Роберт Силверберг. Пастырь. Случилось это в начале прошлого месяца. Мы с Вендалмансом работали в обезьяньем заповеднике, и вдруг он сказал: «Кажется, я сейчас потеряю сознание». Стоял май, и утро действительно выдалось жаркое, но Вендалманс никогда не обращал внимания на жару, и я просто не помню, чтобы погода его вообще когда-нибудь беспокоила. В этот момент я разговаривал с Лео, Мимси и дочерью Мимси, Маффин, поэтому никак не отреагировал на сказанное, хотя в памяти что-то отложилось. Если часто и подолгу общаешься на языке жестов, а именно этим мы и занимаемся в рамках проекта, иногда бывает нелегко сразу переключиться на обычную речь. Но когда Лео несколько раз подряд показал мне знак «тревога», я обернулся и увидел, что Вендалманс стоит в траве на четвереньках. Лицо его побелело, дышал он с трудом, на лбу выступили капли пота. Несколько других, менее восприимчивых и понятливых шимпанзе решили, что это новая игра, и тут же принялись имитировать Вендалманса, упираясь кулаками в землю и падая на колени. «Мне плохо», — проговорил Вендалманс. «Чувствую себя ужасно». Я позвал на помощь, и Гонцо с Конгом приподняли его за руки. Весел Вендалманс прилично, но мы все же сумели вынести его с территории заповедника и поднять по склону холма к главному корпусу. По дороге он начал жаловаться на боли в позвоночнике и подмышками. Я понял, что плохо ему стало совсем не от перегрева, а через неделю прислали диагноз — лейкемия. Вендалмансу назначили химиотерапию и гормональные препараты, а через 10 дней он вернулся к работе и бодро рассказывал всем подряд. Они остановили развитие болезни, и все уже проходит. Мне еще жить лет 10 или 20, а может и больше. Так что теперь я смогу продолжить свою работу. Но он сильно похудел, лицо стало бледным, руки дрожали. В его присутствии все вели себя как-то испуганно и настороженно. Может быть, ему удавалось обманывать себя, хотя в этом я тоже сомневаюсь, но никак не нас. Его воспринимали как олицетворение «мементо мори», как ходячее напоминание о смерти. В том, что большинство людей считают, будто ученые относятся к подобным вещам гораздо проще, я склонен обвинять Голливуд. Могу сказать вам, что это совсем нелегко — работать бок о бок с умирающим человеком или даже с женой умирающего человека. В испуганном взгляде Джуди Вендалманс мы без труда читали всю ту тревогу, все горе, что сам Хэл Вендалманс пытался скрывать. Слишком скоро и слишком неожиданно судьба отбирала у нее любимого мужа, даже не отпустив времени, чтобы привыкнуть к этой потере. И поэтому ее боль ощущалась всеми и постоянно. А то, как умирал Вендалманс, тоже никого не могло оставить равнодушным. Всегда такой здоровый, крепкий, подвижный гигант, словно сошедший со страницы романа Рабле, в какое-то неуловимое мгновение вдруг превратился в тень. «Перст, господень», — сказал Дэйв Йост. Зевс только шевельнул пальцем, и Хэл тут же сморщился, как целлофан в горящем камине. Вендалмансу не было еще и 40. Шимпанзе тоже что-то подозревали. Некоторые из них, например, Лео и Рамона, это уже пятое поколение, владеющее языком жестов, селекция, направленная на развитие интеллекта, сделала свое дело, и они довольно хорошо разбираются в тонкостях и нюансах человеческого поведения. «Почти как люди», — часто говорят посетители заповедника. Нам это сравнение не особенно нравится, потому что самое главное здесь как раз то, что шимпанзе совсем не люди, что они особый вид разумных существ. Но я понимаю, что имеют в виду посетители. Самые сообразительные из наших питомцев сразу
заметили что-то неладное и принялись обсуждать Вендельманса. «Большой человек — гнилой банан», — сказала Рамона, обращаясь к Мимси, когда я был неподалеку. «Он становится пустой», — сказал Лео уже мне, увидев бредущего мимо Вендельманса. Метафоры, которыми они пользуются, никогда не перестают меня удивлять. «Гонцо?» — спросил Вендельманса напрямик. «Ты скоро уходишь?» Уходить вовсе не означает у шимпанзе умирать. В представлении наших питомцев люди вообще не умирают. Вот шимпанзе — другое дело. А люди уходят. Такое представление сложилось у них с самого начала. Никто этого специально не оговаривал, но подобные правила игры обычно устанавливаются сами собой. Первым из научной группы погиб в автомобильной катастрофе Роджер Никсон. Это случилось еще в начале эксперимента, задолго до того, как я подключился к работе, и, очевидно, никто просто не захотел волновать или запутывать шимпанзе объяснениями. Позже, когда я проработал тут 2 или 3 года, из-за аварии на горном подъемнике погиб Тим Липпингер. И снова нам показалось проще не углубляться в детали. А когда 4 года назад разбился на вертолете Уилл Бехтстейн, такая политика стала уже правилом. Мы специально делали вид, что относимся к его исчезновению так, словно он не умер, а ушел от нас, например, на заслуженный отдых. Шимпанзе, конечно, не знают, что такое смерть, и, как свидетельствует вопрос Гонца, даже не могут связать это понятие с понятием «уходить». Но если это так, они наверняка видят кончину человека как нечто совершенно отличное от смерти шимпанзе, как переход в какое-то иное состояние, вознесение на огненной колеснице. Йост полагает, что у них вообще нет представления о человеческой смерти, а потому они считают нас бессмертными, то есть богами. Вендельманс больше не притворяется здоровым. Лейкемия заметно обострилась, и он тает буквально на глазах. Поначалу он еще пытался делать вид, будто ничего страшного не происходит, но потом все-таки признал неизбежное, хотя этот шаг сделал его мрачным и озлобленным. Прошло всего 4 недели с того момента, как болезнь проявила себя впервые, но через какое-то время ему придется лечь в больницу. Он хочет рассказать шимпанзе, что скоро умрет. «Но они не знают, что люди могут умирать», — сказал Йост. «Тогда пора ему знать», — огрызнулся Вендельманс. «Зачем самим добавлять к этой куче мифологического дерьма? Зачем мы позволяем им думать о нас, как о богах? Надо сказать им, что я умру точно так же, как умер старый Эгберт, как умерли Салами и Мортимер». «Но они умерли естественной смертью», — возразил Джейн Мортон. «А я, по-твоему, умираю неестественной?» Она покраснела и заерзала. «Я имею в виду от старости. Их жизненные циклы, безусловно и однозначно, подошли к концу. Они умерли, и все остальные шимпанзе поняли это. А ты...» Джейн запнулась. «А я умираю чудовищной, жуткой смертью, едва дожив до середины отпущенного мне срока», — закончил Вендельманс. Фраза далась ему нелегко, однако усилием воли он все же справился с собой. Но тут расплакалась Джейн, и получилась довольно неприятная сцена. Положение спас Вендельманс. «Возможно, узнать, — продолжил он, — как шимпанзе отреагируют на вынужденную переоценку представления о человеке, будет иметь большое философское значение для нашего проекта. До сих пор мы избегали подобных осложнений, хотя уже были ситуации, когда мы могли бы помочь им понять природу человеческой смертности. И я предлагаю использовать меня в качестве примера, демонстрирующего, что и люди, и шимпанзе подчиняются одним и тем же естественным законам. Необходимо дать им понять, что мы вовсе не боги». «И тем самым внушить им, — сказал Йост, —
что существуют капризные и непредсказуемые боги, для которых мы значим меньше, чем шимпанзе. Вендельманс пожал плечами. Им вовсе не обязательно знать обо всем этом. Но, на мой взгляд, давно пора понять, кто мы такие. Да и нам самим пора узнать, как много они уже понимают. Давайте воспользуемся моей смертью, чтобы прояснить этот вопрос. Они впервые находятся рядом с человеком, который умирает прямо у них на глазах. Во всех остальных случаях наши сотрудники погибали вне заповедника. «Хелл», — спросил Берт Кристенсен. «Ты им что-нибудь уже говорил, а нет?» — ответил Вендельманс. «Конечно, нет. Ни слова. Но я вижу, что они обсуждают меня между собой. Они знают». Споры затянулись до ночи. Нам необходимо было продумать все вопросы очень тщательно, потому что любые перемены в метафизических представлениях наших питомцев могли вызвать далеко идущие последствия. Шимпанзе жили в замкнутом окружении десятки лет, и созданная ими культура явилась продуктом тех представлений, которые мы сами сочли необходимым передать им. Разумеется, все это они пропустили через себя, через свое обезьянье естество и добавили туда те наши представления о себе и о них, что мы передали им уже невольно. Любой понятийный материал радикального характера, который мы внушаем шимпанзе, должен быть тщательно взвешен, поскольку его воздействие необратимо, и те, кто будет работать над проектом позже, не простят нам глупых ошибок и непродуманных экспериментов. Основная задача проекта состояла в наблюдении за сообществом разумных приматов на протяжении нескольких человеческих жизней и в изучении изменений их интеллекта по мере роста лингвистических способностей. Поэтому мы постоянно должны были заботиться о том, чтобы они открывали для себя что-то новое. Но подбросив им нечто такое, с чем они по своим умственным способностям еще не в состоянии справиться, мы могли бы просто запороть эксперимент. С другой стороны, Вендельманс умирал сейчас, и нам представлялась драматическая возможность передать шимпанзе концепцию человеческой смертности. Времени, чтобы этой возможностью воспользоваться, оставалось от силы недели две, а другого такого случая пришлось бы ждать, возможно, годы. «Что вас так беспокоит?» — требовал ответа Вендельманс. «Ты боишься смерти, Хэл?» — спросил Йост. «Она злит меня, но я не боюсь умирать. Просто очень многое хотелось еще сделать, а я уже не успею». «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что, насколько мы знаем, шимпанзе считают смерть, их смерть, всего лишь частью большого жизненного цикла, как тьму, сменяющую свет в конце дня. А вот смерть человека станет для них шокирующим откровением. И если они уловят хотя бы тень твоего страха или озлобления, кто знает, какой импульс это даст их образу мышления? Вот именно, кто знает? Я предлагаю вам шанс узнать». В итоге нам пришлось голосовать, и решение о том, что Хэл Вендельманс может поделиться с шимпанзе новостью о своей близкой кончине, победило с очень небольшим преимуществом. Почти у всех у нас были свои сомнения, но Вендельманс явно решил умереть с пользой, со смыслом. Смотреть своей судьбе в лицо он мог, только отдав ее в дар эксперименту. И я думаю, большинство из нас проголосовала за идею Вендельманса главным образом из сострадания. Распорядок работы мы перекроили так, чтобы выделить Вендельмансу побольше времени для общения с нашими подопечными. Нас было 10, их 50. Каждый из нас занимался своей особой областью исследований, теорией чисел, синтаксическими нововведениями, метафизическими представлениями шимпанзе, семиотикой, использованием орудий труда и так далее, и все мы работали с отобранными для этих целей шимпанзе, разумеется, учитывая изменяющиеся внутриплеменные связи между отдельными особями.
Однако в данном случае все согласились, что Вендлманс должен предложить свои откровения нашим альфа-интеллектуалам — Лео, Рамоне, Гримски, Алисе и Атилле, для чего их необходимо было освободить на время от всех других мероприятий. Лео, например, в те дни занимался с Бет Ранке обсуждением концепции времен года. Но поскольку Лео играл в задуманном опыте ключевую роль, Бет более или менее добровольно передала отведенные ей на Лео часы в распоряжение Вендлманс. Мы уже давно поняли, что любую важную новость нужно сообщать сначала альфам, а они, в свою очередь, передадут ее остальным. Смышленый шимпанзе знает, как обучать своих менее способных собратьев гораздо лучше самого умного человека. На следующее утро Хэл и Джуди отвели Лео, Рамону и Атилу в сторону и довольно долго с ними беседовали. Я был занят с Гонцо, Мимси, Маффин и Чампом в другом конце заповедника, но время от времени поглядывал в их сторону, пытаясь понять, что там происходит. Хэл Вендлманс сиял, как Моисей, только что спустившийся с горы после беседы с Господом. Джуди тоже старалась, но ее горе то и дело прорывалось наружу. Один раз я заметил, как она отвернулась от шимпанзе и закусила костяшки пальцев, словно таким образом ей удавалось удерживать горе в себе. После этого в дубовой роще состоялся длительный разговор между Лео и Гримски. Йост и Чарли, Дамиана наблюдали за ними в бинокль, но поняли не особенно много. В разговоре между собой шимпанзе пользуются слегка модифицированными жестами, гораздо менее точными, чем те, какими говорят с нами. Мы до сих пор не знаем, означает ли это, что шимпанзе создали свой внутренний язык именно для таких случаев, когда не хотят, чтобы мы их понимали, или это просто свидетельство того, что наши питомцы полагаются на дополнительные незнакомые способы общения. Как бы там ни было, мы с трудом понимаем язык жестов, которыми они пользуются, общаясь друг с другом, особенно если разговаривают альфы. Кроме того, Лео и Гримски то и дело скрывались за стволами деревьев, словно знали, что мы наблюдаем, и действительно хотели сохранить содержание разговора в тайне от нас. Чуть позже, днем, точно так же встретились Рамона и Алиса. И теперь все пятеро наших интеллектуалов, очевидно, уже познакомились с откровениями Вендлманса. Затем новости просочились и к другим шимпанзе. Увидеть, как происходит передача новой концепции, мы так и не смогли, но заметили, что на следующий день шимпанзе стали проявлять к Вендлмансу гораздо больше внимания. Когда он передвигался по заповеднику медленно и с заметным усилием, его сразу же обступали небольшие группы. Гонцо и Чамп, которые прежде непрерывно ссорились, вдруг замирали рядом и подолгу не сводили с Вендлманса внимательного взгляда. Обычно стеснительная Чикори вдруг завела с ним разговор о созревающих в саду яблоках, как сообщил потом Вендлманс. Шем и Шон, младшие двойняшки Анны Ливии, взобрались по одежде и уселись у него на плечах. «Они хотят узнать, что представляет собой умирающий бог», — тихо сказал Йост. «А посмотри вон туда», — посоветовала Джейн Мортон. У Джуди Вендлманс также появилась компания — Мимси, Маффин, Клавдий, Бастер и Конг. Они, словно зачарованные, смотрели на нее широченными глазами, открыв при этом рты и пуская в задумчивости слюну. «Они, наверное, думают, что Джуди тоже умирает», — предположил Бет. Йост покачал головой. «Скорее всего, нет. Им хорошо известно, что физически она в полном порядке, но они чувствуют ее грусть, ее мысли о смерти». Есть ли у нас основания полагать, что шимпанзе знают о семейном союзе Хэла и Джуди? — спросил Кристенсен. — Это не имеет значения, — сказал Йост. — Они просто видят, что Джуди расстроена.
И это интересует их, даже если они не могут понять, почему Джуди расстраивается больше других. Еще одна загадка. Я указал на лужайку, где, стоя в гордом одиночестве, размышлял о чем-то Гримски. Гримски — самый старый наш шимпанзе, уже седой и лысеющий наш мыслитель. Он участвовал в проекте чуть ли не с начала, более 30 лет. И за это время мало что ускользнуло от его внимания. Еще дальше от нас, слева, точно так же, размышляя в одиночестве, стоял под большим буком Лео. Ему 20. Альфа — самый сильный самец в поселении. Умом он тоже намного опередил всех своих соплеменников. Вид этих двоих, углубившихся в какие-то свои размышления и застывших каждый в своей изолированной зоне, словно стражники или статуи острова Пасхи, производил весьма странное впечатление. «Философы», — пробормотал Йост. Вчера Вендлманс вернулся в больницу насовсем. Перед отъездом он попрощался со всеми 50 шимпанзе, даже с детенышами. Последняя неделя его особенно изменила. Вместо человека осталась лишь слабая, выцветшая тень. Джуди сказала, что, возможно, он протянет еще несколько недель. Сама она тоже уехала и вернется, наверное, только после смерти Хэлла. Интересно, что подумают шимпанзе о ее уходе и последующем возвращении? Джуди сказала, что Лео уже спрашивал, не умирает ли и она тоже. Возможно, теперь все вернется здесь на круги своя. Ты заметил, что в последнее время они втискивают понятие «смерть» буквально в любой разговор? — спросил меня Кристенсен сегодня утром. Я кивнул. Вчера Мимси спросила меня, умирает ли луна, когда встает солнце, и умирает ли солнце, когда появляется луна. Мне это показалось такой тривиальной, примитивной метафорой, что сначала я даже не понял, в чем тут дело. Но Мимси слишком молода, чтобы так свободно пользоваться метафорами, да и не особенно сообразительно. Должно быть, старшие шимпанзе часто обсуждают смерть, и что-то доходит до всех остальных. «Мы с Чикари занимались вычитанием», — добавил Кристенсен. «Она знаками передала мне фразу: «Берешь 5, смерть 2, остается 3». А позже воспользовалась глаголом: «Берешь 3, умирает 1, остается 2». У всех остальных происходило нечто похожее. Но никто из шимпанзе не говорил о Вендельмансе или о том, что должно с ним случиться. И никто из них не задавал вопросов о смерти в открытую. Насколько мы могли судить, весь этот комплекс понятий сместился у них в область метафорических изысканий, что само по себе уже свидетельствует об одержимости навязчивой идеей. Как большинство одержимых, они пытались скрыть то, что волнует их сильнее всего, и, очевидно, думали, что это им неплохо удается. Не их вина, что мы способны догадаться об их мыслях. В конце концов, и нам иногда приходилось напоминать себе об этом. Они всего лишь шимпанзе. Они начали проводить в дальнем конце дубовой рощи, где протекает небольшой ручей, какие-то сходки. Говорят, в основном Лео и Гримски, а остальные собираются вокруг и сидят очень тихо, внимая им. Участвуют в каждом из таких собраний от 10 до 20 шимпанзе. Нам не удалось узнать, что они обсуждают, но мы, разумеется, можем догадаться. Когда кто-то из нас приближается, шимпанзе тут же разбиваются на несколько отдельных групп и принимают совершенно невинный вид. Мы просто так, босс, погулять вышли. Чарли Домиана хочет установить в роще аппаратуру для слежки. Но как можно подслушать группу существ, если они разговаривают только на языке жестов? Камеру спрятать гораздо труднее, чем микрофон. Мы пытаемся наблюдать за ними в бинокле, но то немногое, что удается заметить и понять, только прибавляет нам вопросов.
знаки внутреннего языка, которыми они пользуются на своих сходках, стали еще более запутанными и невразумительными. Словно они говорят, прибегая к какой-то варварской латыни, или речь их полна двусмысленностей, или у них выработался какой-то новый вариант внутреннего языка. Завтра прибудут двое специалистов, которые должны установить в роще телекамеры. Вчера вечером умер Вендлманс. По словам Джуди, которая звонила Дэйву Йосту, он не сильно страдал и скончался спокойно. Сразу после завтрака мы сообщили об этом нашим альфам. Никаких эвфемизмов, голый факт. Рамона заскулила, и вид у нее стал такой, словно она вот-вот заплачет. Но она оказалась единственной, кто не сдержал своих чувств. Лео долго и внимательно смотрел на меня, я почти уверен, с состраданием. Потом подошел и крепко обнял. Гримски отступил в сторону и принялся разговаривать сам с собой на новом языке жестов. Последний раз шимпанзе собирались неделю назад, а теперь снова возобновили сходки в дубовой роще. Камеры давно установлены. Даже если мы не сумеем расшифровать новые знаки сразу, можно будет записать их на ленту, а позже сколько угодно анализировать с помощью компьютера, пока не поймем. Мы уже просмотрели первые записи сходки в дубовой роще, но я бы не сказал, что они что-то прояснили. Прежде всего, шимпанзе сразу вывели из строя две камеры. Атила заметил их и послал Гонцо с Клавдием сорвать. Остальные, к счастью, остались незамеченными. Но то ли случайно, то ли умышленно, шимпанзе расположились так, что ни одна камера не давала хорошего ракурса. Нам удалось записать несколько фрагментов из речи Лео и обмен репликами между Алисой и Анной Ливией. Пользовались они стандартными и новыми жестами, но мы не знали контекста, и разговор показался нам бессвязным и невразумительным. Случайно встречающиеся символы типа «рубашка», «шляпа», «человек», «перемена» и «банановая мушка» были густо пересыпаны знаками, не поддающимися расшифровке. Все это означало что-то вполне конкретное, но никто не мог догадаться, что именно. Ни ссылок на Хэла Вендлманс, ни прямых упоминаний о смерти мы не заметили. Возможно, мы обманываемся насчет важности происходящего, но, возможно, и нет. Кое-какие новые знаки нам удалось зафиксировать, и днем я спросил Рамону, что означает один из них. Она засуетилась, заскулила, явно испытывая неловкость, что, в общем-то, было понятно. Я задал ей сложную абстрактную задачу — дать определение. Рамона беспокойно вертелась и посматривала по сторонам, потом, наконец, отыскала взглядом Лео и изобразила знак, о котором я спрашивал. Лео тут же приблизился, оттолкнул ее в сторону и начал рассказывать мне, какой я умный, хороший и добрый. Возможно, он среди них гений, но гений у шимпанзе — это все-таки шимпанзе. И я сказал ему, что меня все эти льстивые речи не обманывают. Затем спросил, что означает новый знак. «Прыгнуть вверх, вернуться снова», — изобразил Лео. Простая фраза, обозначающая веселые развлечения шимпанзе? Так я поначалу и думал. К тому же выводу пришли мои коллеги, но Дэйв Йост засомневался. Почему тогда уходила от ответа Рамона? «Не так-то легко дать определение», — сказала Бет Ранкин. «Но Рамона одна из самых сообразительных». Она на это способна, особенно если знак может быть передан четырьмя другими, уже устоявшимися символами, как показал Лео. «Что ты имеешь в виду, Дэйв?» — спросил я. «Возможно, прыгнуть вверх, вернуться снова и означает какую-нибудь их игру», — сказал Йост. «Но с таким же успехом это может быть эсхатологическим термином, священным знаком, краткой метафорой, описывающей смерть и воскрешение? Вы не согласны?»
Майк Фалкенберг насмешливо фыркнул. «Боже, Дэйв, надо же так вывернуть все наизнанку!» «Но ты все-таки подумай. Полагаю, ты впадаешь в крайность, приписывая их символам слишком глубокое содержание», — сказал Фалкенберг. «Уж не хочешь ли ты сказать, что у шимпанзе есть теология?» «Мне думается, что сейчас у них идет процесс формирования религии», — ответил Йост. «Возможно ли такое? Иногда, как заметил Майк, при работе с шимпанзе мы действительно теряем ощущение реальности, переоценивая порой их умственные способности. Но я думаю, что столь же часто мы их недооцениваем». «Прыгнуть вверх, вернуться снова». «Да уж. Тайные священные речи? Теология у шимпанзе? Вера в загробную жизнь? Религия?» «Они знают, что у людей существует целый комплекс ритуалов и верований, который называется религией, хотя трудно сказать, как много они из всего этого понимают. Концепцию религии преподнес им уже довольно давно Дэйв Йост во время метафизических дискуссий с Лео и другими альфами. Для простоты он предложил им иерархическое устройство мира, которое начиналось с Бога. Ниже шли люди, потом шимпанзе, потом собаки, кошки и так далее, до лягушек и насекомых. Что-то вроде великой цепочки жизни, упрощенной для понимания шимпанзе. Они, разумеется, уже видели насекомых, лягушек, кошек и собак, поэтому захотели, чтобы Дэйв показал им Бога. Ему пришлось объяснить, что Бог неосязаем, недоступен и живет высоко наверху, хотя его естество пронизывает весь окружающий мир. Сомневаюсь, чтобы они многое поняли. Однако Лео, постоянно поражающий нас своим умом, захотел узнать, как мы общаемся с Богом, если его нет рядом с нами, и он не делает знаков. Йост ответил, что у нас, мол, есть такая штука, которая называется религией, и представляет собой методику общения с Богом. На этом дискуссия и завершилась. Теперь мы начали с особым вниманием следить за любыми возможными проявлениями религиозного сознания у наших питомцев. Даже пессимисты Майк Фалкенберг, Бет и в какой-то степени Чарли Дамиана отнеслись к этому очень внимательно. Ведь в конечном итоге одна из глобальных задач проекта состояла в том, чтобы понять, каким образом первые представители семейства гоминид сумели преодолеть интеллектуальную границу, которая, как принято думать, отделяет животных от людей. У нас нет возможности воссоздать условия для изучения австралопитеков, но мы можем наблюдать, как группа шимпанзе, наделенных своего рода даром речи, строит некое подобие первобытного человеческого общества. И это наиболее доступное нам приближение к путешествию назад во времени. Мы с Йостом считаем, и Кристенсен тоже склоняется к этой мысли, что, позволив шимпанзе увидеть, как их боги, то есть мы, могут быть повержены и уничтожены еще более могучими существами, мы невольно зародили в их сознании понятие божества как таинственной силы, которой нужно поклоняться. Доказательств пока немного. Внимание, которое они уделяли Хэлу и Джуди, появившаяся у Лео и Гримски привычка подолгу размышлять в уединении, большие сходки в роще, резко участившиеся случаи использования модифицированного языка жестов в разговорах между собой, потенциальное эсхатологическое содержание, подмеченное нами в знаке, который Лео перевел как «прыгнуть вверх, вернуться снова». Вот, пожалуй, все. Для тех из нас, кто согласен считать такой набор фактов адекватной основой религии, это достаточно убедительно. Остальным же наши доводы кажутся либо выдумкой, либо просто цепочкой совпадений. Основная проблема заключается в том, что мы имеем дело с разумом, отличным от человеческого, и должны быть предельно внимательны, чтобы наши собственные логические построения не заслоняли реальных фактов. Мы никогда не уверены до конца, насколько та система ценностей, которой мы пытаемся оперировать,
близка к системе ценностей шимпанзе. А присущая грамматике жестов неоднозначность усложняет проблему еще больше. Вот возьмите, например, символ банановая мушка, который использует Лео в своей речи или проповеди во время сходки в роще, и вспомните, что Рамона назвала больного Вендельманса гнилым бананом. Если учесть, что знак «мушка» может быть использован и в качестве глагола «летать», фразу «банан улетает» вполне можно счесть метафорой, описывающей вознесение Вендельманса на небеса. Если же это существительное, тогда Лео, возможно, имел в виду обыкновенную муху дрозофилу, которая кормится гниющими плодами. И фраза опять-таки может служить метафорой для разложения плоти после смерти. Хотя в данном случае Лео мог просто излагать свои мысли относительно санитарного состояния нашей мусорной свалки. Мы договорились оставить наших питомцев на какое-то время в покое и ни о чем не спрашивать напрямую. Принцип Гейзенберга — одно из основных здешних правил. Слишком легко наблюдатель может повлиять на наблюдаемое явление. Поэтому для получения новых данных нам приходится использовать только самые деликатные методы. Разумеется, даже наше присутствие среди шимпанзе оказывает на них определенное влияние, но мы как можем стараемся его уменьшить, избегая наводящих вопросов и молча наблюдая за происходящим. Сегодня сразу два необычных явления. По отдельности они были бы любопытны, но не более. А вот если посмотреть на каждый из них с учетом другого, они предстают в совершенно ином свете. Первое, что мы все заметили, это значительное усиление вокализации шимпанзе. Известно, что в естественных условиях они пользуются своего рода рудиментарным языком. Приветственные и воинственные крики, возгласы удовлетворения, означающие «мне нравится вкус вот этого», территориальные заявки самцов, которые тоже подаются голосом, и тому подобное. Ничего особенно сложного и качественного. Такая речь не намного отличается от звуков, издаваемых птицами или собаками. Помимо этого, шимпанзе располагают довольно богатым бессловесным языком, словарь которого включает в себя жесты и гримасы. Но до начала первых экспериментов с использованием человеческих жестов, несколько десятилетий назад, никто не подозревал, что они обладают такими богатыми лингвистическими способностями. Здесь, на нашей исследовательской станции, шимпанзе практически всегда общаются при помощи жестов, как их обучали несколько поколений подряд, и как они сами учат своих младенцев. К визгам и крикам они прибегают только в самых простых ситуациях. Работая среди шимпанзе, мы тоже разговариваем друг с другом, по большей части жестами, и даже на рабочих совещаниях, где присутствуют только люди. Мы, в силу многолетней привычки, нередко пользуемся жестами столь же активно, как и речью. Но ни с того ни с сего шимпанзе вдруг начали общаться друг с другом с помощью звуков. Странных, незнакомых звуков, напоминающих, можно сказать, дикую неуклюжую имитацию человеческой речи. Разумеется, понять мы ничего не могли. Ведь голосовые связки шимпанзе просто не способны воспроизводить фонемы, которыми пользуется человек. Но эти новые вскрики и вымученные обрывки звуков, без сомнения, были попытками имитировать человеческую речь. Когда мы просматривали пленку, отснятую во время сходки в дубовой роще, Домиана первым заметил и показал нам фрагмент записи, где Атилла пальцами выгибал губы, явно стараясь добиться звучания, на которое способен голос человека. К чему бы это? Второе необычное явление заключалось в том, что Лео начал носить рубашку и шляпу. В самом этом факте нет ничего примечательного, хотя мы и не поощряем здесь подобной антропоморфизации. Многие наши питомцы
в разное время проявляли интерес к тем или иным предметам одежды, выпрашивали их у владельцев и носили по несколько дней или даже недель. Но в данном случае новизна заключалась в том, что и рубашка, и шляпа принадлежали раньше Хеллу Вендельмансу. И Лео надевал их только во время сходок в дубовой роще, которую Дэйв Йост с некоторых пор стал называть «святыми кущами». Одежду Лео нашел в стоящем за огородом сарае с инструментом. Рубашка велика ему размеров на 10, поскольку Вендельманс обладал завидной комплекцией, но Лео накидывает ее на плечи, завязывает рукава на груди и носит словно мантию. Как нам все это расценивать? Джейн у нас специалист по речевым процессам шимпанзе, и сегодня вечером во время совещания она сказала: «Мне кажется, они пытаются копировать ритмику человеческой речи, хотя сами звуки воспроизвести не могут. Они играют в людей». «Или говорят языком богов», — добавил Дэйв Йост. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Джейн. «Шимпанзе разговаривают руками. Люди, когда говорят с шимпанзе, тоже, но между собой мы общаемся голосом. Люди для них как боги, не забывайте, и способность говорить подобно богам — один из способов уподобиться им, приобрести божественные атрибуты». «Чушь какая-то», — сказала Джейн, — «я не представляю себе ношение человеческой одежды», — перебил ее я, возбужденно вступая в разговор. «Это тоже приобретение божественных атрибутов в самом буквальном смысле, особенно если одежда принадлежала Хеллу Вендельмансу», — закончил за меня Кристенсен. «Умершему божеству», — сказал Йост. Все ошарашенно посмотрели друг на друга. Чарли Дамиана, выступавший обычно в роли скептика, удивленно спросил: «Дэйв, ты хочешь сказать, что Лео у них вроде священника, и это его ритуальный наряд?» «Не просто священника», — ответил Йост. «Священника высшего ранга, я думаю. Папы. У шимпанзе появился папа». Гримский за последнее время здорово сдал, причем как-то сразу, неожиданно. Вчера мы заметили, как он в одиночестве медленно пересек лужайку и пошел дальше, обходя территорию заповедника. Шимпанзе добрел до самого пруда с небольшим водопадом, затем приковылял, вышагивая тяжело и немного торжественно, к месту сбора шимпанзе в дальнем конце рощи. Сегодня он тихо сидел у ручья, время от времени раскачиваясь вперед-назад и обмакивая ноги в воду. Проверив нашу картотеку, я обнаружил, что ему 43 года. Для шимпанзе это уже немало, хотя известно, что некоторые из них живут до 50 лет и больше. Майк хотел отвезти его в стационар, но потом мы подумали, если он собрался умирать, а по всему было заметно, что так оно и есть,

годы он был единственным самцом-альфой. Но 10 лет назад, когда достиг зрелости, Лео Гримски без всякого сопротивления уступил ему власть. За сморщенным его лбом покоится, должно быть, настоящая сокровищница тонких и удивительных прозрений, концепций и догадок, о которых мы, возможно, даже не подозреваем. И очень скоро все это исчезнет. Остается только надеяться, что он сумел передать свою мудрость Лео, Атилле, Алисе и Рамоне. Сегодня еще одна новость. Ритуальная раздача мяса. Мясо не играет в диете шимпанзе большой роли, но они его любят. И сколько я помню, среда всегда была у нас мясным днем, когда мы выдавали им говядину на ребрах или куски баранины, или еще что-нибудь в таком же духе. Процедура дележки сразу выдает дикую наследственность шимпанзе. Первыми, пока остальные смотрят, наедаются самцы альфы. Затем просят и получают свою долю более слабые самцы. И лишь после этого набрасываются на остатки самки и молодняк. Сегодня у нас мясной день. Лео, как обычно, урвал себе первый кусок, но дальше произошла совершенно удивительная вещь. Он позволил поесть Атилле, после чего велел ему предложить кусок Гримски. Тот совсем уже ослабел и отпихнул мясо в сторону. Затем Лео надел шляпу Вендельманса и принялся раздавать небольшие куски всем остальным. Шимпанзе подходили к нему один за другим, сохраняя установленный иерархический порядок, и исполняли обычную просительную пантомиму, прикладывая руку к подбородку ладонью вверх, после чего Лео вручал каждому полоску мяса. «Какое святое причастие!» — пробормотал Чарли Дамиана. И Лео служит у них мессу. Если наши предположения хоть в чем-то верны, то у нас тут появилась настоящая религия, очевидно, разработанная Гримски под началом Лео, и выцветшая синяя рабочая шляпа Хэла Вендельманса служит им тиарой папы. Бет Ранкин разбудила меня рано утром. «Идем скорее». Они что-то очень странное проделывают со стариком Гримски. Я мгновенно вскочил и оделся. Теперь у нас постоянно действующая кабельная система, которая позволяет видеть, что происходит в дубовой роще. Все мы собрались перед экраном. Гримски с закрытыми глазами и почти неподвижно стоял на коленях у самой воды спиной к ручью. Лео в шляпе с торжественным видом завязывал на плечах Гримски рубашку Вендельманса. Вокруг них расселись на корточках больше десятка взрослых шимпанзе. «Что происходит?» — спросил Берт Кристенсен. «Лео делает из Гримски папского ассистента?» «Думаю, Лео напутствует его перед кончиной», — сказал я. «А что еще это могло быть?» Лео в своем священном головном уборе довольно долго говорил, вовсю используя новые жесты, язык священнодействия, ставший у шимпанзе своего рода эквивалентом латыни, иврита или санскрита, и пока тянулось выступление, конгрегация периодически откликалась всплесками, как мне показалось, одобрения, выражаемого то жестикуляцией, то невразумительными псевдочеловеческими звуками, которые Дэйв Йост считал подобием голоса богов. Гримски все это время сидел молча, отрешенно. Лишь изредка кивал, бормотал что-то и легонько постукивал себя по плечам. Тоже новый жест, значение которого мы не знали. Церемония продолжалась больше часа. Затем Гримски вдруг рухнул лицом вперед. Конг с Чампом подхватили его под руки и аккуратно уложили на землю. 2, 3, 5 минут все шимпанзе сидели неподвижно. Наконец Лео подошел к Гримски, снял шляпу и положил ее рядом. Потом очень осторожно развязал на Гримски рубашку. Тот не шевельнулся. Лео накинул рубашку себе на плечи и снова напялил шляпу. Затем повернулся.

0: к наблюдающим за ним собратьям и изрек, используя старые, абсолютно понятные нам жесты: «Теперь Гримски будет человек». Всех нас это буквально потрясло. Кто-то всхлипнул. Мы переглядывались, но никто не проронил ни слова. Похоронная церемония тем временем, по-видимому, завершилась, и шимпанзе стали расходиться. Лео тоже побрел прочь. Шляпу он небрежно держал в одной руке, другой волочил по земле рубашку. Вскоре у ручья остался только Гримски. Мы выждали минут 10 и отправились к роще. Казалось, Гримски мирно спит. Но он действительно был мертв, и нам пришлось забрать его с собой. Весил он совсем мало, и мы с Бертом отнесли тело в лабораторный корпус для вскрытия. Через несколько часов небо потемнело, и над северными холмами сверкнула молния. Почти сразу же загрохотал гром и хлынул дождь. Джейн показала рукой в сторону лужайки, и мы увидели, что все самцы исполняют какой-то странный, гротескный танец. Они ревели, раскачивались, топали ногами, колотили руками по стволам деревьев, обрывали ветки и хлестали ими по земле. Печаль. Ужас. Радость от того, что Гримски перешел в божественное состояние? Никто, конечно, не мог этого объяснить. Никогда раньше мне и в голову не приходило бояться наших питомцев. Я слишком хорошо знал их и относился как к братьям меньшим. Но сейчас они производили действительно устрашающее впечатление. Такую сцену можно было увидеть, наверное, только на заре времен. Гонцо, Конг, Атила, Чамп, Бастер, Клавдий и сам папа Лео — все они, несмотря на бешеный ливень, как одержимые, продолжали отплясывать свой непостижимый ритуальный танец. Гроза кончилась так же неожиданно, как и началась. Дождь переместился на юг, а плясуны, крадучись, удалились в рощу, где каждый влез на свое любимое дерево. К полудню снова стало тепло и солнечно, как будто ничего особенного у нас не произошло. Спустя 2 дня после смерти Гримски меня снова разбудили рано утром. На этот раз Майк Фалкенберг. Он тряхнул меня за плечо и заорал, чтобы я просыпался, а когда я сел, хлопая глазами в постели, сказал: «Чикари мертва». Я сегодня встал пораньше, хотел прогуляться, и нашел ее неподалеку от того места, где умер Гримски.
1: Чикари? Но ей всего 11, 12 или что-то около того.
0: Я знаю. Пока Майк будил остальных, я быстро оделся, и мы двинулись к ручью.
1: Чикари лежала на земле, раскинув руки, но это совсем не походило на мирный сон. Из уголка рта у нее сбегал запекшийся ручеек крови. В широко раскрытых глазах застыл страх.
0: Пальцы скрючились, превратив ладонь в когтистую лапу. На влажной земле вокруг отпечатались многочисленные следы.
1: Я пытался вспомнить, бывали ли в племени шимпанзе убийства, но ничего похожего на память не приходило. Ссоры — да. И затянувшиеся случаи вражды и время от времени драки, порой довольно жестокие, с серьезными увечьями, но такого здесь никогда не было.
0: «Ритуальное убийство», — пробормотал Йост.
1: «Или, может, жертвоприношение?» — предположила Бет Ранкин.
0: «Что бы это там ни было, — сказал я, — они учатся слишком быстро и проигрывают всю эволюцию религии, включая самый отвратительный ее момент. Нужно будет поговорить с Лео».
1: «Стоит ли?» — спросил Йост.
0: «А почему нет? До сих пор мы не вмешивались, и если мы хотим увидеть, чем все это обернется...»
1: «Сегодня ночью, — сказал я, — папа и его кардиналы набросились на молодую добродушную самку шимпанзе и убили ее. Возможно, сейчас они где-нибудь прячутся и готовятся отправить в обезьяний рай Алису или Рамону, или двойняшек Анны Леви Я думаю, мы должны решить, стоит ли наблюдение за эволюцией религии у шимпанзе потерь незаменимых членов этого уникального сообщества.
0: Предлагаю позвать Лео и объяснить ему, что убийство — поступок порочный.
1: Он это знает, — сказал Йост. Должен знать, по крайней мере. У шимпанзе не принято убивать. Но Чикори мертва.
0: А если они считают это священным действием? — настаивал Йост.
1: Тогда мы по одному потеряем всех наших питомцев и останемся, в конце концов, с двумя или тремя выжившими святошами. Ты этого хочешь?
0: Поговорили с Лео. Когда они хотят, шимпанзе умеют хитрить, умеют управлять событиями в собственных интересах, но даже самые умные из них, а Лео среди шимпанзе настоящий Эйнштейн, не научились лгать. Когда мы спросили его, где Чикори, он сказал, что Чикори теперь человек.
1: Мне стало немного не по себе. «Гримский теперь тоже человек», — говорил Лео. Мы спросили, откуда он знает, что они превратились в людей, и Лео ответил, они ушли, куда ушел Вендлманс. Когда уходят люди, они становятся богами. Когда уходят шимпанзе, они становятся людьми, верно?
0: Нет, сказали мы ему.
1: Доказать шимпанзе несостоятельность его логики не так-то просто. Мы попытались объяснить Лео, что смерть приходит ко всем живым существам, что она естественна и свята, но только Бог может решать, когда ей приходить. Бог, — говорили мы, — призывает к себе свои создания по очереди. Бог призвал Хел, Бог призвал Гримски. Бог призовет когда-нибудь Лео и всех остальных, но он не призывал Чикори.
0: Лео захотел узнать, чем плохо, что Чикори отправилась к Богу раньше времени. Разве ей от этого не стало лучше?
1: Нет, — сказали мы, — это только повредило Чикори. Она была бы гораздо счастливее, если бы жила здесь, с нами, а не отправилась к Богу так рано.
0: Похоже, Лео это не убедило. Чикори, — сказал он, — может теперь говорить слова ртом и носить на ногах ботинки. Он очень завидует Чикори.
1: Тогда мы сказали, что Бог рассердится, если будут умирать другие шимпанзе.
0: И мы тоже рассердимся.
1: Нельзя убивать шимпанзе, твердили мы ему. Бог хочет от Лео совсем не этого.
0: Я говорить с Богом, узнать, что он хочет, ответил Лео.
1: Сегодня утром мы нашли на берегу пруда мертвого Бастера. По всему было видно, что это еще одно ритуальное убийство.
0: Спокойно выдержав наши взгляды, Лео объяснил. Бог приказал, чтобы все шимпанзе стали людьми как можно скорее. А достичь этого можно только опробованным на Чикори и Бастере способом.
2: Сейчас Лео в изоляторе. Выдачу мяса мы тоже отменили. Йост голосовал по этим двум пунктам против, утверждая, что мы рискуем наделить Лео ореолом религиозного мученика и тем самым укрепить его и без того значительное влияние на остальных шимпанзе.
1: Но эти убийства нужно как-то прекратить. Лео, конечно, знает, что нам не нравятся его действия, но если он уверует в справедливость своего пути, никакие наши слова или поступки не смогут его переубедить.
0: Сегодня звонила Джуди Вендлманс, сказала, что более или менее справилась со своими переживаниями, скучает по работе, скучает без шимпанзе. Как мог осторожно, я рассказал ей, что у нас происходит. Она молчала довольно долго, Чикори была одной из ее любимиц, а горя в это лето ей без того хватало. Потом, наконец, сказала: «Кажется, я знаю, что нужно делать. Прилечу завтра дневным рейсом».
1: Во второй половине дня мы обнаружили Мимси, убитую так же, как Чикори и Бастер. Лео по-прежнему отбывает наказание в изоляторе, уже третий день, но, очевидно, конгрегация сумела совершить обряды без своего вожака.
0: Смерть Мимси сильно меня расстроила, да и не меня одного. Все мы выбиты из колеи. Работа буквально валится из рук. Возможно, нам придется разбить устоявшееся сообщество шимпанзе, чтобы спасти их от самих себя. Может быть, мы сумеем разослать их по разным исследовательским центрам, по трое, по пятеро, ну, как получится, и продержать там до тех пор, пока все это не уляжется. Но что будет, если не уляжется? Что будет, если те, кого мы разошлем, обратят всех остальных обезьян в исповедуемую Лео веру? По прибытии Джуди первым делом попросила выпустить Лео. «Мне необходимо с ним поговорить», — сказала она. Мы открыли изолятор, и Лео выбрался наружу, щурясь от яркого света. Настороженно и немного смущенно он поглядел сначала на меня, затем на Йоста и Джейн, словно пытался угадать, кто из нас будет устраивать ему разнос. Потом взгляд шимпанзе остановился на Джуди. Казалось, он увидел привидение. Издав горлом какой-то глухой, хриплый звук, Лео попятился. Джуди сделала приветственный жест и протянула ему руку. Совершенно потрясенный, Лео стоял на месте и мелко вздрагивал. Шимпанзе привыкли, что время от времени мы уезжаем в отпуска и возвращаемся через месяц-другой, но, надо полагать, он совсем не ожидал снова увидеть Джуди. Скорее всего, он решил, что она ушла туда же, куда отправился ее муж, и ее неожиданное появление повергло Лео в крайнее смятение. Очевидно, Джуди все это поняла и тут же воспользовалась ситуацией, прожестикулировав Лео. «Хелл просил меня поговорить с тобой». «Говори, говори, говори! Пойдем прогуляемся», — предложила Джуди. Она взяла Лео за руку и повела на территорию заповедника, где они спустились по склону холма и направились в сторону лужайки. Я наблюдал за ними, оставшись наверху. Высокая худощавая женщина и плотный мускулистый шимпанзе шли рядом, держась за руки. Время от времени они останавливались, чтобы переброситься репликами. Несколько знаков Джуди, потом суматошная жестикуляция Лео в ответ. Снова Джуди. На этот раз она говорила долго, а Лео, наоборот, ответил что-то совсем краткое. Еще один каскад жестов Джуди, и Лео уселся на корточки, дергая стебельки травы и качая головой. Сначала он долго хлопал себя по локтям, что говорило о его смятении, потом уткнулся в ладонь подбородком, задумался и, наконец, снова взял Джуди за руку. Отсутствовали они больше часа. Но за все это время никто из шимпанзе не решился подойти к ним. Когда Джуди и Лео вернулись к главному корпусу, неторопливо поднявшись по склону холма и по-прежнему держась за руки, глаза у Лео светились, и то же самое можно было сказать про Джуди. «Теперь все будет в порядке», — сказала Джуди. «Правда, Лео?» «Бог всегда прав», — ответил он. Джуди сделала знак «Можешь идти», и Лео медленно побрел к заповеднику. Едва он скрылся из виду, Джуди отвернулась от нас, всхлипнула, но потом справилась с собой и спросила чего-нибудь выпить. «Посланник Бога — не самая легкая работа», — произнесла она. «Что ты ему сказала?» — спросил я. «Сказала, что была в раю», — навещала Хэлла. Что Хэл постоянно смотрит вниз на землю и очень гордится Лео, но его беспокоит, что Лео отправляет к нему слишком много шимпанзе и делает это слишком рано. Сказала, что Бог не был готов принять Чикори, Бастера и Мимси, что теперь придется очень долго держать их в специальной кладовой и ждать, пока не наступит их время, а им от этого плохо. Еще я сказала, что Хэл просил передать Лео, чтобы он сам больше не отправлял к нему шимпанзе. Потом подарила ему старые наручные часы Хэлла, чтобы он мог надевать их во время службы, и Лео пообещал подчиниться желаниям Бога. Вот и все. Подозреваю, что тем самым я добавила к происходящему здесь новый большой пласт мифологии, но, надеюсь, вы не осудите меня за это. Думаю, убийства больше не будет. И, пожалуй, я выпила бы еще. Во второй половине дня мы заметили, что шимпанзе снова собрались у ручья. Лео поднял руку, и в золотой полоске на его тонком волосатом запястье ослепительно блеснуло солнце. Конгрегация отозвалась громкими выкриками на языке богов и пустилась в пляс вокруг Лео. Потом Лео надел священную шляпу, накинул на плечи священную рубашку и принялся выразительно двигать руками, а шимпанзе с трепетом внимали тайным священным знаком священного языка жестов. Убийств действительно больше не было. И, я думаю, не будет. Возможно, через какое-то время наши шимпанзе потеряют интерес к религии и займутся чем-нибудь еще, но пока все остается по-прежнему. Церемонии продолжаются и становятся день ото дня сложнее. У нас уже тома уникальных наблюдений. Бог смотрит на все это с небес и благосклонно улыбается, а Лео с гордостью носит свои папские атрибуты и раздает прихожанам благословение в святых кущах.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.

Филипп Хосе Фармер. Многоярусный мир. Книга первая. Создатель вселенных.

0: Они ехали 2 недели и, наконец, оказались на краю деревьев множества теней. Здесь Кикаха устроил долгое прощание с храваками. А потом каждый из них подходил к Вольфу и, положив руки на плечи, произносил прощальную речь. Теперь он стал одним из них. Вернувшись в их племя, он получит дом, жену и будет выезжать с ними на охоту и войну. Роберт стал Квашингда, силачом. Он сражался бок о бок вместе с ними. Он поборол самого сильного полуконя, и ему дадут медвежонка, чтобы Роберт вырастил его как своего детеныша. Он отмечен милостью властителя, у него будет много сыновей и дочерей, и так далее, и так далее. Вольф степенно ответил, что не знает большей чести, чем быть принятым в племя медвежьего народа, и он при этом не кривил душой. Много дней прошло, но Роберт и Кикаха одолели множество теней. Однажды ночью их коней уволокло существо, чьи отпечатки 4 палых ног раз в 10 превышали человеческие. Вольф пришел в ярость, потому что успел привязаться к лошади. Он хотел погнаться за Ваганаси и отомстить ему, но Кикаха при этом предложении лишь вскинул в ужасе руки. «Будь счастлив, что и тебя не унесли!» — воскликнул он. «Ваганаси покрыт полукремниевой чешуей. Твои стрелы отскочат от нее. Забудь о лошадях. Мы можем когда-нибудь вернуться сюда и поохотиться на этих тварей. Их обычно заманивают в ловушку и жгут огнем. Мне бы тоже хотелось наказать его, но давай не будем терять голову. Пошли!» По другую сторону множества теней они соорудили каноэ и поплыли вниз по широкой реке, которая пересекала большие и малые озера. Всюду виднелись высокие холмы с крутыми утесами. Местность напоминала Вольфу лесистые долины Висконтина. «Прекрасные земли! Но здесь живут чакупивачи и энвадиты!» В течение 30 дней им 3 раза приходилось яростно грести, спасаясь от быстрых каноэ с грозными воинами. Затем они оставили лодку на берегу, пересекли широкую гряду высоких холмов, пробираясь в основном по ночам, и вышли к большому озеру. Сделав еще одно каноэ, они отправились в долгое плавание. Друзья не выпускали весел из рук и в конце концов через 5 дней достигли Абхарплунты. Они начали медленное восхождение, столь же опасное, как и подъем по первому монолиту. К тому времени, когда путники добрались до вершины, весь их запас стрел подошел к концу, и они страдали от нескольких неприятных ран. «Теперь ты можешь понять, почему сообщение между ярусами такое ограниченное», — сказал Кикаха. «Конечно, прежде всего оно запрещено властителем, но только запрет не мог бы удержать торговцев от попыток преодолеть границу. А что тогда говорить о непочтительных и склонных к авантюрам людях?» Между Гранью и Дракландией на 1000 миль раскинулись джунгли, посреди которых то здесь, то там встречаются большие плоские возвышенности. Всего лишь в 100 милях от нас протекает река Газерит. Мы отправимся к ней и попробуем сесть на какое-нибудь речное судно. Они заготовили кремниевые наконечники и древки для стрел. Вольф убил животное, которое напоминало тапира. Мясо оказалось немного жирным, но друзья наелись до отвала. Роберту не терпелось отправиться в путь, и его раздражала медлительность спутника. Кикаха взглянул на зеленое небо. «Я надеюсь, что одна из птичек Подарги заметит нас и прилетит, чтобы рассказать свежие новости. Ведь мы не знаем, в каком направлении движутся гворлы. Они идут к горе, и у нас есть 2 пути. Можно пойти напрямик через джунгли, но этот маршрут не рекомендуется, поскольку очень опасен, а можно спуститься на лодке вниз по Газерит. Это тоже опасно, особенно для таких примечательных существ, как гворлы, но за Хрисеиду здесь дадут большие деньги на рынке рабов». «Но мы не можем ждать орлиц целую вечность», – нетерпеливо произнес Вольф. «Да, но нам этого и не придется делать», – ответил Кикаха. Он указал наверх, и Роберт увидел, как в небе мелькнуло что-то желтое. Пятнышко исчезло, но через миг вновь появилось поле зрения. Орлица стремительно падала вниз, сложив мощные крылья. Вскоре она приостановила падение и мягко спланировала на землю. Орлицу звали Фтия. Она тут же заявила, что принесла хорошие новости. Она заметила гворлов и женщину Хрисеиду всего в 400 милях впереди. Гворлы сели на торговое судно и плыли по Газерит в сторону людей в доспехах. «Ты видела рог?» – спросил Кикаха. «Нет», – ответила Фтия. «Но они, несомненно, прячут его в одной из кожаных сумок, которые несут с собой. Я вырвала одну сумку у гворла, надеясь, что рог может оказаться там, но мне досталась целая куча барахла, и я чуть не получила стрелу в крыло».
1: «Разве у гворлов есть луки?» – удивленно спросил Вольф.
0: «Нет, в меня стреляли речники».
1: Роберт спросил о воронах, и птица ответила, что их очень много. По-видимому, властитель приказал им постоянно присматривать за гворлами.
0: «Это плохо», – сказал Кикаха. «Если они заметят нас, нам не поздоровится». «Они не знают, как вы выглядите», – успокоил его Фтия. «Я подслушала воронов, когда те разговаривали между собой. Мне пришлось спрятаться, хотя я сгорала от желания схватить их и разорвать на части. Но так мне приказала моя госпожа, и я выполняю ее приказ. Гворлы пытались описать вас очам властителя, и вороны ищут двух высоких путников, у одного из которых черные волосы, а у другого бронзовые. Вот и все, что они знают. А под это описание подходит множество людей. Но вороны высматривают двух мужчин, идущих по следу гворлов».
1: «Я покрашу бороду, и мы достанем хамшемскую одежду», – воскликнул Кикаха. Фтия засобиралась в обратный путь. Она спешила к Подарге с отчетом об увиденном и задержалась только для того, чтобы найти Кикаху и Вольфа, а в это время ее сестра продолжала наблюдать за гворлами. Кикаха поблагодарил орлицу и попросил выразить Подарге его уважение. После того, как гигантская птица скрылась за гранью монолита, люди вошли в джунгли. «Ступай мягко и говори тихо», – предупредил Кикаха. «Здесь водятся тигры. Эти джунгли ими прямо кишат. И еще здесь обитают топороклювы. Эти бескрылые птицы так велики и свирепы, что от них удирают даже любимцы Подарги. Однажды я видел, как два тигра связались с топороклювом. Им бы пришел конец, если бы они вовремя не смылись». Несмотря на предупреждение Кикахи, живность почти не встречалась, за исключением огромного числа птиц всех цветов и оттенков. Несколько обезьян и рогатых жуков размером с мышь, для которых у Кикахи нашлось лишь одно слово – ядовитые. С тех пор перед сном Вольф каждый раз проверял свое ложе. Прежде чем отправиться к ближайшему населенному пункту, Кикаха взялся за поиски растения губхараш. Он искал его полдня и в конце концов нашел несколько кустиков, после чего истолок волокна, сварил их, отжал черноватую жидкость и выкрасился ею с головы до ног, не забыв волосы и бороду. «А что касается зеленых глаз, то я буду рассказывать сказку о матери-рабыне, которую якобы вывезли из Тевтонии», – заявил он. «На, держи, тебе тоже не помешает немного потемнеть». Они вышли к полуразрушенному каменному городу и зашагали мимо приземистых широкоротых идолов. Горожане оказались невысокими, худощавыми, темнокожими людьми, одетые в темно-бордовые накидки и черные набедренные повязки. Мужчины и женщины смазывали длинные волосы маслом из молока пестрых коз, которые бродили по развалинам и ели траву, проросшую сквозь трещины в каменных плитах. Эти люди, кайдушанги, держали в маленьких клетках кобр и часто выпускали своих любимец погулять. Еще они жевали дхиз. Это растение не только красило зубы в черный цвет, но делало взгляд затуманенным, а движения медлительными. Изъясняясь на хвайжуме, гибридном жаргоне речных людей, Кикаха затеялся меняться со старейшинами. Он обменял на хамшемскую одежду ногу убитого им с Вольфом зверя, который чем-то напоминал гиппопотама. Оба путника облачились в красные и зеленые тюрбаны, украшенные перьями кигибаша, белые рубашки без рукавов, мешковатые пурпурные шаровары, кушаки, которые следовало несколько раз обматывать вокруг тела, и черные туфли с загнутыми носами. Несмотря на одуревшие от хиза мозги, старейшины оказались весьма практичными в вопросах обмена, и лишь когда Кикаха достал из мешка маленький сапфир, одну из драгоценностей, подаренных ему подаркой, они, порывшись в своих запасах, отыскали кривые сабли, похожие на ятаганы в инкрустированных жемчугом ножнах. «Надеюсь, что речное судно не задержится», — сказал Кикаха. «Теперь, когда кайдушанги узнали о моих камешках, нам могут попытаться перерезать глотки. Я сожалею, Боб, но ночью придется дежурить по очереди. Кроме того, они могут напустить на нас своих змей, чтобы те сделали за них грязную работу». В тот же день из-за изгиба реки выплыл торговый корабль. Заметив двух путников, которые стояли на полуразрушенном пирсе и махали длинными белыми платками, капитан приказал бросить якорь и спустить парус. Вольф и Кикаха сели в спущенную для них лодку и их отвезли на Хритквюз. Судно около 40 футов длиною, с низкой серединой и высокими палубами на носу и корме, с одним косым парусом и кливером. Матросы в основном принадлежали к шебакубской ветви хамшемского народа. Они говорили на наречии, фонологию и структуру которого Кикаха описал Роберту заранее, и тот почти не сомневался, что это архаическая форма семитского языка, подвергшаяся влиянию местных наречий. Капитан Архюрель вежливо приветствовал гостей на полуюте. Он сидел, скрестив ноги, на куче подушек и богатых ковров и потягивал густое вино из крошечной чаши. Кикаха, назвавшийся Ишнакрубелем, рассказал специально приготовленную на этот случай историю. Он и его спутник, человек, давший обет молчания до тех пор, пока не вернется к своей жене в далекую страну Шиашту, провели несколько лет в джунглях, разыскивая легендарный затерянный город Зикуант. Капитан удивленно поднял косматые черные брови и погладил темно-коричневую бороду, которая доходила ему до пояса. Усадив гостей и угостив их ахаштумским вином, он попросил их рассказать свою историю. Кикаха сверкнул глазами, усмехнулся и стал рассказывать. Вольф не понимал ни слова, но чувствовал, что его друг сам в восторге от своих богатых на подробности и приключения многословных выдумок. Он только боялся, что Кикаха войдет в раж, потеряет бдительность и капитан усомнится в правдивости его рассказа. Час за часом каравелла плыла вниз по реке. Матрос с синяком под глазом, одетый лишь в алую набедренную повязку, тихо играл на флейте. Гостям принесли еду на серебряных и золотых тарелках, зажаренную обезьяну, фаршированную птицу, черный черствый хлеб и терпкое желе. Мясо показалось Вольфу чересчур приправленным специями, но он съел все до кусочка. Солнце скатилось за гору. Капитан поднялся и повел гостей в маленькое святилище позади штурвала, где стоял идол Тар-Тар-Тар, вырезанный из зеленого нефрита. Капитан прочитал молитву, посвященную властителю, опустился на колени перед башком и отдал почтительный поклон. После чего сжег фимиам на крошечном огоньке, который горел в выемке на коленях Тар-Тар-Тара, и по всему кораблю распространилось благовоние. Единоверцы капитана встали на колени и забормотали слова молитвы. После них исполнили свои обряды те члены экипажа, которые поклонялись другим богам. Гостей положили спать на средней палубе, куда капитан приказал принести кучу выделанных шкур. «Не нравится мне этот Архюрель», – задумчиво произнес Кикаха. «Я рассказал ему, что мы не нашли город Зикуант, зато обнаружили небольшой тайничок с сокровищами. Не бог весть какое богатство, но достаточно, чтобы прожить без забот, возвратившись в Шиашту. Он не просил меня показать сокровище, хотя я обещал отдать ему за услугу большой рубин. Эти люди делают свои дела без спешки. Торопливость в сделке означает оскорбление, но жадность может победить гостеприимство и этику ремесла, Если он решит, что крупный улов оправдает наши перерезанные глотки и брошенные в реку тела...» Кикаха на мгновение умолк. С веток, нависавших над рекой, раздавались крики птиц. Время от времени на мелководье из берега ревели большие ящеры. «Если он задумал какую-нибудь гадость, то сделает ее на следующие тысячи миль. Места здесь уединенные, но дальше города и деревни будут попадаться чаще».
0: На следующий день, сидя под навесом, сооруженным специально для гостей, Кикаха отдал капитану огромный рубин прекрасной огранки. За этот камень Кикаха мог бы купить у капитана все судно с командой в придачу и надеялся, что Архюрель будет более чем доволен. После такой сделки капитан при желании сам бы мог удалиться на покой. А потом Кикаха сделал то, чего бы хотел избежать, но понимал, что без этого не обойтись. Он достал остальные камни – алмазы, сапфиры, рубины, гранаты, турмалины и топазы. Архюрель улыбнулся, облизнул губы и стал любовно перебирать драгоценности. Только через 3 часа он заставил себя вернуть их владельцу. Ночью, перед тем, как улечься спать на палубе, Кикаха развернул начертанную на пергаменте карту, которую ему удалось выпросить на время у капитана. Он показал на большой изгиб реки и постучал пальцем по кружку, обозначенному причудливыми завитушками слоговых символов хамшемского письма. «Город Хостикш. Люди, построившие его, как и тот город, из которого мы отплыли, давным-давно исчезли. Позже здесь поселилось полудикое племя визвартов. Когда корабль бросит там якорь, мы тихо сойдем ночью на берег, пересечем узкий перешеек и снова выйдем к реке. Возможно, нам удастся выиграть время и перехватить судно, на котором плывут гворлы. Но даже в худшем случае мы на много дней опередим этот корабль и сядем на другое торговое судно. А если ничего не подвернется, мы наймем визвардский долбленый челнок и пару гребцов». Через 12 дней Хрилквюз пришвартовался у солидного, но потрескавшегося пирса. На каменном причале толпились визварты и что-то кричали матросам, показывая им кувшин с тхизом и золотым дождем, певчих птиц в деревянных клетках, обезьян и сервалов на подводах, предметы роскоши из разрушенных и брошенных в джунгли городов, сумки и кошельки, сделанные из пупырчатых шкур речных ящеров, плащи из тигровых и леопардовых шкур. У них был даже детеныш секироспина, за которого они знали, капитан заплатит хорошие деньги и которого потом продаст королю шибакубов Башишубу. Но главным товаром были женщины. Одетые с головы до ног в дешевые алые и зеленые хлопчатобумажные халаты, они разгуливали взад и вперед по пирсу. Женщины молниеносно распахивали халаты и тут же прикрывались ими вновь, громко выкрикивая цену найма на ночь и зазывая соскучившихся по женщинам матросов. Мужчины, одетые только в белые тюрбаны и фантастические на вид гульфики, стояли в стороне, жевали тхиз и ухмылялись. Каждый имел духовое ружье 6 футов в длину и тонкий изогнутый нож, торчавший в спутанных узлах волос на макушках. Во время торга между капитаном и визвартами Кикаха и Вольф бродили по циклопическим развалинам города. Внезапно Роберт предложил: «Камни у тебя с собой? Так почему же нам не взять проводника визварта и уйти прямо сейчас? Зачем нам ждать ночи?» «Мне нравится ход твоих мыслей», — сказал Кикаха. «Ладно, идем». Они нашли высокого худого человека по имени Вайвин, который с энтузиазмом принял их предложение, когда Кикаха показал ему топаз. По настоянию 2 путников он провел их прямо в джунгли, не предупредив о своем уходе даже жену. Визвард хорошо знал тропы и, сдержав обещание, за 2 дня довел их до города Кирукшак. В конце пути он потребовал еще один камень, пообещав в этом случае никому ничего о них не рассказывать. «Этого я тебе не обещал», — сказал Кикаха. «Но мне нравится дух свободного предпринимательства, который ты, друг мой, столь прекрасно проявляешь. Поэтому вот тебе еще один камешек. но если ты попросишь третий, я тебя убью». Вайвин улыбнулся, с поклоном взял второй топаз и быстро ушел в джунгли. Глядя ему вслед, Кикаха сказал: «Может быть, мне все же следовало его убить. В лексиконе визвартов нет слова «честь».» Друзья пошли по развалинам. В течение получаса они карабкались по обвалившимся зданиям и протискивались через завалы, пока не оказались в речном районе города. Здесь толпилось множество долинзов, чья народность принадлежала к той же языковой группе, что и визварды. Но мужчины отличались длинными вислыми усами, а женщины красили верхнюю губу в черный цвет и носили в носу медные кольца. С ними находилось несколько торговцев из страны, которая объединяла название всех людей, говорящих на хамшемском языке. У пирса не оказалось ни одной речной каравеллы. Увидев это, Кикаха остановился и хотел было повернуть обратно к развалинам, но он немного запоздал. Хамшемы заметили его и подозвали путешественников. «Веди себя как можно более вызывающе», — шепнул Кикаха Вольфу. «Если я начну кричать, беги как от самого черта. Эти парни торгуют рабами. Каждый из 30 хамшемов имел ятаган и кинжал. Их сопровождало около 50 солдат, высоких, широкоплечих, с более светлой кожей. Лица и плечи воинов украшали татуировки из спиральных узоров. Кикаха объяснил, что хамшемы часто пользуются услугами шалкинских наемников, знаменитых копьеносцев из горного племени погонщиков овец, которые превратили своих женщин в рабынь и считали, что те в состоянии лишь вести домашнее хозяйство, работать в поле и воспитывать детей. «Не давайся им живым», — предупредил напоследок Кикаха и тут же, улыбаясь, поздоровался с предводителем хамшемов. Этого высокого сильного человека звали Абиру. Его лицо можно было бы назвать красивым, если бы не слишком большой нос, изогнутый как ятаган. Он ответил Кикахе достаточно вежливо, но большие черные глаза оценивали путников как несколько фунтов, пригодные для продажи плоти. Кикаха рассказал ему историю, которую придумал для Архюреля, но значительно сократил ее, ни слова не сказав о драгоценных камнях. Напоследок он сообщил, что они будут ожидать прихода торгового судна, на котором отправится в Шиашту. Затем Кикаха поинтересовался, как идут дела у великого Абиру. К тому времени навык Роберта в изучении языков помог ему немного разобраться в хамшемском наречии, особенно когда беседа шла в пределах обычного разговора. Абиру ответил, что благодаря властителю и Тартартару его деловое предприятие оказалось очень прибыльным. Кроме обычного ассортимента рабов, он захватил в плен группу странных существ и женщину исключительной красоты. Ничего подобного в мире до сих пор не видывали, во всяком случае, не на этом ярусе. Сердце Вольфа забилось сильнее. Неужели это возможно? Абиру спросил, не хотят ли они взглянуть на пленников. Кикаха бросил на Вольфа предостерегающий взгляд и ответил, что ему не терпится посмотреть на странных существ и сказочно красивую женщину. Абиру поманил к себе капитана наемников и велел взять для их сопровождения 10 воинов. Тут и Роберт почувствовал опасность, о которой Кикаха предупреждал не раз. Он понимал, что можно попытаться убежать, но вряд ли бы им это удалось. А шалкинам, очевидно, не раз доводилось останавливать беглецов меткими копьями. Ко всему прочему, Роберту отчаянно хотелось увидеть Хрисеиду. И поскольку Кикаха не предпринимал никаких действий, он решил последовать его примеру, во всем положившись на опыт друга, который, видимо, лучше знал, как вести себя в подобной ситуации. Абиру, любезно болтая о прелестях столичной жизни хамшема, провел их по заросшей кустарником улочке к огромному спиральному зданию с разбитыми статуями на парапетах этажей. Он остановился перед входом, около которого разгуливали еще 10 шалкинцев. Не успели они войти, как Вольф почувствовал близость гворлов. Перекрывая вонь немытых человеческих тел, вокруг расползался гнилостный запашок бугристого народа.
1: Внутреннее помещение оказалось огромным, прохладным и едва освещенным. У дальней стены, на кучах мусора, усыпавшего каменный пол, сидели в ряд 100 мужчин и женщин. Среди них находилось 30 гворлов. Всех пленников соединяли длинные и тонкие цепи, продетые в железные ошейники каждого из рабов. Вольф поискал глазами Хрисеиду. Ее здесь не было. Отвечая на невысказанный вопрос, Абиру лукаво произнес: «Женщину с глазами кошки я держу отдельно. У нее есть служанка и особая охрана. Она, как драгоценный камень, окружена заботой и вниманием. Мне бы хотелось увидеть ее», — воскликнул Вольф, не в силах сдержать чувств. Абиру взглянул на него. «У тебя странный акцент. Почему же твой спутник сказал, что ты тоже из страны Шиашту?» Он махнул рукой наемникам, и те тут же двинулись вперед с копьями наперевес. «Не беспокойся! Если ты так хочешь посмотреть на эту женщину, то увидишь ее с другого конца цепи!» Кигаха возмущенно закричал: «Мы подданные короля Хамшема и свободные люди! Ты не можешь так с нами поступить! Это будет стоить тебе головы после всех пыток, которые предусматривает закон за подобное преступление!» Абиру засмеялся. «А я не намерен тащить вас обратно в Хамшем, дружок. Мы отправляемся в Тевтонию, где за тебя отвалят хорошие деньги, потому что ты человек сильный, хоть и слишком много говоришь. Но мы можем исправить этот недостаток, подрезав тебе язычок». У путников отобрали ятаганы и дорожный мешок. Подталкивая копьями, подвели к концу шеренги, усадили рядом с гворлами и надели железные ошейники. Абиру вывалил на пол содержимое их мешка и, увидев горсть драгоценностей, радостно выругался. «Так значит, вы что-то нашли в затерянных городах? О, как нам повезло! Вы обогатили меня, и мне даже захотелось, правда лишь на миг, отпустить вас с миром!» «Неужели можно было быть таким банальным?» – прошептал по-английски Кикаха. «Он говорит, как злодей из второсортного фильма. Черт бы его побрал!» «Если у меня появится возможность, я отрежу ему вместе с языком и кое-что другое!» Довольный неожиданным богатством, Абиру ушел. Вольф осмотрел цепь, соединявшую ошейники. Ее составляли небольшие звенья, и он мог бы разорвать их, если только железо не слишком высокого качества. На земле Роберт иногда забавлялся тем, что тайком от всех разрывал такие цепи, но он решил не испытывать прочность железа до наступления ночи. За спиной Вольфа раздался голос Кикахи. «Гворлы не узнали нас в этом гриме, поэтому пусть все так и остается». «А как насчет рога?» – спросил Вольф. Кикаха пытался вовлечь в разговор сидящих рядом гворлов, обращаясь к ним на тевтонском наречии ранней средневековой Германии. Но, чуть не получив плевок в лицо, он оставил эту затею. Зато ему удалось переговорить с одним из шалкинских солдат и с несколькими рабами-людьми. Гворлы плыли на корабле Какири и Жиб, которым управлял капитан Ракхамен. Прибыв в этот город, капитан познакомился с Абиру и пригласил его на корабль посидеть за чашей вина. Той же ночью, фактически перед тем, как Вольф и Кикаха появились в городе, Абиру и его люди захватили судно. Во время схватки капитана и нескольких матросов убили. Остальная команда сидела теперь на цепи, а корабль отправили вниз по реке в одну из многочисленных проток для продажи его речному пирату, о котором проведал Абиру. Что касается рога, никто из команды Какири и Жиба о нем ничего не слышал. Шалкинский наемник не рассказал ничего нового. Кикаха шепнул Вольфу, что, по его мнению, Абиру вряд ли позволит кому-нибудь узнать об инструменте. Все слышали легенды о роге властителя, и он, видимо, узнал его. Предмет является святыней универсальной религии мира и описывается во многих духовных текстах. Наступила ночь. Наемники внесли факелы и еду для рабов. После еды в помещении остались только двое шалкина, и наверняка какое-то их количество стояло на страже снаружи. Санитария напрочь отсутствовала. Запах стоял удушающий. Очевидно, Абиру не очень-то заботился о соблюдении правил, установленных властителем. Но некоторые из более религиозных шалкинов начали возмущаться и к ним на уборку прислали группу долинзов. На каждого раба выплеснули бадью воды, а несколько ведер оставили для питья. Когда водой окатили гворлов, они подняли вой и долго еще после этого ругались и ворчали. Кикаха пополнил запас знаний Вольфа, сообщив ему, что гворлы, подобно сумчатым крысам и многим пустынным животным земли, совершенно не нуждаются в воде. Особая биологическая система, такая же, как у некоторых обитателей засушливых зон, окисляла им жир, превращая его в необходимую окись водорода. Взошла луна. Рабы спали, прислонясь к стене или растянувшись на полу. Кикаха и Вольф тоже притворились спящими. Когда луна показалась в дверном проеме, Роберт толкнул приятеля и прошептал: «Я хочу попробовать разорвать свою цепь. Если у меня не хватит времени разорвать и твою, нам придется действовать как сиамским близнецам».
2: «Давай», – тихо ответил Кикаха.
1: Длина цепи между каждой парой ошейников составляла около 6 футов. Вольф медленно двигался к ближайшему гворлу, пока цепь между ними не провисла. Кикаха пополз вслед за ним. На это ушло около 15 минут. Они не хотели, чтобы двое часовых, оставшихся в помещении, заметили их перемещение. Вольф повернулся спиной к охранникам и схватил цепь обеими руками. Он потянул ее, пробуя прочность, и понял, что звенья сделаны на совесть. Медленно натянув цепь, разорвать ее Вольф не смог. Пришлось резко рвануть. Звенья с шумом разорвались. Двое шалкинов прервали громкую беседу и смех, которыми отгоняли друг от друга дремоту. Вольф не смел обернуться и взглянуть на них. Он ждал, а шалкины гадали, что бы это могло быть. Им даже не приходило в голову, что это звук порванной цепи. Какое-то время, подняв вверх факелы, они разглядывали потрескавшийся потолок, затем один из них отпустил шутку, другой засмеялся, и они возобновили прерванный разговор.
2: «Не хочешь дернуть и мою?» – спросил Кикаха.
1: «Не хочу, но если я этого не сделаю, мы окажемся в дурацком положении», – ответил Вольф. Пришлось немного подождать, потому что гворл, с которым его прежде связывали оковы, проснулся от звука лопнувшей цепи. Он поднял голову и что-то проворчал на своем скрежещущем языке. Вольф даже вспотел. Если тварь сядет или попытается встать, обнаружится, что звенья оборваны. Тревога сжала сердце тисками, но через минуту гворл улегся и вскоре снова захрапел. Роберт немного расслабился. Поведение гворла навело на одну мысль, и он мрачно усмехнулся. «Сделай вид, что замерз и хочешь погреться, и подползи ко мне поближе», – тихо сказал Вольф.
2: «Ты, наверное, шутишь», – отозвался шепотом Кикаха. «Тут душно, как в парилке».
1: «Ладно, уже лезу». Он осторожно продвинулся, и его голова оказалась возле колен Вольфа. «Когда я порву цепь, не торопись бежать», – сказал Роберт. «Я знаю, как подманить охрану, не потревожив тех, кто снаружи».
2: «Надеюсь, они не вздумают менять караул, когда мы начнем действовать», – пошутил Кикаха.
1: «Ну, молись Богу», – прошептал Роберт. «Только нашему, земному».
2: «На Бога надейся, а сам не плашай», – пробурчал в ответ Кикаха.
1: Вольф рванул цепь изо всех сил. Звенья с шумом лопнули. Охрана снова замолчала, а гворл резко подскочил. Роберт сильно укусил его за палец ноги. Тварь не закричала, но что-то проворчав, начала подниматься. Один из караульных приказал гворлу сесть, и оба шалкина двинулись к нему. Страшилище не понимало их языка, но его убедили поднятые копья и тон угрожающих голосов. Он поднял ногу и начал растирать ее, осыпая Вольфа проклятиями. Под ногами охранников захрустел мусор и мелкие камни, свет от факелов заблестел на стене.
2: «Давай!» – рявкнул Вольф.
1: Он и Кикаха вскочили на ноги, стремительно развернулись и оказались лицом к лицу с растерявшимися шалкинами. Наконечник копья почти касался Роберта,
2: Он быстро схватил древко и дернул на себя. Караульный открыл рот и хотел закричать, но тупой конец копья помешал ему это сделать, захлопнув челюсть резким ударом снизу. Кикаха оказался менее удачливым. Шалкин отступил назад и занес копье для броска. Кикаха кинулся на него, как защитник на игрока с мячом, и упал караульному в ноги. Они покатились кувырком, и копье ударилось в стену. Тишину разорвали крики одного из охранников. Гворл поднял упавшее рядом копье и метнул его. Наконечник вонзился в глотку Шалкина. Кикаха рывком высвободил копье, вытащил из ножен тесак убитого часового и послал его в цель. Лезвие по рукоятку впилось в солнечное сплетение вбежавшего снаружи Шалкина. Увидев его гибель, другие караульные, бежавшие следом, поспешно отступили. Вольф забрал нож убитого им охранника, сунул лезвие за кушак и спросил: «Куда теперь пойдем?» Кикаха вырвал тесак из груди часового и вытер окровавленную сталь о волосы трупа. «Только не через эту дверь, там их слишком много». Роберт показал на дверь в дальнем конце помещения и бросился к ней. По пути он подобрал выпавший из рук охранника факел. Кикаха сделал то же самое. Дверной проем был завален мусором, и беглецам пришлось пробираться на четвереньках. Вскоре они оказались в зале с обвалившимся потолком. Сквозь дыру в каменных плитах над головой струился свет луны. «Они, наверное, знают об этом выходе!» – прокричал Роберт. «Не могли же они быть настолько беззаботными! Нам лучше пока оставаться внутри!» Как только беглецы пересекли пространство под брешью в потолке, наверху замелькали факелы. Друзья побежали изо всех сил, а на краю отверстия зазвучали возбужденные голоса шалкинов. Секунду спустя, едва не попав в ногу Вольфа, в мусор воткнулось копье. «Теперь они знают, что мы ушли из того большого зала и бросятся за нами в погоню», — сказал Кикаха. Они побежали дальше, выбирая ответвления, которые могли вывести их к безопасному выходу.

терялся далеко внизу. Застонав от горя, Роберт пополз к краю и, держа факел в вытянутой руке, заглянул вниз. Шахта, ширина которой достигала 10 футов, а глубина всех 50, оказалась заваленной мусором и обломками плит. Кикаху он не увидел, как и не увидел никаких следов, отмечавших место его падения. Вольф окликнул друга по имени, но услышал лишь крики шалкинов, рыскавших по коридорам. Он еще раз позвал Кикаху, как можно дальше свесился в дыру и осмотрел провал более основательно. Все его попытки осветить темное дно ни к чему не привели, но он разглядел упавший и погасший факел. Некоторые участки на дне ямы оставались темными, как будто около самых стен были дыры. «Возможно, Кикаха свалился в одну из них», — подумал Вольф. Голоса преследователей стали громче, и из-за угла в конце коридора показались первые дрожащие отблески факела. Он не мог больше ждать. Роберт переполз на другую сторону проема, приподнялся на цыпочках и прыгнул. Он почти горизонтально перелетел через пролом, упал на торчавший конец плиты, сбив с торца влажную глину и, навалившись всем телом, вернул каменный блок на место. Его ноги торчали над краем пролома, но опасность миновала. Подобрав все еще горевший факел, Роберт пополз вперед. В конце коридора он нашел проход, полностью засыпанный упавшей с потолка глиной. Дверь накрыла огромной плитой из гладкого обтесанного камня, которая застряла в коридоре под углом в 45 градусов. Немного ободрав кожу на груди и спине, Вольф протиснулся в щель между камнем и глиной. За дверью находилось огромное помещение, в несколько раз превышающее по размерам тот зал, где держали рабов. В противоположном конце валялась груда обвалившихся каменных плит. Роберт поднялся по ним до щели между стеной и потолком, в которую лился лунный свет. Через пролом можно было выбраться наружу. Вольф погасил факел. Свет могли заметить шалкины, рыскавшие на верхнем этаже здания. Застыв на узком выступе под щелью, он прижался к стене и какое-то время внимательно прислушивался. Если свет факела заметили, его могут поймать, пока он будет вылезать из дыры, и ему не удастся оказать им никакого сопротивления. Но, услышав далекие крики и понимая, что другого выхода нет, Вольф все-таки полез в отверстие. Он оказался почти на вершине глиняной насыпи, которая скрывала под собой часть здания. Ниже пылали факелы. В их свете он заметил Абиру, который грозил наемнику кулаком и что-то кричал. Вольф взглянул на глину под ногами и представил камни и пустоты, которые скрывались в глубине. Он представил шахту, на дне которой Кикаха встретил свою смерть. Роберт поднял копье и прошептал: «Аве атквуевали, Кикаха». Примечание 3. «Живи и здравствуй», латинский. Ему страстно хотелось отомстить за друга и отнять у шалкинов еще несколько жизней, особенно жизнь Абиру. Однако он усмирил ярость и нетерпение, потому что была Хрисеида и был Рок. Но в сердце закралась пустота и слабость, словно он оставил здесь часть своей души.

Ту ночь Роберт провел недалеко от города, скрываясь в ветвях высокого дерева. Он решил последовать за работорговцами, при первом удобном случае спасти Хрисеиду и забрать рог. Караван должен был пройти по тропе, рядом с которой он затаился. Только она вела в Тевтонию. Наступило утро,

0: Вольф ждал, страдая от холода и жажды. В полдень он потерял терпение. Вряд ли его до сих пор разыскивают в руинах. Вечером Роберт решил ненадолго отлучиться, чтобы напиться воды. Он спустился с дерева и направился к ближайшему ручью. Но рычание животных заставило его взобраться на другое дерево. Вскоре из кустов появилось семейство леопардов, пришедших на водопой. И когда звери наконец напились и исчезли в кустах, солнце почти укатило за монолит. Роберт вернулся к тропе, зная, что на таком небольшом расстоянии он бы не мог не заметить длинный караван рабов и надсмотрщиков, но никто так и не появился. Тогда он прокрался по развалинам к зданию, из которого бежал прошлым вечером. Там тоже никого не оказалось. Убедившись, что все ушли, Вольф стал бродить по заросшим переулкам и улицам и бродил до тех пор, пока не наткнулся на человека, сидевшего под деревом. Одурманенный тхизом, тот почти ничего не соображал, но Роберт, надавав ему пощечин, быстро привел туземца в чувство. Приставив нож к горлу мужчины, он допросил его. Несмотря на ограниченное знание хамшемского языка и еще меньшие навыки в наречии долинзов, Вольф выяснил все, что хотел. Абиру с отрядом утром уплыл на трех белых боевых каноэ с наемными долинскими гребцами. Ударом кулака Вольф свалил человека на земь и зашагал к пирсу. На пристани не оказалось ни души, и у него появилась возможность выбрать для себя судно по вкусу. Роберт взял узкую легкую лодку с парусом и отправился вниз по реке. Через 2000 миль он пересек границу между Тевтонией и цивилизованным Хамшемом. Следуя за караваном, Вольф проплыл 300 миль по реке Газерит, а затем шел по суше. Он мог бы давно догнать медленно двигавшуюся вереницу людей, но трижды терял след и время от времени скрывался от тигров и топороклювов. Тропа шла вверх. Неожиданно из джунглей возникло горное плато. Для человека, дважды преодолевшего подъем в 30 тысяч футов, восхождение на шеститысячник не составило труда. Поднявшись на плоскогорье, Роберт оказался в совершенно другой стране. Правда, температура воздуха оставалась той же, и росли здесь дубы, платаны, тис, самшит, грецкий орех, хлопковое дерево и липа. Только вот животные не соответствовали привычной флоре. Не прошел он и 2 миль по сумраку дубового леса, как ему пришлось спрятаться. Мимо него медленно прошествовал дракон. Увидев человека, он зашипел и двинулся дальше. Чудовище во многом напоминало традиционные западные изображения. Его длина достигала 40, а высота – 10 футов. Тело покрывали большие чешуйчатые пластины, но он не дышал огнем. Остановившись в сотне ярдов от дерева, в ветвях которого прятался Вольф, он принялся объедать высокую траву. «Так», — подумал Вольф, — «значит, здесь несколько видов драконов». И усомнившись в том, что ему удастся отличить плотоядный тип от травоядного, он решил впредь знакомиться с ними из безопасного и хорошо защищенного места. Вольф спустился с дерева. Дракон продолжал чавкать, набивая травой желудок, а может быть и желудки, издавая при этом утробные звуки, которые напоминали слабые раскаты грома. Теперь Роберт намного осторожнее проходил под ветвями гигантских деревьев и свисавшего с них водопадом зеленого мха. На рассвете следующего дня он вышел из леса. Перед ним простирался пологий спуск. Местность просматривалась на многие мили вперед. Справа в низине протекала река. На противоположной стороне виднелся крохотный замок, венчавший колонну зубчатой скалы. У подножия скалы располагалась небольшая деревня. При виде дымков, тянувшихся из труб, у Роберта перехватило горло. Ему казалось, что на свете нет ничего лучше, чем сидеть за столом и болтать с друзьями ни о чем, наслаждаясь завтраком и чашкой кофе после доброго сна в мягкой постели. О, Господи! Как он соскучился по обычным человеческим лицам и голосам, приюте, где бы ему никто не угрожал. По его щекам сбежало несколько слезинок. Он смахнул их и продолжил путь. Выбор сделан, и ему остается принимать хорошее наряду с плохим, точно так же, как он поступал на отвергнутой им земле. А этот мир, особенно сейчас, казался не таким уж и плохим. Свежий, зеленый, без телефонных линий и рекламных щитов, газет и консервных банок, разбросанных повсюду, без смога и угрозы атомного взрыва. Как бы плохо ему здесь ни приходилось, он многое мог бы сказать в пользу этого мира, и Роберт обладал здесь тем, за что многие продали бы душу. Он обрел молодость, сохранив опыт зрелых лет. Однако уже через час он начал сомневаться, что ему удастся сохранить столь бесценный дар. Вольф вышел на узкую пыльную дорогу и зашагал по ней, как вдруг из-за поворота в сопровождении двух ратников вышел рыцарь. Его огромную черную лошадь частично прикрывали латы. На рыцаре сияли черные пластинчато-кольчужные доспехи, которые напоминали Роберту образцы амуниции германских воинов XIII века. Приподнятое забрало открывало мрачное ястребиное лицо с ярко-голубыми глазами. Рыцарь натянул поводья и окликнул Вольфа на языке средневековой Германии, с которым тот освоился благодаря кикахе и своей профессии на земле. Язык, конечно, кое в чем был видоизмененным и пестрел заимствованными словами из хамшемского и других местных наречий. Тем не менее, Вольф разобрал большую часть того, что ему говорил всадник. «Стой смирно, урод!» — закричал рыцарь. «Как ты посмел появиться здесь с луком?»
1: «С позволения вашей августейшей светлости, я охотник», — язвительно ответил Роберт. «И потому имею королевское позволение носить свой лук».
0: «Ты лжец! Я знаю всех законных охотников на многие мили вокруг. И ты такой темный, что выглядишь как сарацин или даже идж. Брось лук и сдавайся, или я зарублю тебя как свинью, которой ты, собственно говоря, и являешься».
1: «Если тебе нужен мой лук, попробуй забрать его», — ответил Вольф, едва сдерживая закипевшую ярость. Рыцарь взял копье наперевес и пустил коня галопом. Роберт подавил желание отпрыгнуть в сторону или отбежать назад, уклоняясь от блестящего наконечника копья. То, чего он ждал, произошло за долю секунды. Он рванулся вперед, копье опустилось, чтобы пронзить его, но прошло в дюйме над ним и воткнулось в землю. Словно прыгун с шестом, рыцарь вылетел из седла и, все еще цепляясь за древко, описал в воздухе дугу. Первой завершила полет его голова в шлеме. Должно быть, при падении он сломал себе шею или позвоночник, поскольку, упав, рыцарь больше не шевелился. Вольф не стал терять время даром. Он снял с рыцаря меч в ножнах и застегнул пояс на своей талии. Конь убитого, великолепный чалый жеребец, вернулся и остановился рядом с мертвым хозяином. Вольф сел на него и поскакал дальше. Тевтония получила свое название в честь завоевавшего ее Тевтонского ордена или Тевтонских рыцарей госпиталя Святой Марии в Иерусалиме. Орден возник во время Третьего крестового похода, но позже отклонился от первоначальной цели. В 1229 году немецкий орден начал завоевание Пруссии с целью обращения в христианство прибалтийских язычников и подготовки земель к колонизации. Один из отрядов ордена попал на этот ярус планеты либо по случайности, что весьма маловероятно, либо по воле властителя, который умышленно открыл им врата и хитростью вынудил пройти через них. Какой бы ни была причина, рейтеры тевтонских рыцарей покорили аборигенов и создали общество наподобие того, которого оставили на земле. В ходе естественной эволюции оно, конечно, изменилось, и властителю удалось во многом оформить его на свой собственный лад. Первоначально единое королевство Великий Маршалиат выродилось во множество независимых государств. Те, в свою очередь, состояли из мало связанных с друг другом баронатов, многие из которых управлялись самозванцами и разбойниками. На этом же плоскогорье находилось государство Идше. Его основатели перенеслись через врата почти одновременно с тевтонскими рыцарями, И опять же, никто не знает, прошли они через них случайно или по замыслу властителя. Тем не менее, множество говорящих на идше германцев обосновались на восточном конце плато. И хотя прежде они занимались торговлей, им тоже удалось стать хозяевами туземного населения. Идши переняли феодально-рыцарскую структуру Тевтонского ордена. Видимо, им пришлось так поступить, чтобы сохранить свою независимость. Именно это государство и имел в виду встреченный Вольфом рыцарь, обвиняя его в том, что он идж. Подумав об этом, Роберт довольно рассмеялся. Итак, немцы попали на уровень, где уже образовался архаично-семитский хамшем, и их современниками стали столь презираемые ими иудеи. Такое стечение обстоятельств можно было бы объяснить случайностью, но Вольф видел за всем этим ироническое лицо властителя, с улыбкой наблюдавшего за ситуацией. На самом деле в Дракландии не существовало ни христиан, ни иудеев. И хотя две веры по-прежнему использовали свои первоначальные названия, обе претерпели огромные изменения. Властитель занял место Яхве и Господа, и к нему обращались, используя эти имена. Потом в теологии произошли другие изменения. В церемонии, ритуалы и заповеди вносились тонкие и незаметные искажения. В обеих странах этого мира вера предков отвергалась потомками как ересь. Вольф направился к владениям фон Элгерса. Ему хотелось оказаться там как можно быстрее, но приходилось избегать дорог и деревень. После гибели рыцаря он не смел вступать во владение барона фон Лорентиса, как планировал прежде. Пропавшего искали по всей округе, и везде шныряли люди с собаками. Суровые холмы, отмечавшие границу бароната, стали ближайшей выбранной им целью. Через два дня Роберт добрался до такого места, где, слезая с коня, он не попадал под власть сюзерена фон Лорентиса. Предстояло преодолеть крутой, но не очень-то трудный спуск с холма. За холмом у реки раскинулся широкий луг, и на его противоположном конце располагались два лагеря. В центре каждого из них, в окружении множества небольших палаток, походных костров и лошадей, стояли нарядные, украшенные флагами и вымпелами шатры. Большинство обитателей лагерей, разделившись на две группы, наблюдали за поединком бойцов, которые атаковали друг друга с копьями наперевес. В тот самый момент, когда Вольф увидел их, противники со страшным лязгом столкнулись на середине поля. Одного из рыцарей от удара отбросило назад, в его щите застряло копье соперника, но и другой, не удержав равновесия, с грохотом свалился на земь. Вольф окинул взглядом живописную картину. Сражение не походило на обычный рыцарский турнир. Во-первых, не было крестьян и горожан, которым полагалось толпиться вокруг. Во-вторых, отсутствовал наспех сколоченный помост с рядами, заполненными пышно разодетой знатью и прекрасными дамами. Очевидно, в этом уединенном месте у дороги ставили свои палатки странствующие рыцари, которые вызывали на поединок всех проезжающих рыцарей.
0: Роберт начал спускаться с холма на виду у всех.
1: Он полагал, что в такой момент вид одинокого странника не вызовет большого интереса, и оказался прав. Никто из обитателей двух лагерей не поспешил к нему с расспросами. Вольф мог подойти к краю луга и не спеша понаблюдать. Желтый флаг над шатром слева от него украшала звезда Давида. Вольф понял, что там расположил свой лагерь иджский рыцарь. Чуть ниже флага реяло зеленое знамя серебряной рыбы и ястребом. В другом лагере развивалось несколько государственных и личных вымпелов. Один из них привлек внимание Вольфа, заставив его вскрикнуть от удивления. На белом поле красовалась ослиная голова, а ниже – рука, все пальцы которой, кроме среднего, были сжаты в кулак. Когда Кикаха рассказывал об этом гербе, Роберт хохотал до упаду. Только Кикаха мог носить такой герб на своем щите. Вольф тут же одернул себя, понимая, что герб, скорее всего, носит какой-нибудь другой вассал Кикахи, который присматривает за владениями отсутствующего сюзерена. Роберту захотелось убедиться в том, что обладатель вымпела действительно другой человек, хотя он прекрасно понимал, что кости его друга давно гниют под кучей глины на дне шахты полуразрушенного города в далеких джунглях. Роберт поехал к лагерю на западной стороне поля. Его никто не останавливал. Ратники и слуги удивленно посматривали на него, но всякий раз, встретив свирепый взгляд незнакомца, торопливо отворачивались. Кто-то назвал его «ирской собакой», но когда Роберт обернулся, никто не отважился повторить обидные слова. Он объехал привязанных к столбу лошадей и приблизился к рыцарю, заинтересовавшим его гербом. Облаченный в сверкающие красные доспехи с опущенным забралом, тот ожидал своей очереди драться и высоко держал огромное копье. Чуть ниже наконечника развивался вымпел с изображением красной ослиной головы и человеческой руки. Роберт остановился около горцевавшего коня и, едва сдерживая волнение, окликнул по-немецки: «Барон фон Хорстман!» Раздалось приглушенное восклицание, последовала пауза, и рука рыцаря откинула забрало. Вольф чуть не зарыдал от радости. Из-под шлема на него смотрело веселое, длинногубое лицо Финигана Кикахи фон Хорстмана. «Ничего не говори», — предостерег его Кикаха. «Я не знаю, как ты, черт возьми, нашел меня, но я, разумеется, этому очень рад. Увидимся через минуту, если, конечно, я останусь в живых». «Этот Фунем Лейксфалк еще та штучка».

0: Заиграли трубы, Кикаха выехал на указанное герольдами место. Бритоголовый священник в длинной рясе благословил его, в то время как на другом конце поля раввин что-то говорил барону Фонему Лексфалку. Ичский паладин был рослым воином в серебряных доспехах и шлеме в виде рыбьей головы. Он горцевал на огромном могучем черном жеребце. Трубы грянули вновь. Двое соперников склонили копья, салютуя друг другу. Кикаха быстро переложил копье в левую руку и правый осенил себя крестом. Он всегда строго придерживался религиозных правил того народа, среди которого находился в данный момент. После громкого рева длинных труб с большими раструбами раздался мощный стук копыт рыцарских коней и одобрительные крики зрителей. Противники встретились на середине поля, и копья их впились в центре щитов друг друга. Металлический грохот при падении в который раз за этот день вспугнул птиц ближайших деревьев. Лошади покатились по земле. На поле выбежали слуги рыцарей. Одни потащили хозяев, другие – коней, сломавших себе шеи. На мгновение Вольфу показалось, что Идж и Кикаха мертвы. Ни тот, ни другой не шевелились. Но когда Кикаху принесли в лагерь, он приподнялся и, слабо улыбнувшись, попросил Вольфа: «Посмотри, что стало с тем парнем». Роберт взглянул в сторону другого лагеря. «С ним все нормально». «Очень жаль», — произнес Кикаха. «Я надеялся, что он больше не будет путаться у меня под ногами. Этот Идж и так уже чересчур задержал меня». Кикаха велел слугам выйти из шатра и оставить его наедине с Вольфом. Тем, видимо, не хотелось оставлять хозяина с незнакомцем, но они подчинились, подозрительно взглянув на Роберта. «Я держал путь из своего замка во владение фон Элгерса и повстречал у дороги шатер фон Эмела Иксфалка. Если бы мы встретились один на один, я бы показал ему нос на его вызов и поспешил бы дальше. Но нас окружали тевтоны, и мне пришлось подумать о вассалах. Я не могу позволить себе обрести репутацию труса, иначе меня забросают тухлой капустой мои же собственные люди, и мне придется сражаться с каждым рыцарем страны, доказывая свою смелость. К тому же я надеялся, что быстренько втолкую этому Иджу, кто из нас сильнее, и отправлюсь дальше. Но все вышло по-другому. Герольды назначили мне третью позицию, а это означало, что в течение 3 дней я должен был провести поединок с 3 противниками, прежде чем сыграть по-крупному. Конечно, я протестовал, но безрезультатно. Поэтому мне оставалось лишь выругаться про себя и стойко перенести испытания. Ты видел мою вторую стычку с Фунимом Лейксфалком? В первый раз мы тоже вышибли друг друга из седла, но это больше, чем сделали другие. Потому они так и кипятятся, что этот Идж нанес поражение всем тевтонам, кроме меня. К тому же 2 он убил, 1 искалечил на всю жизнь». Слушая друга, Вольф осторожно снимал с него доспехи. Кикаха попытался сесть, но застонал и сморщился от боли. «Эй, а как, черт возьми, ты попал сюда?» – спросил он. «В основном на своих 2, ведь я думал, что ты погиб». «Ты был недалек от истины, приятель. Провалившись в шахту, я ударился о какой-то выступ в стене, и после того, как я свалился на дно, меня засыпало. Но я скоро пришел в себя. И поскольку засыпало меня не сильно, я не успел задохнуться. Мне пришлось затаиться, потому что как раз в этот момент в яму заглянули шалкины. Они даже бросили вниз копье, и оно вонзилось на волосок от моего тела. А через 2 часа я выполз из-под обломков и мусора. Должен тебе сказать, что мне здорово пришлось попотеть, чтобы выбраться из ямы. Глина обваливалась, я всякий раз падал на дно, но через 10 часов мне все-таки повезло. «Ну а ты-то как сюда попал?» Вольф рассказал свою историю. Кикаха нахмурился. «Значит, я правильно рассудил, что Абиру по пути заедет к фон Элгерсу. Слушай, мы должны убраться отсюда, да побыстрее. Как ты смотришь на то, чтобы схлестнуться с этим здоровенным Идшем?» Вольф сказал, что ничего не смыслит в правилах турнира, а на их усвоение ему потребуется вся жизнь. «Ты был бы прав, если бы тебе пришлось биться с ним на копьях», — сказал Кикаха. «Но мы вызовем его состязаться на мечах и без щитов. Конечно, бой на мечах — это тебе не дуэль на рапирах или саблях. Здесь требуется сила,
1: Но тебе ее не занимать.
0: Но ведь я не рыцарь. Все видели, что я пришел как простой бродяга.
1: Чепуха. Ты думаешь, что дворяне не разгуливают, переодевшись нищими? Я скажу им, что ты сарацин, хамшем-язычник и мой лучший верный друг. Я скажу, что спас тебя от дракона. Или расскажу какую-нибудь другую сказку про белого бычка. И они ее проглотят, будь спокоен.
0: Придумал. Отныне ты будешь сарацином Вольфом. Тут где-то бродит знаменитый рыцарь с таким именем. И ты путешествовал под видом бродяги в надежде найти меня и отслужить свое спасение. Я слишком изранен и не в силах преломить еще одно копье с Фунемом Лейксфалком.
1: И это не ложь. Я так оглушен и измят, что вряд ли мог подняться. Поэтому ты принимаешь вызов вместо меня.
0: Роберт спросил, чем ему мотивировать отказ драться на копьях.
1: «Я придумаю какую-нибудь байку», — пообещал Кикаха.
0: «Скажу, что какой-то вороватый рыцарь похитил твое любимое копье, и ты поклялся не пользоваться этим оружием, пока не вернешь украденную вещь».
1: «Они это поймут. Они каждый день дают такие бестолковые обещания. Эти ребята изображают из себя компанию рыцарей круглого стола короля Артура. На земле подобных рыцарей никогда не существовало». Но властителю, по-видимому, нравилось заставлять этих парней вести себя так, словно они только вчера прискакали из Камелота. Что бы они ни говорили, в душе он романтик.
0: Роберт сказал, что не очень-то хочет драться, но если это ускорит их отъезд к фон Элгерсу, он готов вступить в бой. Доспехи Кикахи оказались ему малы, поэтому для него принесли вооружение иджского рыцаря, которого Кикаха убил за день до этого. Слуги облачили его в голубые латы и кольчугу и подвели к прекрасной лошади опаловой масти, которая тоже прежде принадлежала поверженному Кикахе рыцарю, рейтору рода Рольдфельцеров. Почти не пользуясь помощью, Воль влез на лошадь. Он думал, доспехи окажутся тяжелыми и его придется поднимать в седло лебедкой. Кикаха подтвердил, что когда-то давно здесь так и делали, но теперь рыцари вернулись к легким латам, а чаще обходились просто кольчугами. Пришедший секундант объявил, что, несмотря на отсутствие верительных грамот, Фунем Лейксфалк принимает вызов сарацина Вольфа. Фунему Лейксфалку вполне достаточно, что за Вольфа ручается доблестный и почтенный разбойник барон Хорст фон Хорстман. Впрочем, речь вестника представляла собой пустую формальность. Ижский паладин и не подумал бы отвергать брошенный ему вызов. Здесь очень важно сохранить лицо. Он, прихрамывая, вышел из палатки и давал другу последние напутствия.
1: «Эх, парень, как я рад, что ты пришел! Мне не выдержать еще одно падение, как бы я ни посмел отказаться!»
0: И вновь затрубили фанфары, опаловая кобыла и вороной конь рванулись в галоп. Они на всем скаку пронеслись мимо друг друга. Всадники взмахнули мечами и с лязгом скрестили их. Вольф почувствовал, что ладонь и рука онемели, как при ударе электрическим током. Но, развернув лошадь, он увидел, что меч противника лежит на земле. Идж быстро спешился, пытаясь добраться до клинка раньше Вольфа. Он так спешил, что поскользнулся и растянулся на земле во весь рост. Роберт не спеша подскакал к нему и неторопливо слез с лошади, позволив противнику поднять свой меч. При этом рыцарском поступке оба лагеря разразились криками одобрения. По правилам поединка Роберт мог оставаться в седле и убить Фунема Лейксфалка, не дав подобрать оружие. Противники встали друг перед другом. Иджский рыцарь поднял забрало, открывая красивое лицо с густыми усами и бледно-голубыми глазами.
2: «Умоляю вас позволить мне увидеть ваше лицо, благородный из воинов!» — сказал он. «Вы истинный рыцарь, ибо не сразили меня в минуту моей слабости!»
0: Вольф на несколько секунд поднял забрало, после чего они ринулись в бой, и их клинки вновь скрестились. И опять удар Роберта оказался настолько мощным, что меч противника вылетел из рук. Фунем Лейксфалк вновь поднял забрало.
1: «Я не могу больше пользоваться правой рукой», — сказал он. «Не разрешите ли вы мне использовать левую руку?»
0: Роберт отсалютовал ему и отступил. Его противник сжал длинную рукоять меча и, шагнув вперед, изо всей силы нанес боковой удар. И снова ответный выпад Вольфа выбил меч могучего Иджа.
2: Фунем Лейксфалк поднял забрало в третий раз. «Вы паладин, какого я до сих пор еще не встречал! Мне очень неприятно признавать это, но вы победили, и я подобных слов не говорю никогда, да и не думал, что когда-нибудь скажу. Вы обладаете силой самого властителя! Вы можете сохранить свою жизнь, свою честь, доспехи и коня», — ответил Вольф. «Я лишь хочу, чтобы мне и моему другу фон Хорстману позволили отбыть по своим делам без дальнейших вызовов на поединок. Нам назначена неотложная встреча». Идыш обещал, что так оно и будет. Роберт вернулся в лагерь, радостно приветствуемый даже теми, кто про себя называл его хамшемской собакой. Ликующий Кикаха приказал сворачивать лагерь, но спросил его, не думает ли он, что без свиты они могли бы передвигаться намного быстрее. «Разумеется, но так обычно никто не делает», — ответил Кикаха. «Ладно, ты прав. Я отошлю их домой, и мы снимем с себя эти чертовы паровозные трубы». Не успели они отъехать, как услышали стук копыт. Следом за ними по дороге скакал Фунем Лейксфалк, но уже без доспехов. «Благородные рыцари!» — улыбаясь, сказал он. «Я знаю, вы отправляетесь на поиски приключений. Не будет ли слишком бестактным с моей стороны просить вашего позволения присоединиться к вам? Я бы счел это за честь для себя. Мне также кажется, что, лишь помогая вам, я могу искупить свое поражение». Кикаха взглянул на Вольфа. «Решать тебе, но мне нравится его учтивость». «Согласитесь ли вы помогать нам в чем бы то ни было? Конечно, покуда это не роняет рыцарской чести. Мы можем в любое время освободить вас от данного вами обещания, но вы должны поклясться своей святыней, что никогда не будете помогать нашим врагам. Клянусь Господней кровью и бородой Моисея!» Вечером, когда они располагались на ночлег в кустарнике у ручья, Кикаха сказал: «Появление Фунема Лейксфалка может вызвать некоторые осложнения. Мы должны снять краску с твоей кожи, и тебе придется сбрить бороду. Иначе при встрече с Абиру он тут же узнает тебя». «Одна ложь всегда порождает другую», — проворчал Вольф. «Давай скажем Фунему, что я младший сын барона, который прогнал меня, поверив клевете своего завистного брата. С тех пор я путешествую, приняв облик сарацина. И теперь, после смерти отца, я решил вернуться в родной замок и вызвать на поединок родного дядю». «Ну, просто сказка. Ты скоро станешь вторым Кикахой. А что будет, когда он узнает про Хрисеиду и пророк? Что-нибудь придумаем. Возможно, даже скажем правду. Если ему не захочется идти против властителя, он всегда может отказаться». Все следующее утро они не слезали с коней, пока не добрались до деревни Этцельбранд. Здесь Кикаха приобрел у местного белого мага какие-то химикалии для удаления краски. Выехав из деревни, маленький отряд остановился у ручья. Фунем Лейксфалк сначала с интересом, затем с изумлением, а потом и с подозрением наблюдал, как у Вольфа исчезает борода и меняется цвет кожи.
3: «Божьи глаза! Я считал вас хамшемом, а теперь вы сойдете и за Идша!» И тогда Кикаха за каких-то 3 часа поведал ему подробную историю жизни Вольфа, внебрачного сына, иджской незамужней дамы и тевтонского странствующего рыцаря. Покрыв себя славой во время турнира, великий воин Роберт фон Вольфрам остановился в Лыжском замке. Он и дева полюбили друг друга, и даже слишком сильно. Дав обет вернуться к любимой женщине по завершению странствий, рыцарь уехал и оставил Райфку беременной. Затем Вольфрам погиб, и дева носила крошку Роберта в бесчестии. Отец избил ее и навечно отправил в маленькую хамшемскую деревушку. При родах она умерла, но старая и верная служанка открыла Роберту тайну его рождения. Внебрачный ребенок поклялся, став большим, отправиться в замок родичей и предъявить права на законное наследство. И вот теперь отец Райфки умер, а замком владеет его брат, злой и мерзкий старик. Роберт хочет вырвать у него баронат, если тот не отдаст владение по-хорошему. Выслушав повесть до конца, Фунем Лейксфалк смахнул набежавшие слезы. Я поеду с вами, Роберт, и помогу вам в борьбе против злого дяди, и лишь тогда искуплю свое поражение».
1: Когда они остались одни, Вольф упрекнул Кикаху за то, что тот сочинил такую фантастическую повесть, причем настолько подробную, что он теперь мог легко попасть впросак. К тому же ему ужасно не хотелось обманывать такого человека, как Иджский рыцарь.
3: «Ерунда! Ты не можешь рассказать ему все на чистоту, а ложь придумать легче, чем полуправду. Кроме того, посмотри, как он радовался своим скупым слезам. Да, я Кикаха, а Кикаха – это обманщик, создатель фантазий и реальностей. Я не могу удержаться в границах, я ускользаю от одних и перехожу к другим. Финниган тут, Финниган там. Тебе может показаться, что Кикаха умер, но нет, он появляется вновь и скалит зубы, такой же живой и неуемный. Я быстрее тех, кто сильнее меня, и сильнее тех, кто быстрее. Моя верность для немногих, но она нерушима. Где бы мне ни довелось побывать, женщины сходят с ума от любви, и слезы льются потоками, когда я ускользаю в ночь, словно рыжеголовый призрак. Но ни слезы, ни цепи не держат меня. Я исчезаю, и никому неизвестно, где мой след объявится снова и каким будет мое новое имя. Меня называют слепнем властителя, и он не может спать по ночам, потому что я ускользаю от его очей воронов и охотников-гворлов». Кикаха замолчал и громко засмеялся. Вольф невольно усмехнулся в ответ. Всем своим видом Кикаха дал понять, что просто дурачится, и все же Роберт почти поверил ему. А почему бы и нет? Он не так уж преувеличивал, говоря о себе. Эта мысль открыла путь цепочке рассуждений, которая окончательно испортила настроение Вольфа. А если под маской скрывается сам властитель, который развлекает себя, бегая то с зайцем, то с гончими? И разве придумаешь лучшую забаву для властителя, который на все готов, лишь бы найти что-нибудь новенькое, чем можно было разогнать свою скуку? Не слишком ли много необъяснимых вещей для одного человека? Взглянув в глаза Кикахи, Роберт попытался найти ответы на вопросы, но почувствовал, что его сомнения исчезают. Конечно же, веселое лицо друга не могло оказаться маской отвратительного холодного существа, игравшего чужими жизнями. А этот хужеровский акцент и идиома Кикахи? Неужели властитель способен даже на это?
1: Примечание 5. Хужеры – уроженцы штата Индиана.
3: А почему бы и нет? Кикаха также хорошо владел другими языками и диалектами. Эти мысли не покидали Вольфа весь долгий день пути. Но обед, выпивка и веселые шутки друзей рассеяли тревогу, поэтому к вечеру он забыл о своих сомнениях. Трое спутников остановились в таверне небольшой деревушки Гназальшист и с аппетитом поужинали. Вольф и Кикаха разделались с жареным поросенком, но Фунейм Лейксфалк, несмотря на то, что брился и придерживался многих либеральных взглядов относительно своей религии, отказался есть запретную свинину. Иджский барон поужинал телятиной, хотя знал, что теленка вряд ли резали кошерно. Друзья осушили по нескольку кружек превосходного местного темного пива, и между делом Вольф в пьяной беседе поведал Фунему немного отредактированную историю поисков Хрисеиды. Вот уж действительно благородное дело, решили они, а затем, пошатываясь, отправились спать. Утром небольшой отряд двинулся напрямик через холмы. Эта тропа сокращала путь на 3 дня, правда, если людям удавалось добираться по ней до цели. А путешествовали по этой дороге редко и обходили ее не зря, потому что здесь часто встречались разбойники и драконы. Трое друзей мчались во весь опор и не видели лесных озорников, да и дракон им попался только один. Чешуйчатое чудовище выползло из канавы в 50 ярдах от них, фыркнуло и исчезло на другой стороне дороги, не меньше их, желая уклониться от стычки. Спускаясь с холма на столбовую дорогу, Вольф шепнул Кикахи: «За нами следует ворон». «Да-да, я знаю, не напрягайся. Он кружит повсюду над этой местностью. Но я сомневаюсь, что они нас узнали.
1: Вернее, мне бы хотелось надеяться на это». К полудню следующего дня они выехали на территорию Комтура Тригильна, а еще через 24 часа перед ними появился замок барона фон Элгерса, его чертоги и средоточие власти. Воль впервые видел такую большую крепость. Ее построили из черного камня на самой вершине величественного холма в миле от города Тригильна. Облачившись в доспехи и высоко подняв копья с вымпелами, трое спутников храбро поскакали вперед и остановились около рва, окружавшего огромный замок. Из небольшого блокгауза вышел привратник и вежливо осведомился о причинах их появления. «Передай благородному господину, что трое рыцарей, пользующихся доброй славой, будут рады стать его гостями», — сказал Кикаха. «Также передай, что его приветствует барон фон Хорстман, фон Вольфрам и широко известный ижский барон Фуним Лейксфалк. Мы ищем благородного вельможу, который бы нанял нас на службу или отправил в рыцарское странствование». Сержант окликнул капрала, и тот побежал через подъемный мост. Через несколько минут из ворот выехал один из сыновей фон Элгерса, довольно красивый и роскошно одетый юноша. Когда гости оказались в огромном внутреннем дворе, Вольф увидел людей, вид которых вызвал у него тревогу. Там слонялись без дела и играли в кости несколько хамшемсов и шалкинов. «Они нас не узнают», — успокоил его Кикаха. «Веселей, дружище! Если они здесь, значит, Хрисеида и Рок тоже в этих стенах». Удостоверившись, что об их лошадях позаботятся, все трое поднялись в отведенные им покои. Они умылись и надели новые яркие одежды, посланные им хозяином замка. Вольф заметил, что они намного отличаются от нарядов, которые носили в 13 веке. Кикаха сказал, что это, пожалуй, единственное нововведение, возникшее благодаря влиянию аборигенов. Когда они вошли в огромный пиршественный зал, ужин был в полном разгаре. И слово «разгар» лучше всего описывало происходящее, потому что шум стоял невообразимый. Половина гостей шаталась из стороны в сторону, остальные вообще не шевелились, пройдя стадию пошатывания. Фон Элгерсу удалось приподняться и поприветствовать рыцарей. Он любезно извинился за то, что его застали в столь ранний час в таком непрезентабельном виде. «Мы несколько дней развлекаем нашего хамшемского гостя. Он подарил нам неожиданное богатство, и мы немного потратили его, отмечая сие чудесное событие». Барон повернулся, чтобы представить Абиру, но сделал это так быстро, что чуть не упал. Хамшем поднялся и отвесил поклон. Его черные глаза полоснули по незнакомцам, как лезвие меча. Улыбка вышла широкой, но не живой. В отличие от других, он выглядел абсолютно трезвым. Трое спутников заняли предложенные им места вблизи торговцев рабами. Те, кто сидел здесь раньше, немного перебрали и уже обрели покой под столом. Вольф заметил, что Абиру просто не терпится пообщаться с ними. «Если вы действительно хотите устроиться на службу к богатому человеку, то я именно тот, кто вам нужен. За деньги барон обещал проводить меня вглубь страны, но мне могут понадобиться верные мечи. Дорога к моей цели длинна и трудна, и сопряжена со многими опасностями». «И куда же вы держите путь?» – спросил Кикаха. Глядя на него со стороны, никто бы не подумал, что он проявляет к Абиру больше, чем праздный интерес, поскольку в это время фон Хорстман с восторгом разглядывал белокурую красавицу, которая скромно сидела напротив. «Здесь нет никакого секрета», — ответил Абиру. «Говорят, что владыка Кранцелькрахта очень странный человек, а еще говорят, что он богаче самого гроссмаршала Тевтонии». «Я могу это подтвердить», — заметил Кикаха. «Мне однажды довелось бывать у него и видеть его сокровища. Говорят, много лет назад он дерзнул вызвать недовольство властителя и поднялся по высокой горе на ярус Атлантиды. Там он ограбил сокровищницу великого Радаманта и унес с собой целый мешок драгоценных камней. С тех пор Кранцелькрахт еще более увеличил свое богатство, завоевав несколько соседних государств. Ходят слухи, что гроссмаршал обеспокоен этим и объявил его еретиком. Но будь это так, разве властитель не поразил бы его давным-давно своей молнией?» Абиру склонил голову и коснулся лба кончиком пальцев. «Пути властителя неисповедимы, и кто, кроме него, знает истину? Как бы там ни было, я везу к Рандзелькрахту рабов и некоторые редкости. Я надеюсь получить огромную прибыль от моего похода, и те рыцари, которые отважатся сопровождать меня, получат немало золота, не говоря уж о славе». Абиру отвернулся, чтобы отпить из бокала вина, и Кикаха шепнул Вольфу. «Этот человек такой же большой лжец, как и я. Он хочет с нашей помощью добраться до Кранзелькрахта, который обитает у подножия монолита. Потом он отправит Хрисеиду и Рок наверх, к атлантам, и те отвалят ему за них груды золота и алмазов. Если, конечно, его замыслы не идут еще дальше, чем я в данный момент могу полагать». Он поднял кружку и отпил добрую треть, или сделал вид, что пьет. Со стуком опустив ее на стол, он тихо зашептал: «Будь я проклят, если Абиру мне не знаком. Когда я его увидел в первый раз, у меня возникло такое же странное ощущение, но в то время ситуация не позволяла задуматься над этим. А теперь я знаю, что где-то видел его раньше». Вольф ответил, что такое вполне могло быть. Ведь сколько лиц он перевидал за свое 20-летнее странствование. «Возможно, ты и прав», – пробормотал Кикаха. «Хотя не думаю, что наше с ним знакомство было таким поверхностным. У меня руки чешутся содрать его лиловую бороду». Абиру поднялся и извинился, сказав, что наступает час молитвы властителю и его личному божеству Тартартару. После исполнения обрядов он обещал вернуться. Выслушав Хамшема, фон Элгерс жестом подозвал двух ратников и приказал им сопровождать гостя до его покоев, дабы как следует обеспечить безопасность дорогого Абиру. Тот поклонился и поблагодарил хозяина за заботу. От Роберта не ускользнул смысл, стоявший за вежливыми фразами барона. Фон Элгерст не доверял Хамшему, и тот об этом знал. Несмотря на свой пьяный вид, барон держал ситуацию под контролем и замечал все, что выходило за рамки привычных вещей. «Ты прав насчет него», — сказал Кикаха. «Он бы не сидел на своем месте, если бы поворачивался к врагам спиной. Но постарайся скрыть нетерпение, Боб. Нам еще долго придется ждать. Притворись пьяным, помахай ручкой дамам. Тебя посчитают гомиком, если ты этого не сделаешь. Только не уходи ни с кем из них. Мы должны оставаться на виду и, когда наступит подходящий момент, уйти все вместе».

0: Вольф немного выпил, чтобы расслабиться и избавиться от неловкости и смущения. Он даже заговорил с леди Эллисон, женой барона Вензельбрихта Марча. Черноволосая, голубоглазая, величаво красивая женщина была одета в парчевое облегающее платье с таким низким вырезом, что вполне могла бы удовлетвориться тем хмелящим воздействием, которое тот оказывал на мужчин. Но она, ко всему прочему, без конца роняла веер и не спеша поднимала его. В любое другое время Вольф с радостью пофлиртовал бы с ней, и при этом не возникло бы никаких проблем. Баронесса слышала о его победе над фонемом Лексфалком, и ей даже польстило бы, что великий рыцарь фон Вольфрам проявил к ней интерес, но он мог думать лишь о Хрисеиде, которая томилась где-то в стенах этого замка. Никто не говорил о ней ни слова, а он не решался расспрашивать. И все же ему так хотелось узнать о Хрисеиде, что несколько раз вопрос едва не срывался с его языка. Вскоре, и как раз вовремя, потому что если бы Роберт и дальше пропускал мимо ушей смелые намеки леди Эллисон, это могло бы оскорбить ее чувства, к нему на выручку пришел Кикаха. Он привел с собой барона Вензельбрихта, дав тем самым Вольфу достойный повод для ухода. Позже Кикаха признался, что с трудом оттащил мужа леди Эллисон от другой женщины, и то лишь после того, как сказал, что его зовет жена. Кикаха и Вольф ушли, и отупевшему от пива барону предстояло объяснить супруге, что именно ему от нее понадобилось. А так как ни он, ни леди Эллисон этого не знали, у них начался интересный, хотя и немного путанный разговор. Роберт жестом предложил фунему Лейксфалку присоединиться к ним. Все трое пьяной походкой побрели на поиски уборной. Но едва друзья удалились из поля зрения пирующих в зале людей, они позабыли о своих мелких нуждах и, пробежав по коридору, без помех одолели 4 лестничных пролета. Появление на перу в доспехах или с мечом считалось оскорблением, поэтому из оружия у них были только кинжалы. Однако перед ужином Вольф успел отвязать от шторы в своих покоях длинный шнур, который предусмотрительно обмотал под рубахой вокруг талии. «Я подслушал разговор Абиру с его помощником Рамнишем», — сказал идский рыцарь. «Они говорили на торговом языке хвайжум, с которым я немного знаком после путешествия в джунглях по реке Газерит». Абиру спросил Рамниша, выяснил ли тот, где фон Элгерс держит Хрисеиду. Рамниш ответил, что потратил немало золота и времени, расспрашивая слуг и часовых, но ему удалось узнать лишь то, что она находится в восточном крыле замка. Гворлы, кстати, сидят в подземной тюрьме. «Но почему фон Элгерс забрал Хрисеиду у Абиру?» – спросил Вольф. «Разве она считается собственностью торговца?» «Возможно, у барона появились на нее свои виды», – сказал Кикаха. «Если она такая необыкновенная и прекрасная, как ты говоришь, мы должны ее найти». «Не напрягайся, мы ее найдем». «Ого! В конце коридора часовой!» «Пошли к нему и притворяйся пьяным». Часовой поднял копье, когда гости, покачиваясь, приблизились к нему. Вежливо, но непреклонно он сообщил, что они должны повернуть обратно, так как барон под страхом смерти запретил пропускать сюда посторонних. «Вот так и надо», — ответил Роберт, едва ворочая языком. Он начал было поворачиваться, но внезапно прыгнул к часовому и выхватил у него копье. Прежде чем испуганный караульный успел раскрыть рот, его придавили к двери и древком копья пережали ему горло. Роберт надавил на древко, глаза часового выпучились, лицо побагровело, затем начало синеть. Минуту спустя он рухнул замертво. Идыш поволок тело по коридору и втащил в боковую комнату. Возвратившись, он сказал, что спрятал труп за большим сундуком. «Очень жаль», — беззаботно отозвался Кикаха. «Он мог оказаться неплохим парнем, но если придется прорываться с боем, у нас на пути одним человеком будет меньше». У мертвого часового ключей от двери не оказалось. «Вероятно, фон Элгерс — единственный, у кого они есть, и мы хлопот не оберемся, если попробуем у него их взять», — сказал Кикаха. «Ладно, пошли в обход». Он повел их обратно в коридор, а затем в другую комнату. Друзья вылезли в высокое стрельчатое окно. За карнизом находилось несколько выступов и камней, вырезанных в форме драконьих голов, демонов и кабанов. Размещение украшений совершенно не гарантировало легкий подъем, но храбрый и отчаянный человек мог забраться по ним почти до самой крыши. В 50 футах под ними, в свете факелов, на подъемном мосту тускло поблескивала вода, заполнявшая ров. К счастью, луну закрывали густые темные облака, и охрана внизу не замечала людей, карабкавшихся по стене. Кикахов взглянул на Вольфа, который цеплялся за каменную горгулью, стоя одной ногой на голове змеи. «Эй, Боб, я забыл тебе сказать, что барон держит во рву водяных драконов. Они не очень крупные, всего около 20 футов длиной, и у них вообще нет ног, но они обычно недокормленные». «Иногда нахожу твой юмор пошлым», — сердито отозвался Роберт. «Двигай дальше». Кикаха тихо рассмеялся и продолжал подниматься. Вольф взглянул вниз, удостоверился, что с Фунемом все в порядке, и полез следом за Кикахой. Но тот остановился и сообщил. «Здесь окно, но оно зарешоченное. Мне кажется, внутри никого нет, и там темно». Кикаха снова полез по стене. Вольф остановился и взглянул в окно. Тьма внутри комнаты напоминала черноту в зрачке рыбьего глаза. Он просунул руку через прутья и пошарил. Пальцы нащупали подсвечник. Осторожно вынув из него свечу, он вытащил ее за решетку. Уцепившись рукой за стальной прут, Роберт повис на стене и попытался достать из маленькой сумки на поясе запасной коробок спичек. «Что ты там застрял?» – прошептал сверху Кикаха. Роберт объяснил, в чем дело.
1: «Я дважды назвал имя Хрисеиды», — проворчал Кикаха. «Там никого нет. Не теряй напрасно времени».
0: «Мне хочется убедиться в этом самому».
1: «Ты слишком дотошный парень, и все твое внимание расходится по мелочам. Если срубить дерево, надо откалывать щепу побольше. Лезем дальше».
0: Роберт не ответил и чиркнул спичкой. Она вспыхнула и чуть не погасла на ветру, но он быстро сунул ее в окно. Язычок пламени осветил пустую спальню.
1: «Теперь доволен?»
0: — донесся тихий голос Кикахи. Он успел забраться довольно высоко. «У нас осталась последняя надежда. Возможно, она в сторожевой башне. Но если и там никого нет, тогда я просто не знаю, как... Оу!» Потом Вольф благодарил судьбу за то, что не хотел расстаться с надеждой увидеть в этой комнате Хрисеиду. Он дал спичке догореть и выпустил ее лишь тогда, когда начала жечь пальцы. И тут, сразу после приглушенного восклицания Кикахи, на него обрушилось его тело. Удар показался таким сильным, что он едва не вывихнул руку. Роберт охнул и повис на одной руке. Несколько секунд Кикаха, вздрагивая, цеплялся за него. Затем глубоко вздохнул и снова стал подниматься. Ни тот, ни другой не сказали ни слова, но оба знали, если бы не упрямство,

0: мост. Неужели их заметили? На мосту и прилегавшей территории столпились множество ратников и гостей. Многие держали факелы, но никто не смотрел на взбиравшихся по стене людей. Все искали кого-то в кустах и среди деревьев. Роберт подумал, что их отсутствие обнаружили и нашли тело часового. Теперь им придется выбираться с боем. Но сначала они должны найти и освободить Хрисеиду. У них еще будет время подумать о драке. Сверху его окликнул Кикаха. «Боб, быстрее сюда!» Его голос был взволнован, и Вольф решил, что его друг нашел Хрисеиду. Роберт полез наверх гораздо быстрее, чем позволял здравый смысл. Пришлось подниматься по боку выступающей части башни, так как нижняя сторона поднималась под углом вперед. Кикаха отполз от края крыши и растянулся на плоской вершине башни. «Чтобы заглянуть в окно, тебе придется повиснуть вверх ногами, Боб. Хрисеида там, одна, но бойница слишком узкая, в нее не пролезть». Вольф перегнулся через край бордюра башни, и Кикаха схватил его за ноги. Роберт все ниже и ниже свешивался с крыши, прижимаясь к стене. Если бы его не держали, он давно свалился бы в ров. Сквозь узкое окно Вольф увидел лицо Хрисеиды, все такое же прекрасное, хотя и перевернутое вверх ногами. Она улыбалась, но по щекам ее катились слезы. Потом он не мог вспомнить, о чем они говорили друг с другом, так как лихорадочная экзальтация сменялась холодом отчаяния и безнадежности, вслед за которым вспыхивал жар любви. Он мог бы говорить вечно. Роберт протянул руку и коснулся ладони девушки. Она тщетно тянулась к нему сквозь отверстие в толстой каменной стене. «Не унывай, Хрисеида!» – прошептал он. «И знай, мы здесь! Мы никуда не уйдем без тебя, я клянусь!»
1: «Спроси ее, где Рок!» – велел Кикаха.
0: Услышав его голос, Хрисеида ответила. «Я не знаю, но думаю, что его забрал фон Элгерс». «А он к тебе не приставал?» – свирепо спросил Вольф. «Пока нет, но, кажется, ему не терпится затащить меня в постель», – ответила она. «Он медлит только потому, что не хочет сбавить цену, которую собирается получить за меня. Барон сказал, что никогда прежде не видел такой женщины, как я». Роберт выругался, а потом засмеялся. «Ну какая другая женщина могла быть настолько откровенной?» Впрочем, в мире сада самовосхищение считалось общепринятой нормой поведения.
1: «Хватит болтать ерунду!» – зашипел Кикаха. «Для этого будет время, когда мы ее оттуда вытащим!»
0: Хрисеида отвечала на вопросы Вольфа по возможности сжато и точно. Ей удалось описать путь в свою комнату, но она не знала, сколько человек стояли за ее дверью и в коридорах.
2: «Мне известно то, о чем барон даже не догадывается», — сказала Хрисеида. «Он думает, что Абиру везет меня к фон Кранцелькрахту, но это не так. Абиру хочет подняться на Дузвилл-Нававу, к атлантам. Он собирается продать меня самому Радаманту».
0: «Абиру никому тебя не продаст, потому что я его убью», — ответил Вольф. «Я должен уйти, Хрисеида, но мы вернемся и очень скоро. Я приду другим путем. Жди и знай, я люблю тебя». Хрисеида заплакала.
2: «Тысячу лет никто из мужчин не говорил мне этих слов. О, Роберт Вольф, я тоже люблю тебя, но мне страшно. Я...»
0: «Ничего не бойся», — произнес он. «В этом нет нужды, пока я жив, а умирать я не собираюсь». Он окликнул Кикаху, и тот втащил его на крышу башни. Роберт встал и чуть не упал. От прилива крови у него закружилась голова.
2: «Идыш уже спустился», — сказал Кикаха. «Я велел ему узнать, можем ли мы вернуться тем путем, каким пришли. Он должен выяснить, отчего в замке такой переполох».
0: «Думаешь, из-за нас?» «По-моему, нет. Тогда охрана поспешила бы к Хрисеиде, а они у нее даже не появились». Спуск оказался более медленным и трудным, чем подъем, но Роберт и Кикаха спустились без происшествий. Фунем Лейксфалк поджидал их у окна, через которое они выбрались на стену. «Они нашли убитого часового», — сказал он, — «но нас не заподозрили. Из подземной тюрьмы бежали гворлы. Они перебили множество ратников и забрали их оружие. Некоторым удалось с боем вырваться из замка». Друзья выбежали из комнаты и быстро смешались с людьми, которые разыскивали гворлов. Им не удалось подняться по лестнице в башню, где сидела в заперти Хрисеида. Фон Элгерс лично распорядился, чтобы охрану там увеличили.

0: в несколько раз. Пару часов они бродили по замку, знакомясь с расположением комнат. Друзья заметили, что хотя потрясение от побега гворлов несколько отрезвило тевтонов, те по-прежнему едва стояли на ногах. Вольф предложил вернуться в их покои и обсудить план возможных действий. Возможно, им удастся придумать что-нибудь действительно стоящее. Их комната находилась на 5-м этаже. Окно располагалось ниже и наискось от бойницы сторожевой башни, где томилась Хрисеида. По пути им встретилось много мужчин и женщин, от которых разило пивом и вином. Гости шатались из стороны в сторону, без удержу болтая и ничего не делали. В комнату трех рыцарей никто не входил, и ее никто не осматривал, потому что ключи были только у них и у главного привратника, а тому сейчас и без них забот хватало. Но разве гворлы могли бы пройти через запертую дверь? И все же, как только Роберт вошел в комнату, он понял, что они как-то пробрались сюда. В ноздри ударила затхлой вонью сгнивших фруктов. Он втолкнул спутников внутрь, быстро прикрыл дверь и обернулся, сжимая в руках кинжал. Кикаха тоже выхватил клинок и начал быстро осматривать комнату. Его ноздри тревожно дрожали. Лишь Фунем Лейксфалк ничего не понимал, хотя и он почувствовал гадкий неприятный запах. Вольф шепотом объяснил причину их беспокойства. Идж подскочил к стене, где они оставили свои мечи, и с удивлением застыл на месте. Подставки оказались пустыми. Ни слова не говоря, Роберт медленно пошел в другую комнату. Кикаха последовал за ним, освещая дорогу факелом. Пламя затрепетало, по полу поползли горбатые тени. Вольф вздрогнул. Показалось, что это гворлы. Факел осветил комнату. Тени растворились и превратились в безобидные контуры предметов. «Они здесь», — тихо произнес Роберт. «Они только что ушли. Но куда они могли деться?» Кикаха показал рукой на высокие шторы, закрывавшие окно. Вольф бросился к ним и несколько раз проткнул кинжалом пурпурную ткань, но лезвие встречало только пустоту и каменную стену. Кикаха отдернул шторы, за ними никого не оказалось. «Они забрались через окно», — сказал Идж. «Но зачем?» В этот момент Роберт взглянул на потолок и выругался. Он отступил назад, чтобы предупредить друзей, но они уже смотрели наверх. Там, зацепившись ногами за массивный железный карниз для штор, висели вниз головой два гворла. Они держали длинные окровавленные мечи. Один из них сжимал в руке серебряный рог. Увидев, что их заметили, обе твари разогнули колени, ловко перекувырнулись в воздухе и мягко приземлились на ноги. Тот, что справа, пнул пяткой Вольфа. Тот прокатился по полу и вскочил, приняв боевую стойку. Кикаха сделал выпад ножом, промахнулся, и гворл почти в упор метнул нож в его руку. Другая тварь бросила нож в Фунема Лейксфалка. Лезвие попало Идшу в грудь. Рыцарь отлетел назад и согнулся, но через несколько секунд выпрямился. Сквозь прорванную рубашку блеснула сталь легкой кольчуги. В этот момент гворл с рогом полез в окно. Друзья кинулись за ним, но не успели они сделать и двух шагов, как первый гворл набросился на них. Он снова сбил Роберта с ног, на этот раз кулаком. Как вихрь он налетел на Кикаху и, молотя кулаками, отогнал его назад. Идж с ножом в руке прыгнул на гворла, целясь ему в живот, но тварь перехватила его руку и выкрутила запястье. Нож выпал, рыцарь застонал от боли. Лежа на полу, Кикаха поднял голову и врезал пяткой по голени гворла. Тот упал, но перед тем, как коснуться пола, оказался в объятиях Роберта. Они завертелись в странном танце, сжимая друг друга руками. Каждый пытался опрокинуть противника на спину или сбить с ног. Вольфу удалось перебросить тварь через бедро. Оба ударились о стену, но гворлу досталось сильнее. Он со всего маху ахнулся затылком о каменную плиту. Это на долю секунды оглушило его. Роберт успел прижать к себе вонючее бугристое существо. Он изо всех сил сжал гворла, стараясь сломать ему позвоночник, но тот оказался слишком мускулистым и крепким для подобного приема. В этот миг на него набросились ножами двое других людей. Они несколько раз вонзили в него клинки и продолжали искать уязвимое место в этой жесткой, уплотненной хрящами шкуре, но Вольф остановил их. Роберт выпустил Гворла, и тот, истекая кровью, упал на пол со стекленевшим взглядом. Вольф переступил через него, выглянул в окно, высматривая убежавшего с рогом Гворла. По подъемному мосту проскакал отряд всадников, который направлялся в сторону города. Свет факела в руках воинов отразился от гладкой черной поверхности воды. Отблески осветили стену, но по ней никто не спускался. Вольф повернулся к поверженному Гворлу. «Этого зовут Дискибибол, а второго называли Смилом», — сказал Кикаха. «Смил, скорее всего, утонул», — произнес Роберт. «Даже если бы он мог плавать, его все равно бы сцапали водяные драконы. А плавать он не умел». Вольф подумал об инструменте, который сейчас лежал в иле на дне рва. «Мне кажется, никто не видел, как Смил упал. И значит, какое-то время рог будет в относительно безопасном месте». В этот момент Гворл заговорил. Он говорил по-немецки, но многие звуки произносил неправильно. Слова будто со скрежетом вылетали из его горла.
1: «Вы умрете, люди! Властитель победит! Арвур, властитель! Его не может победить такая мразь, как вы! Но перед смертью вы испытаете на себе самую... самую...»
0: Он закашлялся, разбрызгивая кровь, и кашлял, пока не испустил дух. «Нам лучше избавиться от тела», — сказал Роберт. «Мы вряд ли потом кому-нибудь объясним, что он у нас делал. А фон Элгер сможет связать пропажу рога с появлением Гворла в нашей комнате». Выглянув в окно, он убедился, что поисковый отряд умчался по утоптанной дороге, ведущей в город. И, по крайней мере, в этот миг на мосту никого не было. Он поднял тяжелый труп и выбросил его из окна. Перевязав рану Кикахи, Вольф и Идж уничтожили все следы борьбы. После того, как они закончили уборку, Фунем Лейксфалк потребовал объяснений. Его лицо побледнело и стало мрачным. «Я видел рог властителя и настаиваю, чтобы вы рассказали мне, как он попал сюда и какова ваша роль в этом богохульстве». «Теперь самое время открыть ему правду», — произнес Кикаха. «Рассказывай ты, Боб. На сей раз мне что-то не хочется трепаться языком». Вольф встревожился, увидев побледневшее лицо Кикахи и кровь, проступившую через толстую повязку. Тем не менее, он как можно быстрее ввел Идша в курс дела. Рыцарь внимательно выслушал его, не раз прерывая рассказ вопросами и выкрикивая проклятия, когда Вольф описывал что-нибудь особенно удивительное. «Клянусь Богом!» — вымолвил он наконец. «Эта история о другом мире заставила бы меня назвать вас лжецом, если бы раввины не рассказали мне о предках и древних тевтонах, которые пришли именно оттуда. Книга Второго Исхода повествует о тех же событиях и говорит о том, что властитель явился к нам из другой вселенной. До сих пор я считал эти легенды грезами, безусловно, святых, но немного безумных людей. Конечно, мне и не снилось, что я когда-нибудь скажу об этом вслух. Меня бы тут же забросали камнями за подобную ересь. Впрочем, я до конца и не верил этим рассказам. Всем известно, что властитель карает тех, кто не верит в него, и в этом я не сомневаюсь. Вы поставили меня в весьма затруднительное положение. Я знаю вас как самых доблестных рыцарей, которых мне когда-либо выпадало счастье встречать, и такие люди не могут лгать. За это я готов поручиться жизнью. Ваша повесть звенит истиной, как доспехи великого драконоборца фон Зильбербергла, и все же я смущен, — он покачал головой, — пытаться пробраться в цитадель самого властителя, чтобы нанести удар владыке мира. Это пугает меня. Первый раз в жизни я, Лейпфунем Лейксфалк, признаю, что мне страшно. — Вы дали нам клятву, — сказал Вольф. — Теперь мы освобождаем вас от нее, но просим, чтобы ваши поступки соответствовали данному обещанию. Мы просим вас никому не рассказывать ни о нас самих, ни о цели наших странствий. Идж рассердился. «Но я не говорил, что собираюсь бросить вас. я этого не сделаю, по крайней мере, пока. Кое-что заставляет меня верить в правдивость произнесенных слов. Властитель всемогущ, но его святой рог успел побывать и в ваших руках, и в лапах гворлов, и властитель ничего не сделал. Может быть. Вольф заявил, что у него нет времени ждать, когда рыцарь примет решение. Рог надо найти немедленно, пока есть такая возможность. А потом, при первом удобном случае, они должны освободить Хрисеиду. Друзья прошлись по комнатам других гостей, которые все еще предавались веселью. Там они взяли три меча взамен своего оружия, выброшенного гворлами в ров. Через несколько минут они выбрались из замка, сказав охране, что они отправляются в лес на поиски сбежавших преступников. К тому времени большая часть эвтонов вернулась в замок. Трое воинов дождались момента, когда рыскавшие по лесу ратники решили, что гворлов поблизости нет, и как только последние солдаты проехали через мост, Вольф и его друзья погасили факелы. На мосту у ворот замка виднелась пара часовых, но до них было не меньше 100 ярдов, и вряд ли они могли заметить в тени деревьев три крадущиеся фигуры. Кроме того, охранники увлеченно обсуждали события этой ночи и настороженно вглядывались во мрак густого леса. Они совсем недавно заступили на пост, так как во время бегства через мост прежних часовых перебили гворлы. «Рог должен находиться как раз под нашим окном», — прошептал Роберт. «Вот только водяные драконы», — добавил Кикаха. «Они уволокли тела Смила и диски Бибола в свои норы, но поблизости могут находиться другие чудовища. Я бы нырнул, но кровь из моей раны тут же привлечет их внимание». «Я просто рассуждаю вслух», — проворчал Вольф и начал стягивать с себя одежду. «Интересно, ров глубокий?» «Нырнешь, узнаешь», — подбодрил его Кикаха. Вольф вдруг увидел, как свет далеких факелов на мосту отразился красными точками от чего-то темного в кустах. «Словно глаза животных», — подумал он. И в следующий миг троих друзей накрыла липкая и вяжущая сеть. Какой-то материал закрыл глаза, и Роберт ослеп. Он боролся яростно, но молча. Кто бы на них ни напал, Вольф не хотел поднимать на ноги обитателей замка. И чем бы ни кончилась стычка, она не имела к тевтонам никакого отношения. Это он знал наверняка. Чем сильнее Роберт сопротивлялся, тем туже стягивала его паутина. В конце концов, задыхаясь, он оказался совершенно беспомощным. И тогда низкий скрипучий голос произнес какую-то команду. Нож рассек паутину, освобождая его лицо. В тусклом свете далеких факелов Вольф увидел две высокие фигуры, обмотанные липким материалом, вокруг которых толпилась дюжина сгорбленных силуэтов. Зловоние сгнивших плодов казалось просто невыносимым. «Я Гагрил, Сдрих Агх-Абкунг. Вы же Роберт Вольф, наш заклятый враг Кикаха и третий, которого я знать не желаю». «Барон Фуниэм Лейксфалк», — представился ивский рыцарь. «Освободи меня, и ты тут же узнаешь, достоин ли я знакомства с тобой, вонючая свинья». «Молчать! Нам известно, что вам удалось расправиться с двумя моими лучшими убийцами, с Милым и Дискибиболом. Хотя какой смысл говорить о их свирепости, если они потерпели поражение от таких, как вы? Скрываясь в чаще, мы видели, как вы выбросили Дискибибола из окна. И мы видели, как Смил сорвался с рогом в ров». Гагрил помолчал. «Ты, Вольф, отправишься в эти воды за рогом и принесешь его нам. Если ты добудешь его, то, клянусь честью властителя, я освобожу всех троих. Властитель приказал привести к нему Кикаху, но рог ему нужнее. К тому же он приказал не убивать его, даже если он попытается бежать. И мы повинуемся властителю, потому что он величайший убийца во вселенной». «А если я откажусь?» — спросил Вольф. «Ров кишит драконами, и меня там поджидает почти верная смерть». «Если откажешься, погибнешь наверняка». Роберт задумался. Ему пришлось признать, что гворлам не откажешь в логике. Они ничего не знали о доблести Идша и его отношении к делу, поэтому не могли позволить ему отправиться за рогом. Он мог и не вернуться. Ценность Кикахи уступала лишь рогу. Кроме того, его ранили, и кровь могла привлечь водяных драконов. А Вольф, если ему дорог его друг Кикаха, обязательно вернется. Гворлы, конечно, не могли быть уверены в искренности их дружбы, но считали риск вполне оправданным. Одно Роберт знал наверняка. Ни один гворл не рискнет сунуться в такую глубину, если для этого можно найти кого-то другого. «Хорошо», — произнес Роберт. «Развяжи меня, и я пойду за рогом. Но дайте мне хотя бы нож для защиты от драконов».
1: «Нет», — ответил Гагрил.
0: Вольф пожал плечами. После того, как его освободили от сети паутины, он разделся, оставив на себе только рубашку. Она прикрывала обмотанный вокруг талии шнур.
2: «Не делай этого, Боб!» – закричал Кикаха. «Гворлам можно доверять не больше, чем их хозяину. Они отберут у тебя рог, а потом сделают с нами все, что захотят. И они будут смеяться над тобой, заставив работать на себя».
0: «У меня нет выбора», – ответил Роберт. «Если я найду рог, то вернусь. Если мне не удастся вернуться, ты будешь знать, что я погиб».
2: «Ты погибнешь в любом случае», – возразил Кикаха.
0: Раздался глухой удар. Кикаха выругался слабым голосом.
1: «Если ты скажешь еще что-нибудь, Кикаха», — пригрозил Гагрил, — «я отрежу тебе язык. Властитель этого не запрещал».

0: Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Генри Катнер. Лечение. Перевод Н. Гузнинов. Вернувшись из отпуска, проведенного во Флориде, Доусон чувствовал себя нисколько не лучше. Он не ожидал от лечения чуда, да и, честно говоря, вообще ничего не ожидал. Сейчас он угрюмо сидел за своим столом, глядя на видневшуюся за окном башню Empire State и надеясь увидеть, как она упадет. Карузерс, его компаньон по юридической фирме, вошел в комнату и закурил.
1: «Ты плохо выглядишь, Фред»,
0: — критически заметил он.
1: «Почему бы тебе не пропустить стаканчик?»
2: «Я не хочу пить»,
0: — ответил Доусон.
1: «Кроме того, еще слишком рано. Я хорошо гульнул во Флориде».
0: «Может, ты слишком много пил?»
1: «Нет, меня донимает другое. Сам не знаю, что».
0: «Самые страшные психозы вырастают из малых семян», — буркнул Карузерс, стараясь придать своему бледному одутловатому лицу равнодушное выражение.
1: «Думаешь, у меня бзик?»
0: «Не исключено. Расслабься и скажи мне, откуда у тебя этот дурацкий страх перед психиатром? Я сам не раз подвергался психоанализу».
1: «Ну и что?»
0: «Собираюсь жениться на высокой красивой брюнетке», — сказал Карузерс. «Кстати, психиатрия далеко не то же самое, что астрология. Может, ты стукал свою бабку, когда был ребенком? Попробуй выговориться перед кем-нибудь.
1: Пока ты будешь думать что-нибудь вроде «А почему у тебя такие большие зубы, бабушка?» До тех пор ты будешь торчать в этом болоте психической апатии».
0: «Ни в каком я не в болоте», — сказал Доусон.
1: «Это просто...»
0: «Да-да, знаю. Слушай, ты случайно не ходил в школу с парнем по имени Хендрикс?»
1: «Ходил».
0: «На прошлой неделе я встретил его в лифте. Он передал сюда из Чикаго. У него контора наверху, на 24 этаже. Говорят, он один из лучших психиатров в Штатах. Может, заглянешь к нему?»
1: «И что я ему скажу?» — спросил Доусон. «Меня не преследуют маленькие зеленые человечки».
0: «Счастливчик», — ответил Карузерс. «А меня они замучили и днем, и ночью. Они даже пьют мое виски. Просто скажи Хендриксу, что повсюду чувствуешь запах дохлых мух. Может, ты еще малышом отрывал крылышки комарам? Не веришь, что решение может быть таким простым?» Он встал со стула, положил руку Доусону на плечо и тихо добавил.
1: «Сходи к нему, Фред. Прошу тебя».
2: «Ну ладно. Окей».
0: «Отлично», — обрадовался Карузерс и посмотрел на часы. «Тебе нужно быть в его кабинете через 5 минут. Я записал тебя вчера». И он направился к выходу, пропустив мимо ушей проклятие Доусона.
3: «Комната номер 2540!»
0: — крикнул он, захлопывая дверь. Доусон натянул шляпу, сказал секретарше, куда пошел, и вызвал лифт. Наверху он наткнулся на невысокого толстого человечка в твидовом пиджаке. Тот выходил из комнаты 2540. Голубые глаза с поблескивающими контактными линзами взглянули на него.
1: «Привет, Фред!»
0: — сказал толстяк.
1: «Ты не узнал меня?»
2: «Рауль?»
0: — недоверчиво спросил Доусон.
1: «Точно. Рауль Хендрикс. Похоже, я несколько раздался за эти 25 лет. А ты совсем не изменился. Я как раз собирался спуститься в твою контору. Я еще не завтракал. Ты не против посидеть со мной?»
0: «Карузерс говорил тебе...»
1: «Гораздо проще обсудить все во время завтрака».
0: Хендрикс потянул Доусона обратно к лифту.
1: «У меня к тебе много вопросов. Ты знаешь что-нибудь о наших одноклассниках? Есть у тебя с ними связь? А то я долго жил в Европе».
2: «Связь у меня есть», — сказал Доусон.
1: «Помнишь Уилларда? Он сейчас ведущий специалист по топливным смесям».
0: Они не прерывали разговора и за луковым супом, и когда подали второе. Хендрикс главным образом слушал, изредка поглядывал на Доусона, но не прерывал его. Когда подали кофе, психиатр закурил и выпустил кольцо дыма.
1: «Хочешь, чтобы я поставил предварительный диагноз?» — спросил он.
2: «Да».
1: «Ты чего-то боишься? Можешь это точно определить?»
2: «Да, конечно», — ответил Доусон. «Это что-то вроде видения. Но, наверное, Карузерс рассказал тебе об этом».
1: «Он сказал, будто ты везде чувствуешь дохлых мух».
0: Доусон усмехнулся.
2: «На оконной раме. На пыльной оконной раме. Впрочем, это не совсем так. Обычно это только запах и ничего больше. На самом деле я ничего не вижу. Такое впечатление, что меня подводит обоняние».
1: А этот образ не появляется в твоих снах? Если даже и появляется, то наутро я ничего не помню. Это началось недавно. Хуже всего то, что я все время знаю, рама это настоящая. Чаще всего это случается, когда я вожусь с каким-то рутинным делом. И вдруг это ощущение, мгновенная иллюзия. Но чем бы я в эту минуту ни занимался, я знаю, что это только видение, и тогда откуда-то приносится запах дохлых мух на запыленной оконной раме. Что-то в стиле Красного Короля? Думаешь, будто ты объект чего-то сна? Нет, все это мне снится, все это. Доусон окинул взглядом ресторан. «Что ж, вполне возможно», — сказал Хендрикс, гася сигарету в пепельнице. «Здесь мы соприкасаемся с метафизикой, и я начинаю теряться. Не имеет значения, чей это сон. Гораздо важнее, веришь ли ты в реальность видения, пока оно продолжается. Разве что это ночной кошмар». «Наверняка нет», — ответил Доусон. «До сих пор моя жизнь шла без особых потрясений». «Итак, подытожим, что нам известно. Ты не уверен в том, что именно тебя беспокоит. Твои видения являются просто символами. Если тебе удастся обнаружить, что обозначают эти символы, вся их структура рухнет, и какое-либо подозрение насчет психического заболевания отпадет само собой. По крайней мере, так происходит в большинстве случаев». «Духи не появляются при свете дня, верно?»
4: «Совершенно верно. Но пойми меня правильно. Невротические состояния могут превратиться в настоящий психоз. Тебя мучает что-то вроде обонятельной галлюцинации, не сопровождающейся никаким видением. Ты хорошо знаешь, что оконная рама настоящая».
1: «Да»,
4: — подтвердил Доусон.
1: «Кроме того, одновременно я чувствую что-то в своей руке».
4: «Осязательная галлюцинация? Как ты это ощущаешь?»
1: «В моей ладони лежит что-то твердое и холодное. Понятия не имею, что это такое. Если бы я его шевельнул, могло бы произойти что-нибудь».
4: «А ты его шевелил?»
0: Доусон долго молчал.
1: «Нет»,
0: — очень медленно проговорил он.
4: «Ну так пошевели»,
0: — посоветовал Хендрикс. Он вынул бумагу, карандаш и снял с руки часы.
4: «Предлагаю тебе экспресс-тест на ассоциативные связи. Ты согласен?»
1: «Почему бы и нет?»
4: «Я хотел бы обнаружить происхождение твоей оконной рамы. Если существует какой-то психический блок или ты на чем-то зациклился, это должно проявиться. Что-то вроде весенней уборки. Когда регулярно прибираешься в доме, это экономит множество времени. Ты не оставляешь паутине никаких шансов. Если же позволить, чтобы пыль скопилась, можно заработать психоз, когда начнешь прибирать. Как я уже сказал, самое главное – найти причину. Когда ты ее обнаружишь и убедишься, что это просто огородное пугало, ничто больше не будет тебя беспокоить».
1: «А если это не пугало?»
4: «Во всяком случае, зная причину, ты сможешь предпринять необходимые действия, чтобы освободиться от призрака».
1: «Понимаю», — медленно сказал Доусон. «Если бы я был виновен в смерти человека, происшедшей много лет назад, то теперь мог бы сделать все, чтобы помочь осиротевшим детям».
4: «Вижу, ты читаешь Диккенса», — сказал Хендрикс. «История Скруджа — великолепный пример такой болезни. Галлюцинации, мания преследования, комплекс вины и, наконец, раскаяние».
0: Он посмотрел на часы.
4: «Ты готов?»
1: «Да».
0: Когда они закончили, Хендрикс изучил результаты.
4: «Все в норме», — сказал он. «Даже слишком. Есть несколько зацепок, но одного теста мало, чтобы получить ясный результат. Но нам хватит и этого. В следующий раз, когда у тебя будет это видение, шевельни этой штукой, которую ты ощущаешь в руке».
1: «Не знаю, смогу ли»,
0: — сказал Доусон. Хендрикс только рассмеялся.
4: «Нервный паралич, вызванный астральным телом», — констатировал он. «Ты меня успокоил, Фред. Я уже думал, ты немного того. Дилетанты всегда преувеличивают психические отклонения. Вероятно, Карузерс просто застал тебя не в лучшую минуту».
1: «Возможно».
4: «Итак, тебя мучают галлюцинации. В этом нет ничего необычного, и если ты найдешь их причину, тебе больше не о чем будет беспокоиться. Загляни ко мне завтра, когда захочешь. Только сначала позвони. Проведем полное обследование. Хочешь еще кофе?»
1: «Нет, спасибо»,
0: — ответил Доусон.
4: На этот раз он оставил Хендрикса перед дверями лифта. Доусон чувствовал себя удивительно расслабленно. Хотя он не разделял профессионального оптимизма, характерного для большинства психиатров, его убедили обычные человеческие аргументы. Все складывалось в стройную картину. Нелогичным было лишь то, что воздействие его галлюцинации на действительность казалось таким сильным. Вернувшись в свой офис, Доусон встал у окна и вгляделся в неровную линию горизонта. Монотонный басовый звук уличного движения доносился из ущелья улицы. За 42 года своей жизни он проделал длинный путь. Стал совладельцем юридической фирмы, членом дюжины клубов, активно интересовался многими делами. Действительно длинный, если учесть, что свою карьеру он начинал в приюте. Какое-то время он был женат, а после развода поддерживал с бывшей женой вполне дружеские отношения. Без особых проблем он снимал холостяцкую квартиру вблизи Центрального парка. У него были деньги, престиж, пробивная сила, но все это не могло ему помочь против галлюцинации. Вдруг решившись, он вышел из офиса и отправился в медицинскую библиотеку. То, что он прочел в книгах, лишь подтверждало слова Хендрикса. Особенно убедило его утверждение, что пока он не будет верить, будто пыльная оконная рама существует на самом деле, болезнь ему не грозит. Если же поверят, пропасть начнет углубляться, и все, кроме фальшивого субъективного ощущения, перестанет существовать. Людям жизненно нужна вера в рациональность поступков. Когда их мотивы слишком глубоко укрыты или усложнены до невероятности, люди склонны оправдывать свое поведение как угодно. Но почему, черт побери, именно пыльная оконная рама? «Да», — буркнул Доусон, продравшись сквозь сотни страниц текста. «Если я поверю в свои видения, тогда...» «О, тогда я вызову видение второго порядка. Нужно серьезно подумать, что лежит в основании этой оконной рамы. А только никакого основания нет». Выйдя из библиотеки, он переждал поток машин и вдруг почувствовал, что галлюцинация начинается вновь. Оконная рама снова была где-то рядом. Он чувствовал, что лежит рядом с ней, носом почти касаясь стекла. С каждым вдохом Доусон втягивал пыль и удушающий, отвратительный, почему-то как бы буроватый смрад от дохлых мух. Чувство удушья и медленного умирания было ужасающим. Он по-прежнему чувствовал твердый предмет в своей руке и знал, что пока не шевельнет его, так и будет задыхаться с носом, прижатым к стеклу. Задыхаться из-за невозможности сделать ни одного движения, даже самого малейшего. Кроме того, он понимал, что ему нельзя возвращаться в сон, где он был Доусоном. Реальность была именно здесь, а Доусон, его рай идиотов и приснившийся город Нью-Йорк не несли в себе ничего привлекательного. Он мог бы лежать так и умирать, чувствуя лишь запах дохлых мух, а Доусон так ни о чем не подозревал. В лучшем случае, он понял бы все это в краткий миг, между пробуждением и смертью, когда будет уже слишком поздно двигать тот твердый предмет, покоившийся в его руке. Звук уличного движения оглушил его. Он стоял у края тротуара, бледный и потный. Нереальность сцены, разыгрывающаяся перед его глазами, буквально шокировала. Доусон стоял неподвижно, ожидая, пока не настоящий мир вновь обретет свою материальность. Потом взмахнул рукой, подзывая такси. Две порции виски поставили его на ноги. Теперь он был в состоянии вернуться к изложению дела, в котором проблема ответственности не вызвала никаких сомнений. Карузерс был занят в суде, и в тот день он больше его не видел. Галлюцинация тоже больше не возвращалась. После обеда Доусон позвонил своей бывшей жене и провел с ней вечер в садике на крыше ее домика. Пил он мало, пытаясь пробудить в себе что-то от яркого ощущения реальности, сопровождавшего его в начальный период супружеской жизни, но из этого ничего не вышло. На следующее утро Карузерс вошел в его комнату, присел на угол стола и вытащил сигарету. «Каков диагноз?» – спросил он. «Ты слышишь голоса?»
5: «И довольно часто»,
4: — ответил Доусон.
5: «Например, сейчас. Твой.
4: Этот Хендрикс и вправду так хорош?» Доусон почувствовал беспричинное раздражение.
5: «А ты думал, у него в кармане волшебная палочка? Любая терапия требует времени».
4: «Терапия? Он что, поставил тебе диагноз?»
5: «Да нет же!»
4: Доусон не испытывал ни малейшего желания говорить на эту тему. Он открыл лежавший перед ним справочник. Карузер закурил, бросил спичку в корзинку для мусора и пожал плечами.
5: «Извини, я думал, что...»
2: «Не извиняйся, все в порядке. Хендрикс и вправду неплохой психиатр, просто у меня нервы немного пошаливают».
4: Карузерс удовлетворенно буркнул что-то и вышел из комнаты. Доусон перевернул страницу, прочел несколько слов и почувствовал, что предметы вокруг него начинают сходиться. Утреннее солнце, светящее в окно, вдруг потускнело. В руке его снова был холодный предмет, а сам он чувствовал удушающий, отвратительный запах смерти. На сей раз он твердо знал, что возвращается к реальности. Это продолжалось недолго, а когда кончилось, он по-прежнему сидел неподвижно, глядя то на ненастоящий стол, то на ненастоящую стену. Звуки уличного движения доносились как сквозь дрему. Клубы дыма, валившего из корзины для бумаг, явно снились.
5: «Надеюсь, ты не сомневаешься в том, что здесь реально», —
4: презрительно сказал его двойник. Дым сменился оранжевым пламенем, затем вспыхнула штора. «Пожалуй, придется проснуться». Кто-то крикнул. Миссис Анструтер, его секретарша, стояла в дверях и указывала на что-то пальцем. Началась суматоха, крики, брызнула пена из огнетушителя. Пламя погасло, дым рассеялся.
6: «О боже!»
4: — шумно вздохнула миссис Анструтер, вытирая с носа следы сажи.
6: «Как хорошо, что я вошла, мистер Доусон. Вы сидели, уткнувшись в книгу».
5: «Да», — сказал Доусон. «Я ничего не заметил. Придется поговорить с Карузерсом, чтобы впредь не бросал спички в корзину».
4: Но вместо этого он позвонил Хендриксу. Психиатр мог принять его через час. Доусон занялся кроссвордом, а в 10 поднялся наверх. Он разделся, и Хендрикс обследовал его с помощью стетоскопа, тонометра и прочих замысловатых устройств.
5: «Ну и что?»
4: «Все в норме».
5: «Выходит, у меня просто бзик?»
4: «Бзик?» — переспросил Хендрикс. «Подойди-ка сюда. Признавайся, что случилось?» Доусон рассказал обо всем.
5: «Это как эпилепсия. Я понятия не имею, когда начнется следующий приступ. До сих пор они продолжались недолго, но это ни о чем не говорит. Кроме того, остается впечатление нереальности. Я отлично понимал, что в корзине горит бумага, но считал, что это не настоящий огонь».
4: «Галлюцинации имеют тенденцию развиваться, а реориентация не всегда бывает мгновенной». Доусон куснул ноготь.
5: «Конечно. Но, допустим, Карузерс решил выпрыгнуть в окно. Я бы даже не попытался его остановить. Черт возьми, мне нужно было бы пройти по краю крыши, тогда бы я знал, что может случиться беда. Все это просто сон».
4: «Сейчас тебе тоже кажется, что ты спишь?»
5: «Нет»,
4: — решительно ответил Доусон.
5: «Разумеется, нет. Это чувство появляется только во время приступа и сразу же после него».
4: «Ты снова чувствовал в руке этот твердый предмет?»
5: «Да, и тот же смрад, и было что-то еще».
4: «Что?»
5: «Не знаю».
4: «Пошевели этот предмет. Ты должен это сделать. Это следует из теста 4-байтовых слов. И ни о чем не беспокойся».
5: «Даже о том, что упаду с крыши?»
4: «Забудь ты на время об этой крыше», — сказал Хендрикс. «Если тебе удастся раскрыть значение символики, ты излечишься».
5: «А если нет, то мне грозят галлюцинации второго порядка?»
4: «Я вижу, ты кое-что подсчитал. Послушай, если тебе кажется, что ты самый богатый человек на свете, а в кармане у тебя нет ни гроша, как это можно объяснить?»
5: «Не знаю»,
4: — ответил Доусон.
5: «Может, я просто эксцентричен?»
4: Хендрикс так энергично покачал головой, что подпрыгнули его обвислые щеки.
5: «Нет.
4: Логичнее предположить, что ты стал жертвой грабителей, понимаешь? Не пробуй подгонять фальшивые значения к своей пыльной оконной раме. Дело не в том, что ты видел какого-нибудь типа, который выкрадывает из столярной мастерской оконную раму и выносит ее под мышкой, или чтобы думал, что союз стекольщиков решил тебя преследовать. Нужно искать истинное значение символов. Еще раз повторяю, пошевели тем предметом, который держишь в руке, не бойся этого».
5: «Окей»,
4: — согласился Доусон,
5: — «пошевелю, если смогу».
4: Сон приснился ему в ту же ночь, но это был нормальный сон. Привычная галлюцинация не появлялась, зато ему снилось, будто он стоит под виселицей с веревкой на шее. Вдруг появился Хендрикс, размахивая свитком, перевязанным голубой ленточкой.
7: «Ты помилован!»
4: — крикнул психиатр. «Вот приказ, подписанный самим губернатором». Он сунул бумагу Доусону.
7: «Посмотри!»
4: — приказал он.
7: «Развяжи ленту».
4: Доусон не хотел этого делать, но Хендрикс настаивал. Когда, наконец, он потянул за конец ленты, то увидел, что она соединена с длинной веревкой, лежащей на платформе с концом, укрытым от его глаз. Щелкнула задвижка, и люк под его ногами открылся. Потянув за конец ленты, он сам привел в действие механизм. И повис. Проснулся он весь в поту. В темной комнате было тихо. Ночные кошмары не мучили его уже много лет. Сон еще дважды посещал Хендрикса, и каждый раз психиатр расспрашивал его все детальнее. Однако разговоры всегда кончались одинаково. Нужно определить символ, шевельнуть предмет, вспомнить. На третий день, сидя в приемной Хендрикса, Доусон вспомнил. Его окружила хорошо знакомая атмосфера, тяжелая, пропитанная болезнью. Он попытался сосредоточиться на зданиях за окном, но не смог справиться с приступом. В последний момент он вспомнил совет Хендрикса и, едва почувствовав в руке холодный твердый предмет, изо всех сил попытался сдвинуть его с места. «Налево!» — подсказал ему что-то. «Налево!» Нелегко было преодолеть вялость, чувство духоты, давление галлюцинации. Он не мог шевельнуть этот предмет. Однако, в конце концов, импульс дошел до его ладони, пальцы сжались, и он толкнул. Что-то стукнуло, и... Он вспомнил. Последнее перед... Перед чем?
7: «Терапия жизнью», — произнес голос. «У нас бывает по нескольку случаев каждый год, и мы должны обезопасить себя от этого».
4: Корестли провел восьмипалой ладонью по потной лысине.
7: «Тесты показывают, что тебе это нужно, Доусон».
5: «Но я не...»
7: «Конечно, ты не знал. Этого не обнаружить без специальных приборов. Но ты нуждаешься в лечении, это уж точно».
5: «У меня нет времени», — сказал Доусон. «Упрощающие уравнения только начинают обретать понятный вид. Сколько я должен провести в коконе?»
7: «Около полугода», — ответил Корестли. «Впрочем, это не важно».
5: «Кроме того, Фар вошел в него в прошлом месяце».
7: «Он тоже нуждался в этом».
4: Доусон угляделся в стену. Под воздействием мысленного импульса матовость сменилась прозрачностью, и он увидел город. Корестли сказал:
7: «Никогда прежде ты этого не испытывал. Ты один из самых молодых. В этом нет ничего плохого, это стимулирует, лечит и, в конце концов, просто необходимо».
5: «Но я чувствую себя совершенно нормально».
7: «Приборы не лгут. Коэффициент эмоций просто фатален. Послушай, Доусон, я намного старше тебя и проходил через это 12 раз».
4: Доусон поднял на него взгляд.
5: «И где ты был?»
7: «Каждый раз в иной эпохе, в той, которая лучше всего подходила для конкретных отклонений. Один раз это была Бразилия 1980 года, другой раз — эпоха реставрации в Лондоне. И во Второй Римской империи я тоже побывал. У меня было множество работы, я провел 10 лет в Бразилии, создавая там резиновую промышленность».
5: «Резиновую?»
4: Корестли усмехнулся.
7: «Резина — это субстанция, которая играла очень важную роль в ту эпоху. Я был занят все время. Это прекрасный способ лечения. Единственная терапия, которую знали люди в то время, включала живопись и прочие виды искусства. Видимые и ощутимые. Это не была терапия чувств, терапия духа, которой пользуемся сегодня мы. Их разумы не были достаточно развиты».
5: «Мне ненавистна сама мысль, что я буду заперт в теле с 5 чувствами», — сказал Доусон.
7: «Ты не будешь помнить, что когда-то было иначе. Твоя память будет искусственно заблокирована. Твою жизненную энергию поместят тело, созданное для тебя в эпохе, которую мы выберем со всей тщательностью. Ты получишь набор фальшивых воспоминаний специально для этого периода. Скорее всего, ты начнешь с детства и благодаря темпоральному сжатию сможешь прожить 30 или 40 лет, пока здесь пройдет полгода».
5: «Мне это по-прежнему не нравится».
7: «Путешествие во времени — лучшая терапия, известная нам сегодня», — сказал Корестли. «Ты попадешь в новое общество, впитаешь комплекс совершенно иных ценностей. И в этом заключен самый важный лечебный фактор. Ты будешь оторван от группового инстинкта, источника всех наших неприятностей.
5: «Но...» — воскликнул Доусон. «Ведь нас всего 4000. Одиноких, единственных в мире. Если мы не будем работать быстрее...»
7: «Нам не хватает сопротивляемости. Проблема заключается в том, что много сотен поколений наша раса принимала мнимые ценности, противоречившие первобытным инстинктам. Чрезмерное усложнение и упрощение – все не на своем месте. Наша раса давно исчезла бы, не начни мы развивать ментальные способности. Некогда человек по фамилии Клеменс сконструировал механическую печатную машину. Идеальное устройство, имевшее лишь один недостаток – оно было слишком сложным. Пока она работала, все было превосходно, но когда-нибудь она должна была испортиться.
5: «Я знаю проблему старых машин», — подхватил Доусон. «Они так чудовищно сложны, что человек не может с ними справиться».
7: «Мы боремся с этим», — ответил Карестли. «Медленно, но успешно. Нас всего 4000, но мы уже знаем нужную терапию. Проведя в том времени 6 месяцев, ты станешь новым человеком. Сам убедишься, что терапия времени пустяк, хотя совершенно необходимый».
5: «Надеюсь. Я бы хотел поскорее вернуться к своей работе».
7: «Если ты вернешься к ней сейчас, то через год сойдешь с ума», — объяснил Карестли. «Путешествие во времени — это своего рода прививка. Ты должен согласиться. Мы отправим тебя в 20 век».
5: «Так далеко?»
7: «Те времена подходят к твоему случаю. Ты получишь полный набор воспоминаний и, оказавшись в прошлом, ничего не будешь помнить о действительности. Разумеется, о нашей действительности».
5: «Что ж», — буркнул Доусон.
7: «Идем». Карестли встал и подплыл к диску трансмиттера. «Твоя матрица уже подготовлена. Тебе только нужно...» Доусон лег, и кокон сомкнулся вокруг него. Последний раз взглянул он на дружелюбное лицо Карестли, затем стиснул ладонь на рычаге аппарата и передвинул его вправо. И стал Фредом Доусоном с полным набором фальшивых воспоминаний. Однако теперь он вновь находился в аппарате с носом, прижатым к стеклянному визиру, смердевшему дохлыми мухами. При каждом вздохе затхлый воздух царапал горло. Все вокруг было погружено в серый полумрак. Он послал мысленный импульс. Снаружи вспыхнул свет. Дальняя стена стала прозрачной. Он вновь мог видеть город. Он сильно изменился, стал гораздо старше. Корпус аппарата, в котором лежал Доусон, покрывал толстый слой пыли. Огромное красное солнце погрузило город в кровавые сумерки. Нигде не было ни следа организованной деятельности. То тут, то там, среди руин двигались какие-то фигуры, но отсюда невозможно было разглядеть, чем занимаются эти люди. Он взглянул на административное здание, последнее великое творение его расы. Время наложило свой отпечаток и на него. Много лет прошло с тех пор, как он был замкнут в аппарате. Среди руин выделялись лишь самые высокие строения, а бледные существа, видимые кое-где в этом хаосе, не выглядели разумными. Последняя искра надежды погасла. Мутные воды истории сомкнулись над 4000 людей. С помощью своего разума он убедился, что во всем мире для него уже не было спасения. Групповой инстинкт победил. Он не мог больше дышать. Теперь Доусон знал, что именно этот удушливый кошмар является реальностью. Его организм, в котором вновь начались все жизненные процессы, жадно поглощал последние миллилитры кислорода, оставшегося в герметичном коконе. Конечно, он мог открыть крышку аппарата, только вот зачем? Доусон шевельнул рукой, и рычаг устройства вновь оказался в правой позиции. Он сидел в приемной психиатра. Секретарша по-прежнему что-то писала. Яркие лучи утреннего солнца бросали на коврик ослепительные пятна. Реальность.
6: «Вы можете войти, мистер Доусон».
7: Он встал и вошел в святилище Хендрикса. Пожал ему руку, буркнул что-то и опустился в кресло. Хендрикс взглянул на историю болезни.
1: «Окей, Фред», — сказал он. «Ты готов к очередному тесту на ассоциативной связи? Сегодня ты выглядишь получше».
5: «Правда?»
7: — удивился Доусон.
5: «Может, потому что теперь я знаю, что означают символы?»
7: Хендрикс внимательно посмотрел на него.
1: «Знаешь?
5: Может, это вообще никакие не символы? Может, именно это и есть реальность?»
4: И тут навалились знакомые ощущения. Пыльная, удушливая клаустрофобия, оконная рама, гнусный смрад, идущий непонятно откуда, и страшное чувство бессилия. Теперь, уже зная, что все кончилось, он вновь увидел сидящего за столом Хендрикса, который говорил что-то об опасности галлюцинации второго порядка и о чувстве реальности.
5: «Главное — найти подходящую терапию», — констатировал ненастоящий человек.

0: Проект аудиокниги «Клуб». Илья Варшавский. Сборник рассказов «Вечные проблемы». Читает Александр Дунин.
1: Вечные проблемы. Соломенно-желтый шар медленно вращается на экране. Раскаленные пустыни, высохшие водоемы, растрескавшиеся голые скалы. Мертвая, покинутая планета. Народный уполномоченный

0: темного города. Центральный пульт. Здесь еще чувствуется жизнь. Сияющие белизной панели, тысячи разноцветных лампочек, экраны с изображениями ритмично работающих машин, дрожащие стрелки приборов. Одну за одной он нажимает кнопки. Реакторы аварийного освещения. Зеленый сигнал вспыхивает на щите. Подтверждение запуска реакторов. Остановка кислородных станций. Остановка фабрик синтетической пищи, лаборатории органического синтеза, климата, промышленных предприятий, связи, транспорта, горнорудной промышленности. Теперь уже почти все стрелки приборов стоят на нуле. Гаснут лампочки на щитах. Застыли в непривычной неподвижности изображения машин на экранах. Подземный мир планеты погружается в сон. Последняя кнопка. Энергоснабжение. Темнеющие экраны. В тусклом свете ламп аварийного освещения зал центрального пульта кажется бесконечным. Старый, смертельно уставший человек поднимается по ступеням неподвижного эскалатора. Жар раскаленной поверхности планеты проникает через плотную ткань космического комбинезона. Пора включать индивидуальное охлаждение. Пилот нетерпеливо поглядывает на часы. До старта осталось 15 минут. Небольшая задержка, и все навигационные расчеты придется делать заново. Почему же он так медленно идет? «Товарищ уполномоченный! Корабль готов к старту! Экипаж и пассажиры в кабине!» «Мария уже сняла скафандр?»
1: «Нет, она в грузовом отсеке».
0: «Попросите, пожалуйста, ее выйти». Пилот сокрушенно смотрит на циферблат, но уполномоченный слишком занят своими мыслями, чтобы это заметить. Через несколько минут маленькая фигурка в мешковатом комбинезоне сбегает по трапу. «Что-нибудь случилось?» Голубые глаза тревожно смотрят сквозь стекло шлема. «Простите, что я вас побеспокоил. Мне хочется перед отлетом посмотреть на ваших питомцев».
2: «Пройдем в колонию?»
0: «Нет, вызовите старшего сюда». Мария вытаскивает из купола шлема тонкий прут антенны.
2: «А-381, срочно направляйся к месту старта. Ориентируйся по моим радиосигналам».
0: Пилот, безнадежно махнув рукой, поднимается по трапу. Нужно все подготовить для корректировки расчетов. Уполномоченный с любопытством смотрит на приближающуюся фигуру робота.
1: «А-381 прибыл по вашему вызову».
2: «С тобой хочет говорить наш начальник».
1: «Слушаю».
0: «Мы улетаем».
1: «Знаю. Вы когда-нибудь вернетесь?»
0: «Нет. Мы навсегда покидаем Солнечную систему. Живые здесь не могут больше оставаться. Теперь хозяевами планеты будут роботы. Ты хорошо знаешь свои обязанности?»
1: «Хранить в памяти человеческие знания, беречь себя и все, что нам оставлено живыми, производить себе подобных и обучать их, менять тактику поведения в зависимости от внешних условий, непрерывно совершенствоваться в случае появления на планете пришельцев из космоса, передать им то, что заложено в нашей памяти живыми, и все, сохранившееся к этому времени на планете».
0: «Правильно. Не забывай, что находиться в подземельях опасно. Ожидаются землетрясения. Подземные города, вероятно, будут разрушены. Вам придется производить раскопки».
1: «Это заложено в нашей программе».
0: «Следите за тем, чтобы ваши солнечные батареи были всегда заряжены».
1: «Знаю».
0: «Планета лишилась атмосферы. Сейчас на поверхности очень велика метеоритная опасность».
1: «Наша колония уже под крышей».
0: «Хорошо. Можешь идти. Помни, живые доверили вам все, что ими было добыто за многие миллионы лет».
1: «Помню».
0: «Иди. Желаю успеха».
1: «Удачного полета».
0: «Спасибо». Черное небо с нетерпимо ярким светилом над головой. Свинцовые подошвы глубоко ушли в толстый слой желтой пыли. Время идет,

0: Уполномоченный о чем-то думает, забыв про старт. Девушка не решается прервать его размышления. «Боюсь, Мария, что они не справятся. Сейсмические прогнозы очень неблагоприятны. Этот астероид пробудил такие силы в недрах планеты, против которых беспомощны даже мы. Откровенно говоря, я больше рассчитываю на музей-спутник, чем на ваших роботов».
1: «Можете быть совершенно спокойны. Это автоматы самого высокого класса».
0: «Хорошо. Идите в кабину. Скажите пилоту, что я приду через 2 минуты».
2: Он ждет, пока девушка скроется во входном люке, опускается на колени и бережно собирает в платиновую шкатулку горсть пыли с лика мертвой планеты. Прошло 2 миллиона лет, а крохотная, лишенная атмосферы песчинка на краю галактики, лежащая в стороне от маршрутов лайнеров космического содружества, так и не привлекла ничьего внимания. Что же касается роботов, то, впрочем, лучше послушаем, что они сами говорят.
3: Председатель. Уважаемые коллеги, наш симпозиум посвящен одной из наиболее интересных проблем современной науки — гипотезе немашинных форм жизни. Слово для сообщения предоставляется профессору химического синтеза автомату класса А, досточтимому Ла-3693. Прошу вас, профессор.
2: Ла-3693.
3: Жесткий регламент, принятый на наших собеседованиях, позволяет мне, к сожалению, ограничиться только кратким сообщением о полученных экспериментальных данных и вытекающих из них предположениях. Более подробно материал изложен в тезисах доклада, розданных участникам совещания. В течение последних лет в нашей лаборатории ведутся опыты по синтезу высокомолекулярных углеводородных соединений. В этом году нам удалось создать небольшой комок слизи, проявляющий все признаки того, что мы привыкли называть жизнедеятельностью.
2: Оживление в зале.
3: В жидкой органической среде этот комок обнаруживает способность к самопроизвольному передвижению, реагирует на раздражение током и усваивает находящиеся в растворе вещества вследствие не вполне еще разгаданных процессов окисления этих веществ, обеспечивается необходимый энергетический жизненный баланс. При отсутствии кислорода в жидкости комок погибает. Наиболее интересным свойством полученных в последнее время вариантов слизи является ее способность, ассимилируя органические соединения, расти и размножаться делением. Таким образом, не подлежит сомнению, что здесь мы имеем дело с совершенно новой формой жизни, резко отличающейся от привычных нам представлений о высокоорганизованной материи. Может быть, где-нибудь во Вселенной существуют миры, где органическая жизнь достигла того же высокого развития, как и на нашей планете машинная.
2: Оживление в зале. Иронический скрип на скамьях автоматов класса «Б».
3: Я понимаю, что автоматов класса «Б» больше интересует техническое применение сделанного открытия. Мне кажется, что способность полученного вещества реагировать на внешнее раздражение позволит использовать ее в некоторых счетно-решающих устройствах, облегчающих работу автоматов, а вследствие, может быть, даже создать на этой базе некое подобие электронного мозга.
2: Председатель.
3: Слово предоставляется заведующему кафедрой эволюции машин, автомату класса А, достопочтенному Ра-8441.
2: Ра-8441.
3: Доложенный здесь нашим ученым коллегой экспериментальный материал очень интересен, и у нас нет никаких оснований сомневаться в его достоверности. Однако я вынужден возразить по поводу некоторых выводов докладчика. Неясно, действительно ли мы имеем дело в данном случае с проявлением жизнедеятельности в полном смысле этого слова. Мне кажется, что реакции на раздражение током могут быть просто следствием изменения поверхностного натяжения комка слизи.
2: Может быть, на этом принципе и возможно какое-то моделирование некоторых функций полупроводникового нейрона, однако сомнительно, чтобы из столь примитивных моделей когда-нибудь удалось создать хотя бы жалкое подобие электронного мозга. Не следует забывать, что в основе всякой мыслительной деятельности лежит способность хранить информацию, называемая памятью. При всем разнообразии известных нам видов памяти – магнитный, емкостный, криогенный – ни один из них не может быть осуществлен в органической материи. Таким образом, следует считать все предположения о возможности моделирования мыслительных процессов автоматов комбинацией элементов, составленных на базе углеводородных соединений, совершенно беспочвенными.
1: Председатель.
2: Слово предоставляется доктору философии, заслуженному автомату класса А, высокочтимому на 5426.
1: На 5426.
2: Мне хотелось бы подойти к обсуждающейся проблеме с несколько иных позиций, чем это было сделано в предыдущих выступлениях. Прежде всего, требуется определить само понятие жизни. По нашим представлениям, оно складывается из следующих элементов. А. Наличие устройств, превращающих солнечный свет в электрическую энергию, являющуюся основой моторной деятельности организма и протекающих в нем мыслительных процессов. Б. Способности конструирования себе подобных и передачи им накопленного опыта. Может ли органическая материя удовлетворять этим условиям? Мы знаем, что на базе углеводородных соединений нельзя создать фотоэлементы, преобразующие излучение в электрическую энергию. Поддержание энергетического баланса за счет реакции окисления возможно только в жидкой среде, так как в контакте с газообразным кислородом органические существа немедленно бы сгорели. Нам удается получать жидкости только в лабораторных условиях. Можно, конечно, пофантазировать и представить себе гипотетический мир, в котором вещество находится в жидкой фазе и содержит все необходимое для жизнедеятельности органических существ. Что же произойдет в этом случае? Бесконтрольное размножение в геометрической прогрессии путем деления очень быстро исчерпает все жизненные ресурсы среды, и размножающаяся материя сама себя лишит того, что служит предпосылкой для ее существования. Вывод напрашивается сам собой. Предположение о существовании в природе углеводородных форм жизни не выдерживает критики.
1: Председатель.
3: «Есть еще желающие высказаться. Вы хотите? Ваш индекс и звание?»
2: «Отлично. Слово предоставляется аспиранту Института истории планеты, автомату класса В, полупочтенному UV-9611-7442».
1: UV-9611-7442. «Я, так сказать, малокомпетентен и вообще не берусь утверждать. Но мне кажется, в общем, что, может быть, изображение странных существ, попадающихся в раскопках древних поселений эры примитивных машин, считающихся плодом творчества первобытных автоматов, не были ли они на самом деле памятниками культуры органических пришельцев из космоса, подчинивших себе в ту далекую эпоху наших предков?» Веселый скрип в зале, переходящий в оглушительный скрежет.
3: «Я еще думал, что, может быть, конический спутник нашей планеты, так сказать, дело их рук».
1: Шум в зале, крики, регламент.
3: «Простите, я, конечно, так сказать, не предполагал, вообще...»
1: Садится на место.
2: Председатель. «Разрешите подвести итоги нашей дискуссии. По-видимому, сегодня нет никаких оснований считать реальным существование в природе органических форм жизни на базе углеводородных соединений.
3: Что же касается технического применения парадокса, обнаруженного нашим коллегой, то, как мне кажется, попытки использовать его в новых счетно-решающих приборах могут заслужить внимание, хотя на пути реализации этой идеи стоит очень много чисто инженерных трудностей.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
5: Издательство 1С Паблишинг представляет

0: Андрей Круз. Я еду домой. Первое марта, среда, утро. Округ Юма, штат Аризона. Юго-западный угол этого без затей прочерченного прямыми линиями по пустыне штата, протянувшегося от Невады до Нью-Мексико, придавленного сверху мормонской ютой и поджимаемого снизу мексиканской границей. Жара, песок, сухой колючий кустарник, искусственно высаженные апельсиновые рощи, каменистые холмы, песок, чахлая растительность. Авиабаза морской пехоты, полигон национальной гвардии, граница, нелегалы. С Москвой 9 часов разницы во времени и примерно 30 градусов в температуре. Жарко здесь, очень жарко. И скучно. Медвежьи углы бывают у нас, в России. А здесь медведи хоть и водятся, но мелкие и мало. Назвал бы угол в честь койота, каких тут множество. Да неуклюже получается. Глухомань, короче. Я уже здесь год. И сколько придется торчать, один бог ведает. Надеюсь, не больше нескольких месяцев. А что поделаешь? Работа. Принесла меня нелегкая сюда в Америку кому-то, может, и на зависть, а завидовать того все и нечему. Америка бывает разная. Бывает та, что Лос-Анджелес с Нью-Йорком. Даже в Аризоне случается модерновый Феникс со своими богатыми пригородами. Но бывает и Юма. Когда-то Юма считалась воротами Калифорнии. Именно через нее текли тысячи переселенцев, едущих в апельсиновый штат искать лучшие доли. Они прибывали по реке Колорадо, тогда еще не разделенной многочисленными плотинами на озера и чахлые ручьи, пароходами, поездами по легендарной Union Pacific, здесь на тот момент заканчивавшейся. В общем, оживленное было место. Было. Теперь это маленький город посреди ничего. Около 80 тысяч жителей. Все здесь жалуются на скуку, плохих водителей. Что есть, то есть. Привыкли ездить по пустыне, куда черти понесут. Активность мексиканских банд и высокую для таких краев преступность. И это тоже правда. Граница под боком. А здесь она еще в таком кармане, что путей перехода множество. Охраняется она плохо. Волокут через нее кокаин мешками. Нелегалы идут толпами. По пути приворовывают все, что плохо лежит. Полиция за ними гоняется, но без большого успеха. Полиция тоже больше, чем наполовину из мексиканцев. Но, в общем, в потакании землякам не замечено. Конкуренция. Чем больше придет с той стороны, тем меньше всего останется этим, на этой стороне. Самый южный город округа Юма – Сан-Луис, американская часть поделенного пополам мексиканского городка Сан-Луис-де-Рио-Колорадо. Как и его мексиканская половина, этот пыльный и небогатый городишко, построенный между несколькими промзонами, населен в большинстве своем смуглыми людьми, полагающими родным языком испанский. Оттуда же расходится по всей Америке немалая часть белого порошка. Мексиканский картель Хуарес настолько прочно здесь засел, что в мексиканском Сан-Луисе есть даже улица Хуарес, как раз в честь него и названная. Она, что характерно, зажата между улицей Либертад, что означает «свобода», и улицей Революсьон, название которой переводить даже не надо. Сам же Сьюдад Хуарес тоже расположился неподалеку, как раз напротив техасского Эль-Пасо, а в Сан-Луисе у него лишь филиал. Еще в Сан-Луисе успешно функционируют сразу четыре весьма агрессивные молодежные банды, которые преимущественно занимаются наркотиками, но не брезгуют периодически грабить и воровать в самой Юме, воевать между собой и вообще причинять как можно больше проблем окрестностям. По наглости они значительно превосходят полицию. По вооруженности ей не уступают, а для тех, кто вообще переходит границы разумного, есть еще и государственная граница. Перебрался через нее, и ты в безопасности. А до рубежа из Сан-Луиса рукой подать, в самом прямом смысле этого слова. Еще банды активно режутся между собой, потому что, по слухам, пару из них втихую поддерживает картель Гольфа, а еще две верно служат картелю Хуарес. Так что противоречия между ними лежат глубокие, непримиримые, а если точнее, то спорят они о направлении движения кокаиновых потоков. Вообще, граница – главная головная боль местных властей. Сити Холл Юмы даже предоставляет льготное жилье всем, кто нанимается в Border Patrol. Надеются таким образом остановить бесконтрольное хождение в обе стороны. Кстати, я так и не могу понять, что мешает им вместо стены, которую перелезть можно без проблем, и вальяжного патрулирования на машинах вдоль нее, взять на вооружение опыт товарища Карацюпы с четвероногим другом Ингусом. То есть провести контроль на следовые полосы, организовать заставы и секреты. У нас-то граница была на замке. Население самой Юмы наполовину мексиканское, наполовину белое. Негров почти нет. Зато есть индейская резервация племени Какапа, в которой вальяжно живет около 1000 человек, пользуясь доходами аж с 3 казино, главного бизнеса индейских резерваций. Все дешево, потому что сюда никто не едет. Женщины все больше некрасивые, нечесанные, без косметики, неухоженные. Волосы в жменю взяла, заколкой заколола, напялила растянутую майку с застиранными шортами, кроссовки на веснущатые ноги и пошла. Здесь это зовется естественной красотой. Подозреваю по принципу, что естественно, то не безобразно. Да и толстоваты они в своей массе, не в моем вкусе, прямо скажем. Мы, русские, избалованы женской красотой, и зачастую, попадая в иные края, испытываем от ее отсутствия культурный шок. Жене красавица, ухоженной и элегантной, местные англосаксонки в подметки не годятся, так что моя супружеская верность здесь крепнет день ото дня. Раньше жена опасалась меня здесь бросать одного, но после последнего визита явно успокоилась, поняв, что конкуренток здесь нет и быть не может. Мексиканки тоже уже все больше многосемейные и многодетные, да и с индейской кровью, коренастые, невысокие. Короче, настолько отсутствуют соблазны, что я лучше буду честно смотреть в глаза семье, когда ее наконец увижу. Семья в Москве. Старший мальчишка в школе, младший в детском саду. Менять, пусть даже на год, хорошую московскую школу на захолустную аризонскую не стали. И правильно сделали. Я вот тоже жду не дождусь, когда можно будет счесть дело работающим и ехать домой, появляясь здесь потом с нечастыми визитами. Как сюда занесло? Почти случайно. Придумали некую полимерную сетку, удерживающую влагу в сухой почве, а заодно укрепляющую бока дренажных канав. Не я придумал, другие. Я только в производство взялся запустить. В Москве влагу точно удерживать никому не надо, там ее девать некуда. А здесь это дело насущное. Разумеется, оно не только в Аризоне насущное, но и много где еще. Да случайно отсюда первый большой заказ пришел, вот я и прилетел. Производство, благо оно совсем небольшое, разместили в Мексике, неподалеку совсем, а американцы сетку покупают. Так что здесь у нас торговая база. Потом и из Невады люди стали приобретать, а теперь и из Нью-Мексико заказчики подкатили. И вышло, что именно здесь работа пошла. А раз пошла, то я и застрял. У меня работают 3 человека. Главный человек после меня – Джек Симмонс. Белобрысый, не загорающий, поэтому с вечно красной физиономией, пробивающийся из-под жидких волос лысиной. Он менеджер, он главный. Он продает. И вообще, человек настолько незаменимый, что недавно я сделал его партнером. У него есть недостаток. Джек настолько зануден, что даже я стараюсь его избегать по возможности. Еще его избегает бывшая жена, которая лишь тянет с него алименты, общаясь через адвоката. Еще у меня работает помощница, упитанная веселая девушка Тереза Гонсалес, с сильной примесью индейской крови, делающей ее похожей на старые ацтекские статуи, которая сидит на телефоне, хихикает и общается с клиентами. Мексиканский акцент у нее отсутствует почти полностью, зато она сама разбирает любые акценты. А еще есть Пабло, Паблито. Маленького роста тощий мексиканец с густыми усами. Отец 6 детей, муж скандальной жены, вечно сидящий без денег, но на жизнь не жалующийся. Шутник и оптимист. Он у нас монтер, водитель фургона, экспедитор. Я стараюсь платить ему побольше, заставляя Джека закрывать ему сверхурочное, когда таковых и в помине нет. Джек злится, но делает. Паблито, судя по всему, это заметил, потому что стал по отношению ко мне подчеркнуто дружелюбен и по-доброму услужлив. Еще ему нравится, что я говорю не только по-английски, но и на испанском. А больше у нас и нет никого. Есть еще небольшой склад и офис в трейлере, где всем заправляет Джек. Сбился. Так что делать в Юме, штат Аризона? Искать себе развлечения. Какие? Первая мысль приходит сразу. Здесь все же Дикий Запад. Все с револьверами и винчестерами. Можно стрелять. Есть тир при оружейном магазине Sprague Sports. И у этого же самого Уилла Спрэга есть стрельбище, где палят из всего, что существует в природе. От револьверов одинарного действия в ковбойском стиле до пулеметов. В Аризоне, если расстараешься, можно стать владельцем любого оружия, даже третьего класса. На этот счет здесь просто. У Спрега оружие дают в аренду, чем я и пользуюсь. В этом ничего незаконного нет. А еще дают уроки, от которых я тоже не отказываюсь. Пару раз даже приезжал Тодд Барретт, чемпион Америки по практической стрельбе из пистолета, самой житейски полезной стрелковой дисциплине. И к нему на уроки я походил. Да и другие инструкторы неплохи. Грех жаловаться. По крайней мере, от них я услышал много откровений, которые смыли и стерли мой старый весьма ограниченный опыт стрельбы из служебного Макарова. Посмотри на меня тогда при сдаче нормативов. И сейчас. Теперь я просто Дикий Билл Хикок. Дикий Билл Хикок – легендарная личность времен гражданской войны в США. По одной версии, вспыльчивый меткий стрелок, чуть ли не бандит, по другой – справедливый шериф, боровшийся с бандитизмом. Возможно, и то, и другое. И двигаюсь, и палю на ходу, и попадаю, и вообще развлекаюсь, как могу. Всегда стрельбу любил, и в Москве по мере возможности ею занимался. Только вот с пистолетной стрельбой там большие проблемы. А жаль. Походил даже на занятия по городской тактике, где ты изображаешь из себя спецназовца, топая, пригнувшись с дробовиком или пистолетом-пулеметом по лабиринтам, расстреливая мишени. Интересно. Прямо детская игра в войнушку. На патроны уходит куча денег. Эдак по $20 за 50 штук, если к пистолету. Но поскольку других трат у меня немного, то могу себе такую блажь позволить. Чуть позже я обнаружил еще одно развлечение, которым увлекся. Я начал брать уроки пилотирования в аэроклубе, расположившемся в маленьком аэропорту Уэлтона, что километрах в 5 к востоку от моего дома. Не то чтобы я собирался покупать самолет, но удовольствие от учебных полетов было уже достаточным вознаграждением. Инструктор по имени Дэйв брал с меня $35 в час, за что взамен взялся провести обязательный 40-часовой курс, достаточный для получения лицензии пилота-любителя. Учеником я оказался способным, особенно учитывая, что в свое время окончил Московский авиационный институт и занимался в студенческом аэроклубе, то есть теоретическую часть летного дела знал не хуже самого инструктора. Так что к окончанию курса я вполне лихо и аккуратно пилотировал клубный Piper Comanche. Да и, получив лицензию, частенько приезжал на аэродром, чтобы полетать. Очень уж увлек процесс, хотя сами полеты обходились в копеечку. В общем, искал я себе занятия в этой самой Юме, потому что в противном случае оставалось только сидеть за компьютером или пиво глушить. А в больших количествах и то, и другое вредно. «21 марта, среда, все еще утро. Округ Юма, штат Аризона, США». День начался как обычно. Я вывел из гаража свой эндуро, или как их называют в Америке, грязевой байк, 600-кубовую Yamaha XT, оставил ее молотить в холостую на подъездной дорожке, а сам вернулся, чтобы подтолкнуть постоянно заедавшие ворота. Так и не могу собраться их подрегулировать. Когда едешь на работу, заниматься этим некогда, а когда приезжаешь домой, то уже неохота. Все время откладываешь, откладываешь, так и подталкиваешь рукой из месяца в месяц. Позор. А дел-то на 5 минут наверняка. Кстати, о доме. Он по размерам такой же, как и мой московский. Арендовал его с мебелью, и неплохой, что не так часто бывает. Оплачу я за него чуть больше $1000 в месяц. Тоже показатель того, что округ Юма – глухомань. Впрочем, я даже не в самом городе Юме живу. Там дороже. А именно в округе. В крошечном городишке Уэлтоне. В гольф-клубе, раскинувшемся на ручье под совсем не романтическим названием «Койотова купальня», где я даже начал поигрывать в эту аристократическую игру. Точнее, уроки брать. В гольф играть с кондачка не научишься. А что делать? Скучно здесь. Дом в аренду я нашел не столь по соображениям престижа, сколько по удобству поездок на работу, ну и цена понравилась. Когда жена была здесь, только морщилась, глядя на окружающий пейзаж. То ли дело у нас в Подмосковье, с видом на водохранилище и сосновый лес. За пределами гольф-комьюнити, которая тоже красотой не поражает. Рай заканчивался. За федеральным шоссе номер 8 были апельсиновые плантации и промзона, где и располагался наш склад. Там же раскинулись 2 трейлерных парка. Один для проезжих туристов, асфальтированный и расчерченный белыми полосами. где стояли редкие сверкающие Орви, и второй, оседлый, где в старых развалюхах, давно никуда не ехавших, называемых мобильными домами, селилась все больше всякая шваль вроде сезонных рабочих. Поэтому шоссе выступало естественным водоразделом между относительным богатством и бедностью. Причем бедностью отнюдь не той, которую классики именовали благородной. С противоположной стороны тянулись поля, владельцы которых и закупали нашу сетку. Вода здесь в дефиците, а сетка помогает ее экономить. Найти бы еще средство, которое помогло бы экономить им пестициды. По слухам, ничего из того, что было выращено здесь, в рот и брать нельзя было. Сплошная химия. Но я над этим слишком не задумывался, полагая, что от судьбы не сбежишь, а лишь избегал покупать полуфабрикаты. Закрыв все же ворота, я сел на мотоцикл и рванул с места, чуть приподняв его на дыбы. Одна радость от пребывания здесь. Мотоциклетный сезон круглый год, и есть где погонять на эндуре, потому как вся пустыня в моем распоряжении. Разумеется, когда жена приезжала, приходилось брать машину в прокат, но пока в гараже лишь мотоцикл с велосипедом место занимают. Вчера утром около часа проболтал по телефону с женой, потом весь день настроение было почти убитым. Услышал ее голос, она еще поплакала, дала с мальчиками поговорить. Тяжело столько времени без них, на стену уже лезу. Пусть они здесь летом были, а жена еще и позже прилетала, но тоска ужасная. Мальчишки там без меня растут, а я, понимаешь, сетку дренажную местным фермерам продаю. А что делать? По-другому продавать не получилось. Сегодня настроение хоть немного поправилось, да и день ожидался хлопотный. Большой заказ нам подкинули, который с трудом разруливался с производством. Надо было что-то решать. Вот я и выехал сегодня пораньше. Солнце только поднималось, светя мне прямо в глаза, пока я выруливал по Колорадо-авеню к Уильямс, которая вела к мосту, перекинувшемуся через шоссе. Было ветрено, по серому асфальту дороги несло песок, которого тут было от края и до края. К вечеру ветер может совершенно разгуляться, и начнется настоящая песчаная буря. Мерзкое явление, если честно. Потянет, как из печки с севера, из пустыни Мохаве и одноименного округа. Понесет песок и пыль, закроет небо, потемнеет. Гадко. Когда я уже почти заехал на мост, прямо за спиной у меня взвыла сирена. Я притормозил, полагая, что кому-то вздумалось остановить меня. Но оказалось, что ошибся. Мимо пронесся на большой скорости черно-белый полицейский «Хаммер» второй модели. И на таких здесь катается полиция. Неслись они энергично. Меня даже волной воздуха качнуло. Мигали разноцветными люстрами. Перед оросительным каналом в глубоком крене полицейская машина свернула налево, на Тирдроп-роуд, в сторону трейлерного парка. Опять там что-то случилось. Кто-то кого-то пристрелил или зарезал. На краже и прочее подобное полиция туда не катается. Их просто не зовут. Или пьяная драка между соседями, или что-то в таком духе. Эти драки обычно плавно перетекают в поножовщину. Редкий мексиканец в трейлер-парке не носит ножа, а живущие в Сан-Луисе холодному оружию предпочитают автоматы Калашникова, которых в виде китайских, румынских и польских клонов осело в этих краях немало. А мексиканские банды сделали из нашего калаша настоящий фетиш. Для них он символ революции и борьбы с той самой Америкой, в которую они переселились. Хотя никакого противоречия для них в этом нет. В свое время США эту землю отобрали у Мексики, а теперь мексиканцы считают свое переселение в эти края лишь восстановлением исторической справедливости, к чему их, кстати, весьма активно подталкивает мексиканское правительство. Реконкиста идет полным ходом. И идеи об отделении от США с организацией государства Ацтлан носятся в воздухе. Впрочем, всерьез их никто не воспринимает. Я проскочил поворот к трейлер-парку, прокатил мимо высаженных стройными рядами апельсиновых деревьев, как раз и дававших работу его обитателям, выехал на Лос-Анджелес-авеню, широкую и пыльную улицу, тянущуюся между сетчатыми заборами с выросшими вдоль них сухими кустами. Заборы огораживали территории складов, крошечных фабрик по упаковке цитрусовых, склада стройматериалов Тилмана, фабрички по разлитию пальмового масла и прочей подобной дряни, на которой в дешевых закусочных поджаривают начинку для бургеров. Склад сельскохозяйственных химикатов компании «Гован», с которого их раскупали все окрестные фермеры, и так далее. Даже крошечная нефтебаза была, чуток поодаль. Ветер нес по улице пыль, шары перекати-поля, рваную оберточную бумагу, какой-то мусор, В общем, выглядело все достаточно уныло. Сыпануло мелким песком, так что я вынужден был щиток шлема немного опустить. За Лос-Анджелес-авеню раскинулся песчаный пустырь, за которым уже выстроились ряды обшитых сайдингов домов местных обитателей. Я проскочил до самого конца улицы, где привольно раскинулись еще три трейлер-парка, один из которых носил гордо название «Наконечник стрелы», а второй именовался, как здесь часто бывает, в честь одного из отцов-основателей. В глубоком крене, покуражившись, свернул влево и оказался у решетчатого забора с воротами, за которыми стоял наш офис-трейлер. Все, приехал. Остановился перед воротами, огляделся. Я вообще имею привычку в этом месте всегда оглядываться, поскольку здесь соседство не слишком вдохновляющее. И опять оказался прав. Среди трейлеров стояли фургон скорой помощи и две полицейские машины. Еще один «Хаммер» и «Краун Виктория». И тут что-то случилось. Из фургона появился Джефф, бывший инструктор с полигона Национальной гвардии, теперь работающий частным охранником. По ночам он дежурил у нас в офисе, охраняя склад. Не только наш, а целый квартал складов, но базировался у нас. И им удобно, Джеффа и его сменщиков я имею в виду, да и нам тоже хорошо. Забраться сюда пытались не раз, хотя совершенно ничего ценного для себя обитатели трейлеров найти бы не могли. На кой черт им мотки темно-зеленой полимерной сетки? Разве что украсть компьютер с телефоном из самого офиса. Джефф отпер ворота и закрыл их за мной, когда я заехал на территорию. На нем была полувоенная серая форма, которую носили все в их агентстве. На поясе висела кобура с пистолетом, старым добрым кольтом 1911, правительственной модели. В этом Джефф был консерватором, потому что все остальные его коллеги из охранного агентства ходили с новомодными глоками. С другой стороны на поясе висели деревянная дубинка и наручники. «Доброе утро, сэр!» — поприветствовал он меня. Он вообще всегда обращался ко мне, сэр, хоть меня это несколько напрягало. Хотя здесь так принято. Это с непривычки я так реагирую. «Доброе утро, Джефф!» — кивнул я в ответ, стаскивая с головы шлем и рывком расстегивая молнию нейлоновой куртки. «Что там за шум?» — я ткнул пальцем в сторону трейлеров, затем начал стаскивать перчатки. «Не знаю, сэр!» пожал он плечами. Но шум там ночью был изрядный. Чертовы спики орали до самого утра, а потом понаехала полиция. Сейчас половина из них уже уехала обратно. Спиками в Америке называют всех латиноамериканцев. Откуда взялось само слово, существует масса теорий, и ни одной правдоподобной. Пишется как S-P-I-C. Джефф, прямой потомок первых поселенцев англосаксов, официально мексиканцев недолюбливал. Хотя я постоянно замечал его приятельски беседующим с Паблито. Если точнее, то именно с Паблито он и дружил. «Опять поножовщина была, наверное», — кивнул я. «Не думаю, сэр», — мотнул головой Джефф. «Там еще и стреляли. Я всю ночь просидел, как на иголках. Кстати, новости с родины уже знаете?»
1: «Не понял. Что за новости?» — насторожился я.
0: «Я же говорил вам, что иногда все же полезно смотреть телевизор», — усмехнулся он. Вот вы его презираете, а в результате не знаете последних новостей. В Москве какие-то беспорядки было в новостях.
1: Что за беспорядки?
0: Никто ничего толком не говорит, но есть жертвы. И показывали ваших копов, стреляющих на улице.
1: Он помолчал и добавил.
0: Всерьез стреляли. Из автоматов.
1: Вот как. А Маша вчера ничего не сказала. Странно. Хотя в нашей тихой деревне можно и не услышать ничего. Да и новости она не смотрит, тем более надо ей позвонить. И в интернет я вчера не залезал, а вот это зря. Джефф-то на самом деле не совсем прав. Мне компьютер с успехом заменяет как телевизор, так и газеты. Я прошел в пустой офис, повесил шлем с курткой на вешалку и уселся за стол Джека. Он только через час подъедет, так что можно сидеть. Включил компьютер, глянул на часы. Так, позвоню, пока компьютер грузится. В Москве уже 6 часов вечера. Если там что и случилось, Маша должна была знать. Придвинул телефон, натыкал номер ее мобильного, прислушиваясь к пиликанью тонального набора в трубке. Взяла она трубку после 5-го гудка. Я посчитал. «Золотая», — вместо приветствия сказал я. «Можешь говорить? Терпеть не могу, когда она болтает по телефону, сидя за рулем. Лучше перезвоню». Она поняла смысл вопроса, ответила. «Я дома. Никуда сегодня не выходила». Юрка приболел, сопливил, так что в школу не пошел. Обожаю ее голос. Грудной и мягкий. Как же я по ней тоскую. И ты не заставляла? Очень удивился я. Это у них камень преткновения. Наш старший сын 10 лет, как и любой другой ребенок, рад поболеть. Мама всегда подозревает его в симуляции и гонит в школу чуть не пинками. Если оставила дома, значит, у него точно сопли до пупа сегодня. Правда заболел, засмеялась она, но в постель загнать не смогла. Целый день с Сашкой бесился. Сашка наш младший, ему 3. Как это ни странно, но друг друга старший и младший обожают. Готовы играть вместе целыми днями. Обычно при такой разнице в возрасте бывает по-другому. Если возятся вдвоем, младший тоже заразится. А разогнать их по разным комнатам невозможно. «Что у вас в Москве делается?» — спросил я о главном. «В новостях здесь что-то болтают». «Не знаю, Вовка звонил. Сказал, что вроде в городе чуть ли не психи разбежались откуда-то. Стреляли там, еще что-то в этом духе».
0: «Ты бы повременила вообще Юрку в школу возить», — сказал я, читая заголовки новостей в Яндексе. «Тут о вспышках немотивированного насилия в городе пишут. Посидите дома».
1: «А мы и так сидим. Куда мне с больным деваться?» — засмеялась она.
0: А ее смех меня вообще с ума сводит. Сижу вот, слушаю и схожу. Почему не могу там сидеть и с ума сходить?
1: Вот и посидите, — выразил я общую идею.
0: И новости послушай. Знай, что говорят. А то начнется, как тогда, когда Боря по парламенту из танков стрелял.
1: Думаешь, так серьезно?
0: Голос стал слегка обеспокоенным. Отмечены вспышки немотивированного насилия, есть жертвы, сообщили по крайней мере о 20 погибших и 200 раненых. Начальник ГУВД города Москвы и так далее. Прочитал я ей с экрана. 200 раненых в городе при вполне мирной жизни за одни сутки? Это очень много. Это уже боевые потери.
1: Ой,
0: она явно испугалась.
1: И что делать?
0: Еда дома есть?
1: Естественно.
0: Даже оскорбилась она.
1: Ты за кого меня принимаешь?
0: За счастье мое принимаю. Отмазался я. Я имею в виду, еда на несколько дней есть в холодильнике?
1: «Конечно. Мы же позавчера на неделю запаслись».
0: «Тоже верно. По субботам мы всегда на неделю еды накупали. При загородной жизни так удобнее. Ехали всей семьей в торговый центр, дети бесились у игровых автоматов, а мы наваливали по 2 тележки всякого съестного. Хорошо, что они эту привычку не оставили». «Вот что. Меня что-то во всем этом беспокоило, но я не мог понять, что». «В общем, никуда не ходите. Потусуйтесь дома, кино посмотрите. Проведите время, в общем, ладно?»
1: «Да что такое?» — удивилась жена. «Ты о чем-то не говоришь, я же тебя знаю».
0: «Я пока сам не знаю, о чем не говорю», — сознался я. «Тут тоже какие-то безобразия ночью были. И погода плохая, вроде как песчаная буря идет. От этого, наверное, настроение такое, что ждешь неприятностей. В общем, посидите, я буду позванивать, хорошо?»
1: «Хорошо», — протянула она озадаченная.
0: Я положил трубку, вновь уставился в экран. Новости какие-то подозрительные и совсем непонятные. Одно дело беспорядки на темы политические, и с национальной тематикой тоже ничего непонятного не бывает, а тут... Вроде кто-то на кого-то нападал, кто-то погиб. А кто, зачем и почему? Ни слова. Такое ощущение, что пишущая братья сама не понимает, о чем пишет. На сайтах телеканалов никакого видео с улиц нет, только интервью городских властей в полном составе. Какие-то маловнятные обещания, заявления, что все уже под контролем и так далее. А что под контролем? Каким контролем? И что вообще случилось-то, трудно сказать? На безразмерном Ютубе нашлась целая подборка видео на тему насилия в Москве, но в основном не по делу. 2 ролика заинтересовали. Они явно были свежими, но что именно происходит, непонятно. В одном месте какой-то мужик бросался на толпу людей, а те разбегались. Причем бросался без ножа или другого оружия. И что собирался сделать, я так и не въехал. И чего они от него бегали, тоже не ясно. Проще навалять было. Видео было сделано мобильным телефоном, качество ниже плинтуса. 2-й ролик был коротким и вовсе непонятным. Какая-то женщина в подъезде выходила из двери и бросалась на мужика, идущего по лестнице перед снимавшим. Затем оба катились вниз, этот, кто снимал, ронял телефон, и запись останавливалась. На русских видеосайтах были эти же ролики. Ничего нового. И что делается? Совсем меня озадачили. С улицы раздался звук мотора подъехавшего автомобиля, затем открылись ворота. Перед окнами мелькнула серая крыша старенького Сатурна. Поблито подкатил. Я глянул на часы. Раньше всех.
1: Еще четверть часа до начала рабочего дня.
2: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: 21 марта, среда, вечер, Москва. Звонок мужа слегка озадачил Машу, но сказать, что она растерялась, было бы неправильно. Что-то такое она заподозрила уже вчера. Еще вчера ей звонила Настя, жена брата, и сказала, что слышала в городе стрельбу. Затем звонил уже сам брат и сказал, что в городе массовые драки или что-то в этом духе. Она подумала тогда на футбольных хулиганов или бритоголовых. Сейчас позвонил муж, и это насторожило ее больше всего, поскольку именно ему она больше всех и доверяла. Они были женаты уже 12 лет. И за это время она достаточно хорошо его изучила и знала, что просто так панику наводить он не будет. Вообще он и паника были понятиями несовместимыми. И еще с первого дня их знакомства она довольно ловко научилась справляться со всеми проблемами, выяснив, что лучший способ для этого – донести их до него. Он вздыхал, пару минут думал, затем выдавал или готовое решение проблемы, или обещал, что обязательно его придумает. И придумывал. Муж был старше на 9 лет. Познакомились они, когда ей было 19, и она оканчивала институт иностранных языков, а ему было 28, и он недавно вернулся к гражданской жизни, потому как после института очутился в армии в лейтенантах. И на момент знакомства он был начинающим бизнесменом, довольно успешным. Тогда он занимался производством сборных домов из дерева, отчего мотался на машине дважды в неделю в Костромскую область и обратно. В конце концов он продал ту компанию, потому что устал от бесконечных поездок. И в результате с новой работой вообще угодил в Америку, откуда звонил ежедневно и жаловался на непроходимую тоску. В общем, не судьба была осесть на месте. Между делом они выстроили себе очень неплохой дом в ближнем Подмосковье, хоть и не по самому престижному направлению, продали московскую квартиру и полностью переселились, как она выражалась, на пленэр. Сначала жизнь почти на берегу Пироговского водохранилища в доме со своим бассейном, спортзалом, сауной и домашним кинотеатром показалась раем. Но когда Юрка пошел в школу, стало сложнее. Из-за сумасшедших московских пробок приходилось будить его в 6 утра и везти до школы иногда чуть ли не 2 часа, а потом еще столько же обратно. Поэтому вся первая половина ее дня была занята доставкой Юрки в школу, а младшего Сашки в расположенный рядом детский сад. Она в свое время планировала не отдавать младшего в сад, но не получилось. Оставить его одного дома было нельзя, решить проблему с няней в дачной местности оказалось невозможно. Так что дети отдувались за промахи родителей в планировании места жительства. Однако сейчас удаленность их жилья от города ее порадовала. За окном стояла тишина, только где-то неподалеку в поселке лаяла собака и слышались детские голоса. Юркины друзья гуляют. Поселок был большой, и детей в нем хватало. Его она не отпустила, хоть он и просился. Сочла наглостью требование отпустить его гулять, раз он сумел не пойти в школу. Да и прохладно еще было. Весна только началась. Снизу послышалось громкое урчание, и она опустила глаза. Барсик. Огромный персидский котяра. Нахальный и очень ласковый. Муж обожал котов, и однажды ему подарили котенка. И уже по пути домой, когда они везли его в машине, Маша сама превратилась в кошколюбительницу. А затем им подарили еще одного котенка, а еще через год Маша сама присмотрела третьего на кошачьей выставке и купила его. В результате они делили кров с тремя здоровенными и наглыми котярами. Два других сейчас наверняка где-то дрыхли. Она нагнулась, подхватила на руки довольно заурчавшего барсика и пошла наверх в Юркину комнату, откуда доносились звуки компьютерной стрельбы. Как всегда, старший рубился в какую-то игру, а младший сидел на стуле рядом и с восторгом наблюдал за происходящим. «Что на дом задали, выяснил?» — спросила она Юрку нарочито строгим голосом. Учился он хорошо, но, как любой нормальный ребенок, был рад любой возможности не учиться. Не напомни она ему о домашнем задании, он и не стал бы выяснять, что же сегодня задали, а потом схватил бы двойку. Такое уже случалось. «Я сейчас», — подчеркнуто засуетился он, при этом вовсе не отрываясь от компьютера. 5 минут, — сказала она.
1: Я проверю,
0: — заявил младший, словно передразнивая ее. Толкнул старшего в бок, и она засмеялась. Затем вышла из комнаты сына и пошла вниз, в цокольный этаж. Подумала, включила сауну на разогрев. Тоже привычка, которую она подхватила от мужа. Впервые он затащил ее в парилку чуть не силой. Она попыталась убежать, но он ее задержал, а через пару минут она ощутила, что ей там очень нравится. и с тех пор наличие дома своей сауны считала самой удачной их покупкой. Даже недавно пристроенный к дому бассейн не приводил ее в такой восторг. Барсик сауну недолюбливал, поэтому стоило ей зайти в кабинку и нагнуться к печке, он вырвался и с независимым видом удалился, задрав похожий на букет хвост и важно вышагивая лапами в пушистых штанах. «Ну и иди отсюда, со своими штанами», — сказала она ему во след. Маша подошла к двери, ведущей в бассейн, отперла ее. Из-за того, что одна стена бассейна была стеклянной, она сама настояла на том, что могучая, почти что сейфовая дверь отделит его от сауны, и всегда следила за тем, чтобы она была заперта. Так ей было спокойнее. Раньше она была намного беспечнее, но года три назад в соседнем поселке из-за такой беспечности погибла целая семья. Грабители среди бела дня зашли в дом через открытую дверь, а никто из соседей даже не спохватился. Все думали, что так и надо. А бандиты согнали всех жильцов в подвал, пожилого мужчину с женой и двумя гостившими у них внуками, и всех там убили, зарезав ножами. Убийц вскоре поймали. Это оказалась бригада строителей то ли из Молдавии, то ли с Западной Украины, которые до этого перекладывали крышу на этом самом доме. Но убитым старикам и двум детям было уже все равно. Ровно с той поры она стала относиться к вопросу запертых дверей намного серьезнее, к немалому облегчению мужа. До этого она считала его чуть ли не параноиком, а он всегда говорил, что двери существуют для того, чтобы их закрывать. В противном случае их бы не устанавливали. Воспоминания о погибшей семье ее немного встревожили. Беспорядки в городе. Теперь еще это вспомнилось. Андрей позвонил с какими-то непонятными страхами. Она прошла через спортзал к двери, ведущей в подвал. Решительно открыла ее. Стало почему-то страшновато, когда она глянула на темную лестницу. Такого за ней раньше не водилось. Она мотнула головой, словно отгоняя страх, щелкнула выключателем. Свет упал на покрытые красноватой искусственно состаренной плиткой ступени и нарочито грубую отделку стен. В подвале, кроме кладовок и гардеробной для несезонных вещей, были еще домашний кинотеатр с проектором и экраном во всю стену, и даже небольшой бар. Они заранее определили подвал как продолжение жилой территории. Она решительно прошла в гардеробную, встала на полку для обуви и пошарила рукой вверху. Так и есть. Вот он. Она вытащила ключ от высокого сейфа, упрятанного в один из шкафов. Щелкнула замком, открыла массивную дверь. В глубине шкафа солидно поблескивали вороненой сталью два ружья. Еще когда только начали давать разрешение на владение гладкоствольным оружием, муж сразу же сделал себе такое, после чего поехал в магазин и вернулся из него с двумя длинными футлярами. Затем они несколько раз стреляли из ружей на природе, а муж постоянно подкупал патроны. Понемногу, по паре пачек в месяц, но в течение нескольких лет. И теперь весь нижний отсек шкафа был забит небольшими картонными коробками с патронами. В ружьях она ничего не понимала, но знала, что одно именуется помповиком, и у него надо постоянно передергивать такую штуку под стволом, а второе этого не требовало, надо было лишь сжать на спуск раз за разом. На одном из них, этом самом помповике, стояло овальное клеймо с большим крестом, тремя коронами и надписью «Моссберг». Как называлось второе, она забыла, а искать клеймо ей было лень. Она умела заряжать их и даже стрелять. Сначала муж буквально заставил ее, а потом, после первых попаданий в банки из-под кока-колы, выстроенные на поваленном бревне, ей даже понравилось. В ушах звенело, болело плечо, но было интересно и весело. С этих выездов на природу ее отношение к оружию исключительно как к орудию убийства испарилось. А сейчас вид двух тяжелых ружей в сейфе ее даже успокоил. Она протянула руку, достала то из них, которое было самозарядным. С помповиком у нее получалось хуже. Когда спешила, подчас патроны застревали при перезарядке. Ружье приятно легло в ладонь, надежно, увесисто, словно намекая, что она не беззащитна. Затем она вновь поставила его в сейф, взяла одну из коробочек, открыла. Внутри бок о бок лежали толстые пластиковые патроны. 10 штук в упаковке. Она быстро пересчитала коробки в шкафу. Выходило, что там не меньше 500 патронов. Даже удивилась, как их много. Затем захлопнула сейф и пошла из подвала наверх, немного успокоенная. «Ты узнал, что на дом задали?» — крикнула она снизу. «Да», — ответил Юрка. «Когда займешься?» «Когда Сашку отсюда уведешь», — слегка злорадно крикнул он. «Начнешь делать, он сам уйдет», — крикнула Маша. «Не уйдет!» — крикнул Сашка. Младший был упрямым, как осел, и готов был действовать даже себе в ущерб, лишь бы наперекор тому, чего от него требовали. Но никто такому характеру не удивлялся, потому что сама Маша в детстве была, со слов всех родственников, точно такой же. «Гена!» Зазвенел домашний телефон. Она поискала глазами трубку и обнаружила ее на кухне на барной стойке. «Алло?»
1: «Дорогая, это я!» —
0: как всегда ерническим тоном объявил брат. Брат, которого звали Володей, был ее младше на пару лет. Здоров как медведь, неумеренно болтлив, обладал талантом копировать и передразнивать людей, а вот недавно женился, когда от него уже никто этого не ожидал. На хорошей девушке Насте, 25 лет, работавшей косметологом в каком-то модном московском салоне и которая сейчас была уже беременна.
2: «Здравствуй, дорогой, чего надо?» —
0: в тон ему ответила Маша. «Ты сына в школу не пускай завтра», — сказал брат, неожиданно посерьезнев. «В городе черт знает, что творится».
2: «А что там творится?» — насторожилась она.
1: «Стреляют постоянно. Ты же телевизор не смотришь, как обычно?»
2: «Нет, а что?»
1: «Да болтают тут, не пойми что».
0: Кроме его голоса, в трубке слышались какие-то шумы. Звонил он явно с мобильного.
2: «Ты где сейчас?»
1: «За Настей еду на работу. Заберу ее оттуда».
2: «Ну и правильно», — сказала Маша, почему-то уже догадываясь, чего хочет брат.
1: «Я хочу потом к вам приехать, даже вещи собрал», —
0: сказал он сразу же, едва она додумала свою мысль.
2: «Давай».
0: Она обрадовалась, и ничего странного в этом не было. Брат ее до своей свадьбы вообще был добровольной сиделкой с ее детьми и в племянниках души не чаял, и они его обожали с той же силой. Места в доме хватало, никто никого не стеснял, а с братом всегда было весело. К тому же при нынешних обстоятельствах с ними было бы намного спокойнее, раз уж муж застрял на другом конце света.
2: «Приезжайте, конечно. Через сколько будете?»
1: «Ну, трудно сказать. Машин на дорогах немного, кстати. За час доедем максимум».
2: «Раз вы в эту сторону, то по пути в 7-й континент заскочите? Не в лом?»
1: «Нет, конечно. А что нужно?»
0: Володя ради любимой сестры никогда не было что-нибудь в лом, чем она обычно беззастенчиво пользовалась. А на этот раз ее словно кто-то под локоть толкнул. «Скажи ему».
2: «Всего и побольше, что хранить легко. Андрюха звонил совсем недавно».
1: «И что?» — насторожился Володя.
0: Андрей для него был главным авторитетом в этом мире, и к его мнению он прислушивался всегда.
2: «Да так, волнуется что-то. Сказал, чтобы мы как можно дольше из дома не выходили и продуктами запаслись».
1: «Понял», — сразу ответил брат. «Завалю весь багажник. Тогда часа через два жди».
2: «Жду. Езжайте».
0: «21 марта. Среда. День. Округ Юма, штат Аризона, США. Джефф ушел с дежурства ровно в 10, когда началась работа и все собрались. Первая половина дня прошла за обычной рабочей суетой. Было вовсе не до ночных новостей из трейлерного парка, хотя охранник успел рассказать об этом и Поблите, и Терезе. Однако в середине дня в интернете появились новые заголовки, которые меня не то что напугали, я в них не очень-то и поверил, но поразили до глубины души. Как насчет «зомби атакуют людей на улицах Москвы»? Были и фотографии, в основном выложенные в интернете.

0: управлять.
1: Я поняла, сэр,
0: сказала Тереза и склонилась над клавиатурой, но затем подняла голову.
1: Знаете, здесь тоже что-то происходит. На Яху в новостях говорят о каких-то случаях насилия в Нью-Йорке.
0: Яху — поисковая система в интернете.
2: Да, насторожился я.
1: Это уже может стать проблемой.
0: Американцы после самолетной атаки на торговый центр в Нью-Йорке вообще нервными стали. Могут и полеты прекратить. С них станется. Или придумать что-то еще, столь же достойное и столь же проблемное.
2: Понял, кивнул я.
1: Давай как можно быстрее меня отправляй.
0: Я вышел из трейлера во двор и столкнулся с Джеком, командующим погрузкой длинных рулонов упакованной сетки, в большой грузовик с логотипом компании, занимавшейся выращиванием апельсинов. За рулем погрузчика сидел Паблита. Водителем же грузовика был толстяк, в шортах и клетчатой рубашке, с длинными усами и наголо бритой головой. В руке у него была открытая банка Кока-Колы.
3: «Джек, на минутку!»
0: — отозвал я управляющего. Тот подошел. «Джек, я улетаю в Москву сразу же, как Тереза найдет билеты. Остаешься тут за главного».
2: «Почему такая срочность?»
0: — спросил Джек, наморщив красный шелушащийся от солнечных ожогов лоб.
1: «Потому что начинаются беспорядки. Боюсь, что закроют полеты. Справишься?»
2: «А как ты думаешь?» — усмехнулся он.
1: «Но спросить ты я должен, верно?»
0: Засмеялся я и хлопнул его по плечу. Джек отошел, и из трейлера выбежала Тереза с распечаткой полетов. Протянула ее мне, попутно оттарабанив скороговоркой.
1: «Ближайший рейс, на который есть билеты, завтра в 12:25 пополудни. Летите до Солт-Лейк-Сити с Дельтой, ждете 2 часа, летите в Атланту, Джорджия. Там пересаживаетесь на московский рейс все той же Дельты и следующим утром в Москве».
0: «Нормально. Бывает и хуже», — кивнул я.
1: «Оплачивай».
0: «Мог быть и такой рейс, что больше, чем на 2 суток растянется. За сутки до вылета найти нормальные билеты невозможно. Это откровенно повезло.
1: На когда брать обратный?
0: Бери с открытой датой. Кто знает, что будет дальше».
1: Поморщился я. «Открытая дата дорого. Даже служебные расходы не бесконечны. Но альтернативы не вижу. Черт знает, как там все дальше пойдет». «Хорошо. Оплачиваю с корпоративной?»
0: «Именно», — подтвердил я.
2: Тереза убежала в вагончик, виляя толстым задом в белых шортах, а я задумался.
1: Что все же происходит?
0: Понятно, что насчет «зомби пожирают живых людей на улицах Москвы», «зловещие мертвецы алчут вашей крови», «кто-то развлекается». Но у меня не получается придумать другой причины для беспорядков. Никаких проблем на горизонте не было, на мой взгляд. А если и были, то совсем другого характера. А в Нью-Йорке что случилось? Очередной расовый бунт? Таких вроде давно не было. С того случая в Лос-Анджелесе.
1: Так, и что делать?
0: Я бросил взгляд на часы. 3 часа дня. В Москве уже полночь. Не так уж поздно на самом деле. Будем считать, что повод экстренный. И я набрал телефон Жениного брата. Он парень толковый, зря паниковать не будет. Он мне и разъяснит, что делается в этом мире. Ответил он почти сразу, словно ждал моего звонка.
2: «Володь, привет, это я. Не разбудил?» — поприветствовал я его.
3: «Ни в коем случае», —
2: послышался голос в трубке.
3: «Мы у вас в гостях, кстати».
2: Я едва сдержался, чтобы не испустить громкий вздох облегчения. Лучшего и желать нельзя. Сам хотел его об этом просить.
3: «Володь, а что происходит?» «Ты не поверишь, но какие-то психи бросаются на людей. И кусаются. Эпидемия у дураков, что ли?»
2: Судя по голосу, он был явно озадачен.
0: Здорово так озадачен.
2: «И в чем проявляется?» — осторожно уточнил я.
3: «А в том, что действительно психи на людей бросаются. Твоя жена нас с Настеной загнала в магазин за продуктами, хотя у нее и так провизии на батальон. А там какое-то чучело тетку искусало. Еле отбили. А хмыря этого мент застрелил. По-простому так, бац, в башку, тот из копыт. К полному восторгу публики. Некоторые аж переблевались».
2: «Ты серьезно?» — обалдел я от такого рассказа.
3: «Серьезнее некуда. Я сам эту тетку отбить пытался. Он ее как собака порвал, прямо зубами грыз. И вид дурной, как у психа. Я ее в одну сторону тащу и ногой его пинаю, а ему все равно, зубами вцепился в руку и тащится следом».
2: Голос у него и вправду был ненормальный. Слишком возбужденный.
0: «Тебя-то не укусил?»
3: «Нет. А вот еще одного мужика куснул. Тот в травмпункт уехал швы накладывать».
0: Вздохнул он, затем добавил. «А я тут коньячок из твоих запасов пью. В себя прихожу. Тот, который кидался, даже с виду такой был, что только в фильмах ужасов снимать. Сам где-то ободрался, весь в крови, глаза бешеные. Мент ему 2 раза в грудь выстрелил, тот и не почувствовал, как будто настолько...

0: Дурак. Когда в лоб ему засадили, только тогда уже копыта разбросал.
1: Серьезно? Не придумав ничего умнее, переспросил я.
0: Нет, шучу!
1: Неожиданно обозлился он.
0: От меня все в 3 метрах происходило.
1: Во как. Не нашелся я, что ответить. Я к чему звоню? Вылетаю завтра утром. Буду в Москве в 1 ночи. Встречать не надо, сам доберусь. Сиди лучше с моими.
0: А чего не надо-то?
1: Возразил он.
0: Таксисты с тебя знаешь, сколько сдерут?
1: Да по барабану сколько! Чуть вспылил я. Мне спокойней, если ты рядом со своей беременной и моими будешь, понял?
0: Ну, как скажешь,
1: смирился Володя. А еды мы все же купили. И завтра хочу еще одну поездку сделать. Не возражаешь, если твою машину возьмем? В нее больше влезет.
0: Жена моя недавно где-то карту метра стрельнула.
1: Вот и затаримся оптом. Я забыл про нее сегодня, а завтра сгоняем.
0: Да берите без вопросов, чего спрашивать.
1: Я попрощался и отключился.
0: Во дела.
1: Зомби, говорят.
0: Как в кино.
1: Хм, и что делать? Мент вот сделал. Застрелил. 2 раза в грудь стрелял, а псих не падал.
0: Даблтап типа. Сдвоенный выстрел такой. Его еще бам-бамом зовут.
1: Я уже умею. Там самый смысл отпускать спуск между выстрелами. Тогда ствол сам возвращается на исходную точку. Если пистолет правильно держишь.
0: О чем это я вообще? В голову ему стреляли, потому что психа даблтап не свалил.
1: Так вот.
0: Вампир просто.
1: А вампиров и в голову не валит, наверное.
0: А машину пусть берут. У меня Pathfinder. У него багажник огромный, много влезет.
1: Нет, надо что-то делать. А то я до вылета совсем изведусь, что тут неизвестности. Они там, где психи на людей кидаются, с целью выжрать их мозг или что там зомби обычно едят. А я тут ошиваюсь. Сетку отгружаю.
0: А что я могу сделать? Все равно самолет раньше не вылетит.
1: Ох, только бы до завтрашнего утра ничего здесь не случилось. Местный аэропорт делит взлетные полосы с авиабазой корпуса морской пехоты. Если что пойдет не так, те все к чертовой матери перекроют. Тут вообще всего военного вокруг до черта понатыкано. Но ничего полезного. Полигоны, испытательные, стрельбища, еще что-то. А войск самих и нет почти. Одни названия. Даже охрана на этих объектах гражданская.
0: Домой поехать? А что дома делать?
1: Вещи можно собрать.
0: Точно, вещи.
1: И тревожный чемодан. Очень полезно иметь тревожный чемодан на случай чего.
0: Случилось, а ты уже готов. Схватил его и побежал.
1: Или убежал. Не знаю, как лучше.
0: Надо только людей известить, что я уехал.
1: Куда?
0: А по делам я уехал. Босс я здесь или нет?
1: Направился в трейлер и едва вошел, как Тереза протянула мне распечатку моего рейса. Теперь билеты электронные. Никуда ехать выкупать их не надо. Так что этой бумажки вполне достаточно для регистрации и посадки. Я посмотрел время, дату, все в порядке. В 1 ночи по Москве я уже должен буду приземлиться в аэропорту Шереметьево.
0: Что еще нужно?
1: Нужно, чтобы ничего до этого времени не случилось.
0: Что же у меня такие предчувствия-то плохие?
1: Интуиция обострилась? Или банальная паника?
0: Лучше бы последняя. Попаникую, да и перестану.
1: Выпью, например, чего-нибудь, и все пройдет.
0: А ведь тоже мысль. Бутылка хорошего коньяку у меня и дома найдется. А то нервы ни к черту, как у того мужика из анекдота.
1: Минут через 15 я уже выехал из ворот, наказав перед отъездом звонить мне немедленно мобильный, случись что нештатное. Дурные предчувствия категорически не отпускали. Я не стал сворачивать сразу в свой поселок имени купающегося койота, а поехал дальше в сторону Юмы. Решил все же немного осмотреться. Ехать туда не то чтобы далеко, но и не слишком близко. Порядка 30 километров, хоть все время по прямой. По не слишком загруженному хайвею номер 8. Отдых, а не езда. Если не трястись, как я сейчас. Хайвей, автомагистраль, автострада. Моей главной целью было бросить взгляд на аэропорт и убедиться, что его не закрыли, что он не сгорел, что ничего с ним не случилось и что завтра с утра я смогу там сесть в самолет, улетающий в Калифорнию. Да и заправиться надо, кстати. Нет, на заправку на обратном пути заеду. Так как раз будет удобно. Она прямо на хайвее. У меня еще половина бака не израсходована.
0: А может, у меня действительно паранойя?
1: Чего я сейчас трясусь? Кто поверит в болтовню о зомби? Ну, случатся в Москве беспорядки. Выгонят на улице ОМОН, подтянут внутриков в крайнем случае. И что? Разгонят за 2 часа всех, а то и быстрее.
0: Почему так кошки на душе скребут?
1: Точно. Надо бы психиатру показаться. Здесь это модно тем более. Он меня про детство послушает, найдет подспудные страхи с эдиповым комплексом вместе взятые, прозак пропишет. И успокоюсь. Прозак – лекарство от депрессии. Так, с мрачными мыслями, я доехал до аэропорта, оставив его по левую руку. Нет, тут все нормально, как мне кажется. Ни усиления, ни патрулей морских пехотинцев, ни даже нездорового оживления. Все тихо. Разве что двое полицейских, стоящих у своего Форда, обернулись на треск мотоциклетного мотора. Но выглядит все достаточно обыденно. Это обнадеживает. Покатил дальше по 11-й, застроенной с обеих сторон магазинами автодилеров, мебельными, спортивными и всевозможными закусочными, широкой, как сама Аризонская пустыня. Едва я миновал длинную ограду кантри-клаба, как меня обогнали на большой скорости сразу две кареты скорой помощи, которые, заложив пологий вираж на повороте, погнали на 4-ю улицу. Оттуда до медицинского центра Юмы рукой подать. Не знаю почему, но я увязался за ними. Наверное, подумал, что если есть проблемы в городе, то заметнее всего они будут у госпиталя. Куда еще пострадавших-то таскать? Не то чтобы я ожидал, что на дверях вывесят стенгазету с описанием событий. Но иногда и по суете можно понять, что делается. В общем, так я и поступил. И поэтому спокойно покатил на 30 милях в час следом за скорыми. И через пару минут заезжал уже на стоянку госпиталя. Региональный медицинский центр Юмы был огромным, очень современным, по архитектуре напоминал дорогой отель и обслуживал весь округ, а заодно и часть окрестных. Местный сити-холл законно им гордился, и его фотографии печатались даже в путеводителях по этим краям. Специализировался он как раз на хирургии и на оказании скорой помощи, просто местный институт Склифосовского. Логично было предположить, что если кто и пострадал в случаях странного насилия, то привезли таких именно сюда. То, что не все в порядке в этой жизни, бросилось в глаза сразу. Прямо у пандуса приемного покоя стояли сразу 4 полицейские машины. Внедорожник пограничного патруля и целая куча скорых. Кого-то быстро катили на каталке к дверям. Санитар держал над пострадавшим капельницу. Это все, что я успел разглядеть. Не может быть, чтобы в таком маленьком городишке, как Юма, пусть даже во всем округе, так много и так сразу оказалось пострадавших. Разве что была какая-нибудь большая авария на шоссе, но они бы уже все местные радиостанции трепались на перегонки. А пока молчок. Присмотрелся внимательнее. У двоих полицейских руки забинтованы, у одного предплечья, у другого запястья. Поножовщина? Такое при поножовщине обычно и случается. Все равно все странно. Я проехал дальше, прокатился по всей стоянке вокруг госпиталя, но больше ничего необычного не нашел. Однако в подозрениях своих укрепился. Что-то все же происходит, а мы или не знаем об этом, или не понимаем. Второе даже хуже незнания. А вообще, мне бы лучше вернуться домой, потому как наш сытенький, по местным меркам, поселок, лишь шоссе и маленькая апельсиновая плантация отделяют от нескольких трейлерных парков с сезонными работягами, среди которых человека без судимости или проблем с алкоголем и наркотиками найти почти невозможно. А работа-то для нелегалов. Но такие трейлеры иммиграционная служба часто шерстит, так что живут там самое что ни на есть граждане. И если гражданин выше уровня сезонника не поднялся, то следует думать о нем плохо. Или очень плохо. Это аналог российских грузчиков с овощебаз. Или бомжи, или алкаши. К чему я это? Да к тому, что если начнутся беспорядки, то как раз толпа обитателей трейлерных парков пойдет через дорогу громить жителей Койотовой купальни. Это как на границе черного гетто жить во время расовых волнений. Такую возможность, как очень вероятную, рассматривают обе стороны потенциального конфликта с обеих сторон дороги. Впрочем, и здесь, в самой Юме, хватает проблемных мест. Это хоть и Аризона, но далеко не Скоттсдейл, а приграничный пыльный городишко. Скоттсдейл – один из самых дорогих и престижных городков Америки. Пригород Феникса. Множество гольф-клубов, кантри-клубов и прочего. Население состоит в основном из богатых пенсионеров. Почти напротив госпиталя как раз такие кварталы расположены. Смесь пустырей, огороженных территорий, где собираются по вечерам местные торговцы дурными зельями и где ждут проезжающих машин исполнительницы сеанса орального секса за двадцатку, потасканные и некрасивые. Именно этим соседством рулит банда ацтеки из Сан-Луиса. А ведь еще совсем рядом граница. И если что-то начнется, сколько человек с той стороны попытаются под шумок порешать свои проблемы? Да как бы не каждый второй. Перспектива, в общем. Причем специфика сугубо американская, У нас в стране почва под потенциальными беспорядками обычно совсем другая. Но привык, уже умею местными категориями рассуждать. И этим рассуждением я предавался, пока мой мотоцикл, не торопясь, выехал по Южной на 32-ю улицу, где расположилось немалое здание Sprex Sports, главный оружейный магазин города. Если кто-то чует неприятности, то там должно быть оживление. Но все было как обычно. Пара человек расхаживала за сетчатым забором по стоянке с подержанными пикапами. Несколько машин стояло у двери оружейного магазина и тира, но не больше, чем обычно. Впервые пожалел о том, что не стал получать грин-карту, хотя возможность всегда была. Не хотелось платить американские налоги, да и просто незачем было. А сейчас вполне мог бы прикупить себе что-то для самообороны. Есть такое ощущение, что это может понадобиться. Но так, с рабочей визой, никто ничего не продаст. А ведь можно было и нелегально что-то приобрести в свое время. Скатайся в Неваду, например, на оружейную толкучку, да и покупай. Там половине продавцов только деньги интересны, а не твоя идентификация. Никаких проблем. Проехав мимо, я выкрутил ручку газа, резко ускорившись, и покатил домой, наслаждаясь встречным ветром, задувающим под щиток. Заправлюсь по дороге, да и начну собирать вещички помаленьку.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: 21 марта, среда, вечер. Округ Юма, штат Аризона, США. Примерно до 9 вечера все было тихо. Никакого движения вокруг. Телевизор тоже никаких новостей о местных событиях не передавал. CNN транслировала некий невнятный репортаж из Москвы, сопровождаемый кадрами, показывающими ОМОНовские патрули на улицах, бронетехнику и военных. Затем несколько раз показали трупы, просто лежащие на асфальте. Говорили о насилии в городе. Показали мэра, что-то говорившего в микрофон, но исключительно как иллюстрацию к репортажу. Что сказал мэр, так и осталось за кадром. Я чуть было не кинулся вновь звонить жене, но вовремя спохватился. В Москве еще 6 утра. Спят они. Попозже их наберу. Затем нечто неприятное пришло с улицы. Откуда-то со стороны крошечного аэропорта Уэлтона, где я учился недавно вождению самолета, донеслись звуки стрельбы, причем с применением автоматического оружия. А затем там поднялся столб черного дыма, словно горел целый грузовик покрышек. Наблюдал я это уже из своего двора, куда вылетел как по тревоге. А ведь я там учился, на этом самом аэродроме. Я вытащил из кармана мобильный, нашел в списке номеров Дэйва, инструктора полетной подготовки, и нажал клавишу вызова. Если он в курсе, то узнаю, что случилось. А если нет, то расскажу про дым и стрельбу. Сойдет за дружеское беспокойство. Однако телефон Дэйва не отвечал, а сразу переадресовывал на голосовую почту. Или выключен, или вне зоны покрытия, или следует предполагать худшее. «Что там случилось?» — спросила меня через низкий забор соседка. Краткостриженная полная женщина лет 40, работавшая менеджером в местном Кеймарте. Один из универмагов сети фирмы Кеймарт. «Не знаю», — мотнул я головой. «Стрельба, потом что-то загорелось». «Ой», — всплеснула руками соседка. «Если там разбился самолет, то у меня будет депрессия. Я не могу даже думать об этом». В противовес словам, говорила она вполне спокойно, даже чуть равнодушно. Я заподозрил, что упоминание депрессии должно было чем-то символизировать в ее словах, например, степень ее участия в чужом горе. Или просто привычка, вроде условного рефлекса. Происшествие, депрессия, психоаналитик, чек, прозак. Или рецепт на успокоительное, на которое подсела уже половина американских домохозяек. Она ушла в дом, но меня окликнули с другой стороны. Из дома напротив вышел Том Райли, еще один сосед. Владелец небольшой строительной компании... Высокий, тощий и седой, он придерживался ковбойского стиля в одежде, почти никогда не снимая со своей стриженной головы белый стетсон. Но здесь, в Аризоне, это вовсе не экзотика, так что никого он этим не удивлял. А сейчас этот его образ укрепляла винтовка с рычажным затвором, словно сошедшая с экрана вестерна, которую он держал на сгибе руки. Я бросил взгляд на ее ресивер из синеватой стали. На нем было выдавлено слово «Марлин» и калибр 44 «Магнум». Под револьверный патрон винтовка, для ковбойских игр. Первый вопрос, который Том задал, тоже был о том, что случилось на аэродроме. После того, как я осознался в незнании, он сказал, что у него свояк работает в полиции Юмы, якобы он сообщил, что в городе было несколько случаев очень странного насилия, странность которого состояла в том, что во всех случаях кто-то пытался кусаться. И зачастую с немалым успехом, покусанных было много. Я согласился, что это более чем странно. Один случай еще понятно, но несколько в один день. Заодно рассказал о своем разговоре с братом жены. Том задумался, посоветовал мне быть осторожнее и ушел в дом. А я посмотрел на темноту, опустившуюся на улицу, и тоже решил не маячить. Со стороны шоссе доносились разноголосые завывания полицейских и пожарных сирен. Стрельба и пожар на аэродроме незамеченными не остались. Я еще потоптался во дворе, глядя в ту сторону, но через пару минут захлопнул за собой дверь в дом, а затем начал собирать вещи. Хотя что там собирать? Полечу без багажа, чтобы не зависеть от его перевалки во всем этом бардаке. Ноутбук, куртку со свитером, потому что в Москве еще холодно, что-то почитать в дорогу, ну и деньги с документами. Все в один рюкзак и ничего больше. Что еще можно сделать? Спать лечь? Не усну, весь на нервах. Кофе пить до утра? Не дело. Мне еще потом лететь чуть не сутки. Если все пересадки посчитать, обалдею от кофе. Вновь кинул взгляд на часы. Нет, рано еще звонить. Интернет. К вечеру новостные сайты России начали давать больше информации. Сайты официальных медиа давали ее скудно, больше обещая навести порядок в ближайшее же время. заодно умалчивая о самой сути проблемы. А вот сайты независимые говорили прямо. Что-то произошло, и из-за этого чего-то начали подниматься мертвецы. И эти мертвецы жаждут нашей плоти, крови и всего прочего, возможно, вплоть до имущества. Как в дурном кино. И еще в сети были видеоклипы. Теперь их было много. Были они подробными и детальными. По крайней мере, большинство из них. И простора для толкования событий они уже не оставляли. В следующие полтора часа я забыл обо всем, просматривая их один за другим. Но уже через четверть часа свято уверовал в то, что все сказанное в этих новостях чистая правда. А когда осознал, то ощутил, как ледяная волна рванула у меня по всей спине, а волосы самопроизвольно зашевелились. Сюжет фильмов ужасов наяву. И не только в Москве. Сообщения идут со всей России и из большинства стран мира. Тоже в обход официальных каналов. Тоже отрывочно и эпатажно, но говорили об одном и том же. Мертвые встают, мертвые едят живых. Их можно вторично убить. Выстрелом в голову. Или треснув чем-то тяжелым по этой голове. Так, чтобы она совсем в лепешку. А иначе никак. Снова пожалел, что не съездил на эту самую толкучку. Не привез оттуда нелегально приобретенного оружия, провезя его при этом через границу штата. Второе, кстати, уже преступление федеральное. И еще все говорили, что укус такого зомби влечет за собой смерть с последующим возрождением. Промежуток между смертью и воскрешением не больше 5-7 минут. Укушенный мертвяком умирает через разные промежутки времени. Зависит от места и размера раны, близости к основным сосудам и еще каких-то особенностей организма. Но умирают в 100% случаев. И всегда, чтобы восстать. Так, а что здесь сегодня делается? В округе Юма. Что за выстрелы? И кого в таком количестве везли в больницу? Я быстро нашел сайт местной газеты «Юма-сан». Влез в новостную ленту. Последние местные новости. Сразу 4 сообщения о драках, укусах и стрельбе полиции. Подозреваемый убит. Подозреваемый убит. А не много ли для одного дня? Да еще для такого захолустья, пусть и не самого спокойного. И вот эти укусы опять. Пострадавшим оказана помощь, некоторые в больнице, а некоторые отпущены домой. Те, что отказались от госпитализации. Интересно, они сами-то заинтересовались таким большим количеством кусающихся? Или не догадались? Так, а в локал видео у нас что? Вот ссылка как раз под баннером местных одноклассников. Не в 40 лет ту, которая не дала на выпускном. Ролик под названием «Беспорядки возле Рузвельт Элементари». Ох, Элементари — это же начальная школа. Пока я дождался буферизации всего ролика, глядя на крутящуюся шкалу в центре маленького экрана, у меня начали руки трястись, хоть я сам себя и успокаивал. Случись, что с детьми, уже об этом бы в каждой новости писали. Но дети — тема такая, мало кто трезвое соображение сохраняет. Это уже генетика наша бунтует. Наконец буферизация закончилась, закрутилось видео. В кадре несколько полицейских активно и часто стреляли в двух окровавленных людей, пытавшихся подняться по ступенькам школьного крыльца. Попало в этих двоих множество пуль, не один десяток. И было заметно, что свалились они от выстрелов в голову. Попадания в тело никакого видимого эффекта не произвели. Одному пули как минимум 2 попали в лицо. Сбивали его с ног, но он поднимался и шел дальше. Ну и какие сомнения, кто тут у нас завелся? И как много пройдет времени до того, как отказавшиеся от госпитализации жертвы укусов радикально сменят имидж? А не отказавшиеся? Нет, я все понимаю, конечно, так не бывает. Но понимаю и другое. Будешь настаивать, и тебе кранты. Поэтому настаивать не следует. Надо принимать реальность такой, какова она есть. Каким бы идиотизмом это ни выглядело. Все. Мне край надо улететь с утра. Край. Любыми средствами. И я не хочу думать о том, что может случиться, если события выйдут из-под контроля. Карантин? Да запросто введут. Причем запрет на перелеты станет первым шагом. Не хочу. Мне к жене и детям надо. В Москву. Домой. В мой дом. Потому что этот, где я сейчас, не мой. Там у нас дом как крепость. Там вокруг все свои. Там своя территория, в конце концов. В доме в Москве есть оружие. 2 и патронов штук 300 или даже больше, точно не помню. Но я регулярно пополнял запас. А Володя сегодня... Черт, звонить пора. Маша ответила после 2 гудка. Любимая, это я. Как вы? Мы нормально. Но по телевизору такое передают. Голос спокойный, но она нервничает. Я ее хорошо знаю. У нее вообще так. Если нервничает, то голос еще спокойнее становится. Ругается, на шепот переходит, вместо того, чтобы кричать. «Здесь тоже началось», — сказал я в ответ. «Боюсь, как бы не объявили карантин. Похоже на эпидемию». «Что за эпидемия, если трупы встают?» — удивилась она. «Это же конец света. Уже вся Москва знает, что происходит». Голос какой-то уставший, но вроде даже не испуганный. «Это я один тут трясусь? Мне туда надо, к ним». «Нет, это не конец света, это эпидемия», — ответил я. «И с ней справятся. С эпидемиями всегда справляются, даже во всяких Африках. А ты не в Африке. И я сейчас тоже не в Африке».
1: «Не похоже. Я звонила Ленке и Марине».
0: Это она перечислила своих лучших подруг.
1: «Они говорят, что в городе страшно находиться. Там стреляют, и на улице трупы попадаются. Так и лежат на дороге, где их убили. Они обе видели ходячих мертвяков своими глазами. В городе паника начинается, много погибших».
0: «Вы не в городе», — чуть успокаивающим тоном сказал я. «А я к вам приеду. Дождитесь меня, никуда не выходите из дома. Он у нас лучше всякой крепости». «Это верно. Строились мы не как в Америке. Из картона и деревянных реек. Стены в три кирпича, могучие решетки на обоих этажах, сейфовые двери с распорками во все стороны. Знаем, где живем. В такой ОМОН не вломится запросто, со всеми приданными средствами. Не то что зомби. Главное, чтобы воды и еды хватало. Об этом я и заговорил».
1: «И как ты приедешь, если объявят карантин?»
0: Голос у нее дрогнул. Кажется, может заплакать. «Ты меня не знаешь?» Намеренно удивился я. «Я хоть раз в жизни в таком обманывал? Если сказал, что приеду, то приеду. Пусть карантин, пусть война, пусть что угодно». Она прерывисто вздохнула, в трубке зашуршала. «Милая», — окликнул я ее, — «золотая моя, слушай внимательно. Слушаешь?»
1: «Слушаю».
0: Голос и вправду вновь изменился, стал собраннее. «Записать сможешь?»
1: «Смогу. Уже пишу».
0: «Ага, вот она где сидит. В библиотеке за моим письменным столом, если ручка с бумагой под рукой. Пускай делом займется. Это ее отвлечет. Пиши. Как можно больше продуктов вам надо. Сколько получится купить. На все деньги таких, что можно долго хранить. Сама не езди, на тебе дети. Пусть скатается Володя. Он в армии служил. Стрелять должен уметь».
1: «Я сама съезжу, мне не трудно»,
0: — чуть возмутилась она. «Это мы самостоятельные и самые смелые. Нет, я не смеюсь. Но иногда проявляются эти качества не вовремя». «Не вздумай», — надавил я. «У вас двое детей и беременная. Вдвоем из дома ни шагу никуда, понятно? Никуда. Даже во двор. Обещай мне». Тут надо сразу в атаку. Упрямая она до жути. «Если не сумею убедить, так и поедет в магазин».
1: «Хорошо».
0: Уф. Голос злой, но согласилась. «Дальше легче будет. Если пообещала, то так и сделает». «Отлично. Ему нужно оружие. И тебе тоже. Доставайте наши стволы из сейфа. Себе возьми ФН, который самозарядный. Ты с ним хорошо справлялась. Потренируйся, убедись, что ничего не забыла. Держи поближе к себе, но подальше от детей, запоминаешь?»
1: «Запоминаю. Давай дальше».
0: «Пусть всегда будет заряжено. И прицепи на приклад пластиковый патронтаж. Он тоже в сейфе лежит. И пусть в нем всегда будут запасные патроны».
1: «А как его цеплять?» озадачилась она.
0: «Брата попроси, он сразу сообразит», — ответил я. «Помпу отдай ему, и тоже пусть держит поблизости и всегда заряженным. Поедет за продуктами, пусть берет с собой. Боится милиции — плевать, просто спрячет. Но так, чтобы под рукой было, и больше без оружия ни шагу. Поняла?»
1: «А ты как там?»
0: «Тут стволов полно, и все легально, не проблема», — приврал я. «Уже все в порядке».
1: «Она в такие мелочи влезать не будет. Есть, значит, есть. О чем еще говорить?» «Хорошо. Что еще?»
0: «Вода и генератор. Пусть Володя посмотрит, что там с соляркой. Вроде бы полный бак. Да и в сарайчике под крыльцом полная бочка. Ее неплохо бы затащить в дом».
1: «Зачем?» — удивилась Маша. «Она же тяжеленная».
0: «Затем, что лучше будет не выходить на улицу вообще».
1: «Как вообще?»
0: — удивилась она. «Так, буквально. Ты понимаешь, что мертвяки могут оказаться возле вас в любую минуту? Они мертвяки, так кто-то другой. Пока все не уляжется, лучше сидеть в доме».
1: «Думаешь?»
0: Странно, но такую возможность она не рассматривала, судя по всему. «Уверен», — спокойно ответил я. «Поэтому после поездки за продуктами из дома не выходить.
1: По возможности вообще. Заприте калитку и ворота на замок, чтобы случайные люди или твари не забрели. Дрова из сарая надо все перетаскать в дом. Трудно, понимаю, но надо. Это камин, отопление и даже свет на случай чего.
2: Ты думаешь, что отключат?
1: Заметно испугалась жена. Не знаю, но готовым нужно быть ко всему. Все нужное должно быть в доме. Вода. Нужно как можно больше воды. Наполните питьевой все бутыли. У нас 4 штуки в подвале. Хорошо, что отвезти не успел. Теперь вот пригодились. Если вода продолжает течь, то воду из них сливайте и наливайте заново. Так будет лучше, понятно?
2: Понятно. Диктуй дальше.
1: Сейчас. Ты главное помни, что дом у нас настоящая крепость. Пока вы внутри, вам никто угрожать не может. Вы в нем в полной безопасности. Я диктовал ей еще 10 минут, затем попросил к телефону Володю и повторил ему то же самое слово в слово. Говорил про то, что не следует афишировать свое присутствие в доме, что не выходить без нужды на улицу. Но если кто-то вышел, то кто-то должен быть у дверей с ружьем, чтобы прикрыть в случае чего. Рассказал про задернутые навсегда шторы, про то, что в бассейне надо закрасить стекла, чтобы с улицы невозможно было заглянуть внутрь. Иначе кто угодно сможет разбить стекло и войти. У нас нет там решетки. А главная защита – стальная дверь между бассейном и домом. И тогда находящихся внутри отрежет от главного запаса воды. Потребовал отключить подогрев воды, слить из бассейна нынешнюю с химикатами и налить просто свежий и холодный, отключив подогрев, чтобы не зацвела. А затем накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялось зря. 65 кубометров воды можно там хранить. Море. А мыться и в ваннах, и под душем, пока вода есть. В общем, готовиться надо к самому плохому. Будет лучше, ну и замечательно. Зато если все так и будет, то ты себя не раз по голове погладишь за предусмотрительность. Заставил его подтвердить, что он умеет управляться с пистолетом. Про дробовики я и так знаю. Он вместе с нами из них стрелял. В общем, наставил задач выше башки. Но он все воспринял правильно. Почувствовал, что дело пахнет керосином. March 2, четверг, утро, Москва. Пока Володя говорил с Андреем по телефону, Маша впервые всерьез задумалась о происходящем. Она вообще часто ловила себя на том, что мир за пределами семьи стала воспринимать как нечто не слишком важное, особенно после рождения Сашки, смешного, упрямого и шебутного. Она была так спокойно счастлива в семье, что ей просто не хотелось думать о чем-то еще. Расстраивала командировка мужа, но она была у него в Юме, видела, как идут дела, и точно знала, что он скоро приедет. Наладится дело, и приедет. Он всегда приезжает домой, к ним. Они были женаты уже 12 лет. Муж любил ее до сих пор, как в первый день. Детей обожал, они в нем души не чаяли. Материальное благополучие, пусть и не слишком уж гигантское, но тоже наступило. Так чего еще желать? Она по-прежнему была красива. Да и что может испортить в 32 года женщину, следящую за собой? Она только вступала в пору настоящего женского расцвета и прекрасно это осознавала. Оборачивающиеся мужчины, да и женщины тоже. Невероятную услужливость всех встречных и поперечных подтверждали. Она прекрасна, и никто не ставит это под сомнение. И вдруг, посреди всей этой идиллии, появилось, быстро расползаясь во все стороны, черное пятно грядущей беды. Она только сейчас сообразила, какой, собственно говоря, ужас сейчас творится в Москве. Представить вставшего мертвеца она не могла. В голове все время формировался кривоватый образ из какого-то фильма о мутантах-полурыбах, скользких, зеленых и с искусственными картонными мордами. Она видела этот фильм давным-давно, еще в детстве, на заре видеоэры. Спустившись в цокольный этаж, открыла дверь в подвал и опять испугалась. Темнота стала вызывать страх. Никогда раньше она не боялась темных углов в своем доме. А вот теперь появился мандраж. Зашла в гардеробную, направившись прямо к сейфу. Вновь нашарила ключи, открыла тихо скрипнувшую увесистую дверь, ухватила оба ружья, выложила их на полку рядом. Оглянулась, достала из другого шкафа спортивную сумку, с которой ходила играть в теннис, и начала наваливать в нее коробки с патронами. Заодно нашла 2 подвесных патронташа из серого пластика, которые тоже бросила следом. Володя разберется. Свалив на сумку сверху оба ружья, она с трудом потащила все к лестнице наверх, удивившись такой тяжести. Дети пока еще спали. Юрка так вообще способен проспать до середины дня, если его не разбудить. Спала и Настя в гостевой. Она вообще в последнее время, к концу беременности, спать стала много. А вот коты не спали, а тремя пушистыми кучами валялись на полу кухни, выжидательно глядя на нее большими янтарными глазами.
2: Правильно, пора.
1: Положив ружья на барную стойку, а сумку затолкав под нее, она открыла шкаф, вытащила оттуда мешок сухого роял-канина, насыпала в миске. Коты заурчали и, толкаясь толстыми пушистыми боками, ломанулись к завтраку.
2: «Вот вам жизнь»,
1: — пробормотала она, глядя на них.
2: «Не жизнь, а чистый рай».
1: Затем отметила, что надо поручить Володе купить как можно больше кошачьего корма. Как можно больше, потому что аппетит у всех трех зверей был богатырский, а отказывать им она не привыкла. Она прислушалась к тому, как брат говорил по телефону, и вышла в столовую.
2: Занавески. Андрей сказал про занавески. А как не хочется их задергивать.
1: Первое солнечное утро за эту весну. Снег стаивает на глазах. Жалко лишать дом этих первых лучей настоящего, уже пригревающего солнца.
2: Потом,
1: — решила она. Действительно, какая скрытность, если сегодня они будут таскать дрова? Любой увидит с улицы, что все дома. А вот потом...
3: Дорогая, — притворно гнусаво обратился к ней Володя, — я отправляюсь за продуктами. Буду грести все, что под руку попадется. Не уверен, что все магазины будут открыты, но вопрос я решу.
2: — Да уж наверняка, — улыбнулась она. — Но ты все же с метра начни, ладно?
3: — Естественно, — кивнул он.
1: Это был настоящий дар ее брата — договариваться с людьми. Он был способен договориться с кем угодно, когда угодно и о чем угодно. И теперь была уверена, что даже если закроются все магазины в мире, он договорится, чтобы для него один открыли.
2: «Возьми». Она чуть подвинула по гладкой поверхности стойки помповик. «И вот это надо на них нацепить, сможешь?»
1: Нагнувшись, она достала из сумки два патронташа на 5 патронов каждый.
3: «Да без проблем. Если бы ты хоть глянуть на них не поленилась, то и сама прицепила бы».
1: Кивнул брат, быстро прилаживая пластиковые зажимы для патронов на положенные места.
2: «Мой тоже заряди»,
1: — сказала Маша, глядя, как брат ловко заталкивает патроны в ружье, по одному вынимая их из коробки.
3: «Дорогая, это уже сама», — ответил он, не глядя. «Берешь в руки оружие, всегда заряжай сама. Правило такое».
2: «Трудно тебе?» — удивилась Маша.
3: «А если меня рядом не будет?»
1: Она пожала плечами, покрутила ружье, но быстро вспомнила, как это делается. И довольно резво натолкала патронов в магазин и патронтаж. Затем, словно спохватившись, обернулась к брату.
2: «Вот что», — сказала она, — «возьмешь мою кредитку и снимешь наличных, сколько получится».
3: «А какой дневной лимит?» — уточнил брат.
2: «Нет лимита. На счету должно быть около 400 000 рублей. Сними 300. Рублями. Иностранных денег не надо», — предостерегла она. «Надеюсь, что банкоматы работают еще. Остальное пусть Андрею останется. Ему еще сюда добираться».
3: «Хорошо бы, чтобы работали», — кивнул он. «Андрей сказал его не сам взять. Разрешаешь?»
2: «Бери, раз сказал», — кивнула она. «Мою машину только не трогай».
3: «Да кому она нужна-то твоя?» — засмеялся он. «Одно название, что багажник».
1: Она ездила на Ауди 3-й серии, которая размерами багажника действительно не блистала. Сама ее себе выбрала, соблазнившись спортивным мотором, запихнутым под капот машины небольшого класса. Водила она хорошо. Сначала муж учил, который даже в гонках участвовал, хоть и любительских, а потом еще походила в школу экстремального вождения, уже для собственного удовольствия. Она вообще любила скорость. Но для перевозки грузов ее машина никак не подходила. Брат ездил на Фокусе российской сборки, так что его транспортное средство тоже размерами багажника не поражало. Володя схватил со стойки дробовики 3 коробки патронов и, повесив ружье на плечо, направился в гараж. Прятать его он уже не собирался. Затем он вывел машину ее мужа и уехал. А она услышала, как наверху хлопнула дверь одной из детских, и по паркету зашлепали босые пятки. Сашка проснулся.
4: Радио фантастики.

0: 22 марта. Четверг. Ночь. Округ Юма, Аризона, США. После того, как я поговорил с Машей и ее братом, на душе стало спокойнее. Они дома, все вместе. Володя мало того, что преданный брат, но еще сильный и толковый мужик. Конкретно сильный. Здоровее меня, а я тоже не маленький и не дохлый. Хотя, в наше время выражение «я не дохлый» начинает звучать двусмысленно. Если у него все получится с продуктами, а у такого, как он, должно получиться, то сидеть они смогут до моего приезда, никуда не выходя. А если закроют рейсы и объявят карантин? А похрен, я все равно еду домой. Я еду домой. И все, и хоть трава не расти, я туда приеду. Даже если мне придется перебираться через Атлантику на бревне вплавь, а дальше идти пешком. При этом мой взгляд мазнул по рекламному баннеру на интернетной странице местной газеты. Там говорилось о небывалой распродаже мобильных домов. Для нас привычнее слово «кемпер» — эдакий прицеп или автобус, в котором можно жить и путешествовать. Но американцы под этим термином понимают нечто другое. Скорее, дом, который сверху нахлобучивают на пикап. А все вместе? То, что едет само, или нахлобучивается сверху, или тащится сзади на прицепе, или движется иным способом и предназначено для того, чтобы предоставить тебе уютный кров где-нибудь на природе, называется RV – Recreation Vehicle – транспорт для отдыха. А что вы хотите? В Америке кризис. Чем дальше, тем больше. И кемперы, они же мобильные дома, они же RV. Люди перестали покупать. Вот и распродажа. А я такой хотел в прокат взять грядущим летом и вдвоем с женой проехаться по американским достопримечательностям. Вроде как второй медовый месяц устроить. Гранд-Каньон, Великие озера, Ниагары и все такое. Пусть и не в такой последовательности. Ладно, не до домов мне сейчас. Опасность ясна. И то, что случаи появления зомби уже и здесь имеют место быть, понятно любому любознательному. Мне в данном случае. Я очень любознательный. А значит, следует быть готовым ко всему. Что еще? Еще пройдусь по двору, огляжусь, послушаю, что к чему. Ночь уже, тишина. Не усну я, даже если лягу спать. Я подошел к входной двери, прислушался. Страшновато как-то, если честно, когда думаешь, что где-то по соседству ожившие мертвецы могут бродить. Мертвецы. Бродить. Нормально? Самосочетание этих слов загоняет ум за разум. Включить свет на крыльце? С одной стороны хочется, с другой будешь как на витрине. Хотя мертвяк из темноты в тебя не выстрелит, а по освещенному двору подойти скрытно не сможет. Я оставил сомнение, щелкнул клавишей, и стекло в двери матово засветилось. Дверь называется. Одно название — стекляшка и сетка. От кого такой закроешься? Вся надежда здесь всегда на сигнализацию и на то, что полиция быстро приедет. А этот поселок Койотова купальни еще и частная охранная фирма оберегает. Dodson Securities. Та же самая, что и наш склад бережет. Дверь отворилась, а я еще раз оглядел двор через вторую, сетчатую дверь. Экран от насекомых. Полезная штука. Хоть в пустыне с комарами и москитами дело не очень обстоит. Негде им здесь плодиться. Я вышел на крыльцо, огляделся. И заметил красный огонек во дворе напротив, разгорающийся и гаснущий. В воздухе висел запах сигарного табака. «Том?» — окликнул я соседа. «Он большой любитель сигар, причем добывать умудрялся контрабандные кубинские. У кого-то из мексиканцев покупал». «Он самый!» — донеслось из темноты, и Том Райли вышел на свет все с той же винтовкой в руках. «Не спится?» «Да уснешь тут», — усмехнулся я. «Ты уже знаешь, что случилось?» «Про живых мертвецов?» «Мне кажется, что это какие-то идиоты-журналисты придумали», — скептически хмыкнув, ответил он. «Хотя... кусаются все, а это странно». «Я только что звонил в Москву. Там их уже видели все. Даже брат моей жены. Я с ним разговаривал». «Ну, не знаю», — чуть лениво протянул он. «В любом случае, я больше опасаюсь ребят из трейлерного парка, что напротив, а не зомби из страшного кино». Эти ребята могут быть хуже всяких зомби с вампирами вместе взятых. Особенно если надерутся дешевого пойла и соберутся в толпу. — Могут, — согласился я. лучше быть на страже. С этим грех спорить. И хоть оружие большинству из сезонников не по карману, несколько дробовиков на всю эту толпу найтись может. Как иллюстрация к мыслям, со стороны Уэлтона донеслось завывание полицейской сирены. Следом еще одной. А затем, словно рейки, начали ломать. Началась стрельба из пистолетов. Пару раз глухо бухнул дробовик. Нет, это уже очень, очень серьезно. Здесь все же глухая провинция, здесь стреляют не так уж часто. А сегодня за один день сколько пальбы было. «Проклятье!» — выругался Том. «Это мне не нравится. Предлагаю держаться вместе на случай чего. Согласен?»
1: «Согласен»,
0: — кивнул я. «Как связь поддерживать будем?» «Телефоны пока работают. Давай номер твоего сотового». После обмена номерами телефонов мы разошлись по домам, но я еще долго стоял у окна, глядя на освещенную фонарями тихую улицу. Один раз там проехала полицейская машина, но потом также медленно прокатил старенький грузовичок, тарахтя разбитым мотором. Это уже подозрительно. Похоже, кто-то присматривает себе добычу на будущее. В нашей деревеньке таких машин нет. Затем вновь раздалась стрельба, но уже намного дальше. Я едва ее услышал. Похоже, со стороны нашего склада. Не уверен, но очень на это смахивает. Кстати, там должен Джефф дежурить сегодня. Вообще-то не его очередь, но он поменялся сменами со вторым ночным охранником, Луисом. Я опять взялся за сотовый, набрал номер офисного телефона. Гудок, другой, третий. Ждал я долго, но трубку никто не снимал. Отключился, затем набрал его мобильный номер. По мобильному он ответил сразу. Голос был запыхавшимся. «Джефф, доброй ночи».
2: «Доброй ночи, сэр. Простите, не успел к тому телефону. Это же вы звонили?»
0: «Я». «Что там случилось?» Пауза. Недолгая.
2: «Вы все равно не поверите, сэр».
0: «Понятно. Нет, может, я и ошибаюсь, но мне так не кажется. По крайней мере, поставить $100 против одного, что не ошибаюсь, я готов. Ты хочешь рассказать мне о зомби?»
2: «Сэр? О живом мертвеце?»
0: Снова пауза.
2: «Можно и так сказать, сэр», — сказал Джефф осторожно. «Прямо за воротами какие-то ребята застрелили парня. Но я не стал вмешиваться, потому что готов поклясться на святом причастии, что тот парень уже один раз умирал до этого, причем очень успешно».
0: «Успешно?»
2: «Настолько успешно, что у него от одной руки только кости остались, а с них клочки мяса свисают. Его ели, сэр. Словно труп обгрызали бродячие собаки или еноты. Да и выглядел он как восставший мертвец, пусть освещение на улице и не очень. Два парня на старом седане остановились прямо напротив ворот, я и заподозрил дурное. Я, знаете, как раз обход территории совершал и стоял в тени. Они меня не видели».
0: Кто бы сомневался, что Джефф обходил территорию. Луис, его сменщик, мог и проспать всю ночь в офисе, наплевав даже на карточку отметки обходов. Но Джефф — военная косточка. Положен обход, значит, будет обход.
2: «Они смотрели на наши ворота, как вдруг тот мертвый парень вышел из темноты и пошел к ним. Один из парней достал пистолет и пригрозил ему, но тот и глазом не моргнул».
0: Я услышал в наушнике шаги и звук захлопнувшейся двери. Это Джефф зашел в офис, судя по всему. Затем раздался характерный стук. Голову на отсечение, что это он фонарь на стол выложил.
2: «В общем, дошло у них до драки, сэр».
0: Вновь послышался его голос в трубке.
2: «Парень кинулся на них, как бешеный. Они стали орать и стрелять. У второго тоже был пистолет. И в конце концов они того мертвого парня убили заново. Он так и валяется на дороге. А я не стал выходить со двора. Затем ребята на седане уехали. Один из них был ранен, потому что... Вы не поверите, но тот мертвый парень его укусил. Я видел это так четко, словно все показали по ТВ в замедленном повторе».
0: «А я тебе верю, знаешь ли», — сказал я.
2: «Ты звонил в полицию?» «Еще нет. Сижу и думаю, надо ли это делать».
0: Для американца это вообще невозможный вопрос. Судя по всему, вся вселенная Джеффа перевернулась с ног на голову, если он сумел такое подумать, да еще и сказать вслух. «Звать ли полицию?»
2: «Думаю, что надо», — успокоил я его законопослушную душу. «Причем надо по одной причине — узнать, что они ответят». «Да, действительно, надо попробовать. Хотите послушать?»
0: «Не против. Не отключайся». Затрещало, зашуршало. Это он телефон на стол положил. Затем послышался разговор, из которого я мало что понял.
2: кроме того, что уже сам слышал раньше. Затем Джефф издал недоуменное хмыканье, несколько раз поблагодарил, повторил свои данные, после чего его голос опять приблизился.
1: «Интересная реакция, сэр», — сказал он уже мне. «Они сказали, что утром пришлют кого-нибудь, а пока предложили мне запереться и не выходить на улицу ни под каким видом».
2: «Примерно такого я и ожидал. Хотел лишь в этом убедиться. Полиция начала сбиваться с ног, а еще предпочитает в темноте не выезжать, что разумно». «И не надо выходить», — сказал я. «Думаю, что таких мертвых ребят в городе уже много. Дождись утра, потом езжай куда хочешь». Он помолчал, затем сказал.
1: «Сэр, думаю, что вы правы. Лучше я запрусь в офисе и не буду ходить на улицу. И обходы тоже не стоит делать».
2: «Не стоит», — подтвердил я.
1: «Сэр, а как вы?» — вдруг спросил он.
2: «Я в порядке, спасибо, Джефф. Удачи».
1: «Вам тоже, сэр».
2: На этом разговор закончился. Я глянул на часы. Уже 3 часа ночи. Завтра в аэропорт, а я еще не ложился. И что делать? Плюнул на все и завалился спать. И уснул, как ни странно. Так до сих пор и не понимаю, как мне это удалось.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Рене Сьюзан. До следующего раза. К глубочайшему сожалению американского миллиардера Арчибальда Фортескью, у него была только дочь. А финансовые династии, равно как и другие, печалит перспектива остаться без продолжателя дела, наследующего имя главы династии. Арчибальд утешался мыслью, что эстафету примет его будущий зять. Но и тут счастье не улыбнулось ему. Лорна отказывала всем молодым людям, обладающим способностями и не владеющим состоянием, которых представлял ей отец. Будучи сам, как говорится, от сахи и преуспев в жизни собственным трудом, он был твердо убежден во врожденной никчемности папенькиных сынков. Лорна вышла замуж по любви. За помешанного на автомобилях Гарри Смилсона, богатого наследника по профессии, но бездельника по призванию. Итак, Арчибальд продолжал без устали работать во имя процветания своего предприятия, все надежды возложив на быстро появившихся внуков-близнецов, смутно тревожась, как бы отцовский пример не оказал на них пагубного влияния. Но его тревога была недолгой. Смилсон приобрел новейший автомобиль, двигатель которого, как его заверили, являл собой настоящее чудо техники. К несчастью, управление и тормоза были не столь совершенны, так что вскоре Арчибальду пришлось взять на себя полную, в том числе и юридическую, ответственность за близнецов, которых звали Джек и Джон. Арчибальд был человек энергичный. Вместо того, чтобы скорбеть долго и незаметно, он немедленно оплакал покойника, не скупясь на слезы, что вызвало всеобщее удивление. Его считали бессердечным, как и всех богачей. Покончив таким образом с печалью, он взялся за воспитание сирот. Будучи самоучкой, он тосковал по настоящему, солидному образованию, какого ему не довелось получить. Вместе с тем он желал, чтобы его наследник обеими ногами стоял на земле. Эти, на первый взгляд, противоречивые устремления Арчибальд мог примирить благодаря выпавшему ему двойному шансу. Джек, или Джон, станет великим дельцом, тогда как Джона, или Джека, прославят на весь мир его научные труды. Как и почти все американские миллиардеры, Арчибальд пользовался услугами психолога. Как и всех психологов, или почти всех, этого звали Эйсберг. После консультации он высказал мнение, которое гласило: «В юном возрасте скрытые наклонности индивидуума проявляются наиболее естественным образом, не подвергнувшись еще влиянию различных запретов и табу, изобилующих в обществе». Итак, он предложил проделать следующий опыт. Близнецы, им исполнилось к тому времени по 6 лет, встанут рядом у черты, некоего подобия стартовой линии. В нескольких метрах от них на столе будут лежать золотая монета и ярко раскрашенная книжка. Выбор, который сделает каждый, определит его будущее призвание. Для Арчибальда, как и для всех американских миллиардеров, советы психолога были священны. Он согласился, не раздумывая. Опыт состоялся под весенним ясным солнцем на лужайке в поместье Арчибальда. Все увидели, как Джек рванулся вперед и, не оставив своему брату ни малейшего шанса, накрыл ручонкой золотую монету. Жребий брошен. Джону суждено стать ученым. Очень скоро Джон проявил к учебе склонность, подтвердившую, что судьба распорядилась справедливо. Он с блеском закончил школу, а когда братьям исполнилось по 15 лет, их разлучили и поместили в разные учебные заведения в соответствии с предначертаниями судьбы. Им было по 18, когда скончался Арчибальд. Свое состояние миллиардер поделил на две весьма неравные части. Большее предназначалось Джеку. Джону, ученому, он завещал лишь определенный капитал, которым тот мог свободно распоряжаться. Деньжата вообще-то немалые, но по сравнению с другой частью наследства – сущий пустяк. Для Арчибальда речь шла не о каком-либо предпочтении, а о трезвом расчете. Прежде всего, никогда не следует дробить переходящее по наследству имущество. Далее, Джек был в семье финансистом и прекрасно проявлял себя на этом

Бросил Хейгенса ради Эйнштейна, оставил все свои прежние привязанности из любви к Планку, заигрывал с квантами и обожал Юкаву. Затем погрузился в изучение теории относительности и был буквально зачарован так называемым парадоксом Ланжевена. Он поставил перед собой задачу — глубже разработать понятие биологического времени. В частности, он полагал, что, быть может, в лабораторных условиях удастся воссоздать факторы, влияющие на путешественника, который покидает Солнечную систему и через несколько лет возвращается на Землю, постаревшую за это время на несколько веков. Смело экстраполируя, ученый придумал следующее — сообщить атомам тела некую вибрацию или такую вибрационную частоту, чтобы эволюционный процесс его биологического времени оказался вследствие этого обращенным вспять. И вот по возвращении из такого путешествия субъект застает мир не постаревшим, а более молодым, чем прежде. И одновременно со своими исследованиями в области физики Джон с головой погрузился в фундаментальную биологию. Самозабвенно отдаваясь работе, он достиг своего 30-летия. Он не виделся с братом 10 лет и никогда не имел точного представления о своем капитале. Когда научные исследования потребовали значительного увеличения расходов, выяснилось, что денег осталось совсем немного. Однако с наивностью, столь свойственной ученым, он не сомневался, что брат Джек согласится ему помочь. Разумеется, Джона постигло разочарование. Его письма остались без ответа, а пытаясь связаться с братом по телефону, он наталкивался на генеральных или личных секретарей, словно на неприступную стену с колючей проволокой, защищавшую предприятие Fortescue Milson. Вот тогда Джон познал новое чувство — злобу. Он ощутил всю несправедливость решения, которое позволило одному лишь случаю распорядиться наследством Арчибальда Fortescue, и посчитал глубоко аморальным, что такое множество денег употребили на их воспроизводство, вместо того, чтобы потратить на научные изыскания. В конце концов, он возненавидел брата, который мог бы одним росчерком пера восстановить справедливость. С мучительной ясностью он вновь и вновь переживал ту сцену, которая решила в детстве его судьбу. Видел быструю ручонку Джека, схватившую золотую монету. Ах, если бы это можно было исправить. Если бы это можно было исправить, мечтал он, я начал бы с того, что взял монету. Ибо, имея монету, я могу купить книгу. А с книгой золотой монеты не получить. Значит, богатство прежде всего. Оно позволяет заниматься наукой, тогда как наука без богатства беспомощна. Вскоре его мечты приняли вполне реальный оборот. Если бы это можно было исправить... И вдруг Джона осенило. Он принялся за работу. Не имея достаточно денег, сам мастерил, изготовлял детали, уговаривал кредиторов. Идея постепенно воплощалась в жизнь. В глубине своего небольшого поместья он построил скромный ангар, где не спеша сооружал машину. Для профанов просто большой стеклянный шар, сплошь усеянный разными ручками и циферблатами. Для него — инструмент, с помощью которого он выправит сломанную судьбу. Ненависть, а равно честолюбие подогревали его пыл, доводя до грани безумия. Дважды приходилось начинать все сначала. Он приходил в себя посреди обломков аппарата, в ушах шумело, мучили тошнота и судороги в желудке. И вот однажды, когда он, сделав третью попытку, включил контакт, какое-то шестое чувство необъяснимым образом подсказало ему, что сейчас, наконец, все и случится. Пока шар вибрировал, геометрические очертания окружающих предметов чудовищно искажались. Джон распрощался со своим телом взрослого мужчины. В тот самый момент, когда его взор туманился и сознание угасало, он различил возникший в дверях ангара силуэт. Человек приближался, тараща глаза, и Джон узнал его, своего брата, которого не видел целых 13 лет. Он узнал брата, явившегося теперь, быть может, с наилучшими намерениями, что-то кричащего, но что именно, он уже не в состоянии был разобрать. Странное головокружение возникает, когда трава газона оказывается так близко перед глазами, когда разглядываешь ее под ногами между двумя маленькими ботиночками, и воспоминания покидают тело, слишком малое, чтобы их задержать. Надо сжать зубы, уцепиться еще ненадолго, на 1-2 минуты. За этого индивидуума, теряющего свои очертания и тающего на горячем солнце детства. В очаге мощного центра стремительного головокружения Джон чувствует, как вновь превращается в крохотного мальчугана, каким он некогда был.

«Вперед!» Арчибальд взмахнул своей тросточкой и подал знак. Джон мобилизует остатки памяти, последние силы и волю. К изумлению всех присутствующих, он одним прыжком, не оставив никаких шансов Джеку, достигает стола и опускает ручонку на золотую монету. Иногда между очередной биржевой спекуляцией и двумя телефонными звонками в один из крупнейших финансовых центров мира Джон испытывал странные ощущения, как бы параллельного существования, будто он, случается нечто такое, навевает нам перед пробуждением мрачный рассвет, будто он свой собственный брат. Впрочем, бывало, он думал о нем, об этом брате, этом далеком Джеке, которого он не видел уже многие годы и которого представлял себе, доверившись чьим-то отзывам, как чудаковатого интеллигента, рассеянного ученого в хрупких очках среди реторт с кипящей жидкостью и разноцветными испарениями, в возбуждении восклицающего «Эврика!». Много раз он давал себе слово повидать брата, желая вновь почувствовать хоть немного того тепла, которое согревало их общее детство. А быть может, если это необходимо, помочь ему? Но заботы, многочисленные обязанности, вечное неспокойствие в финансовом мире заставляли откладывать эти планы на неопределенные сроки. Однажды он пришел в страшную ярость. Только что он случайно узнал, что Джек обращался к нему за помощью, чтобы продолжить свои исследования. Стена, которую Джон воздвиг вокруг себя, стремясь избавиться от просителей и избежать повседневных неприятных мелочей, не подвела. И брату, родному брату отказали. С тех пор прошло 2 года. Он выбронил своих служащих, навел справки и, вскочив в машину, дал шоферу адрес, который частное детективное агентство разыскало ему в 24 часа за огромную кучу долларов. Поездка до университетского городка, на окраине которого жил брат, заняла целых 3 часа. Когда машина остановилась у небольшого домика, руки Джона дрожали от непонятного беспокойства. Не дожидаясь, пока шофер откроет дверцу машины, он выпрыгнул на тротуар и бегом преодолел 8 ступенек крыльца. На его звонок никто не откликнулся. Он позвонил еще, а потом заметил, что дверь открыта. Он вошел в дом, громко крича: «Джек! Джек, это я, Джон!» Никого. Лихорадочные поиски привели его к дверце, выходящей в сад, в глубине которого находился ангар, откуда доносилось пронзительное гудение. Он подбежал, распахнул дверь ангара и увидел брата, словно подвешенного внутри огромного стеклянного шара. Он узнал Джека, едва различимого, почти превратившегося в призрак. У него закружилась голова из-за предчувствия и одновременно какого-то очень смутного воспоминания, которое его помутившийся, затуманенный рассудок не смог распознать. Он хотел крикнуть: «Джек, подожди!» Слишком поздно. В тот самый момент, когда все вокруг вибрировало и дрожало, страшное чувство осознания истины завладело им. Он понял: все придется начинать сначала. Итак, до следующего раза.

0: Кир Булычев. Черный саквояж. Глава первая. Я сначала увидел саквояж, а потом человека. Саквояж — это древний гибрид сумки, чемодана и портфеля. Такие носят доктора в исторических фильмах. Теперь их, по-моему, не делают. Вроде бы саквояж должен быть добрым, толстым и надежным. Приходил чеховский доктор. Велел открыть рот, давал капли или микстуру. Тогда даже еще уколов не умели делать. А этот саквояж мне не понравился. Саквояж спускался в подземный переход. Его нес небольшой человек. Совершенно не похожий на доктора. Ни на кого не похожий человек. Потому что он был похож на всех сразу. А сзади, шагах в двух, брел плотный сутулый мужчина в маленьких толстых очках. Я смотрел на саквояж и почти догнал их. Спина сутулого мужчины дергалась передо мной, потому что он все время сбивался на бег. А потом тормозил, стараясь забежать вперед владельца саквояжа. Неожиданно тот, кто нес саквояж, прибавил шагу. Его преследователь тоже прибавил шагу. А я не стал спешить. Мало ли, какие бывают у людей проблемы. Но получилось так, что из подземного перехода мы не вышли. Погода была ветреная, солнечная, но ненадежная. Фиолетовые тучи выскакивали, как из засады, и плевались короткими ливнями. Очередная туча таилась за крышей высокого дома и выскочила как раз, когда я выглянул из перехода. С неба упала стена ливня. Я отступил на несколько шагов вглубь перехода и услышал злой громкий шепот. «Верните немедленно!» Я оглянулся. Те же двое. Мужчина в маленьких очках теснил того, что с саквояжем, к стене. Незаметный человек елозил спиной по тусклому кафелю стены и повторял со злостью. «У вас нет доказательств, вы никогда не докажете».
1: «Отдайте саквояж, я все понял».
0: Этот странный разговор тянулся, как затертая пластинка, которая застряла на одной фразе. «Степь да степь кругом, степь да степь кругом». Вдруг они прервали разговор и как по команде посмотрели на меня. Я увидел очень холодные светлые глаза незаметного человека и растерянные добрые, окруженные оправой очков глаза плотного. Я невольно отвел взгляд. Получилось, что я подслушиваю. И тут же ливень оборвался так же незаметно, как начался. Толпа бросилась наверх, разъединила меня со спорщиками, и я потерял тех людей из виду. Я не думал, что когда-нибудь их еще увижу. Но увидел. Сначала я увидел незаметного человека с черным саквояжем. Примерно через полтора часа. Я заскочил домой, пообедал, потом побежал в кружок. Надо сказать, что я всегда бегаю. Во-первых, это очень помогает поддерживать тонус. Ведь проводим в классе полдня в сидячем положении. А потом собираемся еще всю жизнь сидеть в институте, на работе, на пенсии. Так что единственное спасение от ранней старости, от ожирения и лени – это бег. Я не признаю бег трусой по утрам. Лишняя потеря времени. Да и неудобно как-то в трусах носиться по улицам. Из автобусов на тебя смотрят, как на сумасшедшего. Бежать надо по делу. В булочную послали – беги. В школу беги, из школы беги. Экономия на времени, на транспорте и бодрость духа. Я примчался в дом пионеров в половине четвертого. У меня было полтора часа времени до встречи с сорокалетом. Сорокалет, если вы случайно не слышали, великий изобретатель. У самого 40 авторских свидетельств, а у его учеников были 300. Я считаю, что это очень достойная пропорция. Встречу с ним мне устроил наш руководитель, Стасик. Он сам занимается у сорокалета, на семинаре изобретателя считает его гением. А я единственный из наших кружковцев, насчет которого он попросил сорокалета, чтобы он со мной поговорил. Я не хочу хвастаться, это не в моих принципах, но я согласен со Стасиком. Наверное, это вызвано тем, что моя работа отличается от работ других ребят. Я всегда иду от того, что нужно человечеству. Вы можете возразить, разве не нужна человечеству машина времени или вечный двигатель? Но разумный человек ответит, подобные забавы антинаучные. И хоть даже у нас в кружке есть братья Симоны, которые строят уже 8-ю модель вечного двигателя, это означает лишь, что они хотят выделиться и плохо знают теорию. Есть другая категория юных изобретателей, те, кто изобретает всем известное, потому что это легче сделать. Например, 3 года у нас делали робота. Робот ходит, мигает лампочками, двигает руками. Но все равно это игрушка, хоть его всегда показывают на вечерах, и все хлопают в ладоши и кричат: «Ах, какие умные подростки!» Я уже сейчас занимаюсь проблемами окружающей среды. Я придумал проект судна, который может очистить от нефти и других отходов большую акваторию. И действует это судно по принципу промокашки. Или, может, тех машин, которые подметают улицы. Представляете, круглую щетку, которая вертится, собирая грязь с мостовой и загоняя ее внутрь кузова. Такого рода пластиковым пористым валом я снабжаю мои суда. Грязь с поверхности воды впитывается в вал и подается в цистерну. Но с цистерной вал прижимается, отдает содержимое и вновь готов к употреблению. В тот день я должен был встретиться с самим сорокалетом, и потому, сами понимаете, волновался больше, чем перед экзаменом. У меня была рубкая надежда, что сорокалет согласится взять меня в свой семинар. Правда, там занимаются как минимум студенты, и семиклассников он, конечно, не брал, но я хотел доказать сорокалету, что возраст таланта не помеха. Известно, что Моцарт уже в 3 года играл на скрипке. Поэтому неудивительно, что весь день у меня пошел наперекосяк. Я умудрился получить 2 по истории, чего со мной не случалось уже 1/2. Хотя я историю не люблю и считаю ее пустой наукой. Часы, которые мы тратим на нее, можно было употребить с пользой, учить побольше математики. Дома я тоже вел себя не лучшим образом. Во-первых, забыл заплатить за квартиру, потом сжег яичницу. Наконец, когда позвонил Артем, я забыл передать ему, что Настасья будет ждать его у кино в 7:30. Правда, этот мой грех был самым незначительным, так как они все равно друг друга отыщут, даже если во всем городе перегорит свет или сломаются все троллейбусы. У этих влюбленных какое-то 6-е чувство. Мне иногда просто смешно на них смотреть. Настасья совершенно забросила учебу в техникуме. Артем бросил заниматься боксом, потому что у них не хватает времени на свидание. Я считаю, что любовь такая же вредная штука, как история. Она отвлекает от производительного труда и увеличивает энтропию. Я уверен, что оптимальное состояние моей сестрицы и Артема — оцепенение. Они бы рады просиживать друг перед дружкой целыми сутками, пожирая партнера пламенными взорами. Но, повторяю, это мое личное мнение, и я его никому не навязываю. Но я убежден, что Руслан разделяет эту точку зрения. В общем, весь день я находился под ощущением великого перелома в моей жизни и не обращал внимания на обыденные мелочи. Даже удивительно, что я заметил ту парочку плотного мужчины в очках и незаметного человека с черным саквояжем. В кружке я провел 1/2 часа. Все равно надо было убить время. Я пообщался с братьями Симонами, которые как раз разбирали очередную модель вечного двигателя, убедившись в его нецелесообразности, и собирались использовать некоторые его части для новой, такой же бессмысленной модели. Я знал, что ничего им не докажу, и поэтому не доказывал. Все это время думал. Ведь мне нужно было доказать 40-летию, что я как изобретатель чего-то стою. Я мысленно повторял обоснование некоторых моих работ и даже придумывал за 40-летие возражения. Все кружковцы знали, что мне сегодня идти к 40-летию, и очень сочувствовали. Я пришел в мой уголок, где на стенах висели рисунки, схемы и 2 грамоты, которые я получил в этом году. Вообще-то грамот я не храню, не в грамотах дело. Из моего уголка от рабочего стола видна дверь, которая ведет в коридор. Это маленький коридор к мастерской. Мастерская у нас 12 квадратных метров, но в ней умещается токарный станок и верстак. В тот день в мастерской никого не было. Коридор был слабо освещен 1 лампочкой. Под лампочкой стоял стул. На стуле сидел незаметный человек с черным саквояжем. Он держал саквояж на коленях и возился с его застежкой. И вдруг я испугался. Даже не знаю почему. Вообще-то я не очень трусливый, но очень уж странно мне показалось это совпадение. К тому же в коридор можно было пройти только через нашу комнату, а через нее за последний час никто не проходил. Наконец, незаметно человек справился с застежками, саквояж распахнулся. Внутри что-то блестело. Потом послышалось тихое жужжание, которое странным образом отразилось в моей голове. У каждого человека есть свой невыносимый звук. Я, например, не выношу, когда ладонью сметают крошки со скатерти. А Настасья буквально умирает, если кто-то скребет вилкой по тарелке. Так вот это жужжание было невыносимым. Я боролся с желанием убежать, потому что надо было подойти к незаметному человеку и спросить, что он здесь делает. Я даже поднялся из-за стола, но потом застыл. Человек совершенно не обращал на меня внимания. Он что-то подкручивал в своем саквояже, и руки его, утопленные в пасти саквояжа, шевелились, будто он чистил там апельсин. Наконец я решился. Я сделал шаг к двери, и тут же услышал голос Женьки Симона. «Что вам здесь нужно?» Оказывается, Симон тоже заметил этого человека, но так как раньше он его не встречал, то он не испугался.
2: «Одну минутку»,
0: — ответил человек, не отводя взгляд от саквояжа. «В самом деле?» — услышал я собственный голос. «Что вам тут нужно?»
2: «Все»,
0: — сказал человек и захлопнул саквояж.
2: «Я кончил, не беспокойтесь, все в порядке».
0: Он говорил, как зубной врач, который уже поставил пломбу и обещает, что больше больно не будет. Человек поднялся и пошел от нас к двери в мастерскую.
2: «А я все-таки спрашиваю, что вы здесь делаете?»
0: — вспылил Симон.
2: «Туда нельзя».
0: Но человек уже открыл дверь в мастерскую. Потом дверь закрылась. Мы были так удивлены, что потеряли, наверное, 1 минуту, прежде чем побежали за ним. Мастерская была пуста. Все там стояло на своих местах, но ни одной живой души. Окно было открыто, оно выходило во двор. Первый этаж, но довольно высокий. Я выглянул в окно. Внизу какие-то малыши возились в песочнице. «Ребята!» — крикнул я. «Из нашего окна кто-нибудь прыгал?»
3: «Куда прыгал?»
0: — спросил один из малышей.
2: «Вниз!»
0: Но я уже понял, что от них никакого толку не добьешься. Женька Симон возился за моей спиной.
2: «Ты чего?» —
0: спросил я, обернувшись.
2: «Проверяю, чего он похитил».
0: «Разумеется, ничего тот человек не похитил. Он приходил за другим. Но в тот момент я еще не понимал, зачем он приходил». Глава 2. Я бы глубже задумался о том, что же делал незаметный человек в нашем доме пионеров, но в тот момент я очень спешил. 40 лет, наверное, уже ждал меня. Я поспешил к автобусу. Мне было странное, какое-то опустошенное состояние. Вроде бы все в порядке. Я еду к самому 40-лету, сбывается моя мечта. Но почему-то мне было куда приятнее думать о том, что установилась хорошая погода, и облака текут по небу, как льдины по реке весной. Что скоро я пойду в Сызрань к тетке на каникулы. Что Артем собирается жениться на Настасье, как только им исполнится по 18 лет. А я не знаю, хочу ли я, чтобы моя сестра выходила замуж или нет. И вот от этих мыслей моя встреча с 40-летом уже не казалась мне такой важной. И даже приятнее было думать о том, как я буду рыбачить, чем... Тут автобус остановился, и я оказался перед 5-этажным скучным зданием института, в котором работал 40 лет. В вестибюле сидел за столиком вахтер, который сразу углядел меня среди прочих людей. Ни у кого этот вахтер не спрашивал пропуска. Я даже думаю, что и не нужен пропуск в этот мирный институт. Но на меня он сразу сделал стойку. Сейчас закричит: «Мальчик, ты куда?» И чтобы не подвергаться унижениям, я сам к нему подошел деловым шагом и сказал почти сурово: «Мне к товарищу 40-лету». Актер, конечно, не ожидал такого тонкого хода с моей стороны и послушно принялся водить пальцем по списку телефонов, соображая, видно, кто такой 40-лет. Хотя ему следовало бы знать наизусть это великое имя, потому что знаменитый изобретатель сделал бы честь любому институту. Актер не успел мне ничего ответить, потому что мое внимание отвлек человек, спускавшийся по лестнице. Он был склонен к полноте, сутулился, маленькие толстачки сползли на кончик носа. Человек был невероятно печален, можно сказать, убит горем. Это был тот самый мужчина, которого я видел в подземном переходе, когда он преследовал незаметного человека с саквояжем. Тогда под землей я был ни при чем и не вмешивался в чужие дела. Но тот с саквояжем побывал в нашем кружке, и теперь я имел полное право спросить плотного человека, что за тайна связана с черным саквояжем. И в этот момент вахтер, завершив мыслительную работу, вдруг громко сказал:
4: 40-лета спрашивал. Павла Никитича? Так вот, идет собственной персоной.
0: И показал на плотного человека в маленьких толстых очках. Вот это совпадение было выше моего понимания. Я буквально остолбенел. Полагаю, что на моем месте вы бы тоже остолбенели. 40-лет прошел мимо меня, ничего не замечая, и вышел на улицу.
4: «Переживает», —
0: сказал вахтер сочувственно.
4: «Как не переживать, если на ученом совете при всем народе солидный человек провалился?»
0: «Мне бы, конечно, спросить, почему такой великий человек, как Павел Никитич, 40-лет, гений изобретательства, мог провалиться на ученом совете?» Но вахтер перестал для меня существовать, я уже несся за 40-летом. Я догнал 40-лета в сквере. Он остановился, как человек, не знающий, куда идти дальше, потом направился к скамеечке. Я глядел, как он постоял возле скамейки, потом почему-то нагнулся, смахнул с нее пыль, осторожно сел и уставился перед собой пустым взором. К такому человеку даже подходить неловко. Но я все же подошел, ведь он сам назначил мне встречу. «Павел Никитич», — сказал я, — «моя фамилия Бабкин». 40-лет очень удивился.
5: «А почему Бабкин?»
0: — спросил он серьезно.
5: «Рано еще».
0: «Что рано?»
5: «Бабкин, ты пока деткин или даже внучкин».
0: Если бы так пошутил кто-то другой, я бы возмутился и ушел. Но я знаю, что у 40-лета несчастье, и притом я даже догадывался, кто причина этого несчастья. Поэтому я ответил: «Простите, Павел Никитич, вы меня пригласили, чтобы поговорить о моих изобретениях, но я понимаю, что вы находитесь в подавленном состоянии, поэтому я могу идти». Я, конечно, никуда не ушел. Мои слова не сразу дошли до 40-лета.
5: «О чем говорить?»
0: — спросил он после паузы. «О моих изобретениях. Я из Дома пионеров, занимаюсь изобретениями в области практической экологии». Я назвал свою фамилию, она мне редкая. И тогда 40-лет засмеялся.
5: «Я же говорил, что ты деткин».
0: Я понял, что слишком волнуюсь, перепутать собственную фамилию. Я даже забыл на минутку о человеке с саквояжем. Мне так не хотелось казаться растерянным ребенком. «Я изобретатель», — воскликнул я. «Уже 3-й год я отдаю все силы этому делу. Я не хочу хвастаться, но все говорят, что у меня есть талант, и он не зависит от того, деткин я или бабкин». Нечаянно раскричался, и люди, проходившие через садик, с удивлением смотрели на мальчика, который аж руками подпрыгивает перед самим 40-летом.
5: «Прости»,
0: — сказал 40-лет.
5: «Я расстроен, но если ты изобретатель, расскажи мне, что ты изобрел. Хотя я тебе ничем не смогу помочь».
0: «Как же так?» — сказал я. «Я ждал встречи с вами давно. Моя мечта — работать в вашем семинаре».
5: «Так что же о изобретениях?»
0: «Я хотел познакомить вас с 3 из моих работ», — начал я. Этот текст был подготовлен мной заранее. «Первая моя работа касается очистки водоемов от загрязнений, построена на таком принципе». И тут, вдруг, я понял, что не имею представления о том, на каком принципе строится моя работа. 40-лет ждал, Он смотрел мимо меня, вдаль. Глаза его были задумчивы и печальны. А я в этот момент увидел птицу на ветке. Может быть, воробья. Я еще не занимался всерьез орнитологией. И я стал смотреть на птицу и ждать, когда она улетит. А птица не улетала. И больше ни одной мысли в голове не было.
5: «Ну, что же?»
0: — спросил 40-лет. Я не знаю, сколько он ждал. «Я забыл», — признался я.
5: «Забыл, расскажи о втором изобретении».
0: «Это была великолепная мысль. Конечно же, мне надо было догадаться самому». Я с облегчением вздохнул и сказал. «Второе мое изобретение». Птица, как назло, не улетала с ветки. Ну что, привязали ее, что ли? Я не сомневался в том, что я что-то изобрел. Наверняка изобрел. Но в том месте мозга, где должно было лежать изобретение, была громадная гулкая пустота. И неожиданно для себя самого я спросил. «А этот человек, который с черным саквояжем, он что у вас отнял?» Я спросил это, потому что хотел отвлечь 40-лет от моих несчастных изобретений, которых на самом деле не было. 40-лет сразу ожил, он даже вскочил со скамейки, словно его включили в сеть.
5: «Ты что об этом знаешь? Говори».
0: «Я видел вас днем, вышли за ним и о чем-то просили».
5: «Поздно»,
0: — сказал 40-лет.
5: «Я его упустил. Я думал, что ты еще что-нибудь знаешь. Впрочем, откуда тебе знать?»
0: «Я его увидел потом», — сказал я. «Он приходил к нам в Дом пионеров, сидел».
5: «И что делал? Что он еще делал?»
0: «Сидел, ничего не делал, открыл свой саквояж, копался в нем, а потом, когда мы его спросили, что он делает, повернулся и ушел. Через мастерскую, через окно».
5: «Открывал? А близко он был от тебя?»
0: «Ну, как вы?»
5: «Стой, Деткин, повтори, ты зачем хотел меня видеть?»
0: «Моя фамилия Бабкин», — сказал я. «Мне сказали, что вы можете со мной поговорить, потому что мои изобретения представляют интерес для науки».
5: «И ты можешь мне изложить суть изобретений?»
0: «Я же говорил!» И тут меня снова застопорило. Я стал глядеть на птицу. 40-лет очень мною заинтересовался. Он приблизил свои очки ко мне, наклонился и понизил голос, задавая следующий вопрос.
5: «А сегодня утром, даже днем, ты знал, что изобрел?»
0: «Я сейчас знаю... Нет, не знаю». И вдруг я понял, что в самом деле забыл, полностью, начисто забыл. Что же изобрел? «Я забыл? Этого не может быть!» Я боялся, что 40-лет сейчас рассмеется. В самом деле можно рассмеяться. Приходит тебе мальчик, фактически ребенок, который говорит, что хочет заниматься в твоем семинаре, а ничего не знает. И изобретений у него никаких нет. 40-лет не смеялся. Он смотрел на меня серьезно, с сочувствием. Но мне все равно хотелось ему доказать, оправдаться. «Если вы не верите, — сказал я, — то можно позвонить к нам в кружок. Там вам любой скажет, что я получил премию. Про меня заметка была в «Юном технике».
5: «Я тебе верю,
0: — сказал он.
5: Больше того, я верю, что у тебя были очень хорошие изобретения. Настолько хорошие, что их надо было украсть».
0: «Кому надо было украсть?»
5: «Тому человеку с черным саквояжем».
0: «Как можно украсть? Я же их не патентовал. Я только думал о них».
5: «Я тоже думал»,
0: — сказал 40-лет.
5: «И когда это случилось, я не сразу сообразил. Но потом все же додумался. Правда, какие-то сомнения у меня оставались до сих пор. И ты их рассеял. Теперь все ясно, надо действовать».
0: «Павел Никитич!» — взмолился я. «Расскажите мне, пожалуйста, в чем дело? Я же ничего не понимаю».
5: «Садись».
0: Он сел на скамейку, и я понял, насколько он изменился за последние минуты. Глазки за толстыми стеклами очков буквально пылали, щеки покраснели, и уголки губ приподнялись, отчего его лицо потеряло обиженное и растерянное выражение. Стало обыкновенным и добрым, и даже очень приятным лицом. Я послушно сел рядом с ним.
5: «Это случилось сегодня днем»,
0: — сказал 40-лет.
5: «Я как раз собирался обедать, когда он пришел. Он сказал, что должен мне передать привет от моего знакомого. Но никакого знакомого в городе Брянске у меня нет. В общем, ему было все равно, верю я ему или нет. Ему нужно было потянуть время. Он сел, раскрыл свой саквояж и сделал вид, что ищет письмо. А я как-то не обратил на него должного внимания. Я собирался обедать, а он мне очень мешал. Я сказал ему, что пока он будет искать письмо, я буду собираться. И он был рад. Он возился в своем саквояже, потом закрыл его и сказал, что письмо он забыл в гостинице. Мы вышли с ним вместе, он молчал. Он мне показался странным. Ты знаешь, что такое интуиция?»
0: «Знаю», — сказал я.
5: «Так вот. Интуитивно я ощутил в нем что-то чужое. Словно рядом со мной идет не человек, а какое-то существо. И, может быть, я бы ничего не понял, если бы вдруг, еще на лестнице, не решил мысленно повторить ход моих аргументов. Мне сегодня надо было выступать на ученом совете и защищать одну идею. Впрочем, я тебе не смогу сказать, какую идею, потому что ее не помню. Я спускался по лестнице, почти не замечая этого человека, и старался восстановить ход моих аргументов. И тут я понял, что не имею никакого представления о моем собственном изобретении. Я очень удивился, чтобы проверить, нет ли у меня провала в памяти, переключился на другую мою идею, о которой думал ночью. И оказалось, что и этой идеи во мне нет. Я не знаю, что меня заставило поглядеть на этого человека с саквояжем. Он к тому времени обогнал меня и уже выходил на улицу. У меня не было никаких доказательств, что он имеет отношение к моей забывчивости. Я только поглядел ему вслед. И вдруг он обернулся и улыбнулся мне, как улыбаются механические куклы, и похлопал ладонью в черной перчатке по саквояжу. И тогда меня озарило. Мои мысли в этом саквояже. Я ему крикнул: «Постойте!» Он прибавил шагу. Я побежал за ним. Я уже не сомневался, что меня обокрали. Если бы я остановился и задумался, я бы понял, что такого быть не может. Нельзя украсть у человека мысли, причем не все, а только некоторые мысли. До этого земная наука не дошла, это я гарантирую. Но я об этом не думал. Я бежал за ним, я просил его вернуть мне мысли, я умолял, я грозил, а он только улыбался.
0: «Тогда я вас и увидел», — сказал я.
5: «Вот именно, в подземном переходе. Не помню, может, это было и в подземном переходе. А потом он исчез. Сбежал». И я решил, что мне все это померещилось. Я начал рассуждать. Я уговорил себя, что такого не может быть. Я провел целый час над моими записками, и оказалось, что я ничего не понимаю в чертежах, как будто они написаны каким-то другим человеком. Я торжественно провалился на ученом совете. Я стоял как столб. От моего выступления зависела судьба не только моего изобретения, но и многих людей, которые должны были его воплощать в жизнь и пользоваться его плодами. Я сказался больным: «Бедный мальчик».
0: Последние его слова относились ко мне. Но я не был так расстроен, как должен был быть расстроен. Сейчас объясню, почему. Еще несколько минут назад я был совершенно одинок в этом мире. Ограбленный, ничтожный человек. Никто меня не мог бы понять. В лучшем случае бы отмахнулись от моих жалоб, в худшем — отвезли бы в сумасшедший дом. Особенно если бы я стал рассказывать о человеке с акваяжем. И вдруг оказывается, что я не один. Что у меня есть союзник, да еще какой. И не только он мне нужен, но и я ему необходим. И мы должны вдвоем разрешить неразрешимую загадку. «А может, он шпион?» — спросил я.
5: «Не похоже»,
0: — серьезно ответил 40-лет.
5: «То, что он делает, у нас еще никто делать не умеет. И ни к чему. Наше с тобой изобретение не представляет никакого секрета. Через несколько месяцев или лет о них можно будет прочитать в любом журнале или увидеть их на практике. У меня другая версия».
0: «Инопланетяне», — сказал я. «Летающая тарелочка».
5: «Упрощенно говоря, так».
0: «А я еще вчера с ребятами спорил», — сказал я. «Потому что я противник летающих тарелочек. Я думаю, что это миф 20 века».
5: «Для меня это сейчас не миф, а рабочая гипотеза»,
0: — сказал 40-лет.
5: «Я основываю ее на том, что если нигде на Земле люди не могут красть мысли, то значит, это делают люди, которые живут не на Земле».
0: «Тогда пошли», — сказал я.
5: «Куда?»
0: «В милицию. Поднимем милицию на ноги. Опасный пришелец в Москве ворует мысли».
5: «И знаешь, что они тебе ответят, Бабкин?»
0: Я немного подумала, как здравомыслящий человек вынужден был признать. Они вызовут врача, но если я буду не один?
5: Тогда они вызовут двух врачей.
0: Я задумался. 40-лет был прав. Я бы на месте милиции не поверил бы и 10 свидетелям, если они говорят, что у них украли мысли. Может, мыслей и не было. Я даже попытался еще раз вспомнить, что же такое я изобрел. Оказалось, ничего не изобрел. Птичка, наконец, улетела.
5: «Выход один»,
0: — сказал 40-лет.
5: «Найти его и упросить».
0: «Упросить? Из этого ничего не получится», — сказал я. «С ворами так не разговаривают, он у нас украл. Мы у него отнимем».
5: «Что ты?»
0: — 40-лет смутился.
5: «Это же опасно».
0: «А вы подумали, что он сейчас ходит по Москве и продолжает свое черное дело? Каждая минута опасна. Если так будет продолжаться, то через неделю мы все останемся без мыслей. А вдруг он не один?»
5: «Но как мы отнимем?»
0: «Еще не знаю. Я понял, что практически я куда лучше приспособлен к жизни, чем великий изобретатель 40-лет. Он, наверное, не дрался никогда. Сначала его надо отыскать, а потом будем действовать». Сорокалет печально вздохнул.
5: Ты представляешь себе масштабы Москвы? И один человек, всего один, ничем не выделяется.
0: Ничего подобного, выделяется, сказал я. У него черный саквояж, давайте рассуждать.
5: О чем?
0: Мы же с вами изобретатели, мыслители.
5: Бывшие.
0: Отнимем саквояж, отнимем и мысли. Чудес не бывает, этот пришелец вполне реальный. И он не каждую мысль тянет, а только то, что ему нужна.
5: Почему ты так думаешь?
0: А скажите, кто-нибудь еще из ваших коллег жаловался?
5: Нет, никто, насколько я знаю.
0: А я сейчас проверю. У вас двушка есть? Сорокалет смотрел на меня с уважением. Нет, он не организатор, он только мыслитель. Я взял у него двушку, мы пошли звонить. Мы позвонили к нам в Дом пионеров. К телефону подошел Женька Симон. Симон, спросил я, с тобой ничего не случилось?
6: В каком смысле?
0: Как твой вечный двигатель работает, ты помнишь?
6: Конечно,
0: сказал Симон.
6: Мы делаем бесконечную цепь и в ее звенья вставляем полушарие, наполненное водой.
0: Хватит, сказал я и повесил трубку. Потом я обернулся к сорокалету, который переминался с ноги на ногу и сказал: моя версия была правильной, им нужны не все мысли.
5: Да, разумеется.
0: Сразу согласился сорокалет, а я подумал, как мне его жалко. Вот мне куда легче. Пройдет какое-то время, даже если мы и не поймаем этого похитителя, я снова чего-нибудь изобрету. Ведь у меня вся жизнь впереди. А ему трудно. Он уже пожилой, ему под 40. У него положение, ученики, семинар. На него люди смотрят, а он ничего ответить не может. Нет, решил я. Так я этого не оставлю. Расшибусь, а верну доброе имя и великие мысли знаменитому изобретателю. Поехали ко мне домой, сказал я.
5: К тебе? Зачем? Я лучше к себе пойду.
0: Мы возьмем Руслана, он нам поможет.
5: А кто такой Руслан?
0: Мой лучший друг.
7: Глава третья.
0: Сорокалет отказался подняться ко мне. Я не возражал. У меня, как всегда, беспорядок, который создаю не только я, но и Настасья. Моя старшая сестра так глубоко влюблена, что забыла, как моют посуду и подметают пол. Приходится мне самому, чтобы не было лишних семейных сцен, брать на себя ее обязанности. Руслан обрадовался мне, соскучился. Мы все в доме очень заняты. Мать на работе, Настасья любовью, а я изобретательством, и ему достается мало ласки. Раньше, когда Руслан был щенком, я его обучал, надеялся, что он научится считать и сможет немного говорить, но все это окончилось неудачей, и потому я занялся другими проблемами. «Руслан», — сказал я, — «ты уже большой и умный пес. Твои сопородники плавают у берегов Ньюфаундленда и спасают рыбаков. Ты же зазря жуешь кости. Теперь от тебя зависит судьба человечества». Руслан склонил большую черную печальную голову, обидевшись на мой упрек. Но перспектива помочь человечеству его утешила, и он побежал к двери. Сорокалет маялся у подъезда и при виде Руслана отпрянул, чуть не упал. «Не бойтесь», — сказал я, — «Руслан не кусается». Сама мысль о том, что можно кусать другое живое существо, была для Руслана настолько же отвратительна, как для меня. Руслан даже ахнул. «Руслан», — объяснил я, — «это товарищ Сорокалет, он знаменитый изобретатель, его ограбили». Кстати, и меня тоже. Ограбил нас один человек, который прилетел с отдаленной звезды. Зачем ему это нужно, мы еще не знаем, но он крадет выдающиеся мысли.
5: «Аф!»
0: — негромко ответил Руслан. Этот сдержанный звук означает, что Руслан в целом проблему осознал. «У нас, возможно, есть след этого негодяя», — сказал я. Сорокалет смотрел на меня, как на сумасшедшего, потому что раньше он, наверное, не встречал такого понимания между человеком и собакой. А Руслан, он ведь большой хитрец. Так смотрел на него, будто умеет говорить и мыслить. Я отвел Руслана к Дому пионеров, но заходить внутрь не стал, а прошел прямо во двор под окно, из которого выбрался человек с акваяжем. Окно было на первом этаже, но этаж высокий. Я доставал до подоконника, только встав на цыпочки. Руслан, хоть и умный пес, долго не понимал, что ему надо встать на задние лапы. А сорокалет, хоть за последние минуты и привык к Руслану, помочь ему боялся. С громадным трудом я заставил все же Руслана поднять к подоконнику свою тяжелую морду, и тут же Руслан от подоконника отпрыгнул и начал обнюхивать землю. Он учуял что-то очень для него неприятное. В тот же момент из окна высунулся Женька Симон, которого привлек шум, поднятый нами.
5: «Вы что?»
0: — спросил он. Но я не смотрел на Симона, только отмахнулся. Шерсть на загривке моего пса поднялась дыбом, верхняя губа изогнулась, открыв клыки. Таким злым я Руслана давно не видел. «Старик», — сказал я ему, — «не волнуйся, возьми себя в лапы, нам нужно его найти». Руслан и смотреть на следы не хотел, как будто они были смазаны штырем. Мне пришлось его уламывать, как маленького, а это было нелегко, потому что Женька Симон вылез из окна и вмешался в разговор. Ничего не понимая, сорокалет, который вдруг поверил в способности Руслана, тоже начал уговаривать пса. а ребятишки, которые играли во дворе, прибежали и шумели вокруг. Наконец Руслан сделал мне одолжение и, не скрывая отвращения, пошел по следу. Я не сомневался, что он правильно взял след, потому что он никогда бы не стал кривляться, если бы это был обыкновенный след.

0: Вы слушаете радио фантастики.
1: Он шел к проходу в соседний двор, и это было хорошо, потому что на улице следы исчезают под ногами других людей, и тут даже Руслановых способностей не хватило бы. У прохода в соседний двор я придержал Руслана и твердо сказал всем любопытным, включая Женьку Симона, чтобы они исчезли. Эти уговоры заняли еще минут 5, но в конце концов мы остались втроем. Мы пересекли двор, и следы привели нас к небольшой двери в желтом старом доме. Дом был велик, и я никак не мог сообразить, что это такое. Дверь была приоткрыта, и мы вошли в нее. За ней был полутемный коридор. Руслан заволновался, и я понял, почему. В коридоре царили различные съестные запахи. Тоже мне не напоминали о том, что я забыл пообедать, а представьте себе положение голодного Руслана с его чувствительным нюхательным аппаратом. Но мы преодолели эти соблазны и пошли дальше. Руслан потянул меня вверх по небольшой лестнице, освещенной маленькой лампочкой без абажура. В этот момент с дальнего конца коридора показался человек в голубом халате, который нес, прижав к животу, ящик с редиской.
2: «Эй!»
1: — крикнул он.
2: «Вы что здесь делаете? Сюда нельзя!»
1: «Скорей!» — шепнул я 40-летку, который хотел было начать объяснение с тем человеком. Я надеялся, что ящик помешает ему преследовать нас. И в самом деле... Обернувшись с лестницы, я услышал, как шаги преследователя остановились. Сейчас он думает, понял я, поставить ящик или забыть о нас. Дальше я не слушал. Руслан, рыча, как отдаленный гром, тащил меня вверх. Потом мы промчались каким-то коридором, проскочили еще один пролет лестницы. Я всей спиной ощущал тяжелое дыхание 40-летнего, который не привык бегать по лестницам. Затем была еще одна дверь, которая, распахнувшись, вывела нас в куда более широкий и хорошо освещенный коридор. С ковровой дорожкой на полу. По обе стороны шли одинаковые двери с номерами на них, а в дальнем конце коридора, удивленно подняв голову, сидела за небольшим столом полная женщина. Именно к ней нас и волок неудержимый Руслан. Женщина грозно поднялась нам навстречу. «Что-то будет», — сказал я. Женщина, судя по ее виду, ничего и никогда не боялась, так что перед Русланом она не отступит. Но я не мог ничего поделать. Не остановить Руслана, не остановить женщину. И только буквально натолкнувшись на нее, Руслан затормозил. «Так», — сказала женщина, — «значит, бегаем». «Простите», — сказал я, — «мы только на минутку. Нам надо найти одного человека. Мы найдем и уйдем».
2: «Проживание с животными», — сказала женщина, — «строго запрещается».
1: «Но мы не проживаем. Мы не собираемся проживать», — сказал я и обернулся к 40-летнему за поддержкой, хотя уже понимал, что в житейских ситуациях 40-лет — плохая опора.
3: «Мы сейчас...»
1: Завякал мой великий коллега.
3: «Мы только одну минутку, мы не знали».
1: Прозвучали эти слова так неубедительно, что я бы на месте той женщины решил, что мы собираемся украсть у нее шариковую ручку. Даже мой неустрашимый Руслан оробел. Он мог бы встретить грудью 5 бандитов, но когда женщины разговаривали с ним таким тоном, моему псу хотелось поджать хвост и уйти под диван.
2: «И вообще...»
1: Голос женщины катался по коридору, как паровоз.
2: «Как вы сюда проникли?»
1: «Снизу», — сказал я покорно. «Через кухню». Я первым из всех догадался, что мы попали в гостиницу «Мечта» через задний ход. Я часто проходил мимо этой гостиницы, но как-то не задумывался, что сзади она выходит прямо к нашему дому пионеров.
2: «Если вы сейчас же не покинете помещение», — сказала женщина.
1: Но завершить свою фразу она не успела, потому что Руслан нас всех перехитрил. Оказывается, он только притворялся, что перепугался. В самом деле он вертел носом и обдумывал следующий ход. Неожиданно он рванул так, что я выпустил поводок. На полусогнутых лапах проскользнул мимо дежурной и подбежал к двери номер 26. Перед дверью он сделал стойку и 2 раза гавкнул так, что даже женщина оробела.
2: «Вот видите», — сказал я, воспользовавшись паузой, «собака служебная, знает, кого искать. Вы мне лучше ответьте, куда делся тот подозрительный гражданин с черным саквояжем?»
1: Я понимаю, что ростом я не вышел, и голос у меня тонкий, но ситуация была такая необычная, что дежурная тоже растерялась. Представьте себе, прибегают 2 странных человека с громадным водолазом, и громадный водолаз делает стойку именно у того номера, где живет человек с акваяжем.
2: «Вы имеете в виду Григорянца?»
1: — спросила женщина.
2: «Именно его», — ответил я. «Так он выписался».
1: «Давно?» «У меня как оборвалось все. Неужели после такого замечательного подвига Руслана мы окажемся ни с чем?»
2: «Да, только что. Вы его, наверное, внизу догоните». «Только попрошу мне сначала показать документы. По какому такому праву вы меня спрашиваете?»
1: Дежурная опомнилась. Если продолжать с ней разговор, она, конечно, снова перейдет в наступление. Так что планомерное отступление было единственным выходом. Теперь у нас было еще одно звено в цепочке тайн. Имя, под которым владелец акваяжа находился в Москве. Но имя само по себе мало что значило. Если человек умеет воровать мысли, то уж, наверное, он умеет и подделать паспорт. Мы сбежали вниз, в холл гостиницы. Там дремали в креслах командировочное в ожидании места. Они поглядели на нас с любопытством. Но куда больше удивился швейцар в синем мундире.
4: «Как так?»
1: — спросил он.
4: «Вы ж не входили».
3: «Неважно»,
1: — сказал сорокалет, который постепенно осмелел.
3: «Мы здесь по делу».
1: «Скажите, пожалуйста», — сказал я, удерживая Руслана, который вновь взял след и тянул меня к двери. «Такой незаметный человек с черным саквояжем не выходил только что? Он у вас прописан под кличкой Григорянц».
3: «Григорянц?»
1: Наше появление было таким неожиданным, что швейцар не стал выяснять, как мы сюда попали. Он послушно начал перебирать пропуска, которые выдают тем, кто уезжает из гостиницы, чтобы они не захватили с собой случайно полотенце или ночной столик. Бумажка с фамилией Григорянц была с самого верха.
3: «Только что покинул»,
1: — сказал швейцар. «Куда он пошел?»
3: «Да только что»,
1: — сказал швейцар.
3: «Еще такси не успел поймать».
1: Руслан тянул меня изо всех сил, и я не успел дослушать швейцара до конца, как оказался на улице. И увидел, как к тротуару подъехала зеленая «Волга», и незаметный человек с черным саквояжем сделал шаг к ней, потому что машина приехала за ним.
3: «Стойте!»
1: — крикнул сорокалет, узнавший грабителя.
3: «Никуда вы не уедете!»
1: Как только он увидел похитителя, он сразу изменился. Куда-то делась его робость и неуклюжесть. Он даже обогнал Руслана и первым настиг владельца саквояжа. Тот резким движением спрятал саквояж за спину и совершенно неожиданно для меня завопил.
4: «Милиция!»
1: Вы можете вообразить любую сцену. Но чтобы пришелец, похититель мыслей, звал на помощь милицию, это выше понимания. Можно было бы рассмеяться, но никому смеяться не хотелось. Меньше всех мне, потому что я увидел то, что другие не заметили. Шофер машины, чем-то очень похожий на похитителя мыслей, поднял руку, и в руке его было... Черное, блестящее. Это был пистолет. Честно говоря, я только потом сообразил, что это пистолет. Но я вцепился в поводок Руслана и закричал сорокалету: «Обратно! Ложись!» Но, конечно, сорокалет меня не понял. Он настиг похитителя в тот момент, когда похититель вваливался спиной в открывшуюся дверь машины. Но тогда же к машине прибежал и милиционер. Не знаю, откуда он прибежал. Это был молодой, серьезный милиционер, но я ему не обрадовался. Мне почему-то показалось, что милиционер из их компании. Тоже перевертыш. Милиционер профессионально оценил обстановку. Он сразу сказал мне:
4: «Убрать собаку».
1: А сам уже подхватил за плечи сорокалета и оттащил его от машины.
4: «Что происходит?»
1: Я сразу ответил: «У него пистолет». И показал на шофера. Милиционер не то чтобы вздрогнул, но насторожился. Подобрался, как перед прыжком. Все его внимание переключилось на шофера. А то спокойно открыл дверь машины с правой стороны. Он сидел у самой двери, как бы скользнул в нашу сторону от руля. И, вылезая, протянул милиционеру пистолет рукояткой вперед, а другой рукой полез к себе во внутренний карман. Милиционер сразу успокоился. Ясно было, что это не преступники. Зачем преступникам так быстро и спокойно отдавать пистолет? Сорокалет смотрел на пистолет с удивлением мальчишки. Милиционер взял пистолет и протянул другую руку вперед. Шофер вложил в нее удостоверение. И вся эта сцена была такой спокойной, даже солидной, что меня вдруг посетила странная мысль. А вдруг мне только показалось, что у меня украли изобретение. И в самом деле всю эту дикую историю придумал сорокалет. Вдруг он не очень нормальный. Пока милиционер читал удостоверение, кося глазом на машину, второй человек, тот самый с акваяжем, тоже достал удостоверение и тянул его, не вылезая из машины. Милиционер заметил его движение и взял удостоверение той рукой, в которой был пистолет. Я понял, что в удостоверении написано что-то такое, что успокоило милиционера. И эту тайну разрешил похититель, который неожиданно тонким и даже дрожащим, как от обиды, голосом сказал:
4: «Работать не дают. Инкассаторы, мы выручку принимаем, а тут хулиганы. Может, грабители? Вот, посмотрите».
1: Похититель щелкнул замками саквояжа, и тот приоткрылся. Я увидел, что в нем аккуратными пачками лежат деньги. Похититель тут же захлопнул саквояж. Милиционер кивнул, возвратил ему удостоверение, отдал честь, потом вернул второму удостоверение и пистолет.
4: «Ясно»,
1: — сказал.
4: «Продолжайте работать, а с этими товарищами мы займемся».
1: «Эти товарищи — это мы с сорокалетом, понял я. И наше дело плохо. Мы не только родных мыслей лишились, но сейчас нас арестуют за нападение на инкассаторов. Надо было взять себя в руки и быстро думать. И при этом держать как следует Руслана, который просто с ума сходил от негодования. Так ему не нравился похититель мыслей. Только бы мне все не испортил сорокалет, который не умеет решать житейские проблемы. Милиционер смотрел уже на меня. В глазах у него отражалась моя печальная судьба. Я кинул взгляд по сторонам. Сорокалета нигде не было. Вы не представляете, какое счастье охватило меня. Сорокалет висел на мне мертвым грузом. А если он догадался в суматохе скрыться, считайте, я спасен. Уж с милиционером я справлюсь.
3: «Этот где?»
1: — спросил милиционер.
3: «Сообщник где?» «Ну, мы поехали»,
1: — сказал веселый шофер.
3: «Вы уж разбирайтесь, сержант».
5: «Поезжайте»,
1: — сказал милиционер. Сейчас его интересовали только преступники.
3: «Куда второй делся?»
1: К счастью, дело клонилось к вечеру. Улица эта не самая людная. Да и борьба с похитителями мысли заняла слишком мало времени, чтобы успела собраться толпа. Так что немногочисленные прохожие, задержавшиеся неподалеку, ничем помочь милиционеру не могли. И понятно, они все смотрели на машину, а не на сорокалета. «Дяденька!» — завопил я жалобно. «Я-то при чем?»
3: «Это мы не здесь будем разбирать».
1: Милиционер оглядывал улицу, соображая, куда мог деться сорокалет. «Дяденька!» Это слово «дяденька» употребляют беспризорники в кинофильмах, и я полагал, что оно самое жалкое из возможных обращений к официальному лицу при исполнении обязанностей. Я даже постарался стать меньше ростом. Подогнул колени и сгорбил плечи. «Я же с собачкой гулял!» «А они как побегут?» А Руслан испугался, вырвался. «А он служебный?» «Он не понял. Он думал, что преступники, а может, думал, что играют. Я здесь живу, я с собакой погулять пошел». Ныл я так жалобно, и вид у меня был такой инфантильный, что в сердце милиционера начали зарождаться сомнения. Но все же он должен был принимать меры, а я был единственным возможным объектом этих мер. И тут мне сказочно повезло. Неподалеку возникла Анна Дмитриевна, наша соседка по этажу. Она меня не очень любила, потому что боялась, что в своей изобретательской деятельности я обязательно спалю весь дом и ее драгоценную рухлядь в первую очередь.
6: «Коля!»
1: — воскликнула она трагическим голосом.
6: «Что ты еще наделал? Вы с Русланом кого-то искусали?»
1: Руслан даже ахнул от негодования. Появление Анны Дмитриевны было счастливым выходом и для милиционера.
3: «Вы знаете этого мальчика?»
1: — спросил он.
6: «Этот мальчик сведет меня с ума»,
1: — заявила Анна Дмитриевна.
6: «Сплошные опыты, сплошные взрывы. Я совершенно не представляю, чему их учат в школе. Хорошая семья, все работают, учатся, но никакой организованности. А что случилось?»
1: Милиционер не стал рассказывать ей, что случилось. Я думаю, к этому времени он и сам уже не очень представлял, что случилось. Но в присутствии Анны Дмитриевны он записал мои данные, адрес и телефон, а затем отпустил, сказав строго, что за собакой надо следить. И вообще, для прогулок с собаками есть специально отведенные постановлением Мосгорисполкома места. Я был совсем согласен, и даже согласился пойти домой вместе с Анной Дмитриевной, чтобы милиционер видел, какой послушный и тихий мальчик ему попался. Так что домой мы возвратились без приключений.
7: Глава четвертая.
1: Дома мной овладели тревожные мысли. Если тот человек был в самом деле инкассатором, то что он делал в нашем доме пионеров? Это не банк. К тому же, разве инкассаторы выходят через окно? Нет, наша версия остается верной. Инкассатору ни к чему жить в гостинице под фамилией Григорянц. И уж если я мог ошибиться, то Руслан никогда бы не ошибся. «Русланчик», — спросил я, — «тот человек с акваяжем, он обыкновенный инкассатор?» Руслан ответил таким рыком, что любой лев бы ему позавидовал. Нет, он тоже не верил. И запах у него был неземной. Я уж отлично знаю, как Руслан идет по следу. Бывает, ему след нравится, бывает, неприятен. Но чтобы след вызвал у него такое отвращение, этого еще никогда не было. Размышляя так, я прошел на кухню, накормил Руслана, сам поел. Я был в полном тупике. Сорокалет пропал, похититель пропал. К тому же он оказался не один. А сколько их всего? Может, земле угрожает страшная опасность? Может быть, скоро у всех у нас украдут мысли и будем мы ходить, как идиоты? Может, пойти в Академию наук и искать там человека, который согласится меня выслушать? Какой бы дикой ни казалась моя версия, возможно, мой случай не первый. Не исключено, что по Москве ходят и другие ограбленные люди. Матери дома не было, она вечернюю смену. Настасья, судя по всему, сбегала, а потом убежала куда-нибудь с Артемом. Может, кино, может, просто совершать бесконечные переходы по набережным. И тут зазвонил телефон. Вообще-то ничего удивительного. И у меня, и у других членов нашей семьи есть немало знакомых. Но в вечерней тишине звон его показался мне зловещим. Я даже не сразу взял трубку. Я слушаю.
3: «Коля».
1: Голос показался мне незнакомым. И понятно, я ведь раньше никогда не говорил с сорокалетом по телефону. «Я вас слушаю».
3: «Неужели не узнаешь? Это я, Павел Никитич Сорокалет. Я их нашел».
1: Почему-то я задал самый неподходящий к случаю вопрос. «Откуда вы телефон мой узнали?»
3: справочный». Совсем не удивился Саркалет. «К счастью, ты назвал мне фамилию, она очень редкая».
1: «А вы где?»
3: «У парка культуры, ЦПКО, у входа».
1: «А они где?»
3: «Они в парке».
1: «А как же вы догадались?» Видно, в моем голосе прозвучало недоверие к способностям Саркалета.
3: «Если бы я остался ждать, чем кончится, я бы уже сидел в тюрьме за нападение на инкассаторов. Я рассудил, что ты что-то придумаешь».
1: «Я его уговорил».
3: «А я побежал за такси и успел. Выезжай, нам надо его ловить».
1: «Без пистолета трудно».
3: «Нет у них пистолета».
1: «Почему?»
3: «Жду центрального входа».
1: И Саркалет повесил трубку. Он был прав. Ответить на все мои вопросы на это и часа не хватит, а надо было действовать. Я задумался на минуту, брать ли Руслана. Потом решил, что надо брать. Без него мы их следы наверняка потеряем. «Пошли, Руслан, нам предстоят великие дела». Руслан отвернулся. «Ты что, струсил?» Руслан вздохнул. «Если бы он умел говорить, он, наверное, бы мне все высказал. Бывают ситуации, неприятные для любой собаки, тем более для такой чувствительной, как Руслан». «Руслан», — сказал я тогда, — «я все понимаю, но дело важное. Если ты мне друг, то ты пойдешь». Руслан лег на пол и сделал вид, что меня не слышит. «Ну что ж», — сказал я, — «прощай, мой бывший друг. Не знаю уж, как они там вооружены и сколько их, но боюсь, что живым я не вернусь». И с этими печальными словами я пошел к двери, не оборачиваясь. И тут черная молния пронеслась к двери и легла поперек. Руслан только производит впечатление медленно.

0: «Спасибо», — сказал я ему, и мы поспешили на улицу. К счастью, у меня было 2 рубля, и мы доехали до парка на такси. Глава 5. Циркалета я увидел издали у высоких колонн входа. При виде нас он снял очки, протер их, надел снова, словно и не надеялся нас увидеть. Уже начинало темнеть, тени исчезли, солнце село, по небу бежали серые сизые облака, дул ветер. Хотелось домой, и не только мне.
1: «Ну, где же ты был?»
0: С укором, почти материнским, воскликнул Циркалет.
1: «Я уж отчаялся».
0: «Мы даже на такси ехали», — сказал я. «Где они?»
1: «Хорошо, что ты Руслана взял. Без него нам было бы трудно».
0: Эти слова Руслану понравились, и он ткнулся тяжелой мордой в бедро Циркалету, отчего тут покачнулся, но удержался на ногах и даже осмелился положить ладонь на затылок Руслану. «Может, они просто прошли парком и вышли повыше?»
1: «Все может быть, но думаю, что они остались в парке, и здесь у них рандеву».
0: «Какое рандеву?»
1: «Встреча. Может, с их кораблем, может, с другими».
0: «Почему вы так думаете?»
1: «Они оставили здесь машину и все лишнее, и, скорее всего, не собираются возвращаться».
0: Он показал на зеленую «Волгу», стоявшую у обочины. Я подбежал к ней, заглянул внутрь и понял, почему он сказал, что пистолета у них нет. Пистолет лежал на сиденье. Там же плащ похитителя, какие-то пакеты. Руслан зарычал, их запах был для него невыносимым. «Может, они должны сделать что-то в парке и потом вернуться?»
1: «Не думаю. Я не могу сказать точно, почему я уверен, что они не вернутся сюда, но я это почувствовал потому, как они уходили. Если бы им надо было пройти в другое место, удобнее на машине, ведь никто за ними не следил».
0: «След», — сказал я Руслану. «Чего уж терять время на разговор». Руслан тянул меня вперед, но я не спускал его с поводка, потому что боялся, что он увлечется и убежит вперед. А у них, может быть, не только пистолет, а есть какое-нибудь космическое оружие, лазерный бластер, например. Мы пробежали сквозь всю обжитую часть парка, мимо аттракционов, мимо библиотеки и эстрады, мимо пруда, мимо летнего театра. Даже я запыхался, а 40-летий говорить не приходится. Редкие посетители парка глядели на нас с опаской и отходили в сторону. Наверное, казалось им, что мы гонимся за диким кабаном. Наконец, культурная часть парка кончилась, и началось то место, где положено отдыхать. Мы бежали в гору, нам уже никто не встречался. Сумерки набирали силу, и все вокруг синело, серело и теряло краски. И тут я увидел впереди фигуру в голубом платье. Фигура стояла очень странно, уткнувшись лицом в ствол старого дуба. Плечи ее тряслись. Мы бежали как раз к ней, оказалось, будто это она к нам приближается, как в кино, когда камера наезжает на героиню. Фигура мне была очень знакома, и в этом была неправильность. Почему мне должна быть знакома фигура в нескучном саду в холодную вечернюю погоду, когда вот-вот пойдет дождь? Фигура была так занята своими переживаниями, что не обратила на нас никакого внимания. Зато обратил на нее внимание Руслан. Он вдруг остановился так резко, будто налетел на стенку, и я чуть было не кувырнулся через него. Хвост Руслана поднялся и совершил 2 неуверенных взмаха, как флажок в руке сигнальщика. А потом он взвизгнул, словно перед ним поставили блюдо с костями, и бросился к фигурке в голубом платье со всех ног, забыв о следах и своем долге перед человечеством. Но уже в следующую минуту я его понял. Уткнувшись носом в дерево и рыдая, стояла моя собственная старшая сестра Анастасия. Только 40-летний ничего не понял, а крикнул мне сзади.
1: «Это не он!»
0: Я отлично знал, что это не он, но очень испугался за Артема. При их безумной любви Анастасия без Артема никуда ни шагу. А если Артема нет, Анастасия рыдает, значит, случилось что-то ужасное. Вернее всего, на них напали хулиганы и убили Артема. Поэтому я и закричал. «Что с Артемом?» Настасья сначала узнала Руслана, потому что он встал на задние лапы и старался лизнуть ее в щеку, а только потом уже поняла, что по другую сторону поводка стою я. «Вы чего?» — спросила она, размазывая слезы. И мне показалось, что она очень рада нас видеть. «Вы меня искали?» «Нет», — сказал я. «Мы тебя случайно увидели. Ты чего ревешь?» «Глупо все», — сказала Настасья. «Вот и реву».
1: «Простите»,
0: — сказал 40-летний.
1: «Может быть, ваша знакомая нас отпустит? У нас неотложное дело. Каждая минута на счету».
0: «Это моя сестра, незнакомая», — сказал я. «А где Артем?» «Что ты ко мне привязался со своим Артемом?» Искренне удивилась Настасья. «Я его и знать не хочу». «Кого? Тут я даже забыла о своих делах. Такое заявление в устах моей сестры было совершенно невероятно. Артема знать не хочешь? С ним в самом деле ничего не случилось? Если случилось, мне все равно». «Настасья», — сказал я, — «опомнись. Наверное, он тебя обидел. Но это недоразумение. Он тебя обожает, я это точно знаю». «Чепуха какая-то», — сказала Настасья. «А тогда чего ревешь?» «Грустно и страшно немного. Зачем только я сюда пошла?» «Ты, наверное, с Артемом гулял, да?» «И очень жалею», — сказала Настасья. «А может, и хорошо, что все кончилось?»

0: получилось. «Слушай, не сходи с ума», — сказал я. «Конечно, любовь — это твое личное дело, и мне ваш роман даже немного надоел, но не бывает же, чтобы утром человек сгорал от любви, а вечером от нее, значит, отказался». «А я утром сгорала от любви?» Настасья даже улыбнулась. Печально, будто и в самом деле старалась вспомнить, было это или нет. В сумерках казалось, что ее зубы светятся. Она пожала плечами. «Хорошо, что вы с Русланом пришли, а то неизвестно, как отсюда выбираться». «Что произошло?» — потребовал я. «Отвечай немедленно». «Ничего не произошло. Мы гуляли, сидели на лавочке, говорили».
1: «О чем?»
0: «Не помню, о всякой чепухе. Даже жениться собирались. А потом он мне говорит, что ему домой пора, что ему скучно со мной».
1: «Артем, так сказал?»
0: «А чего удивительного? Я была с ним совершенно согласна. Смотрю и думаю, и зачем мне тратить время на этого акселерата? Надо учиться, думать о будущем».
1: «А потом?»
0: «Потом он ушел. Я посидела еще и решила домой идти. А потом вдруг стало страшно одной. И зло взяло на этого Артема. Вот я и заплакала. И ничем он меня не обижал. И хорошо, что он сказал мне, что не любит меня. Я то же самое хотела сказать».
2: «Девушка?»
0: Вдруг спросил Сорокалет.
2: «А это далеко отсюда было?»
0: Настасья только сейчас его заметила, но она была так подавлена, что даже не удивилась. «Метров 100 отсюда, не больше. Мы на лавочке сидели над рекой».
2: «А кто-нибудь к вам подходил?»
0: — спросил Сорокалет. «Не знаю. Мы целовались». И Настасья вдруг осеклась, будто сама удивилась своему ответу. «Целовались. Странно, зачем? Там проходил один человек, я даже застеснялась. Он остановился рядом». Тут я понял, куда клонит Сорокалет, и спросил раньше, чем он успел задать этот вопрос. «У него был черный саквояж?»
3: «Саквояж? Не знаю, какой-то чемодан был или портфель. Он еще открыл его?»
1: «Руслан!» — приказал я. «Оставайся здесь и береги Настасью, чтобы от нее ни шагу».
0: И я побежал вперед, потому что Сорокалет побежал первым, и я не хотел оставлять его одного.
4: Глава 6.
0: Шагов через 100 мы выбежали на небольшую площадку над рекой. Там стояла скамейка, пустая, и никого рядом. Но уйти они далеко не могли. Сорокалет крутил головой, как будто разыскивал следы. «Конечно, я поступил неправильно. Надо было взять Руслана с собой. Настасью Руслана». Сорокалет нагнулся и поднял с травы что-то светлое. Я подбежал к нему. Сорокалет держал в руке толстую пачку 100-рублевок. Я оглянулся, как грибник, который увидел, что его товарищ нашел великолепный гриб и смотрит, нет ли других по соседству. Еще одна пачка лежала в кустах.
2: «Все ясно»,
0: — сказал Сорокалет.
2: Он выкидывал их, чтобы добраться до приборов. Ему захотелось отнять у них чувства.
0: «А деньги как же?» — спросил я. Сорокалет вытащил одну из бумажек и посмотрел сквозь нее на свет только что загоревшегося фонаря.
2: «Никаких водяных знаков»,
0: — сказал он.
2: «Типичная липа».
0: «Значит, они не только мысли?»
2: «Значит, они могут воровать и чувства. Сильные чувства».
0: «Тем более», — начал я. «Я лучше погибну, но мою сестру обижать не дам». Сорокалет поднял руку, чтобы я замолчал. Было очень тихо. Так тихо, что было слышно, как за рекой и очень далеко гуднула машина. Потом я тоже услышал шорох в кустах. Сорокалет пошел туда осторожно, как будто подкрадывался к бабочке. Я за ним. За купой деревьев была еще одна поляна. Там стояли два человека. Было почти темно, и я не сразу догадался, что они делают. Человек пониже ростом, тот, возле которого на траве стоял черный саквояж, снимал с другого одежду. И это было невероятное зрелище. Настолько невероятно, что мы замерли. Тот, которого раздевали, стоял неподвижно и не возражал. Я вдруг понял, что это шофер инкассаторской машины. Потом он поднял руки, чтобы удобнее было снять с него рубашку. Его тело странно поблескивало под отсветом далекого фонаря. Похититель бросил рубашку на траву, там уже лежали брюки, стояли рядышком ботинки. Потом он нажал своему напарнику на затылок, и тот вдруг сложился, как карточный домик. Раз, и на земле лежит лишь плоская пластина. Человек поднял пластину, сложил ее вчетверо, открыл саквояж и положил пластину внутрь. Затем вышел на середину поляны и поднял вверх палец. И тонкий луч света вылетел из пальца и протянулся вверх. В тот же момент Сорокалет смело вышел из кустов и в два прыжка добежал до похитителя. Похититель почувствовал опасность и обернулся, одновременно наклоняясь, чтобы схватить саквояж. Но тут в схватку вступил и я. Я знал, что меня сейчас ничем не испугаешь, ни пистолетами, ни космическими бластерами. Не удалось во вратарском прыжке дотянуться до саквояжа и вырвать его.
5: «Вы с ума сошли!» — закричал тонким голосом похититель. «Сейчас же отдайте, я позову милицию!»
0: Он потянулся к саквояжу, но Сорокалет встал на его пути. И тут все вокруг потемнело, потому что сверху совершенно беззвучно начало спускаться что-то черное. Оно закрывало синее в низких облаках небо. Оно было похожим на шар, точнее, я не разобрал.
3: Внизу открылся круглый люк, из него выкатилась, разворачиваясь, лестница. Похититель бросился было к ней, потом обратно к саквояжу.
5: «Отдайте!» — кричал он. «Это мое! Я не могу без этого возвращаться!»
3: Он рвался ко мне, а я отступил на несколько шагов. Сорокалет старался остановить его. Похититель наставил палец на сорокалета, и тонкий луч света ударил изобретателю в лицо. Тот зажмурился.
5: «Я знаю тебя!» — сказал тогда похититель. «Я понял. Отдайте мой накопитель, и я верну вам ваши мысли».
2: «Нет», — сказал Сорокалет, — «нам нужно все.
5: Я убью вас».
3: Но тут из черного круга раздался тревожный звонок, короткий и требовательный. И я увидела, как люк начал медленно закрываться.
5: «Отдайте!» — крикнул похититель. «Я вам заплачу. Я не могу вернуться без добычи. Меня ликвидируют!»
2: «Вы не только вернетесь без добычи», —
3: сказал Сорокалет. Я даже удивился, потому что никогда не слышал у него такого твердого голоса.
2: «Вы еще скажете тем другим, которые хотят поживиться у нас, чтобы землю они облетали стороной. В следующий раз мы не только отнимем украденное, мы еще...»
3: Договорить Сорокалет не успел, потому что звонки с корабля стали звучать все чаще, короче и настойчивее.
2: «Спешите»,
3: — сказал тогда Сорокалет, видя, как похититель мечется между люком и нами.
2: «Если не хотите остаться здесь и дать ответ за все, что вы натворили».
3: Похититель как-то странно пискнул и буквально взлетел в воздух. Он успел втиснуться в люк в самый последний момент, и тут же черная громада космического корабля начала медленно подниматься к облакам, затем все скорее и скорее, и исчезла в них. Я только тогда понял, что стою задранной головой.
2: «Вот и все»,
3: — сказал Сорокалет.
2: 1-0 в нашу пользу, но игра еще не кончена».
3: Он первым пошел обратно, я за ним. Он обернулся.
2: «Не тяжело?»
3: — спросил он. «Нет», — сказал я. «Мы молчали, мы оба очень устали, и я не знал, что делать дальше». Мы спустились мимо скамейки, где нашли сестру, затем прошли еще ниже к дереву, где должны были ждать нас Настасья с Русланом. Но их не было, они уже ушли. Я не беспокоился, когда рядом Руслан, ей никто не страшен. Сорокалет прошел еще несколько шагов до скамейки под фонарем и сел.
2: «Как будто весь день дрова колол»,
3: — сказал он.
2: «Давай сюда саквояж поглядим».
3: Мне самому уже не терпелось открыть саквояж, но я понимал, что Сорокалет больше меня разбирается в таких вещах. Хотя в таких вещах не разбирался ни один человек на земле. Сорокалет открыл саквояж, вытащил сверху тугую пластину и положил рядом с собой на сиденье.
2: «Очень любопытны эти пробы-то»,
3: — сказал он.
2: «Этим мы еще займемся».
3: Его пальцы легко, словно ощупывая, бегали по кнопкам на панели внутри саквояжа. «Может, отнесем завтра в институт кибернетики?» — спросил я. «А то как бы не сломать».
2: «Я осторожно»,
3: — сказал Сорокалет. Я вспомнил, что он тоже многое забыл за сегодняшний день. Может, вчера он, как великий изобретатель, разобрался бы во всем, но сегодня он неполноценный гений, как и я. Смешно даже. Шел к изобретателю, как коллега к коллеге, чтобы рассказать ему о моей системе экологической гигиены, о корабле, который собирает грязь, об очистителе воздуха. И тут я представил этот очиститель воздуха с такой ясностью, будто изобрел его только 5 минут назад. Я не сообразил, что же произошло, но не удержался и сказал. «Кстати, я вам сегодня хотел рассказать о моей системе». И я увидел, что Сорокалет смеется. «Вы чего?»
2: «А система будет работать?»
3: «А почему нет?» — спросил я. «Ее принцип прост и надежен».
2: «Значит, все в порядке»,
3: — сказал Сорокалет и еще сильнее повернул рычажок. И в этот момент я вспомнил все и даже представил себе то, о чем думал последние дни и не мог решить.
2: «Вот так»,
3: — сказал Сорокалет.
2: «Завтра я настаю, чтобы вновь собрали ученый совет и покажу им, скептикам, где раки зимуют».
3: «Ура!» — сказал я негромко. «Мы победили».
2: «Не обольщайся»,
3: — сказал Сорокалет.
2: «Нам еще предстоит трудная работа, чтобы убедить скептиков в опасности, которая совсем не исчезла. Мы не знаем, может, на Земле орудуют сейчас и другие ловцы мыслей и чувств. И наше счастье, что у нас есть этот саквояж. Это называется вещественное доказательство».
3: «Правильно», — сказал я. «Без него нам никто бы не поверил, а с ним куда денешься? Вы только не забудьте этого складного инкассатора. Он нам тоже пригодится».
2: «Любопытно»,
3: — сказал Сорокалет, будто и не слушая меня.
2: Я все ломал себе голову, как они решают, какие мысли им нужны, а какие нет. Какие чувства стоит украсть, а какие можно игнорировать.
3: И что же?
2: Тут есть индикатор интенсивности чувств и мыслей. Если содержание мысли выше определенного уровня, она уже представляет интерес. То же касается и чувств.
3: «А они нас не завоюют?» — спросил я.
2: «Вот то», — сказал Сорокалет. «Интенсивность твоих чувств выше нормы».
3: «А вдруг они будут мстить?»
2: «Судя по всему, не завоюют. Они избрали, с их точки зрения, самый рациональный путь. Мысли и чувства самые ценные в галактике. Это добыча получше всего золота мира.
3: Он поднялся и сказал:
2: «Пора, коллега, поздно, парк уже, наверное, закрыли. Придется вылезать через забор. Пошли».
3: Мы быстро шли по парку. Мы были совершенно одни. Мы все время говорили, потому что нам было о чем поговорить, несмотря на разницу в возрасте и образовании. В одном мы только не сошлись. Я был уверен, что с этими пришельцами надо бороться как с самыми страшными преступниками. А 40-лет начал доказывать мне, что как только они поймут, что нас голыми руками не возьмешь, мы можем достичь понимания, даже сотрудничать. Мы сможем добровольно делиться с ними мыслями и взамен тоже много узнаем. «Нет», — сказал я, когда мы уже подходили к выходу из парка, — «это вампиры, и не нужны мне их достижения. Мы сами все придумаем, только не надо нас грабить». К счастью, ворота парка еще были открыты. Мы вышли на площадь. Впереди была видна одинокая машина, оставленная пришельцем. Наверное, ее хозяин с ума сошел, разыскивая ее. Найдет, ничего. И я представил, как сейчас украденные мысли летят над городом, возвращаясь к владельцам. И люди, которых ограбили, которые не подозревают, что их ограбили, вдруг вспомнили забытую формулу или редкий язык, конструкцию станка или план дома. Или смотрят на свою жену и думают: «Как я мог не любить такую замечательную женщину?» И тут я увидел наших глупых влюбленных. Они сидели неподалеку, сбоку, на ступеньках, и не заметили нас. Руслан тоже не заметил. Он спал, вытянувшись во весь рост на асфальте. Они сидели, обнявшись, прижавшись друг к другу, и тихо ворковали. Будто расставались на 5 лет и случайно встретились вновь. И мне, хотя я не одобряю этих нежностей, было приятно на них смотреть. Руслан почуял нас, проснулся, медленно поднялся и радостно рявкнул. Так что листья с деревьев полетели. И самое удивительное, Настасья с Артемом этого не услышали.

0: fantastiche. Джон Рональд Руэлл Толкин. «Хоббит» или «Туда и обратно». Повесть. Глава 7. В гостях у Беорна. Разбудил Бильбо солнечный свет. Бодро вскочив, он хотел было по привычке поглядеть на часы и поставить на огонь кофейник, и тут вспомнил, что дом далеко-далеко. Зубы почистить не удалось, нечем было. На завтрак он получил всего-навсего 2 куска — холодную баранину и не менее холодную крольчатину. Ни тебе бекона, ни чая с печеньем. Перекусив, хоббит стал собираться в дорогу. На сей раз ему позволили взобраться орлу на спину. Орел раскинул громадные крылья и сорвался с утеса. В ушах засвистел ветер, и перепуганный хоббит крепко зажмурился. Следом за Бильбо полетели и гномы, тепло попрощавшиеся с повелителем орлов. Они благодарили его за помощь и обещали как-нибудь вернуть должок. Утро выдалось холодным. В низинах стоял туман, горные пики прятались в дымке. Солнце едва поднялось. Приоткрыв один глаз, Бильбо увидел, что птицы парят высоко в небе. Земли внизу не различить, а горы постепенно отдаляются. Он вновь зажмурился и крепче вцепился в орлиную холку. «Эй, полегче!» — воскликнул орел. «И перестань дрожать! Или ты и впрямь в родстве с кроликами? Утро замечательное, ветра почти нет. Что может быть прекраснее полета?» «Горячая ванна и завтрак на лужайке», — хотел ответить хоббит, но смолчал. Правда, хватку он немного ослабил. Летели долго. Но вот орлы, должно быть, увидели то, что искали с такой-то высоты, и стали медленно кругами снижаться. Тут Бильбо снова рискнул открыть глаза. Земля приближалась, внизу виднелись деревья, как будто дубы и вязы. По травянистой равнине текла река. Посреди реки возвышался последним оплотом оставшихся далеко позади кряжей громадный утес, самая настоящая гора. Казалось, ее швырнул в воду какой-нибудь силач-великан. Орлы один за другим опустились на утес и ссадили путников на земь. «Удачи!» — пожелали они хором. «Удачи во всех ваших делах! Пусть ваши гнезда вас дождутся!» Так у них принято было прощаться. «Донесет вас ветер в те края, куда держат путь луна и солнце», — ответил за себя и своих спутников Гэндальф. Он единственный знал правильные слова. На том и расстались. Впоследствии повелитель орлов стал королем птиц и принял золотой венец, а 15 его подданных получили золотые цепи. Золото им преподнесли в дар гномы. Но Бильбо никогда с ними больше не встречался, да и видел потом всего лишь раз, высоко в небе, над полем битвы 5 воинств. Но не будем забегать вперед, в свое время вы все узнаете. Вершина была плоская, как стол. От нее к подножию скалы вела истертая множеством ног лесенка, спускавшаяся к броду из громадных валунов. У подножия утеса, поблизости от первого валуна, нашлась уютная пещерка, пол которой был усыпан галькой. В этой пещерке путники расселись и принялись обсуждать, что делать дальше.
1: «Как и намеревался, я помог вам перебраться через горы», — сказал Гэндальф. «Теперь вы в безопасности. Слава удаче, мудрым наставлениям Элронда и другим нашим друзьям. Однако мы сильно уклонились на восток, гораздо сильнее, чем я предполагал. Придется мне поспешить». «Да, да, я ухожу. Это ведь не мое приключение. Быть может, я к вам еще присоединюсь, но покамест меня зовут другие дела». Гномы да нельзя огорчились и приуныли, а Бильбо даже заплакал. Все думали, что маг пройдет с ними весь путь до одинокой горы, всегда готовый выручить, если что. «Перестань!» — прикрикнул Гэндальф на хоббита. «Я вовсе не собираюсь уходить прямо сейчас. Побуду с вами денек-другой, пособлю, чем смогу, а там уж не обессудьте. У вас нет ни еды, ни снаряжения. Вдобавок вы не знаете, куда попали. Но я-то знаю и объясню. Тропа, на которую мы вышли бы не встреть проклятых гоблинов, находится в нескольких милях к северу отсюда. Места тут пустынные, если их, конечно, не заселили с тех пор, как я побывал здесь в последний раз, 2 или 3 года назад. Поэтому полагаться нужно только на себя. Однако неподалеку живет мой хороший знакомый. Это он вырубил лестницу в скале. Кстати, она называется Каррок. Днем этот мой знакомец редко приходит сюда, поэтому здесь ждать не имеет смысла. Придется нам разыскать его самим. Если повезет, и мы его отыщем, вот тогда я с вами попрощаюсь и пожелаю удачи так же, как орлы». Гномы уговаривали Гэндальфа остаться, предлагали ему золото, серебро и самоцветы из драконьей сокровищницы, но маг был непреклонен. «Все уже решено», — промолвил он, — «а что до золота и прочих богатств, вы сначала их добудьте, и потом, сдается мне, я уже и так заслужил свою долю». Искупались в реке, прозрачной и неглубокой у берега. Выстирали одежду, полежали на солнышке, а потом, отдохнувшие, но успевшие слегка проголодаться, перешли реку вброд, хоббита вновь несли на плечах и двинулись по высокой траве, вдоль раскидистых дубов и величавых вязов, туда, куда вел их Гэндальф. «А почему ваш знакомый называет эту скалу Каррок?» — спросил Бильбо у мага, шагавшего рядом. «Потому что ему так хочется. Он называет Карроками все скалы, а это поблизости от его дома, поэтому для него она Каррок с большой буквы». «А кто он вообще такой?» «О, это весьма важная персона. Слушайте все, будьте с ним повежливее, иначе я не ручаюсь за последствия. Вообще-то он добрый, но в гневе ужасен, а рассердить его легче легкого». «Вот так всегда», — принялись бурчать гномы, подошедшие поближе, чтобы послушать чародея. «Гэндальф, у тебя что, все знакомые такие, один суровее другого? Снизойди хоть разок, объясни поподробнее». «Сколько можно разжевывать?» — сердито воскликнул маг. «Пусть мои знакомые суровы, зато о них никто дурного слова не скажет. А этого зовут Беорном, если вам интересно. Он из тех, кто, как говорят, меняет шкуры». «Скорняк, что ли?» — уточнил Бильбо. — «Знаю я таковских. Только зазеваешься, мигом всучат тебе кроличью шкурку под видом беличьей». «Великие небеса! Нет!» — вскричал Гэндальф. — «Нет, нет и нет! Думайте, что говорите, господин Торбинс, и ради всего чудесного не упоминайте при Беорне о скорняках, а также о ковриках, пледах, шарфах и плащах. Беорн — оборотень, способный по желанию менять свое обличье. То он громадный черный медведь, а то огромный черноволосый человек с длинной бородой. По одним слухам, он и вправду медведь и ведет свой род от великих медведей древности, которые обитали в горах еще до появления великанов. По другим, Беорн — потомок людей, живших здесь, когда о смоге и слыхом не слыхивали, а гоблины и не думали перебираться сюда с севера. Большего я вам сказать не могу. Он не из тех, о ком спрашивают. Ничьи чары над ним не властны. Он живет в Дубраве, в большом деревянном доме, пасет скотину, держит пасеку со множеством ульев, питается в основном медом и сливками. Лошади у него просто замечательные, они умеют разговаривать. Бьорн не охотится и не ест мяса. В медвежьем обличье он много странствует. Как-то раз я видел его ночью на вершине Каррока. Он глядел наклонившуюся к мглистым горам луну и тихонько ворчал себе под нос: «Наступит день, когда я вернусь домой. Потому-то мне кажется, что он и впрямь родился в горах». У Бильбо и гномов было над чем подумать, вопросов больше не задавали. Путь оказался неблизким. Шли то вверх, то вниз, то взбирались на холм, то спускались во враг. Становилось все жарче. Время от времени устраивали привалы в тени деревьев. Хоббит настолько проголодался, что съел бы хоть пригоршню желудей, но к его великому огорчению желуди еще не поспели. Ближе к полудню начали попадаться луга, явно ухоженные чьей-то заботливой рукой. Этот неведомый кто-то сажал повсюду клевер, обычный розовый, красный, медвяный, белый и петушиный гребешок. Воздух полнился жужжанием, на лугах трудились пчелы, и какие пчелы! Бильбо никогда в жизни не видел ничего подобного. Крупнее шершней, длиннее пальца, желтые полоски на черных спинках сверкают точно позолота. «Если меня ужалит хотя бы одна, — подумалось ему, — я распухну, как от водянки». «Подходим, — предупредил Гэндальф, — это пчелиные угодья Бьорна». Миновали круг высоких, очень старых дубов и очутились перед живой изгородью, столь густой, что сквозь нее ничего не было видно. Через такую не перелезешь, нечего и пытаться. «Вам лучше будет остаться здесь и ждать моего сигнала», — сказал маг. «Когда я свистну, пойдете ко мне парами, обязательно парами, с промежутком в 5 минут». «Бомбуру придется идти одному, но он такой толстый, что сойдет и за двоих. Пошли, господин Торбенс, тут где-то должны быть ворота». С этими словами Гэндальф двинулся вдоль изгороди, за ним дрожащий от страха хоббит. Вскоре они отыскали высокие и широкие деревянные ворота, за которыми виднелись сады и постройки из неотесанных бревен под соломенными крышами, амбары, навесы, конюшни. Чуть поодаль стоял приземистый дом. С южной стороны изгороди рядами выстроились ульи, также крытые соломой. Оттуда доносилось громкое жужжание. Огромные пчелы летали туда-сюда, вползали внутрь, выползали наружу.

0: распахнув ворота, створки которых заскрипели, маг по широкой дорожке направился к дому. Хоббит семенил следом. Лошади с лоснящимися боками, пасшиеся поблизости, подняли умные морды, пристально поглядели на незваных гостей и вдруг все вместе куда-то ускакали. «Доложить Беорну, что пожаловали чужаки», — пояснил Гэндальф. За домом находился дворик, замкнутый с трех сторон задними стенами дома и двух пристроек. Посреди дворика лежал громадный дубовый кряж. На земле валялись отрубленные сучья. Возле комля стоял высокий чернобородый и черноволосый человек с огромными голыми руками и мускулистыми ногами. На нем был шерстяной балахон до колен, он опирался на чудовищных размеров топор, лошади тыкались носами ему в плечо.
1: «Вот они!» — проговорил человек низким ракочущим голосом, обращаясь к лошадям. «Ну, бояться вроде нечего. Ступайте!»
0: Он расхохотался, бросил топор на землю и шагнул вперед.
1: «Кто такие? С чем пожаловали?»
0: Хозяин ростом был много выше Гэндальфа. Бильбо мог бы пройти у него между ног, даже не задев макушкой полы грязно-бурого балахона. «Меня зовут Гэндальф», — представился маг.
1: «Никогда о таком не слышал», — проворчал хозяин. «А это что за коротышка?»
0: Он наклонился и мрачно поглядел на хоббита из-под густых черных бровей. «Это господин Торбинс, хоббит из добропорядочной семьи с безупречной репутацией», — ответил маг. Бильбо молча поклонился. Была бы у него шляпа, он бы ее, конечно, снял, а так неудобно получается, честное слово. К тому же хоббит сильно переживал из-за отсутствия пуговиц на куртке. Наверняка Беорн сочтет его невежей и неряхой. «Я маг», — продолжал Гэндальф. «Ты обо мне не слышал, зато я тебе наслышан. Быть может, ты знаком с моим родичем Ратагастом. Он живет поблизости от южных рубежей Лихолесья».
1: «А как же? Вроде бы неплохой парень, хоть и чародей. Бывает, мы с ним встречаемся. Ладно, теперь я знаю, кто вы. Пускай только с ваших слов. Выкладывайте, что вам нужно».
0: «Сказать по правде, мы потеряли свои вещи, сбились с дороги и нуждаемся в помощи», — ответил Гэндальф. «На худой конец — в совете. Дело в том, что мы пришли из-за гор, и по пути на нас напали гоблины».
1: «Гоблины?» — хозяин как будто слегка подобрел. «Напали, говоришь. А чего это вас к ним понесло?»
0: «Мы никого не трогали, а они напали из засады, застали нас врасплох. Понимаешь, мы идем с запада. Ну, это долгая история».
1: «Ничего, послушаем».
0: Хозяин направился к двери в дом.
1: «Пошли, потолкуем. Пару минут я вам так и быть уделю».
0: Следом за Беорном гости вошли в дом, миновали просторную залу с очагом посередине. В очаге, несмотря на лето, горел огонь, дым поднимался к почерневшим стропилам, тянулся к отверстию в крыше, сквозь которое внутрь проникал свет. Низенькая дверь из залы вела на террасу на дубовых подпорках. Терраса выходила на юг, поэтому на нее до сих пор падал солнечный свет. Прямо от нижней ступеньки лестницы начинался садик, поражавший воображение несметным множеством цветов. Уселись на деревянные скамьи, озаренные лучами закатного солнца. Пока Гэндальф рассказывал, Бильбо болтал ногами и разглядывал цветы, гадая, как они называются. Доброй половины цветов Беорна он не видел никогда в жизни. «Когда мы с друзьями перевалили через горы», — сказал маг.
1: «С друзьями?» — перебил Биорн. «Разве их было много? Я вижу только одного».
0: «По правде говоря, я не решился привести всех сразу. Не хотелось отрывать тебя от дел. Если не возражаешь, я их позову».
1: «Давай, зови».
0: Гэндальф пронзительно свистнул, и вскоре появились Торин и Дори. Встав перед хозяином, они низко поклонились.
1: «Чудеса!» — проговорил Биорн. «Это ведь не хоббиты, а? Это ведь гномы!»
2: «Торин, дубовый щит, к вашим услугам! Дори, к вашим услугам!»
0: И гномы вновь поклонились.
1: «Спасибо, но я в ваших услугах не нуждаюсь», — отозвался Биорн. «Скорее уж, наоборот». «Что ж, гномов я, честно сказать, недолюбливаю. Но коли ты вправду Торин, сын Трайна, сына Трора, коли твой товарищ тебе подстать, и коли вы враги гоблинов и пришли в мои края не со злом... Кстати, а каким ветром вас сюда занесло?
0: Они идут в землю своих предков, что лежит к востоку от Лихолесья», — ответил за гномов Гэндальф. «К тебе мы попали не по своей воле. Мы шли верхним проходом, он вывел бы нас на дорогу в стороне от твоих владений, когда бы не проклятые гоблины. Я уже рассказывал».
1: «Ничего, от тебя не убудет, если повторишься».
0: Биорн явно не отличался вежливостью.
1: «И что было дальше?»
0: «Разразилась ужасная гроза. Каменные великаны швырялись обломками скал. Мы нашли убежище в пещере. Хоббит, я и несколько наших товарищей».
1: «Несколько? Разве двое? Это несколько?»
0: «Вообще-то их было побольше», — признался Гэндальф.
1: «И где они? Погибли? Попали в лапы гоблинов или ушли домой?»
0: «Они здесь. Просто боятся, наверное, приходить все вместе. Видишь ли, мы опасались, что нас слишком много, чтобы мы могли рассчитывать на твое гостеприимство».
1: «Так свистни еще. Где двое, там и четверо. Похоже, намечаются посиделки».
0: Гэндальф свистнул, и тут же, словно из-под земли, вынурнули Нори и Ори. Помните, маг велел им приходить по двое с промежутком в 5 минут.
1: «Привет», — сказал Биорн. «Шустрые вы, ребятки, но входите, мошенники».
0: «Нори, к вашим услугам! Ори!» — начали было гномы, но Биорн перебил их.
1: «Ваши услуги можете оставить при себе. Когда они мне понадобятся, я сам о них напомню. А ты, чародей, продолжай. Не то ужинать мы будем не скоро».
0: Едва мы заснули, в дальней стене пещеры возникла трещина. Когда она расширилась, из нее выпрыгнули гоблины, которые схватили всех — хоббита, гномов, пони, а их у нас было с десяток.
1: «С десяток пони? Вы что, бродячий цирк? Или у вас было столько поклажи?»
0: «Вообще-то нас было не 6, а больше. Вон еще 2. Появившиеся в этот миг в саду Балин и Двалин поклонились так низко, что их бороды коснулись земли. Биорн было нахмурился, но гномы так потешно кланялись, приседали и размахивали своими колпаками, что он не выдержал и расхохотался. «Умора!» — воскликнул он. «Входите, шутники! Как вас звать? Меня Балин.
2: «А меня Двалин», — ответили гномы.
1: «Мы обойдемся без услуг. Хватит кланяться. Лучше садитесь».
0: Слегка озадаченные гномы подчинились. Бьорн вновь повернулся к Гэндальфу.
1: «Продолжай».
2: «О чем бишь я? Ах да, схватили всех, кроме меня. Я сразил пару гоблинов молнией».
1: «Отлично», — пробурчал Бьорн. «И от чародеев порой бывает польза».
2: И пробрался в трещину прежде, чем та успела сомкнуться. Подземный коридор привел меня в пещеру, где восседал на троне верховный гоблин. При нем было 30 или 40 воинов. Я подумал, даже если бы моих друзей не заковали в кандалы, разве дюжина справится с 40 десятками?
1: Дюжина? С каких это пор 8 стала дюжиной? Или ты еще кого-нибудь припрятал за пазухой?
2: В общем, да. Мне кажется, их зовут Фили и Кили.
0: Появившиеся в этот миг гномы раскланялись.
1: «Садитесь, и чтоб ни звука!» — велел Бьорн. «Продолжай, Гэндальф!»
0: Маг поведал о битве во мраке подземелья, о том, как они добрались до нижних ворот и с ужасом обнаружили, что господин Торбинс потерялся.
2: «Пересчитав друг друга, мы поняли, что хоббита с нами нет. Нас было 14.
1: «Коли от 10 отнять 1, разве получится 14? Мне всегда казалось, что 9. Или ты представил мне не всех?»
2: «Ну, ты не видел Оина с Глоином. Вот они, кстати. Надеюсь, они нам не помешают».
1: «Ладно, чего уж там. Садитесь вы двое. Слушай, Гэндальф, что-то у тебя концы с концами не сходятся. Ты, да 10 гномов, да пропавший хоббит — всего 11. А ты сказал 14. Или у чародеев счет иной, чем у всех? Впрочем, это пустяки. Рассказывай дальше».
0: Бьорн заинтересовался всерьез, хотя всячески старался этого не показывать. Он хорошо знал ту часть гор, которую описывал Гэндальф. Маг упомянул о нежданном возвращении хоббита. Тут хозяин одобрительно заворчал о камнепаде и о волках, а когда стал рассказывать о том, как гномы карабкались на деревья, Бьорн вскочил и принялся расхаживать по террасе, приговаривая:
1: «Эх, был бы я там, я бы им показал, палеными шкурами они бы у меня не отделались».
0: «Каждому свое», — скромно заметил Гэндальф, обрадованный тем, что его история, по всей видимости, хозяину понравилась.
2: «В общем, мы залезли на деревья, волки скакали внизу, лес кое-где загорелся, а тут еще явились гоблины и стали потешаться над нами, мол, 15 пташек».
1: «Погоди, чародей!» — взревел Бьорн. «Только не говори, что гоблины не умеют считать. Им прекрасно известно, что 12 далеко не 15».
2: «Мне тоже. Позволь тебе представить. Бифур и Бофур».
1: «И я», — пропыхтел Бомбур, появившийся следом за Бифуром и Бофуром.
0: Ему страшно не хотелось ждать положенные 5 минут в одиночестве, поэтому он отважился нарушить приказ Гэндальфа.
1: «Так-так», — проговорил Бьорн. «Теперь вас точно 15. Гоблины считать умеют. Значит, все, кто сидел на деревьях, в сборе. Больше никто, надеюсь, перебивать не будет».

0: Бильбо не мог не восхититься хитроумием Гэндальфа. Маг рассчитал точно. Захватывающая история увлекла Биорна. А то, что повествование часто прерывалось, лишь разжигало его любопытство. Иначе Биорн вряд ли пустил бы гномов на порог своего дома. Ведь он почти никого и никогда к себе не приглашал. Друзей у него было мало, жили они далеко отсюда, и зазывал он их в гости по одному, в крайнем случае по двое. Но сейчас на террасе его дома сидело 15 чужаков. Маг поведал об орлах, о том, как путники очутились на Карруке и как перебрались через реку. Когда он закончил, солнце уже скрылось за вершинами мглистых гор, и по саду Биорна пролегли густые тени.
1: «Отличная история», — похвалил хозяин. «Давненько я не слыхивал ничего этакого. Если все окрестные попрошайки будут приходить ко мне с такими историями, я, пожалуй, умаюсь их подкармливать. Может, вы все выдумали, но кормежку заслужили. Пошли перекусим. Не против?»
0: «Что вы!» — вскричали в один голос гномы и хоббит. «Большое спасибо!» В доме царил полумрак. Биорн хлопнул в ладоши. Откуда ни возьмись, появились 4 чудесных белых пони и большие серые собаки. Хозяин обратился к ним на диковинном наречии. Походило на то, как если бы он говорил с ними на их языке. Животные исчезли, но вскоре вернулись с факелами, которые они разожгли и вставили в скобы на столбах подле очага. Псы могли ходить на задних лапах, а передними пользовались как руками. У огня расставили табуреты, на которые положили доски. Получился стол, правда, низковатый даже для Бильбо. Наверное, за этим столом чаще всего сиживали животные. Послышалось протяжное «бе-е-е-е», и в залу вступили белоснежные овцы, во главе которых шествовал огромный черный баран. Одна овца несла белую скатерть, расшитую изображениями животных. Другие — подносы с чашками, тарелками, ножами и деревянными ложками. Собаки приняли подносы и быстро расставили все по столу. К нему же придвинули 2 табурета с широкими, плетенными из тростника сиденьями и короткими ножками для Гэндальфа и Торина. А на дальнем конце стола Биорн, вытянув ноги, уселся в свое черное кресло. Больше мебели в его доме не было. Но остальным гостям стоять тоже не пришлось. Пони прикатили гладкие отполированные колоды, круглые, как барабаны. Вскоре все расселись и принялись за еду. Столь многочисленного сборища эта зала не знала много лет. Это был ужин или обед, весьма сытный и первый с тех пор, как путники попрощались с Элрондом и покинули последнюю приветную обитель. Тускло светили факелы, потрескивало пламя в очаге, на столе мерцали алым 2 длинные свечи. За едой Биорн своим ракочущим басом рассказывал древние предания о диких землях, лежащих по эту сторону гор. В преданиях часто упоминался темный и опасный лес, протянувшийся на многие мили с севера на юг и преграждавший путь на восток, зловещее Лихолесье. До него было рукой подать день езды. Гномы слушали, качая головами. Они знали, что Лихолесье — самая грозная из опасностей, стоящих на пути к одинокой горе, разумеется, после мглистых гор. Насытившись, Биорн задремал,
1: и гномы заговорили о своем, о золоте и самоцветах, о тонкостях кузнечного ремесла. Биорна это не интересовало. В его доме не было ни золота с серебром, ни какого другого металла, разве что железные ножи. За столом сидели еще долго, неторопливо потягивая мед из глубоких чаш. Между тем наступила ночь. В очаг подложили дров, факелы погасли, а гости все сидели и не собирались вставать. В бликах пламени высокие деревянные столбы казались живыми лесными деревьями. Бильбо вдруг почудилось, будто он слышит шелест ветра, различает уханье совы. Это походило на самое настоящее волшебство. Хоббит понемногу клевал носом, голоса товарищей становились все глуше, но тут заскрипела и хлопнула дверь, Биорн ушел. Гномы выбрались из-за стола, расселись на полу у очага и запели. Вот что они пели. Это всего одна из песен, их было спето гораздо больше. Под ветерком шуршит трава и вереск, но молчит листва в лесу, где тень черна весь день, и в ней таятся существа. Но ветер вниз с холодных гор потоком грянул на простор, гудит, ревет и ветви гнет, и застонал древесный хор. С восхода ветер на закат, и нет ему пути назад. Поверх трясин, поверх осин, а лес весь ужасом объят. Шуршат осока и тростник, шумит камыш, к воде приник, кипит бочаг, и небо стяг дыряв, как старый половик. Промчался ветер над горой, над той драконовой норой, где страх и смрад во тьме лежат, откуда валит дым порой, и за пределы мира прочь, туда, где синее море ночь, где лунный челн плывет средь волн, и звезды маяки точь в точь. Бильбо снова задремал. Вдруг Гэндальф поднялся. «Пора спать», — сказал он. «Здесь нам ничто не угрожает, но постарайтесь не забыть, о чем предупреждал Биорн, и не выходите наружу до восхода солнца. Наш хозяин зря не скажет, поэтому лучше послушаться». Постелили им в углу залы, на помосте между деревянными столбами и наружной стеной дома. Бильбо достался соломенный матрац с шерстяным одеялом, которым хоббит, несмотря на теплую ночь, с удовольствием укрылся. Огонь в очаге едва теплился. Бильбо заснул и спал крепко, пока среди ночи его что-то не разбудило. В очаге дотлевали угольки. Гэндальф и гномы ровно дышали во сне. Сквозь отверстие в крыше виднелся кусочек луны. И тут снаружи донеслось рычание, а потом такой звук, будто огромный зверь царапает дверь. «Что это?» — встревожился Бильбо. «Может, Биорн, обратившийся в медведя? Может, он сейчас ворвется в залу и растерзает нас?» Хоббит вновь юркнул под одеяло, укрылся им с головой и снова заснул сморенной усталостью и сытным ужином. Пробудился он когда утро было в разгаре. И то не по своей воле. Кто-то из гномов споткнулся об него и с грохотом рухнул на пол. Это оказался Бофур. «Вставай, лежебока!» — позвал гном, с кряхтением поднимаясь. «А то останешься без завтрака!» «Завтрак?» — Бильбо мгновенно вскочил. «Где завтрак?»
0: «Наш уже в нас», — ответили ему. «А твоя доля на террасе. Биорн куда-то запропастился. Мы ищем его с восхода и никак не можем найти. Спасибо, хотя завтрак и позаботился».
1: «А Гэндальф где?» — спросил Бильбо.
0: «Вот вернется, сам у него спросишь», — услышал он, выбегая на террасу.
1: Маг возвратился лишь под вечер. На закате он вошел в дом и присоединился к компании, ужинавшей в зале. Накрывали стол и подавали еду все те же чудесные животные Биорна. Однако о хозяине по-прежнему не было ни слуху, ни духу.
0: «Где ты пропадал?» — наперебой закричали гномы. «И где Биорн?» «Не все сразу и только после ужина. У меня с утра во рту и маковой росинки не было». Насытившись, он съел два каравая с маслом и сливками и выпил по меньшей мере кварту меда. Гэндальф отодвинул пустую тарелку и вынул трубку.
1: «Сперва отвечу на второй вопрос», — сказал маг. «Вы заметили, какой тут высокий потолок? Удобно пускать кольца». И надолго замолчал, всецело поглощенный своей забавой. Выпускал изо рта кольца дыма, которые обвивались вокруг столбов, принимали разнообразные очертания, меняли цвет и одно за другим уплывали сквозь отверстия в крыше. Снаружи, должно быть, эти кольца представляли собой диковинное зрелище. Голубые, серебристые, желтые, белые, большие и маленькие. Они всплывали над крышей, сливались, расходились и медленно таяли в воздухе.
0: «Я отправился по медвежьему следу», — продолжил, наконец, Гэндальф. «Точнее, следов было несколько. Один принадлежал Биорну, а остальные — другим медведям. Прошлой ночью, похоже, у этого дома собралось множество медведей, больших и малых. Они пришли с востока, с севера и с юга, а ушли на запад. Туда след есть, а оттуда нет. Я прошел по нему до Каррока. Дальше он оборвался. До Каррока, как вы помните, можно добраться вброд, а вот за скалой слишком глубоко и течение слишком сильное. Не одолеть ни вброд, ни вплавь. Пришлось вернуться и пойти вдоль реки, чтобы найти, где переправиться, а потом возвратиться по другому берегу. В общем, я убедился, что след ведет точно к той поляне, на которой мы свели знакомство с варгами. Вот так. Полагаю, я ответил на оба вопроса.

0: правду, отправился на боковую и заснул под песни гномов. Ему приснились черные медведи. Сотни черных медведей, медленно, тяжело кружащихся в танце на залитом лунным светом дворе. Он проснулся, когда все остальные еще спали, и услышал те же самые странные звуки, что и накануне. Наутро их разбудил Биорн. «Как дела, ребятки?» — осведомился он, подхватил хоббита на руки и засмеялся. «Не съели вас ни волки с гоблинами, ни страшные медведи!» Биорн бесцеремонно дернул господина Торбинса за подтяжку. «Эхе! А крольчишка-то как отъелся! Пошли, перекусим!» Гурьбой отправились завтракать. Биорн пребывал в чудесном настроении, много смеялся и шутил. Гадать, где он пропадал, пришлось недолго. Хозяин сам обо всем рассказал. Выйдя вечером из дома, он уже к ночи успел перебраться через реку и углубиться в горы. Почему можно судить, сколь быстро он передвигался в медвежьем обличье? Вскоре ноги или лапы вынесли Биорна на выгоревшую поляну, а чуть позже он получил и другое подтверждение правдивости истории, рассказанной Гэндальфом из уст волка и гоблина, которых изловил неподалеку. Гоблины и волки по-прежнему разыскивали гномов. Они были вне себя от ярости. Еще бы! Какие-то жалкие гномы убили верховного гоблина, обожгли нос вожаку волчьей стаи и спалили заживо многих его сородичей. Разумеется, всего пленники не сказали, но из их оговорок Биорну не составило труда догадаться, что в ближайшее время намечается грандиозный набег на окрестные поселения. Гоблины и волки твердо вознамерились найти гномов, а заодно преподать урок тем людям и животным, которые, возможно, приютили убийц верховного гоблина. «Ваш рассказ был просто замечательный», — сказал Биорн, — «но когда я убедился в его достоверности, он понравился мне больше прежнего. Простите мое недоверие. На рубежах Лихолесья верить можно только тому, кого знаешь как свои пять пальцев, иначе рано или поздно угодишь в западню». В общем, узнав все, что требовалось, я поспешил домой проверить, как вы тут, и предложить вам любую посильную помощь. Скажу честно, с этих пор я стану лучше относиться к гномам. Надо же, убить верховного гоблина! Он свирепо захохотал. «А того гоблина с варгом вы отпустили?» — спросил Бильбо.
1: «Они на дворе», — ответил Биорн. «Иди, полюбуйся».
0: Голова гоблина, насаженная на кол, торчала над воротами, а чуть поодаль висела на дереве волчья шкура. «Да, с таким врагом шутки плохи», — подумалось Бильбо. «Хорошо, что он на их стороне». Гэндальф решил открыть Биорну истинную причину путешествия, в надежде, что хозяин чем-нибудь да поможет. Биорн пообещал предоставить каждому гному верхового пони. Гэндальфу дать лошадь и снабдить всю компанию провизией — орехами, мукой, сухими фруктами, медом в горшках и очень вкусными пирогами, которые долго остаются свежими. Небольшого кусочка такого пирога хватит, чтобы целый день поддерживать силы. Эти пироги умел печь только сам Биорн. В муку, как и во все прочие блюда, он добавлял мед. Припасы упаковали так, чтобы нести было легко и удобно. «Воды, — сказал хозяин, — по дороге будет сколько угодно, и ручьи».

и родники, но Лихолесье — дело другое, — прибавил он. Воду там найти нелегко, да и еду тоже. Орехи еще не созрели, а кроме них ничего из тамошних растений в пищу не годится. Кстати сказать, очень может быть, что прежде чем вы доберетесь до дальней опушки, орехи успеют созреть и сгнить. А еще в Лихолесье водятся злобные твари. Я дам вам луки со стрелами и бурдюки с водой. Расходуйте воду бережно. Сомневаюсь, что вы сумеете наполнить бурдюки заново. Через лес вы пойдете тропой, и вам встретится черная река. Не пейте из нее и не купайтесь в ней. Ее воды зачарованы. Они навевают сон и отнимают память. Луки же вам пригодятся. Не для охоты, а так, на всякий случай. Ни за что не сходите с тропы. Слышите? Ни в коем случае. Вот и все, чем я могу вам помочь. Едва вы вступите на опушку, вам придется рассчитывать только на собственную храбрость и на везение. Да, не забудьте, добравшись до опушки, отослать обратно пони и лошадь. Удачи вам! Если ж возвращаться будете этой дорогой, милости прошу в гости. Хозяина долго благодарили, кланялись, помахивали колпаками, много раз произносили «к твоим услугам, о владыка деревянного чертога». Но слова Беорна заронили в сердца путников тревогу. Все вдруг поняли, что это путешествие — непростая прогулка, что прежде чем добраться до сокровищ, нужно преодолеть немало преград и опасностей. Все утро ушло на сборы. Вскоре после полудня в последний раз откушали с Беорном, оседлали пони, дружески попрощались и выехали за ворота. Как только выехали за высокую изгородь, повернули на север и пустили пони вскачь. По совету Беорна путники решили оставить в стороне главную дорогу. Если бы все шло, как намечалось в самом начале, перевалив через мглистые горы, они оказались бы там, где в великую реку впадает ее приток, на несколько миль южнее Каррока. И там имелся брод, от которого начиналась старая лесная дорога. Но Беорн предупредил, что этой дорогой теперь ходят одни гоблины. Она вся заросла травой и упирается в непроходимое болото. Вдобавок она сильно забирает к югу от одинокой горы. Зато севернее Каррока Лихолесье подступает к самому берегу великой реки. В ту сторону и следует ехать, ибо там находятся ворота, от которых сквозь Лихолесье неторная тропа ведет едва ли не прямиком к одинокой горе. Гоблины не отваживаются переходить реку севернее Каррока и приближаться к моему дому, — объяснил Беорн. Но на вашем месте я бы поторопился, ибо если они впрямь соберутся в набег, то перейдут реку на юге и обшарят лесную опушку на всем ее протяжении. Не забывайте, волки бегают резвее пони. В общем, на север ехать безопаснее. Горы там ближе, но гоблины не ждут, что вы посмеете вернуться. Скачите же,
«Скачите во весь опор, чтобы вас не догнали!» Сперва ехали молча. На ровных местах пускались в галоп. Горы темнели слева. Далекая полоска реки с деревьями по берегам мало-помалу приближалась. Ярко светило солнце, все было тихо и спокойно, поэтому о гоблинах вскоре позабыли и вновь принялись болтать и петь. Однако вечером, когда вершины гор засверкали в пламени заката, разбили лагерь и выставили дозорных, и в снах многим слышался волчий вой и вопли гоблинов. Рассвет выдался просто чудесный. Над землей, как будто уже пришла осень, лежал белый туман. Было прохладно, но вскоре солнце пригрело, туман растаял, и путники, не дожидаясь, пока утренняя дымка рассеется окончательно, тронулись в путь. Ехали еще два дня, никого не встречая. Окрест виднелись лишь трава, цветы, птицы, да небольшие стада оленей. Бильбо поначалу принимал ветвистые оленьи рога за сучья, но скоро научился отличать одно от другого. В третий день почти не останавливались, ведь Бьорн говорил, что лесных ворот они должны достичь рано утром на четвертый день пути. Поэтому продолжили путь даже ночью, при свете луны. Хоббиту почудилось, будто во мраке время от времени виднеется фигура громадного медведя, который сопровождает отряд. Когда он рискнул поделиться своими подозрениями с Гэндальфом, маг лишь посоветовал не обращать внимания. Около полуночи ненадолго остановились, и еще до рассвета вновь были в седлах. Едва взошло солнце, стал виден лес, черная, мрачная стена деревьев. Начался пологий подъем, тишина словно обволакивала, олени и кролики куда-то исчезли. К полудню достигли опушки Лихолесья и немного передохнули. У деревьев на этой опушке стволы были толстые и кривые, с корявых ветвей свисали длинные темные листья и побеги плюща. «Вот вам и Лихолесье», — сказал Гэндальф, — «величайший из северных лесов. Выглядит он внушительно, верно? Что же, пора подумать о ваших пони. Их нужно отослать обратно». Гномы было заворчали, но маг быстро их утихомирил. «Глупцы, по-вашему, Бьорн далеко? Неужели вы хотите нажить себе такого врага? Господин Торбинс и тот заметил большого медведя, который шел за нами следом и охранял по ночам ваш сон. Между прочим, Бьорн присматривал не только за вами, но и за своими пони. Запомните раз и навсегда, дружба дружбой, а своих животных он любит как детей. Вам и невдомек, чего ему стоило отдать пони гномам, и что он с вами сделает, если вы попробуете увести пони в лес, даже представить страшно». «Ладно, ладно», — пробурчал Торин, — «а как насчет лошади? Ее ты возвращать не собираешься?» «Угадал. Но ты ведь тоже обещал. Это уже мои заботы. Она мне еще пригодится». Лишь теперь гномы догадались, что Гэндальф намеревается их покинуть. И это на самой опушке Лихолесья. Отчаянию не было предела, но маг остался непоколебим. «Я все вам объяснил на Карруке. Смиритесь, на юге меня ждут неотложные дела. Боюсь, по вашей милости, я и так опаздываю. Может быть, мы и встретимся до того, как вы вернетесь от горы, а может быть и нет. Это зависит от вашей удачи и от ловкости и хитроумия господина Торбинса.
Положитесь на него. В решающий час он не подведет. Бильбо, хватит кукситься. Торин, приободрись. В конце концов, ведь это ваш поход, а не мой. Думайте о сокровищах. Забудьте о драконе и о лихолесье. По крайней мере, до завтрашнего утра, покуда не войдете в лес. На утро Гэндальф повторил то же самое. Пони расседлали, сняли с них поклажу, которую постарались распределить по-честному между всеми гномами и хоббитом. Впрочем, Бильбо решил, что ему достался самый тяжелый мешок, и как только он потащит такую тяжесть... «Не переживайте», — утешил Торин, — «нам еще захочется, чтобы мешки пустели не так быстро». Наполнили бурдюки водой из родника, потом отпустили на волю пони. Те резво поскакали прочь, словно торопясь оказаться подальше от лихолесья. Бильбо готов был поклясться, что видел собственными глазами огромного медведя, который выскользнул из-под деревьев и потрусил следом за лошадками. Гэндальф стал прощаться. Бильбо сел на землю, чувствуя себя брошенным на произвол судьбы. Как ему хотелось оставить гномов и уехать вместе с магом. После скудного завтрака он уже успел заглянуть в лес и убедился, что там темно и страшно. «Как будто кто-то наблюдает за тобой», — поделился хоббит сам собой своими наблюдениями. «Прощай», — сказал Гэндальф Торину. «Прощайте все. Ваш путь лежит прямо через лес. Не сходите с тропы. Если сойдете, то тысяча против одного больше на нее уже не выберетесь и никогда не выйдете из лихолесья. А мне бы хотелось с вами встретиться снова». «Ну почему мы должны идти через этот лес?» — простонал хоббит. «Ну почему?» «Потому что другой дороги нет», — отозвался маг. «Или проходите насквозь, или возвращайтесь домой». «Стыдитесь, господин Торбинс, сейчас не время праздновать труса. Между прочим, Бильбо, ты, именно ты отвечаешь за гномов, понял?» «Понял», — уныло ответил хоббит. «А разве нет какой-нибудь кружной дороги?» «Есть, как-нибудь. Лихолесье можно объехать с севера, это крюк миль в 200, или с юга, так получается еще дольше. Но опасностей везде хватает. В здешних краях попросту нет безопасных дорог. Ты же в глухоманье, а тут может случиться всякое. На севере высятся серые горы, они кишат гоблинами, хоб-гоблинами и жуткими орками. На юге лежат владения некроманта. Сдается мне, мой милый Бильбо, даже ты кое-что о нем слыхал. Если дорожишь своей жизнью, не суйся в те места, которые он озирает, из черной башни Дол-Гул-Дура. Держись лесной тропы, не падай духом, надейся на лучшее. Если тебе очень повезет, ты выйдешь из леса и увидишь перед собой долгие болота, а за ними, на востоке, пик одинокой горы, под которой залег старина Смок. Хотелось бы верить, что он вас не ждет. Твоими бы устами да мед пить, — буркнул Торин. Прощай, чародей. Если ты и вправду решил ехать, так езжай. Нечего разговоры разговаривать. «Прощайте, прощайте!» — воскликнул Гэндальф, повернул лошадь и поскакал на запад. Но от искушения дать последнее наставление он не удержался.
Отъехав на такое расстояние, с которого его еще могли услышать, маг обернулся, приложил руки ко рту и крикнул: «Прощайте! Удачи вам! Будьте осторожны и не сходите с тропы!» Вскоре он исчез из виду. «Скатертью дорога!» — проворчал кто-то из гномов. Они были в растерянности и оттого злились на весь белый свет. Впрочем, деваться было некуда. Каждый взвалил на плечи по тяжелому мешку и по бурдюку с водой, и гномы с господином Торбинсом вступили под сень лихолесья.

0: plastique. Глава восьмая. Пауки и мухи. Двигались гуськом. Лесные ворота напоминали арку у входа в темную пещеру. Два древних, опирающихся друг на друга дерева, увитых плющом и поросших лишайником. От ворот начиналась узкая извилистая тропа. Было так тихо, что шаги отдавались громом в ушах. Мнилось, будто деревья лихолесья чутко прислушиваются. Когда глаза привыкли к сумраку, путники заметили, что тропу омывает слабое зеленоватое свечение. Порой, подобно золотистой струйке, мерцал солнечный лучик, чудом пробившийся сквозь плотное покрывало листвы и не заплутавший в чудовищном переплетении сучьев. Но чем глубже в лес они заходили, тем темнее становилось. В лихолесье обитали черные белки. Остроглазый Бильбо раза два углядел юрких зверьков, сновавших по могучим стволам. Хоббит вертел головой, стараясь рассмотреть, кто там шуршит и возится в палой листве под деревьями, но так ничего и не увидел. Больше всего путникам не понравилась паутина, черные тенета, протянувшиеся от дерева к дереву. Хорошо, хоть на тропу эти тенета не покушались, ее словно хранили некие чары. Прошло совсем немного времени, а путники уже возненавидели лес ничуть не меньше, чем подземелья гоблинов. Пожалуй, лихолесье было мрачнее гоблиновых пещер. Ни солнца, ни кусочка неба, ни дуновения ветерка. Под пологом леса царили вечный мрак, покой и духота. Страдали даже гномы, привычные к долгому пребыванию в темноте, что уж говорить о хоббите. Он тосковал по свету и чувствовал, что потихоньку начинает задыхаться. Ночами было хуже всего. Становилось темно, как в яме, в буквальном смысле слова. Не видно низги, темнота, хоть глаз выколи. Бильбо как-то для проверки взмахнул рукой у себя перед лицом и не различил ровным счетом ничего. Спали, прижавшись друг к дружке, вовсе не потому, что замерзали, просто по ночам приходили гости. На дозоре хоббит сполна испытал сомнительное дружелюбие лесных жителей. Красные и желтые огоньки глаз окружали лагерь со всех сторон. Вспыхивали, тускнели, исчезали, чтобы тут же появиться вновь, порой прямо над головами путников, на ветке какого-нибудь дерева. Больше всего хоббита напугали бледно-зеленые глаза луковицы. «Это глаза насекомого», — сказал он себе, — «ну и здоровенный должно быть жучище». Поначалу разводили костер, но быстро поняли, что делать этого не стоит. Пламя привлекало сотни лесных тварей, правда, все они предпочитали держаться вне круга света. Вдобавок на огонь слеталась тьма назойливо жужжащих мошек, некоторые были толщиной в руку, и целые стаи громадных летучих мышей, поэтому о кострах решили забыть до лучших времен. Хоббиту чудилось, будто поход через лес продолжается уже сотню лет. День за днем ничего вокруг не менялось, и путники заволновались. Ведь еды оставалось все меньше, при том, что питались они довольно скудно, ограничивали себя как могли, и потому постоянно были голодны. Попытались подстрелить черную белку, истратили уйму стрел на одного зверька, а когда поджарили, выяснилось, что вкус у белки отвратительный. Больше охоты не устраивали. Жажда мучила наравне с голодом. Вода в бурдюках почти иссякла, а в лесу, как назло, не попадалось ни ручьев, ни родников. И вдруг Неизвестно, на какой день бесконечного перехода через Лихолесье они увидели перед собой не широкий, но бурный поток, пересекавший тропу. В лесном сумраке он казался черным, а может и был таким на самом деле. Хорошо, что Биорн предостерег, иначе путники наверняка припали бы к воде, несмотря на ее цвет, и наполнили бы ею свои бурдюки. А так они всего-навсего стали прикидывать, как перебраться на противоположный берег. Когда-то через реку были переброшены мостки, но они давно разрушились, сохранились лишь прибрежные сваи. Внезапно Бильбо, стоявший на коленях у кромки воды, воскликнул: «Там лодка! Честное слово, там лодка!» «Далеко?» — спросил Торин, признав, что Бильбо видит лучше остальных. Гномы теперь целиком полагались на хоббитовы глаза. «Шагов 12, наверное». «По-моему, до того берега шагов 30. Ну да ладно, глаза у меня не те, что в молодости. И потом, какая разница, 12 или 30? Перепрыгнуть все равно не сможем, и переплыть не рискнем».
1: «Может, зацепить ее чем-нибудь?»
0: «Что толку? Ну, зацепили, допустим, а дальше? Она наверняка привязана».
1: «Сдается мне, сударь мой Торин, вы ошибаетесь», — возразил хоббит. «Вроде бы ее просто вытащили на берег, и все. Хотя в этой темноте веревки можно и не разглядеть».
0: «Так», — проговорил Торин, — «Дори у нас сильнее всех, а Фили самый молодой и зоркий. Иди сюда, Фили. Ты видишь лодку, о которой толкует господин Торбинс?»
2: «Конечно», — отозвался Фили. Ему притащили веревку, несколько мотков, нашедшихся в мешках. К концу самого длинного мотка прикрепили железный крюк. Чего-чего, а всяких полезных мелочей у них с собой было предостаточно. Фили взял веревку в руки, примерился и метнул через реку. С громким плеском крюк упал в воду.
1: «Недолет», — заметил Бильбо, — «чуть-чуть посильнее. Давай снова». «Да не бойся ты, нам ведь запретили пить и купаться в реке, а про то, чтобы брать в руки мокрую веревку, никто ничего не говорил».
0: Фили нерешительно подтянул крюк, прицелился и повторил попытку.
1: «Попал!» — воскликнул хоббит. «Почти попал!» — поправился он. «Теперь перелет. Давай тяни, авось зацепится. Есть! Теперь осторожненько!»
0: Веревка натянулась, как струна. Сил одного Фили явно не хватало. К нему на помощь пришел сперва Кили, а затем Оин и Глоин. Тащили, тащили, и вдруг все полетели кувырком, когда лодка с плеском вошла в воду. По счастью, Бильбо успел подхватить веревку, подтянул лодку поближе и зацепил ее валявшейся на земле веткой. «Пособите же!» — позвал он. Балин оказался тут как тут, и вдвоем они подвели лодку к берегу.
2: «Ее все же привязали», — сказал гном, разглядывая обрывок шнура на носу.
0: «Славно дернули, ребята! Нам повезло, что наша веревка крепче!»
1: «Кто первый?» — спросил Бильбо.
0: «Я», — откликнулся Торин. «Со мной поплывут Фили и Балин. И вы», — прибавил он, посмотрев на хоббита. «Потом Кили, Оин, Глоин и Дори, следом Ори, Нори, Бифур и Бофур, последними Двалин и Бомбур». «Вечно я последний», — проворчал Бомбур. «Надоело! Почему всегда я?» «Потому что ты самый толстый, а Двалин легче остальных, поэтому ты поплывешь с ним. И вообще, хватит прикословить, будешь ворчать, с тобой точно что-нибудь случится».
1: «А весел-то нет!» — воскликнул Бильбо. «Как же мы поплывем?»
0: «Дайте мне другую веревку», — попросил Фили. Прицепив крюк и примерившись, он зашвырнул веревку на противоположный берег. Плеска слышно не было, значит, крюк запутался в ветвях. Подергав веревку, Фили сказал: «Садитесь и тяните, а мы потом подтащим лодку обратно и все дела».
1: Вскоре все очутились на другом берегу. Последними переправились Двалин и Бумбур. Двалин вылез из лодки с веревкой в руках. Бумбур, до сих пор тихонько ворчавший себе под нос, готовился последовать за ним. И тут случилось непредвиденное. В темноте послышался цокот копыт, и вдруг на тропе возник олень. Он мчался напропалую, врезался в гномов, не успевших сообразить, что к чему, а потом прыгнул и, взмыв высоко в воздух, перелетел через реку. Уйти безнаказанным ему, впрочем, не удалось. Торин был единственным, кто устоял на ногах и не потерял головы. Едва выбравшись из лодки, король гномов наложил на тетиву стрелу так, на всякий случай, если, к примеру, появится хозяин лодки. Он выстрелил, олень словно споткнулся. Темнота поглотила животное, но цокот копыт еще был слышен, неровный, дробный, будто у оленя начали заплетаться копыта. Гномы наперебой стали поздравлять Торина с удачным выстрелом, и тут раздался вопль Бильбо: «Бумбур упал! Он тонет!» Так оно и было. Прыгая, олень копытом задел Бумбура, одной ногой еще стоявшего в лодке. Толстяк пошатнулся, лодка отошла от берега, и гном рухнул в черную воду, отчаянно пытаясь ухватиться за нависавшие над берегом корни. Между тем лодка медленно уплывала прочь. Приглядевшись, гномы различили на воде колпак Бумбура и кинули туда веревку. Бумбур ухватился за крюк, и его быстро вытащили. Разумеется, вымок он насквозь, но это было далеко не самое худшее. Очутившись на суше, Бумбур тотчас же крепко заснул, и разбудить его, несмотря на все старания, никак не удавалось. Путники принялись проклинать неуклюжесть Бумбура и свое невезение. Потеря лодки означала, что оленятинки им отведать не придется. Как вдруг вдалеке запели охотничьи рога и послышался собачий лай. Впечатление было такое, будто с севера по тропе приближается охота. Гномы притихли, настороженно прислушиваясь. Бумбур спал. Его широкое лицо расплылось в улыбке. Толстяку явно снилось что-то очень приятное. Внезапно из мрака выскочила снежно-белая лань, а за ней детеныши. Животные словно светились. Прежде чем Торин успел открыть рот, трое гномов схватились за луки. Но ни один выстрел как будто не достиг цели. Оленье семейство скрылось за деревьями столь же бесшумно, сколь и появилось. Раздосадованные гномы продолжали стрелять. «Хватит! Прекратите!» — взывал Торин, но было уже поздно. Колчаны опустели. Луки, подарок Биорна, теперь ни на что не годились.

С каждым днем становилось все темнее. Река осталась далеко позади, и теперь вновь ничто не нарушало унылого однообразия, царившего в лесу. Снова начало казаться, что Лихолесью не будет конца. Впрочем, когда бы путники больше знали об этом лесе, когда призадумались бы, откуда взялись олени, они бы догадались, что скоро покажется солнце, что восточная опушка уже близко, только бы хватило мужества и сил добраться до нее. Но они ни о чем таком не догадывались и хмуро брели по тропе, изнемогая под тяжестью бомбура. Толстяк был настолько грузен, что нести его приходилось вчетвером, а остальные тащили мешки. Те, конечно, полегчали, но это нисколько не радовало, ибо ни еды, ни питья почти не осталось. А в лесу ничего съестного не росло, попадались лишь какие-то омерзительные на вид грибы да травы с неприятным запахом. На четвертый день после переправы вступили в заросли бука. Поначалу перемена обрадовала, ибо тьма заметно поредела, и вокруг тропы разлилось зеленоватое свечение. Но бесконечные ряды серых стволов, этакие живые колонны, поддерживающие лиственную крышу, навевали уныние. Печально шелестел ветер. На землю падали листья, напоминая, что близится осень. Ноги тонули в толстом ковре палой листвы. Бомбур все спал, а остальные понемногу впадали в отчаяние. Порой откуда-то доносился смех, слышались голоса и песни, диковинные песни, вовсе не гоблинские, таинственные и пугающие. По правде сказать, в Лихолесье пугало все. Прошло еще два дня. Тропа побежала под уклон и вывела в лощину, где росли могучие дубы. «Может, мы уже на опушке?» — спросил Торин. «Эй, кто-нибудь, заберитесь на дерево, какое повыше. Должен же этот проклятый лес рано или поздно кончиться». Естественно, под кто-нибудь гном разумел Бильбо. Хоббит был легче всех, даже легче Двалина. Бедный господин Торбинс совершенно не умел лазить по деревьям, но его подсадили на нижний сук громадного дуба, стоявшего прямо посреди тропы, и он принялся взбираться, продираясь сквозь переплетенные ветви, хлеставшие по лицу. Скоро весь он стал зеленым и коричневым от ветхой коры древнего дуба. Ноги не раз и не два соскальзывали и срывались, и выручали лишь крепкие руки. Карабкаясь вверх, Бильбо все ждал, что вот-вот наткнется на громадного паука. Когда же страх перед пауками немного отпустил, он стал прикидывать, как будет спускаться, и ему вновь стало жутко. Наконец, пробравшись сквозь крону, хоббит достиг макушки, высунул голову из листвы и увидел пауков, обычных, крохотных, совсем не страшных. Солнечный свет показался ослепительным. Гномы что-то кричали снизу, но Бильбо не отвечал, позабыв обо всем. Когда глаза привыкли к свету, он окинул взглядом море темно-зеленой листвы, по которому словно гнал волны легкий ветерок. Над лесом вились мириады бабочек, похожих на переливниц. Эти бабочки селятся на верхушках дубов, правда, здешние были черными, истинно черными. Хоббит долго разглядывал бабочек, наслаждаясь свежим воздухом. Наконец он отвлекся и услышал вопли гномов, которые в нетерпении буквально скакали под деревом. Бильбо осмотрелся. Лесу не было ни конца, ни края. Радость хоббита угасла, он понуро начал спускаться. Как я уже говорил, до опушки было уже недалеко. Пораскинув мозгами, Бильбо сообразил бы, что дуб, на который он взобрался,
стоит на дне лощины. Поэтому разглядеть с него опушку попросту невозможно. Вид заслоняют другие деревья. Но ничего подобного хоббиту в голову не пришло. Весь исцарапанный, мокрый от пота и несчастный, он рассказал гномам о том, что увидел. «Кругом лес! Что же нам делать?» — восклицали они в отчаянии. «Вот и посылай хоббита на разведку!» Можно подумать, в том, что лес никак не кончается, виноват был никто иной, как Бильбо. Бабочки гномов не заинтересовали. А когда хоббит упомянул о свежем ветерке, его спутники обозлились пуще прежнего. Ведь сами взобраться на макушку дерева они никак не могли. Слишком уж тяжелыми были. Вечером доели последние припасы, и наутро проснулись голодные, как собаки. Пошел дождь. Капли уныло барабанили по плотному пологу листвы. Всем хотелось пить, но ведь не стоять же целый день с раскрытым ртом, дожидаясь, пока тебе на язык упадет случайная капля. Впрочем, утро выдалось не таким уж плохим. Бомбур проснулся. Пробудился он совершенно неожиданно и сел, чеша в затылке. Как выяснилось, Бомбур позабыл все, что с ним было. Помнил только, что ужинал в хоббитовой норе. Товарищи долго втолковывали ему, что и как, ибо он упорно отказывался верить. Услыхав, что еды нет, Бомбур заплакал. Он был очень слаб, ноги у него подкашивались от голода. «И зачем только я проснулся?» — простонал он. «Мне снился такой чудесный сон. Я ехал по лесу, похожему на этот, но там на каждом дереве висели факелы или фонарики и горели костры. А потом меня пригласили на угощение к лесному королю, и мы знатно попировали под веселые песенки». «Не береги сердце», — проворчал Торин. «Лучше уж помалкивай, не то я за себя не ручаюсь. За тобой, между прочим, должок. Знаешь, сколько мы тебя тащили, пока ты преспокойно дрых, от самой реки, и ни разу толком не поели». Деваться было некуда. Затянули потуже пояса, вскинули на плечи полупустые мешки и двинулись дальше по тропе без малейшей надежды когда-либо добраться до восточной опушки. Шли весь день. Нет, не шли, брели. А Бомбур все ныл, что ноги его не держат и что ему хочется спать. «Только попробуй», — пригрозили ему, — «больше мы тебя не понесем». Однако довольно скоро Бомбур заявил, что с него хватит, и повалился наземь. «Идите, коли хотите, а я полежу, посплю. Глядишь, снова еда приснится». «И то хорошо, коль наяву ее все равно нет. И зачем только я проснулся?» В этот миг шедший первым Балин воскликнул: «Смотрите! Свет!» И правда, в глубине леса по левую руку светился алый огонек. Рядом с ним вспыхнул другой, третий. Бомбур немедля вскочил, и путники всей гурьбой бросились вперед по тропе, даже не думая о том, что это могут оказаться костры троллей или гоблинов. «Похоже, мои сны сбываются», — пропыхтел запыхавшийся Бомбур и рванулся было к огням, но его удержали. В отличие от толстяка, остальные гномы не забыли предостережений Беорна и Гэндальфа. «Какой прок от еды, коли мы потом не выберемся из леса?» — резонно заметил Торин. «Мы умрем с голоду, прежде чем выберемся!» — откликнулся Бомбур, и Бильбо не мог с ним не согласиться. Долго спорили. Наконец решили послать двоих на разведку. Пускай подберутся к огням и выяснят, что там такое. Но никак не могли договориться, кто пойдет. Никому не хотелось потеряться в лихолесье. Все решил голод. Тем более, что Бомбур вновь принялся перечислять все те яства, которые отведывал во сне. Отогнав страхи, путники вместе сошли с тропы.
из осторожности легли на землю и поползли. Огни оказались факелами, освещавшими большую поляну, посреди которой пылал костер. Вокруг костра на деревянных колодах сидели какие-то существа. По виду эльфы в зелено-коричневых нарядах. Эльфы пили, ели и весело смеялись. Аромат жаркого был настолько силен, что гномы, не сговариваясь, встали и направились к костру с единственной целью — получить хотя бы кусочек мяса. Но едва они ступили на поляну, все огни погасли. Очутившись в непроглядном мраке, гномы принялись искать друг друга, блуждали наугад, падали, натыкались на деревья, кричали так, что наверняка перебудили весь лес, но все-таки сошлись и убедились на ощупь, что все в сборе. К тому времени, понятное дело, они совсем забыли, в какой стороне тропа, и поняли, что безнадежно заблудились, по крайней мере, до утра. Уходить среди ночи с поляны было бы сущим безумием, поэтому решили спать прямо здесь. Но стоило Бильбо задремать, как Дори, которому выпало первым стоять в дозоре, громким шепотом возвестил: «Опять огни! Еще больше!» Все вскочили. И правда, поблизости опять светились огни, слышались голоса и смех. Путники выстроились цепочкой, каждый ухватился рукой за плечо стоявшего впереди и пошли на свет. «На рожон не лезьте», — предупредил Торин. «Мы пошлем господина Торбинса, уж его-то не испугаются». «Верно», — подумалось Бильбо, — «кто испугается такого малыша? Надеюсь, ему ничего не сделают». Вероятно, Бильбо просто подтолкнули в спину, и он вывалился из кустов на залитую светом поляну, не успев надеть кольцо. Все огни разом погасли, и воцарилась кромешная тьма. Опять поднялся крик. Гномы никак не могли найти хоббита. Сколько ни пересчитывались, у них все время выходило 13 вместо 14. «Бильбо Торбинс!» — кричали они. «Эй, хоббит! Ты, добытчик треклятый! Чтоб тебе пусто было! Где ты?» И так далее. Когда им стало казаться, что хоббит сгинул без следа, Дори просто-напросто споткнулся об него. Сперва гном решил, что налетел на бревно, и лишь чуть погодя сообразил, что это свернувшийся калачиком и крепко спящий господин Торбинс. Совместными усилиями Бильбо разбудили, что ему совсем не понравилось. «Мне снился чудесный сон», — пробурчал он, — «столько еды!» «Великое небо! Хватит с нас одного бомбура! Что толку в твоей еде, ведь ее не попробуешь?» «Все равно приятно», — откликнулся Бильбо, укладываясь рядом с гномами. «Хоть во сне поесть!» Толком поспать не удалось, ибо огни в лесу вспыхнули в третий раз. Среди ночи Килли растолкал товарищей со словами: «Я видел свет! Вон там! Слышите, поют!» Послушав некоторое время, путники не смогли удержаться и решили вновь попытать счастье, но удача, как видно, совсем от них отвернулась. На поляне пировали эльфы, и этот пир был роскошнее двух предыдущих. Во главе пирующих сидел лесной король. Его золотистые волосы украшал венец из листьев, и он был очень похож на короля из сновидений Бумбура. Эльфы передавали из рук в руки чаши с вином. Одни играли на арфах, другие пели. На воротниках и на перевязях сверкали самоцветы. В волосы были вплетены цветы, на лицах играли улыбки. И вот под звуки эльфийской мелодии на поляну вступил Торин Дубовый Щит. Музыка оборвалась, факелы потухли, костер полыхнул черным дымом и тоже погас. В глаза гномам полетели уголья и зола, и лес вновь огласился воплями.
Немного погодя, Бильбо понял, что бегает по поляне, как ему показалось, кругами и зовет. «Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, Фили, Кили, Бифур, Бофур, Бомбур, Балин, Двалин, Торин, Дубовый щит!» Гномы, которых он не видел в темноте, изредка кричали «Бильбо!» Но их крики постепенно отдалялись. Бильбо еще почудилось, что кто-то зовет на помощь, а потом все стихло, и он остался в темноте один. Положение хуже не придумаешь. Впрочем, Бильбо быстро убедил себя, что покамест не рассветет, о поисках гномов нечего и думать, а значит, бегать в темноте по лесу — занятие совсем бессмысленное. Хоббит сел, прислонившись спиной к дереву, и предался воспоминаниям о своей уютной норке с ее изобильными кладовыми. Грудинка, яичница, хлебцы с маслом. И тут он ощутил чье-то прикосновение. Что-то опутало его левую руку, да и ноги оказались связанными. Это Бильбо выяснил, когда попытался вскочить и упал. На него бросился огромный паук из-под тишка, подкравшийся в темноте. Самого паука Бильбо, конечно, не различал, видел лишь бледно-зеленые глаза, да чувствовал омерзительные прикосновения волосатых лап. По счастью, хоббит вовремя очнулся от грез, иначе вскоре он вообще не смог бы пошевелиться. Завязалась битва не на жизнь, а на смерть. Бильбо отбивался кулаками, а паук норовил укусить хоббита. Так продолжалось довольно долго, покуда Бильбо не вспомнил про меч. Стоило хоббиту обнажить клинок, мерзкий паучище попятился. Бильбо разрезал паутину на своих ногах, вскочил и ринулся в атаку. По всей видимости, паук никогда не имел дела с существами, которые носят жало на боку. Хоббит поразил злобную тварь прямо в глаз. Паук задергался всем телом, запрыгал, вскидывая лапы, точно обезумевший. Бильбо нанес еще один удар и рухнул в беспамятстве навзничь.

0: себя он пришел уже утром. Рядом с ним возвышалась громадная паучья туша. Клинок был весь в чем-то черном. Победа над гигантским пауком, одержанная в одиночку, без чьей-либо помощи, придала господину Торбинсу уверенности. Ему ни капельки не было страшно. Вытирая об траву меч, он понял, что готов сразиться с целой ордой пауков. «Я дам тебе имя», — сказал хоббит мечу, вкладывая его в ножны. «Я назову тебя Жало». И он отправился на разведку. Лес был мрачен и тих. Поблизости гномов не оказалось. Должно быть, они попали в плен к эльфам. Хорошо, если к эльфам, а если кому похуже. А укать, пожалуй, не стоит. Бильбо остановился, прикидывая, в какой стороне тропа. «Говорили же нам Беорн с Гэндальфом», — пробормотал он. «А мы таки вляпались, бедный я, бедный. Один-одинешенек в этом жутком лесу». Наконец он худо-бедно определился и решил двигаться в ту сторону, откуда ночью как будто донесся крик о помощи. Могу сказать откровенно, он не ошибся в своих предположениях, точнее, ему повезло. Бильбо надел кольцо и, крадучись, тронулся в путь. Вы уже знаете, что хоббиты, когда захотят, умеют передвигаться почти беззвучно, вот поэтому пауки его и не заметили. Впереди вдруг возникла густая тень, необычная даже для лихолесья, сущий обрывок ночного мрака. Подкравшись поближе, хоббит разглядел, что тень образуют громадные, сплетенные в одно целое тенета паутины. На ветвях деревьев восседали здоровенные пауки. Кольцо кольцом, но Бильбо вздрогнул при одной только мысли о том, что будет, если эти гнусные твари его заметят. Он укрылся за деревом и стал прислушиваться к паучьим разговорам. Да, пауки разговаривали, точнее шипели, тонкими визгливыми голосами. Многих слов было не разобрать, но говорили они о гномах. «Драка была приличная, но дело того стоило», — сказал один. «Шкуры у них, конечно, жесткие, зато внутри, бьюсь об заклад, вкусный сладкий сок». «Вот еще немножко подвянут», — мечтательно протянул второй. «Главное не передержать», — вставил третий. «Не такие уж они жирные. Верно, не слишком хорошо их кормили».
1: «Убейте все дела», — заявил четвертый. «Прямо сейчас, и пусть себе висят дохленькие».
0: «Да они и так дохлые», — отозвался первый паук.
1: «Да? Я своими глазами видел, как один трепыхался. Очухался, видать, но и задергался. Гляди!»
0: Жирный паук побежал по нити, тянувшейся к толстому суку, с которого свисала дюжина мешков. Бильбо ужаснулся. Он только теперь заметил, что из мешков торчат ноги, концы бород, носы и гномьи колпаки. Паук подошел к самому большому мешку. «Наверняка это бедный старый Бомбур», — подумал хоббит и щелкнул по торчавшему из горловины носу. Раздался приглушенный вопль, мешок зашевелился и ловко пихнул паука. Зашипев, как проколотый мяч, разъяренный паук свалился с ветки и повис на своей нити. Бомбур был жив. Остальные пауки загоготали.
1: «Ты был прав, приятель. Гляди-ка, а мясцо-то пинается». «Я ему попинаюсь», — прошипел разгневанный паук, забираясь обратно на ветку.
0: Бильбо понял, нужно что-то срочно предпринять. Но вот что?
1: Нападать с мечом на такую ораву было глупо, стрелять не из чего. Оглядевшись, он заметил в русле пересохшего ручья россыпь камней. Бильбо с мальчишеских лет славился среди хоббитов своей меткостью. Белки, кролики и птицы, едва завидев его, разбегались и разлетались в разные стороны. Да и войдя в возраст, он не забросил детскую забаву. Кидал дротики, стрелял из лука, играл в кегли, словом, наращивал глаз. У него многое получалось. Он умел не только выпускать кольца дыма, загадывать загадки и вкусно готовить. Я все собираюсь рассказать о нем поподробнее, да как-то не досуг. Короче говоря, Бильбо подобрал гладкий камешек точно по руке, и когда паук добрался до бомбура, метнул изо всех сил. Камень угодил пауку промеж глаз. Тварь рухнула на земь и замерла в неподвижности. Следующий камень со свистом рассек паутину и насмерть поразил сидевшего в ее центре паука. Прочие твари забеспокоились и на время забыли о гномах. Они не могли видеть Бильбо, но быстро определили, откуда летят камни, и начали окружать хоббита, выпуская свои клейкие нити. Бильбо поспешно сменил укрытие. Он задумал увести разъяренных пауков как можно дальше от гномов. Около 50 тварей собралось у того дерева, за которым он прятался раньше. Бильбо забросал их камнями, а потом, пританцовывая, запел, чтобы сильнее разозлить пауков и чтобы дать гномам знать о себе. Пел он вот что. «Эй, ты, старый паучище толстобрюх, не лови ты, паучище дохлых мух! Паучина, паучина, не страшна мне паутина! Вот он я, беги за мной во весь дух! Эй, ты, старый паучок-дурачок, не поймаешь ты меня, паучок! Паучина, паучина, дурачина, дурачок!»

Издеваются над тобой и называют дурачиной. Бильбо метнулся в сторону, однако пауки разбежались по всей поляне и принялись заплетать паутиной прогалы между стволами деревьев. Должно быть, они рассчитывали залучить невидимого врага в сети. И тут Бильбо, набравшись храбрости или дерзости, запел новую песенку. «Остолоп и дурашлеп ловят меня в сетки, а я очень-очень сочен, только сетки редки. Эй, давайте, не зевайте, вы простофили, не поймать вам эту птаху, сколько б не ловили!» Обернувшись, он увидел, что пауки заплели и последний свободный проход. По счастью, паутина была хлипкой, всего лишь две или три толстых нити. Хоббит легко перерубил их мечом и убежал с поляны, продолжая распевать свою песенку. Меч пауки заметили, хотя и вряд ли поняли, что это такое. Целая свора ринулась вслед за хоббитом по земле и по деревьям. Волосатые лапы так и мелькали, челюсти клацали, глаза сверкали от ярости, а хоббит, ускользнув от погони, тихонько вернулся обратно, предоставив паукам разыскивать его по всему Лихолесью. Времени у него было в обрез, пока пауки не разобрались, что к чему, и не возвратились в свое логово. Но он твердо решил, что должен освободить гномов. Труднее всего оказалось взобраться на то дерево, на котором висели мешки. Вряд ли у Бильбо это получилось бы, когда б не паучья нить, толстая и прочная. По ней он и вскарабкался, содрав себе кожу на ладонях. На дереве его встретил старый и злобный толстопузый паук, которого оставили стеречь пленников. Это гнусное существо ощупывало гномов, проверяя, кто из них сочнее. Видимо, оно хотело попировать на воле в отсутствии остальных. Прежде чем сторож успел что-либо сообразить, господин Торбинс нанес удар, и паук бездыханным рухнул на землю. Теперь следовало прикинуть, как вытащить гномов из мешков. Если перерубить веревки, несчастные гномы попросту попадают на землю, до которой совсем не близко. Бильбо прополз по ветке, мешки с гномами внутри закачались, точно спелые плоды, и осторожно подобрался к первому мешку. «Наверное, Фили или Кили», — подумал он, глядя на торчавший из мешка кончик голубого колпака, из-под которого высовывался нос. «Вон какой нос длинный! Скорее всего, Фили!» Скорчившись в три погибели, хоббит осторожно разрезал опутывавшую гнома паутину. Извиваясь ужом, Фили кое-как выбрался из мешка. Боюсь, Бильбо не смог удержаться от смеха при виде гнома, словно кукла на веревочках, дрыгающего затекшими руками и ногами. В скором времени Фили достаточно оправился и принялся помогать хоббиту. Впрочем, толку от него было немного, паучий яд еще действовал. Чтобы сорвать с бровей остатки паутины, ему потребовалась целая вечность, а бороду он просто обкарнал своим мечом. Вдвоем дело пошло быстрее. Освобожденные гномы все до единого едва стояли на ногах, кто от усталости, а кто от слишком сильной дозы яда. Освободить успели шестерых — Кили, Бифура, Бофура, Бомбура, Дори и Нори. Бедного Бомбура, самого толстого из всей компании, пауки так исщипали, что его не держали ноги. Он плюхнулся на кучу листвы под деревом и остался на ней лежать. Оставалось еще пять мешков, но тут возвратились разгневанные пауки. Бильбо успешно отразил первый натиск, сбросив тех, кто пытался влезть по стволу. К несчастью, он забыл надеть кольцо, которое снял, вытаскивая Фили, и теперь пауки увидели, кто их так долго дурачил. «Вот ты какой, коротышка!» — зашипели они. «Погоди, мы до тебя доберемся. Повисишь пару дней на ветке, сразу отучишься шутки шутить, и жало твое тебе не поможет».

0: Пока они шипели на Бильбо, гномы освободили из мешков своих товарищей, разрезая паутину ножами. Ясно было, что готовиться надо к худшему. Одно хорошо — светло, не то что ночью, когда их застали врасплох. Вдруг хоббит заметил, что несколько пауков собрались вокруг бедняги Бомбура и вновь опутывают гнома своими нитями. С громким криком он кинулся на тварей, цеплявшихся за ствол. Те отпрыгнули, а Бильбо напал на пауков, окруживших Бомбура. Его меч так и сверкал, словно радуясь битве. Полдюжины врагов пало, прочие отступили, оставив Бомбура хоббиту. «Спускайтесь!» — крикнул Бильбо гномам. «Скорее, не то вас зацапают!» Он вовремя заметил пауков, которые вскарабкались на соседние деревья и уже из-под тишка подбирались к ничего не подозревающим путникам. Гномы поспешили последовать его совету. Кто слез, кто спрыгнул, кто попросту свалился. Бильбо понял, что покуда они не придут в себя, на помощь особо рассчитывать не приходится. Бифур и Бофур заботливо поддерживали Бомбура, а Бильбо сновал туда-сюда, размахивая клинком и отгоняя слишком уж ретивых пауков, которые окружили их со всех сторон. Выбор был невелик — либо победа в сражении, либо плен и страшная смерть. Кое у кого из гномов имелись ножи и палки, все они умели метать камни, а у Бильбо был эльфийский кинжал. Пауки наступали, их отбрасывали. Они наступали снова, не обращая внимания на погибших. Долго так продолжаться не могло. Бильбо совсем выбился из сил, а из гномов лишь четверо достаточно твердо стояли на ногах. Пауки заметили, что противник слабеет, и, предвкушая торжество, принялись ткать паутину. Хоббит понял, что ему придется посвятить гномов в тайну кольца. Другого выхода не было. «Сейчас я исчезну», — сказал он. «Я постараюсь увести пауков подальше, а вы бегите в другую сторону. Лучше налево. По-моему, как раз там мы в последний раз видели костры эльфов». Одуревшие от паучьего яда, смертельно уставшие гномы не сразу сообразили, к чему их призывают, но объяснять все снова времени не было. Пауки приближались. Бильбо надел кольцо на палец и пропал к великому изумлению своих товарищей. Вскоре справа послышалась песенка. Пауки взбеленились настолько, что дружно повернулись в ту сторону, откуда доносился голос. Тогда Балин, лучше других усвоивший план Бильбо, дал сигнал, и на пауков обрушился град камней. Гномы устремились вперед и прорвали окружение. Пауки сообразили, что их провели, и бросились в погоню, тем более что невидимый обидчик перестал петь. Бежать быстро гномы не могли, а пауки наседали. То и дело приходилось останавливаться и сражаться с особо настырными. Некоторые твари вновь взобрались на деревья и выпускали оттуда длинные нити паутины. Вдруг, откуда ни возьмись, появился Бильбо и напал на изумленных пауков с фланга. «Бегите!» — крикнул он. «Я их чуток пожалю!» Хоббит сдержал обещание. Он то появлялся, то исчезал, перерубал нити и лапы. Пауки раздувались от ярости, шипели, захлебывались слюной, омерзительно бронились, но меч Бильбо так их напугал, что они не осмеливались подступать слишком близко. Тем временем гномы медленно, мучительно, медленно удалялись. Сражение длилось не час и не два. Наконец, когда Бильбо почувствовал, что уже не может удержать в руке меч, пауки неожиданно отступились от них и направились к своему логову. Лишь тогда хоббит заметил, что они с гномами добрались до поляны, на которой прошлой ночью жгли свой костер эльфы. Чудилось, будто поляна эта зачарованная, что ею правит доброе волшебство, и паукам оно вовсе не по нраву. Во всяком случае, на поляне было немного светлее, да и ветви деревьев выглядели чуть тоньше, чем в остальном лесу. Теперь можно было и отдохнуть. Все попадали на земь, не в силах вымолвить ни слова. А когда слегка отдохнули, гномы принялись расспрашивать Бильбо. Им хотелось узнать во всех подробностях, что это за кольцо и откуда оно взялось. Балин настаивал на том, чтобы хоббит заново рассказал про Голлума и про игру в загадки. Впрочем, вскоре стали сгущаться сумерки, и гномы вспомнили о своем незавидном положении. Как отыскать тропу? Где раздобыть еду? Как выбраться из лихолесья? Эти вопросы они задавали снова и снова, обращаясь к маленькому хоббиту. Как и предсказывал Гэндальф, их мнение о господине Торбинсе сильно изменилось к лучшему. Гномы словно ждали, что хоббит возьмет и предложит им какой-нибудь чудесный план спасения. Они даже не ворчали, ибо прекрасно понимали, что обязаны Бильбо жизнью. Хоббита благодарили много-много раз, даже пытались кланяться, после чего падали и долго не могли подняться. Их уважение к Бильбо ничуть не уменьшилось, когда он рассказал им о своем кольце. «Подумаешь, кольцо, такой штуковиной еще надо суметь воспользоваться, тут ум нужен». Словом, они так восхваляли хоббита, что он чуть было не возомнил себя бесстрашным искателем приключений. Точнее, наверняка возомнил бы, если бы было чем утолить голод. На сытую утробу, как говорится, чего только не пригрезится. А так мысли Бильбо все время возвращались к утерянной тропе. Он сидел, глядя перед собой и потихоньку клюя носом от усталости. Следом начали засыпать и остальные. Не спалось лишь Балину. Его товарищи уже храпели, а он все хихикал и бормотал себе под нос. «Нет, ну надо же! Голлум! Вот выходит, как он проскочил мимо меня. А я-то старый дурак! Хитрец ты, господин Торбинс, ой, хитрец! Говоришь, пуговицы потерял. Хитрюга Бильбо, Бильбо, Бо, Бо». Заснул и Балин. Все было тихо и спокойно. Вдруг Двалин открыл глаза, сел и огляделся. «Где Торин?» — спросил он. «Вот ужас! Ну, конечно же, их всего 13, 12 гномов и хоббит, а должно быть 14. Куда мог подеваться Торин? Какая злая судьбина его постигла?» Гадали и вспоминали долго, но так ничего и не вспомнили. Потом усталость взяла свое, они заснули, и каждому снились страшные сны. «С вашего разрешения мы оставим их спящими на лесной поляне, слишком измученными, чтобы выставить дозор». Торина поймали раньше остальных. Помните, как Бильбо ввалился в круг света, как погасли огни и как хоббит заснул. В следующий раз Торин решил потолковать с эльфами сам. Его тоже постигла неудача, и он тоже заснул и не слышал ничего, ни криков, ни шума битвы. А потом на него наткнулись лесные эльфы и унесли в свои пещеры. Да. Существа, пировавшие ночью в лесу, были лесными эльфами. Злыми их никак не назовешь, просто они настороженно относятся к чужакам, несмотря на то, что весьма сведущи в магии. Они приходятся дальними родичами вышним эльфам, но уступают тем в мудрости. Свой род они ведут от древних племен, никогда не покидавших Срединный мир ради чудесной страны, что лежит на Крайнем Западе. В той стране некогда обосновались три племени эльфов — светлые эльфы, подземные и морские. Из поколения в поколение эти племена накапливали мудрость, создавали свою магию и учились творить прекрасные вещи. Некоторые из них со временем вернулись в Срединный мир, а лесные эльфы никогда его не покидали. Им светили луна и солнце, но они больше любили звезды и часто бродили по ночам в лесах, которых ныне уже не найти. Селились они обычно на опушках, а вглубь лесов забирались, чтобы поохотиться. Но с появлением людей вынуждены были уйти в чащобы и буреломы. Как бы то ни было, эльфы всегда остаются эльфами, и злыми они попросту не бывают. В большой пещере, в нескольких милях от восточной опушки Лихолесья, обретался верховный король лесных эльфов. У высоких каменных врат его обители текла река, бравшая начало в северных холмах и впадавшая в болото. Огромная пещера со множеством ответвлений уходила глубоко под землю. Ее перегородили и разделили на залы. В ней было куда светлее и дышалось куда легче, нежели в подземелье гоблинов. Вообще-то подданные короля жили не в пещере, а в лесных хижинах или на деревьях, чаще всего на буках. Королевская же пещера служила дворцом, крепостью и сокровищницей, а еще тюрьмой. Именно в пещеру приволокли Торина. Обходились с ним не слишком вежливо, ибо эльфы недолюбливают гномов. В былые дни они частенько ходили на гномов войной, утверждая, что те крадут их сокровища. Гномы, понятное дело, не соглашались с этим. «Мы только берем свою долю», — утверждали они. «Ваш король много чего нам назаказывал, а потом отказался платить за работу». Надо сказать, король эльфов питал слабость ко всяким сокровищам, в особенности к серебру и самоцветам. Ему хотелось иметь столько же сокровищ, сколько было у эльфийских князей древности. А еще любому гному было известно, что эльфы — бездельники, только и умеют, что потешаться да горланить песни. Самоцветов не добывают, торговать не торгуют, землю не пашут. Торин все это отлично знал, но все равно не ожидал, что с ним станут обращаться как с мелким воришкой. Он-то думал, что Торина дубового щита примут с подобающим уважением, ведь его род никогда не враждовал с эльфами. Поэтому он сильно разгневался и решил не отвечать ни на какие вопросы, тем более что так проще будет скрыть от короля истинную цель похода к одинокой горе. Торина подвели к королю. Тот сурово поглядел на гнома и принялся расспрашивать. На любой вопрос Торин отвечал, что умирает с голоду. «Почему ты и те, кто был с тобой, трижды пытались напасть на моих подданных?» — спросил король. «Мы всего лишь хотели попросить еды, потому что умирали с голоду». «Где теперь твои дружки?» «Не знаю. Наверное, умирают с голоду в лесу».
1: «Что вы делали в нашем лесу?»
0: «Мы умирали с голоду и решили поискать еду».
1: «А что вас вообще сюда привело?»
0: Торин не ответил. «Вот и прекрасно», — сказал король. «Посадите его в темницу и не выпускайте, пока мест не станет поразговорчивее. Ты упрям, но мы еще упрямее».
1: Эльфы заковали Торина в кандалы и посадили его в одну из нижних пещер за крепкие дубовые двери. Пленника не преминули накормить и напоить, и неудивительно, ведь эльфы отнюдь не гоблины, Они заботятся о своих врагах, когда те попадают к ним в плен. Единственные, кого они убивают без жалости, — это гигантские пауки. Итак, Торин очутился в королевской темнице. Поблагодарив за хлеб с мясом и воду, он погрузился в размышления, гадая, что сталось с его спутниками. Вскоре он все узнал, но это уже новая глава, где речь пойдет о новом приключении, в котором Бильбо Торбинс опять доказал, на что способен маленький хоббит.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Майкл Джозеф. Желтый кот. Все началось с того, что однажды, когда Грей возвращался домой, за ним по непонятной причине увязался странного вида изголодавшийся желтый кот. Вид у животного был довольно тщедушный, а большие, напряженно глядящие янтарного цвета глаза поблескивали в неярких лучах электрических фонарей на углу улицы. Именно там кот и стоял, когда Грей проходил мимо, удрученно насвистывая себе что-то под нос. Сегодняшний визит к Грэнни не принес ему выигрыша ни за одним из столов. Ему даже показалось, что животное, посмотрев на него, издало негромкий жалостливый звук. Дальше оно уже неотступно следовало за человеком, держась, однако, все время на страже, словно ожидая в любой момент пинка. Грей в самом деле сделал полуугрожающий замах ногой, когда, оглянувшись, заметил за спиной желтого кота. «Если бы ты был черным, — пробормотал он, — я бы, пожалуй, взял тебя с собою. А так убирайся». Меланхоличные янтарные глаза слабо блеснули, однако кот не пошевелился, а затем все так же настойчиво побрел за Греем. Это могло бы основательно рассердить его, потому как настроение действительно было паршивое. Однако он почувствовал какое-то жестокое удовлетворение в том, что судьба отказывала ему даже в такой пустяковой милости, как добрая примета. Как и все азартные игроки, он истово верил во всевозможные суеверия, хотя не раз уже убеждался в полной тщетности всех талисманов. Под подкладкой кармана его пиджака был зашит обезьяний коготь, и он никак не мог набраться смелости выпросить его. Но странно, этот жалкий желтый кот, которому полагалось бы быть черным, отнюдь не вызывал у него естественного в подобных ситуациях раздражения. Он негромко рассмеялся. Это был сдержанный, невеселый смех человека, ведущего борьбу с отчаянным невезением. «Ну ладно, желтый дьявол, пошли. Вместе поужинаем». Он извлек руку из кармана плаща и поманил животное к себе, однако кот отреагировал на этот жест с таким же безразличием, как и на недавний замах ногой. Он лишь бесшумно скользнул вперед вдоль грязного тротуара, ни на сантиметр не отклонившись от того незримо прочерченного курса, которым до этого столь уверенно следовал. Вечер выдался сырой, туманный, отчаянно промозглый. Грей зябко поежился и, снова сунув ладони в чуть теплое убежище карманов, немного свел плечи, словно это могло спасти его от пронизывающего холода сумерек. Он облегченно вздохнул, когда, наконец, свернул во внутренний дворик, отделявший ледяную улицу от лестничного пролета, который вел к его комнате. Неуклюже ковыляя по жесткому булыжнику двора, он неожиданно обнаружил, что кот куда-то исчез. Данное событие ничуть его не удивило. Он даже толком не задумался над ним. Однако уже через несколько минут, оказавшись на верхней площадке довольно обвершалой лестницы, в слабом мерцании одинокой лампочки под потолком разглядел это создание, которое сидело, а точнее лежало, прямо на пороге перед его дверью. Он сделал неуверенный шаг назад и тихо пробормотал. «Странно». Кот бесстрастно посмотрел на него своими печальными, почти задумчивыми глазами. Потянувшись над развалившимся на полу животным, он повернул ручку двери. Желтый кот молча поднялся и вступил в сумрак комнаты. Было что-то неестественное, почти зловещее в его мягких, бесшумных движениях. Чуть подрагивающими пальцами Грей нащупал спичечный коробок и, закрыв за собой дверь, зажег единственную имевшуюся у него свечу. Он жил в комнатке над проходным двором, который со временем приобрел даже некоторую популярность, благодаря тому, что здесь поселилось немало некогда весьма благополучных и влиятельных, а ныне сраженных ударами немилосердной судьбы дельцов, промышлявших в районе завода Мейфера. Грей даже научился с довольно ловкой напускной небрежностью называть свое жилье квартирой, которая располагалась совсем рядом с леди Сьюзен Тиррелл. По сути своей, Грей был профессиональным игроком и шулером, хотя даже самому себе он едва ли признавался в этом. Однако и шулер нуждался в самом обычном человеческом везении. Один вечер сменялся другим, а он все наблюдал, как деньги оседают в карманах всяких пижонов, безнадежно наивных юных дилетантов и дуреющих старух, денег у которых и без того, как снега зимой, и которые по всем законам карточной игры должны неизменно проигрывать. И все же, играя с ними, Грей, человек, пользовавшийся уважением даже в кругах своей жалкой братьи, полагавшийся в деле зарабатывания на жизнь исключительно на индивидуальное мастерство и ум, неизменно проигрывал сам. Он переходил к столам с рулеткой. Но и там, даже с соблюдением всех полагавшихся суеверных процедур, его поджидала неудача. Он исчерпал весь свой кредит, и Грани лично заявила, что считает его безнадежным неудачником. Сейчас же он замерз, проголодался и пребывал в отчаянии. Скоро даже одежда, последнее сохранившееся у него личное имущество, перестанет давать ему возможность брать деньги в долг, чтобы с наступлением очередного вечера вступать в схватку с немилосердной фортуной. В его комнате стояли деревянная кровать и стул, а между ними располагался расшатанный стол. Стул заменял Грею гардероб, а на столе стояла свеча и валялись несколько обгоревших спичек, которыми он, лежа в ночи, прикуривал дешевые сигареты. Иногда в этих целях он пользовался свечой и очень досадовал, когда воск прилипал к кончику сигареты. Вообще-то Грей был довольно привередливым человеком. Абсолютно голые стены, если не считать приставленного к одной из них старого буфета, пришпиленного календаря Sporting Life до нескольких журнальных репродукций. Ковра на полу не было, от пустого камина к краю кровати тянулась полоска гладкого линолеума. Поначалу Грей не увидел кота. Но потом, когда пламя свечи разгорелось, его гротескная тень заколыхалась по стене. Животное устроилось в дальнем конце кровати. Запалив от свечи одну из старых спичек, он поднес ее к маленькой газовой плитке, единственному предмету роскоши в комнате. Стоимость газа входила в те несколько шиллингов, которые он еженедельно платил за аренду помещения. И иногда Грей зажигал плитку, чтобы немного согреться. Для приготовления пищи он ею почти не пользовался, поскольку виски, которые он доставал по договоренности с одним из привратников Грэнни, хлеб и сыр, обычно входившие в его ежедневное меню, разогревать вообще не нужно. Кот зашевелился и, бесшумно спрыгнув на пол, осторожно приблизился к плите, после чего растянулся рядом с ней, выставив напоказ свое тощее желтое тело, и принялся негромко, но как-то грустно мяукать. Грей выругался. Затем прошел к буфету и вынул из него кружку с отбитой ручкой. Переложив хлеб к себе на тарелку, он вылил из кружки немного остававшегося в ней молока на дно фаянсовой хлебницы. Кот приступил к трапезе. Не алчно, но с той яростной скоростью, которая выдает сильный голод и жажду. Грей лениво наблюдал за этой сценой, одновременно наливая себе в чашку виски. Выпил, налил еще. Затем он стал раздеваться, соблюдая при этом максимум осторожности, стараясь хоть ненадолго продлить срок пользования своим изрядно поношенным смокингом. Кот посмотрел на него. Снимая рубашку, под которой, с учетом того, что жилета не было, была надета еще одна шерстяная, Грей испытал определенную неловкость, по-настоящему ощущая воздействие янтарных кошачьих глаз. Охваченный безумным порывом, он вылил виски из своей чашки в блюдце с молоком. «Делиться так делиться!» — едва не прокричал он. «Пей же ты!» И тогда желтый кот зарычал на него. Послышался мерзкий и зловещий звук, и Грей на какое-то мгновение даже испугался. Затем он рассмеялся, словно потешаясь над самим собой за эту сиюминутную потерю самообладания, и завершил процедуру раздевания, аккуратно складывая и развешивая одежду на стуле. Кот вернулся на свое прежнее место в ногах кровати, не спуская с Грея настороженного взгляда. Хозяин каморки подавил неожиданно возникшее желание вышвырнуть кота наружу, после чего проворно забрался под одеяло, стараясь не выдернуть его тщательно заправленное под матрас края. При дневном свете кот производил впечатление бесформенного, уродливого существа. Он даже не подумал слезть с кровати. Грей взирал на него с выражением любопытного презрения на лице. Обычно по утрам он чувствовал себя подавленным и раздраженным, но сейчас его настроение, как ни странно, оказалось почти радостным. Одевшись, он пересчитал оставшиеся в карманах деньги и пришел к выводу, что может позволить себе немного пошиковать, отоварившись в располагавшемся неподалеку Уорвик-маркете, поставлявшим самым дорогим ресторанам района самую дешевую еду. Несмотря на это, к столь известным персонам, как Грей, там относились весьма терпимо. Кот продолжал возлежать на кровати и даже не предпринял попытки следовать за хозяином. Так что тот с максимальной осторожностью, которую позволяли отчаянно скрипевшие петли, притворил за собой дверь, все время ощущая на себе взгляд незваного гостя. В магазине он уступил возникшему импульсу купить какую-нибудь еду и для кота, в результате чего его расходы возросли на несколько пенсов, потраченных на порцию сырой рыбы. На обратном пути он проклинал себя за это решение и был готов уже выбросить начавший подтекать и пропитываться влагой сверток с рыбой, когда его внимание неожиданно привлек давно забытый голос. «Грей, ну надо же! Именно тебя-то мне и хотелось сейчас видеть!» Грей довольно любезно откликнулся на произнесенное приветствие, хотя, если можно было судить по одежде, финансовое положение повстречавшегося мужчины было едва ли не более плачевным, чем его собственное. Когда-то в стародавние времена этот человек также являлся завсегдатаем Грэнни, однако затем с головой погрузился в бурные волны отчаянного невезения. Несмотря на свой весьма потрепанный вид, он повернулся к Грею и сказал: «Не возражаешь против рюмочки, а?» После чего, заметив сомнение на лице экс-приятеля, добавил: «Я угощаю». Наконец-то схватил удачу за хвост. Некоторое время спустя Грей вышел из пивной на углу, обогатившись 5 фунтами, принять которые приятель буквально заставил его, ссылаясь на некие давно забытые услуги, оказанные ему Греем в прошлом. Находясь в состоянии изрядного подпития, Грей не стал уточнять, что это были за услуги. Однако, насколько он мог припомнить, отношения его к этому человеку никогда не отличались особой учтивостью. Имени его он тоже не помнил. Поднимаясь по ступеням, он продолжал терзать свою память, гадая, кто же все-таки это был. То, что они встречались, это точно. Лица Грей запоминал хорошо. Лишь уставившись на желтого кота, он, наконец, вспомнил и имя. Ну, конечно же, это был Феликс Мортимер. Но Феликс Мортимер застрелился летом. Поначалу Грей пытался уверить себя в том, что обознался. Вопреки голосу разума, он старался убедить себя, что этот человек попросту очень похож на Феликса Мортимера. Но где-то в подсознании блуждала мысль, ошибки не было. Да и потом, 5-фунтовая банкнота не вызывала сомнения в своей реальности. Он не спеша выложил рыбу в кастрюлю и зажег плиту. Кот приступил к трапезе в той же степенной размеренной манере, в которой накануне вечером пил молоко. По его изнуренной внешности можно было определенно судить, что животное проголодалось, однако оно методично поглощало рыбу, словно уверившись в том, что подобные подношения впредь станут регулярными. Грей вертел в руке 5-фунтовую бумажку и задавался вопросом, не мог ли этот кот как-то поспособствовать тому, чтобы фортуна снова улыбнулась ему. Но мысли все время возвращались к Феликсу Мортимеру. События следующих нескольких дней не оставили у него на этот счет никаких сомнений. Уже в первый вечер, находясь у Грэнни, он заметил, что маятник судьбы определенно качнулся в его сторону. Он последовательно выигрывал. После рулетки он решил перейти к девятке, но и там удача сопутствовала ему. «Ты наверстываешь проигранное, да еще как, с лихвой», — проговорил один из завсегдатаев этого довольно неприглядного, изрядно потертого салона. «Именно, с лихвой», — эхом отозвался Грей, неожиданно умолк. Суеверие прирожденного картежника заставило его задуматься над смыслом сказанного. Заведение Грэнни он покинул, став богаче на 200 фунтов. Однако этот успех стал лишь прелюдией к тому грандиозному куску удачи, если следовать его собственной фразеологии, который выпал на его долю в последующем. Играл он по-научному, не теряя головы, методично откладывая в банк каждое утро определенную часть выигрыша, планируя и рассчитывая в надежде наконец достичь той самой отметки, за которой, как он сам считал со всей тщетностью азартного игрока, вообще отпадает необходимость подходить к карточному столу. При этом он почему-то никак не мог заставить себя покинуть тронутое тленом нищеты модное трущобы. Его сковывал страх, что подобный шаг может отпугнуть фортуну. Он без конца обновлял свою обстановку, совершенствовал комфорт, и, что характерно, первым делом купил для желтого кота корзинку и мягкую подстилку. В глубине сознания он не сомневался в том, что именно кот послужил истинной причиной поворота от нищеты к процветанию. Его своеобразный, крайне суеверный рассудок подсказывал, что именно желтый кот стал счастливым талисманом. Он регулярно приносил животному еду, стоя всякий раз юнцом наподобие преданного слуги. Иногда рука машинально тянулась, чтобы приласкать кота, но тот лишь яростно огрызался, и он напуганно решил оставить животное в покое. Если кот когда-либо и покидал комнату, то сам Грей ни разу не был тому свидетелем. Всякий раз, когда он приходил домой, кот неизменно оказывался на месте, поблескивая в его сторону янтарного цвета глазами. Впрочем, отношение Грея к подобной ситуации было вполне философским. Он стал рассказывать коту про свою жизнь, делиться с ним планами на будущее, сообщать о новых знакомых. Деньги довольно скоро распахнули перед ним двери гораздо более солидных заведений, нежели было у Грэнни. И все это красноречие, основательно сдобренное вином и одиночеством, вливалось в неподвижные уши кота, устроившегося в ногах его кровати. А однажды на ум пришло воспоминание, о котором Грэнни решился даже обмолвиться. Феликс Мортимер и 5 фунтов, ставшие поворотным пунктом в его судьбе. Создание бесстрастно взирало на него, высокомерно безразличное как к его бредовой болтовне, так и к наступавшему молчанию. Однако мистическое везение продолжалось. Грею все время везло. Шло время, его стало одолевать честолюбие. Теперь ему оставался какой-то шаг до тех магических цифр и сумм, за которыми, как он сам определил, можно было бы прекратить столь сомнительное занятие. Он сказал себе, что с любых точек зрения обезопасил себя, и в конце концов решил перебраться в более подходящий и респектабельный район. При этом Грей не забыл о том, чтобы купить для желтого кота новую и достаточно дорогую плетеную корзинку, в которой он и перевез его с чердака в весьма роскошную квартиру. Обставлена она была с умопомрачительной безвкусицей, однако по контрасту с былыми трущобами смотрелась весьма прилично. Кроме того, он стал здорово выпивать, во всяком случае больше, чем полагалось бы человеку, которому следовало иметь свежую голову, по крайней мере, в течение некоторой части дня, а точнее вечера. Однажды ему выдалась возможность поздравить себя с приобретением нового жилья. Дело в том, что впервые за 30 с лишним лет жизни он повстречал женщину. К тому времени Грей привык подразделять всех женщин на 2 категории. К одной из них относились чурки – бездушное создание с куриными мозгами и лихорадочным азартом картежника, тогда как другие именовались пижонками – молодые, но чаще старше дурочки, распускавшие свои идиотские, но весьма дорогие перышки, чтобы другие люди, вроде него, основательно пощипали их. Однако Элис Дайер была другой. При виде ее сердце Грея начинало биться со странной, учащенной быстротой. У нее были необыкновенные, светлые, как пушок кукурузного початка, волосы, бледно-матовая кожа, а глубоко посаженные синие глаза и нежный карминно-красный рот ввергали его в состояние непривычного смущения. Как-то раз вечером они заговорили о талисманах. Грей, который до этого не рассказывал про желтого кота ни единой душе, прошептал, что если она не против, он мог бы показать ей свой талисман, который принес ему эту едва ли не вошедшую в поговорку удачу. Девушка с неподдельным энтузиазмом откликнулась на его робкое приглашение зайти к нему домой, а он по своей простоте заиканием пробормотал, что тем самым она окажет ему честь. Он совсем забыл про то, что Элис Дайер воспринимала его не иначе, как богатого человека. Охваченный восторженным ликованием, он компенсировал ее проигрыш и заказал шампанское. Девушка умело почивала его вином, так что к концу вечера он наклюкался как никогда со времени начала эры его процветания. Домой к нему они отправились на такси. Грей чувствовал, что наконец-то достиг вершин успеха. Жизнь была прекрасна, великолепна. Какое значение сейчас могла иметь вся остальная дребедень? Он повернул выключатель, и девушка переступила порог квартиры. Отовсюду лился яркий свет, резкость которого несколько сглаживала богатая отделка комнаты. Разукрашенная липоватая обстановка явно говорила о немалых деньгах владельца жилища. Девушка не смогла сдержать восторженного вздоха. Впервые за все время проживания здесь кот проявил признаки необычного поведения. Он медленно потянулся и встал на ноги, оглядывая вошедших яростно горящим взглядом. Девушка вскрикнула. «Ради бога, убери его!» – завопила она. «Иначе я не вынесу. Не хочу, чтобы он был где-то рядом. Убери куда-нибудь этого проклятого кота!» Она начала всхлипывать жалобно, почти навзрыд, и стала постепенно отходить назад к двери. Видя это, Грей, похоже, совсем потерял голову. И, исторгая громкие ругательства, заорал на приближающееся животное, после чего схватил его за глотку. «Не надо, не плачь, дорогая», — задыхаясь, молвил Грей, сжимая шкуру кота. «Сейчас я разберусь с этим ублюдком, подожди меня». И он бросился к открытой двери. Грей бежал по пустынным улицам. Повиснув крепко сжатые ладони, кот постепенно успокоился и практически не шевелился, лишь едва заметно подрагивал его желтый мех. Грей сам толком не понимал, куда направляется. Больше всего ему сейчас хотелось как можно скорее избавиться от тирании омерзительного существа, свисавшего из его стиснутого кулака. Наконец до него дошло, куда он все-таки идет. Неподалеку от нового жилища Грея располагался канал Принца, медленный проток, пролегавший вдоль фешенебельных кварталов в западном направлении. Именно к этому каналу он и бежал, а достигнув цели, не колеблясь, швырнул кота в воду. Уже на следующий день он понял, что натворил. Первым посетившим его чувством оказался страх. Хотя где-то в глубине души продолжала таиться надежда на то, что этот приступ суеверия скоро пройдет. Однако перед глазами, подобно образу из смутного забытия, вставала вполне живая картина. «Ты просто трус», — подначивала его Элис. «Почему ты не можешь вести себя как настоящий мужчина? Иди в казино и сам убедись в том, что можешь выигрывать, вопреки всем этим глупым кошачьим предрассудкам». Поначалу он никак не хотел с этим согласиться, яростно сопротивляясь этой идее. Однако постепенно она захватила его, поскольку именно в ней он видел единственный путь к спасению. Ему надо только один единственный раз бросить судьбе перчатку и при этом выиграть. Тогда его рассудок снова обретет прежнее спокойствие. Его возвращение в клуб «Зеленое сукно» было воспринято громогласными приветствиями. Получилось так, как он и ожидал. Одна неудача сменяла другую. Неожиданно его сознание посетила одна идея. А что, если кот еще жив? Почему он раньше об этом не подумал? Ведь в самом деле не зря же говорят, что у каждой кошки 9 жизней. В конце концов, он вполне мог выбраться на противоположный берег и куда-нибудь убежать. Лихорадочная догадка тут же воплотилась в конкретное действие. Он поспешно покинул клуб и резким жестом подозвал проходившее мимо такси. Ему показалось, что машина плетется как черепаха, однако, наконец, она подвезла его к тому самому месту, где он столь безрассудно расстался с котом. Поверхность воды была абсолютно неподвижна, и это окончательно убедило его в том, что здесь искать что-либо совершенно бесполезно. Во всяком случае, не так надо было все это делать. Одна и та же мысль продолжала терзать его разум все последующие дни. Докучливые расспросы и скрупулезные поиски кота не дали никаких результатов, ни малейших следов исчезнувшего кота. Снова и снова он приходил в казино, соблазняемый безумной идеей о том, что всего лишь один единственный выигрыш сможет вернуть ему былое спокойствие и умиротворенность. Но выигрыш не шел в руки. И потом случилось нечто странное. Как-то вечером, возвращаясь домой через пустынное пространство безлюдевшего парка, он испытал необычное, одновременно непреодолимое желание сойти с покрытой гравием тропинки и пойти по траве. Поначалу он попытался отбросить от себя эту мысль, отчаянно сопротивлялся ей. Он замерз и порядком устал, а идти по дорожке было гораздо легче, чем плестись по влажной сумрачной траве. Однако наваждение это, подобно слепому, загадочному инстинкту, не исчезало. И в конце концов он, к своему удивлению, обнаружил, что бежит, путаясь ногами в набрякших стеблях мокрой травы. Он не мог найти ответа на вопрос, почему с ним все это произошло. На следующий день Грей поднялся с постели, когда солнце готово было уже клониться к закату. В поисках халата он стал бродить по комнате и неожиданно увидел в стекле створки шкафа собственное отражение. Лишь тогда он обнаружил, что все это время ползал по ковру, пригнув голову низко к полу и далеко выбрасывая перед собой руки. С трудом поднявшись на ноги, он дрожащей рукой налил себе немного бренди. Мучительная процедура одевания заняла почти 2 часа. И к тому времени, когда он наконец собрался, чтобы выйти из дому, за окном почти стемнело. Он брел по улице. Магазины закрывались один за другим. Он практически не замечал их, пока не дошел до угла здания, где неожиданно остановился, почувствовав внезапный приступ голода. Прямо перед ним, на холодном мраморе, лежали весьма неаппетитные куски сырой рыбы. Его тело задрожало от едва сдерживаемого желания. Еще какое-то мгновение, и, наверное, ничто не остановило бы его от того, чтобы схватить рыбу руками. Но тут жалюзи из гофрированного железа с грохотом поползли вниз и отсекли от него мраморную витрину с вожделенной едой. Грей понимал, что-то случилось. Он сильно болен. Сейчас, когда он не мог видеть перед собой образ желтого кота, его рассудок словно опутала бездонная пустота. Сам того не замечая, он повернул назад и вернулся домой. Бутылка бренди стояла там, где он оставил ее. Свет он не включал, однако совершенно отчетливо видел все. Он поднес горлышко к губам. Стекло выскользнуло из ладони и сильным стуком ударилось о пол. А сам Грей стал отчаянно глотать воздух, стараясь подавить приступ подступившей тошноты. Он чувствовал, что задыхается. С трудом взяв себя в руки, Грей обнаружил, что не в силах остановить страшный, подвывающий звук, прорывавшийся между его губ. Попытался было добраться до постели, но, почувствовав страшную слабость, рухнул на пол, где и замер в нечеловеческой позе. Комнату залили слабые лучи рассвета. Затем прошел день, когда лежащее на полу существо чуть пошевелилось. Его охватила странная ясность видения, обычно присущая голодающим людям. Он уставился на свои ладони. Пальцы выглядели какими-то усохшими. Ногти практически исчезли, и их место заняли странные формы тонкие роговые пластины. Ему стоило громадных усилий добраться до окна. В свете догорающего заката ему удалось разглядеть тыльную сторону своих рук, которая сейчас покрывал тонкий, почти невидимый слой грубой желтоватой шерсти. Его охватил безумный ужас. Он знал, что рассудок его висит на тоненьком багровом волоске, готовом вот-вот лопнуть. Если только спасти его мог только желтый кот. Он уцепился за эту едва ли не последнюю человеческую мысль, содрогаясь от ужаса. Не отдавая отчета в собственных движениях, он проворно выбрался на улицу, всматриваясь в окружающую темноту. Не останавливаясь, он брел к сохранившемуся в тайниках его памяти единственному месту, которое хранило секрет его непрекращающихся мучений. Карабкаясь по парапету, он, наконец, достиг желанной цели и увидел неподвижную поверхность воды. Бледные лучи нового рассвета отбросили его тень, придав ей странное, гротескное очертание. У самой кромки берега канала он остановился, упершись ладонями в липкую крошащуюся землю. Голова подрагивала, а глаза в мучительной тоске и мольбе вглядывались в пучину замерзшей воды. Он припал еще ниже к земле и все всматривался. Искал. И, наконец, заметил там, в воде, желтого кота. Вытянув вперед конечности, некогда являвшиеся его руками, Грей увидел, что кот повторил его движение, протянув лапы, чтобы обнять его в разбитом зеркале воды. Майкл Джозеф. «Желтый кот». Читал Сергей Царьгородцев.
1: Yeah. суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
2: Вы слушаете радио фантастики.

0: Магический реализм. Рассказ Габриэля Гарсия Маркеса «Глаза голубой собаки», опубликованный в 1950 году. Перевод С.В. Сальниковой, П.В. Шибашевича.
1: Она пристально смотрела на меня, а я все не мог понять, где прежде я видел эту девушку. Ее влажный тревожный взгляд заблестел в неровном свете керосиновой лампы, и я вспомнил. Мне каждую ночь снится эта комната и лампа, и каждую ночь я встречаю здесь девушку с тревожными глазами. Да-да, именно ее я вижу каждый раз, переступая зыбкую грань сновидений, грань яви и сна. Я отыскал сигареты и закурил, откинувшись на спинку стула и балансируя на его задних ножках. Терпкий кисловатый дым заструился кольцами. Мы молчали. Я, покачиваясь на стуле, она греет тонкие белые пальцы над стеклянным колпаком лампы. Тени дрожали на ее веках. Мне показалось, я должен что-то сказать, и я произнес наугад. «Глаза голубой собаки». И она отозвалась печально. «Да, теперь мы никогда этого не забудем». Она вышла из светящегося круга лампы и повторила. «Глаза голубой собаки». Я написала это повсюду. Она повернулась и отошла к туалетному столику. В круглой луне зеркала появилось ее лицо, отражение лица, его оптический образ, двойник, готовый раствориться в трепетном свете лампы. Грустные глаза цвета остывшей золы печально посмотрели на меня и опустились. Она открыла перламутровую пудреницу и коснулась пуховкой носа и лба. «Я так боюсь», — сказала она, — «что эта комната приснится кому-нибудь еще, и он все здесь перепутает». Она щелкнула замочком пудреницы, поднялась и вернулась к лампе. «Тебе не бывает холодно?» — спросила она. «Иногда бывает», — ответил я. Она раскрыла озябшие руки над лампой, и тень от пальцев легла на ее лицо. «Я, наверное, простужусь», — пожаловалась она. «Ты живешь в ледяном городе». Керосиновый огонек делал ее кожу медно-красной и глянцевой. «У тебя бронзовая кожа», — сказал я. «Иногда мне кажется, что в настоящей жизни ты должна быть бронзовой статуэткой в углу какого-нибудь музея». «Нет», — сказала она. «Но порой мне и самой кажется, что я металлическая, когда я сплю на левом боку, и сердце гулко бьется у меня в груди». Мне всегда хотелось услышать, как бьется твое сердце. Если мы встретимся наяву, ты сможешь приложить ухо к моей груди и услышишь. Если мы встретимся наяву. Она положила руки на стеклянный колпак и промолвила. Глаза голубой собаки. Я всюду повторяю эти слова. Глаза голубой собаки. С помощью этой фразы она искала меня в реальной жизни. Слова эти были паролем, по которому мы должны были узнать друг друга наяву. Она ходила по улицам и повторяла, как бы невзначай. Глаза

о голубой собаке. И в ресторанах, сделав заказ, она шептала молодым официантам «Глаза голубой собаки». И на запотевших стеклах на окнах отелей и вокзалов выводила она пальцем «Глаза голубой собаки». Люди вокруг лишь недоуменно пожимали плечами, а официанты кланялись с вежливым равнодушием. Как-то в аптеке ей почудился запах, знакомый по снам, и она сказала аптекарю: «Есть юноша, которого я вижу во сне. Он всегда повторяет глаза голубой собаки. Может быть, вы знаете его?» Аптекарь в ответ рассмеялся неприязненно и отошел к другому концу прилавка. А она смотрела на новый кафельный пол аптеки, и знакомый запах все мучил и мучил ее. Не выдержав, она опустилась на колени и губной помадой написала на белых плитках «Глаза голубой собаки». Аптекарь бросился к ней. «Сеньорита, вы испортили мне пол. Возьмите тряпку и сотрите немедленно». И весь вечер она ползала на коленях, стирая буквы и повторяя сквозь слезы: «Глаза голубой собаки! Глаза голубой собаки!» А в дверях гоготали зеваки, собравшиеся посмотреть на сумасшедшую. Она умолкла, а я все сидел, покачиваясь на стуле. «Каждое утро, — сказал я, — я пытаюсь вспомнить фразу, по которой должен найти тебя. Во сне мне кажется, что я хорошо заучил ее, но, проснувшись, я не могу вспомнить ни слова. Но ты же сам придумал их!» «Да. Они пришли мне в голову потому, что у тебя пепельные глаза. Но днем я не могу вспомнить даже твоего лица». Она стиснула в отчаянии пальцы. «Ах, если бы нам знать, по крайней мере, название моего города!» Горькие складки легли в уголках ее губ. «Я хочу до тебя дотронуться», — сказал я. Она вскинула глаза, и язычки пламени заплясали в ее зрачках. «Ты никогда не говорил этого», — заметила она. «А теперь говорю». Она опустила глаза и попросила сигарету. «Почему же», — повторила она, — «мне никак не вспомнить название своего города». «А мне наши заветные слова», — сказал я. Она грустно улыбнулась. «Эта комната снится мне так же, как и тебе». Я поднялся и направился к лампе. А она в испуге отступила назад, опасаясь, что я случайно заступлю за невидимую черту, пролегающую между нами. Взяв протянутую сигарету, она склонилась к огоньку лампы. А ведь в каком-то городе мира все стены исписаны словами «Глаза голубой собаки», — сказал я. «Если я вспомню эти слова, я отправлюсь утром искать тебя по всему свету». Ее лицо осветилось красноватым огоньком сигареты. Она глубоко затянулась и, покручивая сигарету в тонких пальцах, сказала: «Слава Богу, я, кажется, начинаю согреваться». И проговорила нараспев, будто повторяя за пишущим пером: «Я начинаю...» Она задвигала пальцами, будто сворачивая в трубочку невидимый листок бумаги по мере того, как я прочитал написанные на нем слова. «Согреваться». Бумажка кончилась и упала на пол. Сморщенная, крохотная, превратившаяся в пыль золы. «Это хорошо», — сказал я. «Мне всегда страшно, когда ты мерзнешь». Так мы встречаемся с ней вот уже несколько лет. Порою в тот момент, когда мы находим друг друга в лабиринте снов, кто-то там снаружи роняет на пол ложечку, и мы просыпаемся. Мало-помалу мы смирились с печальной истиной. Наша дружба находится в зависимости от очень прозаических вещей. Какая-нибудь ложечка на рассвете может положить конец нашей короткой встрече. Она стоит за лампой и смотрит на меня. Смотрит так же, как в первую ночь, когда я очутился среди сна в странной комнате с лампой и зеркалом и увидел перед собой девушку с пепельными глазами. Я спросил: «Кто вы?» А она сказала: «Не помню. Но мы, кажется, уже встречались?» «Может быть. Вы могли сниться мне в этой самой комнате». «Точно», — сказал я. «Я видел вас во сне». «Как забавно», — улыбнулась она. «Значит, мы с вами встречаемся в сновидениях?» Она затянулась, сосредоточенно глядя на огонек сигареты. И мне опять показалось, что она из меди, но не холодной и твердой,
а из теплой и податливой. «Я хочу дотронуться до тебя», — повторил я. «Ты все погубишь», — испугалась она. «Прикосновение разбудит нас, и мы больше не встретимся». «Вряд ли», — сказал я. «Нужно только положить голову на подушку, и мы увидимся вновь». Я протянул руку, но она не пошевелилась. «Ты все погубишь», — прошептала она. «Если переступить черту и зайти за лампу, мы проснемся заброшенные в разные части света». «И все же», — настаивал я. Но она лишь опустила ресницы. «Эти встречи — наш последний шанс. Ты же не помнишь ничего на утро». И я отступил. А она положила руки на лампу и пожаловалась. «Я никогда не могу заснуть после наших встреч. Я просыпаюсь среди ночи и больше не могу сомкнуть глаза. Подушка жжет лицо, и я все твержу. Глаза голубой собаки, глаза голубой собаки». «Скоро рассвет», — заметил я. «Последний раз я просыпался в 2 часа, и с тех пор прошло много времени». Я подошел к двери и взялся за ручку. «Осторожнее», — предупредила она. «За дверью живут тяжелые сны». «Откуда ты знаешь?» «Совсем недавно я выходила туда и с трудом вернулась назад. А проснувшись, заметила, что лежу на сердце. Но я все же приоткрыл дверь. Створка подалась, и легкий ветерок принес снаружи запах плодородной земли и возделанной пашни. Я повернулся к ней и сказал: «Тут нет коридора. Я чувствую запах поля». «Там за дверью», — сказала она, — «спит женщина, которая видит поле во сне. Она всегда мечтала жить в деревне, но так никогда и не выбралась из города. За дверью светало, и люди повсюду уже начинали просыпаться. Меня, наверное, ждут к завтраку», — сказал я. Ветер с поля стал слабее, а потом стих. Вместо него послышалось ровное дыхание спящего, который только что перевернулся в постели на другой бок. Стих ветерок, а с ним умерли и запахи. «Завтра мы непременно узнаем друг друга», — сказал я. «Я буду искать женщину, которая пишет на стенах глаза голубой собаки». Она улыбнулась грустно и положила руки на остывающий колпак лампы. «Ты ничего не помнишь днем». Ее печальный силуэт уже начал таять в предутреннем свете. «Ты удивительный человек», — сказала она. «Ты никогда не помнишь своих снов».

0: fantastiche.
1: Виктор Никитин. Незнакомец. В вагоне метро было много людей, но тот мужчина сразу привлек мое внимание. Что-то казалось странным во внешности незнакомца. Ни прическа, ни очки, даже не слишком длинные рукава серого пальто. Я долго гадал, прежде чем до меня дошло, у мужчины были карие глаза и совершенно круглые зрачки. Что это? Странная мутация? Какие-то контактные линзы? Но зачем? Пока я размышлял, незнакомец заметил мой пристальный взгляд. Он угрожающе улыбнулся, поднял руку и приставил указательный палец к губам, требуя от меня хранить молчание. Увидев кисть его руки, я вскрикнул. Пальцев на руке этого существа было 5, не 4, как у нормальных людей, 5.
2: Глава 7. По утрам, после завтрака, бригада выстраивалась на плацу для зачтения приказов и развода на занятия. Это была самая тяжкая для Максима процедура, если не считать вечерних поверок. Зачтение любых приказов завершалось каждый раз настоящим пароксизмом восторга, какого-то слепого, бессмысленного, неестественного, ничем не обоснованного и потому производящего на постороннего человека самые неприятные впечатления. Максим заставлял себя подавлять невольное отвращение к этому внезапному безумию, которое охватывало всю бригаду от командира до последнего кандидата. Он уговаривал себя, что ему просто недоступно такое горячее внимание гвардейцев к деятельности бригадной канцелярии. Он ругал себя за скептицизм инородца и чужака. Старался вдохновиться сам. Твердил мысленно, что в тяжелых условиях такие взрывы массового энтузиазма говорят только о сплоченности людей, об их единодушии и готовности целиком отдать себя общему делу. Но ему было очень трудно. С детства, воспитанный в правилах сдержанно-иронического отношения к себе, в неприязни к громким словам вообще и к торжественному хоровому пению в частности, он почти злился на своих товарищей по строю, на ребят добрых, простодушных, отличных, в общем, ребят, когда они вдруг после зачтения приказа о наказании 3 сутками карцера кандидата имя Рек за пререкание с действительным рядовым таким-то разевали рты, теряли присущие им добродушие и чувство юмора и принимались восторженно реветь «Ура!», а потом запевали со слезами на глазах марш боевой гвардии и повторяли его 2, 3, а иногда и 4. При этом из бригадной кухни высыпали даже повара и с энтузиазмом подхватывали, неистово размахивая черпаками и ножами, благо были вне строя. Памятуя, что в этом мире надо быть как все, Максим тоже пел и тоже старался утратить чувство юмора, и это ему удавалось, но было противно, потому что сам он никакого энтузиазма не испытывал, а испытывал одну лишь неловкость. На этот раз взрыв энтузиазма последовал после приказа номер 127 о производстве действительного рядового Димбы в капралы, приказа номер 128 о вынесении благодарности кандидату в действительные рядовые Симу за проявленную в операции отвагу и приказа номер 129 о переводе казармы 4-й роты на ремонт. Едва бригадный адъютант засунул листки приказов в кожаный планшет, как бригадир, сорвав с себя фуражку, набрал полную грудь воздуха и скрипучим фальцетом закричал: «Боевая! Гвардия! Тяжелыми!» И пошло. Сегодня было особенно неловко, потому что Максим увидел, как по темным щекам ротмистра Чачу покатились слезы. Гвардейцы ревели быками, отбивая такт прикладами на массивных ременных пряжках. Чтобы не видеть этого и не слышать, Максим поплотнее зажмурился и взревел распаленным тахоргом, и голос его покрыл все голоса, во всяком случае, так ему казалось. «Вперед, бесстрашные!» — ревел он, уже никого больше не слыша, кроме себя. Да чего же идиотские слова? Наверное, какой-нибудь капрал сочинил. Нужно очень любить свое дело, чтобы ходить в бой с такими словами. Он открыл глаза и увидел стаю черных птиц, всполошенно и беззвучно мечущихся над плацем. «Алмазный панцирь не спасет тебя, о враг!» Потом все кончилось так же внезапно, как и началось. Бригадир обвел строй посоловевшими глазами, вспомнил, где он находится, и рыдающим, сорванным голосом скомандовал: «Господам офицерам развести роты на занятия!» Ребята, поматывая головами, оторопело косили друг на друга. Кажется, они ничего не соображали, и ротмистру Чачу пришлось дважды крикнуть «Равняйсь!», прежде чем ряды приняли должный вид. Затем роту отвели к казарме, и ротмистр распорядился: «Первая секция назначается в конвой. Остальным секциям приступить к занятиям по распорядку. Разойдись!» Разошлись. Гай построил свою секцию и распределил посты. Максиму с действительным рядовым Панде достался пост в допросной камере. Гай наскоро объяснил ему обязанности – стоять смирно справа и позади арестованного, при малейшей попытке арестованного подняться со скамьи препятствовать силой, подчиняться непосредственно командиру бригады, старшей рядовой Панде. Короче говоря, смотри на Панде и делай, как он. Я бы тебя ни за что не поставил на этот пост, не положено кандидату, но господин ротмистр приказал. Ты держи ухо востро, Мак. Что-то я господина ротмистра не пойму. То ли он тебя хочет продвинуть поскорее, очень ты ему понравился в деле. Вчера на разборе операции с командирами секции он хорошо о тебе говорил, да и в приказ послал. То ли он тебя проверяет. Почему так, не знаю. Может быть, я виноват со своим рапортом, а может быть, ты сам со своими разговорчиками?» Он озабоченно оглядел Максима. «Почисти-ка еще раз сапоги, подтяни ремень и надень парадные перчатки. Да, у тебя же нет, кандидатам не положено. Ладно, беги на склад, доживее, через 30 минут выходим». На складе Максим застал Панди, который менял треснувшую кокарду. «Во, капрал!» — сказал Панди, обращаясь к начальнику склада и хлопая Максима по плечу. «Видал? 9-й день парень в гвардии, и уже благодарность. В камеру его со мной поставили. Небось, за белыми перчатками прибежал? Выдай ему хорошие перчатки, капрал, он заслужил. Парень — гвоздь!» Капрал недовольно заворчал, полез в стеллажи, заваленные вещевым довольствием, бросил на прилавок перед Максимом несколько пар белых нитяных перчаток и сказал пренебрежительно: «Гвоздь! Это вы здесь с очумелыми, гвозди! Конечно, когда у него от боли все нутро потрескалось, подходи да клади его в мешок. Тут бы и мой дед гвоздем был, без рук, без ног». Панди обиделся. «Твой бы дед без рук, без ног на одних бровях деру бы задал, — сказал он, — если бы на него вот так с двумя пистолетами наскочили. Я было подумал, каюк господину ротмистру». «Каюк, каюк, — брюзжал капрал. — Вот загремите через полгода на южную границу. Тогда посмотрим, кто на бровях бегать будет». Когда они вышли со склада, Максим спросил со всевозможной почтительностью — старина Панди любил почтительность. «Господин Панди, почему у этих выродков такие боли? И у всех сразу. Как это так?» «От страху», — ответил Панди, для важности понизив голос. «Выродки, понимаешь? Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки. Кто они и откуда?» Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься. На одной храбрости далеко не уедешь». Он помолчал. «Вот мы волнуемся, например, злимся, скажем, или испугались. У нас ничего, только вспотеем разве, или, скажем, поджилки затрясутся. А у них организм ненормальный, вырожденный. Злится он на кого-нибудь, или, например, струсил, или вообще. У него сразу сильные боли в голове и по всему телу. Да без памятства, понял? По такой особенности мы их узнаем и, конечно, задерживаем, берем. А хороши перчаточки, как раз на меня. Как ты полагаешь?» «Тесновато они мне, господин Панди», — пожаловался Максим. «Давайте поменяемся. Вы эти возьмите, а мне свои дайте, разношенные». Панди был очень доволен. И Максим был очень доволен. И вдруг он вспомнил Фанка. Как тот корчился в машине, катался от боли, и как его забрали патрульные гвардейцы. Только чего Фанк мог испугаться? И на кого он мог там злиться? Ведь он не волновался, спокойно вел автомобиль, посвистывал. Очень ему чего-то хотелось, вероятно, курить. Впрочем, он ведь обернулся, увидел патрульную машину, или это было после? Да, он очень торопился, а фургон загораживал дорогу. Может быть, он разозлился? Да нет, чего я выдумываю? Мало ли какие приступы бывают у людей. А задержали его за аварию. Интересно, однако, куда он меня вез и кто он такой? Фанка надо бы найти. Он начистил сапоги, привел себя в совершенный порядок перед большим зеркалом, навесил на шею автомат, снова погляделся в зеркало, и тут Гай приказал строиться. Придирчиво всех оглядев и проверив знания обязанностей, Гай побежал в ротную канцелярию доложить. Пока его не было, гвардейцы сыграли в мыло. Было рассказано 3 истории из солдатской жизни, которых Максим не понял из-за незнания некоторых специфических выражений. Потом к Максиму пристали, чтобы он рассказал, откуда он такой здоровенный. Это стало уже привычной шуткой в секции. И упросили его скатать в трубочку пару монеток на память. Затем из канцелярии вышел ротмистр Чачу в сопровождении Гая. Он тоже придирчиво всех осмотрел, отошел, сказавши Гаю: «Веди секцию, капрал», и секция направилась к штабу. В штабе ротмистр приказал действительному рядовому Панде и кандидату Симу следовать за собой, а Гай увел остальных. Они вошли в небольшую комнату с плотно занавешенными окнами, пропахшую табаком и одеколоном. В дальнем конце стоял огромный пустой стол. Вокруг стола были расставлены мягкие стулья, а на стене висела потемневшая картина, изображающая старинные сражения: лошади, тесные мундиры, обнаженные сабли и много клубов белого дыма. В 10 шагах от стола и правее двери Максим увидел железный табурет с дырчатым сиденьем. Ножка табурета была привинчена к полу здоровенными болтами. «Встать по местам!» — скомандовал ротмистр, прошел вперед и сел у стола. Панди заботливо установил Максима справа и позади табурета, сам встал слева и шепотом приказал смирно. И они с Максимом застыли. Ротмистр сидел, положив ногу на ногу, покуривал и безразлично разглядывал гвардейцев. Он был очень безразличен и равнодушен, однако Максим явственно чувствовал, что ротмистр самым внимательным образом наблюдает за ним и только за ним. Потом за спиной Панди распахнулась дверь. Панди мгновенно сделал 2 шага вперед, шаг вправо и поворот налево. Максим тоже дернулся было, но сообразил, что он на дороге не стоит, и к нему это не относится, а потому просто выкатил глаза подальше. Все-таки было в этой взрослой игре что-то заразительное, несмотря на примитивность ее и очевидную неуместность при бедственном положении обитаемого острова. Ротмистр поднялся, гася сигарету в пепельнице, и легким щелканьем каблуков поприветствовал идущих к столу бригадира, какого-то незнакомого человека в штатском и бригадного адъютанта с толстой папкой под мышкой. Бригадир уселся за стол посередине. Лицо у него было кислое, недовольное. Он засунул палец под шитый воротник, оттянул и покрутил головой. Штатский, невзрачный маленький человечек, плохо выбритый, с вялым желтоватым лицом, неслышно двигаясь, устроился рядом. Бригадный адъютант, не садясь, раскрыл папку и принялся перебирать бумаги, передавая некоторые бригадиру. Панди, постояв немного как бы в нерешительности, теми же четкими передвижениями вернулся на место. За столом негромко разговаривали. «Ты будешь сегодня в собрании, Чачу?» – спрашивал бригадир. «У меня дела», — ответствовал ротмистр, закуривший новую сигарету. «Напрасно. Сегодня там диспут». «Поздно спохватились. Я уже высказался по этому поводу». «Не лучшим образом», — мягко заметил ротмистр штатский. «Кроме того, меняются обстоятельства, меняются мнения». «У нас в гвардии это не так», — сухо сказал ротмистр. «Право же, господа», — капризным голосом произнес бригадир. «Давайте все-таки встретимся сегодня в собрании». «Я слышал, свежие креветки привезли», — не переставая рыться в бумагах, сообщил адъютант. «Под пиво, а, ротмистр?» — поддержал его штатский. «Нет, господа», — сказал ротмистр, — «у меня одно мнение, и я уже высказал его. А что касается пива, он добавил еще что-то невнятное, вся компания расхохоталась, а ротмистр Чачу с довольным видом откинулся на спинку стула. Потом адъютант перестал рыться в бумагах, нагнулся к бригадиру и что-то шепнул ему. Бригадир покивал. Адъютант сел и произнес, обращаясь как бы к железной табуретке: «Ноле Ренаду!» Панди толкнул дверь, высунулся и громко повторил в коридор: «Ноле Ренаду!» В коридоре послышалось движение, и в комнату вошел пожилой, хорошо одетый, но какой-то измятый и встрепанный мужчина. Ноги у него слегка заплетались. Панди взял его за локоть и усадил на табурет. Щелкнула, закрываясь дверь. Мужчина громко откашлялся, уперся руками в раздвинутые колени и гордо поднял голову. «Так», — протянул бригадир, разглядывая бумаги, и вдруг зачастил скороговоркой. «Ноле Ренаду, 56 лет, домовладелец, член магистратуры, так, член клуба ветеран, членский билет номер такой-то». Штатский зевнул, прикрывая рот рукой, вытянул из кармана пестрый журнал, положил себе на колени и принялся перелистывать. «Задержан тогда-то, там-то, при обыске изъято. Так, что вы делали в доме номер 8 по улице Трубачей?» «Я владелец этого дома», — с достоинством сказал Ренаду. «Я совещался со своим управляющим». «Документы проверены», — обратился бригадир к адъютанту. «Так точно, все в порядке». «Так», — сказал бригадир, — «скажите, господин Ренаду, вам знаком кто-нибудь из арестованных?» «Нет», — сказал Ренаду. Он энергично потряс головой. «Каким образом?» «Впрочем, фамилия одного из них Кетшев. По-моему, у меня в доме живет некий Кетшев. А, впрочем, не помню. Может быть, я ошибаюсь, а может быть, не в этом моем доме. У меня есть еще два дома. Один из них виноват», — перебил штатский, не поднимая глаз от журнала. «А о чем разговаривали в камере остальные арестованные? Вы не обратили внимания?» протянул Ренаду, — «должен признаться, у вас там насекомые. Так вот, мы главным образом о них. Кто-то шептался в углу, но мне было, признаться, не до того. И потом, эти люди мне крайне неприятны, я ветеран. Я предпочел иметь дело с насекомыми». «Естественно», — согласился бригадир. «Ну что же, мы не извиняемся, господин Ренаду. Вот ваши документы, вы свободны». «Начальник конвоя», — сказал он, повысив голос. Панди распахнул дверь и крикнул: «Начальника конвоя к бригадиру!» «Ни о каких извинениях не может быть и речи», — важно произнес Ренаду. «Виноват только я один. И даже не я, а проклятая наследственность. Вы разрешите?» — обратился он к Максиму, указывая на стол, где лежали документы. «Сидеть», — негромко сказал Панди. Вошел Гай. Бригадир передал ему документы, приказал вернуть господину Ренаду изъятое имущество, и господин Ренаду был отпущен. «В провинции Айю, — задумчиво сказал штатский, — есть обычай с каждого выродка, я имею в виду легальных выродков, при задержании взимается налог, добровольный взнос в пользу гвардии». «У нас это не принято», — холодно сказал бригадир. «По-моему, это противозаконно. Давайте следующего», — приказал он. «Раши Мусаи», — сказал адъютант с железной табуретки. «Раши Мусаи», — повторил Панди в открытую дверь. Раши Мусаи оказался худым, совершенно замученным человечком в потрепанном домашнем халате и в одной туфле. Едва он сел, как бригадир, налившись кровью, заорал: «Скрываешься, мерзавец!» На что Раши Мусаи принялся многословно и путанно объяснять, что он совсем не скрывается, что у него больная жена и трое детей, что у него за квартиру не плачено, что его уже два раза задерживали и отпускали, что работает он на фабрике, мебельщик, что ни в чем не виноват. И Максим уже ожидал, что его выпустят. Но бригадир вдруг встал и объявил, что Раши Мусаи, 42 лет, женатый, рабочий, имеющий два задержания, нарушивший постановление о высылке, приговаривается, согласно закону о профилактике, к 7 годам воспитательных работ с последующим запрещением жительства в центральных районах. Примерно минуту Раши Мусаи осмысливал этот приговор, а затем разыгралась ужасная сцена. Несчастный мебельщик плакал, несвязно умолял о прощении, пытался падать на колени, продолжал кричать и плакать, пока Панди выволакивал его в коридор. И Максим снова поймал на себе пристальный взгляд ротмистра Чачу. «Киви Попшу», — сказал адъютант. В дверь втолкнули плечистого парня с лицом, изуродованным какой-то кожной болезнью. Парень оказался квартирным вором-рецидивистом, был захвачен на месте преступления и держался нагло заискивающе. Он то принимался молить господ начальничков не предавать его лютой смерти, то вдруг истерически хихикал, отпускал остроты и затевал рассказывать истории своей жизни, которые все начинались одинаково. «Захожу я в один дом», он никому не давал говорить. Бригадир, после нескольких безуспешных попыток задать вопрос, откинулся на спинку стула и возмущенно поглядел направо и налево от себя. Ротмистр Чачу сказал ровным голосом: «Кандидат Сим, заткни ему пасть». Максим не знал, как затыкают пасть, поэтому он просто взял Киви-попшу за плечо и пару раз встряхнул. У Киви-попшу лязгнули челюсти, он прикусил язык и замолчал. Тогда штатский, давно уже с интересом наблюдавший арестованного, произнес: «Этого я возьму, пригодится». «Прекрасно», — сказал бригадир и приказал отправить Киви-попшу обратно в камеру. Когда парня вывели, адъютант сказал: «Вот и весь мусор. Теперь пойдет группа». «Начинайте прямо с руководителя», — посоветовал штатский. «Как там его? Кетшев?» Адъютант заглянул в бумаги и сказал железной табуретке: «Гэл Кетшев».

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Ввели знакомого человека в белом халате. Он был в наручниках и поэтому держал руки, неестественно вытянув их перед собой. Глаза у него были красные, лицо отекло. Он сел и стал смотреть на картину поверх головы бригадира. «Ваше имя Гэл Кетшев?» — спросил бригадир. «Да». «Зубной врач?» «Был». «В каких отношениях находитесь с зубным врачом Гобби?» «Купил у него практику». «Почему же не практикуете?» «Продал кабинет». «Почему?» «Стесненные обстоятельства», — сказал Кетшев. «В каких отношениях находитесь с Орди Тадер?» «Она моя жена». «Дети есть?» «Был сын». «Где он?» «Не знаю». «Чем занимались во время войны?» «Воевал». «Где? Кем?» «На юго-западе. Сначала начальником полевого госпиталя, затем командиром пехотной роты». «Ранения? Ордена?» «Все было». «Почему решили заняться антигосударственной деятельностью?» «Потому что в истории мира не было более отвратительного государства», — сказал Кетшев. «Потому что любил свою жену и своего ребенка. Потому что вы убили моих друзей и растлили мой народ. Потому что всегда ненавидел вас. Достаточно?» «Достаточно», — спокойно сказал бригадир. «Более чем достаточно. Скажите нам лучше, сколько вам платят хантийцы? Или вам платит Пандея?» Человек в белом халате засмеялся. Жуткий это был смех. Так мог бы смеяться мертвец. «Кончайте эту комедию, бригадир», — сказал он. «Зачем это вам? Вы руководитель группы?» «Да, был». «Кого можете назвать из членов организации?» «Никого». «Вы уверены?» — спросил вдруг человек в штатском. «Да». «Видите ли, Кетшев, — мягко сказал человек в штатском, — вы находитесь в крайне тяжелом положении. Мы знаем о вашей группе все. Мы даже знаем кое-что о связях вашей группы. Вы должны понять, что эта информация получена нами от какого-то лица, и теперь только от нас зависит, какое имя будет у этого лица. Кетшев или какое-нибудь другое?» Кетшев молчал, опустив голову.
2: «Вы! — каркнул ротмистр Чачо. — Вы бывший боевой офицер. Вы понимаете, что вам предлагают? Не жизнь, Масаракш, честь!»
1: Кетшев опять засмеялся, закашлялся, но ничего не сказал. Максим чувствовал, что этот человек ничего не боится. Ни смерти, ни позора. Он уже все пережил. Он уже считает себя мертвым и опозоренным. Бригадир посмотрел на штатского. Тот покачал головой. Бригадир пожал плечами, поднялся и объявил, что Гэл Кетшев, 50 лет, женатый, зубной врач, приговаривается на основании закона об охране общественного здоровья к уничтожению. Срок исполнения приговора – 48 часов. Приговор может быть заменен в случае согласия приговоренного дать показания. Когда Кетшефа вывели, бригадир с неудовольствием сказал штатскому: «Не понимаю тебя. По-моему, он разговаривал довольно охотно. Типичный болтун по вашей же классификации. Не понимаю». Штатский засмеялся: «Вот потому-то, дружище, ты командуешь бригадой, а я у себя». «Все равно», — обиженно сказал бригадир, — «руководитель группы, склонен пофилософствовать. Не понимаю». «Дружище, — сказал штатский, — ты видел когда-нибудь философствующего покойника?» «А, вздор! А все-таки?» «Может быть, ты видел?» — спросил бригадир. «Да, только что», — сказал штатский веско. «И заметь, не в первый раз. Я жив, он мертв, о чем нам говорить?» «Так, кажется, у Верблибена». Ротмистр Чачу вдруг поднялся, подошел вплотную к Максиму и прошипел ему в лицо снизу вверх: «Как стоишь, кандидат? Куда смотришь? Смирно! Глаза перед собой! Не бегать глазами!» Несколько секунд он, шумно дыша, разглядывал Максима. Зрачки его бешено сужались и расширялись. Потом вернулся на свое место и закурил. «Так», — сказал адъютант, — «остались Орди Тадар, Мема Грамену и еще двое, которые отказались себя назвать». «Вот с них и начнем», — предложил штатский. «Вызывайте». «Номер 7313», — сказал адъютант. Номер 7313 вошел и сел на табурет. Он тоже был в наручниках, хотя одна рука у него была искусственная. Сухой, жилистый человек с болезненно толстыми, распухшими от прокусов губами. «Ваше имя?» — спросил бригадир. «Которое?» — весело спросил однорукий. Максим даже вздрогнул. Он был уверен, что однорукий будет молчать. «У вас их много? Тогда назовите настоящее». «Настоящее мое имя — номер 7313». «Так, что вы делали в квартире Кетшифа?» «Лежал в обмороке. К вашему сведению, я это очень хорошо умею. Хотите, покажу?» «Не трудитесь», — сказал человек в штатском. Он был очень зол. «Вам еще понадобится это умение». Однорукий вдруг захохотал. Он смеялся громко, звонко, как молодой, и Максим с ужасом понял, что он смеется искренне. Люди за столом, молча, словно окаменев, слушали этот смех. «Масаракш», — сказал, наконец, однорукий, вытирая слезы плечом. «Ну и угроза. Впрочем, вы еще молодой человек. Все архивы после переворота сожгли, и вы даже не знаете, до чего вы все измельчали. Это была большая ошибка — уничтожать старые кадры. Они бы научили вас относиться к своим обязанностям спокойно. Вы слишком эмоциональны, вы слишком ненавидите. А вашу работу нужно делать по возможности сухо, казенно, за деньги. Это производит на подследственного огромное впечатление. Ужасно, когда тебя пытает не враг, а чиновник. Вот, посмотрите на мою левую руку. Мне ее отпилили в доброй довоенной охранке в 3 приема. И каждый акт сопровождался обширной перепиской. Палачи выполняли тяжелую, неблагодарную работу. Им было скучно. Они пилили мою руку и ругали нищенские оклады. И мне было страшно. Только очень большим усилием воли я удержался тогда от болтовни. А сейчас? Я же вижу, как вы меня ненавидите. Вы меня, я вас. Прекрасно. Но вы меня ненавидите меньше 20 лет, а я вас больше 30. Вы тогда еще пешком под стол ходили и мучили кошек, молодой человек. Ясно, сказал штатский, старая ворона, друг рабочих. Я думал, вас уже всех перебили. И не надейтесь, возразил однорукий. Надо все-таки разбираться в мире, где вы живете, а то вы все воображаете, будто старую историю отменили и начали новую. Ужасное невежество, разговаривать с вами не о чем. По-моему, достаточно, сказал бригадир, обращаясь к штатскому. Тот быстро написал что-то на журнале и дал бригадиру прочесть. Бригадир очень удивился, побарабанил пальцами по подбородку и с сомнением поглядел на штатского. Штатский улыбался. Тогда бригадир пожал плечами, подумал и обратился к ротмистру. «Свидетель Чачу, как вел себя обвиняемый при аресте?» «Валялся, откинув копыта», — мрачно ответил ротмистр. «То есть сопротивления он не оказывал. Так...» Бригадир еще немного подумал, поднялся и огласил приговор. «Обвиняемый номер 7313 приговаривается к смертной казни, срок исполнения приговора не определяется, впредь до исполнения приговора обвиняемый имеет пребывать на воспитательных работах». На лице ротмистра Чачу проступило презрительное недоумение, а однорукий, когда его выводили, тихонько смеялся и тряс головой, как бы говоря «ну и ну». Затем был введен номер 7314. Это был тот самый человек, который кричал, корчась на полу. Он был полон страха, но держался вызывающе. Прямо с порога он крикнул, что отвечать не будет и снисхождения не желает. Он действительно молчал и не ответил ни на один вопрос, даже на вопрос штатского, нет ли жалоб на дурное обращение. Кончилось тем, что бригадир посмотрел на штатского и вопросительно хмыкнул. Штатский кивнул и сказал «Да, ко мне». Он казался очень довольным. Потом бригадир перебрал оставшиеся бумаги и сказал «Пойдемте, господа, поедим. Невозможно». Суд удалился, а Максиму и Панде разрешили стоять вольно. Когда ротмистр тоже вышел, Панде сказал «Видал гадов? Хуже змей, ей-богу. Главное ведь что? Не боли у них голова? Ну как бы ты узнал, что они выродки? Подумать страшно, что бы тогда было?» Максим промолчал. Говорить ему не хотелось. Картина мира, еще сутки назад казавшаяся такой логичной и отчетливой, сейчас размылась, потеряла очертания. Впрочем, Панди не нуждался в репликах. Снявши, чтобы не запачкать перчатки, он извлек из кармана кулек с леденцами, угостил Максима и принялся рассказывать, как он не терпит этот пост. Во-первых, страшно было заразиться от выродков. Во-вторых, некоторые из них, вроде этого однорукого, вели себя ну до того нагло, что сил нет, как хотелось дать по шее. Один раз он вот так терпел-терпел, а потом и дал. Чуть в кандидата не разжаловали. Спасибо ротмистру отстоял. Засадил только на 20 суток, и еще 40 суток без увольнения. Максим сосал леденец, слушал вполуха и молчал. «Ненависть», — думал он. «Те ненавидят этих, эти ненавидят тех. За что? Самое отвратительное государство. Почему? Откуда он это взял? Растлили народ. Как? Что это может значить? И этот штатский. Не может быть, чтобы он намекал на пытки. Это же было давно, в средние века. Впрочем, фашизм. Да, помнится, не только в средние. Может быть, это фашистское государство? Масарак, что такое фашизм? Агрессия, расовая теория, Гилтер, нет, Гилмер. Да-да, теория расового превосходства, массовое уничтожение, геноцид, захват мира, ложь, возведенная в принцип политики, государственная ложь. Это я хорошо помню, это меня больше всего поразило. Но, по-моему, здесь этого нет. Гай фашист? И Рада? Нет, здесь другое. Последствия войны, явная жестокость нравов, как следствие тяжелого положения. Большинство стремится подавить оппозицию меньшинства. Смертная казнь, каторга. Для меня это отвратительно, но как же иначе? А в чем, собственно, оппозиция? Да, они ненавидят существующий строй. Но что они делают конкретно? Ни слова об этом не было сказано. Странно. Словно судьи заранее сговорились с обвиняемыми, и обвиняемые ничего не имеют против. А что же, очень даже похоже. Обвиняемые стремятся разрушить систему противобаллистической защиты. Судьям об этом хорошо известно. И обвиняемые знают, что судьям об этом хорошо известно. Все остаются при своих убеждениях, говорить не о чем, и остается только оформить сложившиеся отношения официально. Одного уничтожить, другого на воспитание. Третьего зачем-то берет к себе этот штатский. Теперь хорошо бы понять, какая существует связь между больной головой и пристрастием к оппозиции. Почему систему ПБЗ стремятся разрушить только выродки? И при этом даже не все выродки. «Господин Панди», — сказал он, — «а хантийцы, они все выродки, вы не слыхали?» Панди глубоко задумался. «Как тебе... понимаешь, — произнес наконец он, — мы в основном насчет внутренних дел, насчет выродков как городских, так и диких, которые на юге. А что там в Хонте или, скажем, еще где, этому, наверное, армейцев обучают. Главное, что ты должен знать, это что хантийцы есть злейшие внешние враги нашего государства. До войны они нам подчинялись, а теперь злобно мстят. А выродки – внутренние враги. Вот и все. Понял?» «Более или менее», — сказал Максим, и Панди сейчас же затеял ему выговор. «В гвардии так не отвечают, в гвардии отвечают так точно или никак нет. А более или менее есть выражение штатское, это капраловой сестренке можешь так отвечать, а здесь служба, здесь так нельзя». Вероятно, он долго еще разглагольствовал бы, тема была благодарная, близкая его сердцу, и слушатель был внимательный, почтительный. Но тут вернулись господа офицеры». Панди замолчал на полуслове, прошептал смирно и, совершив необходимые эволюции между столом и железной табуреткой, застыл. Максим тоже застыл. Господа офицеры были в прекрасном настроении. Ротмистр Чачу громко и с пренебрежительным видом рассказывал, как в 84-м они лепили сырое тесто прямо на раскаленную броню и пальчики облизывали. Бригадиры и штатские возражали, что гвардейский дух гвардейским духом, но гвардейская кухня должна быть на высоте, и чем меньше консервов, тем лучше. Адъютант, полузакрыв глаза, вдруг принялся цитировать наизусть какую-то поваренную книгу, и все замолчали и довольно долго слушали его со странным умилением на лицах. Потом адъютант захлебнулся слюнкой и закашлялся, а бригадир, вздохнув, сказал: «Да, господа, но надо, однако, кончать». Адъютант, все еще кашляя, раскрыл папку, покопался в бумагах и произнес сдавленным голосом: «Орде Тадер!» И вошла женщина, такая же белая и почти прозрачная, как и вчера, словно она все еще была в обмороке. Но когда Панди по обыкновению протянул руку, чтобы взять ее за локоть и усадить, она резко отстранилась, как от гадины, и Максиму почудилось, что она сейчас ударит. Она не ударила. У нее были скованы руки, она только отчетливо произнесла: «Не тронь, халуй!» Обошла Панди и села на табурет. Бригадир задал ей обычные вопросы. Она не ответила. Штатский напомнил ей о ребенке, о муже, и ему она тоже не ответила. Она сидела, выпрямившись. Максим не видел ее лица, видел только напряженную худую шею под растрепанными светлыми волосами. Потом она вдруг сказала спокойным низким голосом: «Вы все оболваненные болваны, убийцы. Вы все умрете. Ты, бригадир, я тебя не знаю. Я тебя вижу в первый и последний раз. Ты умрешь скверной смертью. Не от моей руки, к сожалению, но очень, очень скверной смертью. И ты, сволочь из охранки. Двоих таких, как ты, я прикончила сама. Я бы сейчас убила тебя, я бы до тебя добралась, если бы не эти халуи у меня за спиной». Она перевела дыхание. «И ты, черномордый, пушечное мясо, палач, ты еще попадешься к нам в руки, но ты умрешь просто. Гэл промахнулся, но я знаю людей, которые не промахнутся. Вы все здесь сдохнете еще задолго до того, как мы сшибем ваши проклятые башни. И это хорошо. Я молю Бога, чтобы вы не пережили своих башен, а то ведь вы поумнеете, и тем, кто будет после, будет жалко убивать вас». Они не перебивали ее, они внимательно слушали. Можно было подумать, что они готовы слушать ее часами. А она вдруг поднялась и шагнула к столу, но Панди поймал ее за плечо и бросил обратно на табурет. Тогда она плюнула изо всех сил, но плевок не долетел до стола, и она вдруг обмякла и заплакала. Некоторое время они смотрели, как она плачет. Потом бригадир встал и приговорил ее к уничтожению в 48 часов, и Панди взял ее за локоть и вышвырнул за дверь. А штатский сильно потер руки, улыбнулся и сказал бригадиру: «Это удача, отличное прикрытие». А бригадир ответил ему: «Благодари ротмистра». А ротмистр Чачу сказал только: «Языки», и все замолчали. Потом адъютант вызвал Мема Грамену, и с этим совсем уж не церемонились. Это был человек, который стрелял в коридоре. С ним было все ясно. При аресте он оказал вооруженное сопротивление, и ему даже не задавали вопросов. Он сидел на табурете, грузный, сгорбленный, и пока бригадир зачитывал ему смертный приговор, он равнодушно глядел в потолок, нянча левой рукой правую, вывихнутые пальцы которой были обмотаны тряпкой. Максиму почудилось в нем какое-то противоестественное спокойствие, какая-то деловитая уверенность, холодное равнодушие к происходящему, но он не сумел разобраться в своих ощущениях. Грамену не успели еще вывести, а адъютант уже с облегчением складывал бумаги в папку. Бригадир затеял со штатским разговор о порядке чинопроизводства, а ротмистр Чачу подошел к Панде и Максиму и приказал им идти. В его прозрачных глазах Максим ясно увидел издевку и угрозу, но не захотел думать об этом. С каким-то отчужденным любопытством и сочувствием он думал о том человеке, которому предстоит убить женщину. Это было чудовищно, это было невозможно. Но кому-то предстояло это сделать в ближайшие 48 часов.

0: Глава 8. Гай переоделся в пижаму, повесил мундир в шкаф и повернулся к Максиму. Кандидат Сим сидел на своей раскладушке, которую Рада поставила ему в свободном углу. Один сапог он стянул и держал в руке, а за другой еще не принимался. Глаза его были устремлены в стену, рот приоткрыт. Гай подкрался сбоку и щелкнул его по носу, и, как всегда, промахнулся. В последний момент маг отдернул голову. «О чем задумался?» — игриво спросил Гай. «Горюешь, что Рады нет?» «Тут тебе, брат, не повезло. У нее сегодня дневная смена». Маг слабо улыбнулся и принялся стаскивать второй сапог. «Почему нет?» — спросил он рассеянно. «Ты меня не обманешь». Он снова замер. «Гай», — сказал он, — «ты всегда говорил, что они работают за деньги». «Кто? Выродки?» «Да, ты об этом часто говорил и мне, и ребятам. Платные агенты хантийцев. И ротмистр все время об этом твердит. Каждый день одно и то же». «Как же иначе?» — сказал Гай. Он решил, что маг опять заводит разговор об однообразии. «Ты все-таки чудачина, маг. Откуда у нас могут появиться какие-то новые слова, если все остается по-старому? Выродки, как были выродки, так и остались. Как они получали деньги от врага, так и получают. Вот в прошлом году, например, накрыли одну компанию за городом. У них целый подвал был набит денежными мешками. Откуда у честного человека могут быть такие деньги? Они не промышленники, не банкиры. Да сейчас и у банкиров таких денег нет, если этот банкир настоящий патриот». Мак аккуратно поставил сапоги у стены, встал и принялся расстегивать комбинезон. «Гай», — сказал он, — «а у тебя бывает так, что говорят тебе про человека одно, а ты смотришь на этого человека и чувствуешь, не может этого быть. Ошибка, путаница».
1: «Бывает», — сказал Гай, нахмурившись. «Но если ты о выродках...»
0: «Да, именно о них. Я сегодня на них смотрел. Это люди как люди. Разные, получше и похуже, смелые и трусливые. И вовсе не звери, как я думал, и как вы все считаете. Погоди, не перебивай. И не знаю я, приносят они вред или не приносят, то есть, судя по всему, приносят, но я не верю, что они куплены».
1: «Как это не веришь?» — сказал Гай, хмурясь еще сильнее. «Ну, предположим, мне ты можешь не верить, я человек маленький. Ну, а господину ротмистру? А бригадиру? Радио, наконец! Как можно не верить отцам? Они никогда не лгут!»
0: Максим сбросил комбинезон, подошел к окну и стал смотреть на улицу, прижавшись лбом к стеклу и держась обеими руками за раму. «Почему обязательно лгут?» — проговорил он наконец. «А если они ошибаются?»
1: «Ошибаются?» — с недоумением повторил Гай, глядя ему в голую спину.
0: «Кто ошибается? Отцы?»
1: «Вот чудак! Отцы никогда не ошибаются!»
0: «Ну пусть», — сказал маг, оборачиваясь. «Мы не об отцах сейчас говорим, мы говорим о выродках. Вот ты, например. Ты умрешь за свое дело, если понадобится?»
1: «Умру», — сказал Гай.
0: «И ты умрешь?» «Правильно, умрем. Но ведь за дело умрем, не за паек гвардейский и не за деньги. Дайте мне хоть 1000 миллионов ваших бумажек. Не соглашусь я ради этого идти на смерть. Неужели ты согласишься?»
1: «Нет, конечно», — сказал Гай. «Чудачина этот маг, вечно что-нибудь выдумает».
0: «Ну?»
1: «Что «ну»?»
0: «Ну как же», — сказал маг с нетерпением. «Ты за деньги не согласен умирать. Я за деньги не согласен умирать. А выродки, значит, согласны?»
1: «Что за чепуха?»
0: «Так кто выродки?» — сказал Гай проникновенно. «На то они и выродки. Им деньги дороже всего, у них нет ничего святого. Им ничего не стоит ребенка задушить. Бывали такие случаи? Ты пойми, если человек старается уничтожить систему ПБЗ, что это может быть за человек? Это же хладнокровный убийца!»
1: «Не знаю, не знаю».

и видел, что друг его колеблется, растерян. Доброе у него сердце, зелен еще, не понимает, что жестокость с врагом неизбежна, что доброта сейчас хуже воровства. Трахнуть бы кулаком по столу, да прикрикнуть, чтобы молчал, не болтал зря, не молол бы глупости, а слушал старших, пока не научился разбираться сам. Но ведь маг не дубина какая-нибудь необразованная. Ему нужно только объяснить как следует, и он поймет. «Нет», — упрямо сказал маг, — «ненавидеть за деньги нельзя». А они ненавидят. Так ненавидят нас, я даже не знал, что люди могут так ненавидеть. Ты их ненавидишь меньше, чем они тебя. И вот я хотел бы знать, за что. «Вот послушай», — сказал Гай, — «я тебе еще раз объясню. Во-первых, они выродки. Они вообще ненавидят всех нормальных людей. Они по природе злобны, как крысы. А потом мы им мешаем. Они хотели бы сделать свое дело, получить денежки и жить себе припеваючи. А мы им говорим: стоп, руки за голову. Что же они, любить нас должны за это? Если они все злобны, как крысы, почему же тогда этот домовладелец не злобный? Почему его отпустили, если они все подкуплены?» Гай засмеялся. «Домовладелец трус. Таких тоже хватает. Ненавидят нас, но боятся. Полезные выродки, легальные. Им выгоднее жить с нами в дружбе. А потом он домовладелец, богатый человек. Его так просто не подкупишь. Это тебе не зубной врач. Смешно это, маг, как ребенок. Люди ведь не бывают одинаковые. И выродки не бывают одинаковые». «Это я уже знаю», — нетерпеливо прервал маг. «Ну вот, кстати, о зубном враче. То, что он не подкупен, за это я головой ручаюсь. Я не могу тебе это доказать, я это чувствую. Это очень смелый и хороший человек. Выродок!» «Хорошо, это смелый и хороший выродок. Я видел его библиотеку. Это очень знающий человек. Он знает в 1000 раз больше, чем ты или ротмистр. Почему он против нас? Если наше дело правое, почему он не знает этого? Образованный, культурный человек. Почему он на пороге смерти говорит нам в лицо, что он за народ и против нас?» «Образованный выродок — это выродок в квадрате», — сказал Гай поучающе. «Как выродок он нас ненавидит. А образование помогает ему эту ненависть обосновать и распространить. Образование — это, дружок, тоже не всегда благо. Это как автомат, смотря в чьих руках». «Образование всегда благо», — убежденно сказал маг. «Ну уж нет. Я бы предпочел, чтобы хантийцы все были необразованные. Тогда бы мы, по крайней мере, могли жить как люди, а не ждать все время ядерного удара. Мы бы их живо усмирили». «Да», — сказал маг с непонятной интонацией, — «усмирять мы умеем. Жестокости нам не занимать». «И опять ты как ребенок. Не мы жестокие, а время жестокое. Мы бы рады уговорами обойтись, и дешевле бы это было, и без кровопролития. А что прикажешь, если их никак не переубедить?» «Значит, они убеждены?» — прервал его маг. «Значит, убеждены. А если знающий человек убежден, что он прав, то при чем тут хантийские деньги?» Гаю надоело. Он хотел уже как к последнему средству прибегнуть к цитате из Кодекса отцов и покончить с этим бесконечным глупым спором. Но тут маг перебил сам себя, махнул рукой и крикнул: «Рада! Хватит спать! Гвардейцы проголодались и скучают по женскому обществу». К огромному изумлению Гая из-за ширмы послышался голос Рады. «А я давно не сплю. Вы тут раскричались, господа гвардейцы, как у себя на плацу». «Ты почему дома?» — гаркнул Гай. Рада, запахивая халатик, вышла из-за ширмы. «Меня рассчитали», — объявила она. «Мамаша Тей закрыла свое заведение. Наследство получила и собирается в деревню. Но она меня уже рекомендовала в хорошее место». «Мак, почему у тебя все разбросано? Прибери в шкаф». «Мальчики, я же просила вас не ходить в комнату в сапогах». «Где твои сапоги, Гай?» «Накрывайте на стол, сейчас будем обедать». «Мак, ты похудел. Что они там с тобой делают?» «Давай, давай», — сказал Гай, — «разговорчики, неси обед». Она показала ему язык и вышла. Гай взглянул на Мака. Мак смотрел ей вслед со своим обычным добрым выражением. «Что, хороша девочка?» — спросил Гай и испугался. Лицо Мака вдруг окаменело. «Ты что?» «Слушай», —

сказал Мак. «Все можно. Даже пытать, наверное, можно. Вам виднее. Но женщин расстреливать, женщин мучить...» Он схватил свои сапоги и пошел из комнаты. Гай крякнул, сильно почесал обеими руками затылок и принялся накрывать на стол. От всего этого разговора у него остался неприятный осадок, какая-то раздвоенность. Конечно, Мак еще зелен и не от мира сего, но как-то опять у него все удивительно получилось. Логик он, вот что, логик замечательный. Вот ведь сейчас чепуху же порол, но как у него все логично выстроилось. Гай вынужден был признаться, что если бы не этот разговор, сам он вряд ли дошел бы до очень простой в сущности мысли. Главное в выродках то, что они выродки. Отними у них это свойство, и все остальные обвинения против них, предательство, людоедство и прочее, превращаются в чепуху. Да, все дело в том, что они выродки и ненавидят все нормальное. Этого достаточно, и можно обойтись без хантийского золота. А хантийцы что, тоже значит выродки? Этого нам не говорили. А если они не выродки, тогда наши выродки должны их ненавидеть, как и нас. А, Масаракш! Будь она проклята, эта логика! Когда Мак вернулся, Гай набросился на него. «Откуда ты знал, что Рада дома?» «Ну как откуда? Это и так было ясно». «А если тебе было ясно, Масаракш, так почему ты меня не предупредил? И почему ты, Масаракш, распускаешь язык при посторонних?» 33 раза, Масаракш!» Мак тоже разозлился. «Это кто здесь посторонний, Масаракш? Рада? Да вы все со своим ротмистром для меня более посторонние, чем Рада! Масаракш! Что в уставе сказано о служебной тайне? Масаракш и Масаракш! Что ты ко мне пристал? Я же не знал, что ты не знаешь, что она дома. Я думал, ты меня разыгрываешь. И потом, о каких служебных тайнах мы тут говорили? Все, что касается службы... Провалитесь вы со своей службой, которую нужно скрывать от родной сестры. И вообще, от кого бы то ни было, Масаракш! Поразвелись секретов в каждом углу. Повернуться негде, рта не раскрыть. И ты же еще на меня орешь? Я тебя, дурака, учу, а ты на меня орешь?» Но Мак уже перестал злиться. Он вдруг мгновенно оказался рядом. Гай не успел пошевелиться, сильные руки сдавили ему бока. Комната завертелась перед глазами, и потолок стремительно надвинулся. Гай придушенно ахнул, а Мак, бережно неся его над головой в вытянутых руках, подошел к окну и сказал: «Ну, куда тебя девать с твоими тайнами? Хочешь за окно?» «Что за дурацкие шутки, Масаракш?» — закричал Гай, судорожно размахивая руками в поисках опоры. «Не хочешь за окно? Ну ладно, оставайся». Гая поднесли к ширме и вывалили на кровать Рады. Он сел, поправил задравшуюся пижаму и проворчал: «Черт здоровенный!» Он тоже больше не сердился. Да и не на кого было сердиться. Разве что на выродков. Они принялись накрывать на стол. Потом пришла Рада с кастрюлей супа, а за нею дядюшка Каан со своей заветной флягой, которая одна только по его заверениям спасала его от простуды и других старческих болезней. Уселись, принялись за суп. Дядюшка выпил рюмку, потянул носом воздух и принялся рассказывать про своего врага, коллегу Шапшу, который опять написал статью о назначении такой-то кости у такой-то древней ящерицы, причем вся статья была построена на глупости, ничего кроме глупости не содержала и рассчитана была на глупцов. У дядюшки Каана все были глупцы. Коллеги по кафедре — глупцы, одни старательные, другие — обленившиеся. Ассистенты — болваны от рождения, коим место в горах пасти скотину, да и то, говоря по правде, неизвестно, справятся ли. Что же касается студентов, то молодежь сейчас вообще словно подменили. А в студенты, к тому же, идет самая отборная дурость, которую рачительный предприниматель не подпустил бы к станкам, а знающий командир отказался принять в солдаты. Так что судьба науки об ископаемых животных предрешена. Гай не слишком об этом сожалел. Бог с ними, с ископаемыми. Не до них сейчас. И вообще непонятно, зачем и кому эта наука может когда-либо понадобиться. Но Рада дядюшку очень любила и всегда ужасалась вместе с ним по поводу глупости коллеги Шапшу и горевала, что университетское начальство не выделяет средств, необходимых для экспедиций. Сегодня, впрочем, разговор пошел о другом. Рада, которая Масаракш все-таки все слышала у себя за ширмой,
спросила вдруг дядю, чем выродки отличаются от обычных людей. Гай грозно посмотрел на Мака и предложил Раде не портить родным и близким аппетита, а читать лучше литературу. Однако дядюшка заявил, что эта литература написана для глупейших из дураков, что в департаменте общественного просвещения воображают, будто все такие же невежды, как они сами, что вопрос о выродках совсем не так прост и совсем не так мелок, как его пытаются изобразить для создания определенного общественного мнения, и что либо мы будем здесь как культурные люди, либо как наши бравые, но, увы, малообразованные офицеры в казармах. Мак предложил ради разнообразия побыть как культурные люди. Дядюшка выпил еще рюмку и принялся излагать имеющую сейчас хождение в научных кругах теорию о том, что выродки есть не что иное, как новый биологический вид, появившийся на лице мира в результате радиоактивного облучения. «Выродки, несомненно, опасны», — говорил дядюшка, подняв палец. «Но они гораздо более опасны, чем это изображается в твоих, Гай, дешевых брошюрках, написанных дураками для дураков. Выродки опасны не как социальное и политическое явление. Выродки опасны биологически, ибо они борются не против какой-то одной народности. Они борются против всех народов, национальностей и рас одновременно. Они борются за место в этом мире, за существование своего вида. И эта борьба не зависит ни от каких социальных условий, а кончится она только тогда, когда уйдет с арены биологической истории либо последний человек, либо последний выродок-мутант. Хантийское золото — вздор!» — орал разбушевавшийся профессор. «Диверсии против системы ПБЗ — чепуха! Смотрите на юг, господа мои! На юг! За голубую змею! Вот откуда идет настоящая опасность! Вот откуда, размножившись, двинутся колонны человекоподобных чудовищ, чтобы растоптать нас и смести с лица мира! Ты слепец, Гай, и командиры твои слепцы! Вы не понимаете истинно великого назначения нашей страны и исторического подвига неизвестных отцов! Спасти человечество! Спасти цивилизацию! Не один какой-нибудь народ, не просто матерей и детей наших, но все человечество целиком!» Гай разозлился и сказал, что судьбы человечества его занимают мало. Он в этот кабинетный бред не верит. И если бы ему сказали, что есть возможность натравить диких выродков на Хонте, минуя нашу страну, он бы этому всю жизнь посвятил. Профессор снова взбеленился и опять назвал его слепым слепцом. Он сказал, что неизвестные отцы – герои из героев, им приходится вести поистине неравную борьбу, если в их распоряжении только такие жалкие, слепые исполнители, как Гай. Гай решил с ним не спорить. Дядюшка ничего не смыслил в политике и сам был в известной степени ископаемым животным. Мак попытался вмешаться и начал рассказывать про выродка, который еще до войны боролся против властей, но Гай эти поползновения разгласить служебную тайну пресек и велел Раде подавать второе. Маку же он приказал включить телевизор. «Слишком много разговоров сегодня», — сказал он. «Дайте немного отдохнуть солдату, прибывшему в увольнение». Однако воображение его было возбуждено. По телевизору показывали какие-то глупости, и Гай, не удержавшись, принялся рассказывать о диких выродках. Он о них кое-что знал. Слава богу, 3 года воевал с ними, а не отсиживался в тылу, как некоторые философы. Рада обиделась за старика и обозвала Гая хвостуном. Но дядюшка и Мак почему-то приняли его сторону и стали просить продолжать. Гай объявил, что не скажет больше ни слова. Во-первых, он в самом деле был несколько обижен. А во-вторых, пошарив в памяти, он не смог найти там ничего, что опровергало бы измышления старого пьяницы. Южные выродки были действительно существами жуткими и совершенно беспощадными. Такие, не задумываясь, может быть, даже с удовольствием, истребили бы весь род людской при первой же возможности. Но потом его осенило. Он вспомнил, что рассказывал однажды старшина 134-го отряда смертников Зев, и с удовольствием преподнес эту теорию дядюшке. Рыжий Хайло Зев говорил, что выродки потому проявляют всю усиливающуюся активность, что на них самих с юга наступает радиоактивная пустыня, и деваться этим беднягам некуда, кроме как пытаться с боем пробиться на север, в районы, свободные от радиоактивности. К
«Кто это тебе рассказал?» — спросил дядя с презрением. «Какому деревянному дураку могла прийти в голову столь примитивная мысль?» Гай посмотрел на него со злорадством и веско ответил. «Таково мнение некоего Аллу Зефа, лауреата императорской премии крупнейшего нашего медика-психиатра». «Где это ты с ним встречался?» — еще более презрительно осведомился дядюшка. «Уж не на ротной ли кухне?» Гай сгоряча хотел было сказать, где он с ним встречался, но прикусил язык. Придал своему лицу значительное выражение и с подчеркнутым вниманием стал слушать телевизионного диктора, сообщающего прогноз погоды. И тут в разговор Масаракш опять влез этот маг. «Я готов признать, — объявил он, — в этих чудовищах на юге некую новую породу людей. Но что общего между ними и домохозяином Ринаду, например? Ринаду тоже считается выродком, но он явно относится не к новой, а, прямо скажем, к очень старой породе людей». Гай об этом никогда не думал, и потому он был очень рад, что отвечать на этот вопрос бросился дядюшка. Обозвав мака развесистым пнем, дядюшка принялся объяснять, что скрытые выродки, они же выродки городские, есть не что иное, как уцелевшие в борьбе за существование остатки нового вида, почти начисто уничтоженного в наших центральных районах еще в колыбели. «Я еще помню эти ужасы. Их убивали прямо при рождении, иногда вместе с матерями. Уцелели только те, у которых новые видовые признаки ничем наружно не проявляются». Дядя Каан хватил пятую рюмку, разошелся и развил перед слушателями четкий план поголовного, тотального медицинского обследования населения, которым неизбежно придется заняться рано или поздно. И лучше рано, чем поздно. И никаких легальных выродков, никакого попустительства. Сорная трава должна быть выполота без пощады. На этом обед кончился.

0: фантастики.
1: Рада принялась мыть посуду. Дядя, не дождавшись возражений, победительно всех оглядел, закупорил флягу и понес ее к себе, пробормотав, что идет писать ответ этому дураку Шапшу. При этом он зачем-то захватил с собой и рюмку. Гай посмотрел ему вслед. На обтерханный его пиджачок, на старые залатанные брюки, на штопанные носки и стоптанные туфли. И пожалел старика. Проклятая война! Раньше дяде принадлежала вся эта квартира. У него была прислуга, жена, был сын, была роскошная посуда, много денег, даже поместье где-то было. А теперь пыльный, забитый книгами кабинет, он же спальня, он же все прочее, поношенная одежда, одиночество, забвение. Да, он пододвинул единственное кресло к телевизору, вытянулся и стал сонно смотреть на экран. Мак некоторое время сидел рядом, потом мгновенно и бесшумно, как он один умел это делать, исчез и обнаружился уже в другом углу. Он покопался в небольшой библиотечке Гая, выбрал какой-то учебник и принялся листать его, стоя, прислонясь плечом к платяному шкафу. Рада прибрала со стола, села рядом с Гаем и стала вязать, изредка поглядывая на экран. В доме воцарились покой, мир, удовлетворение. Гай задремал. Ему приснилась чепуха. Будто он поймал двух выродков в каком-то железном тоннеле, начал снимать с них допрос и вдруг обнаружил, что один из выродков — маг, а другой выродок, мягко и добро улыбаясь, говорит Гаю: «Ты все время ошибался, твое место с нами, а ротмистр — просто профессиональный убийца, без всякого патриотизма, без настоящей верности. Ему просто нравится убивать, как тебе нравится суп из креветок». И Гай вдруг ощутил душные сомнения, почувствовал, что вот сейчас поймет все до конца, еще секунды, и не останется больше ни одного вопроса. Это непривычное состояние было настолько мучительно, что сердце остановилось, и он проснулся. Мак и Рада тихонько говорили о какой-то ерунде, о морских купаниях, о песке, о ракушках. Он их не слушал. Ему в голову вдруг пришла мысль. Неужели он способен на какие-то сомнения, колебания, на неуверенность? Но ведь сомневался же он во сне. Значит ли это, что он и наяву в такой же ситуации засомневался бы? Некоторое время он старался во всех деталях припомнить свой сон, но сон ускользал, как мокрое мыло из мокрых рук, расплывался и в конце концов стал совсем неправдоподобным. И Гай с облегчением подумал, что все это чушь. И когда Рада, заметив, что он не спит, спросила, что, по его мнению, лучше, море или река, он ответил по-солдатски в стиле старины Дога: «Лучше всего хорошая баня». По телевизору передавали узоры. Было скучно. Гай предложил выпить пиво. Рада сходила на кухню и принесла из холодильника две бутылки. За пивом говорили о том, о сём, и как-то между делом выяснилось, что Мак за последние полчаса одолел учебник по геополитике. Рада восхитилась. Гай не поверил. Он сказал, что за это время можно пролистать учебник, может быть, даже прочитать, но только механически, без всякого понимания. Мак потребовал экзамена. Гай потребовал учебник. Было заключено пари. Проигравшему предстояло пойти к дядюшке Каану и объявить ему, что коллега Шапшу – умный человек и прекрасный ученый. Гай раскрыл учебник наугад, нашел в конце главы контрольные вопросы и спросил, в чем заключается нравственное благородство экспансии нашего государства на север. Мак ответил своими словами, но очень близко к тексту, и добавил, что, на его взгляд, нравственное благородство здесь ни при чем. Все дело, как он понимает, в агрессивности режима в Хонте и Пандее, и вообще это место учебника находится в противоречии с основным тезисом первой главы о суверенности каждого народа, достигшего представления о государственности. Гай почесал обеими руками затылок, лизнув палец, перекинул несколько страниц и спросил: «Каков средний урожай злаков в северо-западных районах? Мак засмеялся и сказал, что данных о северо-западных районах не имеется. Поймать его не удалось. Очень обрадованная Рада показала Гаю язык. «А каково удельное демографическое давление в устье Голубой Змеи?» – спросил Гай. Мак назвал цифру, назвал погрешность и не преминул добавить, что понятие демографического давления кажется ему смутным. Во всяком случае, он не понимает, зачем оно введено. Гай принялся было ему объяснять, что демографическое давление есть мера агрессивности, но тут вмешалась Рада. Она сказала, что Гай крутит и хочет уклониться от дальнейшего экзамена, потому что понимает, что дела его плохи. Гаю страшно не хотелось идти к дяде Каану, и он, чтобы затянуть время, вступил в пререкание. Мак некоторое время слушал, а потом вдруг ни с того ни с сего заявил, что Раде не следует ни в коем случае снова поступать в официантки. «Ей надо учиться», — сказал он. Гай, обрадованный переменой темы, вскричал, что он уже 1000 раз говорил ей то же самое и уже предлагал ей похлопотать о приеме в женский гвардейский корпус, где из нее сделают по-настоящему полезного человека. Однако нового разговора не получилось. Мак только покачал головой, а Рада, как и раньше, отозвалась о женском гвардейском корпусе в самых непочтительных выражениях. Гай не стал спорить. Он бросил учебник, полез в шкаф, достал гитару и принялся ее настраивать. Рада и Максим сейчас же отодвинули в сторону стол и встали друг перед другом, готовые оторвать «да-да-нет-нет». Гай выдал им «да-да-нет-нет» с подстуком и перезвоном. Он смотрел, как они танцуют, и думал, что пара подобралась отменная. Что жить вот только негде, если они поженятся, то придется ему совсем перебраться в казарму. Ну что же, многие капралы живут в казармах. Впрочем, по Маку не видно, чтобы он собирался жениться. Он относится к Раде скорее как к другу, только более нежно и почтительно. А Рада, надо понимать, втюрилась. Ишь, как глаза блестят. Да и как не втюриться в такого парня? Даже мадам Го, старая ведь корга за 60, а туда же, как Мак идет по коридору, так она откроет дверь, выставит свой череп и осклабляется. А, впрочем, черт его знает, Мака весь дом любит, и ребята его любят. Только вот господин ротмистр к нему странно относится. Но и он не отрицает, что парень огонь. Пара утанцевалась до упаду. Мак отобрал у Гая гитару, перестроил ее на свой чудной манер и начал петь странные свои горские песни. 1000 песен и ни одной знакомой. И каждый раз что-нибудь новое. И вот что странно, ни одного слова не понять, а слушаешь, и то плакать хочется, то смеешься без удержу. Некоторые песни Рада уже запомнила и теперь пыталась подпевать. Особенно ей нравилась смешная песня, Мак перевел, про девушку, которая сидит на горе и ждет своего дружка, а дружок никак не может до нее добраться. То одно ему мешает, то другое. За гитарой и пением они не услышали звонка в парадную дверь. Раздался стук, и в комнату ввалился вестовой господина ротмистра Чачу. «Господин капрал, разрешите обратиться?» — рявкнул он, косясь на Раду. Мак перестал играть. Гай сказал: «Обращайтесь». «Господин ротмистр, приказали вам и кандидату Симу срочно явиться в канцелярию роты. Машина внизу». Гай вскочил. «Ступайте», — сказал он. «Подождите в машине, мы сейчас спустимся». «Одевайся быстро», — сказал он Максиму. Рада взяла гитару на руки, как ребенка, и встала у окна, отвернувшись. Гай и Мак торопливо одевались. «Как ты думаешь, зачем?» — спросил Мак. «Откуда мне знать?» — проворчал Гай. «Может быть, учебная тревога будет». «Не нравится мне это», — сказал Мак. Гай посмотрел на него и на всякий случай включил радио. По радио передавали ежедневные праздные разговоры деловитых женщин. Они оделись, затянули ремни, и Гай сказал: «Рада, ну мы пошли». «Идите», — сказала Рада, не оборачиваясь. «Пошли, Мак», — сказал Гай, нахлобучивая берет. «Позвоните», — сказала Рада. «Если задержитесь, обязательно позвоните». Она так и не обернулась. Вестовой предупредительно распахнул перед Гаем дверцу. Сели, поехали. Видимо, дело было срочное. Шофер гнал, включив сирену по резервной зоне. Гай с некоторым сожалением подумал, что вот пропал вечерок. Редкий, хороший вечерок, уютный, домашний, беззаботный. Но такова жизнь гвардейца. Сейчас прикажут, ты сядешь в танк и будешь стрелять. сразу после бутылки пива, после уютной пижамы, после песенок под гитару. Такова прекрасная жизнь гвардейца, лучшая из всех возможных. И не нужно нам ни подружек, ни жен, и правильно маг не ищет жениться на Раде. Хотя и жалко сестренку, конечно. Ничего, подождет. Любит, так подождет. Машина ворвалась на плац и затормозила у входа в казарму. Гай выскочил, взбежал по ступенькам. Перед дверью канцелярии он остановился, проверил положение берета, пряжки, быстро оглядел мака, застегнул ему пуговицу на воротнике, масаракш, вечно она у него расстегнута, и постучал. «Войдите!» — каркнул знакомый голос. Гай вошел и доложился. Господин ротмистр Чачу в суконной накидке и фуражке сидел за своим столом. Он курил и пил кофе. Снарядная гильза перед ним была полна окурками. Сбоку на столе лежали два автомата. Господин ротмистр медленно поднялся, тяжело оперся на стол обеими руками и, уставясь на мака, заговорил. «Кандидат Сим, ты проявил себя незаурядным бойцом и верным боевым товарищем. Я ходатайствовал перед командиром бригады о досрочном производстве тебя в достоинство действительного рядового боевой гвардии. Экзамен огнем ты выдержал вполне успешно. Остается последний экзамен. Экзамен кровью». У Гая радостно подпрыгнуло сердце. Он не ожидал, что это случится так скоро. «Молодец, ротмистр. Вот что значит старый вояка. А я-то дурак, вообразил, будто он под мака копает». Гай посмотрел на мака, и радость его несколько поубавилась. Лицо мака было совершенно деревянным, глаза выкачены, все по уставу. Но именно сейчас можно было бы не придерживаться так строго уставных правил. «Я вручаю тебе приказ, кандидат Сим», — продолжал господин ротмистр, протягивая маку лист бумаги. «Это первый письменный приказ, адресованный тебе лично. Надеюсь, не последний. Прочти и распишись». Мак взял приказ и пробежал его глазами. У Гая снова ёкнуло сердце, но уже не от радости, а от какого-то тяжелого предчувствия. Лицо мака оставалось по-прежнему неподвижным, и все было как будто в порядке, но он чуть-чуть помедлил, прежде чем взял перо и расписался. Господин ротмистр осмотрел подпись и положил листок в планшет. «Капрал Гаал», — сказал он, беря со стола запечатанный конверт, «ступай в караульное помещение и приведи приговоренных. Возьми автомат, нет, вот этот, с краю». Гай взял конверт, повесил автомат на плечо, повернулся кругом и направился к двери. Он еще услышал, как господин ротмистр сказал маку: «Ничего, кандидат, не трусь. Это страшно только по первому разу». Гай бегом направился через плац к зданию бригадной тюрьмы, вручил начальнику караула конверт, расписался где нужно, сам получил необходимые расписки, и ему вывели приговоренных. Это были давешние заговорщики. Толстый дядька, которому мак вывернул пальцы, и женщина. Масаракш, этого только не хватало. Женщина — это совсем лишнее. Это не для мака. Он вывел арестованных на плац и погнал их к казарме. Мужчина плелся нога за ногу и все баюкал свою руку, а женщина шла прямая, как жердь, засунув руки глубоко в карманы жакетки, и, казалось, ничего не видела и не слышала. «Масаракш, а почему, собственно, не для мака? Какого дьявола? Эта баба такая же гадина, как и мужик. Почему мы должны давать ей какие-то льготы? И почему это, Масаракш, надо предоставлять какие-то льготы кандидату Симу? Пусть привыкает, Масаракш и Масаракш!» Господин ротмистр и мак были уже в машине. Господин ротмистр за рулем. Мак с автоматом между колен на заднем сиденье. Он открыл дверцу, и приговоренные залезли внутрь. «На пол!» — скомандовал Гай. Они послушно сели на железный пол, а Гай — на сиденье напротив мака. Он попытался поймать его взгляд, но мак глядел на приговоренных. Нет, он глядел на эту бабу, которая съежилась на полу, обхватив колени. Господин ротмистр, не оборачиваясь, сказал: «Готовы?» И машина тронулась. По дороге не разговаривали. Господин ротмистр гнал машину на безумной скорости. Видимо, хотел все кончить до сумерек, да и чего медлить. Мак все время глядел на женщину, словно ловил ее взгляд. А Гай все ловил взгляд мака. Приговоренные, цепляясь друг за друга, ерзали по полу. Толстяк попытался было заговорить с бабой, но Гай прикрикнул на него. Машина выскочила за город, миновала южную заставу и сразу же свернула на заброшенный проселок. Знакомый, очень знакомый проселок, ведущий к розовым пещерам. Машина подпрыгивала всеми четырьмя колесами, держаться было неудобно. Мак не желал поднимать глаз, а тут еще эти полупокойники все время хватались за колени, спасаясь от немилосердной тряски. Гай, наконец, не вытерпел и треснул толстого гада сапогом под ребра. Но это не помогло, тот все равно продолжал хвататься. Господин ротмистр еще раз повернул, резко притормозил, и машина медленно, осторожно съехала в карьер. Господин ротмистр выключил двигатель и скомандовал «Выходи». Было уже около 18 часов, в карьере собирался легкий вечерний туман, выветрившиеся каменные стены отсвечивали розовым. Когда-то здесь добывали мрамор, а кому он сейчас нужен, этот мрамор? Дело подходило к развязке. Мак по-прежнему держался, как идеальный солдат. Ни одного лишнего движения, лицо равнодушно деревянное, глаза в ожидании приказа устремлены на начальство. Толстяк вел себя хорошо, с достоинством. С ним хлопот, по-видимому, не будет. А вот баба под конец расклеилась. Она судорожно стискивала кулаки, прижимала их к груди и снова опускала. И Гай решил, что будет истерика. Но волочить ее на руках к месту казни все-таки, кажется, не придется. Господин ротмистр закурил, посмотрел на небо и сказал Маку: «Веди их по этой тропинке. Дойдешь до пещер, сам увидишь, где их ставить. Когда закончишь, обязательно проверь и при необходимости добей контрольным выстрелом». «Что такое контрольный выстрел, знаешь?» «Так точно», — произнес Мак деревянным голосом. «Врешь, не знаешь. Это в голову. Действуй, кандидат. Сюда ты вернешься уже действительным рядовым». Женщина вдруг сказала: «Если среди вас есть хоть один человек, сообщите моей матери. Поселок Утки, дом 2. Это рядом. Ее зовут...» «Не унижайся», — басом произнес грузный. «Ее зовут Илли Тадар». «Не унижайся», — повторил грузный, повысив голос, и господин ротмистр, не размахиваясь, ткнул его кулаком в лицо. Грузный замолчал, схватившись за щеку, и с ненавистью посмотрел на господина ротмистра. «Действуй, кандидат», — повторил господин ротмистр. Мак повернулся к приговоренным и сделал движение автоматом. Приговоренные пошли по тропинке. Женщина обернулась и еще раз крикнула: «Поселок Утки, дом 2, Илли Тадар». Мак, выставив перед собой автомат, медленно шел за ними. Господин ротмистр распахнул дверцу, боком сел за руль, вытянул ноги и сказал: «Ну вот, четверть часика подождем». «Так точно, господин ротмистр», — машинально ответил Гай. Он смотрел вслед Маку, смотрел до тех пор, пока вся группа не скрылась за розоватым выступом. «На обратном пути нужно будет купить водки», — подумал он, — «пусть напьется. Некоторым это помогает». «Можешь закурить, капрал», — сказал господин ротмистр. «Благодарю вас, господин ротмистр, я не курю». Господин ротмистр далеко сплюнул сквозь зубы. «Не боишься разочароваться в своем приятеле?» «Никак нет», — нерешительно сказал Гай. «Хотя, с вашего позволения, мне очень жаль, что ему досталась женщина. Он горец, а у них там... Он такой же горец, как мы с тобой», — сказал господин ротмистр. «И дело здесь не в женщинах. Впрочем, посмотрим. Чем вы занимались, когда вас вызвали?»
0: «Пели хором, господин ротмистр».
1: «И что же вы пели?»
0: «Горские песни, господин ротмистр. Он знает очень много песен».
1: Господин ротмистр вышел из машины и принялся прохаживаться взад-вперед по тропинке. Больше он не разговаривал, а минут через 10 принялся насвистывать гвардейский марш. Гай все ждал выстрелов, но выстрелов не было, и он начал беспокоиться. Он и сам не знал, почему беспокоиться. Убежать от Мака немыслимо, обезоружить его еще более немыслимо. Но тогда почему он не стреляет? Может быть, он повел их дальше обычного места? На обычном слишком сильно пахнет, Божедомы зарывают не глубоко, а у мака слишком уж сильное обоняние. Он из одной своей брезгливости лишних километров 5 пройти способен».

0: слушаете радио «Фантастика».
1: «Ну так», — сказал господин ротмистр, останавливаясь. «Вот и все, капрал Гал. Боюсь, что мы не дождемся твоего дружка. И боюсь, тебя сегодня в последний раз называют капралом». Гай с изумлением посмотрел на него. Господин ротмистр ухмылялся. «Ну что смотришь? Что ты таращишься, как свинья на ветчину? Твой приятель бежал, дезертировал. Он трус и изменник. Понятно, рядовой Гал?» Гай был поражен. И не столько словами господина ротмистра, сколько его тоном. Господин ротмистр был в восторге. Господин ротмистр торжествовал. У господина ротмистра был такой вид, словно он выиграл крупные пари. Гай машинально поглядел в глубину карьеры и вдруг увидел Мака. Мак возвращался один. Автомат он нес в руке за ремень. «Масаракш!» — прохрипел господин ротмистр. Он тоже увидел Мака, и вид у него сделался обалделый. Больше они не говорили. Они только смотрели, как Мак неторопливо приближается к ним, легко шагая по каменному крошеву, на его спокойное, доброе лицо со странными глазами. И в голове у Гая царила сумятица, ведь выстрелов же не было. Неужели он задушил их или забил прикладом? Он, Мак, женщину? Да нет, чепуха. Но не было же выстрелов. В пяти шагах от них Мак остановился и, глядя господину ротмистру в лицо, швырнул автомат ему под ноги. «Прощайте, господин ротмистр», — сказал он. «Тех несчастных я отпустил, и теперь хочу уйти сам. Вот ваше оружие, вот одежда». Он повернулся к Гаю и, расстегивая ремень, сказал ему: «Гай, это нечистое дело. Они нас обманули, Гай». Он стянул с себя сапоги и комбинезон, свернул все в узел и остался таким, каким Гай увидел его впервые на южной границе, почти голым и теперь даже без обуви, в одних серебристых трусах. Он подошел к машине и положил узел на радиатор. Гай ужаснулся. Он посмотрел на господина ротмистра и ужаснулся еще больше. «Господин ротмистр!» — закричал он. «Не надо! Он сошел с ума! Он опять...» «Кандидат Сим!» — каркнул господин ротмистр, держа руку на кобуре. «Немедленно садитесь в машину! Вы арестованы!» «Нет!» — сказал Мак. «Это вам только кажется. Я свободен. Я пришел за Гаем. Гай, пошли! Они тебя надули! Они грязные люди! Раньше я сомневался, теперь я уверен. Пошли!» Гай замотал головой. Он хотел что-то сказать, что-то объяснить, но не было времени и не было слов. Господин ротмистр вытащил пистолет. «Кандидат Сим, в машину!» — каркнул он. «Ты идешь?» — спросил Мак. Гай снова замотал головой. Он смотрел на пистолет в руке господина ротмистра и думал только об одном. И знал только одно — Мака сейчас убьют. И он не понимал, что надо делать. «Ладно», — сказал Мак. «Я тебя найду. Я все узнаю и найду тебя. Тебе здесь не место. Поцелуй Раду. До свидания». Он повернулся и пошел, так же легко ступая по каменному крошеву босыми ногами, как и в сапогах. А Гай, трясясь, словно в лихорадке, немо смотрел на его широкую треугольную спину и ждал выстрела и черной дырки под левой лопаткой. «Кандидат Сим», — сказал господин ротмистр, не повышая голоса, — «приказываю вернуться. Буду стрелять». Мак остановился и снова повернулся к нему. «Стрелять?» — сказал он. «В меня? За что? Впрочем, это не важно. Дайте сюда пистолет». Господин ротмистр, держа пистолет у бедра, навел дуло на Мака. «Я считаю до трех», — сказал он. «Садись в машину, кандидат. Раз». «А ну дайте сюда пистолет», — сказал Мак, протягивая руку и направляясь к господину ротмистру. «Два», — сказал господин ротмистр. «Не надо», — крикнул Гай. Господин ротмистр выстрелил. Мак был уже близко. Гай видел, как пуля попала ему в плечо и как он отшатнулся, словно налетел на препятствие. «Глупец!» — сказал маг. «Дайте сюда оружие, злобный глупец!» Он не остановился. Он все шел на господина ротмистра, протянув руку за оружием, и из дырки на плече вдруг толчком выплеснулась кровь. А господин ротмистр, издавший странный скрипящий звук, попятился и очень быстро выстрелил 3 раза подряд прямо в широкую коричневую грудь. Мака отбросило. Он упал на спину, сейчас же вскочил, снова упал, приподнялся, и господин ротмистр, присев от напряжения, выпустил в него еще 3 пули. Мак перевалился на живот и застыл. У Гая все поплыло перед глазами, и он опустился на подножку машины. Ноги его не держали. В ушах его все еще звучал отвратительный плотный хруст, с которым пули входили в тело этого странного и любимого человека. Потом он опомнился, но еще некоторое время сидел, не рискуя подняться на ноги. Коричневое тело Мака лежало среди бело-розовых камней и само было неподвижно, как камень. Господин ротмистр стоял на прежнем месте и, держа пистолет наготове, курил, жадно затягиваясь. На Гая он не смотрел. Потом он докурил до конца, до самых губ. Обжигаясь, отбросил окурок и сделал 2 шага в сторону убитого. Но уже 2-й шаг был очень короткий. Господин ротмистр Чачу так и не решился подойти вплотную. Он произвел контрольный выстрел с 10 шагов. Он промахнулся. Гай видел, как каменная пыль брызнула рядом с головой Мака. «Масаракш!» — прошипел господин ротмистр и принялся засовывать пистолет в кобуру. Он засовывал пистолет долго, а потом никак не мог застегнуть кобуру. А потом подошел к Гаю, взял его искалеченной рукой за мундир на груди, рывком поднял и, громко дыша в лицо, проговорил, растягивая слова, как пьяный. «Ладно, ты останешься капралом, но в гвардии тебе делать нечего. Напишешь рапорт о переводе в армию. Полезай в машину». Как-то скверно здесь пахнет. «Как-то скверно здесь пахнет», — сказал папа. «Правда?» — сказал свекор. «А я не чувствую». «Пахнет, пахнет», — сказал деверь брюзгливо. «Тухлятиной какой-то, как на помойке». «Стены, должно быть, сгнили», — решил папа. «Вчера я видел новый танк», — сказал тесть, — «вампир. Идеальная герметика. Термический барьер до 1000 градусов». «Они, наверное, еще при покойном императоре сгнили», — сказал папа. «А после переворота ремонта не было». «Утвердил?» — спросил тестя Шурин. «Утвердил», — сказал тесть. «А когда на конвейер?» — спросил Шурин. «Уже», — сказал свекор. 10 машин в сутки». «С вашими танками скоро без штанов останемся», — брюзгливо сказал деверь. «Лучше без штанов, чем без танков», — возразил тесть. «Как был ты полковником», — сварливо сказал ему деверь, — «так и остался. Все бы тебе в танки играть». «Что-то у меня зуб ноет», — сказал папа задумчиво. «Странник, неужели так трудно изобрести безболезненный способ лечения зубов?» «Можно подумать», — сказал странник. «Ты лучше подумай о тяжелых системах», — сердито сказал Шурин. «Можно подумать и о тяжелых системах», — сказал странник. «Давайте сегодня не будем говорить о тяжелых системах», — предложил папа. «Давайте считать, что это не своевременно». «А, по-моему, очень своевременно», — возразил Шурин. «Пандейцы перебросили на хантийскую границу еще 1 дивизию». «Какое тебе до этого дело?» — брюзгливо спросил деверь. «Самое прямое», — ответил Шурин. «Я прикидывал такой вариант. Пандейцы вмешиваются в хантийскую кашу, быстренько ставят там своего человека, и мы имеем объединенный фронт. 50 миллионов против наших 40. «Я бы большие деньги дал, чтобы они вмешались в хантийскую кашу», — сказал деверь. «Это вы все воображаете, что раз каша, так уже и кушать можно. А я говорю, кто хонте тронет, тот и проиграл». «Смотря как трогать», — негромко сказал свекор. «Если деликатно, небольшими силами, да не увязать, тронул и отскочил, как только они там перестанут ссориться». И при этом успеть раньше пандейцев? «В конце концов, что нам нужно?» — сказал тесть. «Либо объединенные хантийцы без этой своей гражданской каши, либо наши хантийцы, либо мертвые хантийцы. В любом случае, без вторжения не обойтись. Договоримся о вторжении, а прочие уже детали. На каждый вариант уже готов свой план». «Тебе обязательно надо нас без штанов пустить», — сказал деверь. «Тебе пусть без штанов, лишь бы с орденами. Зачем тебе объединенные хонти, если можно иметь разъединенную пандею?» «Приступ детективного бреда», — заметил Шурин, никому не обращаясь. «Не смешно», — сказал деверь. «Я нереальных вариантов не предлагаю. Если я говорю, значит, у меня есть основания». «Вряд ли у тебя могут быть серьезные основания», — мягко сказал свекор. «Просто тебя соблазняет дешевизна решения. Я тебя понимаю. Только северную проблему малыми средствами не решить. Там ни путчами, ни переворотами не обойдешься. Деверь, который был до тебя, разъединил хонти, а теперь нам приходится опять объединять. Путчи, путчами, а этак можно и до революции доиграться. У них ведь не так, как у нас». «А ты что молчишь, умник?» — спросил папа. «Ты ведь у нас умник. Когда говорят отцы, благоразумным детям лучше помалкивать», — ответил умник, улыбаясь. «Ну, говори, говори, будет тебе». «Я не политик», — сказал умник. Все засмеялись. Тесть даже подавился. «Право, господа, здесь нет ничего смешного. Я действительно только узкий специалист, и как таковой могу только сообщить, что, по моим данным, армейское офицерство настроено в пользу войны». «Вот как», — сказал папа, пристально на него глядя, — «и ты туда же». «Прости, папа», — горячо сказал умник, — «но сейчас, по-моему, очень выгодный момент для вторжения. Перевооружение армии заканчивается». «Хорошо, хорошо», — сказал папа добродушно. «Я потом с тобой об этом побеседую». «Нет никакой необходимости с ним потом беседовать», — возразил свекор. «Здесь все свои, а специалист обязан высказывать свое мнение. На то мы его и держим». «Кстати, о специалистах», — сказал папа. «Почему я не вижу Дергунчика?» «Дергунчик инспектирует горный оборонительный пояс», — сказал тесть. «Но его мнение и так известно. Боится за армию, как будто это его собственная армия». «Да», — сказал папа, — «горы — это серьезно». «Шурин, это ты мне говорил, что в гвардии обнаружили горского шпиона?» «Да, господа мои, север севером, а на востоке висят еще горы, а за горами океан. С севером мы как-нибудь управимся, воевать хотите, что же, можно и повоевать, хотя... Насколько нас хватит, странник?» «Дней на 10, — сказал странник. «Ну что же, дней 5-6 можно повоевать». «План глубокого вторжения, — сказал тесть, — предусматривает разгром хонти в течение 8 суток». «Хороший план, — сказал папа одобрительно. «Ладно, так и решим. Ты, кажется, против, странник?»
2: «Меня это не касается», — сказал странник.
1: «Ладно», — сказал папа, — «побудь против». «Что ж, деверь, присоединимся к большинству?» «А, — сказал деверь с отвращением, — «делайте, как хотите». Революции он испугался. «Папа», — сказал свекор торжественно, — «я знал, что ты будешь с нами». «А как же», — сказал папа, — «куда я без вас? Помнится, были у меня в хантийском генерал-губернаторстве какие-то рудники медные».
2: Как они там сейчас, интересно? Да, умник. А ведь, наверное, надо будет организовать общественное мнение. Ты уже, наверное, что-нибудь придумал. Ты ведь у нас умник.
1: Конечно, папа, сказал умник. Все готово.
2: Покушение какое-нибудь? Или нападение на башни? Иди-ка ты прямо сейчас и подготовь мне к ночи материалы. А мы здесь обсудим сроки.
1: Когда дверь за умником закрылась, папа сказал. «Ты что-то хотел сообщить нам о Валдере, странник?»
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Роберт Говард. Зловещее прикосновение смерти. Пока тенями полночь землю укрывает, такими страшными в их черноте, Бог защитит, когда Иуда лобызает тебя устами мертвеца во тьме. Старый Адам Фаррелл лежит мертвый в доме, где в одиночестве прожил последние 20 лет. У молчаливого и грубого отшельника не было друзей при жизни, и лишь двое мужчин проводили его в последний путь. Доктор Стейн поднялся и поглядел из окна в сгущающиеся сумерки. «Вы считаете, что сможете провести здесь ночь?» — спросил он своего спутника. Тот, его звали Фалред, согласился. «Да, конечно, полагаю, что это мне по силам».
1: «Какой глупый и бесполезный обычай — сидеть с мертвыми», — прокомментировал доктор, собираясь уходить. «Но полагаю, ради соблюдения приличий придется смириться с суевериями предков. Возможно, я смогу найти кого-то, кто приедет и подежурит здесь вместе с вами».
0: Фалред пожал плечами. «Я сомневаюсь в этом. Фаррелла не любили, мало кто водил с ним знакомых.

чем при жизни. Дверь закрылась, и Фалред начал свое дежурство. Усевшись на единственный в комнате стул, он мельком взглянул на покрытый простыней бесформенный предмет, занимавший большую часть кровати напротив него, и принялся за чтение при свете тусклой лампы, стоявшей на неровном столе. Снаружи скоро сгустилась темнота, и, наконец, Фалред отложил свой журнал, чтобы дать отдых глазам. Он снова посмотрел на то, что при жизни было Адамом Фарреллом, удивляясь капризу человеческой природы, сделавшему труп не таким уж неприятным на вид, но при этом источником страха. Бездумие и невежество, видя в мертвом лишь напоминание о неизбежности собственной смерти. Лениво решил он и начал праздно размышлять о том, что составляла жизнь этого мрачного и раздражительного старика, у которого не было ни родственников, ни друзей, и который редко оставлял дом, где умер. Обычные россказни о скупце, копившем богатство. Но они столь мало интересовали Фалреда, что ему не нужно было преодолевать искушение поохотиться за сокровищем, возможно, сокрытым в этом доме. Пожав плечами, он вернулся к своему чтению. Его дежурство оказалось скучнее, чем можно было бы подумать. Но через некоторое время Фалред понял, что каждый раз, когда он поднимал глаза от журнала, его взгляд падал на кровать с ее зловещим обитателем, заставляя невольно вздрагивать. Едва заметно и скорее инстинктивно. Но из-за этого он начинал злиться на себя. Как будто он позволил себе на мгновение забыть о присутствии покойника, и ему напоминали об этом самым неприятным образом. Ни звука не доносилось из-за окна, и Фалред впервые осознал абсолютную, мертвящую ночную тишину, окутавшую дом. Адам Фаррелл жил так далеко от соседей, насколько это было возможно, и в пределах слышимости не было ни одного дома. Фалред встряхнулся, чтобы избавиться от этих неприятных размышлений, и вернулся к чтению. Неожиданный порыв ветра проник через окно, и огонек в лампе задрожал и внезапно потух. Фалред, тихонько чертыхаясь, стал нащупывать в темноте спички, обжигая пальцы о ламповое стекло. Он чиркнул спичкой, вновь зажег свет и, бросив взгляд на кровать, испытал глубочайший шок. Лицо Адама Фаррелла было повернуто к нему. Мертвые глаза, широко распахнутые и черные, слепо смотрели на него с искаженного серого лица. Хоть Фалред и вздрогнул невольно, разум подсказал логичное объяснение странному происшествию. Простыня, закрывавшая тело, была небрежно накинута на лицо, и резкий порыв ветра отбросил ее в сторону. Все же было в этом что-то вызывающее ужас, что-то наводящее на зловещие мысли, как будто в полной темноте мертвая рука отбросила в сторону простыню, словно труп собирался подняться. Фалред, человек впечатлительный, пожал плечами при этих неприятных мыслях и пересек комнату, чтобы поправить простыню. Мертвые глаза, казалось, смотрели недоброжелательно, со злобой, превышавшей его грубость при жизни. Фалред знал, что это работа яркого воображения, и закрыл серое лицо, сжавшись, так как его рука случайно коснулась холодной плоти, гладкой и липкой, как прикосновение смерти. Вздрогнув от естественного отвращения живого к мертвому, Фалред вернулся к своим стулу и журналу. Наконец, почувствовав сонливость, он лег на кушетку, которая по некой странной прихоти первого владельца являлась частью скудной обстановки комнаты, и приготовился ко сну. Решил оставить приглушенный свет, уверяя себя, что это соответствует обычаю сохранять огни, горящие для мертвых, не желая признаваться себе в том, что уже чувствовал страх при мысли о том, чтобы остаться наедине с трупом в полной темноте. Он дремал, просыпался и смотрел на кровать. Тишина царила в доме, и снаружи было очень темно. Близился час полуночи с его зловещим влиянием на человеческий разум. Фалред снова поглядел на кровать, где находилось тело, и оно, закрытое простынёй, показалось ему чем-то отвратительным. Фантастическая идея родилась и росла в его мозгу. Под тканью покойник стал странной, чудовищной тварью, отвратительным мыслящим существом, наблюдающим за ним глазами, которые горели сквозь материю. Эту фантазию он объяснил себе легендами о вампирах, не упоминая.

0: покойных духах и прочими в том же роде. Зловещими символами, которые окружали мертвых бесчетные годы, с тех пор, как первобытный человек увидел в них нечто враждебное жизни. «Человек боялся смерти», — думал Фалред, — «и часть этого страха перешла на мертвых. Их вид порождал суеверия, пробуждавшие страхи наследственной памяти, прятавшиеся в темных уголках разума. Во всяком случае, это тихое, прячущееся существо действовало ему на нервы. Он подумал было снова откинуть простыню, полагая, что такая фамильярность изгонит суеверный страх. Черты лица, спокойные и неподвижные в смерти, надеялся он, изгонят все эти дикие измышления, что преследовали его вопреки его воле. Но мысль о мертвых глазах, смотрящих на него в искусственном освещении, была невыносима. Наконец он потушил свет и лег. Страх крался к нему так коварно и постепенно, что он не знал, насколько тот велик. Тем не менее, когда свет погас и Фалред перестал видеть мертвеца, вещи приобрели свои обычные формы и значения, и он уснул почти мгновенно, во сне улыбаясь своему прошлому безумию. Он пробудился внезапно, не зная, как долго спал. Сел, его пульс отчаянно бился. Холодный пот украсил лоб бисером. Он немедленно понял, где находится, вспомнил и другого обитателя комнаты. Но что пробудило его? Сон? Да, теперь он вспомнил. Отвратительный сон, в котором мертвец с горящими глазами и противной злой улыбкой, застывший на серых губах, поднялся с кровати и прошел, крадучись, через комнату. Фалред лежал неподвижный, беспомощный. Когда труп протянул скрюченную ужасную руку, он пробудился. Он хотел пройти во мраке, но вся комната была черна, и было настолько темно, что ни единый отблеск света не проникал через окно. Дотянулся дрожащей рукой до лампы, затем отдернул ее, как будто от затаившейся змеи. Пребывание здесь, в темноте, с трупом было ужасно, но Фалред не осмеливался зажечь лампу, так как боялся, что его разум может погаснуть, подобно свече, из-за того, что он мог увидеть. Страх, абсолютный и бессознательный, полностью овладел его душой. Он больше не подвергал сомнению инстинктивные страхи, которые все возрастали. Все эти легенды, которые слышал Фалред, возвратились к нему и заставили поверить в них. Смерть была отвратительной вещью, разрушающий мозг страхом, наполнявший трупы со зловещей недоброжелательностью. Адам Фаррелл при жизни был просто грубым, но безопасным человеком. Теперь он стал ужасом, монстром, демоном, скрывающимся в тенях страха, готовым прыгнуть на человечество с когтями, опустившимися глубоко в смерть и безумие. Фалред сидел на месте и вел свое тихое сражение. Его кровь застыла. Слабые отблески разума начали одолевать испуг, когда мягкий, чуть слышный звук снова обездвижил его. Он не осознавал, что этот шепот ночного ветра, проникающего через подоконник. Взбудораженное воображение принимало звук за поступь смерти и ужаса. Фалред вскочил с кушетки и остановился в нерешительности. Спасение было в его разуме, но он был слишком ошеломлен, чтобы даже попытаться придумать план. Даже его навык ориентирования исчез. Страх парализовал его разум, и Фалред был не в состоянии размышлять. Темнота волнами текла вокруг Фалреда. Тьма вступила в его разум, сковав его своими цепями, отчего все его действия стали замедленными, как у слабоумного. Ужасный страх того, что мертвец находился позади него, крался к нему со спины, постоянно рос. Он больше не думал о том, чтобы зажечь лампу. Он больше ни о чем не думал. Страх заполнил всю его сущность, не оставив места ни для чего другого. Фалред медленно отступал в темноте, держа руки позади, инстинктивно нащупывая путь. С огромным трудом он частично стряхнул с себя цепкий туман ужаса и, покрывшись холодным липким потом, постарался сориентироваться. Фалред ничего не мог видеть. Но кровать стояла в другом конце комнаты, перед ним. Он отступал от нее. Там, согласно законам природы, должен лежать мертвец. Если же покойник был, как он чувствовал, позади него, то старые рассказы верны. Смерть действительно вселяла в трупы сверхъестественную жизнь, и мертвецы бродили тенями, заставляя сынов человеческих выполнять свою ужасную и злую волю. Тогда, великий Боже, что был человек, если не кричащим младенцем, потерянным в ночи и окруженным ужасными тварями из черных пропастей и зловещих неизвестных пустот пространства и времени? Эти заключения не пришли к нему путем рассуждения. Они в одно мгновение поразили его ошеломленный мозг. Он продолжал свой путь назад медленно, идя на ощупь, цепляясь за мысль, что мертвец должен быть перед ним. Тогда его заведенные за спину руки столкнулись с чем-то гладким, холодным и липким, как прикосновение смерти. Крик породил эхо, сопровождаемое грохотом падающего тела. На следующее утро люди, приехавшие в дом смерти, нашли в комнате два трупа. Покрытое тело Адама Фаррелла лежало неподвижно на кровати, а в другом конце комнаты находилось тело Фалреда, ниже полки, где доктор Стейн по рассеянности оставил свои перчатки. Резиновые перчатки, гладкие, прилипающие к нащупывающей в темноте руке, руке убегающего от собственного страха. Резиновые перчатки, гладкие, липкие и холодные, как прикосновение смерти. Роберт Говард. Зловещее прикосновение смерти. Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Волк романтик. В обычном лесу жил-был с виду обычный волк, серый и грозный, но в душе романтик, мечтатель, философ. Даже во время охоты он мучительно размышлял, правильно ли обустроена жизнь в лесу. Почему, чтобы выжить и не стать жертвой другого, надо самому найти себе жертву? И как в таком хищном и злом мире можно отыскать верных друзей? Молва о волке, умеющем размышлять на темы несбыточного совершенства, обижала весь лес. Многие звери приходили к нему, чтобы под звездной крышей ночного леса погрузиться в премудрости романтической философии. Волк удивлялся, какими сентиментальными становятся некоторые звери на сытый желудок. Порой ему казалось, что он наконец-то обрел настоящих друзей, но разочарование всегда катилось следом. «Волчья судьба», — думал он. Однако не падал духом. Живя в лесу, нельзя быть пессимистом. Съедят раньше срока или выследят. Действительно, время от времени из леса пропадали разные звери. И тогда слухами пропитывались все деревья, каждый куст, любая поляна. «Этого отправили в цирк», — нашептывали они, «а того в зоопарк. Третьего забрали в свою семью любители экзотических животных». Но был самый страшный слух, угодил на воротник. О нем без ужаса могли думать только насекомые. Нравы человеческого леса из глубинки леса настоящего выглядели парадоксальными. Люди зверей любили, но боялись. С наслаждением охотились и при этом боролись за бережное отношение к животным. Соперничая, шили из них дорогую одежду и торжественно заносили зверей в какую-то красную книгу, уж лучше бы в черную. «Похоже, у людей своих проблем по горло», — думал волк. «Среди них не найти мне друзей. Неспроста люди убегают из своего мира даже в наш дикий лес, ласково называя себя лесниками. Но откуда тогда эти нелепые поговорки? Как волка не корми, а он все равно в лес смотрит. Значит, люди считают себя волками?» Наивный мечтатель. Такие, возможно, и украшают мир. Но лишь до той поры, пока не возьмутся всерьез его переделывать. Волк отправился в дальние леса искать настоящих друзей. По пути он то и дело встречал старых знакомых. Лиса остановилась, послушала, заулыбалась. «Если найдешь, — сказала она, — новых приятелей, этаких аппетитных птенчиков, не забудь про меня». Волк чертыхнулся и пошел дальше. Медведю было некогда. Он опять готовился к зимней спячке. Лев зевнул, подумал, снова зевнул и предложил: «Никуда не надо ходить. Оставайся при мне ночным шахразадом». Ох, как волк устал от бесполезных встреч и бестолковых разговоров. Свернув с основной дороги, он углубился в паутинку разбегающихся тропинок. Будущее рисовалось в розовых тонах. Кстати, цветовое предвидение не обмануло его. Блуждал он немало, проголодался, и, чтобы заглушить волчий аппетит, заставил себя заснуть. Он был волевой волк, но не волшебник, и поэтому проснулся еще более голодным, чем прежде. Впереди из-за деревьев виднелась солнечная полянка. Волк подумал: «Погреюсь, настроение улучшится». и хотел было шагнуть на нее, как вдруг увидел невероятно настоящий райский пейзаж. Три поросенка розовых, кругленьких, с одинаковыми веселыми хвостиками кувыркались в зеленой траве. И так им было хорошо, вольготно, что вся поляна светилась добротой и радостью. На волка разом накатили два противоположных чувства – долгожданной дружбы и зверского голода. Второе спешно пыталось договориться с железным инстинктом хищника. Волк отбежал на безопасное расстояние, наелся случайных ягод в невероятном количестве и решил, что начнет жить заново. Завтра же пойдет знакомиться с поросятами. Интуиция ласково закивала в ответ. Он прислушался к ней, хотя знал, что иногда подводит. Новый день наступил. Поросята по-прежнему беззаботно резвились, нежились в лужах. У волка, романтика и философа, душа отдыхала, глядя на них. И так славно они играли в свои незатейливые поросячьи игры, что нарушить их идиллию казалось немыслимым. Это было бесконечное кино, чудо-видение, сон из сказки. Только изредка волк исчезал, чтобы поесть отвратительных ягод. Как-то незаметно для себя стал он вегетарианцем. Положительные эмоции способны перетряхнуть любые привычки. Минул еще один день, неделя, месяц. Волк, наблюдая за поросятами из своего укрытия, узнал, что они братья. Даже имена у них были похожи. Ниф-ниф, Нуф-нуф и Наф-наф. Волк наслаждался их дружбой. Однажды поросята о чем-то жарко заспорили. Они были очень юны и свинских выражений еще не знали. Просто порозовели, как могли, от возмущения и разбежались. Изрядно ослабленный ягодным рационом, волк часто засыпал в неурочное время. На этот раз он проспал, кажется, всю интригу разногласий между поросятами. А когда очнулся, обнаружил, что каждый из них трудится над строительством собственного жилища. Волк изумился. Неужели они не понимают, что жить вместе и веселее, и надежнее? Когда хочется, можно шутить и играть, а когда нужно – помочь друг другу. Но у поросят видно было иное мнение, и очень скоро три разных домика потешно выросли на полянке, поддразнивая друг друга, а кто из нас лучший? «Поссорились», – озарила волка. «Надо их срочно мирить, заодно и подружимся». Осознав важность подобной миссии, волк приосанился, развернул веером свое обаяние и сделал исторический шаг в сторону трех поросят. Увидев настоящего живого волка, поросята остолбенели, но лишь на мгновение. В следующее они опомнились и, визжа на весь лес, бросились каждый к своему домику. Волк не ожидал такой реакции. Он подошел к первому дому, наскоро сложенному из соломы, и робко постучал в него. Ответа не последовало. Волк позабыл заранее приготовленную дружественную речь и только сумел произнести: «Я всю жизнь ищу настоящих друзей. Я прошел много дорог в поисках другой жизни. Интуиция подсказывает мне, я нашел тех, кого долго искал».
1: «Уходи!» — завизжал Ниф-Ниф. «Между нами не может быть никакой дружбы!»
0: Волк сел на землю и вздохнул так удрученно, с такой силой истинно волчьей тоски, что от его вздоха поросячий домик мигом рухнул. Ниф-Ниф завизжал еще громче и помчался к домику брата. Они заперлись и заверещали: «Уходи, волк, уходи, ты нам не друг!» Подобного стресса волк давно уже не испытывал и завздыхал горько, протяжно, так, что второй домик, который построил Нуф-Нуф из веток и прутьев, моментально разлетелся в щепки. Смертельно напуганные поросята наперегонки понеслись к прочному каменному дому третьего брата. Наф-Наф еле успел, впустив братьев, захлопнуть дверь перед носом отверженного волка.
1: «Уходи, серый!»
0: Теперь уже в три голоса вопили поросята.
1: «Мы не боимся тебя! Нам не страшен серый волк!»
2: «А зачем, собственно говоря, меня бояться?» — думал он в недоумении. «Разве друзей бояться?» И, как истинный философ, вспомнил мудрую мысль. «Если Бог закрывает дверь, значит, Он где-то оставляет открытым окно».
0: Вряд ли стоило понимать эти слова буквально, но волк, тем не менее, тщательно обошел каменный дом. Все ставни на окнах были плотно закрыты. И тогда он решился на последнее средство. Полез в трубу. Безумный романтик, бедный идеалист, в отличие от традиционно воспитанных поросят. Едва заслышав шорохи в трубе, они сорвали крышку с кипящего котла, в бешеную воду которого и бултыхнулся со всего размаха волк. Никогда ему еще не было так больно. Ошпаренный, он вылетел обратно на крышу, скатился по ней на траву, совсем недавно игриво-зеленую, и горько заплакал. Идти ему было больше некуда. Да и зачем? Волк свинье не товарищ. Никому не дано изменять законы жизни. Разве что в отдельно взятой своей собственной голове, которая рано или поздно будет за это наказана.

0: Работа у него была вот какая. Он вставал в 5 утра, когда было еще темно и зябко. Если газовая колонка работала, он умывался теплой водой. А если нет, то холодной. Он аккуратно брился, переговаривался с женой, а она тем временем готовила ему на кухне яичницу с ветчиной, оладьи или еще что-нибудь. К 6 он уезжал на работу. Ставил машину на большом дворе вместе со всеми. В эти часы, когда солнце вставало, небо становилось оранжево-голубым, фиолетовым, раскаленно-красным, желтым или же совсем прозрачным, как лужица на белой скале. Солнце еще поднималось, а он уже требовательно стучал по борту зеленого грузовика, и его улыбающийся напарник спешил к машине, здоровался и садился за руль. Они объезжали весь город, улицу за улицей, пока не возвращались туда, откуда начинали. По дороге они останавливались где-нибудь, выпить по чашке горячего кофе и снова в машину. Они принимались за работу. Перед каждым домом он спрыгивал с подножки, снимал крышки с мусорных ведер, а ведра забирал и вытряхивал в кузов, стуча о край борта. И апельсиновые шкурки, дынные корки, кофейные гущи высыпались, барабаня по дну пустого кузова. Все это вперемешку с костями, рыбьими головами, обрезками зеленого лука и вялого сельдерея. Если мусор был давнишний, тогда приходилось тяжко. Он и сам не смог бы сказать, нравится ему такая работа или нет, но все же это была какая-никакая работа, и делал он ее хорошо. Рассказывал о ней, когда охотно, а когда и слова из него нельзя было вытянуть. Временами ему казалось, что это же здорово. Выйти рано поутру на свежий, бодрящий воздух. Правда, потом с каждым часом становится все жарче и жарче, и мусорные запахи начинают вконец донимать. И все-таки это работа. Эта работа хоть что-то дозначила для него. Не раз и не два он задавался вопросом, нравится ему эта работа или нет. И каждый раз признавался себе, что любит ее, и что нет на свете работы лучше. И сам дивился этому. Так продолжалось много лет. И вдруг что-то стало не так в его работе. Все произошло в один день. За какие-то несколько часов. Так быстро, что он и сам потом не мог поверить. Он вошел в дом и не заметил жену. Не услышал ее слов. Подошел к стулу, молча сел, оставив жену стоять в стороне, и долго сидел так.
1: Что случилось?
0: Что случилось?
1: Да.
0: Он посмотрел в глаза этой женщины. Да, ее лицо ему знакомо. Это его жена. А этот дом, его дом, с высокими потолками, потертыми ковровыми дорожками. Да тут на работе кое-что. Мусоровоз мой не в порядке. Я, наверное, уйду с работы. Ты постарайся меня понять.
1: Понять?
0: Я ничего не могу поделать с этим. Такого еще со мной не бывало. Все это так странно.
1: Да не сиди же ты так, сложа руки.
0: Вот. Вот сегодняшняя газета. Тут бюллетень Комитета гражданской обороны. Здесь записано, что они
2: закупают радио для наших мусоровозов.
1: Ну и что тут плохого? Будете музыку слушать? Тебе что, помешает, что ли?
2: Да нет, не музыку. Ты не поняла. Мэр говорит, что на каждом мусоровозе будет установлено радио. Когда начнется атомная война, нас вызовут по этому радио, и мы поедем подбирать трупы.
1: Ну что же, резонно?
2: На мусоровозах выедем и начнем подбирать трупы.
1: Ну не оставлять же их на улицах. Их же убирать надо.
0: Его жена медленно сомкнула губы. Глаза то открывались, то закрывались. Он смотрел, как она моргает. И тут она инстинктивно подалась вперед всем телом, будто не владела им, и подошла к стулу. Остановилась, словно раздумывая, как ей сесть. Села прямо, застыв без движения, молча. Краешком уха он услышал тиканье своих часов.
1: Да нет, это шутка.
2: Нет, не шутка. На мой грузовик сегодня уже поставили радио. Сказали, что по тревоге мы должны сбросить мусор, где придется, и как только получим сигнал, поедем вывозить убитых.
1: На кухне с шумом закипела вода. Секунд пять она не обращала на это внимания. Потом встала, упершись рукой в подлокотник, нашла дверь и вышла. Шум прекратился. Она появилась в дверях, постояла немного и снова села тихо, бесшумно.
2: Все будет по плану. У них уже и отряды есть. С сержантами, капитанами, капралами, со всем. Мы даже знаем, куда свозить трупы.
1: Так вот о чем ты думал целый день.
2: Да. Весь день. С самого утра. Знаешь, мусорщиком я работать больше не буду. А мы с Томом сработались. Вроде как сыгрались. Правда, мусор есть мусор, но если захотеть, и это можно обратить в игру. Мы с Томом так и делали. Смотрели, что за мусор. В богатых домах кости, в бедных салат, апельсиновые корки. Смешно, конечно, но чтобы от работы был толк, нужно, чтобы в ней было хоть что-то интересное, а то на черта она вообще нужна. На мусоровозе ты сам себе хозяин, выходишь из дома рано, опять же, весь день на воздухе, встаешь с рассветом, видишь, как просыпается город, разве плохо? Теперь все это не для меня.
1: Она заговорила вдруг быстро-быстро и об этом, и о том, и обо всем сразу.
2: Знаю. Дети, школа, машина. К тому же счета, кредиты, но... Но ведь отец оставил нам ферму. Почему бы нам не перебраться туда, подальше от города? Я кое-что смыслю в хозяйстве. Запасемся, чем нужно. В случае чего продержимся. Конечно, тут все наши друзья. Да и у наших детей есть друзья.
1: Может, подумаем еще?
2: Не знаю. Боюсь. Боюсь свыкнуться со всем этим, с грузовиком, с этой новой работой. Боже мой, ну, да разве можно, чтобы разум человеческий служил такому делу? Я подумаю еще сегодня, а к утру решу, как быть.
1: Только детям лучше пока ничего не знать.
2: Хорошо.
1: Тогда хватит об этом? Пойду, нужно еще обед доварить. Ребята придут с минуты на минуту. Она встала, прижав к лицу холодные ладони, потом посмотрела на свои руки, на солнечный свет, пробивавшийся в окно.
2: Мне что-то не хочется есть.
1: Нет. Поешь. Ты должен оставаться самим собой.
2: Она ушла. А он остался сидеть посреди комнаты. Ни одна занавеска не шелохнулась ей вслед. Над ним нависал серый потолок, и маячила одна единственная лампочка, как луна в небе. На душе стало легко. Он протер глаза, встал, остановился в дверях столовой, шагнул вперед, очутился в кресле и остался сидеть там. Положил руки на белую скатерть, разжал ладони, расслабился. Весь день об этом думаю, и все не идет из головы. Не пойму вот только, как их укладывать в кузов? Вдоль или поперек? Головой вправо или влево? Мужчина с женщинами или отдельно? А детей? Детей в один грузовик или со взрослыми? А для собак что? Специальный грузовик, да пускай так валяются. Интересно, сколько трупов поместится в мусоровозе? Может, их штабелями складывать? Да, наверное, так и надо. И все же непонятно. Вот хоть убей, не могу представить, сколько же трупов поместится в мусоровозе. Он сидел и вспоминал, как бывало, вез к концу работы полный кузов, обтянутый сверху брезентом, а из-под него вырисовывался неровный холм мусора. Если отдернуть брезент, то увидишь, как в мусоре мелькает что-то белое. Не то лапша, не то макароны, но живые. Их не сосчитать. И все кишит ими. Но как только они почувствуют жару, сразу же закапываются и исчезают среди листьев салата и кофейной гущи под старым мясным фаршем и рыбьими головами. Секунд через 10 их словно и не было. Что это? То ли макароны, то ли лапша. Большая куча мусора лежит в кузове
3: В ней ничего не шевелится. Натягивают брезент, и он ложится сверху неровными складками, а там внизу все опять начинает шевелиться. Ведь в темноте эти твари снова оживают.
0: Он сидел один в пустой комнате. И вдруг входная дверь широко распахнулась, и его дети, сын и дочь, с хохотом влетели в дом, но, заметив отца, притихли. Его жена, мать его детей, выбежала из кухни, остановилась в дверях и смотрела на них. Они увидели ее. До них дошел ее голос. «Дети, быстро за стол обедать!»

Рассказ американского писателя Рэя Брэдбери «Мусорщик» читали артисты Ирина Маликова и Михаил Жигалов. Радио Фантастика.

0: боюсь, сейчас заплачу. А впрочем, спета песенка моя.
1: Иван Маркет Уан Климов. Жажда. Уже два дня орк ждал в засаде и неотрывно смотрел на селки. Его личные запасы воды подходили к концу, и если бы не тень от камня, под которым он укрывался, то он, наверное, окончательно бы спекся. Если кто вам скажет, что водоведку легко поймать, не верьте. Да, в основном суть ловли сводится к установке затененных клеток, закладке приманки и долгому ожиданию, пока один из наиболее любопытных зверьков не заинтересуется возможным местом с водой. Но нужно учитывать многие факторы, такие как сторона, время суток, погода, место. Целое искусство. Профессия ловца самая почетная, ведь от того, сколько у поселения водоведок, напрямую зависит его благосостояние и привлекательность для торговцев, ходоков и пыльников. А это значит, что уорк, как лучший ловец, должен приносить хотя бы одну раз в неделю. Вода сейчас все. Это и богатство, и жизнь, и благополучие, и показатель статуса. Но так было не всегда. Старые летописи и рассказы, передающиеся из уст в уста, говорили, что раньше воды было так много, что люди строили над ней дороги на столбах и огромные города на воде, потому что передвижение по ней занимало многие дни. Даже сложно представить себе, что вся местность, которая сейчас называется просто дно, и на которой он сейчас безуспешно ловил зверьков, была под водой на многие метры, и от горизонта до горизонта не было видно земли. Но примерно 230 засух назад упал огромный небесный камень в самое большое соленое озеро, и вода ушла, оставив после себя только пыль и песок. Администратор рассказал это лишь однажды на собрании и добавил, что тот, кто хочет знать больше, может прийти к нему. Пришел только уорк. Он всегда был любознательнее своих сверстников и не мог успокоиться, пока не утолял свою. Он и поднялся к старейшине в комнату, которая называлась «Администратор» по табличке на двери, хотя, по сути, это была такая же комната, как и все, только больше и обставлена получше. Старейшина сказал уоргу, что он, скорее всего, станет следующим администратором, так как тянется к большему знанию, чем все остальные, а еще, что он теперь может приходить и изучать древние летописи, сколько захочет. Из них-то уорг и узнал, что в былые времена воды было столько, что в любом доме было несколько источников, ее просто так раздавали всем, кто испытывал жажду, и в любой год было время, когда природа высыпала воду как дар небес, и она просто лежала вокруг, для всех и каждого. Почему природа прогневалась и увела драгоценную воду, уорк не знал. Наверное, потому, что люди стали настолько пренебрежительны, что стали отравлять ее и создавать слишком много дыма, из-за чего на смену обычным дождям пришли ядовитые. Это знание испугало юного ловца, но он не мог остановиться и старался с пользой изучать ветхие страницы летописей. Из них он узнал, что их поселение с красивым названием Турбаза было заложено древними еще до падения. Сюда прибывали люди, чтобы отдохнуть от своих дел, в поселениях настолько больших, что для того, чтобы передвигаться, по ним придумали повозки, которые ездили сами. «Да», — думал уорк, — «в старину люди были поистине велики, раз могли творить все эти чудеса. Не то что сейчас. Вместо того, чтобы строить, мы вынуждены изворачиваться просто, чтобы выживать. Раньше, то время, когда у нас сейчас великая засуха, было самое желанное. Было просто тепло, и люди не заботились ни о чем. А то время, когда у нас живица, было самое неприятное. Хоть вода и лежала везде, было холодно, и людям приходилось кутаться во много одежд и сидеть по домам». Приближалось время зноя. Тот период дня, когда солнце становилось особенно безжалостным. Пить хотелось невыносимо. Уорк посмотрел на флягу. В ней оставалось не больше четверти воды, которую он оставил на обратный переход. Чтобы хоть как-то унять сухость в горле, он положил в рот небольшой круглый камушек. Рот тотчас же наполнился слюной. Стало полегче. «Уже слишком жарко», — подумал Уорг. «Надо ставить палатку и спать. Все равно никакой живности в такое пекло не появится». И только он так подумал, как краем глаза заметил движение справа. Знакомый песчано-серый силуэт. Зверек бегал кругами, ища укрытие от солнца. Наверное, водоведка отбилась от стаи и заблудилась. По сути своей, водоведка — это обычная крыса, которая перебралась из города на природу и стала специализироваться на поиске воды, там, где она поднимается к самой поверхности. Свойства очень полезные. Звериное чутье еще ни разу не подводило водоведок, а заодно помогало выживать людям. Зачем искать воду, если за тебя это могут сделать другие, лучше и быстрее? К тому же, если крыса чуяла влагу, то перла к ней, несмотря ни на какую угрозу. Инстинкт самосохранения выключался напрочь. Уорг затаился и стал вести себя как можно тише, боясь лишь того, что от волнения его сердце будет стучать слишком громко и спугнет животное. Водоведка тем временем быстрыми перебежками двигалась от камня к камню в поисках тени, изредка останавливалась, чтобы принюхаться. И вот она увидела клетку с приманкой в ней. Учуяв от нее только тень и пищу, она осторожно подобралась к ловушке. Заползя внутрь, она исследовала все снова и, опять не обнаружив ничего подозрительного, подбежала к кусочку кактуса, который так и источал привлекательный запах. Схватив его, водоведка побежала назад, но не успела. Схватив приманку, зверек дернул рычаг, и клетка захлопнулась. Теперь Уорг мог спокойно подойти и забрать добычу. «Ну что, животное, попалось?» — спросил он, подняв ловушку на уровень глаз, глядя на беспокойно мечущегося зверька. «Ничего, жару переждем и домой пойдем. С нами будешь жить». Он вернулся назад, достал широкое тонкое одеяло и повесил на камень с той стороны, с которой светило солнце. После проверил, хорошо ли закрылась клетка, и спокойно лег спать. Проснулся Уорг аккурат в тот момент, когда солнце опустилось настолько, что не обжигало. Ни секунды позднее. Еще одно полезное умение, которому обучались люди со времен падения. После сложил свое нехитрое снаряжение, подвязав одежду и проверив клетку, в которой зверек, успокоившись, тихо спал, пошел на восток, в сторону поселка. Уорг любил ходить по дну. Здесь всегда можно было найти что-нибудь интересное и любопытное, что могло бы рассказать о том, как жили люди раньше. Он иногда находил странные, сколоченные из досок или сделанные из легкого металла большие емкости, на которых, как он предполагал, люди и передвигались по воде. Изредка находил и добела обглоданные солнцем скелеты людей и небольших существ, которые состояли, кажется, только из позвоночника и ребер. Часто попадались длинные металлические деревянные палки с привязанными на тонкой веревке крючками. Веревки сразу рассыпались, лишь стоило их поднять, а за палки и крючки торговцы могли хорошо заплатить. Уорг специально ходил домой разными путями, чтобы все хорошо исследовать и найти много разных диковинок. Вот и сейчас, хоть он и задержался и увидел домики на горизонте только тогда, когда сгустилась тьма, но смог найти лишь три крючка. Внезапно зверек в клетке беспокойно заметался. Воду учуял. «Ну хорошо, давай проверим, каков ты в деле». Уорг опустил клетку на землю и начал аккуратно передвигать ее из стороны в сторону до тех пор, пока водоведка не успокоилась,

0: но бдительность не помешает. Ник убивал время, флегматично жуя засушенные полоски кактуса. Другие вещи, вроде кустарного алкоголя или сохранившихся сигарет, были запрещены, так как вызывали еще большую жажду. «А, вернулся? Удачно, как я погляжу», — сказал он, кивая на клетку. «Двигай сразу к входу. Администратор сейчас там, с торгашом договаривается». «Ясно. Ты смотри, на северо-западе, примерно в 1000 шагов, зверек воду почуял», — сообщил орк, цепляя с тарелки несколько пластинок. «Отправь разведчиков, я место пометил». Ник кивнул и продолжил пялиться во тьму. Орк пошел через поселок, попутно осматривая его. Место было неплохо оборудовано для жизни. Сверху между домами натянуты шторы и одеяло для тени. На всех домах стояли мощные водостоки, чтобы в случае редкого дождя не упустить ни капли драгоценной влаги. Даже ветряной генератор для зарядки немногочисленных фонариков есть. Миновав жилую зону, он шел мимо огородов, на которых сейчас могли расти только кактусы, а во время живицы и некоторые овощи. Живица — это то короткое время, когда солнце не так печет и льют дожди. Тогда даже трава растет, что позволяет запасти хоть сколько-то сена для коз, которые были здесь еще до падения. Хотя козы уже привыкли находить себе пропитание и в засуху, запастись не помешает. За раздумьями орк подошел к воротам, у которых уже стояли администратор и торговец. Последнего орк сразу узнал. Это был Ролд, крупный караванщик, работающий на дальних расстояниях и с редкими товарами. Еще издалека орк услышал, что эти двое ведут жаркий спор.
1: «Ты не можешь требовать так много!» — выходил из себя Ролд, тряся толстыми ручонками. «Столько инструментов, материалов и древних артефактов всего за 2 водоведок! Немыслимо!»
0: «Ты прекрасно знаешь, что еще до того, как ты доберешься до пункта назначения, они начнут размножаться», — заметил администратор. После взглянул на Уорга и добавил, «К тому же я дам тебе еще одну, и ты будешь застрахован от случайной гибели одного из животных».
1: «Все равно дорого!»
0: Ролд сложил руки на груди, всем своим видом демонстрируя смертельную обиду. «Пойми», — устало сказал администратор, «все это нам нужно для установок. Наши мастера почти закончили сборку конденсата. Ты подумай, в следующий раз, когда ты приедешь, получишь водяную долю. Это последнее предложение».
1: «Ну ладно, но потом поговорим серьезнее».
0: Они ударили по рукам, и Ролд, подхватив клетки, убежал к своим телегам, бормоча под нос что-то про жадных селян. Администратор повернулся к Оргу. «Вовремя вернулся. Ничего необычного не видел? Ну ладно, пойдем. Я еще летописи выменял. Как раз тебе сегодня ночью дежурить». Они развернулись и пошли вглубь поселка. Да, с трудом пойманную водоведку жалко, но орк понимал, что другого способа договориться сейчас не было. Орк успел осилить лишь 10 страниц, когда сверху грянул гром. Юноша удивленно посмотрел наверх. Ему уже случалось видеть грозы, но только во время живиц и никогда в засуху. Орк в непонимании сидел, пока на него не упали первые капли, и только тогда он опомнился и, схватив старую кастрюлю и ковш, стал громко стучать, будя тех, кто еще спал. Люди просыпались и, выходя на улицу, удивленно смотрели наверх. Грозу в это время года никто не припоминал. Многие выносили большие емкости, чтобы не упустить ни капли бесценной влаги, хотя системы отвода воды работали как надо, собирая воду в большие бочки на углах у домов. Натянутые над домами полотна ткани намокали и провисали, косые струи дождя били по земле, прибивая пыль и очищая воздух. Люди побросали все свои дела и просто стояли, наслаждаясь долгожданной свежестью. Но скоро ливень прекратился, и все вместе жители, как по команде, стали оттаскивать наполненные емкости в обширный погреб, выкопанный для сохранения воды. В нем было прохладнее. Необходимо было не допустить даже малого испарения. Выкатывая и ставя пустые емкости на место наполненных, орк думал об этом случайном даре. Может, природа сжалилась, и, наконец, все налаживается? Или же это была просто аномалия, после которой все пойдет как всегда? В любом случае, теперь можно хотя бы прожить спокойно до живицы. Люди заслужили прожить еще немного.

Филипп Хосе Фармер. Многоярусный мир. Книга первая. Создатель вселенных.

0: Они ехали 2 недели и, наконец, оказались на краю деревьев множества теней. Здесь Кикаха устроил долгое прощание с Хроваками. А потом каждый из них подходил к Вольфу и, положив руки на плечи, произносил прощальную речь. Теперь он стал одним из них. Вернувшись в их племя, он получит дом, жену и будет выезжать с ними на охоту и войну. Роберт стал Квашингда, силачом. Он сражался бок о бок вместе с ними. Он поборол самого сильного полуконя, и ему дадут медвежонка, чтобы Роберт вырастил его как своего детеныша. Он отмечен милостью властителя, у него будет много сыновей и дочерей, и так далее, и так далее. Вольф степенно ответил, что не знает больше чести, чем быть принятым в племя медвежьего народа, и он при этом не кривил душой. Много дней прошло, но Роберт и Кикаха одолели множество теней. Однажды ночью их коней уволокло существо, чьи отпечатки 4 палых ног раз в 10 превышали человеческие. Вольф пришел в ярость, потому что успел привязаться к лошади. Он хотел погнаться за Ваганаси и отомстить ему, но Кикаха при этом предложении лишь вскинул в ужасе руки. «Будь счастлив, что и тебя не унесли!» – воскликнул он. «Ваганассит покрыт полукремниевой чешуей. Твои стрелы отскочат от нее. Забудь о лошадях. Мы можем когда-нибудь вернуться сюда и поохотиться на этих тварей. Их обычно заманивают в ловушку и жгут огнем. Мне бы тоже хотелось наказать его, но давай не будем терять голову. Пошли!» По другую сторону множества теней они соорудили каноэ и поплыли вниз по широкой реке, которая пересекала большие и малые озера. Всюду виднелись высокие холмы с крутыми утесами. Местность напоминала Вольфу лесистые долины Висконтина. «Прекрасные земли, но здесь живут чакупивачи и энвадиты. В течение 30 дней им 3 раза приходилось яростно грести, спасаясь от быстрых каноэ с грозными воинами. Затем они оставили лодку на берегу, пересекли широкую гряду высоких холмов, пробираясь в основном по ночам, и вышли к большому озеру. Сделав еще одно каноэ, они отправились в долгое плавание. Друзья не выпускали весел из рук и в конце концов через 5 дней достигли Абхарплунты. Они начали медленное восхождение, столь же опасное, как и подъем по первому монолиту. К тому времени, когда путники добрались до вершины, весь их запас стрел подошел к концу, и они страдали от нескольких неприятных ран. «Теперь ты можешь понять, почему сообщение между ярусами такое ограниченное», — сказал Кикаха. «Конечно, прежде всего оно запрещено властителем, но только запрет не мог бы удержать торговцев от попыток преодолеть границу». А что тогда говорить о непочтительных и склонных к авантюрам людях? Между Гранью и Дракландией на 1000 миль раскинулись джунгли, посреди которых то здесь, то там встречаются большие плоские возвышенности. Всего лишь в 100 милях от нас протекает река Газерит. Мы отправимся к ней и попробуем сесть на какое-нибудь речное судно. Они заготовили кремниевые наконечники и древки для стрел. Вольф убил животное, которое напоминало тапира. Мясо оказалось немного жирным, но друзья наелись до отвала. Роберту не терпелось отправиться в путь, и его раздражала медлительность спутника. Кикаха взглянул на зеленое небо. «Я надеюсь, что одна из птичек Подарги заметит нас и прилетит, чтобы рассказать свежие новости. Ведь мы не знаем, в каком направлении движутся гворлы. Они идут к горе, и у нас есть 2 пути. Можно пойти напрямик через джунгли, но этот маршрут не рекомендуется, поскольку очень опасен. А можно спуститься на лодке вниз по Газерит. Это тоже опасно, особенно для таких примечательных существ, как гворлы. Но за Хрисеиду здесь дадут большие деньги на рынке рабов». «Но мы не можем ждать орлиц целую вечность», – нетерпеливо произнес Вольф. «Да, но нам этого и не придется делать», — ответил Кикаха. Он указал наверх, и Роберт увидел, как в небе мелькнуло что-то желтое. Пятнышко исчезло, но через миг вновь появилось поле зрения. Орлица стремительно падала вниз, сложив мощные крылья. Вскоре она приостановила падение и мягко спланировала на землю. Орлицу звали Фтия. Она тут же заявила, что принесла хорошие новости. Она заметила гворлов и женщину Хрисеиду всего в 400 милях впереди. Гворлы сели на торговое судно и плыли по Газерит в сторону людей в доспехах. «Ты видела рог?» – спросил Кикаха. «Нет», – ответила Фтия. «Но они, несомненно, прячут его в одной из кожаных сумок, которые несут с собой. Я вырвала одну сумку у гворла, надеясь, что рог может оказаться там, но мне досталась целая куча барахла, и я чуть не получила стрелу в крыло».
1: «Разве у гворлов есть луки?» – удивленно спросил Вольф.
0: «Нет, в меня стреляли речники».
1: Роберт спросил о воронах, и птица ответила, что их очень много. По-видимому, властитель приказал им постоянно присматривать за гворлами.
0: «Это плохо», – сказал Кикаха. «Если они заметят нас, нам не поздоровится». «Они не знают, как вы выглядите», – успокоил его Фтия. «Я подслушала воронов, когда те разговаривали между собой. Мне пришлось спрятаться, хотя я сгорала от желания схватить их и разорвать на части. Но так мне приказала моя госпожа, и я выполняю ее приказ. Гворлы пытались описать вас очам властителя, и вороны ищут двух высоких путников, у одного из которых черные волосы, а у другого бронзовые. Вот и все, что они знают. А под это описание подходит множество людей. Но вороны высматривают двух мужчин, идущих по следу гворлов».
1: «Я покрашу бороду, и мы достанем хамшемскую одежду», – воскликнул Кикаха. Фтия засобиралась в обратный путь. Она спешила к Подарге с отчетом об увиденном и задержалась только для того, чтобы найти Кикаху и Вольфа, а в это время ее сестра продолжала наблюдать за гворлами. Кикаха поблагодарил орлицу и попросил выразить Подарге его уважение. После того, как гигантская птица скрылась за гранью монолита, люди вошли в джунгли. «Ступай мягко и говори тихо», – предупредил Кикаха. «Здесь водятся тигры. Эти джунгли ими прямо кишат. И еще здесь обитают топороклювы. Эти бескрылые птицы так велики и свирепы, что от них удирают даже любимцы Подарги. Однажды я видел, как два тигра связались с топороклювом, и им бы пришел конец, если бы они вовремя не смылись». Несмотря на предупреждение Кикахи, живность почти не встречалась, за исключением огромного числа птиц всех цветов и оттенков. Несколько обезьян и рогатых жуков размером с мышь, для которых у Кикахи нашлось лишь одно слово – ядовитые. С тех пор перед сном Вольф каждый раз проверял свое ложе. Прежде чем отправиться к ближайшему населенному пункту, Кикаха взялся за поиски растения губхараш. Он искал его полдня и в конце концов нашел несколько кустиков, после чего истолок волокна, сварил их, отжал черноватую жидкость и выкрасился ею с головы до ног, не забыв волосы и бороду. «А что касается зеленых глаз, то я буду рассказывать сказку о матери-рабыне, которую якобы вывезли из Тевтонии», – заявил он. «На, держи, тебе тоже не помешает немного потемнеть». Они вышли к полуразрушенному каменному городу и зашагали мимо приземистых широкоротых идолов. Горожане оказались невысокими, худощавыми, темнокожими людьми, одетые в темно-бордовые накидки и черные набедренные повязки. Мужчины и женщины смазывали длинные волосы маслом из молока пестрых коз, которые бродили по развалинам и ели траву, проросшую сквозь трещины в каменных плитах. Эти люди, кайдушанги, держали в маленьких клетках кобр и часто выпускали своих любимец погулять. Еще они жевали дхиз. Это растение не только красило зубы в черный цвет, но делало взгляд затуманенным, а движения – медлительными. Изъясняясь на хвайжуме, гибридном жаргоне речных людей, Кикаха затеялся меняться со старейшинами. Он обменял на хамшемскую одежду ногу убитого им с Вольфом зверя, который чем-то напоминал гиппопотама. Оба путника облачились в красные и зеленые тюрбаны, украшенные перьями кигибаша, белые рубашки без рукавов, мешковатые пурпурные шаровары, кушаки, которые следовало несколько раз обматывать вокруг тела, и черные туфли с загнутыми носами. Несмотря на одуревшие от тхиза мозги, старейшины оказались весьма практичными в вопросах обмена, и лишь когда Кикаха достал из мешка маленький сапфир, одну из драгоценностей, подаренных ему подаркой, они, порывшись в своих запасах, отыскали кривые сабли, похожие на ятаганы в инкрустированных жемчугом ножнах. «Надеюсь, что речное судно не задержится», — сказал Кикаха. «Теперь, когда кайдушанги узнали о моих камешках, нам могут попытаться перерезать глотки. Я сожалею, Боб, но ночью придется дежурить по очереди. Кроме того, они могут напустить на нас своих змей, чтобы те сделали за них грязную работу». В тот же день из-за изгиба реки выплыл торговый корабль. Заметив двух путников, которые стояли на полуразрушенном пирсе и махали длинными белыми платками, капитан приказал бросить якорь и спустить парус. Вольф и Кикаха сели в спущенную для них лодку и их отвезли на Хриткьюз. Судно около 40 футов длиною, с низкой серединой и высокими палубами на носу и корме, с одним косым парусом и кливером. Матросы в основном принадлежали к шебакубской ветви хамшемского народа. Они говорили на наречии, фонологию и структуру которого Кикаха описал Роберту заранее, и тот почти не сомневался, что это архаическая форма семитского языка, подвергшаяся влиянию местных наречий. Капитан Архюрель вежливо приветствовал гостей на полуюте. Он сидел, скрестив ноги, на куче подушек и богатых ковров и потягивал густое вино из крошечной чаши. Кикаха, назвавшийся Ишнакрубелем, рассказал специально приготовленную на этот случай историю. Он и его спутник, человек, давший обет молчания до тех пор, пока не вернется к своей жене в далекую страну Шиашту, провели несколько лет в джунглях, разыскивая легендарный затерянный город Зикуант. Капитан удивленно поднял косматые черные брови и погладил темно-коричневую бороду, которая доходила ему до пояса. Усадив гостей и угостив их ахаштумским вином, он попросил их рассказать свою историю. Кикаха сверкнул глазами, усмехнулся и стал рассказывать. Вольф не понимал ни слова, но чувствовал, что его друг сам в восторге от своих богатых на подробности и приключения многословных выдумок. Он только боялся, что Кикаха войдет в раж, потеряет бдительность и капитан усомнится в правдивости его рассказа. Час за часом каравелла плыла вниз по реке. Матрос с синяком под глазом, одетый лишь в алую набедренную повязку, тихо играл на флейте. Гостям принесли еду на серебряных и золотых тарелках, зажаренную обезьяну, фаршированную птицу, черный черствый хлеб и терпкое желе. Мясо показалось Вольфу чересчур приправленным специями, но он съел все до кусочка. Солнце скатилось за гору. Капитан поднялся и повел гостей в маленькое святилище позади штурвала, где стоял идол Тар-Тар-Тар, вырезанный из зеленого нефрита. Капитан прочитал молитву, посвященную властителю, опустился на колени перед башком и отдал почтительный поклон. После чего сжег фимиам на крошечном огоньке, который горел в выемке на коленях Тар-Тар-Тара, и по всему кораблю распространилось благовоние. Единоверцы капитана встали на колени и забормотали слова молитвы. После них исполнили свои обряды те члены экипажа, которые поклонялись другим богам. Гостей положили спать на средней палубе, куда капитан приказал принести кучу выделанных шкур. «Не нравится мне этот Архюрель», – задумчиво произнес Кикаха. «Я рассказал ему, что мы не нашли город Зикуант, зато обнаружили небольшой тайничок с сокровищами. Не бог весть какое богатство, но достаточно, чтобы прожить без забот, возвратившись в Шиашту. Он не просил меня показать сокровище, хотя я обещал отдать ему за услугу большой рубин. Эти люди делают свои дела без спешки. Торопливость в сделке означает оскорбление, но жадность может победить гостеприимство и этику ремесла, Если он решит, что крупный улов оправдает наши перерезанные глотки и брошенные в реку тела...» Кикаха на мгновение умолк. С веток, нависавших над рекой, раздавались крики птиц. Время от времени на мелководье из берега ревели большие ящеры. «Если он задумал какую-нибудь гадость, то сделает ее на следующие тысячи миль. Места здесь уединенные, но дальше города и деревни будут попадаться чаще».
0: На следующий день, сидя под навесом, сооруженным специально для гостей, Кикаха отдал капитану огромный рубин прекрасной огранки. За этот камень Кикаха мог бы купить у капитана все судно с командой в придачу и надеялся, что Архюрель будет более чем доволен. После такой сделки капитан при желании и сам бы мог удалиться на покой. А потом Кикаха сделал то, чего бы хотел избежать, но понимал, что без этого не обойтись. Он достал остальные камни – алмазы, сапфиры, рубины, гранаты, турмалины и топазы. Архюрель улыбнулся, облизнул губы и стал любовно перебирать драгоценности. Только через 3 часа он заставил себя вернуть их владельцу. Ночью, перед тем, как улечься спать на палубе, Кикаха развернул начертанную на пергаменте карту, которую ему удалось выпросить на время у капитана. Он показал на большой изгиб реки и постучал пальцем по кружку, обозначенному причудливыми завитушками слоговых символов хамшемского письма. «Город Хостикш. Люди, построившие его, как и тот город, из которого мы отплыли, давным-давно исчезли. Позже здесь поселилось полудикое племя визвартов. Когда корабль бросит там якорь, мы тихо сойдем ночью на берег, пересечем узкий перешеек и снова выйдем к реке. Возможно, нам удастся выиграть время и перехватить судно, на котором плывут гворлы. Но даже в худшем случае мы на много дней опередим этот корабль и сядем на другое торговое судно. А если ничего не подвернется, мы наймем визвардский долбленый челнок и пару гребцов». Через 12 дней Хрилквюз пришвартовался у солидного, но потрескавшегося пирса. На каменном причале толпились визварты и что-то кричали матросам, показывая им кувшин с тхизом и золотым дождем, певчих птиц в деревянных клетках, обезьян и сервалов на подводах. Предметы роскоши из разрушенных и брошенных в джунгли городов, сумки и кошельки, сделанные из пупырчатых шкур речных ящеров, плащи из тигровых и леопардовых шкур. У них был даже детеныш секироспина, за которого они знали, капитан заплатит хорошие деньги и которого потом продаст королю шибакубов Башишубу. Но главным товаром были женщины. Одетые с головы до ног в дешевые алые и зеленые хлопчатобумажные халаты, они разгуливали взад и вперед по пирсу. Женщины молниеносно распахивали халаты и тут же прикрывались ими вновь, громко выкрикивая цену найма на ночь и зазывая соскучившихся по женщинам матросов. Мужчины, одетые только в белые тюрбаны и фантастические на вид гульфики, стояли в стороне, жевали тхиз и ухмылялись. Каждый имел духовое ружье 6 футов в длину и тонкий изогнутый нож, торчавший в спутанных узлах волос на макушках. Во время торга между капитаном и визвартами Кикаха и Вольф бродили по циклопическим развалинам города. Внезапно Роберт предложил: «Камни у тебя с собой? Так почему же нам не взять проводника визварта и уйти прямо сейчас? Зачем нам ждать ночи?» «Мне нравится ход твоих мыслей», — сказал Кикаха. «Ладно, идем». Они нашли высокого худого человека по имени Вайвин, который с энтузиазмом принял их предложение, когда Кикаха показал ему топаз. По настоянию 2 путников он провел их прямо в джунгли, не предупредив о своем уходе даже жену. Визвард хорошо знал тропы и, сдержав обещание, за 2 дня довел их до города Кирукшак. В конце пути он потребовал еще 1 камень, пообещав в этом случае никому ничего о них не рассказывать. «Этого я тебе не обещал», — сказал Кикаха. «Но мне нравится дух свободного предпринимательства, который ты, друг мой, столь прекрасно проявляешь. Поэтому вот тебе еще 1 камешек. Но если ты попросишь третий, я тебя убью». Вайвин улыбнулся, с поклоном взял второй топаз и быстро ушел в джунгли. Глядя ему вслед, Кикаха сказал: «Может быть, мне все же следовало его убить. В лексиконе визвартов нет слова «честь».» Друзья пошли по развалинам. В течение получаса они карабкались по обвалившимся зданиям и протискивались через завалы, пока не оказались в речном районе города. Здесь толпилось множество долинзов, чья народность принадлежала к той же языковой группе, что и визварды. Но мужчины отличались длинными вислыми усами, а женщины красили верхнюю губу в черный цвет и носили в носу медные кольца. С ними находилось несколько торговцев из страны, которая объединяла название всех людей, говорящих на хамшемском языке. У пирса не оказалось ни одной речной каравеллы. Увидев это, Кикаха остановился и хотел было повернуть обратно к развалинам, но он немного запоздал. Хамшемы заметили его и подозвали путешественников. «Веди себя как можно более вызывающе», — шепнул Кикаха Вольфу. «Если я начну кричать, беги как от самого черта. Эти парни торгуют рабами». Каждый из 30 хамшемов имел ятаган и кинжал. Их сопровождало около 50 солдат, высоких, широкоплечих, с более светлой кожей. Лица и плечи воинов украшали татуировки из спиральных узоров. Кикаха объяснил, что хамшемы часто пользуются услугами шалкинских наемников, знаменитых копьеносцев из горного племени погонщиков овец, которые превратили своих женщин в рабынь и считали, что те в состоянии лишь вести домашнее хозяйство, работать в поле и воспитывать детей. «Не давайся им живым», – предупредил напоследок Кикаха и тут же, улыбаясь, поздоровался с предводителем хамшемов. Этого высокого сильного человека звали Абиру. Его лицо можно было бы назвать красивым, если бы не слишком большой нос, изогнутый как ятаган. Он ответил Кикахе достаточно вежливо, но большие черные глаза оценивали путников как несколько фунтов, пригодные для продажи плоти. Кикаха рассказал ему историю, которую придумал для Архюреля, но значительно сократил ее, ни слова не сказав о драгоценных камнях. Напоследок он сообщил, что они будут ожидать прихода торгового судна, на котором отправятся в Шиашту. Затем Кикаха поинтересовался, как идут дела у великого Абиру. К тому времени навык Роберта в изучении языков помог ему немного разобраться в хамшемском наречии, особенно когда беседа шла в пределах обычного разговора. Абиру ответил, что благодаря властителю и Тартартару его деловое предприятие оказалось очень прибыльным. Кроме обычного ассортимента рабов, он захватил в плен группу странных существ и женщину исключительной красоты. Ничего подобного в мире до сих пор не видывали, во всяком случае, не на этом ярусе. Сердце Вольфа забилось сильнее. Неужели это возможно? Абиру спросил, не хотят ли они взглянуть на пленников. Кикаха бросил на Вольфа предостерегающий взгляд и ответил, что ему не терпится посмотреть на странных существ и сказочно красивую женщину. Абиру поманил к себе капитана наемников и велел взять для их сопровождения 10 воинов. Тут и Роберт почувствовал опасность, о которой Кикаха предупреждал не раз. Он понимал, что можно попытаться убежать, но вряд ли бы им это удалось. А шалкинам, очевидно, не раз доводилось останавливать беглецов меткими копьями. Ко всему прочему, Роберту отчаянно хотелось увидеть Хрисеиду. И поскольку Кикаха не предпринимал никаких действий, он решил последовать его примеру, во всем положившись на опыт друга, который, видимо, лучше знал, как вести себя в подобной ситуации. Абиру, любезно болтая о прелестях столичной жизни хамшема, провел их по заросшей кустарником улочке к огромному спиральному зданию с разбитыми статуями на парапетах этажей. Он остановился перед входом, около которого разгуливали еще 10 шалкинцев. Не успели они войти, как Вольф почувствовал близость гворлов. Перекрывая вонь немытых человеческих тел, вокруг расползался гнилостный запашок бугристого народа.
1: Внутреннее помещение оказалось огромным, прохладным и едва освещенным. У дальней стены, на кучах мусора, усыпавшего каменный пол, сидели в ряд 100 мужчин и женщин. Среди них находилось 30 гворлов. Всех пленников соединяли длинные и тонкие цепи, продетые в железные ошейники каждого из рабов. Вольф поискал глазами Хрисеиду. Ее здесь не было. Отвечая на невысказанный вопрос, Абиру лукаво произнес: «Женщину с глазами кошки я держу отдельно. У нее есть служанка и особая охрана. Она, как драгоценный камень, окружена заботой и вниманием. Мне бы хотелось увидеть ее», — воскликнул Вольф, не в силах сдержать чувств. Абиру взглянул на него. «У тебя странный акцент. Почему же твой спутник сказал, что ты тоже из страны Шиашту?» Он махнул рукой наемникам, и те тут же двинулись вперед с копьями наперевес. «Не беспокойся. Если ты так хочешь посмотреть на эту женщину, то увидишь ее с другого конца цепи». Кигаха возмущенно закричал: «Мы подданные короля Хамшема и свободные люди! Ты не можешь так с нами поступить! Это будет стоить тебе головы после всех пыток, которые предусматривает закон за подобное преступление!» Абиру засмеялся. «А я не намерен тащить вас обратно в Хамшем, дружок. Мы отправляемся в Тевтонию, где за тебя отвалят хорошие деньги, потому что ты человек сильный, хоть и слишком много говоришь. Но мы можем исправить этот недостаток, подрезав тебе язычок». У путников отобрали ятаганы и дорожный мешок. Подталкивая копьями, подвели к концу шеренги, усадили рядом с гворлами и надели железные ошейники. Абиру вывалил на пол содержимое их мешка и, увидев горсть драгоценностей, радостно выругался. «Так значит, вы что-то нашли в затерянных городах? О, как нам повезло! Вы обогатили меня, и мне даже захотелось, правда лишь на миг, отпустить вас с миром!» «Неужели можно было быть таким банальным?» – прошептал по-английски Кикаха. «Он говорит, как злодей из второсортного фильма. Черт бы его побрал!» «Если у меня появится возможность, я отрежу ему вместе с языком и кое-что другое!» Довольный неожиданным богатством, Абиру ушел. Вольф осмотрел цепь, соединявшую ошейники. Ее составляли небольшие звенья, и он мог бы разорвать их, если только железо не слишком высокого качества. На земле Роберт иногда забавлялся тем, что тайком от всех разрывал такие цепи, но он решил не испытывать прочность железа до наступления ночи. За спиной Вольфа раздался голос Кикахи. «Гворлы не узнали нас в этом гриме, поэтому пусть все так и остается». «А как насчет рога?» – спросил Вольф. Кикаха пытался вовлечь в разговор сидящих рядом гворлов, обращаясь к ним на тевтонском наречии ранней средневековой Германии. Но, чуть не получив плевок в лицо, он оставил эту затею. Зато ему удалось переговорить с одним из шалкинских солдат и с несколькими рабами-людьми. Гворлы плыли на корабле «Кокири и Жиб», которым управлял капитан Ракхамен. Прибыв в этот город, капитан познакомился с Абиру и пригласил его на корабль посидеть за чашей вина. Той же ночью, фактически перед тем, как Вольф и Кикаха появились в городе, Абиру и его люди захватили судно. Во время схватки капитана и нескольких матросов убили. Остальная команда сидела теперь на цепи, а корабль отправили вниз по реке в одну из многочисленных проток для продажи его речному пирату, о котором проведал Абиру. Что касается рога, никто из команды Кокири и Жиба о нем ничего не слышал. Шалкинский наемник не рассказал ничего нового. Кикаха шепнул Вольфу, что, по его мнению, Абиру вряд ли позволит кому-нибудь узнать об инструменте. Все слышали легенды о роге властителя, и он, видимо, узнал его. Предмет является святыней универсальной религии мира и описывается во многих духовных текстах. Наступила ночь. Наемники внесли факелы и еду для рабов. После еды в помещении остались только двое шалкина, и наверняка какое-то их количество стояло на страже снаружи. Санитария напрочь отсутствовала. Запах стоял удушающий. Очевидно, Абиру не очень-то заботился о соблюдении правил, установленных властителем. Но некоторые из более религиозных шалкинов начали возмущаться, и к ним на уборку прислали группу долинзов. На каждого раба выплеснули бадью воды, а несколько ведер оставили для питья. Когда водой окатили гворлов, они подняли вой и долго еще после этого ругались и ворчали. Кикаха пополнил запас знаний Вольфа, сообщив ему, что гворлы, подобно сумчатым крысам и многим пустынным животным земли, совершенно не нуждаются в воде. Особая биологическая система, такая же, как у некоторых обитателей засушливых зон, окисляла им жир, превращая его в необходимую окись водорода. Взошла луна. Рабы спали, прислонясь к стене или растянувшись на полу. Кикаха и Вольф тоже притворились спящими. Когда луна показалась в дверном проеме, Роберт толкнул приятеля и прошептал: «Я хочу попробовать разорвать свою цепь. Если у меня не хватит времени разорвать и твою, нам придется действовать как сиамским близнецам». «Давай», – тихо ответил Кикаха. Длина цепи между каждой парой ошейников составляла около 6 футов. Вольф медленно двигался к ближайшему гворлу, пока цепь между ними не провисла. Кикаха пополз вслед за ним. На это ушло около 15 минут. Они не хотели, чтобы двое часовых, оставшихся в помещении, заметили их перемещение. Вольф повернулся спиной к охранникам и схватил цепь обеими руками. Он потянул ее, пробуя прочность, и понял, что звенья сделаны на совесть. Медленно натянув цепь, разорвать ее Вольф не смог. Пришлось резко рвануть. Звенья с шумом разорвались. Двое шалкинов прервали громкую беседу и смех, которыми отгоняли друг от друга дремоту. Вольф не смел обернуться и взглянуть на них. Он ждал, а шалкины гадали, что бы это могло быть. Им даже не приходило в голову, что это звук порванной цепи. Какое-то время, подняв вверх факелы, они разглядывали потрескавшийся потолок, затем один из них отпустил шутку, другой засмеялся, и они возобновили прерванный разговор. «Не хочешь дернуть и мою?» – спросил Кикаха. «Не хочу, но если я этого не сделаю, мы окажемся в дурацком положении», – ответил Вольф. Пришлось немного подождать, потому что гворл, с которым его прежде связывали оковы, проснулся от звука лопнувшей цепи. Он поднял голову и что-то проворчал на своем скрежещущем языке. Вольф даже вспотел. Если тварь сядет или попытается встать, обнаружится, что звенья оборваны. Тревога сжала сердце тисками, но через минуту гворл улегся и вскоре снова захрапел. Роберт немного расслабился. Поведение гворла навело на одну мысль, и он мрачно усмехнулся. «Сделай вид, что замерз и хочешь погреться, и подползи ко мне поближе», – тихо сказал Вольф. «Ты, наверное, шутишь», – отозвался шепотом Кикаха. «Тут душно, как в парилке». «Ладно, уже лезу». Он осторожно продвинулся, и его голова оказалась возле колен Вольфа. «Когда я порву цепь, не торопись бежать», – сказал Роберт. «Я знаю, как подманить охрану, не потревожив тех, кто снаружи». «Надеюсь, они не вздумают менять караул, когда мы начнем действовать», – пошутил Кикаха. «Ну, молись Богу», – прошептал Роберт. «Только нашему, земному». «На Бога надейся, а сам не плашай», – пробурчал в ответ Кикаха. Вольф рванул цепь изо всех сил. Звенья с шумом лопнули. Охрана снова замолчала, а гворл резко подскочил. Роберт сильно укусил его за палец ноги. Тварь не закричала, но что-то проворчав, начала подниматься. Один из караульных приказал гворлу сесть, и оба шалкина двинулись к нему. Страшилище не понимало их языка, но его убедили поднятые копья и тон угрожающих голосов. Он поднял ногу и начал растирать ее, осыпая Вольфа проклятиями. Под ногами охранников захрустел мусор и мелкие камни, свет от факелов заблестел на стене. «Давай!» – рявкнул Вольф. Он и Кикаха вскочили на ноги, стремительно развернулись и оказались лицом к лицу с растерявшимися шалкинами. Наконечник копья почти касался Роберта. Он быстро схватил древко и дернул на себя. Караульный открыл рот и хотел закричать, но тупой конец копья помешал ему это сделать, захлопнув челюсть резким ударом снизу. Кикаха оказался менее удачливым. Шалкин отступил назад и занес копье для броска. Кикаха кинулся на него, как защитник, на игрока с мечом и упал караульному в ноги. Они покатились кувырком, и копье ударилось в стену. Тишину разорвали крики одного из охранников. Гворл поднял упавшее рядом копье и метнул его. Наконечник вонзился в глотку Шалкина. Кикаха рывком высвободил копье, вытащил из ножен тесак убитого часового и послал его в цель. Лезвие по рукоятку впилось в солнечное сплетение вбежавшего снаружи Шалкина. Увидев его гибель, другие караульные, бежавшие следом, поспешно отступили. Вольф забрал нож убитого им охранника, сунул лезвие за кушак и спросил: «Куда теперь пойдем?» Кикаха вырвал тесак из груди часового и вытер окровавленную сталь о волосы трупа. «Только не через эту дверь, там их слишком много». Роберт показал на дверь в дальнем конце помещения и бросился к ней. По пути он подобрал выпавший из рук охранника факел. Кикаха сделал то же самое. Дверной проем был завален мусором, и беглецам пришлось пробираться на четвереньках. Вскоре они оказались в зале с обвалившимся потолком. Сквозь дыру в каменных плитах над головой струился свет луны. «Они, наверное, знают об этом выходе!» – прокричал Роберт. «Не могли же они быть настолько беззаботными! Нам лучше пока оставаться внутри». Как только беглецы пересекли пространство под брешью в потолке, наверху замелькали факелы. Друзья побежали изо всех сил, а на краю отверстия зазвучали возбужденные голоса шалкинов. Секунду спустя, едва не попав в ногу Вольфа, в мусор воткнулось копье. «Теперь они знают, что мы ушли из того большого зала и бросятся за нами в погоню», — сказал Кикаха. Они побежали дальше, выбирая ответвления, которые могли вывести их к безопасному выходу. Внезапно пол под ногами Кикахи провалился. Он зацепился за край другого каменного блока и попытался подтянуться, но это ему не удалось. Противоположный конец большой плиты начал подниматься. Кикаха вновь соскользнул вниз, его тело повисло над дырой. Он закричал, выпустил факел и сорвался вниз. Вольф ошеломленно уставился на поднявшуюся плиту и пролом под ней. Отверстие заполняла темнота. Скорее всего, факел погас при падении, или дыра оказалась настолько глубокой, что свет терялся далеко внизу. Застонав от горя, Роберт пополз к краю и, держа факел в вытянутой руке, заглянул вниз. Шахта, ширина которой достигала 10 футов, а глубина всех 50, оказалась заваленной мусором и обломками плит. Кикаху он не увидел, как и не увидел никаких следов, отмечавших место его падения. Вольф окликнул друга по имени, но услышал лишь крики шалкинов, рыскавших по коридорам. Он еще раз позвал Кикаху, как можно дальше свесился в дыру и осмотрел провал более основательно. Все его попытки осветить темное дно ни к чему не привели, но он разглядел упавший и погасший факел. Некоторые участки на дне ямы оставались темными, как будто около самых стен были дыры. «Возможно, Кикаха свалился в одну из них», — подумал Вольф. Голоса преследователей стали громче, и из-за угла в конце коридора показались первые дрожащие отблески факела. Он не мог больше ждать. Роберт переполз на другую сторону проема, приподнялся на цыпочках и прыгнул. Он почти горизонтально перелетел через пролом, упал на торчавший конец плиты, сбив с торца влажную глину и, навалившись всем телом, вернул каменный блок на место. Его ноги торчали над краем пролома, но опасность миновала. Подобрав все еще горевший факел, Роберт пополз вперед. В конце коридора он нашел проход, полностью засыпанный упавшей с потолка глиной. Дверь накрыла огромной плитой из гладкого обтесанного камня, которая застряла в коридоре под углом в 45 градусов. Немного ободрав кожу на груди и спине, Вольф протиснулся в щель между камнем и глиной. За дверью находилось огромное помещение, в несколько раз превышающее по размерам тот зал, где держали рабов. В противоположном конце валялась груда обвалившихся каменных плит. Роберт поднялся по ним до щели между стеной и потолком, в которую лился лунный свет. Через пролом можно было выбраться наружу. Вольф погасил факел. Свет могли заметить шалкины, рыскавшие на верхнем этаже здания. Застыв на узком выступе под щелью, он прижался к стене и какое-то время внимательно прислушивался. Если свет факела заметили, его могут поймать, пока он будет вылезать из дыры, и ему не удастся оказать им никакого сопротивления. Но, услышав далекие крики и понимая, что другого выхода нет, Вольф все-таки полез в отверстие. Он оказался почти на вершине глиняной насыпи, которая скрывала под собой часть здания. Ниже пылали факелы. В их свете он заметил Абиру, который грозил наемнику кулаком и что-то кричал. Вольф взглянул на глину под ногами и представил камни и пустоты, которые скрывались в глубине. Он представил шахту, на дне которой Кикаха встретил свою смерть. Роберт поднял копье и прошептал: «Аве атквое вали, Кикаха». Примечание 3. «Живи и здравствуй», латинский. Ему страстно хотелось отомстить за друга и отнять у шалкинов еще несколько жизней, особенно жизнь Абиру. Однако он усмирил ярость и нетерпение, потому что была Хрисеида и был Рок. Но в сердце закралась пустота и слабость, словно он оставил здесь часть своей души.

0: Ту ночь Роберт провел недалеко от города, скрываясь в ветвях высокого дерева. Он решил последовать за работорговцами, при первом удобном случае спасти Хрисеиду и забрать рог. Караван должен был пройти по тропе, рядом с которой он затаился. Только она вела в Тевтонию. Наступило утро, а Вольф ждал, страдая от холода и жажды. В полдень он потерял терпение. Вряд ли его до сих пор разыскивают в руинах. Вечером Роберт решил ненадолго отлучиться, чтобы напиться воды. Он спустился с дерева и направился к ближайшему ручью. Но рычание животных заставило его взобраться на другое дерево. Вскоре из кустов появилось семейство леопардов, пришедших на водопой. И когда звери наконец напились и исчезли в кустах, солнце почти укатило за монолит. Роберт вернулся к тропе, зная, что на таком небольшом расстоянии он бы не мог не заметить длинный караван рабов и надсмотрщиков, но никто так и не появился. Тогда он прокрался по развалинам к зданию, из которого бежал прошлым вечером. Там тоже никого не оказалось. Убедившись, что все ушли, Вольф стал бродить по заросшим переулкам и улицам и бродил до тех пор, пока не наткнулся на человека, сидевшего под деревом. Одурманенный тхизом, тот почти ничего не соображал. Но Роберт, надавав ему пощечин, быстро привел туземца в чувство. Приставив нож к горлу мужчины, он допросил его. Несмотря на ограниченное знание хамшемского языка и еще меньшие навыки в наречии долинзов, Вольф выяснил все, что хотел. Абиру с отрядом утром уплыл на трех белых боевых каноэ с наемными долинскими гребцами. Ударом кулака Вольф свалил человека на земь и зашагал к пирсу. На пристани не оказалось ни души, и у него появилась возможность выбрать для себя судно по вкусу. Роберт взял узкую легкую лодку с парусом и отправился вниз по реке. Через 2000 миль он пересек границу между Тевтонией и цивилизованным Хамшемом. Следуя за караваном, Вольф проплыл 300 миль по реке Газерит, а затем шел по суше. Он мог бы давно догнать медленно двигавшуюся вереницу людей, но трижды терял след и время от времени скрывался от тигров и топороклювов. Тропа шла вверх. Неожиданно из джунглей возникло горное плато. Для человека, дважды преодолевшего подъем в 30 тысяч футов, восхождение на шеститысячник не составило труда. Поднявшись на плоскогорье, Роберт оказался в совершенно другой стране. Правда, температура воздуха оставалась той же, и росли здесь дубы, платаны, тис, самшит, грецкий орех, хлопковое дерево и липа. Только вот животные не соответствовали привычной флоре. Не прошел он и 2 миль по сумраку дубового леса, как ему пришлось спрятаться. Мимо него медленно прошествовал дракон. Увидев человека, он зашипел и двинулся дальше. Чудовище во многом напоминало традиционные западные изображения. Его длина достигала 40, а высота – 10 футов. Тело покрывали большие чешуйчатые пластины, но он не дышал огнем. Остановившись в сотне ярдов от дерева, в ветвях которого прятался Вольф, он принялся объедать высокую траву. «Так», — подумал Вольф, — «значит, здесь несколько видов драконов». И усомнившись в том, что ему удастся отличить плотоядный тип от травоядного, он решил впредь знакомиться с ними из безопасного и хорошо защищенного места. Вольф спустился с дерева. Дракон продолжал чавкать, набивая травой желудок, а может быть и желудки, издавая при этом утробные звуки, которые напоминали слабые раскаты грома. Теперь Роберт намного осторожнее проходил под ветвями гигантских деревьев и свисавшего с них водопадом зеленого мха. На рассвете следующего дня он вышел из леса. Перед ним простирался пологий спуск. Местность просматривалась на многие мили вперед. Справа в низине протекала река. На противоположной стороне виднелся крохотный замок, венчавший колонну зубчатой скалы. У подножия скалы располагалась небольшая деревня. При виде дымков, тянувшихся из труб, у Роберта перехватило горло. Ему казалось, что на свете нет ничего лучше, чем сидеть за столом и болтать с друзьями ни о чем, наслаждаясь завтраком и чашкой кофе после доброго сна в мягкой постели. О, Господи! Как он соскучился по обычным человеческим лицам и голосам, в приюте, где бы ему никто не угрожал. По его щекам сбежало несколько слезинок. Он смахнул их и продолжил путь. Выбор сделан, и ему остается принимать хорошее наряду с плохим, точно так же, как он поступал на отвергнутой им земле. А этот мир, особенно сейчас, казался не таким уж и плохим. Свежий, зеленый, без телефонных линий и рекламных щитов, газет и консервных банок, разбросанных повсюду, без смога и угрозы атомного взрыва. Как бы плохо ему здесь ни приходилось, он многое мог бы сказать в пользу этого мира, и Роберт обладал здесь тем, за что многие продали бы душу. Он обрел молодость, сохранив опыт зрелых лет. Однако уже через час он начал сомневаться, что ему удастся сохранить столь бесценный дар. Вольф вышел на узкую пыльную дорогу и зашагал по ней, как вдруг из-за поворота в сопровождении двух ратников вышел рыцарь. Его огромную черную лошадь частично прикрывали латы. На рыцаре сияли черные пластинчато-кольчужные доспехи, которые напоминали Роберту образцы амуниции германских воинов XIII века. Приподнятое забрало открывало мрачное ястребиное лицо с ярко-голубыми глазами. Рыцарь натянул поводья и окликнул Вольфа на языке средневековой Германии, с которым тот освоился благодаря кикахе и своей профессии на земле. Язык, конечно, кое в чем был видоизмененным и пестрел заимствованными словами из хамшемского и других местных наречий. Тем не менее, Вольф разобрал большую часть того, что ему говорил всадник.
1: «Стой смирно, урод!» — закричал рыцарь. «Как ты посмел появиться здесь с луком?»
2: «С позволения вашей августейшей светлости, я охотник», — язвительно ответил Роберт. «И потому имею королевское позволение носить свой лук».
1: «Ты лжец!
2: Я знаю всех законных охотников на многие мили вокруг. И ты такой темный, что выглядишь как сарацин или даже идж.
1: Брось лук и сдавайся, или я зарублю тебя как свинью, которой ты, собственно говоря, и являешься».
2: «Если тебе нужен мой лук, попробуй забрать его», — ответил Вольф, едва сдерживая закипевшую ярость. Рыцарь взял копье наперевес и пустил коня галопом. Роберт подавил желание отпрыгнуть в сторону или отбежать назад, уклоняясь от блестящего наконечника копья. То, чего он ждал, произошло за долю секунды. Он рванулся вперед, копье опустилось, чтобы пронзить его, но прошло в дюйме над ним и воткнулось в землю. Словно прыгун с шестом, рыцарь вылетел из седла и, все еще цепляясь за древко, описал в воздухе дугу. Первой завершила полет его голова в шлеме. Должно быть, при падении он сломал себе шею или позвоночник, поскольку, упав, рыцарь больше не шевелился. Вольф не стал терять время даром. Он снял с рыцаря меч в ножнах и застегнул пояс на своей талии. Конь убитого, великолепный чалый жеребец, вернулся и остановился рядом с мертвым хозяином. Вольф сел на него и поскакал дальше. Тевтония получила свое название в честь завоевавшего ее Тевтонского ордена или Тевтонских рыцарей госпиталя Святой Марии в Иерусалиме. Орден возник во время Третьего крестового похода, но позже отклонился от первоначальной цели. В 1229 году немецкий орден начал завоевание Пруссии с целью обращения в христианство прибалтийских язычников и подготовки земель к колонизации. Один из отрядов ордена попал на этот ярус планеты либо по случайности, что весьма маловероятно, либо по воле властителя, который умышленно открыл им врата и хитростью вынудил пройти через них. Какой бы ни была причина, рейтеры тевтонских рыцарей покорили аборигенов и создали общество наподобие того, которого оставили на земле. В ходе естественной эволюции оно, конечно, изменилось, и властителю удалось во многом оформить его на свой собственный лад. Первоначально единое королевство Великий Маршалиат выродилось во множество независимых государств. Те, в свою очередь, состояли из мало связанных с друг другом баронатов, многие из которых управлялись самозванцами и разбойниками. На этом же плоскогорье находилось государство Идше. Его основатели перенеслись через врата почти одновременно с тевтонскими рыцарями, и опять же, никто не знает, прошли они через них случайно или по замыслу властителя. Тем не менее, множество говорящих на идше германцев обосновались на восточном конце плато. И хотя прежде они занимались торговлей, им тоже удалось стать хозяевами туземного населения. Идши переняли феодально-рыцарскую структуру Тевтонского ордена. Видимо, им пришлось так поступить, чтобы сохранить свою независимость. Именно это государство и имел в виду встреченный Вольфом рыцарь, обвиняя его в том, что он идж. Подумав об этом, Роберт довольно рассмеялся.

звания, обе претерпели огромные изменения. Властитель занял место Яхве и Господа, и к нему обращались, используя эти имена. Потом в теологии произошли другие изменения, в церемонии, ритуалы и заповеди вносились тонкие и незаметные искажения. В обеих странах этого мира вера предков отвергалась потомками как ересь. Вольф направился к владениям фон Элгерса. Ему хотелось оказаться там как можно быстрее, но приходилось избегать дорог и деревень. После гибели рыцаря он не смел вступать во владение барона фон Лорентиса, как планировал прежде. Пропавшего искали по всей округе, и везде шныряли люди с собаками. Суровые холмы, отмечавшие границу бароната, стали ближайшей выбранной им целью. Через два дня Роберт добрался до такого места, где, слезая с коня, он не попадал под власть сюзерена фон Лорентиса. Предстояло преодолеть крутой, но не очень-то трудный спуск с холма. За холмом у реки раскинулся широкий луг, и на его противоположном конце располагались два лагеря. В центре каждого из них, в окружении множества небольших палаток, походных костров и лошадей, стояли нарядные, украшенные флагами и вымпелами шатры. Большинство обитателей лагерей, разделившись на две группы, наблюдали за поединком бойцов, которые атаковали друг друга с копьями наперевес. В тот самый момент, когда Вольф увидел их, противники со страшным лязгом столкнулись на середине поля. Одного из рыцарей от удара отбросило назад, в его щите застряло копье соперника, но и другой, не удержав равновесия, с грохотом свалился на земь. Вольф окинул взглядом живописную картину. Сражение не походило на обычный рыцарский турнир. Во-первых, не было крестьян и горожан, которым полагалось толпиться вокруг. Во-вторых, отсутствовал наспех сколоченный помост с рядами, заполненными пышно разодетой знатью и прекрасными дамами. Очевидно, в этом уединенном месте у дороги ставили свои палатки странствующие рыцари, которые вызывали на поединок всех проезжающих рыцарей. Роберт начал спускаться с холма на виду у всех. Он полагал, что в такой момент вид одинокого странника не вызовет большого интереса, и оказался прав. Никто из обитателей двух лагерей не поспешил к нему с расспросами. Вольф мог подойти к краю луга и не спеша понаблюдать. Желтый флаг над шатром слева от него украшала звезда Давида. Вольф понял, что там расположил свой лагерь иджский рыцарь. Чуть ниже флага реяло зеленое знамя серебряной рыбы и ястребом. В другом лагере развивалось несколько государственных и личных вымпелов. Один из них привлек внимание Вольфа, заставив его вскрикнуть от удивления. На белом поле красовалась ослиная голова, а ниже – рука, все пальцы которой, кроме среднего, были сжаты в кулак. Когда Кикаха рассказывал об этом гербе, Роберт хохотал до упаду. Только Кикаха мог носить такой герб на своем щите. Вольф тут же одернул себя, понимая, что герб, скорее всего, носит какой-нибудь другой вассал Кикахи, который присматривает за владениями отсутствующего сюзерена. Роберту захотелось убедиться в том, что обладатель вымпела действительно другой человек, хотя он прекрасно понимал, что кости его друга давно гниют под кучей глины на дне шахты полуразрушенного города в далеких джунглях. Роберт поехал к лагерю на западной стороне поля. Его никто не останавливал. Ратники и слуги удивленно посматривали на него, но всякий раз, встретив свирепый взгляд незнакомца, торопливо отворачивались. Кто-то назвал его «иджской собакой», но когда Роберт обернулся, никто не отважился повторить обидные слова. Он объехал привязанных к столбу лошадей и приблизился к рыцарю, заинтересовавшим его гербом. Облаченный в сверкающие красные доспехи с опущенным забралом, тот ожидал своей очереди драться и высоко держал огромное копье. Чуть ниже наконечника развивался вымпел с изображением красной ослиной головы и человеческой руки. Роберт остановился около горцевавшего коня и, едва сдерживая волнение, окликнул по-немецки: «Барон фон Хорстман!» Раздалось приглушенное восклицание, последовала пауза, и рука рыцаря откинула забрало. Вольф чуть не зарыл.

дал от радости. Из-под шлема на него смотрело веселое, длинногубое лицо Финнигана Кикахи фон Хорстмана. «Ничего не говори», — предостерег его Кикаха. «Я не знаю, как ты, черт возьми, нашел меня, но я, разумеется, этому очень рад. Увидимся через минуту, если, конечно, я останусь в живых. Этот Фунем Лейксфалк еще та штучка».

0: Заиграли трубы, Кикаха выехал на указанное герольдами место. Бритоголовый священник в длинной рясе благословил его, в то время как на другом конце поля раввин что-то говорил барону Фониму Лексфалку. Иджский паладин был рослым воином в серебряных доспехах и шлеме в виде рыбьей головы. Он горцевал на огромном могучем черном жеребце. Трубы грянули вновь. Двое соперников склонили копья, салютуя друг другу. Кикаха быстро переложил копье в левую руку и правый осенил себя крестом. Он всегда строго придерживался религиозных правил того народа, среди которого находился в данный момент. После громкого рева длинных труб с большими раструбами раздался мощный стук копыт рыцарских коней и одобрительные крики зрителей. Противники встретились на середине поля, и копья их впились в центре щитов друг друга. Металлический грохот при падении в который раз за этот день вспугнул птиц ближайших деревьев. Лошади покатились по земле. На поле выбежали слуги рыцарей. Одни потащили хозяев, другие – коней, сломавших себе шеи. На мгновение Вольфу показалось, что Идж и Кикаха мертвы. Ни тот, ни другой не шевелились. Но когда Кикаху принесли в лагерь, он приподнялся и, слабо улыбнувшись, попросил Вольфа: «Посмотри, что стало с тем парнем». Роберт взглянул в сторону другого лагеря. «С ним все нормально». «Очень жаль», — произнес Кикаха. «Я надеялся, что он больше не будет путаться у меня под ногами. Этот Идж и так уже чересчур задержал меня». Кикаха велел слугам выйти из шатра и оставить его наедине с Вольфом. Тем, видимо, не хотелось оставлять хозяина с незнакомцем, но они подчинились, подозрительно взглянув на Роберта. «Я держал путь из своего замка во владение фон Элгерса и повстречал у дороги шатер фон Эммела Иксфалка. Если бы мы встретились один на один, я бы показал ему нос на его вызов и поспешил бы дальше. Но нас окружали тевтоны, и мне пришлось подумать о вассалах. Я не могу позволить себе обрести репутацию труса, иначе меня забросают тухлой капустой мои же собственные люди, и мне придется сражаться с каждым рыцарем страны, доказывая свою смелость. К тому же я надеялся, что быстренько втолкую этому Иджу, кто из нас сильнее, и отправлюсь дальше. Но все вышло по-другому. Герольды назначили мне третью позицию, а это означало, что в течение 3 дней я должен был провести поединок с 3 противниками, прежде чем сыграть по-крупному. Конечно, я протестовал, но безрезультатно. Поэтому мне оставалось лишь выругаться про себя и стойко перенести испытания. Ты видел мою вторую стычку с Фунимом Лейксфалком? В первый раз мы тоже вышибли друг друга из седла. Но это больше, чем сделали другие. Потому они так и кипятятся, что этот Идж нанес поражение всем тевтонам, кроме меня. К тому же 2 он убил, 1 искалечил на всю жизнь». Слушая друга, Вольф осторожно снимал с него доспехи. Кикаха попытался сесть, но застонал и сморщился от боли. «Эй, а как, черт возьми, ты попал сюда?» – спросил он. «В основном на своих 2, ведь я думал, что ты погиб». «Ты был недалек от истины, приятель. Провалившись в шахту, я ударился о какой-то выступ в стене, и после того, как я свалился на дно, меня засыпало. Но я скоро пришел в себя. И поскольку засыпало меня не сильно, я не успел задохнуться. Мне пришлось затаиться, потому что как раз в этот момент в яму заглянули шалкины. Они даже бросили вниз копье, и оно вонзилось на волосок от моего тела. А через 2 часа я выполз из-под обломков и мусора. Должен тебе сказать, что мне здорово пришлось попотеть, чтобы выбраться из ямы. Глина обваливалась, я всякий раз падал на дно, но через 10 часов мне все-таки повезло. «Ну а ты-то как сюда попал?» Вольф рассказал свою историю. Кикаха нахмурился. «Значит, я правильно рассудил, что Абиру по пути заедет к фон Элгерсу. Слушай, мы должны убраться отсюда, да побыстрее. Как ты смотришь на то, чтобы схлестнуться с этим здоровенным Иджем?» Вольф сказал, что ничего не смыслит в правилах турнира, а на их усвоение ему потребуется вся жизнь. «Ты был бы прав, если бы тебе пришлось биться с ним на копьях», — сказал Кикаха. «Но мы вызовем его состязаться на мечах и без щитов. Конечно, бой на мечах — это тебе не дуэль на рапирах или саблях. Здесь требуется сила,
1: но тебе ее не занимать».
0: «Но ведь я не рыцарь. Все видели, что я пришел как простой бродяга».
1: «Чепуха! Ты думаешь, что дворяне не разгуливают, переодевшись нищими? Я скажу им, что ты сарацин, хамшем-язычник и мой лучший верный друг. Я скажу, что спас тебя от дракона. Или расскажу какую-нибудь другую сказку про белого бычка, и они ее проглотят, будь спокоен».
0: «Придумал. Отныне ты будешь сарацином Вольфом. Тут где-то бродит знаменитый рыцарь с таким именем. И ты путешествовал под видом бродяги в надежде найти меня и отслужить свое спасение. Я слишком изранен и не в силах преломить еще одно копье с Фунемом Лейксфалком. И это не ложь. Я так оглушен и измят, что вряд ли мог подняться. Поэтому ты принимаешь вызов вместо меня».
1: Роберт спросил, чем ему мотивировать отказ драться на копьях. «Я придумаю какую-нибудь байку», — пообещал Кикаха. «Скажу, что какой-то вороватый рыцарь похитил твое любимое копье, и ты поклялся не пользоваться этим оружием, пока не вернешь украденную вещь. Они это поймут. Они каждый день дают такие бестолковые обещания. Эти ребята изображают из себя компанию рыцарей круглого стола короля Артура. На земле подобных рыцарей никогда не существовало, но властителю, по-видимому, нравилось заставлять этих парней вести себя так, словно они только вчера прискакали из Камелота. Что бы они ни говорили, в душе он романтик».
0: Роберт сказал, что не очень-то хочет драться, но если это ускорит их отъезд к фон Элгерсу, он готов вступить в бой. Доспехи Кикахи оказались ему малы, поэтому для него принесли вооружение иджского рыцаря, которого Кикаха убил за день до этого. Слуги облачили его в голубые латы и кольчугу и подвели к прекрасной лошади опаловой масти, которая тоже прежде принадлежала поверженному Кикахе-рыцарю, рейтеру рода Рольдфельцеров. Почти не пользуясь помощью, Воль влез на лошадь. Он думал, доспехи окажутся тяжелыми и его придется поднимать в седло лебедкой. Кикаха подтвердил, что когда-то давно здесь так и делали, но теперь рыцари вернулись к легким латам, а чаще обходились просто кольчугами. Пришедший секундант объявил, что, несмотря на отсутствие верительных грамот, Фунем Лейксфалк принимает вызов сарацина Вольфа. Фунему Лейксфалку вполне достаточно, что за Вольфа ручается доблестный и почтенный разбойник барон Хорст фон Хорстман. Впрочем, речь вестника представляла собой пустую формальность. Ижский паладин и не подумал бы отвергать брошенный ему вызов. Здесь очень важно сохранить лицо. Он, прихрамывая, вышел из палатки и давал другу последние напутствия. «Эх, парень, как я рад, что ты пришел! Мне не выдержать еще одно падение, как бы я ни посмел отказаться!» И вновь затрубили фанфары, опаловая кобыла и вороной конь рванулись в галоп. Они на всем скаку пронеслись мимо друг друга. Всадники взмахнули мечами и с лязгом скрестили их. Вольф почувствовал, что ладонь и рука онемели, как при ударе электрическим током. Но, развернув лошадь, он увидел, что меч противника лежит на земле. Идж быстро спешился, пытаясь добраться до клинка раньше Вольфа. Он так спешил, что поскользнулся и растянулся на земле во весь рост. Роберт не спеша поскакал к нему и неторопливо слез с лошади, позволив противнику поднять свой меч. При этом рыцарском поступке оба лагеря разразились криками одобрения. По правилам поединка Роберт мог оставаться в седле и убить Фунема Лейксфалка, не дав подобрать оружие. Противники встали друг перед другом. Иджский рыцарь поднял забрало, открывая красивое лицо с густыми усами и бледно-голубыми глазами. «Умоляю вас позволить мне увидеть ваше лицо, благородный из воинов!» — сказал он. «Вы истинный рыцарь, ибо не сразили меня в минуту моей слабости!» Вольф на несколько секунд поднял забрало, после чего они ринулись в бой, и их клинки вновь скрестились. И опять удар Роберта оказался настолько мощным, что меч противника вылетел из рук. Фунем Лейксфалк вновь поднял забрало. «Я не могу больше пользоваться правой рукой», — сказал он. «Не разрешите ли вы мне использовать левую руку?» Роберт отсалютовал ему и отступил. Его противник сжал длинную рукоять меча и, шагнув вперед, изо всей силы нанес боковой удар. И снова ответный выпад Вольфа выбил меч могучего Иджа.
1: Фунем Лейксфалк поднял забрало в третий раз. «Выпал один, какого я до сих пор еще не встречал. Мне очень неприятно признавать это, но вы победили, и я подобных слов не говорю никогда, да и не думал, что когда-нибудь скажу. Вы обладаете силой самого властителя. Вы можете сохранить свою жизнь, свою честь, доспехи и коня», — ответил Вольф. «Я лишь хочу, чтобы мне и моему другу фон Хорстману позволили отбыть по своим делам без дальнейших вызовов на поединок. Нам назначена неотложная встреча». Идыш обещал, что так оно и будет. Роберт вернулся в лагерь, радостно приветствуемый даже теми, кто про себя называл его хамшемской собакой. Ликующий Кикаха приказал сворачивать лагерь, но спросил его, не думает ли он, что без свиты они могли бы передвигаться намного быстрее. «Разумеется, но так обычно никто не делает», — ответил Кикаха. «Ладно, ты прав. Я отошлю их домой, и мы снимем с себя эти чертовы паровозные трубы». Не успели они отъехать, как услышали стук копыт. Следом за ними по дороге скакал Фунем Лейксфалк, но уже без доспехов. «Благородные рыцари!» — улыбаясь, сказал он. «Я знаю, вы отправляетесь на поиски приключений. Не будет ли слишком бестактным с моей стороны просить вашего позволения присоединиться к вам? Я бы счел это за честь для себя. Мне также кажется, что, лишь помогая вам, я могу искупить свое поражение». Кикаха взглянул на Вольфа. «Решать тебе, но мне нравится его учтивость». «Согласитесь ли вы помогать нам в чем бы то ни было? Конечно, покуда это не роняет рыцарской чести. Мы можем в любое время освободить вас от данного вами обещания, но вы должны поклясться своей святыней, что никогда не будете помогать нашим врагам. Клянусь Господней кровью и бородой Моисея!» Вечером, когда они располагались на ночлег в кустарнике у ручья, Кикаха сказал: «Появление Фунема Лейксфалка может вызвать некоторые осложнения. Мы должны снять краску с твоей кожи, и тебе придется сбрить бороду. Иначе при встрече с Абиру он тут же узнает тебя». «Одна ложь всегда порождает другую», — проворчал Вольф. «Давай скажем Фунему, что я младший сын барона, который прогнал меня, поверив клевете своего завистного брата. С тех пор я путешествую, приняв облик сарацина. И теперь, после смерти отца, я решил вернуться в родной замок и вызвать на поединок родного дядю». «Ну, просто сказка. Ты скоро станешь вторым Кикахой. А что будет, когда он узнает про Хрисеиду и пророк? Что-нибудь придумаем. Возможно, даже скажем правду. Если ему не захочется идти против властителя, он всегда может отказаться». Все следующее утро они не слезали с коней, пока не добрались до деревни Этцельбранд. Здесь Кикаха приобрел у местного белого мага какие-то химикалии для удаления краски. Выехав из деревни, маленький отряд остановился у ручья. Фунем Лейксфалк сначала с интересом, затем с изумлением, а потом и с подозрением наблюдал, как у Вольфа исчезает борода и меняется цвет кожи.
2: «Божьи глаза! Я считал вас хамшемом, а теперь вы сойдете и за Идша!» И тогда Кикаха за каких-то 3 часа поведал ему подробную историю жизни Вольфа, внебрачного сына идшской незамужней дамы и тевтонского странствующего рыцаря. Покрыв себя славой во время турнира, великий воин Роберт фон Вольфрам остановился в идшском замке. Он и дева полюбили друг друга и даже слишком сильно. Дав обет вернуться к любимой женщине по завершению странствий, рыцарь уехал и оставил Райфку беременной. Затем Вольфрам погиб, и дева носила крошку Роберта в бесчестии. Отец избил ее и навечно отправил в маленькую хамшемскую деревушку. При родах она умерла, но старая и верная служанка открыла Роберту тайну его рождения. Внебрачный ребенок поклялся, став большим, отправиться в замок родичей и предъявить права на законное наследство. И вот теперь отец Райфки умер, а замком владеет его брат, злой и мерзкий старик. Роберт хочет вырвать у него баронат, если тот не отдаст владение по-хорошему. Выслушав повесть до конца, Фунем Лейксфалк смахнул набежавшие слезы. Я поеду с вами, Роберт, и помогу вам в борьбе против злого дяди, и лишь тогда искуплю свое поражение».
1: Когда они остались одни, Вольф упрекнул Кикаху за то, что тот сочинил такую фантастическую повесть, причем настолько подробную, что он теперь мог легко попасть впросак. К тому же ему ужасно не хотелось обманывать такого человека, как Иджский рыцарь.
2: «Ерунда! Ты не можешь рассказать ему все на чистоту, а ложь придумать легче, чем полуправду. Кроме того, посмотри, как он радовался своим скупым слезам. Да, я Кикаха, а Кикаха – это обманщик, создатель фантазий и реальностей. Я не могу удержаться в границах, я ускользаю от одних и перехожу к другим. Финниган тут, Финниган там. Тебе может показаться, что Кикаха умер, но нет, он появляется вновь и скалит зубы, такой же живой и неуемный. Я быстрее тех, кто сильнее меня, и сильнее тех, кто быстрее. Моя верность для немногих, но она нерушима. Где бы мне ни довелось побывать, женщины сходят с ума от любви, и слезы льются потоками, когда я ускользаю в ночь, словно рыжеголовый призрак. Но ни слезы, ни цепи не держат меня. Я исчезаю, и никому неизвестно, где мой след объявится снова и каким будет мое новое имя. Меня называют слепнем властителя, и он не может спать по ночам, потому что я ускользаю от его очей воронов и охотников-гворлов». Кикаха замолчал и громко засмеялся. Вольф невольно усмехнулся в ответ. Всем своим видом Кикаха дал понять, что просто дурачится. И все же Роберт почти поверил ему. А почему бы и нет? Он не так уж преувеличивал, говоря о себе. Эта мысль открыла путь цепочке рассуждений, которая окончательно испортила настроение Вольфа. А если под маской скрывается сам властитель, который развлекает себя, бегая то с зайцем, то с гончими? И разве придумаешь лучшую забаву для властителя, который на все готов, лишь бы найти что-нибудь новенькое, чем можно было разогнать свою скуку? Не слишком ли много необъяснимых вещей для одного человека? Взглянув в глаза Кикахи, Роберт попытался найти ответы на вопросы, но почувствовал, что его сомнения исчезают. Конечно же, веселое лицо друга не могло оказаться маской отвратительного холодного существа, игравшего чужими жизнями. А этот хужеровский акцент и идиомы Кикахи. Неужели властитель способен даже на это?
1: Примечание 5. Хужеры – уроженцы штата Индиана.
2: А почему бы и нет? Кикаха также хорошо владел другими языками и диалектами. Эти мысли не покидали Вольфа весь долгий день пути. Но обед, выпивка и веселые шутки друзей рассеяли тревогу, поэтому к вечеру он забыл о своих сомнениях. Трое спутников остановились в таверне небольшой деревушки Гназельшист и с аппетитом поужинали. Вольф и Кикаха разделались с жареным поросенком. Но Фонейм Лейксфалк, несмотря на то, что брился и придерживался многих либеральных взглядов относительно своей религии, отказался есть запретную свинину. Иджский барон поужинал телятиной, хотя знал, что теленка вряд ли резали кошерно. Друзья осушили по нескольку кружек превосходного местного темного пива, и между делом Вольф в пьяной беседе поведал Фунему немного отредактированную историю поисков Хрисеиды. Вот уж действительно благородное дело, решили они, а затем, пошатываясь, отправились спать. Утром небольшой отряд двинулся напрямик через холмы. Эта тропа сокращала путь на 3 дня, правда, если людям удавалось добираться по ней до цели. А путешествовали по этой дороге редко и обходили ее не зря, потому что здесь часто встречались разбойники и драконы. Трое друзей мчались во весь опор и не видели лесных озорников, да и дракон им попался только один. Чешуйчатое чудовище выползло из канавы в 50 ярдах от них, фыркнуло и исчезло на другой стороне дороги, не меньше их, желая уклониться от стычки. Спускаясь с холма на столбовую дорогу, Вольф шепнул Кикахи: «За нами следует ворон». «Да-да, я знаю, не напрягайся. Он кружит повсюду над этой местностью. Но я сомневаюсь, что они нас узнали. Вернее,
1: Мне бы хотелось надеяться на это». К полудню следующего дня они выехали на территорию Комтура Тригильна, а еще через 24 часа перед ними появился замок барона фон Элгерса, его чертоги и средоточие власти. Вольф впервые видел такую большую крепость. Ее построили из черного камня на самой вершине величественного холма в миле от города Тригильна. Облачившись в доспехи и высоко подняв копья с вымпелами, трое спутников храбро поскакали вперед и остановились около рва, окружавшего огромный замок. Из небольшого блокгауза вышел привратник и вежливо осведомился о причинах их появления. «Передай благородному господину, что трое рыцарей, пользующихся доброй славой, будут рады стать его гостями», — сказал Кикаха. «Также передай, что его приветствует барон фон Хорстман, фон Вольфрам и широко известный ижский барон Фуним Лейксфалк. Мы ищем благородного вельможу, который бы нанял нас на службу или отправил в рыцарское странствование». Сержант окликнул капрала, и тот побежал через подъемный мост. Через несколько минут из ворот выехал один из сыновей фон Элгерса, довольно красивый и роскошно одетый юноша. Когда гости оказались в огромном внутреннем дворе, Вольф увидел людей, вид которых вызвал у него тревогу. Там слонялись без дела и играли в кости несколько хамшемсов и шалкинов. «Они нас не узнают», — успокоил его Кикаха. «Веселей, дружище! Если они здесь, значит, Хрисеида и Рок тоже в этих стенах». Удостоверившись, что об их лошадях позаботятся, все трое поднялись в отведенные им покои. Они умылись и надели новые яркие одежды, посланные им хозяином замка. Вольф заметил, что они намного отличаются от нарядов, которые носили в 13 веке. Кикаха сказал, что это, пожалуй, единственное нововведение, возникшее благодаря влиянию аборигенов. Когда они вошли в огромный пиршественный зал, ужин был в полном разгаре. И слово «разгар» лучше всего описывало происходящее, потому что шум стоял невообразимый. Половина гостей шаталась из стороны в сторону, остальные вообще не шевелились, пройдя стадию пошатывания. Фон Элгерсу удалось приподняться и поприветствовать рыцарей. Он любезно извинился за то, что его застали в столь ранний час в таком непрезентабельном виде. «Мы несколько дней развлекаем нашего хамшемского гостя. Он подарил нам неожиданное богатство, и мы немного потратили его, отмечая сие чудесное событие». Барон повернулся, чтобы представить Абиру, но сделал это так быстро, что чуть не упал. Хамшем поднялся и отвесил поклон. Его черные глаза полоснули по незнакомцам, как лезвие меча. Улыбка вышла широкой, но не живой. В отличие от других, он выглядел абсолютно трезвым. Трое спутников заняли предложенные им места вблизи торговцев рабами. Те, кто сидел здесь раньше, немного перебрали и уже обрели покой под столом. Вольф заметил, что Абиру просто не терпится пообщаться с ними. «Если вы действительно хотите устроиться на службу к богатому человеку, то я именно тот, кто вам нужен. За деньги барон обещал проводить меня вглубь страны, но мне могут понадобиться верные мечи. Дорога к моей цели длинна и трудна, и сопряжена со многими опасностями». «И куда же вы держите путь?» – спросил Кикаха. Глядя на него со стороны, никто бы не подумал, что он проявляет Кабиру больше, чем праздный интерес, поскольку в это время фон Хорстман с восторгом разглядывал белокурую красавицу, которая скромно сидела напротив. «Здесь нет никакого секрета», — ответил Абиру. «Говорят, что владыка Кранцелькрахта очень странный человек, а еще говорят, что он богаче самого гроссмаршала Тевтонии». «Я могу это подтвердить», — заметил Кикаха. «Мне однажды довелось бывать у него и видеть его сокровища. Говорят, много лет назад он дерзнул вызвать недовольство властителя и поднялся по высокой горе на ярус Атлантиды. Там он ограбил сокровищницу великого Радаманта и унес с собой целый мешок драгоценных камней. С тех пор Кранцелькрахт еще более увеличил свое богатство, завоевав несколько соседних государств. Ходят слухи, что гроссмаршал обеспокоен этим и объявил его еретиком. Но будь это так, разве властитель не поразил бы его давным-давно своей молнией? Абиру склонил голову и коснулся лба кончиком пальцев. Пути властителя неисповедимы, и кто, кроме него, знает истину? Как бы там ни было, я везу к Рандзелькрахту рабов и некоторые редкости. Я надеюсь получить огромную прибыль от моего похода, и те рыцари, которые отважатся сопровождать меня, получат немало золота, не говоря уж о славе». Абиру отвернулся, чтобы отпить из бокала вина, и Кикаха шепнул Вольфу. «Этот человек такой же большой лжец, как и я. Он хочет с нашей помощью добраться до Крандзелькрахта, который обитает у подножья монолита. Потом он отправит Хрисеиду и Рок наверх, к атлантам, и те отвалят ему за них груды золота и алмазов. Если, конечно, его замыслы не идут еще дальше, чем я в данный момент могу полагать». Он поднял кружку и отпил добрую треть, или сделал вид, что пьет. Со стуком опустив ее на стол, он тихо зашептал: «Будь я проклят, если Абиру мне не знаком. Когда я его увидел в первый раз, у меня возникло такое же странное ощущение, но в то время ситуация не позволяла задуматься над этим. А теперь я знаю, что где-то видел его раньше». Вольф ответил, что такое вполне могло быть. Ведь сколько лиц он перевидал за свое 20-летнее странствование? «Возможно, ты и прав», — пробормотал Кикаха. «Хотя не думаю, что наше с ним знакомство было таким поверхностным. У меня руки чешутся содрать его лиловую бороду». Абиру поднялся и извинился, сказав, что наступает час молитвы властителю и его личному божеству Тартартару. После исполнения обрядов он обещал вернуться. Выслушав Хамшема, фон Элгерс жестом подозвал двух ратников и приказал им сопровождать гостя до его покоев, дабы как следует обеспечить безопасность дорогого Абиру. Тот поклонился и поблагодарил хозяина за заботу. От Роберта не ускользнул смысл, стоявший за вежливыми фразами барона. Фон Элгерст не доверял Хамшему, и тот об этом знал. Несмотря на свой пьяный вид, барон держал ситуацию под контролем и замечал все, что выходило за рамки привычных вещей. «Ты прав насчет него», — сказал Кикаха. «Он бы не сидел на своем месте, если бы поворачивался к врагам спиной. Но постарайся скрыть нетерпение, Боб. Нам еще долго придется ждать. Притворись пьяным, помахай ручкой дамам. Тебя посчитают гомиком, если ты этого не сделаешь. Только не уходи ни с кем из них. Мы должны оставаться на виду и, когда наступит подходящий момент, уйти все вместе».

0: Вольф немного выпил, чтобы расслабиться и избавиться от неловкости и смущения. Он даже заговорил с леди Эллисон, женой барона Вензельбрихта Марча. Черноволосая, голубоглазая, величаво красивая женщина была одета в парчевое облегающее платье с таким низким вырезом, что вполне могла бы удовлетвориться тем хмелящим воздействием, которое тот оказывал на мужчин. Но она, ко всему прочему, без конца роняла веер и не спеша поднимала его. В любое другое время Вольф с радостью пофлиртовал бы с ней, и при этом не возникло бы никаких проблем. Баронесса слышала о его победе над фон Эмом Лейксфалком, и ей даже польстило бы, что великий рыцарь фон Вольфрам проявил к ней интерес, но он мог думать лишь о Хрисеиде, которая томилась где-то в стенах этого замка. Никто не говорил о ней ни слова, а он не решался расспрашивать. И все же ему так хотелось узнать о Хрисеиде, что несколько раз вопрос едва не срывался с его языка. Вскоре, и как раз вовремя, потому что если бы Роберт и дальше пропускал мимо ушей смелые намеки леди Эллисон, это могло бы оскорбить ее чувства, к нему на выручку пришел Кикаха. Он привел с собой барона Вензельбрихта, дав тем самым Вольфу достойный повод для ухода. Позже Кикаха признался, что с трудом оттащил мужа леди Эллисон от другой женщины, и то лишь после того, как сказал, что его зовет жена. Кикаха и Вольф ушли, и отупевшему от пива барону предстояло объяснить супруге, что именно ему от нее понадобилось. А так как ни он, ни леди Эллисон этого не знали, у них начался интересный, хотя и немного путанный разговор. Роберт жестом предложил Фунему Лейксфалку присоединиться к ним. Все трое пьяной походкой побрели на поиски уборной. Но едва друзья удалились из поля зрения пирующих в зале людей, они позабыли о своих мелких нуждах и, пробежав по коридору, без помех одолели 4 лестничных пролета. Появление на перу в доспехах или с мечом считалось оскорблением, поэтому из оружия у них были только кинжалы. Однако перед ужином Вольф успел отвязать от шторы в своих покоях длинный шнур, который предусмотрительно обмотал под рубахой вокруг талии. «Я подслушал разговор Абиру с его помощником Рамнишем», — сказал иджский рыцарь. «Они говорили на торговом языке хвайжум, с которым я немного знаком после путешествия в джунглях по реке Газерит». Абиру спросил Рамниша, выяснил ли тот, где фон Элгерс держит Хрисеиду. Рамниш ответил, что потратил немало золота и времени, расспрашивая слуг и часовых, но ему удалось узнать лишь то, что она находится в восточном крыле замка. Гворлы, кстати, сидят в подземной тюрьме. «Но почему фон Элгерс забрал Хрисеиду у Абиру?» – спросил Вольф. «Разве она считается собственностью торговца?» «Возможно, у барона появились на нее свои виды», — сказал Кикаха, «если она такая необыкновенная и прекрасная, как ты говоришь. Мы должны ее найти». «Не напрягайся, мы ее найдем». «Ого! В конце коридора часовой!» «Пошли к нему и притворяйся пьяным». Часовой поднял копье, когда гости, покачиваясь, приблизились к нему. Вежливо, но непреклонно он сообщил, что они должны повернуть обратно, так как барон под страхом смерти запретил пропускать сюда посторонних. «Вот так и надо», — ответил Роберт, едва ворочая языком. Он начал было поворачиваться, но внезапно прыгнул к часовому и выхватил у него копье. Прежде чем испуганный караульный успел раскрыть рот, его придавили к двери и древком копья пережали ему горло. Роберт надавил на древко, глаза часового выпучились, лицо побагровело, затем начало синеть. Минуту спустя он рухнул замертво. Идыш поволок тело по коридору и втащил в боковую комнату. Возвратившись, он сказал, что спрятал труп за большим сундуком. «Очень жаль», — беззаботно отозвался Кикаха. «Он мог оказаться неплохим парнем, но если придется прорываться с боем, у нас на пути одним человеком будет меньше». У мертвого часового ключей от двери не оказалось. «Вероятно, фон Элгерс — единственный, у кого они есть, и мы хлопот не оберемся, если попробуем у него их взять», — сказал Кикаха. «Ладно, пошли в обход». Он повел их обратно в коридор, а затем в другую комнату. Друзья вылезли в высокое стрельчатое окно. За карнизом находилось несколько выступов и камней, вырезанных в форме драконьих голов, демонов и кабанов. Размещение украшений совершенно не гарантировало легкий подъем, но храбрый и отчаянный человек мог взобраться по ним почти до самой крыши. В 50 футах под ними, в свете факелов, на подъемном мосту тускло поблескивала вода, заполнявшая ров. К счастью, луну закрывали густые темные облака, и охрана внизу не замечала людей, карабкавшихся по стене. Кикаха взглянул на Вольфа, который цеплялся за каменную горгулью, стоя одной ногой на голове змеи. «Эй, Боб, я забыл тебе сказать, что барон держит во рву водяных драконов. Они не очень крупные, всего около 20 футов длиной, и у них вообще нет ног, но они обычно недокормленные». «Иногда нахожу твой юмор пошлым», — сердито отозвался Роберт. «Двигай дальше». Кикаха тихо рассмеялся и продолжал подниматься. Вольф взглянул вниз, удостоверился, что с Фунемом все в порядке, и полез следом за Кикахой. Но тот остановился и сообщил. «Здесь окно, но оно зарешоченное. Мне кажется, внутри никого нет, и там темно». Кикаха снова полез по стене. Вольф остановился и взглянул в окно. Тьма внутри комнаты напоминала черноту в зрачке рыбьего глаза. Он просунул руку через прутья и пошарил. Пальцы нащупали подсвечник. Осторожно вынув из него свечу, он вытащил ее за решетку. Уцепившись рукой за стальной прут, Роберт повис на стене и попытался достать из маленькой сумки на поясе запасной коробок спичек. «Что ты там застрял?» – прошептал сверху Кикаха. Роберт объяснил, в чем дело. «Я дважды назвал имя Хрисеиды», — проворчал Кикаха. «Там никого нет. Не теряй напрасно времени». «Мне хочется убедиться в этом самому». «Ты слишком дотошный парень, и все твое внимание расходится по мелочам. Если срубить дерево, надо откалывать щепу побольше. Лезем дальше». Роберт не ответил и чиркнул спичкой. Она вспыхнула и чуть не погасла на ветру, но он быстро сунул ее в окно. Язычок пламени осветил пустую спальню. «Теперь доволен?» — донесся тихий голос Кикахи. Он успел забраться довольно высоко. «У нас осталась последняя надежда. Возможно, она в сторожевой башне. Но если и там никого нет, тогда я просто не знаю, как... Потом Вольф благодарил судьбу за то, что не хотел расстаться с надеждой увидеть в этой комнате Хрисеиду. Он дал спичке догореть и выпустил ее лишь тогда, когда начала жечь пальцы. И тут, сразу после приглушенного восклицания Кикахи, на него обрушилось его тело. Удар показался таким сильным, что он едва не вывихнул руку. Роберт охнул и повис на одной руке. Несколько секунд Кикаха, вздрагивая, цеплялся за него. Затем глубоко вздохнул и снова стал подниматься. Ни тот, ни другой не сказали ни слова, но оба знали, если бы не упрямство Вольфа, им бы пришел конец. Кикаха свалил бы Роберта с каменной химеры. Возможно, упал бы и Фунем Лейксфалк, так как в этот момент находился как раз под Вольфом. Большая сторожевая башня, высотой примерно в треть стены, поднималась вверх, поблескивая светом крестообразного окна. Ряды украшений заканчивались неподалеку от ее основания. Внизу раздался громкий шум. Ему вторили голоса, доносившиеся из замка. Вольф остановился и взглянул на подъемный мост. Неужели их заметили? На мосту и прилегавшей территории столпились множество ратников и гостей. Многие держали факелы, но никто не смотрел на взбиравшихся по стене людей. Все искали кого-то в кустах и среди деревьев. Роберт подумал, что их отсутствие обнаружили и нашли тело часового. Теперь им придется выбираться с боем. Но сначала они должны найти и освободить Хрисеиду. У них еще будет время подумать о драке. Сверху его окликнул Кикаха. «Боб, быстрее сюда!» Его голос был взволнован, и Вольф решил, что его друг нашел Хрисеиду. Роберт полез наверх гораздо быстрее, чем позволял здравый смысл. Пришлось подниматься по боку выступающей части башни, так как нижняя сторона поднималась под углом вперед. Кикаха отполз от края крыши и растянулся на плоской вершине башни. «Чтобы заглянуть в окно, тебе придется повиснуть вверх ногами, Боб». Хрисеида там, одна, но бойница слишком узкая, в нее не пролезть». Вольф перегнулся через край бордюра башни, и Кикаха схватил его за ноги. Роберт все ниже и ниже свешивался с крыши, прижимаясь к стене. Если бы его не держали, он давно свалился бы в ров. Сквозь узкое окно Вольф увидел лицо Хрисеиды, все такое же прекрасное, хотя и перевернутое вверх ногами. Она улыбалась, но по щекам ее катились слезы. Потом он не мог вспомнить, о чем они говорили друг с другом, так как лихорадочная экзальтация сменялась холодом отчаяния и безнадежности, вслед за которым вспыхивал жар любви. Он мог бы говорить вечно. Роберт протянул руку и коснулся ладони девушки. Она тщетно тянулась к нему сквозь отверстие в толстой каменной стене. «Не унывай, Хрисеида!» – прошептал он. «И знай, мы здесь! Мы никуда не уйдем без тебя, я клянусь!»
1: «Спроси ее, где Рок!» – велел Кикаха.
0: Услышав его голос, Хрисеида ответила. «Я не знаю, но думаю, что его забрал фон Элгерс». «А он к тебе не приставал?» – свирепо спросил Вольф. «Пока нет, но, кажется, ему не терпится затащить меня в постель», – ответила она. «Он медлит только потому, что не хочет сбавить цену, которую собирается получить за меня. Барон сказал, что никогда прежде не видел такой женщины, как я». Роберт выругался, а потом засмеялся. «Ну какая другая женщина могла быть настолько откровенной?» Впрочем, в мире сада самовосхищение считалось общепринятой нормой поведения.
1: «Хватит болтать ерунду!» – зашипел Кикаха. «Для этого будет время, когда мы ее оттуда вытащим!»
0: Хрисеида отвечала на вопросы Вольфа по возможности сжато и точно. Ей удалось описать путь в свою комнату, но она не знала, сколько человек стояли за ее дверью и в коридорах. «Мне известно то, о чем барон даже не догадывается», — сказала Хрисеида. «Он думает, что Абиру везет меня к фон Кранцелькрахту, но это не так. Абиру хочет подняться на Дузвилл-Нававу, к Атлантам. Он собирается продать меня самому Радаманту». «Абиру никому тебя не продаст, потому что я его убью», — ответил Вольф. «Я должен уйти, Хрисеида, но мы вернемся и очень скоро. Я приду другим путем. Жди и знай. Я люблю тебя!» Хрисеида заплакала.
2: «Тысячу лет никто из мужчин не говорил мне этих слов. О, Роберт Вольф, я тоже люблю тебя, но мне страшно. Я...»
0: «Ничего не бойся», — произнес он. «В этом нет нужды, пока я жив, а умирать я не собираюсь». Он окликнул Кикаху, и тот втащил его на крышу башни. Роберт встал и чуть не упал. От прилива крови у него закружилась голова.
2: «Идыш уже спустился», — сказал Кикаха. «Я велел ему узнать, можем ли мы вернуться тем путем, каким пришли. Он должен выяснить, отчего в замке такой переполох».
0: «Думаешь, из-за нас?» «По-моему, нет. Тогда охрана поспешила бы к Хрисеиде, а они у нее даже не появились». Спуск оказался более медленным и трудным, чем подъем, но Роберт и Кикаха спустились без происшествий. Фунем Лейксфалк поджидал их у окна, через которое они выбрались на стену. «Они нашли убитого часового», — сказал он, — «но нас не заподозрили. Из подземной тюрьмы бежали гворлы. Они перебили множество ратников и забрали их оружие. Некоторым удалось с боем вырваться из замка». Друзья выбежали из комнаты и быстро смешались с людьми, которые разыскивали гворлов. Им не удалось подняться по лестнице в башню, где сидела в заперти Хрисеида. Фон Элгерс лично распорядился, чтобы охрану там увеличили в несколько раз. Пару часов они бродили по замку, знакомясь с расположением комнат. Друзья заметили, что хотя потрясение от побега гворлов несколько отрезвило тевтонов, те по-прежнему едва стояли на ногах. Вольф предложил вернуться в их покои и обсудить план возможных действий. Возможно, им удастся придумать что-нибудь действительно стоящее. Их комната находилась на пятом этаже. Окно располагалось ниже и наискось от бойницы сторожевой башни, где томилась Хрисеида. По пути им встретилось много мужчин и женщин, от которых разило пивом и вином. Гости шатались из стороны в сторону, без удержу болтая и ничего не делали. В комнату трех рыцарей никто не входил, и ее никто не осматривал, потому что ключи были только у них и у главного привратника. А тому сейчас и без них забот хватало. Но разве гворлы могли бы пройти через запертую дверь? И все же,
2: Как только Роберт вошел в комнату, он понял, что они как-то пробрались сюда. В ноздри ударила затхлой вонью сгнивших фруктов. Он втолкнул спутника внутрь, быстро прикрыл дверь и обернулся, сжимая в руках кинжал. Кикаха тоже выхватил клинок и начал быстро осматривать комнату. Его ноздри тревожно дрожали. Лишь Фунем Лейксфалк ничего не понимал, хотя и он почувствовал гадкий неприятный запах. Вольф шепотом объяснил причину их беспокойства. Идж подскочил к стене, где они оставили свои мечи, и с удивлением застыл на месте. Подставки оказались пустыми. Ни слова не говоря, Роберт медленно пошел в другую комнату. Кикаха последовал за ним, освещая дорогу факелом. Пламя затрепетало, по полу поползли горбатые тени. Вольф вздрогнул. Показалось, что это гворлы. Факел осветил комнату. Тени растворились и превратились в безобидные контуры предметов. «Они здесь», — тихо произнес Роберт. «Они только что ушли. Но куда они могли деться?» Кикаха показал рукой на высокие шторы, закрывавшие окно. Вольф бросился к ним и несколько раз проткнул кинжалом пурпурную ткань, но лезвие встречало только пустоту и каменную стену. Кикаха отдернул шторы, за ними никого не оказалось. «Они забрались через окно», — сказал Идж. «Но зачем?» В этот момент Роберт взглянул на потолок и выругался. Он отступил назад, чтобы предупредить друзей, но они уже смотрели наверх. Там, зацепившись ногами за массивный железный карниз для штор, висели вниз головой два гворла. Они держали длинные окровавленные мечи. Один из них сжимал в руке серебряный рог. Увидев, что их заметили, обе твари разогнули колени, ловко перекувырнулись в воздухе и мягко приземлились на ноги. Тот, что справа, пнул пяткой Вольфа. Тот прокатился по полу и вскочил, приняв боевую стойку. Кикаха сделал выпад ножом, промахнулся, и гворл почти в упор метнул нож в его руку. Другая тварь бросила нож в Фунема Лейксфалка. Лезвие попало Иджу в грудь. Рыцарь отлетел назад и согнулся, но через несколько секунд выпрямился. Сквозь прорванную рубашку блеснула сталь легкой кольчуги. В этот момент гворл с рогом полез в окно. Друзья кинулись за ним, но не успели они сделать и двух шагов, как первый гворл набросился на них. Он снова сбил Роберта с ног, на этот раз кулаком. Как вихрь он налетел на Кикаху и, молотя кулаками, отогнал его назад. Идж с ножом в руке прыгнул на гворла, целясь ему в живот, но тварь перехватила его руку и выкрутила запястье. Нож выпал, рыцарь застонал от боли. Лежа на полу, Кикаха поднял голову и врезал пяткой по голени гворла. Тот упал, но перед тем, как коснуться пола, оказался в объятиях Роберта. Они завертелись в странном танце, сжимая друг друга руками. Каждый пытался опрокинуть противника на спину или сбить с ног. Вольфу удалось перебросить тварь через бедро. Оба ударились о стену, но гворлу досталось сильнее. Он со всего маху ахнулся затылком о каменную плиту. Это на долю секунды оглушило его. Роберт успел прижать к себе вонючее бугристое существо. Он изо всех сил сжал гворла, стараясь сломать ему позвоночник, но тот оказался слишком мускулистым и крепким для подобного приема. В этот миг на него набросились ножами двое других людей. Они несколько раз вонзили в него клинки и продолжали искать уязвимое место в этой жесткой, уплотненной хрящами шкуре, но Вольф остановил их. Роберт выпустил гворла, и тот, истекая кровью, упал на пол со стекленевшим взглядом. Вольф переступил через него, выглянул в окно, высматривая убежавшего с рогом гворла. По подъемному мосту проскакал отряд всадников, который направлялся в сторону города. Свет факела в руках воинов отразился от гладкой черной поверхности воды. Отблески осветили стену, но по ней никто не спускался. Вольф повернулся к поверженному гворлу. «Этого зовут Дискибибол, а второго называли Смилом», — сказал Кикаха. «Смил, скорее всего, утонул», — произнес Роберт. «Даже если бы он мог плавать, его все равно бы сцапали водяные драконы. А плавать он не умел». Вольф подумал об инструменте, который сейчас лежал в иле на дне рва. «Мне кажется, никто не видел, как Смил упал. И значит, какое-то время Рок будет в относительно безопасном месте». В этот момент Гворл заговорил. Он говорил по-немецки, но многие звуки произносил неправильно. Слова будто со скрежетом вылетали из его горла.
3: «Вы умрете, люди! Властитель победит! Арвур, властитель! Его не может победить такая мразь, как вы! Но перед смертью вы испытаете на себе самую...»
2: Он закашлялся, разбрызгивая кровь, и кашлял, пока не испустил дух. «Нам лучше избавиться от тела», — сказал Роберт. «Мы вряд ли потом кому-нибудь объясним, что он у нас сделал. А фон Элгер сможет связать пропажу Рога с появлением Гворла в нашей комнате». Выглянув в окно, он убедился, что поисковый отряд умчался по утоптанной дороге, ведущей в город. И, по крайней мере, в этот миг на мосту никого не было. Он поднял тяжелый труп и выбросил его из окна. Перевязав рану Кикахи, Вольф и Идж уничтожили все следы борьбы. После того, как они закончили уборку, Фунем Лейксфалк потребовал объяснений. Его лицо побледнело и стало мрачным. «Я видел Рог Властителя и настаиваю, чтобы вы рассказали мне, как он попал сюда и какова ваша роль в этом богохульстве». «Теперь самое время открыть ему правду», — произнес Кикаха. «Рассказывай ты, Боб. На сей раз мне что-то не хочется трепаться языком». Вольф встревожился, увидев побледневшее лицо Кикахи и кровь, проступившую через толстую повязку. Тем не менее, он как можно быстрее ввел Идша в курс дела. Рыцарь внимательно выслушал его, не раз прерывая рассказ вопросами и выкрикивая проклятия, когда Вольф описывал что-нибудь особенно удивительное. «Клянусь Богом!» — вымолвил он наконец. «Эта история о другом мире заставила бы меня назвать вас лжецом, если бы раввины не рассказали мне о предках и древних тевтонах, которые пришли именно оттуда. Книга Второго Исхода повествует о тех же событиях и говорит о том, что Властитель явился к нам из другой вселенной. До сих пор я считал эти легенды грезами, безусловно, святых, но немного безумных людей. Конечно, мне и не снилось, что я когда-нибудь скажу об этом вслух. Меня бы тут же забросали камнями за подобную ересь. Впрочем, я до конца и не верил этим рассказам. Всем известно, что Властитель карает тех, кто не верит в него, и в этом я не сомневаюсь. Вы поставили меня в весьма затруднительное положение. Я знаю вас как самых доблестных рыцарей, которых мне когда-либо выпадало счастье встречать, и такие люди не могут лгать. За это я готов поручиться жизнью. Ваша повесть звенит истиной, как доспехи великого драконоборца фон Зильбербергла, и все же... «Я смущен!» — он покачал головой. «Пытаться пробраться в цитадель самого Властителя, чтобы нанести удар владыке мира — это пугает меня. Первый раз в жизни я, Лейпфунем Лейксфалк, признаю, что мне страшно!» «Вы дали нам клятву», — сказал Вольф. «Теперь мы освобождаем вас от нее, но просим, чтобы ваши поступки соответствовали данному обещанию. Мы просим вас никому не рассказывать ни о нас самих, ни о цели наших странствий». Идж рассердился. «Но я не говорил, что собираюсь бросить вас. Я этого не сделаю, по крайней мере, пока. Кое-что заставляет меня верить в правдивость произнесенных слов. Властитель всемогущ, но его святой рог успел побывать и в ваших руках, и в лапах гворлов, и Властитель ничего не сделал». «Может быть!» Вольф заявил, что у него нет времени ждать, когда рыцарь примет решение. «Рог надо найти немедленно, пока есть такая возможность. А потом, при первом удобном случае, они должны освободить христиан».

На мосту у ворот замка виднелась пара часовых, но до них было не меньше 100 ярдов, и вряд ли они могли заметить в тени деревьев 3 крадущиеся фигуры. Кроме того, охранники увлеченно обсуждали события этой ночи и настороженно вглядывались во мрак густого леса. Они совсем недавно заступили на пост, так как во время бегства через мост прежних часовых перебили гворлы. «Рог должен находиться как раз под нашим окном», — прошептал Роберт. «Вот только водяные драконы», — добавил Кикаха. «Они уволокли тела Смила и Дискибибола в свои норы, но поблизости могут находиться другие чудовища. Я бы нырнул, но кровь из моей раны тут же привлечет их внимание». «Я просто рассуждаю вслух», — проворчал Вольф и начал стягивать с себя одежду. «Интересно, ров глубокий?» «Нырнешь, узнаешь», — подбодрил его Кикаха. Вольф вдруг увидел, как свет далеких факелов на мосту отразился красными точками от чего-то темного в кустах. «Словно глаза животных», — подумал он. И в следующий миг троих друзей накрыла липкая и вяжущая сеть. Какой-то материал закрыл глаза, и Роберт ослеп. Он боролся яростно, но молча. Кто бы на них ни напал, Вольф не хотел поднимать на ноги обитателей замка. И чем бы ни кончилась стычка, она не имела к тевтонам никакого отношения. Это он знал наверняка. Чем сильнее Роберт сопротивлялся, тем туже стягивала его паутина. В конце концов, задыхаясь, он оказался совершенно беспомощным. И тогда низкий скрипучий голос произнес какую-то команду. Нож рассек паутину, освобождая его лицо. В тусклом свете далеких факелов Вольф увидел 2 высокие фигуры, обмотанные липким материалом, вокруг которых толпилась дюжина сгорбленных силуэтов. Зловоние сгнивших плодов казалось просто невыносимым. «Я Гагрил, Сдрих Агх-Абкунг. Вы же Роберт Вольф, наш заклятый враг Кикаха и третий, которого я знать не желаю. Барон Фунем Лейксфалк», — представился идский рыцарь. «Освободи меня, и ты тут же узнаешь, достоин ли я знакомства с тобой, вонючая свинья». «Молчать! Нам известно, что вам удалось расправиться с 2 моими лучшими убийцами, с Милым и Дискибиболом. Хотя какой смысл говорить о их свирепости, если они потерпели поражение от таких, как вы? Скрываясь в чаще, мы видели, как вы выбросили Дискибибола из окна. И мы видели, как Смил сорвался с рогом в ров». Гагрил помолчал. «Ты, Вольф, отправишься в эти воды за рогом и принесешь его нам. Если ты добудешь его, то, клянусь честью властителя, я освобожу всех троих. Властитель приказал привести к нему Кикаху, но рог ему нужнее. К тому же он приказал не убивать его, даже если он попытается бежать. И мы повинуемся властителю, потому что он – величайший убийца во вселенной». «А если я откажусь?» – спросил Вольф. «Ров кишит драконами, и меня там поджидает почти верная смерть». «Если откажешься, погибнешь наверняка», – Роберт задумался. Ему пришлось признать, что к ворлам не откажешь в логике. Они ничего не знали о доблести Идша и его отношении к делу, поэтому не могли позволить ему отправиться за рогом. Он мог и не вернуться. Ценность Кикахи уступала лишь рогу. Кроме того, его ранили, и кровь могла привлечь водяных драконов. А Вольф, если ему дорог его друг Кикаха, обязательно вернется. Гворлы, конечно, не могли быть уверены в искренности их дружбы, но считали риск вполне оправданным. Одно Роберт знал наверняка. Ни один гворл не рискнет сунуться в такую глубину, если для этого можно найти кого-то другого. «Хорошо», — произнес Роберт. «Развяжи меня, и я пойду за рогом. Но дайте мне хотя бы нож для защиты от драконов». «Нет», — ответил Гагрил. Вольф пожал плечами. После того, как его освободили от сети паутины, он разделся, оставив на себе только рубашку. Она прикрывала обмотанный вокруг талии шнур. «Не делай этого, Боб!» – закричал Кикаха. «Гворлам можно доверять не больше, чем их хозяину. Они отберут у тебя рог, а потом сделают с нами все, что захотят. Я не буду...»

0: смеяться над тобой, заставив работать на себя».
1: «У меня нет выбора», — ответил Роберт. «Если я найду Рок, то вернусь. Если мне не удастся вернуться, ты будешь знать, что я погиб».
0: «Ты погибнешь в любом случае», — возразил Кикаха. Раздался глухой удар, Кикаха выругался слабым голосом.
2: «Если ты скажешь еще что-нибудь, Кикаха», — пригрозил Гагрил, — «я отрежу тебе язык. Властитель этого не запрещал».

радио фантастики. Радио фантастики.

0: Жером Дэвид Селлинджер. Тедди.
1: Ты, брат, схлопочешь у меня волшебный день. А ну, слезай сию минуту с саквояжа,
0: отозвался мистер Маккардель.
1: Я ведь не шучу.
0: Он лежал на дальней от реминатора койке возле прохода. Не то охнув, не то вздохнув, он со стервенением легнул простыню. Как будто прикосновение даже самой легкой материи к обожженной солнцем коже было ему невмоготу. Он лежал на спине, в одних пижамных штанах, с зажженной сигаретой в правой руке. Головой он упирался в стык между матрасом и спинкой, словно находил в этой нарочито неудобной позе особое наслаждение. Подушка и пепельница валялись на полу в проходе между его постелью и постелью миссис Маккардель. Не поднимая, он протянул воспаленную правую руку и, не глядя, стряхнул пепел в направлении ночного столика.
1: «И это октябрь», — сказал он в сердцах. «Что тут у них тогда в августе творится?»
0: Он опять повернул голову к Тедди, и взгляд его не предвещал ничего хорошего.
1: «Ну, вот что», — сказал он. «Долго я буду надрываться. Сейчас же слезай, слышишь?»
0: Тедди взгромоздился на новёхонький саквояж из воловьей кожи, чтобы было удобнее смотреть из раскрытого иллюминатора родительской каюты. На нем были немыслимо грязные белые полукеды на босу ногу, полосатые, слишком длинные шорты, которые к тому же отвисали сзади, застиранная тенниска с дыркой размером с 10-центовую монетку на правом плече и неожиданно элегантный ремень из черной крокодиловой кожи. Оброс он так, особенно сзади. Как может обрасти только мальчишка, у которого не по возрасту большая голова держится на тоненькой шее?
1: «Тедди, ты меня слышишь?»
0: Не так уж сильно высунулся Тедди из иллюминатора. Не то что мальчишки его возраста, готовые того и гляди, вывалиться откуда-нибудь. Нет, он стоял обеими ногами на саквояже, правда, не очень устойчиво, и голова его была вся снаружи. Однако, как ни странно, он прекрасно слышал отцовский голос. Мистер Маккардель был на главных ролях по меньшей мере в трех радиопрограммах Нью-Йорка, и среди дня можно было услышать его голос. Голос третьеразрядного премьера, глубокий и полнозвучный, словно любующийся собой со стороны, готовый в любой момент перекрыть все прочие голоса, будь то мужские или даже детские. Когда голос его отдыхал от профессиональной нагрузки, он с удовольствием падал до бархатных низов и вибрировал. Негромкий, но хорошо поставленный, с чистой театральной звучностью. Однако сейчас было самое время включить полную громкость.
1: «Тедди, ты слышишь меня, черт возьми?»
0: Не меняя своей сторожевой стойки на саквояже, Тедди полуобернулся и вопросительно взглянул на отца светлокариями, удивительно чистыми глазами. Они вовсе не были огромными и слегка косили, особенно левый. Не то чтобы это казалось изъяном или было слишком заметно, упомянуть об этом можно разве что вскользь, да и то лишь потому, что, глядя на них, вы бы всерьез и надолго задумались, а лучше ли было бы на самом деле, будь они у него, скажем, без косинки, или глубже посажены, или темнее, или расставлены пошире. Как бы там ни было, в его лице сквозила неподдельная красота, но не столь очевидная, чтобы это бросалось в глаза.
1: «Немедленно, слышишь? Немедленно слезь с акваяжа!» — сказал мистер Маккардель. «Долго мне еще повторять?»
2: «И не думай слезать, радость моя», — подала голос миссис Маккардель, у которой по утрам слегка закладывала нос. Веки у нее приоткрылись. «Пальцем не пошевели». Она лежала на правом боку спиной к мужу, и голова ее, покоившаяся на подушке, была обращена в сторону иллюминатора и стоявшего перед ним Тедди. Верхнюю простыню она обернула вокруг тела, по всей вероятности обнаженного, укутавшись вся, с руками, до самого подбородка.
3: «Попрыгай, попрыгай», — добавила она, закрывая глаза. «Раздави папочкин саквояж».
1: «Очень оригинально», — сказал мистер Маккардель ровным, спокойным тоном, глядя жене в затылок. «Между прочим, он мне стоил 22 фунта,
0: Я ведь прошу его как человека сойти, а ты ему попрыгай, попрыгай. Это что, шутка?
2: Если он лопнет под 10-летним мальчиком, а он еще весит на 13 фунтов меньше положенного, можешь выкинуть этот мешок из моей каюты, — сказала миссис Маккардель, не открывая глаз.
1: «Моя бы воля, — сказал мистер Маккардель, — я бы проломил тебе голову».
2: «Зачем же дело стало?»
0: Мистер Маккардель резко поднялся на одном локте и раздавил окурок о стеклянную поверхность ночного столика.
1: «Не сегодня-завтра», —
0: начал он было мрачно.
2: «Не сегодня-завтра у тебя случится роковой, да, роковой инфаркт», — томно сказала миссис Маккардель.
0: Она еще сильнее с руками закуталась в простыню.
2: «Хоронить тебя будут очень скромно, но со вкусом, и все будут спрашивать, кто эта очаровательная женщина в красном платье, вон та, в первом ряду, которая кокетничает с органистом. И вся она такая...»
1: «Ах, как остроумно! Только не смешно!»
0: — сказал мистер Маккардель, опять без сил откинувшись на спину. Пока шел этот короткий обмен любезностями, Тедди отвернулся и снова высунулся в иллюминатор.
2: «Сегодня ночью в 3:32 мы встретили Куин Мари. Она шла встречным курсом, если это кого интересует», — сказал он неторопливо. «В чем я сильно сомневаюсь».
0: В его завораживающем голосе звучали хрипловатые нотки, как это бывает у мальчиков его возраста. Каждая фраза казалась первозданным островком в крошечном море виски.
2: Так было написано на грифельной доске у Вахтинного, того самого, которого презирает наша Пуппи.
1: «Ты, брат, схлопочешь у меня, Куин Мари. Сию же минуту слезь с акваяжа», — сказал отец.
0: Он повернулся к Тедди.
1: «А ну, слезай! Сходил бы лучше постригся, что ли?»
0: Он опять посмотрел жене в затылок.
1: «Черт знает что! Переросток какой-то!»
2: «У меня денег нет», — возразил Тедди.
0: Он покрепче взялся за край иллюминатора и положил подбородок на пальцы.
2: «Мама, помнишь человека, который ест за соседним столом? Не тот худощавый, а другой, за тем же столиком. Там, где наш официант ставит поднос».
0: «М-м-м-м», — отозвалась миссис Маккардель.
2: «Тедди, солнышко, дай маме поспать хоть 5 минут, будь паинькой». «Погоди, это интересно», — сказал Тедди, не поднимая подбородка и не сводя глаз с океана. «Он был в гимнастическом зале, когда Свен меня взвешивал. Он подошел ко мне и заговорил. Оказывается, он слышал мою последнюю запись. Не апрельскую, майскую. Перед самым отъездом в Европу он был на одном вечере в Бостоне, и кто-то из гостей знал кого-то, он мне не сказал кого, из лейт-деккеровской группы, которая меня тестировала. Так вот, они достали мою последнюю запись и прокрутили ее на этом вечере. А этот человек сразу заинтересовался. Он друг профессора Бабкока. Видимо, он и сам преподает. Он сказал, что провел все лето в Дублине, в Тринити колледж». «Вот как?»
0: — сказала миссис Маккардель.
2: — Они крутили ее на вечере.
0: Она полусонно смотрела на ноги Тедди.
2: — Как будто так, — ответил Тедди.
0: — Я стою на весах, а он Свену рассказывает про меня. Было довольно неловко.
2: — И что тут неловкого?
0: Тедди помедлил.
2: — Я сказал «довольно неловко». Я уточнил свое ощущение.
1: «Я, брат, тебе сейчас так уточню, если ты к чертовой матери не слезешь с акваяжа», —
0: сказал мистер Маккардель. Он только что прикурил новую сигарету.
1: «Считаю до трех. Раз, черт подери, два...»
2: «Который час?»
0: — спросила вдруг миссис Маккардель, глядя на ноги Тедди.
2: «Разве вам с Пуппи не идти на плавание в 10:30?
0: «Успеем», — сказал Тедди.
1: «Шлёп!»
3: Неожиданно он весь высунулся в иллюминатор, а потом обернулся в каюту и доложил. Кто-то сейчас выбросил целое ведро апельсиновых очисток из окошка.
1: «Из окошка! Из окошка!» Ядовито протянул мистер Маккардель, стряхивая пепел. «Из иллюминатора, братец! Из иллюминатора!»
3: Он взглянул на жену.
1: «Позвони в Бостон, скорее свяжись с Лейдеккеровской группой!»
2: «Подумай только, какие мы остроумные!» сказала миссис Маккардель. «Чего ты стараешься?»
3: Тедди опять высунулся. «Красиво плывут», — сказал, не оборачиваясь. «Интересно».
1: «Тедди, последний раз тебе говорю, а там...»
2: «Интересно не то, что они плывут», — продолжал Тедди. «Интересно, что я вообще знаю об их существовании. Если б я их не видел, то не знал бы, что они тут. А если б не знал, то даже не мог бы сказать, что они существуют. Вот вам удачный, я бы даже сказал, блестящий пример того, как Тедди...» Прервала его рассуждение миссис Маккардель, даже не шевельнувшись под простынёй. «Иди поищи Пуппи. Где она? Нельзя, чтобы после вчерашнего перегрева она опять жарилась на солнце. Она надежно защищена. Я заставил ее надеть комбинезон», — сказал Тедди. «А они уже начали тонуть. Скоро они будут плавать только в моем сознании. Интересно, ведь если разобраться, именно в моем сознании они и начали плавать. Если бы, скажем, я здесь не стоял, или если бы кто-нибудь сейчас зашел сюда и взял бы, да и снес мне голову, пока я...» «Где же пупсик?» — спросила миссис Маккардель. «Тедди, посмотри на маму».
3: Тедди повернулся и посмотрел на мать.
2: «Что?» — спросил он. «Где пупсик?» Не хватало, чтобы она опять вертелась между шезлонгов и всем мешала. «Вдруг этот ужасный человек...» «Не волнуйся, я дал ей фотокамеру».
3: Мистер Маккардель так и подскочил.
1: «Ты дал ей камеру?» — воскликнул он. «Совсем спятил? Мою лейку, черт подери! Не позволь я 6-летней девчонке разгуливать по всему...»
2: «Я показал ей, как держать камеру, чтобы не уронить», — сказал Тедди. «И пленку я, конечно, вынул».
1: «Тедди, чтобы камера была здесь, слышишь? Сию же минуту слезь с акваяжа, и чтобы через 5 минут камера лежала в каюте. Не то на свете станет одним вундеркиндом меньше. Ты понял?»
3: Тедди медленно повернулся и сошел с акваяжа. Потом он нагнулся и начал завязывать шнурок на левом полукеде.
0: Отец, опершись на локоть, безотрывно следил за ним, точно монитор.
2: «Передай Пуппи, что я ее жду», — сказала миссис Маккардель. «И поцелуй маму».
3: Завязав, наконец, шнурок, Тедди мимоходом чмокнул мать в щеку. Она стала вытаскивать из-под простыни левую руку, как будто хотела обнять Тедди, но пока она тянулась, он уже отошел. Он обошел ее постель и остановился в проходе между койками, нагнулся и выпрямился с отцовской подушкой под левой рукой и со стеклянной пепельницей с ночного столика в правой руке. Переложив пепельницу в левую руку, он подошел к столику и ребром правой ладони смел с него в пепельницу окурки и пепел. Перед тем, как поставить пепельницу на место, он протер локтем ночной столик, очистив стеклянную поверхность от тонкого пепельного налета. Руку он вытер о свои полосатые шорты. Потом он установил пепельницу на чистое стекло, причем с такой тщательностью, словно был уверен в том, что она должна стоять либо в самом центре, либо вовсе не стоять. Тут отец, неотрывно следивший за ним, вдруг отвел взгляд.
2: «Тебе что, не нужна подушка?» — спросил Тедди.
1: «Мне нужна камера, мой милый».
2: «Тебе, наверное, неудобно так лежать». «Конечно, неудобно», — сказал Тедди. «Я оставлю ее тут».
3: Он положил подушку в ногах подальше от отца и пошел к выходу.
2: «Тедди», — сказала мать, не поворачиваясь, — «скажи Пуппи, пусть зайдет ко мне перед уроком плавания».
1: «Оставь ты ребенка в покое», — сказал мистер Маккардель. «Ни одной минуты не даешь ей толком порезвиться. Сказать тебе, как ты с ней обращаешься? Сказать?
0: Ты обращаешься с ней, как с отпетой бандиткой.
2: Отпетой? Какая прелесть. Ты становишься таким британцем, дорогой.
3: Тедди задержался у выхода, чтобы покрутить в раздумьях дверную ручку туда-сюда.
2: «Когда я выйду за дверь, — сказал он, — я останусь жить лишь в сознании всех моих знакомых, как те апельсиновые корки». «Что, солнышко?» — переспросила миссис Маккардель из дальнего конца каюты, продолжая лежать на правом боку.
1: «Пошевеливайся, приятель! Неси сюда лейку!»
2: «Поцелуй мамочку. Крепко-крепко. Только не сейчас», — отозвался Тедди рассеянно. «Я устал».
3: И он закрыл за собой дверь. Под дверью лежал очередной выпуск корабельной газеты, выходившей ежедневно. Вся она состояла из листка глинцевидной бумаги с текстом на одной стороне. Тедди подобрал газету и начал читать, медленно идя по длинному переходу в сторону кормы. Навстречу ему шла рослая блондинка в белой накрахмаленной форме, неся вазу с красными розами на длинных стеблях. Поравнявшись с Тедди, она потрепала его левой рукой по макушке.
4: «Кое-кому пора стричься», — сказала она.
3: Тедди равнодушно поднял на нее глаза, но она уже прошла, и он не обернулся. Он продолжал читать. Дойдя до конца перехода, где открывалась площадка, а над ней стенная роспись «Святой Георгий с драконом», он сложил газету вчетверо и сунул ее в левый задний карман. Он стал подниматься по широким ступенькам трапа, устланным ковровой дорожкой, на главную палубу, которая находилась пролетом выше. Шагал он сразу через две ступеньки, но неторопливо, держась при этом за поручень и подаваясь вперед всем телом так, словно сам процесс подъема по трапу доставлял ему, как и многим детям, определенное удовольствие. Оказавшись на главной палубе, он направился прямиком к конторке помощника капитана по материальной части, где в данный момент восседала хорошенькая девушка в морской форме. Она прошивала скрепками отпечатанные на ротаторе листки бумаги.
2: «Прошу прощения, вы не скажете, во сколько сегодня начинается игра?» — спросил Тедди.
4: «Что-что?» «Вы не скажете, во сколько сегодня начинается игра?»
3: Накрашенные губы девушки раздвинулись в улыбке.
2: «Какая игра, малыш?»
3: «Ну, как же?» «Слова. В нее играли вчера и позавчера. Там нужно вставлять пропущенные слова по контексту». Девушка, начав скреплять три листка, остановилась.
2: «Вот как?» — сказала она. «Я думаю, днем или позже. Думаю, около 4. А тебе, дружок, не рановато играть в такие игры?»
4: «Не рановато. Благодарю вас», —
3: сказал Тедди и повернулся, чтобы идти.
2: «Постой-ка, малыш, тебя как зовут?»
3: «Теодор Маккардель», — ответил Тедди.
2: «А вас как?»
4: «Меня?»
3: — улыбнулась девушка.
4: «Меня зовут Мичман Мэтьюсон».
3: Тедди посмотрел, как она прошивает листки.
2: «Я вижу, что вы Мичман. Не знаю. Возможно, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что когда человек спрашивает, как его зовут, то полагается называть имя полностью. Например, Джейн Мэтьюсон или Феллис Мэтьюсон или еще как-нибудь».
4: «Да что ты! Повторяю, мне так казалось», — продолжал Тедди. «Возможно, я и ошибался. Возможно, что на тех, кто носит форму, это не распространяется. В общем, благодарю вас за информацию. До свидания».
3: Он повернулся и начал подниматься на прогулочную палубу, и вновь он шагал через две ступеньки, но теперь уже быстрее. После настойчивых поисков он обнаружил Пуппи на самом верху, где была спортивная площадка, на освещенном солнечном пятачке. Этакой прогалинке между пустовавшими теннисными кортами. Она сидела на корточках. Сзади на нее падали лучи солнца, легкий ветерок трепал ее светлые шелковистые волосы. Она сидела, деловито складывая две наклонные пирамидки из 12, не то 14 кружков от шаффлборда. Одну пирамиду из черных кружков, другую из красных. Справа от нее стоял совсем еще кроха в легком полотняном костюмчике. Этакий сторонний наблюдатель.
5: «Смотри», —
3: сказала Пуппи брату, когда он подошел.
0: Она наклонилась над своим сооружением и загородила его обеими руками. как бы приглашая всех полюбоваться на это произведение искусства, как бы отделяя его от всего, что существовало на корабле.
5: «Майрон», — сказала она малышу сердито, — «ты все затемняешь моему брату. Не стой, как пень».
0: Она закрыла глаза и с мучительной гримасой ждала, пока Майрон не отодвинется. Тедди постоял над пирамидками и одобрительно кивнул головой.
4: «Неплохо», — похвалил он. «И так симметрично».
5: «Этот тип?»
0: — сказала Пуппи, ткнув пальцем в Майрона.
5: «Не слышал, что такое трик-трак. У них и трик-трака-то нет».
0: Тедди окинул Майрона оценивающим взглядом.
4: «Слушай», — обратился он к Пуппи, — «где камера? Ее надо сейчас же вернуть папе».
5: «Он и живет-то не в Нью-Йорке», —
0: сообщила Пуппи брату.
5: «И отец у него умер. Убили в Корее».
0: Она взглянула на Майрона.
5: «Верно?»
0: — спросила она его, и не дожидаясь ответа.
5: «Если теперь у него и мать умрет, он будет круглым сиротой, а он и этого не знал».
0: Пуппи посмотрела на Майрона.
5: «Не знал ведь?»
0: Майрон скрестил руки и ничего не ответил.
5: «Я такого дурака еще не видела», — сказала Пуппи. «Ты самый большой дурак на всем этом океане. Ты понял?»
0: «Он не дурак», — сказал Тедди. «Ты не дурак, Майрон». Тут он обернулся к сестре.
4: «Слышишь, что я тебе говорю? Куда ты дела камеру? Она мне срочно нужна. Где она?»
5: «Там»,
0: — ответила Пуппи, не показывая, где именно. Она придвинула к себе обе пирамидки.
5: «Теперь мне надо двух великанов», — сказала она. «Они бы играли в трик-трак этими деревяшками, а потом им бы надоело, и они забрались бы на эту дымовую трубу и швыряли деревяшки во всех подряд, и всех бы убили».
0: Она взглянула на Майрона.
5: «И твоих родителей, наверное, убили бы», —
0: сказала она со знанием дела.
5: «А если бы великаны не помогли, тогда знаешь что? Тогда насыпь яду на мармеладины и дай им съесть».
0: Лейка обнаружилась в футах в 10 за белой загородкой, окружавшей спортплощадку. Она лежала на боку водосточной канавке. Тедди подошел к ней, поднял ее за лямки и повесил на шею. Но тут же снял и понес к сестре.
4: «Слушай, Пупс, будь другом, отнеси ее вниз, пожалуйста», — попросил он. «Уже 10 часов, а мне надо записать кое-что в дневник».
5: «Мне некогда».
4: «И мама тебя зовет», — сказал Тедди.
5: «Врешь ты все».
4: «Ничего я не вру».
0: «Звала», — сказал Тедди.
4: «Так что ты уж захвати ее с собой. Давай, Пупс».
5: «Зачем она хочет меня видеть?» — спросила Пуппи. «Я вот ее видеть не хочу».
0: Вдруг она шлепнула по руке Майрона, который потянулся было к верхнему кружочку из красной пирамидки.
5: «Руки!»
0: — сказала она. «Все шутки в сторону», — сказал Тедди, вешая ей на шею лейку.
4: «Сейчас же отнеси ее папе. Встретимся возле бассейна. Я буду ждать тебя там в 10:30.
0: Или лучше возле кабинки, где ты переодеваешься.
4: Смотри, не опоздай. И не забудь, это в самом низу, на палубе Е. Так что выйди заранее».
0: Он повернулся и пошел. А вдогонку ему неслось.
5: «Ненавижу тебя! Всех ненавижу на этом океане!»
0: Пониже спортивной площадки, на широкой платформе, она служила продолжением палубы, отведенной под солярий и открытой со всех сторон. Было расставлено 70 с лишним шезлонгов. Они стояли в 7-8 рядов с таким расчетом, чтобы стюард мог свободно лавировать между рядами, не спотыкаясь о вещи загорающих на солнце пассажиров, об их мешочке с вязанием, романы в бумажных обложках, флаконы с жидкостью для загара, фотоаппараты. К приходу Тедди почти все места уже были заняты. Тедди начал с последнего ряда и методично, не пропуская ни одного шезлонга, независимо от того, сидели в нем или нет, переходил от ряда к ряду, читая фамилии на подлокотниках. Один или два раза к нему обратились. Другими словами, отпустили шуточки, которые иногда отпускают взрослые при виде 10-летнего мальчика, настойчиво ищущего свое место. Сразу было видно, как он сосредоточен и юн. И все же в его поведении, пожалуй, отсутствовала та забавная важность, которая обычно настраивает взрослых на серьезный либо снисходительный лад. Возможно, дело было еще и в одежде. Дырку на его плече никто не назвал бы забавной дырочкой. И в том, как сзади отвисали на нем шорты, слишком длинные для него, тоже не было ничего забавного.
3: Четыре шезлонга Маккардли с уже приготовленными подушками для удобства владельцев обнаружились в середине второго ряда. Намеренно или нет, Тедди уселся таким образом, чтобы места справа и слева от него пустовали. Он вытянул голые, еще не загорелые ноги, положил их на перекладину, сдвинув пятки, и почти сразу же вытащил из правого заднего кармана небольшой 10-центовый блокнот. Мгновенно сосредоточившись, словно вокруг не существовало ни солнца, ни пассажиров, ни корабля, ничего кроме блокнота, он начал переворачивать страницы. Кроме нескольких карандашных пометок, все записи в блокноте были сделаны шариковой ручкой. Почерк был размашистый, какому сейчас обучают в американских школах, а не тот каллиграфический, который прививали по старой палмеровской методе. Он был разборчивый, без всяких красивостей. Что в нем удивляло, так это беглость. Потому как строились слова и фразы, хотя бы по одному внешнему признаку, трудно было предположить, что все это написано ребенком. Тедди довольно долго изучал свою, по всей видимости, последнюю запись. Занимала она чуть больше 3 страниц. Запись от 27 октября 1952 года. Владелец Теодор Маккардль. Каюта 412, палуба А. За находку и возвращение дневника будет выдано соответствующее и вполне приличное вознаграждение. Не забыть найти папины армейские бирки и носить их как можно чаще. Для тебя это пустяк, а ему приятно. Наберись терпения и ответь на письмо профессора Манделя. Попроси профессора, чтобы он больше не присылал книжки стихов. У меня и так уже запас на целый год. И вообще они мне надоели. Идет человек по пляжу, и вдруг, к несчастью, ему на голову падает кокосовый орех, и голова его, к несчастью, раскалывается пополам. А тут его жена идет, напевая, по бережку, и видит две половинки, и узнает их, и поднимает. Жена, конечно, расстраивается и начинает душераздирающе плакать. Дальше я эти стихи читать не могу. Лучше взяла бы в руки обе половинки и прикрикнула бы на них сердито так. «Хватит безобразничать!» Конечно, профессору советовать такое не стоит. Вопрос сам по себе спорный, и к тому же миссис Мандель — поэт. Узнай адрес Свена в Элизабет, штат Нью-Джерси. Интересно будет познакомиться с его женой, а также с его собакой Линди. Однако сам я заводить собаку не стал бы. Написать доктору Уокаваре. Выразить соболезнования по поводу его нефрита. Спросить его новый адрес у мамы. Завтра утром натощак заняться медитацией на спортплощадке. Только не теряй сознание. А главное, не теряй сознание за обедом, если этот официант опять уронит разливательную ложку. В тот раз папа ужасно сердился. Вернуть в библиотеку книги и посмотреть слова и выражения. Нефрит, мириада, дареный конь, лукавый, триумвират. Будь учтивее с библиотекарем. Если он начнет сюсюкать, переведи разговор на общие темы. Тедди вдруг вытащил из бокового кармана шорт маленькую шариковую ручку в виде гильзы, снял колпачок и начал писать. Блокнот он положил на правое колено, а не на подлокотник. Запись от 28 октября 1952 года. Адресы вознаграждения те же, что указаны от 26 и 27 октября. Сегодня после утренней медитации написал следующим лицам. Доктору Уокаваре, профессору Манделю, профессору Питу, Берджесу Хейку-младшему, Роберте Хейк, Сэнфорду Хейку, бабушке Хейк, мистеру Грэму, профессору Уолтону. Можно было бы спросить маму, где папины бирки, но она, скорее всего, скажет, что они мне ни к чему. А я знаю, что он взял их с собой, сам видел, как он их укладывал. Жизнь, по-моему, это дареный конь. Мне кажется, со стороны профессора Уолтона довольно бестактно критиковать моих родителей. Ему надо, чтобы все люди были такими, как он хочет. Это произойдет либо сегодня, либо 14 февраля 1958 года, когда мне исполнится 16, но об этом даже говорить нелепо. Написав последнюю фразу, Тедди не сразу поднял глаза от страницы и держал шариковую ручку так, словно хотел написать, что-то еще. Он явно не замечал, что какой-то человек с интересом за ним наблюдает. А между тем, сверху в 18-20 футах от него и футах в 15 от первого ряда шезлонгов у перил спортивной площадки стоял молодой человек в слепящих лучах солнца и пристально смотрел на него. Он стоял так уже минут 10. Видно было, что молодой человек наконец на что-то решился, потому что он вдруг снял ногу с перекладины. Постоял, посмотрел на Тедди и ушел. Однако через минуту он появился среди шезлонгов, загораживая собой солнце. На вид ему было лет 30 или чуть меньше. Он сразу же направился к Тедди, шагая, как ни в чем не бывало, хотя кроме него здесь никто не разгуливал и не стоял, через мешочки с вязанием и все такое, отвлекая пассажиров, когда его тень падала на страницы книг. Тедди же как будто не видел, что кто-то стоит перед ним и отбрасывает тень на дневник. Но некоторых пассажиров, сидящих сзади, отвлечь оказалось куда легче. Они смотрели на молодого человека так, как могут смотреть на возникшую перед ними фигуру, пожалуй, только люди в шезлонгах. Но молодой человек был, очевидно, наделен завидным самообладанием, и поколебать его казалось не так-то просто, во всяком случае при условии, что он будет идти, засунув руку в карман. «Мое почтение», — сказал он Тедди. Тедди поднял голову. «Здравствуйте». Он стал закрывать блокнот, и тот сам собой захлопнулся. «Позвольте присесть», — молодой человек произнес это с нескрываемым дружелюбием. «Здесь не занято?»
5: «Вообще-то эти 4 шезлонга принадлежат нашей семье», — сказал Тедди. «Только мои родители еще не встали».
6: «Не встали? В такое утро?» — удивился молодой человек.
3: Он уже опустился в шезлонг справа от Тедди. Шезлонги стояли так тесно, что подлокотники соприкасались.
6: «Но ведь это святотатство», — сказал он. «Сущее святотатство».
3: У него были поразительно мощные ляжки, и когда он вытянул ноги, можно было подумать, что это 2 отдельных туловища. Одет он был от стриженной макушки до стоптанных башмаков почти с классической разностильностью, как одеваются в Новой Англии, отправляясь в круиз. На нем были темно-серые брюки, желтоватые шерстяные носки, рубашка с открытым воротом и твидовый пиджак в елочку, который приобрел свою благородную потертость не иначе, как на престижных семинарах в Йеле, Гарварде или Принстоне.
6: «Боже правый, какой райский денек!» — сказал он с чувством, жмурясь на солнце. «Я просто пасую перед игрой природы!»
3: Он скрестил свои толстые ноги.
6: «Вы не поверите, но я, бывало, принимал самый обыкновенный дождливый день за личное оскорбление. А такая погода для меня — это просто манна небесная!»
3: Хотя его манера выражаться выдавала в нем человека образованного, в общепринятом смысле этого слова, было в ней нечто такое, что должно было, как он, видимо, считал в душе, придать его словам особую значительность, ученость и даже оригинальность и увлекательность в глазах как Тедди, к которому он сейчас обращался, так и тех, кто следил за ними, если они слушали их разговор. Он искоса взглянул на Тедди и улыбнулся.
6: «А в каких вы взаимоотношениях с погодой?» — спросил он.
3: Нельзя сказать, чтобы его улыбка не относилась к собеседнику, однако при всей ее открытости, при всем дружелюбии он как бы предназначал ее самому себе.
6: «А вас никогда не смущали загадочные атмосферные явления?» — продолжал он с улыбкой.
3: «Не знаю. Я не принимаю погоду так близко к сердцу, если вы это имели в виду», — сказал Тедди. Молодой человек расхохотался, запрокинув голову.
6: «Ха-ха-ха! Прелестно!» — восхитился он. «Кстати, меня зовут Боб Никольсон. Не помню, представлялся ли я вам тогда в гимнастическом зале. Ваше имя я, конечно, знаю».
3: Тедди слегка наклонился, чтобы засунуть блокнот в задний карман шорт.
6: «Я смотрел оттуда, как вы пишете», — сказал Никольсон, показывая наверх. «Клянусь богом, в этой увлеченности было что-то от юного спартанца!»
3: Тедди посмотрел на него. «Я кое-что записывал в дневник». Никольсон улыбнулся и понимающе кивнул.
6: «Как вам Европа?» — спросил он непринужденно. «Понравилось?»
3: «Да, очень. Благодарю вас».
6: «Где побывало ваше семейство?» Неожиданно Тедди поддался вперед и почесал ногу.
4: «Знаете, перечислять все города — это долгая история. Мы ведь были на машине, так что поездили прилично».
6: Он снова сел прямо. «А дольше всего мы с мамой пробыли в Эдинбурге и Оксфорде. Я, кажется, говорил вам тогда в зале, что мне нужно было дать там интервью. В первую очередь в Эдинбургском университете».
4: «Нет, насколько мне помнится, вы ничего не говорили», — заметил Никольсон. «А я как раз думал, занимались ли вы там чем-нибудь в этом роде. Ну и как все прошло? Помурыжили вас?»
1: «Простите», — сказал Тедди.
4: «Как все прошло? Интересно было?»
6: «И да, и нет», — ответил Тедди. «Пожалуй, мы там немного засиделись. Папа хотел вернуться в Америку предыдущим рейсом, но должны были подъехать люди из Стокгольма и из Инсбрука познакомиться со мной, и нам пришлось задержаться».
4: «Да, жизнь людская такова».
6: Впервые за все время Тедди пристально взглянул на него. «Вы поэт?» — спросил он.
1: «Поэт?» — переспросил Никольсон. «Да нет. Увы, нет.
6: Почему вы так решили?» «Не знаю. Поэты всегда принимают погоду слишком близко к сердцу. Они любят навязывать эмоции тому, что лишено всякой эмоциональности». Никольсон улыбнулся, полез в карман пиджака за сигаретами и спичками.
1: «Мне всегда казалось, что в этом как раз и состоит их ремесло», — возразил он. «Разве в первую очередь не с эмоциями имеет дело поэт?»
6: Тедди явно не слышал его или не слушал. Он рассеянно смотрел то ли на дымовые трубы, похожие друг на друга, как два близнеца, то ли мимо них, на спортивную площадку. Никольсон прикурил сигарету, но не сразу. С севера потянуло ветерком. Он поглубже уселся в шезлонге и сказал:
1: «Видать, здорово вас озадачили».
4: «Песня цикады не скажет, сколько ей жить осталось», —
6: вдруг произнес Тедди. «Нет никого на дороге в этот осенний вечер».
1: «Это что такое?» —
6: улыбнулся Никольсон.
1: «Ну-ка еще раз».
6: «Это два японских стихотворения. В них нет особых эмоций», — сказал Тедди. Тут он сел прямо, склонил голову на бок и похлопал ладошкой по правому уху.
4: «У меня в ухе вода», — пояснил он, — «после вчерашнего урока плавания».
6: Он еще слегка похлопал себя по уху, а затем откинулся на спинку и положил локти на ручки шезлонга. Шезлонг был, конечно, нормальных размеров, рассчитанный на взрослого человека, и Тедди в нем просто тонул. Но вместе с тем он чувствовал себя в нем совершенно свободно, даже уютно.
1: «Видать, вы здорово озадачили этих снобов из Бостона», — сказал Никольсон, глядя на него. «После той маленькой стычки с этими вашими лейдекеровскими обследователями, насколько я смог понять. Помнится, я говорил вам, что у меня с Эллом Бабкоком вышел долгий разговор в конце июня. Кстати сказать, в тот самый вечер, когда я прослушал вашу магнитофонную запись».
4: «Да, вы мне говорили».
1: «Я так понял, они были здорово озадачены», —
7: не отставал Никольсон.
1: «Из слов Элла я понял, что в вашей тесной мужской компании состоялся тогда поздним вечером небольшой похоронный разговорчик. В тот самый вечер, если я не ошибаюсь, когда вы записывались».
6: Он затянулся.
1: «Насколько я понимаю, вы сделали кое-какие предсказания, которые весьма взволновали всю честную компанию. Я не ошибся?»
4: «Не понимаю», — сказал Тедди. «Отчего считается, что надо непременно испытывать какие-то эмоции? Мои родители убеждены, что ты не человек, если не находишь вещи грустными или очень неприятными, или очень несправедливыми, что ли. Отец волнуется, даже когда читает газету. Он считает, что я бесчувственный».
6: Никольсон встряхнул в сторону пепел.
1: «Я так понимаю, сами вы не подвержены эмоциям?» — спросил он.
6: Тедди задумался, прежде чем ответить.
4: «Если и подвержен, то, во всяком случае, не помню, чтобы я давал им выход», — сказал он. «Не вижу, какая от них польза».
1: «Но ведь вы любите Бога?» —
6: спросил Никольсон, понижая голос.
1: «Разве не в этом заключается сила, так сказать? Судя по вашей записи и потому, что я слышал от Элла Бабкока...»
4: «Разумеется. Я люблю его.
5: но я люблю его без всякой сентиментальности». «Он ведь никогда не говорил, что надо любить сентиментально», — сказал Тедди. «Будь я Богом, ни за что не захотел, чтобы меня любили сентиментальной любовью. Очень уж это ненадежно».
1: «А родителей своих вы любите?»
5: «Да, конечно». «Очень», — ответил Тедди. «Но я чувствую, вы хотите, чтобы для меня это слово значило то же, что оно значит для вас».
1: «Допустим. Тогда скажите, что вы понимаете под этим словом?»
5: Тедди задумался. «Вы знаете, что такое привязанность?»
1: Обратился он к Никольсону. «Имею некоторое представление», — сухо сказал тот.
5: «Я испытываю к ним сильную привязанность. Я хочу сказать, они ведь мои родители, значит, нас что-то объединяет», — говорил Тедди. «Мне бы хотелось, чтобы они весело прожили эту свою жизнь, потому что, я знаю, им самим этого хочется. А вот они любят меня и Пуппи, мою сестренку, совсем иначе. Я хочу сказать, они, мне кажется, как-то не могут любить нас такими, какие мы есть. Они не могут любить нас без этого. Они не могут любить нас без того, чтобы хоть чуточку нас не переделывать. Они любят не нас самих, а те представления, которые лежат в основе любви к детям. И чем дальше, тем больше. А это все-таки не та любовь».
1: Он опять повернулся к Никольсону, поддавшись вперед.
5: «Простите, вы не скажете, который час?» — спросил он. «У меня в 10:30 урок плавания».
1: «Успеете», — сказал Никольсон, не глядя на часы, потом отдернул обшлаг. «Только 10:50».
5: «Благодарю вас», — сказал Тедди и сел поудобнее. «Мы можем поболтать еще 10 минут».
6: Никольсон спустил на пол одну ногу, наклонился и раздавил ногой окурок.
1: «Насколько я могу судить», — сказал он, опуская шезлонг, «вы твердо придерживаетесь в согласии с ведами теории перевоплощения».
5: «Да это не теория, это скорее...»
1: «Хорошо, хорошо», — поспешил согласиться Никольсон.
6: Он улыбнулся и слегка приподнял руки ладонями вниз, словно шутливо благословляя Тедди.
1: «Сейчас мы об этом спорить не будем. Дайте мне договорить».
6: Он снова скрестил свои толстые ноги.
1: «Насколько я понимаю, посредством медитации вы получили некую информацию, которая убедила вас в том, что в самом последнем перевоплощении вы были индусом и жили в святости, но потом как будто сбились с пути?»
5: «Я не жил в святости», — поправил его Тедди. «Я был обычным человеком. Просто неплохо развивался в духовном отношении».
1: «Ну ладно, пусть так», — сказал Никольсон. «Но сейчас вы якобы чувствуете, что в этом своем последнем воплощении вы как бы сбились с пути перед окончательным просветлением. Это правильно или я...»
5: «Правильно», — сказал Тедди. «Я встретил девушку и как-то отошел от медитации».
6: Он снял руки с подлокотников и засунул их под себя, словно желая согреть. «Но мне все равно пришлось бы переселиться в другую телесную оболочку и вернуться на Землю, даже если бы я и не встретился с этой девушкой. Я хочу сказать, что я не достиг такого духовного совершенства, чтобы после смерти остаться с Брахманом и уже никогда не возвращаться на Землю. Другое дело, что не повстречая я эту девушку, и мне бы не надо было воплощаться в американского мальчика. Вы знаете, в Америке так трудно предаваться медитациям и жить духовной жизнью. Стоит только попробовать, как люди начинают считать тебя ненормальным. Например, папа видит во мне какого-то урода. Ну а мама... Ей кажется, что зря я думаю все время о Боге. Она считает, что это вредно для здоровья». Никольсон внимательно посмотрел на него.
1: «В своей последней записи вы, насколько я помню, сказали, что вам было 6 лет, когда вы впервые пережили мистическое откровение, верно?»
5: «Мне было 6 лет, когда я вдруг понял, что все вокруг — это Бог. И тут у меня волосы стали дыбом и все такое», — сказал Тедди. «Помню, это было воскресенье. Моя сестренка, тогда совсем еще маленькая, пила молоко, и вдруг я понял, что она — Бог. И молоко. Бог. И все, что она делала, это переливало одного Бога в другого. Вы меня понимаете?»
6: Никольсон замолчал. «А преодолевать конечно мерность пространства я мог еще когда мне было 4 года», — добавил Тедди. «Не все время, сами понимаете, но довольно часто».
0: Никольсон кивнул.
1: «Могли, значит?» — повторил он. «Довольно часто?»
6: «Да», — подтвердил Тедди. «Об этом есть на пленке. Или я рассказывал об этом в своей апрельской записи. Точно не помню». Никольсон снова достал сигареты, не сводя глаз с Тедди.
1: «Как же можно преодолевать конечную мерность вещей?» — спросил он со смешком. «То есть я что хочу сказать? К примеру, кусок дерева — это кусок дерева. У него есть длина, ширина...»
6: «Нету. Тут вы ошибаетесь», — перебил его Тедди. «Людям только кажется, что вещи имеют границы, а их нет. Именно это я пытался объяснить профессору Питу». Он поёрзал в шезлонге, достал из кармана нечто отдаленно напоминавшее носовой платок, жалкий серый комочек, и высморкался. «Почему людям кажется, что все имеет границы?» «Да просто потому, что большинство людей не умеют смотреть на вещи иначе», — объяснил он. «А сами вещи тут ни при чем». Он спрятал носовой платок и посмотрел на Никольсона. «Поднимите на минуту руку», — попросил он его.
1: «Руку? Зачем?»
6: «Ну, поднимите. На секундочку». Никольсон слегка приподнял руку над подлокотником.
1: «Эту?»
6: — спросил он. Тедди кивнул. «Что это, по-вашему?» — спросил он.
1: «То есть как что? Это моя рука? Это рука!»
6: «Откуда вы знаете?» — спросил Тедди. «Вы знаете, что она называется рука. Но как вы можете знать, что это и есть рука? Вы можете доказать, что это рука?» Никольсон вытащил из пачки сигарету и закурил.
1: «По-моему, это пахнет самой, что ни на есть, отвратительной софистикой. Да-да», — сказал он, пуская дым. «Помилуйте, это рука, потому что это рука. Она должна иметь название, чтобы ее не спутали с чем-то другим. Нельзя же взять, да и...»
6: «Вы пытаетесь рассуждать логически», — невозмутимо изрек Тедди.
1: «Как я пытаюсь рассуждать?»
6: — переспросил Никольсон, пожалуй, чересчур вежливо. «Логически. Вы даете мне правильный, осмысленный ответ», — сказал Тедди. «Я хотел помочь вам разобраться. Вы спросили, как мне удается преодолевать конечную мерность пространства? Уж, конечно, не с помощью логики. От логики надо избавиться прежде всего». Никольсон пальцем снял с языка табачную крошку. «Вы Адама

0: скажу. Главное — это чтобы человека стошнило тем яблоком. Если, конечно, хочешь увидеть вещи, как они есть. Я хочу сказать, если оно выйдет из вас, вы сразу разберетесь с кусками дерева и всем прочим. Вам больше не будут мерещиться в каждой вещи ее границы. И вы, если захотите, поймете, наконец, что такое ваша рука. Вы меня слушаете? Я говорю, понятно?
1: Да,
0: — ответил Никольсон односложно. «Вся беда в том, — сказал Тедди, — что большинство людей не хочет видеть все, как оно есть. Они даже не хотят перестать без конца рождаться и умирать. Им лишь бы переходить все время из одного тела в другое, вместо того, чтобы прекратить это и остаться рядом с Богом. Там, где действительно хорошо». Он задумался. «Надо же, как все набрасываются на яблоки», — сказал он и покачал головой. В это время Стюарт, одетый во все белое, обходил отдыхающих и остановился перед Тедди и Никольсоном и спросил, не желают ли они бульона на завтрак. Никольсон даже не ответил. Тедди сказал: «Нет, благодарю вас», и Стюарт прошел дальше.
1: «Если не хотите, можете, конечно, не отвечать», — сказал Никольсон отрывисто и даже рисковато.
0: Он стряхнул пепел.
1: «Правда или нет, что вы сообщили всей этой лейдеккеровской ученой-братии, Уолтону, Питту, Ларсону, Сэмюэлсу и так далее, где, когда и как они умрут? Правда это? Если хотите, можете не отвечать, но в Бостоне только и говорят о том, что...»
0: «Нет, это неправда», — решительно возразил Тедди. «Я сказал, где и когда именно им следует быть как можно осмотрительнее. И еще я сказал, чтобы им стоило сделать. Но ничего такого я не говорил. Не говорил я им, что во всем этом есть неизбежность». Он опять достал носовой платок и высморкался. Никольсон ждал, глядя на него. «А профессору Питту я вообще ничего такого не говорил. Он ведь был единственным, кто не дурачился и не засыпал меня вопросами. Я только одно сказал профессору Питту, чтобы с января он больше не преподавал. Больше ничего».
1: Откинувшись в шезлонги, Тедди помолчал. «Остальные же профессора чуть ли не силой вытянули из меня все это. Мы уже покончили с интервью и с записью, и было совсем поздно, а они все сидели и дымили, и заигрывали со мной». «Так вы не говорили Уолтону или там Ларсону, где, когда и как их настигнет смерть?»
0: — настаивал Никольсон.
1: «Нет, не говорил»,
0: — твердо ответил Тедди. «Я бы им вообще ничего не сказал, если бы они сами об этом все время не заговаривали». Первым начал профессор Уолтон. Он сказал, что ему хотелось бы знать, когда он умрет, потому что тогда он решит, за какую работу ему браться, а за какую нет, и как получше использовать оставшееся время, и все в таком духе. И тут они все стали спрашивать. Ну, я им и сказал кое-что. Никольсон промолчал. «Но про то, кто когда умрет, я не говорил», — продолжал Тедди. «Это совершенно ложные слухи. Я мог бы сказать им, но я знал, что в глубине души им этого знать не хотелось. Хотя они преподают религию и философию, все равно. Я знал, смерти они побаиваются». Тедди помолчал, полулежа в шезлонге. «Так глупо», — сказал он. «Ты ведь просто бросаешь свое тело ко всем шутам. И все. Тысячу раз все это проделывали. А если кто забыл, так это еще не значит, что ничего не было. Так глупо».
1: «Допустим, допустим», — сказал Никольсон. «Но факт остается фактом, как бы разумно не...»
0: «Так глупо», — повторил Тедди. «Мне, например, через 5 минут идти на плавание. Я спущусь к бассейну, а там, допустим, нет воды. Допустим, ее сегодня меняют. А дальше так. Я подойду к краю, ну просто взглянуть, есть ли вода, а моя сестренка подкрадется сзади и подтолкнет меня. Голова пополам. Мгновенная смерть». Тедди взглянул на Никольсона. «А почему бы и нет?» — сказал он. «Моей сестренке всего 6 лет, и она меня недолюбливает. Так что все возможно. Но разве это такая уж трагедия? Я хочу сказать, чего так бояться? Произойдет только то, что мне предназначено.

0: Вот и все. Разве нет? Никольсон хмыкнул.
1: «Для вас это, может быть, и не трагедия», — сказал он. «Но ваша мама с папой были бы наверняка весьма опечалены. Об этом вы подумали?»
0: «Подумал, конечно», — ответил Тедди. «Но это от того, что у них на все уже заготовлены названия и чувства». До сих пор он держал руки под коленками. А тут он оперся на подлокотники и посмотрел на Никольсона. «Вы ведь знаете Свена?» «Из гимнастического зала», — спросил Тедди. Он дожидался, пока Никольсон утвердительно кивнул. «Так вот, если бы Свену приснилось сегодня, что его собака умерла, он бы очень-очень мучился во сне, потому что он ужасно любит свою собаку, а проснулся бы и увидел, что все в порядке, и понял бы, что все это ему приснилось». Никольсон кивнул.
1: «Что из этого следует?»
0: «Из этого следует, что если бы его собака и вправду умерла, было бы совершенно то же самое. Только он не понял бы этого. Он бы не проснулся, пока сам не умер. Вот что я хочу сказать».
1: Никольсон, весь какой-то отрешенный, медленно и вдумчиво потирал правой рукой затылок. Его левая рука с очередной незажженной сигаретой между пальцами неподвижно лежала на подлокотнике и казалась странно белой и неживой под ярким солнечным светом. Внезапно Тедди поднялся.
0: «Извините, но мне в самом деле пора», — сказал он.
2: Присев на подставку для ног, лицом к Никольсону, он заправил тенниску в шорты.
0: «У меня осталось, наверное, минуты полторы до бассейна», — сказал он. «А это в самом низу, на палубе Е».
1: «Могу я вас спросить, почему вы посоветовали профессору Питу оставить преподавание после Нового года?»
2: Не отставал Никольсон.
1: «Я хорошо знаю Боба, потому и спрашиваю».
2: Тедди затянул ремень из крокодиловой кожи.
0: «Потому что в нем сильно развито духовное начало. А эти лекции, которые он читает, только мешают настоящему духовному росту. Они выводят его из равновесия. Ему пора выбросить все из головы и не забивать ее всякой всячиной. Стоит ему только захотеть, и он бы мог почти целиком вытравить из себя яблоко еще в этой жизни. Он очень преуспел в медитации».
2: Тедди встал.
0: «Правда, мне пора. Не хочется опаздывать».
2: Никольсон пристально посмотрел на него, как бы удерживая взглядом.
1: «Что бы вы изменили в нашей системе образования?» — спросил он несколько туманно. «Не задумывались над этим?»
0: «Мне правда пора», — сказал Тедди.
1: «Ну, последний вопрос», — настаивал Никольсон. «Педагогика — это, так сказать, мое кровное дело. Я ведь преподаю, поэтому и спрашиваю».
0: «Даже не знаю, что бы я сделал», — сказал Тедди. «Знаю только, что я не стал бы начинать с того, с чего обычно начинают в школах».
2: Он скрестил руки и призадумался.
0: «Пожалуй, я прежде всего собрал бы всех детей и обучил их медитации. Я постарался бы научить их разбираться в том, кто они такие, а не просто знать, как их зовут и так далее. Но сначала я бы, наверное, помог им избавиться от всего, что внушили им родители и все вокруг. Даже если родители успели внушить им только что «слон большой», я бы заставил их это забыть. Ведь слон большой только рядом с кем-то, например, с собакой или с женщиной».
2: Тедди остановился и подумал.
0: «Я бы даже не стал говорить им, что у слона есть хобот. Просто покажу им слона, если тот окажется под рукой. И пусть они подойдут к слону, зная о нем не больше того, что слон знает о них. То же самое с травой и всем остальным. Я бы даже не стал им говорить, что трава зеленая. Цвет — это всего лишь название. Сказать им, что трава зеленая, значит подготовить их к тому, что она непременно такая, какой вы ее видите, и никакая другая. Но ведь их трава может оказаться ничуть не хуже вашей. Может быть, куда лучше. Не знаю. Я бы сделал так, чтобы их стошнило этим яблоком. Каждым кусочком, который они откусили по настоянию родителей и всех вокруг».
1: «А вы не боитесь воспитать новое поколение маленьких незнаек?»
0: «Почему? Они будут не большими незнайками, чем, скажем, слон, или птица, или дерево», — возразил Тедди. «Быть кем-то, а не казаться кем-то, Это не значит, что ты не знайка.
3: Нет?
0: Нет, сказал Тедди. И потом, если им захочется все это выучить, про цвета и названия и все такое прочее, пусть себе учат, если так хочется. Только позже, когда подрастут. А начал бы я с ними с того, как же все-таки правильно смотреть на вещи, а не так, как смотрят все эти, которые объелись тем яблоком. Понимаете?
2: Он подошел вплотную к Никольсону и протянул ему руку.
0: А сейчас мне пора. Честное слово. Рад был.
3: Сейчас, сейчас. Присядьте, сказал Никольсон. Вы не думаете заняться наукой, когда подрастете? Медициной или еще чем-нибудь? С вашим умом, мне кажется, вы могли бы...
0: Тедди ответил, хотя садиться не стал. Думал когда-то. Года два назад, сказал он. И с докторами разными разговаривал.
2: Он тряхнул головой.
0: Нет, что-то не хочется. Эти доктора все такие поверхностные. У них на уме одни клетки и все в таком духе.
3: Вот как? Вы не придаете значения клеточной структуре?
0: Придаю, конечно. Только доктора говорят о клетках так, словно они сами по себе не весь что. Словно они существуют отдельно от человека.
2: Тедди откинул рукой волосы со лба.
0: «Свое тело я вырастил сам», — сказал он. «Никто за меня этого не сделал. А раз так, значит, я должен был знать, как его растить. По крайней мере, бессознательно. Может быть, за последние какие-нибудь сотни тысяч лет я разучился осознавать, как это делается, но ведь само-то знание существует, потому что как бы иначе я им воспользовался. Надо очень долго заниматься медитацией и полностью очиститься, чтобы все вернуть. Я говорю о сознательном понимании, но при желании это осуществимо. Надо только раскрыться пошире».
2: Он вдруг нагнулся и схватил правую руку Никольсона с подлокотника, сердечно встряхнул ее и сказал:
0: «Прощайте, мне пора».
2: И он так быстро пошел по проходу, что на этот раз Никольсону не удалось его задержать. Несколько минут после его ухода Никольсон сидел неподвижно, опершись на подлокотнике и все еще держа незажженную сигарету в левой руке. Наконец он поднял правую руку, словно не был уверен, что у него действительно расстегнут ворот рубашки. Затем он прикурил сигарету и снова закурил. Он докурил сигарету до конца, резким движением опустил ногу на пол, затоптал сигарету, поднялся и торопливо пошел по проходу. По трапу в носовой части он поспешно спустился на прогулочную палубу. Не задерживаясь, он устремился дальше вниз, все так же быстро на главную палубу. Затем на палубу A, затем на палубу B, на палубу C, на палубу D. Здесь трап кончился. И какое-то мгновение Никольсон стоял в растерянности, не зная, как ему быть дальше. Но тут он увидел того, кто мог указать ему дорогу. Посреди прохода, неподалеку от камбуза, сидела на стуле стюардесса. Она курила и читала журнал. Никольсон подошел к ней, коротко спросил о чем-то, поблагодарил. Затем прошел еще несколько метров в сторону носовой части и толкнул тяжелую окованную железом дверь, на которой было написано «К бассейну». За дверью оказался узкий трап без всякой дорожки. Он уже почти спустился с трапа, как вдруг услышал долгий пронзительный крик. Так могла кричать только маленькая девочка. Он все звучал и звучал, будто метался меж кафельных стен. Джером Дэвид Селлинджер. Тедди. Читал Савоськин Иван.

0: Андрей Крус. Я еду домой. Первое марта, среда, утро. Округ Юма, штат Аризона. Юго-западный угол этого без затей прочерченного прямыми линиями по пустыне штата, протянувшегося от Невады до Нью-Мексико, придавленного сверху мормонской ютой и поджимаемого снизу мексиканской границей. Жара, песок, сухой колючий кустарник, искусственно высаженные апельсиновые рощи, каменистые холмы, песок, чахлая растительность. Авиабаза морской пехоты, полигон национальной гвардии, граница, нелегалы. С Москвой 9 часов разницы во времени и примерно 30 градусов в температуре. Жарко здесь, очень жарко. И скучно. Медвежьи углы бывают у нас, в России, а здесь медведи хоть и водятся, но мелкие и мало. Назвал бы угол в честь койота, каких тут множество, да неуклюже получается. Глухомань, короче. Я уже здесь год, и сколько придется торчать, один бог ведает. Надеюсь, не больше нескольких месяцев. А что поделаешь? Работа. Принесла меня нелегкая сюда в Америку кому-то, может, и на зависть, а завидовать-то вовсе и нечему. Америка бывает разная. Бывает та, что Лос-Анджелес с Нью-Йорком. Даже в Аризоне случается модерновый Феникс со своими богатыми пригородами. Но бывает и Юма. Когда-то Юма считалась воротами Калифорнии. Именно через нее текли тысячи переселенцев, едущих в апельсиновый штат искать лучшие доли. Они прибывали по реке Колорадо, тогда еще не разделенной многочисленными плотинами на озера и чахлые ручьи, пароходами, поездами по легендарной Union Pacific, здесь на тот момент заканчивавшейся. В общем, оживленное было место. Было. Теперь это маленький город посреди ничего. Около 80 тысяч жителей. Все здесь жалуются на скуку, плохих водителей. Что есть, то есть. Привыкли ездить по пустыне, куда черти понесут. Активность мексиканских банд и высокую для таких краев преступность. И это тоже правда. Граница под боком. А здесь она еще в таком кармане, что путей перехода множество. Охраняется она плохо. Волокут через нее кокаин мешками. Нелегалы идут толпами. По пути приворовывают все, что плохо лежит. Полиция за ними гоняется, но без большого успеха. Полиция тоже больше, чем наполовину из мексиканцев. Но, в общем, в потакании землякам не замечено. Конкуренция. Чем больше придет с той стороны, тем меньше всего останется этим, на этой стороне. Самый южный город округа Юма – Сан-Луис, американская часть поделенного пополам мексиканского городка Сан-Луис де Рио-Колорадо. Как и его мексиканская половина, этот пыльный и небогатый городишко, построенный между несколькими промзонами, населен в большинстве своем смуглыми людьми, полагающими родным языком испанский. Оттуда же расходится по всей Америке немалая часть белого порошка. Мексиканский картель Хуарес настолько прочно здесь засел, что в мексиканском Сан-Луисе есть даже улица Хуарес, как раз в честь него и названная. Она, что характерно, зажата между улицей Либертад, что означает «свобода», и улицей Революсьон, название которой переводить даже не надо. Сам же Сьюдад Хуарес тоже расположился неподалеку, как раз напротив техасского Эль-Пасо, а в Сан-Луисе у него лишь филиал. Еще в Сан-Луисе успешно функционируют сразу 4 весьма агрессивные молодежные банды, которые преимущественно занимаются наркотиками, но не брезгуют периодически грабить и воровать в самой Юме, воевать между собой и вообще причинять как можно больше проблем окрестностям. По наглости они значительно превосходят полицию, по вооруженности ей не уступают. А для тех, кто вообще переходит границы разумного, есть еще и государственная граница. Перебрался через нее, и ты в безопасности. А до рубежа из Сан-Луиса рукой подать, в самом прямом смысле этого слова. Еще банды активно режутся между собой, потому что, по слухам, пару из них втихую поддерживает картель Гольфа, а еще две верно служат картелю Хуарес. Так что противоречия между ними лежат глубокие, непримиримые, а если точнее, то спорят они о направлении движения кокаиновых потоков. Вообще, граница – главная головная боль местных властей. Сити Холл Юмы даже предоставляет льготное жилье всем, кто нанимается в Border Patrol. Надеются таким образом остановить бесконтрольное хождение в обе стороны. Кстати, я так и не могу понять, что мешает им вместо стены, которую перелезть можно без проблем, и вальяжного патрулирования на машинах вдоль нее, взять на вооружение опыт товарища Карацюпы с четвероногим другом Ингусом. То есть провести контроль на следовые полосы, организовать заставы и секреты, у нас-то граница была на замке. Население самой Юмы наполовину мексиканское, наполовину белое. Негров почти нет. Зато есть индейская резервация племени Какапа, в которой вальяжно живет около 1000 человек, пользуясь доходами аж с 3 казино, главного бизнеса индейских резерваций. Все дешево, потому что сюда никто не едет. Женщины все больше некрасивые, нечесанные, без косметики, неухоженные. Волосы в жменю взяла, заколкой заколола, напялила растянутую майку с застиранными шортами, кроссовки на веснушчатые ноги и пошла. Здесь это зовется естественной красотой. Подозреваю по принципу, что естественно, то не безобразно. Да и толстоваты они в своей массе, не в моем вкусе, прямо скажем. Мы, русские, избалованы женской красотой, и зачастую, попадая в иные края, испытываем от ее отсутствия культурный шок. Жене красавицы, ухоженной и элегантной, местные англосаксонки в подметки не годятся, так что моя супружеская верность здесь крепнет день ото дня. Раньше жена опасалась меня здесь бросать одного, но после последнего визита явно успокоилась, поняв, что конкуренток здесь нет и быть не может. Мексиканки тоже уже все больше многосемейные и многодетные, да и с индейской кровью, коренастые, невысокие. Короче, настолько отсутствуют соблазны, что я лучше буду честно смотреть в глаза семье, когда ее наконец увижу. Семья в Москве. Старший мальчишка в школе, младший в детском саду. Менять, пусть даже на год, хорошую московскую школу на захолустную аризонскую не стали. И правильно сделали. Я вот тоже жду не дождусь, когда можно будет счесть дело работающим и ехать домой, появляясь здесь потом с нечастыми визитами. Как сюда занесло? Почти случайно. Придумали некую полимерную сетку, удерживающую влагу в сухой почве, а заодно укрепляющую бока дренажных канав. Не я придумал, другие. Я только в производство взялся запустить. В Москве влагу точно удерживать никому не надо, там ее девать некуда. А здесь это дело насущное. Разумеется, оно не только в Аризоне насущное, но и много где еще. Да случайно отсюда первый большой заказ пришел, вот я и прилетел. Производство, благо оно совсем небольшое, разместили в Мексике, неподалеку совсем, а американцы сетку покупают. Так что здесь у нас торговая база. Потом и из Невады люди стали приобретать, а теперь и из Нью-Мексико заказчики подкатили. И вышло, что именно здесь работа пошла. А раз пошла, то я и застрял. У меня работают 3 человека. Главный человек после меня – Джек Симмонс. Белобрысый, не загорающий, поэтому с вечно красной физиономией, пробивающийся из-под жидких волос лысиной. Он менеджер, он главный, он продает. И вообще, человек настолько незаменимый, что недавно я сделал его партнером. У него есть недостаток. Джек настолько зануден, что даже я стараюсь его избегать по возможности. Еще его избегает бывшая жена, которая лишь тянет с него алименты, общаясь через адвоката. Еще у меня работает помощница и упитанная веселая девушка Тереза Гонсалес, с сильной примесью индейской крови, делающей ее похожей на старые ацтекские статуи, которая сидит на телефоне, хихикает и общается с клиентами. Мексиканский акцент у нее отсутствует почти полностью, зато она сама разбирает любые акценты. А еще есть Пабло, Паблито. Маленького роста тощий мексиканец с густыми усами. Отец 6 детей, муж скандальной жены, вечно сидящий без денег, но на жизнь не жалующийся. Шутник и оптимист. Он у нас монтер, водитель фургона, экспедитор. Я стараюсь платить ему побольше, заставляя Джека закрывать ему сверхурочное, когда таковых и в помине нет. Джек злится, но делает. Паблито, судя по всему, это заметил, потому что стал по отношению ко мне подчеркнуто дружелюбен и по-доброму услужлив. Еще ему нравится, что я говорю не только по-английски, но и на испанском. А больше у нас и нет никого. Есть еще небольшой склад и офис в трейлере, где всем заправляет Джек. Сбился. Так что делать в Юме, штат Аризона? Искать себе развлечения. Какие? Первая мысль приходит сразу. Здесь все же Дикий Запад. Все с револьверами и винчестерами. Можно стрелять. Есть тир при оружейном магазине Sprague Sports. И у этого же самого Уилла Спрэга есть стрельбище, где палят из всего, что существует в природе. от револьверов одинарного действия в ковбойском стиле до пулеметов. В Аризоне, если расстараешься, можно стать владельцем любого оружия, даже третьего класса. На этот счет здесь просто. У Спрэга оружие дают в аренду, чем я и пользуюсь. В этом ничего незаконного нет. А еще дают уроки, от которых я тоже не отказываюсь. Пару раз даже приезжал Тодд Барретт, чемпион Америки по практической стрельбе из пистолета, самой житейски полезной стрелковой дисциплине. И к нему на уроки я походил. Да и другие инструкторы неплохи, грех жаловаться. По крайней мере, от них я услышал много откровений, которые смыли и стерли мой старый весьма ограниченный опыт стрельбы из служебного Макарова. Посмотри на меня тогда при сдаче нормативов. И сейчас. Теперь я просто Дикий Билл Хикок. Дикий Билл Хикок – легендарная личность времен гражданской войны в США. По одной версии вспыльчивый меткий стрелок, чуть ли не бандит, по другой – справедливый шериф, боровшийся с бандитизмом. Возможно, и то, и другое. И двигаюсь, и палю на ходу, и попадаю, и вообще развлекаюсь как могу. Всегда стрельбу любил, и в Москве по мере возможности ею занимался. Только вот с пистолетной стрельбой там большие проблемы. А жаль. Походил даже на занятия по городской тактике, где ты изображаешь из себя спецназовца, топая пригнувшись с дробовиком или пистолетом-пулеметом по лабиринтам, расстреливая мишени. Интересно. Прямо детская игра в войнушку. На патроны уходит куча денег. Эдак по $20 за 50 штук, если к пистолету. Но поскольку других трат у меня немного, то могу себе такую блажь позволить. Чуть позже я обнаружил еще одно развлечение, которым увлекся. Я начал брать уроки пилотирования в аэроклубе, расположившемся в маленьком аэропорту Уэлтона, что километрах в 5 к востоку от моего дома. Не то чтобы я собирался покупать самолет, но удовольствие от учебных полетов было уже достаточным вознаграждением. Инструктор по имени Дэйв брал с меня $35 в час, за что взамен взялся провести обязательный 40-часовой курс, достаточный для получения лицензии пилота-любителя. Учеником я оказался способным, особенно учитывая, что в свое время окончил Московский авиационный институт и занимался в студенческом аэроклубе, то есть теоретическую часть летного дела знал не хуже самого инструктора. Так что к окончанию курса я вполне лихо и аккуратно пилотировал клубный Piper Comanche. Да и, получив лицензию, частенько приезжал на аэродром, чтобы полетать. Очень уж увлек процесс, хотя сами полеты обходились в копеечку. В общем, искал я себе занятия в этой самой Юме, потому что в противном случае оставалось только сидеть за компьютером или пиво глушить. А в больших количествах и то, и другое вредно. «21 марта. Среда. Все еще утро. Округ Юма, штат Аризона, США. День начался как обычно. Я вывел из гаража свой эндуро, или, как их называют в Америке, грязевой байк, 600-кубовую Yamaha XT, оставил ее молотить в холостую на подъездной дорожке, а сам вернулся, чтобы подтолкнуть постоянно заедавшие ворота. Так и не могу собраться их подрегулировать. Когда едешь на работу, заниматься этим некогда, а когда приезжаешь домой, то уже неохота. Все время откладываешь, откладываешь, так и подталкиваешь рукой из месяца в месяц. Позор. А дел-то на 5 минут наверняка. Кстати, о доме. Он по размерам такой же, как и мой московский. Арендовал его с мебелью, и неплохой, что не так часто бывает. Оплачу я за него чуть больше $1000 в месяц. Тоже показатель того, что округ Юма глухомань. Впрочем, я даже не в самом городе Юме живу. Там дороже. А именно в округе. В крошечном городишке Уэлтоне. В гольф-клубе, раскинувшемся на ручье под совсем не романтическим названием «Койотова купальня», где я даже начал поигрывать в эту аристократическую игру. Точнее, уроки брать. В гольф играть с кондачка не научишься. А что делать? Скучно здесь. Дом в аренду я нашел не столь по соображениям престижа, сколько по удобству поездок на работу. Ну и цена понравилась. Когда жена была здесь, только морщилась, глядя на окружающий пейзаж. То ли дело у нас в Подмосковье, с видом на водохранилище и сосновый лес. За пределами гольф-комьюнити, которое тоже красотой не поражает. Рай заканчивался. За федеральным шоссе номер 8 были апельсиновые плантации и промзона, где и располагался наш склад. Там же раскинулись 2 трейлерных парка. Один для проезжих туристов, асфальтированный и расчерченный белыми полосами. где стояли редкие сверкающие Арви, и второй, оседлый, где в старых развалюхах, давно никуда не ехавших, называемых мобильными домами, селилось все больше всякая шваль вроде сезонных рабочих. Поэтому шоссе выступало естественным водоразделом между относительным богатством и бедностью. Причем бедностью, а отнюдь не той, которую классики именовали благородной. С противоположной стороны тянулись поля, владельцы которых и закупали нашу сетку. Вода здесь в дефиците, а сетка помогает ее экономить. Найти бы еще средство, которое помогло бы экономить им пестициды. По слухам, ничего из того, что было выращено здесь, в рот и брать нельзя было. Сплошная химия. Но я над этим слишком не задумывался. Полагаю, что от судьбы не сбежишь. А лишь избегал покупать полуфабрикаты. Закрыв все же ворота, я сел на мотоцикл и рванул с места, чуть приподняв его на дыбы. Одна радость от пребывания здесь. Мотоциклетный сезон круглый год. И есть где погонять на эндуре. Потому как вся пустыня в моем распоряжении. Разумеется, когда жена приезжала, приходилось брать машину в прокат. Но пока в гараже лишь мотоцикл с велосипедом место занимают. Вчера утром около часа проболтал по телефону с женой. Потом весь день настроение было почти убитым. Услышал ее голос, она еще поплакала, дала с мальчиками поговорить. Тяжело столько времени без них. На стену уже лезу. Пусть они здесь летом были, а жена еще и позже прилетала. Но тоска ужасная. Мальчишки там без меня растут. А я, понимаешь, сетку дренажную местным фермерам продаю. А что делать? По-другому продавать не получилось. Сегодня настроение хоть немного поправилось, да и день ожидался хлопотный. Большой заказ нам подкинули, который с трудом разруливался с производством. Надо было что-то решать. Вот я и выехал сегодня пораньше. Солнце только поднималось, светя мне прямо в глаза, пока я выруливал по Колорадо-авеню к Уильямс, которая вела к мосту, перекинувшемуся через шоссе. Было ветрено, по серому асфальту дороги несло песок, которого тут было от края и до края. К вечеру ветер может совершенно разгуляться, и начнется настоящая песчаная буря. Мерзкое явление, если честно. Потянет, как из печки с севера, из пустыни Мохаве и одноименного округа. Понесет песок и пыль, закроет небо, потемнеет. Гадко. Когда я уже почти заехал на мост, прямо за спиной у меня взвыла сирена. Я притормозил, полагая, что кому-то вздумалось остановить меня. Но оказалось, что ошибся. Мимо пронесся на большой скорости черно-белый полицейский «Хаммер» второй модели. И на таких здесь катается полиция. Неслись они энергично. Меня даже волной воздуха качнуло. Мигали разноцветными люстрами. Перед оросительным каналом в глубоком крене полицейская машина свернула налево, на Тирдроп-роуд, в сторону трейлерного парка. Опять там что-то случилось. Кто-то кого-то пристрелил или зарезал. На краже и прочее подобное полиция туда не катается. Их просто не зовут. Или пьяная драка между соседями, или что-то в таком духе. Эти драки обычно плавно перетекают в поножовщину. Редкий мексиканец в трейлер-парке не носит ножа, а живущие в Сан-Луисе холодному оружию предпочитают автоматы Калашникова, которых в виде китайских, румынских и польских клонов осело в этих краях немало. А мексиканские банды сделали из нашего калаша настоящий фетиш. Для них он символ революции и борьбы с той самой Америкой, в которую они переселились. Хотя никакого противоречия для них в этом нет. В свое время США эту землю отобрали у Мексики, а теперь мексиканцы считают свое переселение в эти края лишь восстановлением исторической справедливости, к чему их, кстати, весьма активно подталкивает мексиканское правительство. Реконкиста идет полным ходом. И идеи об отделении от США с организацией государства Ацтлан носятся в воздухе. Впрочем, всерьез их никто не воспринимает. Я проскочил поворот к трейлер-парку, прокатил мимо высаженных стройными рядами апельсиновых деревьев, как раз и дававших работу его обитателям, выехал на Лос-Анджелес-авеню, широкую и пыльную улицу, тянущуюся между сетчатыми заборами с выросшими вдоль них сухими кустами. Заборы огораживали территории складов, крошечных фабрик по упаковке цитрусовых, склада стройматериалов Тилмана, фабрички по разлитию пальмового масла и прочей подобной дряни, на которой в дешевых закусочных поджаривают начинку для бургеров. Склад сельскохозяйственных химикатов компании «Гован», с которого их раскупали все окрестные фермеры, и так далее. Даже крошечная нефтебаза была, чуток поодаль. Ветер нес по улице пыль, шары перекати-поля, рваную оберточную бумагу, какой-то мусор, В общем, выглядело все достаточно уныло. Сыпануло мелким песком, так что я вынужден был щиток шлема немного опустить. За Лос-Анджелес-авеню раскинулся песчаный пустырь, за которым уже выстроились ряды обшитых сайдингов домов местных обитателей. Я проскочил до самого конца улицы, где привольно раскинулись еще три трейлер-парка, один из которых носил гордо название «Наконечник стрелы», а второй именовался, как здесь часто бывает, в честь одного из отцов-основателей. В глубоком крене, покуражившись, свернул влево и оказался у решетчатого забора с воротами, за которыми стоял наш офис-трейлер. Все, приехал. Остановился перед воротами, огляделся. Я вообще имею привычку в этом месте всегда оглядываться, поскольку здесь соседство не слишком вдохновляющее. И опять оказался прав. Среди трейлеров стояли фургон скорой помощи и две полицейские машины. Еще один «Хаммер» и «Краун Виктория». И тут что-то случилось. Из фургона появился Джефф, бывший инструктор с полигона Национальной гвардии, теперь работающий частным охранником. По ночам он дежурил у нас в офисе, охраняя склад. Не только наш, а целый квартал складов, но базировался у нас. И им удобно, Джеффа и его сменщиков я имею в виду. Да и нам тоже хорошо. Забраться сюда пытались не раз, хотя совершенно ничего ценного для себя обитатели трейлеров найти бы не могли. На кой черт им мотки темно-зеленой полимерной сетки? Разве что украсть компьютер с телефоном из самого офиса. Джефф отпер ворота и закрыл их за мной, когда я заехал на территорию. На нем была полувоенная серая форма, которую носили все в их агентстве. На поясе висела кобура с пистолетом, старым добрым кольтом 1911, правительственной модели. В этом Джефф был консерватором, потому что все остальные его коллеги из охранного агентства ходили с новомодными глоками. С другой стороны на поясе висели деревянная дубинка и наручники. «Доброе утро, сэр!» — поприветствовал он меня. Он вообще всегда обращался ко мне, сэр, хоть меня это несколько напрягало. Хотя здесь так принято. Это с непривычки я так реагирую. «Доброе утро, Джефф!» — кивнул я в ответ, стаскивая с головы шлем и рывком расстегивая молнию нейлоновой куртки. «Что там за шум?» — я ткнул пальцем в сторону трейлеров, затем начал стаскивать перчатки. «Не знаю, сэр!» — пожал он плечами. «Но шум там ночью был изрядный. Чертовы спики орали до самого утра, а потом понаехала полиция. Сейчас половина из них уже уехала обратно». Спиками в Америке называют всех латиноамериканцев. Откуда взялось само слово, существует масса теорий, и ни одной правдоподобной. Пишется как S-P-I-C. Джефф — прямой потомок первых поселенцев англосаксов. Официально мексиканцев недолюбливал. Хотя я постоянно замечал его приятельски беседующим с Паблито. Если точнее, то именно с Паблито он и дружил. «Опять поножовщина была, наверное», — кивнул я. «Не думаю, сэр», — мотнул головой Джефф. «Там еще и стреляли. Я всю ночь просидел, как на иголках. Кстати, новости с родины уже знаете?» «Не понял. Что за новости?» — насторожился я. «Я же говорил вам, что иногда все же полезно смотреть телевизор», — усмехнулся он. «Вот вы его презираете, а в результате не знаете последних новостей. В Москве какие-то беспорядки было в новостях». «Что за беспорядки?» «Никто ничего толком не говорит, но есть жертвы. И показывали ваших копов, стреляющих на улице». Он помолчал и добавил. «Всерьез стреляли. Из автоматов». «Вот как. А Маша вчера ничего не сказала. Странно. Хотя в нашей тихой деревне можно и не услышать ничего. Да и новости она не смотрит. Тем более надо ей позвонить. И в интернет я вчера не залезал. А вот это зря. Джефф-то на самом деле не совсем прав. Мне компьютер с успехом заменяет как телевизор, так и газеты». Я прошел в пустой офис, повесил шлем с курткой на вешалку и уселся за стол Джека. Он только через час подъедет, так что можно сидеть. Включил компьютер, глянул на часы. «Так, позвоню, пока компьютер грузится. В Москве уже 6:00 вечера. Если там что и случилось, Маша должна была знать». Придвинул телефон, натыкал номер ее мобильного, прислушиваясь к пиликанью тонального набора в трубке. Взяла она трубку после 5-го гудка. Я посчитал. «Золотая», — вместо приветствия сказал я. «Можешь говорить? Терпеть не могу, когда она болтает по телефону, сидя за рулем. Лучше перезвоню». Она поняла смысл вопроса, ответила. «Я дома. Никуда сегодня не выходила. Юрка приболел, сопливил, так что в школу не пошел». Обожаю ее голос. Грудной и мягкий. как же я по ней тоскую. И ты не заставляла? Очень удивился я. Это у них камень преткновения. Наш старший сын 10 лет, как и любой другой ребенок, рад поболеть. Мама всегда подозревает его в симуляции и гонит в школу чуть не пинками. Если оставила дома, значит, у него точно сопли до пупа сегодня. Правда заболел, засмеялась она, но в постель загнать не смогла. Целый день с Сашкой бесился. Сашка наш младший, ему 3. Как это ни странно, но друг друга старший и младший обожают, готовы играть вместе целыми днями. Обычно при такой разнице в возрасте бывает по-другому. Если возятся вдвоем, младший тоже заразится, а разогнать их по разным комнатам невозможно. «Что у вас в Москве делается?» — спросил я о главном. «В новостях здесь что-то болтают». «Не знаю, Вовка звонил. Сказал, что вроде в городе чуть ли не психи разбежались откуда-то. Стреляли там, еще что-то в этом духе». «Ты бы повременила вообще Юрку в школу возить», — сказал я, читая заголовки новостей в Яндексе. «Тут о вспышках немотивированного насилия в городе пишут. Посидите дома». «А мы и так сидим. Куда мне с больным деваться?» — засмеялась она. А ее смех меня вообще с ума сводит. Сижу вот, слушаю и схожу. Почему не могу там сидеть и с ума сходить? Вот и посидите, — выразил я общую идею. И новости послушай. Знай, что говорят. А то начнется, как тогда, когда Боря по парламенту из танков стрелял.
1: Думаешь, так серьезно?
0: Голос стал слегка обеспокоенным. Отмечены вспышки немотивированного насилия, есть жертвы, сообщили по крайней мере о 20 погибших и 200 раненых. Начальник ГУВД города Москвы и так далее. Прочитал я ей с экрана. 200 раненых в городе при вполне мирной жизни за одни сутки? Это очень много. Это уже боевые потери.
1: Ой,
0: она явно испугалась.
1: И что делать?
0: Еда дома есть?
1: Естественно,
0: даже оскорбилась она.
1: Ты за кого меня принимаешь?
0: За счастье мое принимаю, отмазался я. Я имею в виду, еда на несколько дней есть в холодильнике?
1: «Конечно. Мы же позавчера на неделю запаслись».
0: «Тоже верно. По субботам мы всегда на неделю еды накупали. При загородной жизни так удобнее. Ехали всей семьей в торговый центр, дети бесились у игровых автоматов, а мы наваливали по 2 тележки всякого съестного. Хорошо, что они эту привычку не оставили». «Вот что. Меня что-то во всем этом беспокоило, но я не мог понять, что. В общем, никуда не ходите. Потусуйтесь дома, кино посмотрите. Проведите время, в общем, ладно?»
1: «Да что такое?» — удивилась жена. «Ты о чем-то не говоришь, я же тебя знаю».
0: «Я пока сам не знаю, о чем не говорю», — сознался я. «Тут тоже какие-то безобразия ночью были. И погода плохая, вроде как песчаная буря идет. От этого, наверное, настроение такое, что ждешь неприятностей. В общем, посидите, я буду позванивать, хорошо?»
1: «Хорошо»,
0: — протянула она озадаченная. Я положил трубку, вновь уставился в экран. Новости какие-то подозрительные и совсем непонятные. Одно дело беспорядки на темы политические, и с национальной тематикой тоже ничего непонятного не бывает, а тут... Вроде кто-то на кого-то нападал, кто-то погиб. А кто, зачем и почему? Ни слова. Такое ощущение, что пишущая братья сама не понимает, о чем пишет. На сайтах телеканалов никакого видео с улиц нет, только интервью городских властей в полном составе. Какие-то маловнятные обещания, заявления, что все уже под контролем и так далее. А что под контролем? Каким контролем? И что вообще случилось-то, трудно сказать? На безразмерном Ютубе нашлась целая подборка видео на тему насилия в Москве, но в основном не по делу. 2 ролика заинтересовали. Они явно были свежими, но что именно происходит, непонятно. В одном месте какой-то мужик бросался на толпу людей, а те разбегались. Причем бросался без ножа или другого оружия. И что собирался сделать, я так и не въехал. И чего они от него бегали, тоже не ясно. Проще навалять было. Видео было сделано мобильным телефоном, качество ниже плинтуса. 2-й ролик был коротким и вовсе непонятным. Какая-то женщина в подъезде выходила из двери и бросалась на мужика, идущего по лестнице перед снимавшим. Затем оба катились вниз, этот, кто снимал, ронял телефон, и запись останавливалась. На русских видеосайтах были эти же ролики. Ничего нового. И что делается? Совсем меня озадачили. С улицы раздался звук мотора подъехавшего автомобиля, затем открылись ворота. Перед окнами мелькнула серая крыша старенького Сатурна. Поблито подкатил. Я глянул на часы. Раньше всех.
1: Еще четверть часа до начала рабочего дня.

0: 21 марта, среда, вечер, Москва. Звонок мужа слегка озадачил Машу, но сказать, что она растерялась, было бы неправильно. Что-то такое она заподозрила уже вчера. Еще вчера ей звонила Настя, жена брата, и сказала, что слышала в городе стрельбу. Затем звонил уже сам брат и сказал, что в городе массовые драки или что-то в этом духе. Она подумала тогда на футбольных хулиганов или бритоголовых. Сейчас позвонил муж, и это насторожило ее больше всего, поскольку именно ему она больше всех и доверяла. Они были женаты уже 12 лет. И за это время она достаточно хорошо его изучила и знала, что просто так панику наводить он не будет. Вообще, он и паника были понятиями несовместимыми. И еще с первого дня их знакомства она довольно ловко научилась справляться со всеми проблемами, выяснив, что лучший способ для этого – донести их до него. Он вздыхал, пару минут думал, затем выдавал или готовое решение проблемы, или обещал, что обязательно его придумает. И придумывал. Муж был старше на 9 лет. Познакомились они, когда ей было 19, и она оканчивала институт иностранных языков, а ему было 28, и он недавно вернулся к гражданской жизни, потому как после института очутился в армии в лейтенантах. И на момент знакомства он был начинающим бизнесменом, довольно успешным. Тогда он занимался производством сборных домов из дерева, отчего мотался на машине дважды в неделю в Костромскую область и обратно. В конце концов он продал ту компанию, потому что устал от бесконечных поездок. И в результате с новой работой вообще угодил в Америку, откуда звонил ежедневно и жаловался на непроходимую тоску. В общем, не судьба была осесть на месте. Между делом они выстроили себе очень неплохой дом в ближнем Подмосковье, хоть и не по самому престижному направлению. Продали московскую квартиру и полностью переселились, как она выражалась, на пленэр. Сначала жизнь почти на берегу Пироговского водохранилища в доме со своим бассейном, спортзалом, сауной и домашним кинотеатром показалась раем. Но когда Юрка пошел в школу, стало сложнее. Из-за сумасшедших московских пробок приходилось будить его в 6 утра и везти до школы иногда чуть ли не 2 часа. А потом еще столько же обратно. Поэтому вся первая половина ее дня была занята доставкой Юрки в школу, а младшего Сашки – в расположенный рядом детский сад. Она в свое время планировала не отдавать младшего в сад, но не получилось. Оставить его одного дома было нельзя, решить проблему с няней в дачной местности оказалось невозможно. Так что дети отдувались за промахи родителей в планировании места жительства. Однако сейчас удаленность их жилья от города ее порадовала. За окном стояла тишина, только где-то неподалеку в поселке лаяла собака и слышались детские голоса. Юркины друзья гуляют. Поселок был большой, и детей в нем хватало. Его она не отпустила, хоть он и просился. Сочла наглостью требование отпустить его гулять, раз он сумел не пойти в школу. Да и прохладно еще было. Весна только началась. Снизу послышалось громкое урчание, и она опустила глаза. Барсик. Огромный персидский котяра. Нахальный и очень ласковый. Муж обожал котов, и однажды ему подарили котенка. И уже по пути домой, когда они везли его в машине, Маша сама превратилась в кошколюбительницу. А затем им подарили еще одного котенка, а еще через год Маша сама присмотрела третьего на кошачьей выставке и купила его. В результате они делили кров с тремя здоровенными и наглыми котярами. Два других сейчас наверняка где-то дрыхли. Она нагнулась, подхватила на руки довольно заурчавшего барсика и пошла наверх в Юркину комнату, откуда доносились звуки компьютерной стрельбы. Как всегда, старший рубился в какую-то игру, а младший сидел на стуле рядом и с восторгом наблюдал за происходящим. «Что на дом задали, выяснил?» — спросила она Юрку нарочито строгим голосом. Учился он хорошо, но, как любой нормальный ребенок, был рад любой возможности не учиться. Не напомни она ему о домашнем задании, он и не стал бы выяснять, что же сегодня задали, а потом схватил бы двойку. Такое уже случалось. «Я сейчас», — подчеркнуто засуетился он, при этом вовсе не отрываясь от компьютера. 5 минут, — сказала она. «Я проверю».
1: «Я проверю»,
0: — заявил младший, словно передразнивая ее. Толкнул старшего в бок, и она засмеялась. Затем вышла из комнаты сына и пошла вниз, в цокольный этаж. Подумала, включила сауну на разогрев. Тоже привычка, которую она подхватила от мужа. Впервые он затащил ее в парилку чуть не силой. Она попыталась убежать, но он ее задержал, а через пару минут она ощутила, что ей там очень нравится. и с тех пор наличие дома своей сауны считала самой удачной их покупкой. Даже недавно пристроенный к дому бассейн не приводил ее в такой восторг. Барсик сауну недолюбливал, поэтому стоило ей зайти в кабинку и нагнуться к печке, он вырвался и с независимым видом удалился, задрав похожий на букет хвост и важно вышагивая лапами в пушистых штанах. «Ну и иди отсюда, со своими штанами», — сказала она ему во след. Маша подошла к двери, ведущей в бассейн, отперла ее. Из-за того, что одна стена бассейна была стеклянной, она сама настояла на том, что могучая, почти что сейфовая дверь отделит его от сауны, и всегда следила за тем, чтобы она была заперта. Так ей было спокойнее. Раньше она была намного беспечнее, но года три назад в соседнем поселке из-за такой беспечности погибла целая семья. Грабители среди бела дня зашли в дом через открытую дверь, а никто из соседей даже не спохватился. Все думали, что так и надо. А бандиты согнали всех жильцов в подвал, пожилого мужчину с женой и двумя гостившими у них внуками, и всех там убили, зарезав ножами. Убийц вскоре поймали. Это оказалась бригада строителей то ли из Молдавии, то ли с Западной Украины, которые до этого перекладывали крышу на этом самом доме. Но убитым старикам и двум детям было уже все равно. Ровно с той поры она стала относиться к вопросу запертых дверей намного серьезнее, к немалому облегчению мужа. До этого она считала его чуть ли не параноиком, а он всегда говорил, что двери существуют для того, чтобы их закрывать. В противном случае их бы не устанавливали. Воспоминания о погибшей семье ее немного встревожили. Беспорядки в городе. Теперь еще это вспомнилось. Андрей позвонил с какими-то непонятными страхами. Она прошла через спортзал к двери, ведущей в подвал. Решительно открыла ее. Стало почему-то страшновато, когда она глянула на темную лестницу. Такого за ней раньше не водилось. Она мотнула головой, словно отгоняя страх, щелкнула выключателем. Свет упал на покрытые красноватой искусственно состаренной плиткой ступени и нарочито грубую отделку стен. В подвале, кроме кладовок и гардеробной для несезонных вещей, были еще домашний кинотеатр с проектором и экраном во всю стену, и даже небольшой бар. Они заранее определили подвал как продолжение жилой территории. Она решительно прошла в гардеробную, встала на полку для обуви и пошарила рукой вверху. Так и есть. Вот он. Она вытащила ключ от высокого сейфа, упрятанного в один из шкафов. Щелкнула замком, открыла массивную дверь. В глубине шкафа солидно поблескивали вороненой сталью два ружья. Еще когда только начали давать разрешение на владение гладкоствольным оружием, муж сразу же сделал себе такое. После чего поехал в магазин и вернулся из него с двумя длинными футлярами. Затем они несколько раз стреляли из ружей на природе, а муж постоянно подкупал патроны. Понемногу, по паре пачек в месяц, но в течение нескольких лет. И теперь весь нижний отсек шкафа был забит небольшими картонными коробками с патронами. В ружьях она ничего не понимала, но знала, что одно именуется помповиком, и у него надо постоянно передергивать такую штуку под стволом, а второе этого не требовало, надо было лишь сжать на спуск раз за разом. На одном из них, этом самом помповике, стояло овальное клеймо с большим крестом, тремя коронами и надписью «Моссберг». Как называлось второе, она забыла, а искать клеймо ей было лень. Она умела заряжать их и даже стрелять. Сначала муж буквально заставил ее, а потом, после первых попаданий в банки из-под кока-колы, выстроенные на поваленном бревне, ей даже понравилось. В ушах звенело, болело плечо, но было интересно и весело. С этих выездов на природу ее отношение к оружию исключительно как к орудию убийства испарилось. А сейчас вид двух тяжелых ружей в сейфе ее даже успокоил. Она протянула руку, достала то из них, которое было самозарядным. С помповиком у нее получалось хуже. Когда спешила, подчас патроны застревали при перезарядке. Ружье приятно легло в ладонь, надежно, увесисто, словно намекая, что она не беззащитна. Затем она вновь поставила его в сейф, взяла одну из коробочек, открыла. Внутри бок о бок лежали толстые пластиковые патроны. 10 штук в упаковке. Она быстро пересчитала коробки в шкафу. Выходило, что там не меньше 500 патронов. Даже удивилась, как их много. Затем захлопнула сейф и пошла из подвала наверх, немного успокоенная. — Ты узнал, что на дом задали? — крикнула она снизу. — Да, — ответил Юрка. — Когда займешься? — Когда Сашку отсюда уведешь? — слегка злорадно крикнул он. — Начнешь делать, он сам уйдет! — крикнула Маша. «Не уйдет!» — крикнул Сашка. Младший был упрямым, как осел, и готов был действовать даже себе в ущерб, лишь бы наперекор тому, чего от него требовали. Но никто такому характеру не удивлялся, потому что сама Маша в детстве была, со слов всех родственников, точно такой же. «Гена!» Зазвенел домашний телефон. Она поискала глазами трубку и обнаружила ее на кухне на барной стойке. «Алло?»
1: «Дорогая, это я!» —
0: как всегда ерническим тоном объявил брат. Брат, которого звали Володей, был ее младше на пару лет. Здоров как медведь, неумеренно болтлив, обладал талантом копировать и передразнивать людей, а вот недавно женился, когда от него уже никто этого не ожидал. На хорошей девушке Насте, 25 лет, работавшей косметологом в каком-то модном московском салоне и которая сейчас была уже беременна.
2: «Здравствуй, дорогой, чего надо?» —
0: в тон ему ответила Маша. «Ты сына в школу не пускай завтра», — сказал брат, неожиданно посерьезнев. «В городе черт знает, что творится».
2: «А что там творится?» — насторожилась она.
0: «Стреляют постоянно. Ты же телевизор не смотришь, как обычно?»
2: «Нет, а что?»
0: «Да болтают тут, не пойми что». Кроме его голоса, в трубке слышались какие-то шумы. Звонил он явно с мобильного.
2: «Ты где сейчас?»
0: «За Настей еду на работу. Заберу ее оттуда».
2: «Ну и правильно», — сказала Маша, почему-то уже догадываясь, чего хочет брат.
0: «Я хочу потом к вам приехать, даже вещи собрал», —
2: сказал он сразу же, едва она додумала свою мысль. «Давай». Она обрадовалась, и ничего странного в этом не было. Брат ее до своей свадьбы вообще был добровольной сиделкой с ее детьми и в племянниках души не чаял, и они его обожали с той же силой. Места в доме хватало, никто никого не стеснял, а с братом всегда было весело. К тому же при нынешних обстоятельствах с ними было бы намного спокойнее, раз уж муж застрял на другом конце света.
3: «Приезжайте, конечно. Через сколько будете?»
0: «Ну, трудно сказать. Машин на дорогах немного, кстати. За час доедем максимум».
3: «Раз вы в эту сторону, то по пути в 7-й континент заскочите? Не в лом?»
0: «Нет, конечно. А что нужно?»
2: Володя ради любимой сестры никогда не было что-нибудь в лом, чем она обычно беззастенчиво пользовалась. А на этот раз ее словно кто-то под локоть толкнул. «Скажи ему. Всего и побольше, что хранить легко. Андрюха звонил совсем недавно».
0: «И что?» — насторожился Володя.
2: Андрей для него был главным авторитетом в этом мире, и к его мнению он прислушивался всегда. «Да так, волнуется что-то. Сказал, чтобы мы как можно дольше из дома не выходили и продуктами запаслись».
0: «Понял», — сразу ответил брат. «Завалю весь багажник. Тогда часа через два жди».
3: «Жду. Езжайте».
4: «21 марта. Среда. День. Округ Юма. Штат Аризона. США. Джефф ушел с дежурства ровно в 10, когда началась работа и все собрались. Первая половина дня прошла за обычной рабочей суетой. Было вовсе не до ночных новостей из трейлерного парка, хотя охранник успел рассказать об этом и Поблите, и Терезе. Однако в середине дня в интернете появились новые заголовки, которые меня не то что напугали, я в них не очень-то и поверил, но поразили до глубины души. Как насчет «зомби атакуют людей на улицах Москвы»? Были и фотографии, в основном выложенные в интернет случайными людьми. Официальные телеканалы хранили почти полное молчание. Газеты в их онлайновых версиях что-то писали, но все разное. И единство у них было лишь в одном. В городе что-то происходит. Причем очень плохое. Происходит там. Семья моя тоже там. А я прохлаждаюсь здесь.
0: «Тереза», — окликнул я помощницу, — «мне билеты в Москву срочно. Как можно быстрее, на самый ближний рейс. Любой класс, любая компания, любой маршрут. С любыми пересадками».
3: «Там что-то случилось?»
0: — спросила она. «Что-то случилось», — кивнул я. «Какие-то беспорядки начинаются. Не хочу их одних оставлять».
3: «Я поняла, сэр», — сказала Тереза и склонилась над клавиатурой, но затем подняла голову. «Знаете, здесь тоже что-то происходит. На Яху в новостях говорят о каких-то...»

0: За рулем погрузчика сидел Паблита. Водителем же грузовика был толстяк, в шортах и клетчатой рубашке, с длинными усами и наголо бритой головой. В руке у него была открытая банка Кока-Колы.
1: «Джек, на минутку!»
0: — отозвал я управляющего. Тот подошел. «Джек, я улетаю в Москву сразу же, как Тереза найдет билеты. Остаешься тут за главного».
1: «Почему такая срочность?»
0: — спросил Джек, наморщив красный шелушащийся от солнечных ожогов лоб.
1: «Потому что начинаются беспорядки. Боюсь, что закроют полеты. Справишься?»
0: «А как ты думаешь?» — усмехнулся он.
1: «Но спросить-то я должен, верно?»
0: Засмеялся я и хлопнул его по плечу. Джек отошел, и из трейлера выбежала Тереза с распечаткой полетов. Протянула ее мне, попутно оттарабанив скороговоркой. «Ближайший рейс, на который есть билеты, завтра в 12:25 пополудни. Летите до Солт-Лейк-Сити с Дельтой, ждете 2 часа, летите в Атланту, Джорджия. Там пересаживаетесь на московский рейс все той же Дельты и следующим утром в Москве».
1: «Нормально. Бывает и хуже», — кивнул я.
0: «Оплачивай».
1: «Мог быть и такой рейс, что больше, чем на 2 суток растянется. За сутки до вылета найти нормальные билеты невозможно. Это откровенно повезло».
0: «На когда брать обратный?»
1: «Бери с открытой датой. Кто знает, что будет дальше».
0: Поморщился я.
1: «Открытая дата дорого. Даже служебные расходы не бесконечны. Но альтернативы не вижу. Черт знает, как там все дальше пойдет».
0: «Хорошо. Оплачиваю с корпоративной?»
1: «Именно», — подтвердил я.
0: Тереза убежала в вагончик, виляя толстым задом в белых шортах, а я задумался. Что все же происходит? Понятно, что насчет «зомби пожирают живых людей на улицах Москвы», «зловещие мертвецы алчут вашей крови», кто-то развлекается. Но у меня не получается придумать другой причины для беспорядков. Никаких проблем на горизонте не было, на мой взгляд. А если и были, то совсем другого характера. А в Нью-Йорке что случилось? Очередной расовый бунт? Таких вроде давно не было, с того случая в Лос-Анджелесе.
1: Так, и что делать?
0: Я бросил взгляд на часы. 3 часа дня. В Москве уже полночь. Не так уж поздно на самом деле. Будем считать, что повод экстренный. И я набрал телефон жениного брата. Он парень толковый, зря паниковать не будет. Он мне и разъяснит, что делается в этом мире. Ответил он почти сразу, словно ждал моего звонка.
1: «Володь, привет, это я. Не разбудил?» — поприветствовал я его.
2: «Ни в коем случае», — послышался голос в трубке. «Мы у вас в гостях, кстати».
0: Я едва сдержался, чтобы не испустить громкий вздох облегчения. Лучшего и желать нельзя. Сам хотел его об этом просить.
1: «Володь, а что происходит?»
2: «Ты не поверишь, но какие-то психи бросаются на людей. И кусаются. Эпидемия у дураков, что ли?»
0: Судя по голосу, он был явно озадачен. «Здорово так озадачен».
1: «И в чем проявляется?» — осторожно уточнил я.
2: «А в том, что действительно психи на людей бросаются. Твоя жена нас с Настеной загнала в магазин за продуктами, хотя у нее и так провизии на батальон. А там какое-то чучело тетку искусало. Еле отбили. А хмыря этого мент застрелил. По-простому так, бац в башку, тот из копыт. К полному восторгу публики. Некоторые аж переблевались».
1: «Ты серьезно?» — обалдел я от такого рассказа.
2: «Серьезнее некуда. Я сам эту тетку отбить пытался. Он ее как собака порвал, прямо зубами грыз. И вид дурной, как у психа. Я ее в одну сторону тащу и ногой его пинаю, а ему все равно, зубами вцепился в руку и тащится следом».
0: Голос у него и вправду был ненормальный, слишком возбужденный.
1: «Тебя-то не укусил?»
2: «Нет. А вот еще одного мужика куснул. Тот в травмпункт уехал швы накладывать».
0: Вздохнул он, затем добавил.
2: «А я тут коньячок из твоих запасов пью, в себя прихожу. Тот, который кидался, даже с виду такой был, что только в фильмах ужасов снимать. Сам где-то ободрался, весь в крови, глаза бешеные. Мент ему 2 раза в грудь выстрелил, тот и не почувствовал, как будто настолько дурак. Когда в лоб ему засадили, только тогда уже копыта разбросал».
1: «Серьезно?» — не придумав ничего умнее, переспросил я.
2: «Нет, шучу!»
1: — неожиданно обозлился он.
2: «От меня все в 3 метрах происходило».
0: Во как. Не нашелся я, что ответить. «Я к чему звоню?» «Вылетаю завтра утром. Буду в Москве в 1:00. Встречать не надо, сам доберусь. Сиди лучше с моими».
2: «А чего не надо-то?» — возразил он. «Таксисты из тебя знаешь, сколько сдерут?»
1: «Да по барабану сколько!» — чуть вспылил я. «Мне спокойнее, если ты рядом со своей беременной и моими будешь, понял?»
2: «Ну, как скажешь», — смирился Володя.
1: «А еды мы все же купили. И завтра хочу еще одну поездку сделать. Не возражаешь, если твою машину возьмем? В нее больше...»

влезет. Жена моя недавно где-то карту метра стрельнула. Вот и затаримся оптом. Я забыл про нее сегодня, а завтра сгоняем. Да берите без вопросов, чего спрашивать. Я попрощался и отключился. Во дела. Зомби, говорят. Как в кино. Хм, и что делать? Мент вот сделал. Застрелил. Дважды в грудь стрелял, а псих не падал. Дабл-тап типа. Сдвоенный выстрел такой. Его еще бам-бамом зовут. Я уже умею. Там самый смысл отпускать спуск между выстрелами. Тогда ствол сам возвращается на исходную точку. Если пистолет правильно держишь. О чем это я вообще? В голову ему стреляли, потому что психа дабл-тап не свалил. Так вот. Вампир просто. А вампиров и в голову не валит, наверное. А машину пусть берут. У меня Pathfinder. У него багажник огромный, много влезет. Нет, надо что-то делать. А то я до вылета совсем изведусь, что тут неизвестности. Они там, где психи на людей кидаются, с целью выжрать их мозг или что там зомби обычно едят. А я тут ошиваюсь. Сетку отгружаю. А что я могу сделать? Все равно самолет раньше не вылетит. Ох, только бы до завтрашнего утра ничего здесь не случилось. Местный аэропорт делит взлетные полосы с авиабазой корпуса морской пехоты. Если что пойдет не так, те все к чертовой матери перекроют. Тут вообще всего военного вокруг до черта понатыкано. Но ничего полезного. Полигоны, испытательные, стрельбища, еще что-то. А войск самих и нет почти. Одни названия. Даже охрана на этих объектах гражданская. Домой поехать? А что дома делать? Вещи можно собрать. Точно, вещи. И тревожный чемодан. Очень полезно иметь тревожный чемодан на случай чего. Случилось, а ты уже готов. Схватил его и побежал. Или убежал. Не знаю, как лучше. Надо только людей известить, что я уехал. Куда? А по делам я уехал. Босс я здесь или нет? Направился в трейлер и едва вошел, как Тереза протянула мне распечатку моего рейса. Теперь билеты электронные. Никуда ехать выкупать их не надо. Так что этой бумажки вполне достаточно для регистрации и посадки. Я посмотрел время, дату, все в порядке. В час ночи по Москве я уже должен буду приземлиться в аэропорту Шереметьево. Что еще нужно? Нужно, чтобы ничего до этого времени не случилось. Что же у меня такие предчувствия-то плохие? Интуиция обострилась? Или банальная паника? Лучше бы последняя. Попаникую, да и перестану. Выпью, например, чего-нибудь, и все пройдет. А ведь тоже мысль. Бутылка хорошего коньяку у меня и дома найдется. А то нервы ни к черту, как у того мужика из анекдота. Минут через 15 я уже выехал из ворот, наказав перед отъездом звонить мне немедленно мобильный, случись что нештатное. Дурные предчувствия категорически не отпускали. Я не стал сворачивать сразу в свой поселок имени купающегося койота, а поехал дальше в сторону Юмы. Решил все же немного осмотреться. Ехать туда не то чтобы далеко, но и не слишком близко. Порядка 30 километров, хоть все время по прямой. По не слишком загруженному хайвею номер 8. Отдых, а не езда. Если не трястись, как я сейчас. Хайвей, автомагистраль, автострада. Моей главной целью было бросить взгляд на аэропорт и убедиться, что его не закрыли, что он не сгорел, что ничего с ним не случилось и что завтра с утра я смогу там сесть в самолет, улетающий в Калифорнию. Да и заправиться надо, кстати. Нет, на заправку на обратном пути заеду, так как раз будет удобно, она прямо на хайвее. У меня еще половина бака не израсходована. А может, у меня действительно паранойя? Чего я сейчас трясусь? Кто поверит в болтовню о зомби? Ну, случатся в Москве беспорядки. Выгонят на улице ОМОН, подтянут внутриков в крайнем случае. И что? Разгонят за пару часов всех, а то и быстрее. Почему так кошки на душе скребут? Точно. Надо бы психиатру показаться. Здесь это модно тем более. Он меня про детство послушает, найдет подспудные страхи с эдиповым комплексом вместе взятые, прозак пропишет. И успокоюсь. Прозак – лекарство от депрессии. Так, с мрачными мыслями, я доехал до аэропорта, оставив его по левую руку. Нет, тут все нормально, как мне кажется. Ни усиления, ни патрулей морских пехотинцев, ни даже нездорового оживления. Все тихо. Разве что двое полицейских, стоящих у своего Форда, обернулись на треск мотоциклетного мотора. Но выглядит все достаточно обыденно. Это обнадеживает. Покатил дальше по 11-й, застроенной с обеих сторон магазинами автодилеров, мебельными, спортивными и всевозможными закусочными.
широкой, как сама Аризонская пустыня. Едва я миновал длинную ограду кантри-клаба, как меня обогнали на большой скорости сразу две кареты скорой помощи, которые, заложив пологий вираж на повороте, погнали на 4-ю улицу. Оттуда до медицинского центра Юмы рукой подать. Не знаю почему, но я увязался за ними. Наверное, подумал, что если есть проблемы в городе, то заметнее всего они будут у госпиталя. Куда еще пострадавших-то таскать? Не то чтобы я ожидал, что на дверях вывесят стенгазету с описанием событий. Но иногда и по суете можно понять, что делается. В общем, так я и поступил. И поэтому спокойно покатил на 30 милях в час следом за скорыми. И через пару минут заезжал уже на стоянку госпиталя. Региональный медицинский центр Юмы был огромным, очень современным, по архитектуре напоминал дорогой отель и обслуживал весь округ, а заодно и часть окрестных. Местный сити-холл законно им гордился, и его фотографии печатались даже в путеводителях по этим краям. Специализировался он как раз на хирургии и на оказании скорой помощи, просто местный институт Склифосовского. Логично было предположить, что если кто и пострадал в случаях странного насилия, то привезли таких именно сюда. То, что не все в порядке в этой жизни, бросилось в глаза сразу. Прямо у пандуса приемного покоя стояли сразу 4 полицейские машины. Внедорожник пограничного патруля и целая куча скорых. Кого-то быстро катили на каталке к дверям. Санитар держал над пострадавшим капельницу. Это все, что я успел разглядеть. Не может быть, чтобы в таком маленьком городишке, как Юма, пусть даже во всем округе, так много и так сразу оказалось пострадавших. Разве что была какая-нибудь большая авария на шоссе, но они бы уже все местные радиостанции трепались на перегонки. А пока молчок. Присмотрелся внимательнее. У двоих полицейских руки забинтованы, у одного предплечья, у другого запястья. Поножовщина? Такое при поножовщине обычно и случается. Все равно все странно. Я проехал дальше, прокатился по всей стоянке вокруг госпиталя, но больше ничего необычного не нашел. Однако в подозрениях своих укрепился. Что-то все же происходит, а мы или не знаем об этом, или не понимаем. Второе даже хуже незнания. А вообще, мне бы лучше вернуться домой, потому как наш сытенький, по местным меркам, поселок, лишь шоссе и маленькая апельсиновая плантация отделяют от нескольких трейлерных парков с сезонными работягами, среди которых человека без судимости или проблем с алкоголем и наркотиками найти почти невозможно. А работа-то для нелегалов. Но такие трейлеры иммиграционная служба часто шерстит, так что живут там самое что ни на есть граждане. И если гражданин выше уровня сезонника не поднялся, то следует думать о нем плохо. Или очень плохо. Это аналог российских грузчиков с овощебаз. Или бомжи, или алкаши. К чему я это? Да к тому, что если начнутся беспорядки, то как раз толпа обитателей трейлерных парков пойдет через дорогу громить жителей Койотовой купальни. Это как на границе черного гетто жить во время расовых волнений. Такую возможность, как очень вероятную, рассматривают обе стороны потенциального конфликта с обеих сторон дороги. Впрочем, и здесь, в самой Юме, хватает проблемных мест. Это хоть и Аризона, но далеко не Скоттсдейл, а приграничный пыльный городишко. Скоттсдейл – один из самых дорогих и престижных городков Америки. Пригород Феникса. Множество гольф-клубов, кантри-клубов и прочего. Население состоит в основном из богатых пенсионеров. Почти напротив госпиталя как раз такие кварталы расположены. Смесь пустырей, огороженных территорий, где собираются по вечерам местные торговцы дурными зельями, и где ждут проезжающих машин, исполнительницы сеанса орального секса за двадцатку, потасканные и некрасивые. Именно этим соседством рулит банда ацтеки из Сан-Луиса. А ведь еще совсем рядом граница. И если что-то начнется, сколько человек с той стороны попытаются под шумок порешать свои проблемы? Да как бы не каждый второй. Перспектива, в общем. Причем специфика сугубо американская. У нас в стране почва под потенциальными беспорядками обычно совсем другая. Но привык. Уже умею местными категориями рассуждать. И этим рассуждением я предавался, пока мой мотоцикл не торопясь выехал по Южной на 32-ю улицу, где расположилось немалое здание Sprague's Sports, главный оружейный магазин города. Если кто-то чует неприятности, то там должно быть оживление. Но все было как обычно. Пара человек расхаживала за сетчатым забором по стоянке с подержанными пикапами. Несколько машин стояло у двери оружейного магазина и тира, но не больше, чем обычно. Впервые пожалел о том, что не стал получать грин-карту, хотя возможность всегда была. Не хотелось платить американские налоги, да и просто незачем было.
А сейчас вполне мог бы прикупить себе что-то для самообороны. Есть такое ощущение, что это может понадобиться. Но так, с рабочей визой, никто ничего не продаст. А ведь можно было и нелегальное что-то приобрести в свое время. Скатайся в Неваду, например, на оружейную толкучку, да и покупай. Там половине продавцов только деньги интересны, а не твоя идентификация. Никаких проблем. Проехав мимо, я выкрутил ручку газа, резко ускорившись, и покатил домой, наслаждаясь встречным ветром, задувающим под щиток. Заправлюсь по дороге, да и начну собирать вещички помаленьку.

0: 21 марта, среда, вечер. Округ Юма, штат Аризона, США. Примерно до 9 вечера все было тихо. Никакого движения вокруг. Телевизор тоже никаких новостей о местных событиях не передавал. CNN транслировала некий невнятный репортаж из Москвы, сопровождаемый кадрами, показывающими ОМОНовские патрули на улицах, бронетехнику и военных. Затем несколько раз показали трупы, просто лежащие на асфальте. Говорили о насилии в городе. Показали мэра, что-то говорившего в микрофон, но исключительно как иллюстрацию к репортажу. Что сказал мэр, так и осталось за кадром. Я чуть было не кинулся вновь звонить жене, но вовремя спохватился. В Москве еще 6 утра. Спят они. Попозже их наберу. Затем нечто неприятное пришло с улицы. Откуда-то со стороны крошечного аэропорта Уэлтона, где я учился недавно вождению самолета, донеслись звуки стрельбы, причем с применением автоматического оружия. А затем там поднялся столб черного дыма, словно горел целый грузовик покрышек. Наблюдал я это уже из своего двора, куда вылетел как по тревоге. А ведь я там учился, на этом самом аэродроме. Я вытащил из кармана мобильный, нашел в списке номеров Дэйва, инструктора полетной подготовки, и нажал клавишу вызова. Если он в курсе, то узнаю, что случилось. А если нет, то расскажу про дым и стрельбу. Сойдет за дружеское беспокойство. Однако телефон Дэйва не отвечал, а сразу переадресовывал на голосовую почту. Или выключен, или вне зоны покрытия, или следует предполагать худшее. «Что там случилось?» — спросила меня через низкий забор соседка. Краткостриженная полная женщина лет 40, работавшая менеджером в местном Кеймарте. Один из универмагов сети фирмы Кеймарт. «Не знаю», — мотнул я головой. «Стрельба, потом что-то загорелось». «Ой», — всплеснула руками соседка. «Если там разбился самолет, то у меня будет депрессия. Я не могу даже думать об этом». В противовес словам, говорила она вполне спокойно, даже чуть равнодушно. Я заподозрил, что упоминание депрессии должно было чем-то символизировать в ее словах, например, степень ее участия в чужом горе. Или просто привычка, вроде условного рефлекса. Происшествие, депрессия, психоаналитик, чек, прозак. Или рецепт на успокоительное, на которое подсела уже половина американских домохозяек. Она ушла в дом, но меня окликнули с другой стороны. Из дома напротив вышел Том Райли, еще один сосед. Владелец небольшой строительной компании... Высокий, тощий и седой, он придерживался ковбойского стиля в одежде, почти никогда не снимая со своей стриженной головы белый стетсон. Но здесь, в Аризоне, это вовсе не экзотика, так что никого он этим не удивлял. А сейчас этот его образ укрепляла винтовка с рычажным затвором, словно сошедшая с экрана вестерна, которую он держал на сгибе руки. Я бросил взгляд на ее ресивер из синеватой стали. На нем было выдавлено слово «Марлин» и калибр 44 «Магнум». Под револьверный патрон винтовка, для ковбойских игр. Первый вопрос, который Том задал, тоже был о том, что случилось на аэродроме. После того, как я осознался в незнании, он сказал, что у него свояк работает в полиции Юмы, якобы он сообщил, что в городе было несколько случаев очень странного насилия, странность которого состояла в том, что во всех случаях кто-то пытался кусаться. И зачастую с немалым успехом, покусанных было много. Я согласился, что это более чем странно. Один случай еще понятно, но несколько в один день. Заодно рассказал о своем разговоре с братом жены. Том задумался, посоветовал мне быть осторожнее и ушел в дом. А я посмотрел на темноту, опустившуюся на улицу, и тоже решил не маячить. Со стороны шоссе доносились разноголосые завывания полицейских и пожарных сирен. Стрельба и пожар на аэродроме незамеченными не остались. Я еще потоптался во дворе, глядя в ту сторону, но через пару минут захлопнул за собой дверь в дом, а затем начал собирать вещи. Хотя что там собирать? Полечу без багажа, чтобы не зависеть от его перевалки во всем этом бардаке. Ноутбук, куртку со свитером, потому что в Москве еще холодно, что-то почитать в дорогу, ну и деньги с документами. Все в один рюкзак и ничего больше. Что еще можно сделать? Спать лечь? Не усну, весь на нервах. Кофе пить до утра? Не дело. Мне еще потом лететь чуть не сутки. Если все пересадки посчитать, обалдею от кофе. Вновь кинул взгляд на часы. Нет, рано еще звонить. Интернет. К вечеру новостные сайты России начали давать больше информации. Сайты официальных медиа давали ее скудно, больше обещая навести порядок в ближайшее же время. заодно умалчивая о самой сути проблемы. А вот сайты независимые говорили прямо. Что-то произошло, и из-за этого чего-то начали подниматься мертвецы. И эти мертвецы жаждут нашей плоти, крови и всего прочего, возможно, вплоть до имущества. Как в дурном кино. И еще в сети были видеоклипы. Теперь их было много. Были они подробными и детальными. По крайней мере, большинство из них. И простора для толкования событий они уже не оставляли. В следующие полтора часа я забыл обо всем, просматривая их один за другим. Но уже через четверть часа свято уверовал в то, что все сказанное в этих новостях – чистая правда. А когда осознал, то ощутил, как ледяная волна рванула у меня по всей спине, а волосы самопроизвольно зашевелились. Сюжет фильмов ужасов наяву. И не только в Москве. Сообщения идут со всей России и из большинства стран мира. Тоже в обход официальных каналов. Тоже отрывочно и эпатажно, но говорили об одном и том же. Мертвые встают, мертвые едят живых. Их можно вторично убить. Выстрелом в голову. Или треснув чем-то тяжелым по этой голове. Так, чтобы она совсем в лепешку. А иначе никак. Снова пожалел, что не съездил на эту самую толкучку. Не привез оттуда нелегально приобретенного оружия, провезя его при этом через границу штата. Второе, кстати, уже преступление федеральное. И еще все говорили, что укус такого зомби влечет за собой смерть с последующим возрождением. Промежуток между смертью и воскрешением не больше 5-7 минут. Укушенный мертвяком умирает через разные промежутки времени. Зависит от места и размера раны, близости к основным сосудам и еще каких-то особенностей организма. Но умирают в 100% случаев. И всегда, чтобы восстать. Так, а что здесь сегодня делается? В округе Юма. Что за выстрелы? И кого в таком количестве везли в больницу? Я быстро нашел сайт местной газеты «Юма-сан». Влез в новостную ленту. Последние местные новости. Сразу 4 сообщения о драках, укусах и стрельбе полиции. Подозреваемый убит. Подозреваемый убит. А не много ли для одного дня? Да еще для такого захолустья, пусть и не самого спокойного. И вот эти укусы опять. Пострадавшим оказана помощь, некоторые в больнице, а некоторые отпущены домой, те, что отказались от госпитализации. Интересно, они сами-то заинтересовались таким большим количеством кусающихся? Или не догадались? Так, а в локал видео у нас что? Вот ссылка как раз под баннером местных одноклассников, не в 40 лет ту, которая не дала на выпускном. Ролик под названием «Беспорядки возле Рузвельт Элементари». Ох, Элементари — это же начальная школа. Пока я дождался буферизации всего ролика, глядя на крутящуюся шкалу в центре маленького экрана, у меня начали руки трястись, хоть я сам себя и успокаивал. Случись, что с детьми, уже об этом бы в каждой новости писали. Но дети — тема такая, мало кто трезвое соображение сохраняет. Это уже генетика наша бунтует. Наконец буферизация закончилась, закрутилось видео. В кадре несколько полицейских активно и часто стреляли в двух окровавленных людей, пытавшихся подняться по ступенькам школьного крыльца. Попало в этих двоих множество пуль, не один десяток, и было заметно, что свалились они от выстрелов в голову. Попадания в тело никакого видимого эффекта не произвели. Одному пули как минимум дважды попали в лицо, сбивали его с ног, но он поднимался и шел дальше. Ну и какие сомнения, кто тут у нас завелся? И как много пройдет времени до того, как отказавшиеся от госпитализации жертвы укусов радикально сменят имидж? Они отказавшиеся. Нет, я все понимаю, конечно, так не бывает. Но понимаю и другое. Будешь настаивать, и тебе кранты. Поэтому настаивать не следует. Надо принимать реальность такой, какова она есть. Каким бы идиотизмом это ни выглядело. Все. Мне край надо улететь с утра. Край. Любыми средствами. И я не хочу думать о том, что может случиться, если события выйдут из-под контроля. Карантин? Да запросто введут. Причем запрет на перелеты станет первым шагом. Не хочу. Мне к жене и детям надо. В Москву. Домой. В мой дом. Потому что этот, где я сейчас, не мой. Там у нас дом как крепость. Там вокруг все свои. Там своя территория, в конце концов. В доме в Москве есть оружие. 2 дробовика и патронов штук 300 или даже больше, точно не помню. Но я регулярно пополнял запас. А Володя сегодня... Черт, звонить пора. Маша ответила после второго гудка. Любимая, это я. Как вы? Мы нормально. Но по телевизору такое передают. Голос спокойный, но она нервничает. Я ее хорошо знаю. У нее вообще так. Если нервничает, то голос еще спокойнее становится. Ругается, на шепот переходит, вместо того, чтобы кричать. «Здесь тоже началось», — сказал я в ответ. «Боюсь, как бы не объявили карантин. Похоже на эпидемию». «Что за эпидемия, если трупы встают?» — удивилась она. «Это же конец света. Уже вся Москва знает, что происходит». Голос какой-то уставший, но вроде даже не испуганный. «Это я один тут трясусь? Мне туда надо, к ним». «Нет, это не конец света, это эпидемия», — ответил я. «И с ней справятся. С эпидемиями всегда справляются, даже во всяких Африках. А ты не в Африке. И я сейчас тоже не в Африке».
1: «Не похоже. Я звонила Ленке и Марине».
0: Это она перечислила своих лучших подруг.
1: «Они говорят, что в городе страшно находиться. Там стреляют, и на улице трупы попадаются. Так и лежат на дороге, где их убили. Они обе видели ходячих мертвяков своими глазами. В городе паника начинается, много погибших».
0: «Вы не в городе», — чуть успокаивающим тоном сказал я. «А я к вам приеду. Дождитесь меня, никуда не выходите из дома. Он у нас лучше всякой крепости». «Это верно. Строились мы не как в Америке. Из картона и деревянных реек. Стены в три кирпича, могучие решетки на обоих этажах, сейфовые двери с распорками во все стороны. Знаем, где живем. В такой ОМОН не вломится запросто, со всеми приданными средствами. Не то что зомби. Главное, чтобы воды и еды хватало. Об этом я и заговорил».
1: «И как ты приедешь, если объявят карантин?»
0: Голос у нее дрогнул. Кажется, может заплакать. «Ты меня не знаешь?» — намеренно удивился я. «Я хоть раз в жизни в таком обманывал? Если сказал, что приеду, то приеду. Пусть карантин, пусть война, пусть что угодно». Она прерывисто вздохнула, в трубке зашуршала. «Милая», — окликнул я ее, — «золотая моя, слушай внимательно». «Слушаешь?»
1: «Слушаю».
0: Голос и вправду вновь изменился, стал собраннее. «Записать сможешь?»
1: «Смогу, уже пишу».
0: «Ага, вот она где сидит. В библиотеке за моим письменным столом, если ручка с бумагой под рукой. Пускай делом займется, это ее отвлечет. Пиши. Как можно больше продуктов вам надо. Сколько получится купить. На все деньги таких, что можно долго хранить. Сама не езди, на тебе дети. Пусть скатается Володя. Он в армии служил. Стрелять должен уметь».
1: «Я сама съезжу, мне не трудно», —
0: чуть возмутилась она. «Это мы самостоятельные и самые смелые. Нет, я не смеюсь. Но иногда проявляются эти качества не вовремя». «Не вздумай», — надавил я. «У вас двое детей и беременная. Вдвоем из дома ни шагу никуда, понятно? Никуда. Даже во двор, обещай мне». Тут надо сразу в атаку. Упрямая она до жути. Если не сумею убедить, так и поедет в магазин.
1: «Хорошо».
0: Уф. Голос злой, но согласилась. «Дальше легче будет. Если пообещала, то так и сделает». «Отлично. Ему нужно оружие. И тебе тоже. Доставайте наши стволы из сейфа. Себе возьми ФН, который самозарядный. Ты с ним хорошо справлялась. Потренируйся, убедись, что ничего не забыла. Держи поближе к себе, но подальше от детей, запоминаешь?»
1: «Запоминаю. Давай дальше».
0: «Пусть всегда будет заряжено. И прицепи на приклад пластиковый патронтаж. Он тоже в сейфе лежит. И пусть в нем всегда будут запасные патроны».
1: «А как его цеплять?» — озадачилась она.
0: «Брата попроси, он сразу сообразит», — ответил я. «Помпу отдай ему, и тоже пусть держит поблизости и всегда заряженным. Поедет за продуктами, пусть берет с собой. Боится милиции — плевать, просто спрячет. Но так, чтобы под рукой было, и больше без оружия ни шагу, поняла?»
1: «А ты как там?»
0: «Тут стволов полно, и все легально, не проблема», — приврал я. «Уже все в порядке».
1: «Она в такие мелочи влезать не будет. Есть, значит, есть. О чем еще говорить?» «Хорошо. Что еще?»
0: «Вода и генератор. Пусть Володя посмотрит, что там с соляркой. Вроде бы полный бак. Да и в сарайчике под крыльцом полная бочка. Ее неплохо бы затащить в дом».
1: «Зачем?» — удивилась Маша. «Она же тяжеленная».
0: «Затем, что лучше будет не выходить на улицу вообще».
1: «Как вообще?» — удивилась она.
0: «Так, буквально. Ты понимаешь, что мертвяки могут оказаться возле вас в любую минуту? Они мертвяки, так кто-то другой. Пока все не уляжется, лучше сидеть в доме».
1: «Думаешь?»
0: Странно, но такую возможность она не рассматривала, судя по всему. «Уверен», — спокойно ответил я. «Поэтому после поездки за продуктами из дома не выходить.
1: По возможности вообще. Заприте калитку и ворота на замок, чтобы случайные люди или твари не забрели. Дрова из сарая надо все перетаскать в дом. Трудно, понимаю, но надо. Это камин, отопление и даже свет на случай чего.
2: Ты думаешь, что отключат?
1: Заметно испугалась жена. Не знаю, но готовым нужно быть ко всему. Все нужное должно быть в доме. Вода. Нужно как можно больше воды. Наполните питьевой все бутыли. У нас 4 штуки в подвале. Хорошо, что отвезти не успел. Теперь вот пригодились. Если вода продолжает течь, то воду из них сливайте и наливайте заново. Так будет лучше, понятно?
2: Понятно. Диктуй дальше.
1: Сейчас. Ты главное помни, что дом у нас настоящая крепость. Пока вы внутри, вам никто угрожать не может. Вы в нем в полной безопасности. Я диктовал ей еще 10 минут, затем попросил к телефону Володю и повторил ему то же самое слово в слово. Говорил про то, что не следует афишировать свое присутствие в доме, что не выходить без нужды на улицу. Но если кто-то вышел, то кто-то должен быть у дверей с ружьем, чтобы прикрыть в случае чего. Рассказал про задернутые навсегда шторы, про то, что в бассейне надо закрасить стекла, чтобы с улицы невозможно было заглянуть внутрь. Иначе кто угодно сможет разбить стекло и войти. У нас нет там решетки. А главная защита – стальная дверь между бассейном и домом. И тогда находящихся внутри отрежет от главного запаса воды. Потребовал отключить подогрев воды, слить из бассейна нынешнюю с химикатами и налить просто свежий и холодный, отключив подогрев, чтобы не зацвела. А затем накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялось зря. 65 кубометров воды можно там хранить. Море. А мыться и в ваннах, и под душем, пока вода есть. В общем, готовиться надо к самому плохому. Будет лучше, ну и замечательно. Зато если все так и будет, то ты себя не раз по голове погладишь за предусмотрительность. Заставил его подтвердить, что он умеет управляться с пистолетом. Про дробовики я и так знаю. Он вместе с нами из них стрелял. В общем, наставил задач выше башки. Но он все воспринял правильно. Почувствовал, что дело пахнет керосином. March 2, четверг, утро, Москва. Пока Володя говорил с Андреем по телефону, Маша впервые всерьез задумалась о происходящем. Она вообще часто ловила себя на том, что мир за пределами семьи стала воспринимать как нечто не слишком важное, особенно после рождения Сашки, смешного, упрямого и шебутного. Она была так спокойно счастлива в семье, что ей просто не хотелось думать о чем-то еще. Расстраивала командировка мужа, но она была у него в Юме, видела, как идут дела, и точно знала, что он скоро приедет. Наладится дело, и приедет. Он всегда приезжает домой, к ним. Они были женаты уже 12 лет. Муж любил ее до сих пор, как в первый день. Детей обожал, они в нем души не чаяли. Материальное благополучие, пусть и не слишком уж гигантское, но тоже наступило. Так чего еще желать? Она по-прежнему была красива. Да и что может испортить в 32 года женщину, следящую за собой? Она только вступала в пору настоящего женского расцвета и прекрасно это осознавала. Оборачивающиеся мужчины, да и женщины тоже. Невероятную услужливость всех встречных и поперечных подтверждали. Она прекрасна, и никто не ставит это под сомнение. И вдруг, посреди всей этой идиллии, появилось, быстро расползаясь во все стороны, черное пятно грядущей беды. Она только сейчас сообразила, какой, собственно говоря, ужас сейчас творится в Москве. Представить вставшего мертвеца она не могла. В голове все время формировался кривоватый образ из какого-то фильма о мутантах-полурыбах, скользких, зеленых и с искусственными картонными мордами. Она видела этот фильм давным-давно, еще в детстве, на заре видеоэры. Спустившись в цокольный этаж, открыла дверь в подвал и опять испугалась. Темнота стала вызывать страх. Никогда раньше она не боялась темных углов в своем доме. А вот теперь появился мандраж. Зашла в гардеробную, направившись прямо к сейфу. Вновь нашарила ключи, открыла тихо скрипнувшую увесистую дверь, ухватила оба ружья, выложила их на полку рядом. Оглянулась, достала из другого шкафа спортивную сумку, с которой ходила играть в теннис, и начала наваливать в нее коробки с патронами. Заодно нашла 2 подвесных патронташа из серого пластика, которые тоже бросила следом. Володя разберется. Свалив на сумку сверху оба ружья, она с трудом потащила все к лестнице наверх, удивившись такой тяжести. Дети пока еще спали. Юрка так вообще способен проспать до середины дня, если его не разбудить. Спала и Настя в гостевой. Она вообще в последнее время, к концу беременности, спать стала много. А вот коты не спали, а тремя пушистыми кучами валялись на полу кухни, выжидательно глядя на нее большими янтарными глазами.
2: Правильно, пора.
1: Положив ружья на барную стойку, а сумку затолкав под нее, она открыла шкаф, вытащила оттуда мешок сухого роял-канина, насыпала в миске. Коты заурчали и, толкаясь толстыми пушистыми боками, ломанулись к завтраку.
2: «Вот вам жизнь», —
1: пробормотала она, глядя на них.
2: «Не жизнь, а чистый рай».
1: Затем отметила, что надо поручить Володе купить как можно больше кошачьего корма. Как можно больше, потому что аппетит у всех трех зверей был богатырский, а отказывать им она не привыкла. Она прислушалась к тому, как брат говорил по телефону, и вышла в столовую.
2: Занавески. Андрей сказал про занавески. А как не хочется их задергивать.
1: Первое солнечное утро за эту весну. Снег стаивает на глазах. Жалко лишать дом этих первых лучей настоящего, уже пригревающего солнца.
2: Потом,
1: — решила она. Действительно, какая скрытность, если сегодня они будут таскать дрова? Любой увидит с улицы, что все дома. А вот потом...
3: Дорогая, — притворно гнусаво обратился к ней Володя, — я отправляюсь за продуктами. Буду грести все, что под руку попадется. Не уверен, что все магазины будут открыты, но вопрос я решу.
2: — Да уж наверняка, — улыбнулась она. — Но ты все же с метра начни, ладно?
3: — Естественно, — кивнул он.
1: Это был настоящий дар ее брата — договариваться с людьми. Он был способен договориться с кем угодно, когда угодно и о чем угодно. И теперь была уверена, что даже если закроются все магазины в мире, он договорится, чтобы для него один открыли.
2: «Возьми».
1: Она чуть подвинула по гладкой поверхности стойки помповик.
2: «И вот это надо на них нацепить, сможешь?»
1: Нагнувшись, она достала из сумки два патронташа на 5 патронов каждый.
3: «Да без проблем. Если бы ты хоть глянуть на них не поленилась, то и сама прицепила бы»,
1: — кивнул брат, быстро прилаживая пластиковые зажимы для патронов на положенные места.
2: «Мой тоже заряди»,
1: — сказала Маша, глядя, как брат ловко заталкивает патроны в ружье, по одному вынимая их из коробки.
3: «Дорогая, это уже сама», — ответил он, не глядя. «Берешь в руки оружие, всегда заряжай сама. Правило такое».
2: «Трудно тебе?» — удивилась Маша.
3: «А если меня рядом не будет?»
1: Она пожала плечами, покрутила ружье, но быстро вспомнила, как это делается. И довольно резво натолкала патронов в магазин и патронтаж. Затем, словно спохватившись, обернулась к брату.
2: «Вот что», — сказала она, — «возьмешь мою кредитку и снимешь наличных, сколько получится».
3: «А какой дневной лимит?» — уточнил брат.
2: «Нет лимита. На счету должно быть около 400 000 рублей. Сними 300 рублями. Иностранных денег не надо», — предостерегла она. «Надеюсь, что банкоматы работают еще. Остальное пусть Андрею останется. Ему еще сюда добираться».
3: «Хорошо бы, чтобы работали», — кивнул он. «Андрей сказал его Ниссан взять. Разрешаешь?»
2: «Бери, раз сказал», — кивнула она. «Мою машину только не трогай».
3: «Да кому она нужна-то твоя?» — засмеялся он. «Одно название, что багажник».
1: Она ездила на Ауди 3-й серии, которая размерами багажника действительно не блистала. Сама ее себе выбрала, соблазнившись спортивным мотором, запихнутым под капот машины небольшого класса. Водила она хорошо. Сначала муж учил, который даже в гонках участвовал, хоть и любительских, а потом еще походила в школу экстремального вождения, уже для собственного удовольствия. Она вообще любила скорость, но для перевозки грузов ее машина никак не подходила. Брат ездил на Фокусе российской сборки, так что его транспортное средство тоже размерами багажника не поражало. Володя схватил со стойки дробовики 3 коробки патронов и, повесив ружье на плечо, направился в гараж. Прятать его он уже не собирался. Затем он вывел машину ее мужа и уехал. А она услышала, как наверху хлопнула дверь одной из детских, и по паркету зашлепали босые пятки. Сашка проснулся.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: «22 марта. Четверг. Ночь. Округ Юма, Аризона, США». После того, как я поговорил с Машей и ее братом, на душе стало спокойнее. Они дома, все вместе. Володя мало того, что преданный брат, но еще сильный и толковый мужик. Конкретно сильный. Здоровее меня, а я тоже не маленький и не дохлый. Хотя, в наше время выражение «я не дохлый» начинает звучать двусмысленно. Если у него все получится с продуктами, а у такого, как он, должно получиться, то сидеть они смогут до моего приезда, никуда не выходя. А если закроют рейсы и объявят карантин? А похрен, я все равно еду домой. Я еду домой. И все, и хоть трава не расти, я туда приеду, даже если мне придется перебираться через Атлантику на бревне вплавь, а дальше идти пешком. При этом мой взгляд мазнул по рекламному баннеру на интернетной странице местной газеты. Там говорилось о небывалой распродаже мобильных домов. Для нас привычнее слово «кемпер» — эдакий прицеп или автобус, в котором можно жить и путешествовать. Но американцы под этим термином понимают нечто другое. Скорее, дом, который сверху нахлобучивают на пикап. А все вместе — то, что едет само, или нахлобучивается сверху, или тащится сзади на прицепе, или движется иным способом и предназначено для того, чтобы предоставить тебе уютный кров где-нибудь на природе, называется RV – Recreation Vehicle – транспорт для отдыха. А что вы хотите? В Америке кризис. Чем дальше, тем больше. И кемперы, они же мобильные дома, они же RV. Люди перестали покупать. Вот и распродажа. А я такой хотел в прокат взять грядущим летом и вдвоем с женой проехаться по американским достопримечательностям. Вроде как второй медовый месяц устроить. Гранд-Каньон, Великие озера, Ниагара и все такое. Пусть и не в такой последовательности. Ладно, не до домов мне сейчас. Опасность ясна. И то, что случаи появления зомби уже и здесь имеют место быть, понятно любому любознательному. Мне в данном случае. Я очень любознательный. А значит, следует быть готовым ко всему. Что еще? Еще пройдусь по двору? Огляжусь, послушаю, что к чему. Ночь уже, тишина. Не усну я, даже если лягу спать. Я подошел к входной двери, прислушался. Страшновато как-то, если честно, когда думаешь, что где-то по соседству ожившие мертвецы могут бродить. Мертвецы. Бродить. Нормально? Самосочетание этих слов загоняет ум за разум. Включить свет на крыльце? С одной стороны хочется, с другой будешь как на витрине. Хотя мертвяк из темноты в тебя не выстрелит, а по освещенному двору подойти скрытно не сможет. Я оставил сомнение, щелкнул клавишей, и стекло в двери матово засветилось. Дверь называется. Одно название — стекляшка и сетка. От кого такой закроешься? Вся надежда здесь всегда на сигнализацию и на то, что полиция быстро приедет. А этот поселок Койотова купальни еще и частная охранная фирма оберегает. Dodson Securities. Та же самая, что и наш склад бережет. Дверь отворилась, а я еще раз оглядел двор через вторую, сетчатую дверь. Экран от насекомых. Полезная штука. Хоть в пустыне с комарами и москитами дело не очень обстоит. Негде им здесь плодиться. Я вышел на крыльцо, огляделся. И заметил красный огонек во дворе напротив, разгорающийся и гаснущий. В воздухе висел запах сигарного табака. «Том?» — окликнул я соседа. Он большой любитель сигар, причем добывать умудрялся контрабандные кубинские. У кого-то из мексиканцев покупал. «Он самый!» — донеслось из темноты, и Том Райли вышел на свет все с той же винтовкой в руках. «Не спится?» «Да уснешь тут», — усмехнулся я. «Ты уже знаешь, что случилось?» «Про живых мертвецов? Мне кажется, что это какие-то идиоты-журналисты придумали», — скептически хмыкнув, ответил он. «Хотя...» «Кусаются все, а это странно». «Я только что звонил в Москву. Там их уже видели все. Даже брат моей жены. Я с ним разговаривал». «Ну, не знаю», — чуть лениво протянул он.
2: В любом случае, я больше опасаюсь ребят из трейлерного парка, что напротив, а не зомби из страшного кино. Эти ребята могут быть хуже всяких зомби с вампирами вместе взятых. Особенно если надерутся дешевого пойла и соберутся в толпу.
1: Могут, согласился я. Лучше быть на страже. С этим грех спорить. И хоть оружие большинству из сезонников не по карману, несколько дробовиков на всю эту толпу найтись может. Как иллюстрация к мыслям, со стороны Уолтона донеслось завывание полицейской сирены. Следом еще одной. А затем, словно рейки, начали ломать. Началась стрельба из пистолетов. Пару раз глухо бухнул дробовик. Нет, это уже очень, очень серьезно. Здесь все же глухая провинция, здесь стреляют не так уж часто. А сегодня за один день сколько пальбы было.
2: Проклятье! Выругался Том. Это мне не нравится. Предлагаю держаться вместе на случай чего. Согласен?
1: Согласен, кивнул я. Как связь поддерживать будем?
2: Телефоны пока работают. Давай номер твоего сотового.
1: После обмена номерами телефонов мы разошлись по домам, но я еще долго стоял у окна, глядя на освещенную фонарями тихую улицу. Один раз там проехала полицейская машина, но потом также медленно прокатил старенький грузовичок, тарахтя разбитым мотором. Это уже подозрительно. Похоже, кто-то присматривает себе добычу на будущее. В нашей деревеньке таких машин нет. Затем вновь раздалась стрельба, но уже намного дальше, я едва ее услышал. Похоже, со стороны нашего склада. Не уверен, но очень на это смахивает. Кстати, там должен Джефф дежурить сегодня. Вообще-то не его очередь, но он поменялся сменами со вторым ночным охранником, Луисом. Я опять взялся за сотовый, набрал номер офисного телефона. Гудок, другой, третий. Ждал я долго, но трубку никто не снимал. Отключился, затем набрал его мобильный номер. По мобильному он ответил сразу. Голос был запыхавшимся.
2: «Джефф, доброй ночи». «Доброй ночи, сэр. Простите, не успел к тому телефону. Это же вы звонили?»
1: «Я». «Что там случилось?» «Пауза. Недолгая».
2: «Вы все равно не поверите, сэр».
1: «Понятно. Нет, может, я и ошибаюсь, но мне так не кажется. По крайней мере, поставить $100 против одного, что не ошибаюсь, я готов». «Ты хочешь рассказать мне о зомби?»
2: «Сэр? О живом мертвеце?»
1: Снова пауза.
2: «Можно и так сказать, сэр», — сказал Джефф осторожно. «Прямо за воротами какие-то ребята застрелили парня. Но я не стал вмешиваться, потому что готов поклясться на святом причастии, что тот парень уже один раз умирал до этого, причем очень успешно».
1: «Успешно?»
2: «Настолько успешно, что у него от одной руки только кости остались, а с них клочки мяса свисают. Его ели, сэр. Словно труп обгрызали бродячие собаки или еноты. Да и выглядел он как восставший мертвец, пусть освещение на улице и не очень. Два парня на старом седане остановились прямо напротив ворот, я и заподозрил дурное. Я, знаете, как раз обход территории совершал и стоял в тени. Они меня не видели».
1: Кто бы сомневался, что Джефф обходил территорию. Луис, его сменщик, мог и проспать всю ночь в офисе, наплевав даже на карточку отметки обходов. Но Джефф — военная косточка. Положен обход, значит, будет обход.
2: Они смотрели на наши ворота, как вдруг тот мертвый парень вышел из темноты и пошел к ним. Один из парней достал пистолет и пригрозил ему, но тот и глазом не моргнул.
1: Я услышал в наушнике шаги и звук захлопнувшейся двери. Это Джефф зашел в офис, судя по всему. Затем раздался характерный стук. Голову на отсечение, что это он фонарь на стол выложил.
2: «В общем, дошло у них до драки, сэр».
1: Вновь послышался его голос в трубке.
2: «Парень кинулся на них, как бешеный. Они стали орать и стрелять. У второго тоже был пистолет. И в конце концов они того мертвого парня убили заново. Он так и валяется на дороге. А я не стал выходить со двора. Затем ребята на седане уехали. Один из них был ранен, потому что... Вы не поверите, но тот мертвый парень его укусил». Я видел это так четко, словно все показали по ТВ в замедленном повторе.
1: «А я тебе верю, знаешь ли», — сказал я.
2: «Ты звонил в полицию?» «Еще нет. Сижу и думаю, надо ли это делать».
1: Для американца это вообще невозможный вопрос. Судя по всему, вся вселенная Джеффа перевернулась с ног на голову, если он сумел такое подумать, да еще и сказать вслух. «Звать ли полицию?»
2: «Думаю, что надо»,
1: — успокоил я его законопослушную душу.
2: Причем надо по одной причине. Узнать, что они ответят.
1: Да, действительно, надо попробовать. Хотите послушать?
2: Не против. Не отключайся.
1: Затрещало, зашуршало. Это он телефон на стол положил. Затем послышался разговор, из которого я мало что понял, кроме того, что уже сам слышал раньше. Затем Джефф издал недоуменное хмыканье, несколько раз поблагодарил, повторил свои данные, после чего его голос опять приблизился.
2: «Интересная реакция, сэр», — сказал он уже мне. «Они сказали, что утром пришлют кого-нибудь, а пока предложили мне запереться и не выходить на улицу ни под каким видом».
1: Примерно такого я и ожидал. Хотел лишь в этом убедиться. Полиция начала сбиваться с ног, а еще предпочитает в темноте не выезжать, что разумно. «И не надо выходить», — сказал я. «Думаю, что таких мертвых ребят в городе уже много. Дождись утра, потом езжай куда хочешь». Он помолчал, затем сказал.
2: «Сэр, думаю, что вы правы. Лучше я запрусь в офисе и не буду ходить на улицу. И обходы тоже не стоит делать».
1: «Не стоит», — подтвердил я.
2: «Сэр, а как вы?» — вдруг спросил он.
1: «Я в порядке, спасибо, Джефф. Удачи».
2: «Вам тоже, сэр».
1: На этом разговор закончился. Я глянул на часы. Уже 3 часа ночи. Завтра в аэропорт, а я еще не ложился. И что делать? Плюнул на все и завалился спать. И уснул, как ни странно. Так до сих пор и не понимаю, как мне это удалось.
0: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Роджер Желязный. Очень хороший год. «Привет», — сказал он. Она взглянула на него. Это был 30-летний улыбающийся мужчина с волосами песочного цвета, немного грубовато скроенный, но весьма ухоженный и прекрасно одетый.
1: «Прошу прощения», — ответила она. «Разве мы знакомы?»
0: Он покачал головой. «Увы, нет. Меня зовут Брэдли, то есть Брэд Дент».
1: «Очень приятно. Что я могу сделать для вас, мистер Дент?»
0: «Видите ли, я влюбился в вас. Конечно, в этом деле необходима определенная взаимность. Найдется у вас свободное время?»
1: «Вы серьезно?»
0: «Да». Она опустила глаза на прилавок и заметила, что пальцы нервно барабанят по стеклу. Успокоив их, она вновь подняла глаза и улыбнулась.
1: «Мы закрываемся через 20 минут», — сказала она неожиданно для себя. «Я могу выйти через полчаса».
0: «А вы хотите этого?» Она еще раз улыбнулась и кивнула.
1: «Меня зовут Марсия».
0: «Очень рад». Вечером они обедали в ресторане, который она никогда бы не выбрала для свидания. При свете свечей она изучала своего нового знакомого. Его руки были по-женски изящными. Акцент выдавал в нем жителя Центральной Америки.
1: «Вы показались мне чем-то знакомым, когда вошли в магазин», — наконец сказала она. «Где-то я видела вас прежде. Мне кажется, вы проходили мимо моего прилавка по нескольку раз в день».
0: «Возможно», — согласился он, поглаживая бокал с шампанским.
1: «Чем вы занимаетесь, Брэд?»
0: «Ничем». Она рассмеялась.
1: «Звучит не очень-то интригующе.
0: Я хотел сказать, что позволил себе удовольствие не работать в этом году», — объяснил он.
1: «Почему?»
0: «Я достаточно богат, и к тому же это очень хороший год».
1: «Что же в нем особенного?»
0: Он откинулся назад, переплел пальцы и посмотрел сквозь них на Марсию. «Например, то, что сейчас нигде не идет война», — сказал он после паузы. «Нет гражданских волнений, экономика, на удивление, стабильна. Погода чудесная!» Он поднял бокал и сделал маленький глоток. «Вино превосходно, как раз на мой вкус. Идут все мои любимые пьесы и кинофильмы. Наука творит чудеса, особенно в медицине и космосе. Вышло в свет множество хороших книг. Есть масса интересных мест, куда можно поехать. Этого хватит на всю жизнь!» Он потянулся и коснулся ее рукой. «И я влюбился», — тихо закончил он. Она покраснела.
1: «Вы мало знаете меня.
0: Я могу смело смотреть в будущее. В этом году. Не говоря уж о том, что хочу лучше узнать вас».
1: «Вы очень странный человек», — сказала она.
0: «Но вы же захотели вновь увидеть меня».
1: «Если это произойдет, год и в самом деле будет очень милым», — сказала она и пожала его руку.
0: Она встречалась с Брэдом ежедневно после окончания работы. Они весело проводили время, обошли все местные рестораны, совершили несколько небольших путешествий. В конце года Марсия поняла, что влюбилась.
1: «Бред», — сказала она, прижавшись к нему. «Этой весной все казалось больше похожим на игру».
0: «А теперь?»
1: «Теперь все иначе».
0: «Я рад». На Новый год они пошли пообедать в небольшой китайский ресторан. Она склонилась над цыпленком, фаршированным рисом, и тихо сказала:
1: «Этот человек за угловым столиком, направо».
0: «Да».
1: «Он очень похож на тебя».
0: Брэд взглянул в указанном направлении и кивнул. «Верно».
1: «Вообще-то пока я не очень хорошо тебя знаю, Брэд».
0: «Но мы знаем друг друга все же лучше, чем прежде».
1: «Согласна. Но, Брэд, этот человек выходит из зала».
0: Брэд проводил взглядом высокого мужчину с волосами песочного цвета.
1: «Он очень похож на тебя. Очень».
0: «Вроде бы».
1: «Странно. Я даже не знаю, откуда ты берешь деньги».
0: «Моя семья располагает немалыми средствами», — объяснил он. Марсия кивнула.
1: «Ясно. Еще один. Он только что вошел. Ты видишь?»
0: «Он действительно похож на меня». Она озадаченно покачала головой.
1: «Неужели у тебя никогда не было работы?»
0: «Почему же? Я ученый и имел контракт с крупной фирмой, но я вряд ли смогу получить Нобелевскую премию». Она положила себе на тарелку немного тушеной свинины, затем вновь посмотрела в зал и застыла.
1: «Брэд, Это больше, чем простая случайность. Здесь другие ты.
0: Да?

0: Ты путешествуешь во времени?
1: Да.
0: Но почему?
1: Это был такой хороший год, что я решил вновь прожить его. А затем еще раз и еще. Похоже, мне не надоест это до конца жизни. Еще одна пара вошла в ресторан. Марси обернулась.
0: «Это мы», —
1: сказала она дрожащим голосом.
0: «Они куда старше, но это мы, так же мы».
1: «Именно здесь я впервые увидел тебя и себя. Мы выглядели такими счастливыми. После этого я разыскал тебя в городе».
0: «Но почему мы никогда и нигде не встречались с ними?»
1: «Я веду дневник. Каждый раз мы ходим в разные места. За этим я тщательно слежу. Исключение составляет только этот предновогодний день». Марсия закусила губу.
0: «Зачем? Зачем тебе это нужно? Ходить по замкнутому кругу? Проживать одни и те же дни снова и снова?»
1: «Это был очень хороший год», — сказал он.
0: «Но что произойдет с нами позже?»
1: Он пожал плечами. «Не спрашивай меня, я просто не знаю. И знать не хочу». Он повернулся и помахал приветственно рукой пожилой паре. Заметно постаревшие Брэд и Марсия переглянулись и улыбнулись им в ответ. «Возможно, они подойдут к нам», — сказал он. «Мы угостим их шампанским и постараемся ни о чем не расспрашивать. Погляди, милая, разве та Марсия не прекрасна?»

0: Стивен Кинг. Пляж. Космический корабль Федерации ASN-29 упал с небес и разбился. Спустя какое-то время из треснувшего пополам корпуса, словно мозги из черепа, выползли два человека. Сделали несколько шагов, а затем остановились, держа шлемы в руках и оглядывая то место, где закончился их полет. Это был пляж, но без океана. Он сам был как океан. Застывшее море песка, черно-белый негатив поверхности навеки замерзшего моря, в гребнях и впадинах, гребнях и впадинах. Дюны, пологие, крутые, высокие, низкие, гладкие, ребристые. Дюны с гребнем острым, точно лезвие ножа, и гребнем размытым, почти плоским. Извилистые, наползающие одна на другую, дюна на дюне. Вдоль и поперек. Дюны, но никакого океана. Прогалины или впадины между этими дюнами были сплошь испещрены извилистыми мелкими следочками каких-то грызунов. Если смотреть на эти кривые прерывистые линии достаточно долго, начинало казаться, что читаешь некие таинственные письмена. Черные слова на белом фоне дюн. «Проклятие!» — выругался Шапиро.
1: «Ты погляди»,
0: — сказал Рент. Шапиро хотел было сплюнуть, затем передумал. Вид этого песка заставил его передумать. Незачем тратить влагу, тут ею, похоже, не пахнет. Завязший в песке ASN-29 уже не походил на умирающую птицу. Он напоминал лопнувшую тыкву, чрево которой зияло чернотой. Произошло возгорание. Находившиеся с правого борта грузовые отсеки с горючим взорвались и выгорели дотла. «Да, не повезло Граймсу», — сказал Шапиро.
1: «Ага».
0: Глаза Рэнда все еще обшаривали бескрайнее море песка, тянувшееся до самого горизонта. Граймсу действительно не повезло. Граймс был мертв. Граймс являл собой сейчас не что иное, как большие и маленькие куски мяса, разбросанные по всему багажному отсеку. Шапиро заглянул туда и подумал, словно сам Господь Бог захотел съесть Граймса. Пожевал, попробовал, решил, что не очень вкусно, и выплюнул. Шапиро почувствовал, что и его собственный желудок выворачивает наизнанку. От одной этой мысли, а также при виде зубов Граймса, разлетевшихся по полу багажного отсека. Теперь Шапиро ждал, что Рен скажет что-нибудь умное и подобающее случаю, но тот молчал. Глаза Ренда продолжали обшаривать дюны, изгибы темных впадин между ними. «Эй!» — окликнул его Шапиро. «Что будем делать, а? Граймс погиб, теперь ты командир. Что делать?»
1: «Делать? Если у тебя нет волейбольного мяча, тогда я не знаю».
0: Глаза Ренда продолжали впиваться в мертвое пространство, изрезанное дюнами. Сухой напористый ветер шевелил прорезиненные воротники специальных защитных костюмов. «О чем это ты?»
1: «А что еще делать на пляже, как не играть в волейбол?» «Играть в волейбол. Именно»,
0: — ответил Ренд. Шапиро неоднократно испытывал чувство страха во время полета. Был близок к панике, когда на корабле начался пожар. Но теперь, глядя на Ренда, почувствовал, что его объял пронзительный, невыразимый ужас.
1: «Большой»,
0: — мечтательно произнес Ренд, и на секунду Шапиро показалось, что товарищ имеет в виду обуявший его, Шапиро, ужас.
1: «Просто чертовски огромный пляж. Похоже, конца ему нет. Можно пройти сотню миль с серфинговой доской под мышкой и так никуда и не прийти. И все, что увидишь, это 6-7 собственных следов за спиной. А стоит постоять минут 5, так и их не увидишь. Все песком засыплет».
0: «А ты успел захватить топографический план местности перед тем, как мы упали?» Рент просто в шоке, решил Шапиро. В шоке, но не сумасшедший. И если понадобится, он сумеет привести его в чувство. А если Рент и дальше будет нести всякую чушь, он, Шапиро, вкатит ему укол, вот и все. Ты видел на нем... Рент покосился на него и тут же отвернулся.
1: Что?
0: Зеленый пояс, вот что собирался сказать Шапиро, но почему-то не смог. Ветер отдавал звоном во рту.
1: Что?
0: Повторил Рент. План, план! Заорал Шапиро. Ты когда-нибудь слыхал о такой штуке, придурок? Что это за место? Где океан? Где кончается этот гребаный пляж? Где озера? Где ближайшие зеленые насаждения? В каком направлении? Где кончаются эти пески?
2: Кончаются? О, хочу тебя поздравить. Они нигде не кончаются. И никаких зеленых насаждений, никаких ледяных шапок, никаких океанов. Ничего этого нет. Это один бесконечный пляж без всякого океана. Только дюны, дюны и дюны. И они нигде никогда не кончаются.
0: Но где нам найти воду?
2: Нигде.
0: А корабль? Его нельзя как-нибудь починить?
2: Ни хрена, Шерлок.
0: Шапиро умолк. Да и какой, собственно, у него был выбор? Или замолчать, или продолжить истерику. А у него возникло предчувствие, что если он продолжит истерику, Рент продолжит разглядывать дюны до тех пор, пока он, Шапиро, не выдохнется окончательно. Как называют пляж, который никогда нигде не кончается? Пустыни, как же еще? Самое большое во вселенной долбанной пустыни, разве не так? И он представил себе, что бы ответил на это Рент. Ни хрена, Шерлок. Шапиро еще немного постоял возле Рэнда, надеясь, что парень наконец очнется, предпримет хоть что-нибудь. Но в конце концов терпение его иссякло. Он отошел в сторону и начал спускаться с гребня дюны, на которой они поднялись обозреть окрестности. Он шел и чувствовал, как в ботинке просачивается песок. «Хочу засосать тебя, Билли», – прозвучал в его ушах голос песка, сухой, скрипучий, напоминавший голос женщины, старый, но все еще сильный. «Хочу засосать тебя прямо здесь, а потом крепко-крепко обнять тебя». Тут вдруг он вспомнил, как еще мальчиком, играя на пляже, позволял другим ребятишкам закапывать себя в песок по самое горло. Как же они тогда веселились. А теперь это его просто пугает. Но он тут же отключил этот внутренний голос, нашептывающий воспоминания. «Господи, до них ли сейчас?» И продолжал шагать резкими рывками, выдергивая ступни из песка, подсознательно пытаясь испортить безукоризненно ровную и гладкую его поверхность.
3: «Куда это ты?»
0: Впервые за все это время в голосе Рэнда прорезалась какая-то заинтересованность и тревога. «Радиомаяк», — ответил Шапиро. «Хочу попробовать починить радиомаяк. Мы же были на радарах, верно? И если удастся его починить, нас обязательно засекут. Это лишь вопрос времени. Знаю, положение серьезное, но, возможно, не успею добраться сюда до того, как...»
2: «Да разбился он ко всем чертям, этот твой радиомаяк!» «Разбился, когда мы грохнулись», — сказал Рент.
0: «Может, его можно починить», — бросил Шапиро через плечо. И, нырнув в люк, почувствовал себя лучше, даже несмотря на запахи. Вонь обгорелой проводки, горьковатый запах вытекшего фреона. Вернее, он старался внушить себе, что ему стало лучше. Подняла настроение мысль о спасительном радиомаяке. Пусть даже он и сломан. Раз Рент сказал, значит, скорее всего, сломан. Но он просто был не в силах видеть эти дюны, этот огромный, бесконечный, сплошной пляж. Вот почему ему сразу стало лучше. В висках стучало. Щеки обдавало сухим жаром. Когда он снова, пыхтя и задыхаясь, поднялся на гребень первой дюны, Рент все еще стоял там. Стоял и смотрел. Смотрел. Прошел уже, наверное, целый час. Солнце висело прямо над головой. Лицо у Рента блестело от пота. Отдельные капельки угнездились в бровях. Другие капли, покрупнее, сползали по щекам, точно слезы. И по шее тоже сползали, затекая за воротник защитного костюма. Словно бесцветное смазочное масло, которым накачивают робота. «Придурок он, вот кто», — подумал Шапиро и вздрогнул. «Вот на кого он похож. Не робот, а самый настоящий тупица, придурок, наркоман, которому только что вкололи в шею огромный шприц полный дури. И потом Рент ему наврал.
4: Рент?
0: Молчание. Радиомаяк-то вовсе и не сломан. В глазах Рэнда блеснул какой-то странный огонек. Затем они снова стали пустыми и неподвижными и уставились на холмы и горы песка. «Застывшие горы», — подумал Шапира, а потом вспомнил, что пески двигаются. Ветер дул, не ослабевая. Медленно-медленно. На протяжении столетий. Они ползут. Да, кажется, именно так называли эти дюны на пляже. Ползучие. Он запомнил это слово с самого детства или со школы. Или откуда-то еще. Впрочем, разве это, черт побери, так уж важно? И он заметил, как с одного из гребней осыпался тоненький ручеек песка. Словно он слышал...
4: «Слышал что?» — подумал он, Шапира.
0: Шея у него вспотела. Да, видно, он тоже маленько тронулся. Да и кто бы не тронулся, если уж на то пошло. Ведь они попали в очень скверное место. Очень скверное. И положение у них хуже некуда. А Рент, похоже, этого не осознает, или же ему просто плевать.
5: «Туда попал песок, и подающее сигналы звуковое устройство треснуло, но у Граймса полным-полно запасных частей, и мне удалось... Да слышит он меня или нет?»
0: «Не знаю, как мог попасть туда песок. Ведь маяк находился там, где ему и положено быть, в герметичном отсеке, однако...»
1: «О, песок умеет распространяться. Попадает в такие места, что просто диву даешься. Или ты забыл, как мальчишкой бегал на пляж, а, Билли?» «Возвращался домой, и мать начинала ругаться, потому что песок был везде. На диване, на кухне, на столе, даже под кроватью. Этот пляжный песок, он...»
0: Тут Рент взмахнул рукой, и лицо его осветила мечтательная, несколько неуверенная улыбка.
1: «Он вездесущий, вот что».
0: «И однако же маяк он не повредил», — продолжил Шапира. «Резервная энергосистема тоже работает, и я подключил к ней маяк. Потом надел наушники, всего на минуту, и установил дальность сигнала в 50 парсеков. И послышались такие звуки, словно кто-то что-то пилит. Значит, работает. И наши дела не так уж плохи, как могло показаться».
1: «Все равно никто не появится. Даже Beach Boys. Да, Beach Boys вымерли лет эдак 8000 назад. Так что добро пожаловать в серфинг-сити, Билл. Серфинг-сити без серфинга».
0: Шапиро уставился на дюны. Интересно, как долго находится здесь весь этот песок? Триллион лет? Квинтиллион? Была ли тут хоть когда-нибудь жизнь? Существовал ли разум? Реки, зеленые насаждения, океаны, наличие которых превратило бы эти пески в настоящий пляж, а не пустыню? Стоя рядом с Рэндом, Шапира размышлял об этом. Ровный и сильный ветер трепал волосы. А потом вдруг он почему-то подумал, что все эти вещи были, были, и отчетливо представил, как и почему все кончилось именно так. Медленное отступление городов по мере того, как их водные запасы иссякли, а реки и озера вокруг сначала загрязнялись, потом затягивались и, наконец, были совсем удушены песком. Он живо представил себе коричневые озерца грязи, засыпаемые наносными песками, сначала гладкие, блестящие, словно тюленьи шкуры, но становившиеся все более тусклыми и серыми по мере того, как они отдалялись от устьев рек и увеличивались, расползались, пока не сливались друг с другом. Он видел, как эта лоснящаяся, точно тюленья шкура гладь зарастала камышами, превращаясь в болото. Затем в нечто серое, глиноподобное, и, наконец, затягивалось белым песком. Он видел, как горные вершины становились все ниже и короче, словно постепенно стачиваемые карандаши. Снег, покрывавший их, таял, поскольку наступающий песок нес с собой жаркое дыхание пустыни. Он ясно представил, как торчали из-под песка последние несколько утесов, словно пальцы заживо похороненного человека. Он видел, как и они постепенно затягиваются песком, и исчезают под этими проклятыми дюнами. Как это Рэнд сказал про них? Вездесущие, да. И если это всего лишь сон, Билли, мой мальчик, то должен тебе сказать, чертовски страшный сон. Но, увы, это не было сном. И ничего страшного в этом пейзаже, в общем-то, не было. Напротив, вполне мирный пейзаж. Тихий и спокойный, как если бы он, Шапира, решил вздремнуть в воскресенье днем. Да и есть ли на свете более умиротворяющая картина, чем залитый солнечными лучами песчаный пляж? Он решил отогнать от себя все эти мысли. Взглянул на корабль, сразу полегчало.
1: «Так что никакая кавалерия не примчится»,
0: — заметил Рэнд.
1: «Песок поглотит нас, и вскоре мы сами станем песком. Ведь в серфинг-сити нет никакого серфинга». «О, как тебе эта волна, а, Билл? Сможешь ее оседлать?»
0: И Шапира вдруг со страхом понял, что да, сможет. Разве увидишь иначе все дюны, не взлетев на гребень самой высокой волны? «Придурок долбанный, задница ослиная!» — проворчал он в ответ и зашагал к кораблю, и спрятался в нем от дюн. Солнце клонилось к закату. Близилось то время, когда на пляже, настоящем пляже, пора отложить волейбольный мяч, надеть легкие свитеры и пойти выпить вина или пива. Нет, время обжиматься с девушками еще не пришло, но скоро наступит. Так что пора подумать и об этом. Вино и пиво, эти продукты не входили в NZ-ACE-SN-29. Всю оставшуюся часть дня Шапира провел, собирая имевшуюся на корабле воду. Использовал он при этом портативный пылесос, чтобы высосать ее остатки из разорванных вен системы охлаждения, из лужиц на полу. Он не обошел вниманием даже маленький цилиндр среди шлангов и проводов системы для очистки воздуха. И, наконец, зашел в каюту Граймса. В круглой емкости, специально предназначенной для условий невесомости, Граймс держал золотых рыбок. Аквариум был сделан из противоударного прозрачного полимерного пластика и нормально перенес катастрофу. Чего нельзя было сказать о рыбках. Они, как и их владелец, оказались не противоударными. Превратились в оранжево-серую кашицу, плавающую на поверхности воды в пластиковом шаре. Сам же шар закатился под койку Граймса. Шапира обнаружил его там вместе с парой страшно грязного нижнего белья и дюжиной голографических кубиков с порнографическими картинками. Секунду-другую он держал прозрачный шар в руке. «Бедный Йорик, я хорошо знал его», — произнес он неожиданно для самого себя и расхохотался визгливым лающим смехом. Затем достал сетку с ручкой, которую Грайм держал в шкафчике, и выудил то, что осталось от рыбок. Он никак не мог решить, что же теперь делать. Затем отнес останки к постели Граймса и приподнял подушку. Под подушкой был песок. Он сунул туда останки рыбок, накрыл подушкой, затем осторожно перелил воду в канистру, куда сливал и другие остатки воды. Воду следовало очистить. И даже если система очистки не работает, с горечью подумал он, то через пару дней он не побрезгует пить и эту неочищенную аквариумную воду, несмотря на то, что в ней плавают чешуйки и кал золотых рыбок. Очистив воду, он разделил ее на две равные части, вышел из корабля и понес долю Рэнда к дюнам. Рэнд стоял все в той же позе и на том же самом месте. «Вот, Рэнд, принес тебе твою долю воды». Он расстегнул молнию на защитном костюме Рэнда и сунул ему во внутренний карман плоскую пластиковую флягу. И уже собрался было задернуть молнию, но тут Рэнд вдруг оттолкнул его руку и выдернул из кармана фляжку. На пластиковом ее боку была выведена надпись «НЗ, космокорабля класса ASN, фляга номер 23196755». Сохраняет стерильность до снятия пломбы. Пломба, разумеется, была сорвана, ведь Шапира надо было наполнить флягу. «Я очистил!» Рэнд разжал пальцы. Фляга с легким стуком упала на песок.
6: «Не хочу».
0: «Не хочешь? Господи, Рэнд, да что ж с тобой творится, а? Когда, наконец, ты прекратишь?» Рэнд не ответил. Шапира наклонился и поднял флягу номер 23196755 стряхнул с боков прилипшие песчинки. «Что это с тобой творится?» — повторил Шапира. «Это шок, да? Ты уверен? Потому как, если это шок, я могу дать тебе таблетку или сделать укол. Знаешь, если честно, ты меня уже достал. Это надо же стоять все время вот так и пялиться в никуда. На 40 миль вперед и в ничего. Это песок? Всего лишь песок? Неужто не ясно?»
6: «Это пляж»,
0: — мечтательно произнес Рент.
6: «Хочешь, построим из песка замок?»
0: «Окей, все ясно», — кивнул Шапира. «Иду за шприцем и ампулой желтого Джека. Если решил вести себя как полный дебил, то и я буду обращаться с тобой соответственно».
6: «Только попробуй сделать мне укол. Тебе придется подкрадываться сзади и очень тихо»,
0: — миролюбиво заметил Рент.
6: «Иначе я тебе руку сломаю».
0: Что ж, похоже, он вполне способен на это. Астронавт Шапира весил 140 фунтов и был на две головы ниже Ренда. Схватка в рукопашную не по его части. Он глухо чертыхнулся и повернул назад к кораблю, все еще держа в руке флягу Ренда.
7: «Мне кажется, он живой»,
0: — сказал Ренд.
7: «Вернее, даже не кажется. Я уверен».
0: Шапира обернулся, взглянул на него, потом на дюны. Заходящее солнце бросало золотистые отблески на извилистую поверхность песчаных гребней. Отблески, которые постепенно тускнели и переходили в темный цвета черного дерева, оттенок в ложбинах и впадинах. А рядом, на следующей дюне, наоборот, черное дерево превращалось в золото. Черное в золото, золото в черное, черное в золото. Шапира заморгал и протер глаза.
7: «Я несколько раз чувствовал, как вот эта дюна шевельнулась у меня под ногами»,
0: — сказал ему Рент.
7: «Очень тихо, еле заметно, словно наступающий прилив. И знаешь, даже воздух стал пахнуть совсем по-другому. Пахнуть солью».
0: «Да ты совсем спятил», — сказал Шапира. Слова Рента страшно напугали его. Казалось, мозги остекленели от ужаса. Рент не ответил. Глаза его продолжали всматриваться в дюны, которые превращались из золота в черное, из черного в золото. Шапира зашагал к кораблю. Рент пробыл на дюне всю ночь и весь следующий день. Шапира выглянул и увидел его. Рент снял свой защитный костюм и бросил под ноги. Песок уже почти целиком засыпал его. Из него одиноко и молитвенно вздымался к небу один лишь рукав. Все остальное было погребено под песком. Песок походил на пару губ, с невиданной жадностью всасывающих в беззубую пасть добычу. Шапира охватило безудержное и безумное желание кинуться на помощь и спасти костюм Ренда. Но он не стал этого делать. Он сидел у себя в каюте и ждал прибытия спасателей. Запах фреона почти исчез. Его сменил другой, куда менее приятный. Запах разложения останков Граймса. Ни на второй день, ни ночью, ни на третий корабль спасателей не прилетел. Каким-то непонятным образом в каюте Шапира появился песок. И это несмотря на то, что все люки были задраены и система запоров держала надежно. Он отсасывал его портативным пылесосом, тем самым, которым в первый день собирал разлитую по полу воду. Все время страшно хотелось пить. Его фляга уже почти совсем опустела. Ему тоже начало казаться, что он чувствует в воздухе привкус соли. А во сне он отчетливо слышал, как кричали чайки. И еще он слышал песок. Ровный и неукротимый ветер придвигал первую дюну все ближе к кораблю. В его каюте все еще было в относительном порядке, благодаря пылесосу. Но во всех остальных помещениях и отсеках корабля уже властвовал песок. Мини-дюны проникали через отверстия и сорванные люки и полностью завладели ACE-SN-29. Они просачивались сквозь крошечные щелочки, мембраны и вентиляторы, во взорванные камеры и отсеки. Лицо у Шапира осунулось, на щеках пробивалась колючая щетина. К вечеру третьего дня он поднялся на дюну проведать Ренда. Хотел было прихватить с собой шприц, затем отказался от этой мысли. Теперь он точно знал, это не шок. Рент сошел с ума, и самое лучшее для него – это побыстрее умереть. Похоже, это скоро должно случиться. Если Шапира просто осунулся, то Рент выглядел истощенным сверх всякой меры. Сплошные кожа да кость. Ноги, прежде крепкие и плотные, с прекрасно развитыми стальными мускулами, стали тощими и дряблыми. Кожа свисала с них гармошкой, точно спущенный носок. Из одежды на нем остались лишь трусы из ярко-красного нейлона, выглядевшие совершенно нелепо на иссохшем под солнцем морщинистом теле. На впалых щеках и подбородке отрастала светлая щетина. Щетина цвета пляжного песка. Волосы, прежде тускло-каштановые, выгорели под солнцем и стали почти белыми. Они беспорядочными прядями свисали на лоб. На этом осушенном ветром мертвом лице жили, казалось, одни лишь глаза, пронзительно голубые. Они с пугающей сосредоточенностью глядели из-под неровной бахромы волос. Глядели на пляж. Дюны, черт бы их побрал, дюны! Глядели неотступно, не мигающе. И только тут Шапира заметил самое скверное, самое страшное, что только могло случиться. Он увидел, что лицо Ренда превращается в дюну. Светлые борода и волосы, они затянули уже почти все лицо.
4: «Ты, — сказал Шапира, — скоро умрешь. Если не укроешься в корабле и не напьешься, то скоро умрешь, понял?»
0: Рент не ответил.
4: «Что ты торчишь? Что, чего тебе надо?»
0: В ответ ни звука. Лишь слабый шелест ветра и тишина. Шапира заметил, что складки кожи на шее Ренда забиты песком.
8: «Я одного хочу», —
0: произнес вдруг Рент еле слышным точно шелест ветра шепотом.
8: «Мне нужна моя запись концерта Beach Boys. Она у меня в каюте».
4: «Чтоб тебя!» — взорвался Шапира. «У меня совсем другие заботы на уме. Я жду и надеюсь, что прежде чем ты окочуришься, за нами прилетит корабль. Хочу увидеть, как ты будешь орать и отбиваться, когда они поволокут тебя с этого твоего драгоценного грёбаного пляжа. Хочу увидеть, что будет дальше».
8: «А пляж, я смотрю, и тебя достал»,
0: — заметил Рент. Голос казался каким-то пустым и отдавал слабым звоном. Так в октябре звенит ветер в расколотой, оставшийся на поле после сбора урожая тыкве.
8: «Ты послушай, Билл, послушай волну!»
0: Рент слегка склонил голову на бок и прислушался. В полуоткрытом рту виднелся язык. Он походил на сморщенную, высохшую губку. Шапира тоже прислушался. И действительно что-то услышал. Он услышал дюны. Они пели. Пели полуденную песню воскресного пляжа, колыбельную, призывавшую вздремнуть, заснуть и не видеть снов, спать долго-долго, ни о чем не думать. И еще крик чаек, еле слышный шорох песчинок, движение дюн. Да, он их услышал, дюны, услышал и почувствовал, они так и тянут к себе.
8: «Ну вот, ты тоже слышишь», —
0: сказал Рент. Шапира засунул в ноздрю сразу два пальца и начал ковырять, до тех пор, пока из носа не потекла кровь. Затем закрыл глаза. Сознание постепенно возвращалось. Сердце колотилось, как бешеное. «Я почти как Рент, господи, они почти достали меня!» Он открыл глаза и увидел, что Рент превратился в коническую раковину, такую одинокую на длинном пустом пляже, впитывающую в себя все звуки. Шепот погребенного под песками моря, шелест дюн, дюн и дюн.
9: «О нет, не надо», — простонал про себя Шапира. «Надо, надо, слушай волну», — шепнули в ответ дюны.
0: И вопреки собственной воле Шапира снова прислушался. Затем всякая воля просто перестала существовать. Он подумал: «Будет лучше слышно, если я присяду». И сел рядом с Рендом, скрестив ноги, точно индийский йог, и вслушался. И услышал, как поют Beach Boys. Они пели о том, что им весело, весело, весело. Пели о том, что девчонки на пляже всегда под рукой. И еще он услышал гулкое посвистывание ветра. Не в ухе, а где-то во впадине между правым и левым полушариями мозга. Услышал, как он поет в темноте, соединяющий точно узенький хрупкий мостик, то, что осталось от его сознания, с вечностью. Он уже не чувствовал больше ни голода, ни жажды, ни жары, ни страха. Он слышал лишь этот голос, поющий в бесконечной пустоте. И тут появился корабль. Он устремился вниз, дугой прочертив небо слева направо и оставив за собой длинный клубящийся оранжевый след. Гром сотряс все вокруг. Несколько дюн обрушились, словно пробитые пулей мозги. От этого грохота убили Шапира, едва не лопнула голова. Его затрясло и резко швырнуло на песок. Но он почти тотчас же вскочил на ноги. «Корабль!» – заорал он. «Провалиться мне на этом месте! Господи, ты боже! Корабль! Корабль!» Это был грузовой орбитальный корабль, грязный и изрядно поизносившийся за 500 или 5000 лет непрерывной эксплуатации. Он скользнул по небу, выпрямился, принял вертикальное положение и начал снижаться. Капитан продул сопла ракетных двигателей, и песок под ними сплавился и превратился в черное стекло. Шапира восторженно приветствовал этот первый раунд, проигранный песком. Рент дико озирался, словно человек, которого пробудили от глубокого сна.
10: «Скажи им, пусть убираются, Билли!»
0: «Ты ничего не понимаешь!» Шапира прыгал вокруг, радостно потрясая кулаками. «Теперь ты у меня снова будешь в порядке!» И он бросился бежать к кораблю длинными скачками, словно удирающий от пожара кенгуру. Песок цеплялся за ступни, не хотел отпускать. Шапира бешено пнул его носком ботинка. «Вот тебе! Имел я тебя в гробу, песок! Меня Фэнсонвилле ждет милая, а у тебя никогда не будет милый, песок! У твоего пляжа просто не стоит, да?» Стальные двери на корпусе раздвинулись, в проем, словно язык во рту, вывалился трап. По нему спустились 3 робота. За ними мужчина и самым последним парень с гусеницами вместо ног. Должно быть, капитан. Во всяком случае, на голове у него красовался берет с символом клана. Один из роботов сунул к носу Шапира палочку-анализатор. Тот отмахнулся, рухнул на колени перед капитаном и обнял гусеницы, которые заменяли капитану ноги. «Дюны, Рент, без воды, покажи! Пески его загипнотизировали! Безумный мир! Господи, какое счастье! Слава богу!» Вокруг Шапира обвелось стальное щупальце и резко со страшной силой отбросило его от капитана. Сухой песок запел под ним скрипучим насмешливым голосом.
11: «Окей»,
0: — сказал капитан.
11: «Бэй, амши! Мне! Газди!»
0: Робот отпустил Шапира и отошел, что-то сердито стрекоча под нос.
11: «Надо же проделать такой путь ради каких-то грёбаных федов!»
0: С горечью и раздражением воскликнул капитан. Шапира разрыдался. Ему было больно. Боль отдавалась не только в голове, но и в печени.
11: «Дад, давай, газди, воды ему, газди!»
0: Мужчина, закованный в свинцовый костюм, швырнул Шапира бутыль с ниппелем, предназначенную для условий низкой гравитации. Шапира приник к пластиковой соломинке и начал жадно сосать, проливая прохладную, кристально чистую воду на подбородок и грудь, на выгоревшую под солнцем тунику, по которой тут же начали расплываться темные пятна. Пил, задыхаясь, захлебываясь, потом его вырвало, потом он снова приник к бутылке. Дат с капитаном не сводили с него глаз. Роботы стрекотали. Наконец Шапира отер губы и сел. Он чувствовал слабость и одновременно полное счастье.
11: «Ты Шапиро?» –
0: спросил капитан. Шапиро кивнул.
11: «Член клана?»
0: «Нет».
11: «Номер ASN?»
0: «29».
11: «Команда?»
0: «Трое, один погиб, другой Рент. Вон там». Он, избегая смотреть, махнул рукой в ту сторону, где стоял Рент. Лицо у капитана оставалось бесстрастным. У Дада напротив. «Этот пляж его доконал», — сказал Шапира, отвечая на безмолвный вопрос в глазах мужчин. «Может, шок, словно загипнотизировали его. Все время талдычит о Beach Boys. Это ансамбль такой, но неважно, вы все равно не знаете. Не ест, не пьет. Одно слово, совсем плохой».
11: «Дат, Возьми с собой кого-нибудь из роботов и приведи его сюда.
4: Капитан покачал головой.
11: Господи, это ж надо! Корабль Федов! Нашли кого спасать.
4: Дат кивнул. И пару секунд спустя начал карабкаться вверх по склону дюны в сопровождении одного из роботов. Тот походил на какого-нибудь 20-летнего любителя серфинга, живущего обслуживанием скучающих вдов и параллельно приторговывающего наркотиками. Но походка выдавала его еще сильнее, чем состоящий из сегментов щупальца, растущий откуда-то из-под мышек. Характерная для всех роботов медленная, даже какая-то болезненная походка, как у пожилого лакея, страдающего геморроем. В рации, закрепленной на груди капитана, запищала.
11: «Да, я»,
4: — ответил он.
12: «Это Гомес, шеф. Тут у нас ситуация. Радары и телеметрия зафиксировали большую нестабильность поверхности. Полное отсутствие коренной породы, за которой можно было бы зацепиться. Опираемся лишь на продукты сгорания, образовавшиеся при посадке, и это становится все труднее».
11: «Рекомендации?»
12: «Надо сматываться отсюда!»
11: «Как скоро?»
12: 5 минут назад, шеф!»
11: «А ты, я смотрю, у нас шутник, Гомес!»
4: Капитан надавил на кнопку и отключился. Шапира в страхе вытаращил глаза. «Послушайте, бог с ним, с Рэндом, он все равно...»
11: «Нет уж, я забираю вас обоих», —
4: сказал капитан.
11: «У нас не спасательный отряд, но Федерация хоть что-то за вас двоих заплатит. Правда, как я погляжу, не больно-то стоящий вы товар. Тот псих, а ты дрожишь, как какое-то дерьмо цыплячье».
4: «Нет, вы не поняли, вы...» Желтые глаза капитана злобно блеснули.
11: «У вас возражения?»
4: Спросил он. «Послушайте, капитан, прошу вас».
11: «А если уж вы хоть чего-то стоите, нет смысла оставлять вас здесь. Только скажите, сколько и где можно за вас получить. Я считаю, что по 70 за человека будет в самый раз. Стандартная плата спасателя. Или вы можете предложить что-то другое, а? Вы...»
4: Тут вдруг сплавившийся песок дрогнул у них под ногами. Нет, не показалось, он действительно заметно сдвинулся. Где-то внутри корабля включилась и завыла сирена. Лампочка в передатчике капитана мигнула и погасла. «Вот!» — взвизгнул Шапира. «Вот, видите, что происходит? А вы еще тут толкуете о каких-то ценах! Нам надо сматываться отсюда и быстро!»
11: «Заткнись, красавчик, или я прикажу моим ребятишкам тебя усыпить!»
4: — огрызнулся капитан. Голос звучал сурово, но выражение глаз переменилось. Он постучал по передатчику кончиком пальца.
12: «Капитан, у нас крен в 10 градусов, и это еще не предел. Подъемник пока работает, но долго ему не продержаться. У нас еще есть время, правда, совсем мало. Давайте же, иначе корабль перевернется».
11: «Стойки его удержат».
12: «Нет, сэр, прошу прощения, капитан, не удержат».
11: «Тогда начинай подготовку к взлету, Гомес».
12: «Есть, сэр, спасибо, сэр».
4: В голосе Гомеса отчетливо читалось облегчение. Дат с роботом спускались к ним по склону дюны. Рэнда с ними не было. Робот отставал все больше и больше, а затем случилось нечто очень странное. Робот покачнулся и упал. Плюхнулся лицом вниз. Капитан нахмурился. Роботы так не падают. Так свойственно падать только людям или же манекену, которого кто-то нечаянно толкнул в универмаге. Да, именно так он и упал. С глухим стуком и физиономией вниз, подняв прозрачное облачко желтоватого песка. Дат вернулся и склонился над ним. Ноги робота все еще двигались заторможенно, словно во сне. Словно 1,5 миллиона микроцепей, охлаждаемых фреоном, из которых состоял его мозг, все еще отдавали им приказ двигаться. Но постепенно движения замедлялись и, наконец, стихли. Из отверстий пор повалил дымок, щупальца задергались. Мрачное зрелище, все это очень напоминало агонию человека. Изнутри из тела робота донесся странный скрежещущий звук. Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr «В него песок попал», – прошептал Шапира. Капитан метнул в его сторону раздраженный взгляд.
11: «Не болтай ерунды, приятель. Эта штука способна функционировать во время песчаной бури, и ни одна песчинка в нее не попадет».
4: «Только не здесь». Почва под ногами снова дрогнула. Теперь уже и невооруженным глазом было видно, как накренился корабль. Подпорки издали жалобный скрип.
11: «Оставь его!»
7: Оставь его, слышишь? Ройсия, иди дуагозди!
4: Крикнул капитан Даду. Дад подошел, оставив робота лежать на песке лицом вниз.
7: Что за хренота?
4: Пробормотал капитан. И они с Дадом заговорили на быстром диалекте, из которого Шапира улавливал и понимал лишь отдельные слова, но общий смысл был ясен. Дад сообщил капитану, что Рент пойти с ними отказался. Робот пытался заставить его силой, но ничего не вышло. И тут-то с ним все это началось. Внутри у него забулькало, затем послышались какие-то странные скрежещущие звуки. К тому же робот вдруг начал цитировать цифровые комбинации галактических систем координат, а также каталог записи капитана с фольклорной музыкой. Тогда Дад сам решил заняться Рендом. Между ними произошла короткая стычка, капитан скептически заметил, что если Дад не смог одолеть человека, 3 дня простоявшего под палящим солнцем без воды и пищи, стало быть, он, Дад, не слишком старался. Лицо Дада потемнело от стыда, глаза глядели мрачно. Затем он медленно повернул голову. На щеке красовались 4 глубокие царапины. Они уже начали распухать.
13: «Он имеет большие когти», — сказал Дад. «Сильный, госвоздоров как черт! Он есть амбе!»
7: «Гости амби? Невре?»
4: Капитан не сводил с Дада сурового взгляда. Дад кивнул.
13: «Амбио не леть! Амби, госвослен, не леть!»
4: Шапира судорожно пытался вспомнить, что означает это слово, и вспомнил. «Ну, конечно, амби, это же сумасшедший! Господи боже, он страшно силен! Силен, потому что сумасшедший! Его не одолеть! Слишком силен! Силен!» Или ему послышалось? Может, Дад сказал «волны»? Шапира не был уверен. Впрочем, общий смысл сводился к тому же. «Амби!» Земля под ногами снова качнулась. Ботинки Шапира захлестнула волна песка. Капитан погрузился в глубокие размышления. Причудливого облика кентавр, с той разницей, что нижняя часть туловища оканчивалась не ногами и копытами, а гусеницами из металлических пластин. Затем поднял голову и нажал на кнопку радиопередатчика.
7: «Гомес, пришли-ка сюда Монтойю Великолепного с его ружьем-транквилизатором».
12: «Понял».
4: Капитан взглянул на Шапира.
7: «Вдобавок ко всему прочему, я из-за вас потерял тот робота.
8: А он стоит столько, сколько тебе и за 10 лет не заработать.
7: Лопнуло мое твоего терпения. Я собираюсь утихомирить дружка раз и навсегда. Да».
4: «Капитан...» Шапира хотел было облизать пересохшие губы, но не сделал этого. Он знал, что это произведет дурное впечатление. Ему не хотелось показаться капитану трусливым, истеричным или сумасшедшим. Ведь именно такие люди склонны нервно облизывать губы. Нет, ему никак нельзя производить на капитана подобное впечатление.
13: «Капитан, я ни в коей мере не могу, не имею права давить на вас. Но надо убираться с этой проклятой планетой, чем скорее мы это...»
7: «Да заткнись ты, придурок!»
4: С некоторой долей добродушия огрызнулся капитан. С гребня ближайшей к ним дюны... Донесся тонкий высокий вскрик.
8: «Не смей меня трогать! Не подходи! Оставь! Оставьте меня! Все оставьте!»
4: «Большой индикт достать амбе», — мрачно заметил Дат.
7: «Чать его! Да Монтой!»
4: — кивнул капитан и обернулся к Шапира.
7: «А он совсем свихнулся, верно?»
4: Шапира пожал плечами. «Не вам о том судить. Вы просто...» Почва снова дрогнула. Подпорки заскрипели еще сильнее. Радиопередатчик запищал. Из него донесся дрожащий, испуганный голос Гомеса.
12: «Пора убираться отсюда, шеф!»
7: «Ладно, знаю!»
4: На трапе появился коричневый человек. Рука в перчатке сжимала пистолет с необычайно длинным стволом. Капитан ткнул пальцем в дюну, где находился Рент.
7: «Май его, гости! Можешь?»
4: Монтойя Великолепный не обращал ни малейшего внимания ни на ходившую ходуном почву, вернее, не почву, а стекленевший песок. Кстати, только тут Шапира заметил, что по оплавленной поверхности веером разбегаются глубокие трещины. Ни на скрипы и стенание подпорок, ни на распростертого на песке робота, который теперь мелко сучил ногами, словно копая себе могилу. Секунду он изучал видневшуюся на гребне дюны фигуру. «Могу!» — ответил он.
14: «Бей, достань его, Радво!»
4: Капитан сплюнул.
14: «Если отстрелишь ему клюв, а заодно черепушку, я не возражаю. Нам лишь бы успеть взлететь».
4: Монтойя великолепно поднял руку с пистолетом. Жест на две трети рассчитан небрежный. На треть чисто автоматический. Однако даже пребывавший в состоянии близком к истерике Шапира заметил, как Монтойя слегка склонил голову на бок и прищурился. Как и у многих членов клана, оружие стало частью его самого, превратилось в некое естественное продолжение руки. Затем послышался негромкий хлопок. Пуф! Из ствола вылетела стрела, начиненная транквилизатором. Из-за дюны взметнулась рука и перехватила стрелу. Крупная, костистая коричневая ладонь. Казалось, она сама была сделана из песка. Она взметнулась в воздух вместе с облачком песчинок, затмевая блеск стрелы. Затем песок с легким шорохом опал, и руки уже видно не было. Невозможно было даже представить, что она была. Но все они видели.
14: «Машу вот это!»
4: заметил капитан безразличным тоном. Монтойя великолепный повалился на колени и закричал:
15: «Госусе мио, ио уши, да кой тон ром!»
4: Шапира с изумлением осознал, что Монтойя читает отходную молитву на своем тарабарском наречии, а вверху на гребне дюны подпрыгивал и содрогался Рент, издавая пронзительные торжествующие взвизги, и грозил небесам кулаками, вздымая вверх руки. «Рука, так это его рука! С ним все нормально, он жив, жив, жив!»
8: «Индик!»
4: — рявкнул капитан, обернувшись к Монтойе.
8: «Нмок, кнись!»
4: Монтойя умолк. Какое-то время он смотрел на Ренда, затем отвернулся. На лице его отражался почти благоговейный ужас.
14: «Ладно»,
4: — буркнул капитан.
14: «С меня хватит, пора».
4: Он надавил на две кнопки на приборной доске, находившейся у него на груди, рядом с передатчиком. Механизм, должный развернуть его гусеницами к трапу, не работал. Лишь слабо попискивал и скрипел. Капитан чертыхнулся. Земля под ногами снова задрожала.
16: «Капитан!»
4: Голос Гомеса звучал совершенно панически. Капитан ткнул пальцем в другую кнопку, гусеницы нехотя со скрипом развернулись и двинулись к трапу.
14: «Проводи меня! У меня нет этого гребаного зеркала заднего вида! Там что, правда была рука?»
4: Крикнул капитан Шапира.
17: «Да!»
14: «К чертовой матери отсюда и побыстрее!»
4: Воскликнул капитан.
14: «Вот уж лет 15 как потерял член, но ощущение такое, что того гляди, описываюсь от страха».
4: Трах! Под трапом внезапно осела дюна. Только то была вовсе не дюна. Рука!
14: «Проклятье!»
4: – пробормотал капитан. А Рент подпрыгивал и верещал на своей дюне. Теперь уже жалобный скрежет издавали гусеницы под капитаном. Металлический корпус, в который были закованы голова и плечи, начал запрокидываться назад.
8: «Что?»
4: Гусеница заблокировала. Из-под них ручейками сыпался песок.
14: «Поднять меня!»
4: завопил капитан, обращаясь к двум оставшимся роботам.
14: «Давайте же, живо!»
4: Щупальца послушно обвились вокруг его гусениц и приподняли капитана. В эти секунды он выглядел крайне нелепо и неуклюже и походил на студента, которому товарищи по комнате решили устроить темную. Он нашаривал пальцем кнопку радиопередатчика.
14: «Гомес, последний отчет перед стартом, живо давай!»
4: Дюна у подножия трапа сдвинулась, превратилась в руку. Огромную коричневую руку, которая вцепилась в ступеньку и начала карабкаться вверх. Шапира с криком отпрянул от руки. Ругающегося, на чем свет стоит капитана, внесли в корабль. Трап втянули наверх. Рука свалилась и снова стала песком. Стальные двери задвинулись. Двигатели взревели. Грунт уже больше не держал. Времени не осталось. Шапира, вцепившегося из последних сил в корпус корабля, отбросила в сторону и тут же расплющила в лепешку. Перед тем, как провалиться во тьму небытия, он краешком угасающего сознания отметил, как песок цепляется за корабль мускулистыми коричневыми руками, как старается удержать его, не пустить. А в следующую секунду корабль взлетел. Рент провожал его взглядом. Теперь он сидел на песке. И когда, наконец, в небе растаял клубящийся след, опустил голову и умиротворенно оглядел уходящую в бесконечность вереницу дюн.
8: «А у нас дощечка есть. По волнам носиться».
4: Хрипло пропел он, не отрывая взгляда от двигающегося песка.
8: «Хоть и старая совсем, но еще сгодится».
4: Медленно, механическим жестом зачерпнул он пригоршню песка и сунул в рот. И начал глотать, глотать, глотать. Вскоре живот у него раздулся, точно бочка. А песок стал потихоньку засыпать ноги.
0: Стивен Кинг. Пляж. Рассказ читали Олег Булдаков и Илья Жарков. Сентябрь 2014 года.

0: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Галбрейт. Зов кукушки.
2: Перевод с английского Елены Петровой.
1: Реальному Диби с большой благодарностью.

0: 14. Следующее утро выдалось свежим и солнечным. Страйк приехал на метро в благопристойный, зеленый Челси. Этот район Лондона он знал плохо, потому что Леда, даже в периоды безудержного расточительства, не могла позволить себе хотя бы каморку вблизи здешней королевской больницы, изящной и бледной в лучах весеннего солнца. На уютной улице Франклин-Роу, среди платанов и краснокирпичных зданий, находилась огороженная игровая площадка с травяным покрытием, где под присмотром одетых в спортивные костюмы учителей носилась малышня в дорогих голубых футболках и синих шортах. Сонную тишину, в другое время нарушаемую только пением птиц, прорезали счастливые детские вопли, пока Страйк, засунув руки в карманы, шел к дому леди Иветты Бристоу, его не обогнал ни один автомобиль. На стене, сбоку от входной двери с застекленными окнами, которые вели четыре белокаменные ступени, висел допотопный бакелитовый щиток со звонками. Страйк убедился, что возле звонка в квартиру Е значится имя леди Иветты Бристоу, спустился обратно на тротуар и стал ждать под ласковым утренним солнцем, окидывая взглядом улицу. К половине одиннадцатого Бристоу не явился. В пределах видимости не было никого, кроме двух десятков первоклашек, бегавших в своей клетке среди обручей и разноцветных конусов. В 10:45 у Страйка в кармане завибрировал мобильный. Пришло сообщение от Робин.
1: «Звонила Эллисон. Джеб Б. задерживается на работе. Просит без него не заходить к леди Б.»
0: Страйк тотчас же написал Бристоу. «Насколько задержитесь? Может быть, встретимся позже?» Не успел он отправить сообщение, как раздался телефонный звонок.
2: «Да? Алло?»
3: «Огги!» — прогремел из Германии голос Грэма Хардейкера. «Есть информация по Гимену».
2: «Обалдеть, какая оперативность!» — Страйк вытащил блокнот. «Записываю».
3: «Джонас Фрэнсис Агимен, лейтенант инженерных войск. 21 год, холост, убыл к месту несения службы 11 января. Возвращается в июне. Ближайшие родственники — мать. Братьев, сестер нет, детей нет».
0: Прижимая телефон щекой к плечу, Страйк торопливо строчил в блокноте.
2: «С меня причитается, Харди», — сказал он, убирая блокнот. «А фото часом нет?»
3: «Могу сбросить по электронке».
0: Страйк продиктовал Хардейкеру электронный адрес офиса, и после обоюдных дежурных вопросов о жизни и пожеланий удачи разговор был закончен. Часы показывали без 5:11. С телефоном в руке Страйк ждал

0: на тихой зеленой площади. За оградой резвились дети. Васильковое небо рассекал белой полосой крошечный серебристый самолетик. Наконец, в телефоне еле слышно звякнуло сообщение от Бристоу.
1: «Сегодня никак. Должен ехать в город Рай. Может быть, завтра?»
0: «Ну, извини, Джон», — со вздохом пробормотал Страйк, поднялся по ступеням и нажал кнопку звонка леди Бристоу. В подъезде, тихом, просторном и светлом, несмотря ни на что, висел унылый общественный дух, который не могли развеять ни сухоцветы в большой вазе раструбом, ни темно-зеленый ковер, ни блекло-желтая краска стен. Все это, очевидно, было выбрано по принципу безобидности. Как и на Кенте Грин Гарденс, здесь был лифт только с деревянными дверцами. Но Страйк решил подняться пешком. В доме ощущалась какая-то захудалость, ничуть, впрочем, не заслонявшая спокойную ауру богатства. Дверь квартиры верхнего этажа распахнула улыбчивая темнокожая сиделка, присланная из центра помощи онкологическим больным.
2: «Вы не мистер Бристоу?» — жизнерадостно сообщила она.
0: «Да, верно. Я Корморан Страйк. А Джон скоро будет». Женщина позволила ему войти. В прихожей у леди Бристоу царил приятный беспорядок. На фоне приглушенно-красных обоев выделялись акварели в старинных золоченых рамах. Под стойкой для зонтов стояли трости. На крючках висели пальто. Справа, в конце коридора, за неплотно прикрытой дверью, Страйк разглядел кабинет. Массивный деревянный письменный стол и офисное кресло спинкой ко входу.
2: «Подождите, пожалуйста, в гостиной, а я узнаю, сможет ли леди Бристоу вас принять».
0: «Да, конечно». Он оказался в уютной комнате с нежно-желтыми стенами, где было множество книжных шкафов с фотографиями на полках. На приставном столике возле удобного, обитого мебельным ситцем дивана, стоял древний дисковый телефон. Убедившись, что сиделка скрылась, Страйк аккуратно сдвинул трубку с рычага. В эркере на изящном столике для корреспонденции стояла большая фотография в серебряной рамке, изображающая сэра и леди Бристоу в день их свадьбы. Жених, плотный, сияющий бородач, выглядел значительно старше невесты, тоненькой, миловидной, но безжизненной блондинки. Страйк повернулся спиной к дверям, изображая интерес к этой фотографии, а сам выдвинул маленький резной ящичек вишневого дерева. Внутри лежала стопка голубой почтовой бумаги и таких же конвертов. Он бесшумно задвинул ящик.
2: «Мистер Страйк, вы можете войти».
0: Назад, в тот же приглушенный красный коридор, через короткий проход, и в большую спальню с преобладанием серо-голубого и белого, где все дышало утонченным вкусом. Слева были две распахнутые двери. Одна — в небольшую туалетную комнату, а другая, очевидно, в гардеробную. Среди элегантной мебели французского стиля наглыми проходимцами выглядели атрибуты тяжелой болезни. Капельница на металлической стойке, сверкающая чистотой судно на комоде и целый арсенал лекарств. Одетая в стеганое ночное платье цвета слоновой кости, больная полулежала на горке белоснежных подушек и казалась совсем маленькой на необъятной резной кровати. В этой женщине не осталось ничего от юной, миловидной леди Бристоу. Из-под сухой, пергаментной кожи выпирали кости. Глаза, мутные, подернутые пеленой, валились, а сквозь тонкие, как у младенца, седые кудельки просвечивал розовый скальп. Исхудавшие руки застыли поверх одеяла, из вены торчал катетер. В комнате явственно ощущалось присутствие смерти, как будто она терпеливо и вежливо ждала за портьерой. В воздухе витал слабый аромат липового цвета, который не мог перебить запахи дезинфицирующих средств и распада плоти. Эти запахи напомнили Страйку госпиталь, где он, совершенно беспомощный, провалялся несколько месяцев кряду. В этой комнате тоже был эркер, окно которого слегка приоткрыли, так что сюда проникал теплый свежий воздух и отдаленный детский гомон. Тронутые солнцем верхушки платанов заглядывали в стекло.
3: «Вы детектив?»
0: У нее был слабый, надтреснутый голос. Речь звучала невнятно. Страйк не знал, что сказал ей Бристоу насчет его рода занятий, и почувствовал облегчение от того, что хотя бы это можно не объяснять. «Да, меня зовут Корморан Страйк».
2: «Где Джон?»
0: «Его задержали на работе».
2: «Опять?» — прошептала она, а потом... «Тони совсем его загнал. Это несправедливо».
0: Остановив мутный взгляд на Страйке, она едва заметным движением пальца указала на небольшой расписной стул.
2: «Садитесь».
0: Вокруг ее поблекших радужек обозначились белые линии. Присев на низкий стул, Страйк заметил на прикроватном столике еще две фотографии в серебряных рамках. Его как током ударило. На него, глаза в глаза, смотрел 10-летний Чарли Бристоу в школьной рубашке с огромным узлом галстука, круглолицый, с удлиненной гривкой волос, навеки застывший в 80-х. Такой же точно, какой махал на прощание своему лучшему другу Корморану Страйку, надеясь встретиться вновь после Пасхи. Рядом с портретом Чарли стояла фотография поменьше. Хрупкая девочка с длинными черными кудряшками и большими карими глазами в синем форменном платьице. Лула Лендри в возрасте лет 6.
2: «Мэри»,
0: — позвала, не повышая голоса, леди Бристоу. Из спальни тут же возникла сиделка.
2: «Предложите, пожалуйста, мистеру Страйку кофе, чай?»
0: — спросила она, и Страйк перенесся на 2,5 десятилетия назад, когда в солнечном саду приветливая светловолосая мать Чарли Бристоу приносила им лимонад со льдом.
3: «Кофе? Замечательно. Большое спасибо».
2: «Извините, что не могу приготовить сама», — проговорила леди Бристоу после того, как за дверью смолкли тяжелые шаги сиделки. «Но, как видите, я теперь должна зависеть от доброты посторонних, как несчастная Бланш Дюбуа».
1: Героиня пьесы «Трамвай желания» американского драматурга Теннесси Уильямса. Сравните перевод Неделина. «Я всю жизнь зависела от доброты первого встречного».
0: Она на мгновение закрыла глаза, будто сосредоточилась на невидимом источнике боли. Страйк не мог определить, насколько сильно она накачана анальгетиками. За ее обходительностью чувствовалась некая горечь, словно запах распада за ароматом липового цвета. А последняя фраза и вовсе прозвучала странно, ведь Джон Бристоу все свободное время танцевал вокруг больной матери.
2: «Почему не пришел Джон?»
0: — снова спросила леди Бристоу, не размыкая век.
3: «Его задержали на работе», — повторил Страйк.
2: «А, да. Вы же сказали».
0: «Леди Бристоу, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, и я заранее прошу прощения, если они покажутся слишком личными или огорчительными».
2: «Кто испытал все, что выпало на мою долю?» — спокойно произнесла она. «Того трудно огорчить. Называйте меня Иветта».
3: «Благодарю вас. Не возражайте, если я буду делать кое-какие заметки?»
2: «Ничуть».
0: Она с отстраненным интересом наблюдала, как Страйк достает блокнот и ручку.
3: «Если не возражаете, хотелось бы начать с того, как Лула появилась в вашей семье. Перед тем, как ее удочерить, вы располагали какими-нибудь данными о ее происхождении?»
0: Недвижно лежащие на одеяле руки были воплощением беспомощности и пассивности.
2: «Нет», — ответила она, — «я ничего не знала. Возможно, у Алика были какие-то сведения, но он со мной не делился».
3: «Почему вы думаете, что у вашего мужа могли быть какие-то сведения?»
2: «Алик во всем проявлял дотошность».
0: При этих воспоминаниях губы леди Бристоу тронула слабая улыбка.
2: «Он был преуспевающим бизнесменом».
3: «Но о происхождении Лулы он вам ничего не рассказывал?»
2: Нет, такое было не в его характере.
0: Похоже, само это предположение казалось ей странным.
2: Я хотела, чтобы она была моей, только моей, понимаете? Если Алекс что-то и выяснил, он оградил меня от ненужных волнений. Зная, что за ней в любой момент кто-то может явиться, я бы этого не пережила. Я тогда уже потеряла Чарли, и мне очень сильно хотелось девочку. Мысль о том, что я могу потерять ее...
0: Сиделка внесла поднос с двумя чашками и вазочкой бурбонского печенья.
2: «Один кофе»,
0: — жизнерадостно сообщила она, опуская чашку на ближайший к Страйку прикроватный столик.
2: «И один отвар ромашки».
0: Женщина поспешила выйти. Леди Бристо закрыла глаза. Сделав глоток черного кофе, Страйк продолжил.
3: В последний год своей жизни Лула начала розыск своих биологических родителей. Это так?
2: Да, это так,
0: с закрытыми глазами ответила леди Бристоу.
2: Как раз в то время, когда мне поставили онкологический диагноз.
0: Она замолчала. Страйк опустил чашку, слегка звякнув донышком об блюдце, и сквозь открытое окно с площади опять донеслись детские крики.
2: «Джон и Тони очень, очень рассердились», — сказала леди Бристоу. «Они считали эти розыски совершенно несвоевременными, поскольку я была в очень тяжелом состоянии. Опухоль оказалась запущенной. Мне сразу назначили курс химиотерапии. Джон был очень добр. Он возил меня на процедуры и обратно. Сидел со мной в самые тяжелые периоды. И даже Тони мне помогал. А Лула, как видно, думала лишь о том...»
0: Она со вздохом открыла блеклые глаза, ища взглядом лицо Страйка.
2: «Тони всегда говорил, что она крайне избалована. Наверное, это моя вина. Но поймите, до этого я потеряла Чарли. Я ей ни в чем не могла отказать».
3: «Вы не знаете, насколько Лула продвинулась в своих поисках?»
2: «Нет, не знаю. Думаю, она понимала, до какой степени меня это ранит. Она со мной почти не делилась. Я, конечно, слышала, что она разыскала эту женщину, свою биологическую мать. Об этом трубили все газеты. Как кто не предсказывал, так и вышло. Лула всегда была для нее обузой. Ужасная, ужасная особа», —
0: прошептала леди Бристоу.
2: «Но Лула упорно продолжала ее навещать. Я в это время проходила химиотерапию. У меня выпали все волосы».
0: У нее сорвался голос. Продолжая задавать вопросы, Страйк чувствовал себя негодяем. Возможно, на это и был расчет.
3: «А что насчет ее биологического отца? Она не упоминала, что нашла о нем какие-то сведения?»
2: «Нет»,
0: — слабо сказала леди Бристоу.
2: «А я не спрашивала. Мне казалось, она оставила свою затею, когда нашла эту жуткую мать. Мне вообще была невыносима вся эта история. Она меня просто убивала. И Лула не могла этого не понимать».
3: «Во время своего последнего посещения Лула ничего не говорила о биологическом отце», — не отступался Страйк.
2: «Ничего», — тихо произнесла она. «Ничего. Да и посещение было совсем кратким. Помню, она с порога объявила, что торопится. У нее была назначена встреча с Сьеррой Портер».
0: Ее обида облачком долетела до Страйка, подобно исходившему от леди Бристоу запаху прикованного к постели тела. чуть застарелому, чуть передержанному. Было в ней нечто такое, что роднило ее с Рошелью. При всем огромном различии обе несли на себе печать недовольства несправедливостью судьбы и близких. «Не могли бы вы вспомнить, о чем у вас с Лулой шла речь в тот день?»
2: «Понимаете, меня накачали обезболивающими. Я перенесла тяжелую операцию. Нет, подробности разговора уже не помню».
0: «Но сам факт, что Лула появлялась, вы помните?» — уточнил Страйк.
2: «Конечно», — ответила леди Бристо. «Я спала, и она меня разбудила».
0: «А может быть, все же удастся вспомнить, о чем вы говорили?»
2: «Естественно, о моей операции», — с некоторой резкостью сказала она. «А потом совсем немного про ее старшего брата».
0: «Про старшего?»
2: «Про Чарли», — скорбно пояснила леди Бристоу. «Я рассказал ей, как он погиб. Это был самый тяжелый, самый страшный день моей жизни».
0: Страйк представил, как она, неподвижная и слегка одурманенная, но тем не менее обидчивая, удерживала возле себя дочь рассказами о своих страданиях, а потом и о погибшем сыне.
2: «Откуда мне было знать, что я ее больше не увижу?» — выдохнула леди Бристоу. «Могла ли я подумать, что потеряю второго ребенка?»
0: Ее воспаленные глаза увлажнились. Она моргнула, и по ее впалым щекам скатились две крупные слезы.
2: «Будьте добры, посмотрите в этом ящике».
0: Она указала морщинистым пальцем на прикроватный столик.
2: «Там должны быть мои таблетки».
0: Выдвинув ящик, Страйк увидел россыпь белых коробочек разной формы с разными этикетками.
3: «Которые...»
2: «Неважно, там все одинаковые», — сказала леди Бристоу.
0: Он выбрал первую попавшуюся, на ней отчетливо читалось «Валиум». У больной был такой запас таблеток, которого хватило бы на 10 смертельных доз.
2: «Достаньте, пожалуйста, две штуки», — попросила она. «Я бы запила их чаем, если он уже остыл».
0: Страйк подал ей чашку и две таблетки. У нее дрожали руки, и Страйк вынужден был придержать блюдце, не к месту вообразив священника, дающего умирающему причастие.
2: «Благодарю вас»,
0: — шепнула она, вновь устраиваясь на подушках и не сводя жалобного взгляда со Страйка, который опускал на столик ее чашку.
2: «Кажется, Джон рассказывал, что вы знали Чарли. Это правда?»
3: «Да, мы с ним дружили», — подтвердил Страйк. «Я всегда о нем помню».
2: «А как же иначе? Он был чудеснейшим ребенком. Все так говорили. Самый добрый, самый ласковый. Я других таких не знала. Дня не проходит, чтобы я о нем не скорбела».
0: На улице пронзительно кричали дети, шелестели платаны, и Страйк пытался представить, как выглядела эта комната зимним утром, когда за окном чернели голые ветви, а на его месте сидела Лула Лэндри и, возможно, устремляла свои прекрасные глаза на фотографию покойного Чарли, пока ее одурманенная таблетками мать рассказывала его кошмарную историю.
2: «Лула знала об этом лишь в самых общих чертах. Мальчики катались на велосипедах. Мы услышали вопли Джона, а потом Тони так кричал, так кричал».
0: До сих пор Страйк не сделал ни единой пометки. Он не сводил глаз с лица смертельно больной женщины, а она говорила.
2: «Алик запретил мне смотреть, запретил подходить к карьеру.
0: Когда я услышала об этой трагедии, у меня случился обморок. Думала, я этого не переживу. Хотела умереть. Не понимала, как Господь такое допустил. Но время шло. Я стала понимать, что, наверное, получила по заслугам.
4: Леди Бристоу рассеянно смотрела в потолок.
0: «Вот и сейчас мне, как видно, неспослана кара за то, что я их слишком любила и баловала, ни в чем не могла им отказать, ни Чарли, ни Алику, ни Лули. Да, думаю, это кара, потому что все другое было бы невыразимо жестоко, правда? Заставить меня пройти через такое испытание раз, другой, третий.
4: У Страйка ответа не было. Леди Бристоу требовала, чтобы ее пожалели, но он не чувствовал той жалости, какой она, вероятно, заслуживала. Она лежала на смертном одре, закутанная в невидимый саван мученичества, и выставляла на показ свою беспомощность и пассивность, которые вызывали у него в первую очередь отторжение.
0: «Лула была для меня таким желанным ребенком», — продолжала леди Бристоу. «Но она никогда... В детстве она была совершенно прелестна, маленькая красавица, и она все была готова ради этой девочки. Но она не любила меня так, как любили Чарли и Джон. Наверное, мы опоздали. Наверное, опоздали ее удочерить. На первых порах Джон ревновал. На него так подействовала смерть Чарли. Но потом они очень сблизились. Очень».
4: Пергаментную кожу ее лба прорезали хмурые морщинки.
0: «Значит, Тони все же был неправ».
4: «Неправ в отношении чего?» — ровным тоном уточнил Страйк. Лежащие на одеяле пальцы задергались. Леди Бристоу сглотнула.
0: «Тони был против удочерения Лулы».
4: «Почему же?» — спросил Страйк.
0: «Он вообще не любил моих детей», —
4: сказала Иветта Бристоу.
0: «Мой брат — очень жесткий человек, холодный. После смерти Чарли он наговорил всяких гадостей. Алик его ударил. Это неправда. Все неправда. Все, что он наговорил».
4: Ее млечный взгляд скользнул по лицу Страйка, и он на мгновение увидел ее такой, какой она, вероятно, была в молодости, пока еще не растеряла свою красоту. Чуть назойливая, чуть инфантильная, трогательно беспомощная, невероятно женственное создание, обласканное и защищенное сэром Аликом, который бросался удовлетворять любой каприз, любую прихоть жены.
3: «И что же наговорил Тони?»
0: «Страшные вещи про Джона и Чарли. Кошмарные. Я не могу», —
4: слабо выговорила она,
0: — «не хочу их повторять. А потом, узнав, что мы собираемся удочерить девочку, он позвонил Алику и сказал, что мы не имеем на это морального права. Алик пришел в бешенство»,
4: — она перешла на шепот,
0: — «и отказал Тони от дома».
4: «И вы все это пересказали Луле, когда она заехала вас навестить?» — спросил Страйк. «Про Тони, про его выпады в адрес Джона и Чарли, про его отношение к ее удочерению?» Ему показалось, она почувствовала упрек.
0: «Точно не помню. Я тогда перенесла тяжелейшую операцию. От лекарства у меня был туман в голове. Мне сейчас не вспомнить.
4: Тут она вдруг резко переменила тему.
0: Этот юноша напомнил мне Чарли, друг Лулы. Такой красавец. Как его зовут?
3: Эван Даффилд.
0: Вот-вот. Знаете, он ведь недавно приходил меня проведать. Буквально на днях. Впрочем, точно не знаю. Я потеряла счет времени. Мне назначили столько лекарств, но он приходил меня навестить. Это было так трогательно. Он всего лишь хотел поговорить о Луле.
4: Страйк вспомнил, как Бристоу расписывал, что его мать даже не поняла, кто такой Даффилд. Теперь приходилось допустить, что леди Бристоу просто устроила небольшой спектакль, дабы подчеркнуть свое бедственное положение и лишний раз сыграть на сыновних чувствах Джона.
0: «Чарли мог бы вырасти таким же красавцем. Мог бы стать певцом или актером. Он любил показывать сценки, помните? Как мне было жалко этого мальчика, Эвана. Он сидел и плакал вместе со мной. Признался, что ревновал ее к другому мужчине».
3: «И кто же это был?»
0: «Певец», — туманно ответила леди Бристоу, «который сочинял о ней песни».
5: «Когда мы молоды и красивы, мы бываем очень жестокими. Как мне было его жалко. Он говорил, что чувствует за собой вину. А я сказала, что он ни в чем не виноват».
3: «А в чем он себя винил?»
0: «В том, что не бросился за ней вдогонку, не проводил до квартиры. Не зашел, не спас ей жизнь».
3: «Иветта, не могли бы мы вернуться немного назад, к дню, который предшествовал этой трагедии?»
4: Она посмотрела на него с укором.
0: «Боюсь, ничего другого у меня в памяти не осталось. Я рассказала вам все, что помню. Меня только что привезли из больницы. Накачали обезболивающими. Я была не в себе».
3: «Еще бы. Но я лишь хотел спросить, вы помните, что в тот день вас навещал Тони?»
4: Наступила пауза, и Страйк заметил, что изможденное лицо как-то ожесточилось.
0: «Нет, я не помню, чтобы в тот день меня навещал Тони», —
4: выговорила, наконец, леди Бристоу.
0: «Я знаю, он говорит, что приезжал, но я этого не помню. Возможно, я спала».
3: «Он утверждает, что находился здесь одновременно с Лулой», — подсказал Страйк.
4: Леди Бристоу едва заметно пожала хрупкими плечами.
0: «Все может быть», — сказала она, — «но я этого не помню».
4: Она немного повысила голос.
0: «Когда мой брат узнал, что я при смерти, он стал относиться ко мне гораздо человечнее. Постоянно навещает. Конечно, не упускает случая вставить шпильку в адрес Джона. Так было всегда. Но Джон выше всяческих похвал. Пока я прикована к постели, он делает для меня такие вещи, каких нельзя требовать от сына. Я бы скорее ожидала этого от Лулы, но она была избалованной девочкой. Я любила ее, но она была крайне эгоистична. Крайне эгоистична».
3: «Значит, в тот день, когда вы в последний раз видели Лулу,
4: Страйк упрямо возвращался к главному, но леди Бристоу не дала ему договорить.
2: «Когда она уходила, я была очень расстроена», — сказала она. «Страшно расстроена. Разговоры о Чарли не проходят для меня бесследно. Она видела, в каком я состоянии, но все равно отправилась на встречу с подружкой. Мне ничего не оставалось, как принять успокоительное, и я заснула. Нет, я не видела Тони. Я вообще никого не видела. Он сколько угодно может говорить, что был здесь, но я ничего не помню. Меня разбудил Джон. Он принес мне поднос с ужином. Джон был взвинчен. Он меня отчитал».
4: «За что?»
2: «По его мнению, я пью чересчур много таблеток»,
4: — капризно, как маленькая девочка сказала леди Бристоу.
2: «Бедный Джон, я понимаю, он хочет как лучше, но ему не понять, он не может понять. В моей жизни было столько боли. В тот вечер он сидел со мной очень долго. Мы говорили о Чарли, проговорили за полночь, и во время нашей беседы...»
4: Она понизила голос до шепота.
2: «Как раз в это самое время Лула выбросилась со своего балкона. Так что ранним утром на долю Джона выпало сообщить мне эту весть. С рассветом здесь уже была полиция. Он вошел ко мне в спальню и сказал...»
4: Она сглотнула и, едва живая, покачала головой.
2: «Потому-то у меня и произошло обострение заболевания. Это точно. Человеческой боли есть предел».
4: Ее речь становилась все более невнятной. Страйк мог только гадать, сколько таблеток валиума она проглотила до его прихода. У нее слипались глаза. «Ветта, вы разрешите мне воспользоваться ванной комнатой?» — спросил он. Она сонно кивнула. Страйк поднялся со стула и с поразительной для человека его габаритов быстротой и бесшумностью скользнул в гардеробную. Все стены занимали встроенные шкафы красного дерева. Открыв ближайшую дверцу, Страйк заглянул внутрь и увидел перегруженные вешалки с платьями и пальто, на полках сумочки и шляпки. На него пахнуло ношенной обувью и несвежей тканью. Несмотря на явную дороговизну, содержимое шкафа оставляло впечатление старой благотворительной лавки. Страйк бесшумно открывал одну дверцу за другой и с четвертой попытки нашел навехонькие женские сумочки, все разных цветов, засунутые на верхнюю полку. Он достал синюю, блестящую, определенно не бывшую в употреблении. На ней стоял логотип GS, а подкладка пристегивалась на молнию. Быстро ощупав все углы, он вернул сумку в шкаф. Дальше настал черед белый, со стилизованным африканским принтом на подкладке. В точности, как описывала Сиэра, отстегнутая подкладка превращалась в декоративный платок с зубчиками молнии по краям, оставляя неприкрытой белую кожаную внутренность сумки. При беглом осмотре Страйк не обнаружил ничего особенного, но, приглядевшись внимательнее, заметил, что из-под обтянутого материи плотного донышка, позволяющего сохранить форму сумки, торчит бледно-голубая кромка. Приподняв дно, он увидел сложенный листок бледно-голубой бумаги, исписанный неровным почерком. Страйк сунул внутрь скомканную подкладку, вытащил из внутреннего кармана пиджака прозрачный файл-вкладыш и положил туда голубой листок, расправив его, но не читая. Затем он продолжил открывать дверцы. За предпоследней обнаружился сейф с кодовым замком. Достав из кармана второй файл, Страйк надел его на руку и стал нажимать кнопки, но, перебрав пару комбинаций, услышал тяжелую поступь. Он торопливо сдернул с руки файл, сунул его в карман, с величайшей осторожностью прикрыл дверцу и, вернувшись в спальню, застал там сиделку, склонившуюся над своей подопечной. Сиделка обернулась на его шаги.
6: «Дверью ошибся», — сказал Страйк. «Я думал, там туалет».
4: Он уединился в ванной комнате, заперся, и прежде чем спустить воду и открыть кран, чтобы не вызвать подозрений сиделки, прочел завещание Лулы Лэндри, нацарапанное на почтовой бумаге ее матери и засвидетельствованное Рошелью Анифат. Когда он вернулся в комнату, Иветта Бристоу лежала с закрытыми глазами.
2: «Уснула», — мягко сказала сиделка. «Все время задремывает».
4: «Да», — только и сказал Страйк, у которого в ушах стучала кровь. «Передайте ей, пожалуйста, мои извинения за то, что не попрощался. Но мне пора».
0: Они вместе вышли в уютный коридор.
4: «Похоже, леди Бристоу в очень тяжелом состоянии», — отметил Страйк.
2: «И не говорите», — подхватила сиделка. «В любой момент может отойти. Она совсем плоха».
4: «Ох, я, кажется, забыл там свою...» — неопределенно сказал Страйк и свернул в нежную желтую комнату, где утром ожидал беседы. Там он повернулся спиной к дверям, загораживая приставной столик от глаз сиделки, и вернул на рычаг телефонную трубку. «Вот, нашел». Он сунул руку в карман, будто опуская туда какой-то небольшой предмет. «Ну что ж, спасибо за кофе». Уже держась за ручку входной двери, он спросил. «Значит, у нее усилилась зависимость от валиума?» Доверчивая, ничего не подозревающая сиделка сочувственно улыбнулась.
2: «Верно. Да только это ей уже не может повредить. Я вам вот что скажу», — добавила она. «Докторам этим я собираюсь задать хорошую головомойку. Она к троим обращалась, и каждый ей годами рецепты выписывал. Вы посмотрите этикетки на коробочках».
4: «Вопиющая халатность», — сказал Страйк. «Еще раз спасибо за кофе. Всего доброго». В радостном возбуждении он припустил к выходу, уже держа в руке мобильный и не разбирая дороги. На повороте лестницы он взвыл от боли. Протезированная нога оступилась, и Страйк всей своей тяжестью грохнулся на ступени, покатился вниз и остановился только на площадке, раздираемой сокрушительной, обжигающей болью в суставе и культе, как будто ногу отсекли заново, как будто рана еще не зарубцевалась. «Черт! Черт!»
2: «Что с вами?»
4: За перилами верхнего этажа возникло комично перевернутое лицо сиделки. «Ничего, ничего!» — прокричал он в ответ. «Оступился! Не беспокойтесь!» «Черт, черт, черт!» Тихо стонал он, ухватившись за стойку перил и силясь подняться на ноги так, чтобы не опираться на протез. Кое-как он доковылял до первого этажа и, цепляясь за ручку тяжелой входной двери, практически сполз по ступеням на тротуар. Набегавшиеся дети в сине-голубой форме цепочкой тянулись к урокам и обеду. Страйк постоял, прислонившись к теплой кирпичной стене, обругал себя последними словами и попытался определить масштабы своего членовредительства. Боль была нестерпимой. Рубцовая ткань, и без того чувствительная, похоже, лопнула и горела под гелевой прокладкой, не дававшей никакой защиты. О том, чтобы доковылять до метро, нечего было и думать. Страйк опустился на ступеньку и вызвал такси, после чего сделал еще несколько звонков. Сначала Робин, потом Уордлу и, наконец, в офис компании Лэндри Мэй Паттерсон. Из-за угла вывернуло такси. Превозмогая нарастающую боль, Страйк поднялся со ступеньки, из последних сил запрыгал по тротуару и впервые в жизни отметил, что солидные, неизменно черные машины такси смахивают на маленькие катафалки.

Часть пятая. Счастливы те, кто вещей познать сумел основы. Вергилий, Георгики. Книга вторая.

0: 1. «Мне казалось», — выговорил с расстановкой Эрик Уордл, разглядывая завещание в прозрачном файле. «Ты захочешь вначале показать это своему клиенту».
1: «Ты прав, но моего клиента вызвали в город Рай, а тянуть больше нельзя. Я уже говорил, что намерен предотвратить следующие 2 убийства. Мы имеем дело с натуральным психом, Уордл».
0: От боли Страйк обливался потом. В окно бара «Перья» бил солнечный свет. Страйк подталкивал полицейского к решительным действиям, а сам думал, чем обернулось падение с лестницы в доме Ветты Бристоу: вывихом коленного сустава или переломом остатка берцовой кости. В такси, которое сейчас ожидало у тротуара, он, естественно, не захотел осматривать ногу. Счетчик методично сжирал полученный от Бристоу аванс, не обещавший дальнейших вливаний, поскольку до ареста, если, конечно, Уордл соизволит пошевелиться, оставались считанные часы.
2: «Я допускаю, это может оказаться мотивом».
1: «Может?» — переспросил Страйк. «Может? Сумма в 10 миллионов может оказаться мотивом? Обалдеть!
2: Но для суда нужны доказательства, а я их пока не вижу».
1: «Тебе ясно сказано, где их взять. Хоть раз я облажался. Говорил же, было завещание, и вот оно, тут как тут».
0: Страйк постучал пальцем по прозрачному файлу. «Оформляй ордер». Уордл потер щеку, наморщил свое красивое лицо, как будто у него разболелись зубы, и хмуро уставился на завещание.
1: «Господи, прости», — не выдержал Страйк. «Сколько раз тебе повторять? Тензи Бестиги сидела на балконе. Она слышала, как Лэндри сказала: «Я уже это сделала».
2: «Ты подставляешься, парень», — сказал Уордл. «Защита тебя в порошок сотрет за обман подозреваемого. Если Бестиги узнает, что никаких фотографий у тебя нет, он станет все отрицать».
1: «Да и фиг с ним. Зато мадам ничего отрицать не станет, она созрела. Но если ты будешь поджимать хвост, Уордл...»
0: У Страйка по спине стекал холодный пот, а в уцелевшей половине правой ноги огнем разгоралась боль.
1: «И кто-нибудь из близких Лэндри будет найден мертвым, я тут же пойду к журналюгам. Пусть знают, как я преподнес тебе на блюдечке всю информацию и дал шанс прижать убийцу. А чтобы покрыть расходы, я продам права на свою историю. Так и передай от меня Карверу. Держи!»
0: Он подтолкнул к Уордлу клочок бумаги с написанными от руки комбинациями из 6 цифр.
1: «Попробуешь для начала вот эти. А теперь не тормози, получай ордер!»
0: Страйк соскользнул с высокого стула. Он еле дошел от бара до такси. Чем больше он нагружал правую ногу, тем сильнее становилась боль. Начиная с часу дня, Робин звонила Страйку каждые 10 минут, но он не брал трубку. Звонила она и в тот момент, когда он с огромным трудом, подтягиваясь на руках, начал карабкаться к себе в офис по железной лестнице. Услышав снизу его рингтон, Робин выскочил на площадку.
3: «Наконец-то! Я звоню, звоню! Тут столько... Что такое? Вам плохо?»
1: «Я в полном порядке», — солгал он.
3: «Да вы же... Что стряслось?»
0: Она бросилась ему навстречу. Страйк был бледен как мел, весь в испарине. Робин показал, что его сейчас вырвет.
3: «Вы что, пьяны?»
1: «Я не пьян, отвали!» — рявкнул он. «Виноват, Робин, мне больновато, хочу присесть».
3: «Что случилось? Можно я...»
1: «Я сам, все нормально, доберусь».
0: Он дотащился до верхней площадки и, тяжело припадая на одну ногу, рухнул всем своим весом на видавший виды диван, в недрах которого, как послышалось Робин, что-то опасно треснуло. Она подумала: надо новый покупать, а потом: это уже без меня.
3: «Что стряслось?» — повторила она.
1: «Ступеньки пересчитал», — ответил Страйк, не отдышавшись и не находя сил снять пальто. «Как последний придурок».
3: «Какие ступеньки? Что с вами случилось?»
0: Невзирая на дикую боль, он усмехнулся при виде ее испуга, смешанного с неподдельным волнением.
1: «Меня не спустили с лестницы, Робин. Оступился, вот и все».
3: «Понятно. У вас небольшая бледность. Переломов нет? Я могу вызвать такси. Наверное, вам надо к врачу».
1: «Не надо. У нас таблеток обезболивающих не осталось».
0: Она принесла ему парацетамол и стакан воды. Он проглотил таблетку, вытянул ноги, содрогнулся и спросил. «Ну, что у нас происходит? Грэм Хардейкер никаких картинок не присылал?»
3: «Присылал!»
0: Робин заспешила к монитору.
3: «Сейчас!»
0: Щелкнув мышкой, она открыла фото лейтенанта Джонаса Агьемена. Они молча вглядывались в лицо молодого человека неоспоримо эффектной внешности, которую не портили даже большие оттопыренные уши, унаследованные им от отца. Красно-черная с золотом форма сидела на нем как влитая. Немного асимметричная улыбка, высокие скулы, квадратный подбородок, темная, как свежезаваренный чай, бронзового оттенка кожа. В нем было то же самое беззаботное обаяние, какое отличало и Лулу Лэндри. Та же неуловимая особенка, приковывающая взгляд.
3: «Похож на нее», — приглушенно сказал Робин.
0: «Да, действительно. Еще что-нибудь интересное было?» Робин тут же собралась.
3: «Ой, да, конечно. Полчаса назад звонил Джон Бристоу. Сказал, что у него никак не получается с вами связаться. Три раза звонил Тони Лэндри».
0: «Этого следовало ожидать. И что он сказал?»
3: «Он был совершенно... Ну, в первый раз он просто хотел с вами поговорить, а когда я ответила, что вас нет, сразу бросил трубку. Я даже не успела дать ему номер вашего мобильного. Во второй раз потребовал, чтобы вы немедленно ему перезвонили. И тоже бросил трубку, даже не выяснив, вернулись вы или нет. А в третий раз он был просто вне себя от злобы. Разорался».
0: «Если он вас оскорблял...» — грозно нахмурился Страйк.
3: «Да он, в принципе, не оскорблял. Вернее, меня не оскорблял, а все больше вас».
0: «Так что же конкретно он говорил?»
3: «Нес какую-то околесицу, обзывал Джона Бристоу тупым ублюдком, потом стал кричать, что Эллисон как сквозь землю провалилась, и будто бы это как-то связано с вами, грозился засудить вас за клевету. Я ничего не поняла».
0: «Эллисон не вышла на работу?»
3: «Похоже, так».
0: «А он не сказал, куда...» «Да нет, конечно нет, откуда ему знать?» Закончил Страйк, обращаясь скорее к самому себе, чем к Робин. Он посмотрел на запястье. Видимо, при падении он повредил свои дешевые часы. Они показывали 11:45. «Который час?»
3: «Без 10:05».
0: «Уже?»
3: «Да. У вас есть какие-нибудь поручения? Я могу немного задержаться».
0: «Нет. Идите-ка вы лучше домой». Он сказал это таким тоном, что Робин вместо того, чтобы тут же взять пальто и сумочку, приросла к месту.
3: «Вы ждете развития событий?»
0: Страйк возился со своей ногой чуть ниже колена. «Я ничего не жду. Просто вы в последние дни и так постоянно работаете сверхурочно. Готов поспорить. Мэтью обрадуется, если вы в кои-то веки придете с работы вовремя». Поправить протез через штанину брюк не удавалось. «Робин, прошу вас, уходите». Страйк поднял голову. Она заколебалась, но все же пошла за своим тренчем и сумкой. «Спасибо», — сказал Страйк. «До завтра». Она вышла. Страйк не стал закатывать брючину сразу, а сидел и ждал, пока Робин спустится по лестнице. Но металлического лязга все не было. Стеклянная дверь открылась, и на пороге опять возникла Робин.
3: «У вас назначена встреча», — сказала она, держась за створку двери. «Я права?»
0: «Возможно», — ответил Страйк. «Только это не важно». Он вымученно улыбнулся, видя ее тревогу и напряжение. «За меня не бойтесь». Видя, что Робин не успокаивается, он добавил. «Представьте, я в армии немного боксом занимался». У Робин вырвался короткий смешок.
3: «Знаю, вы рассказывали».
0: «Разве?»
3: «И не один раз. В тот вечер, когда... Ну, вы понимаете».
0: «А, ясно. И тем не менее, это чистая правда».
3: «И все же, с кем у вас...»
0: «Мэтью меня не похвалит, если я вам скажу. Ступайте домой, Робин. Завтра увидимся». На этот раз она ушла, хоть и с неохотой. Страйк дождался, чтобы хлопнула дверь, ведущая на Денмарк-стрит, повторно закатал брючину, отстегнул протез и осмотрел распухшее колено и конец культи, воспаленный, в кровоподтеках. Он бы хотел точно знать характер повреждений, но обращаться к специалисту сегодня не оставалось времени. Он немного пожалел, что не отправил Робин купить ему что-нибудь поесть. Неуклюже прыгая на одной ноге и придерживаясь по очереди за стол, за шкаф и за подлокотник,

подлокотник дивана, он кое-как соорудил себе чашку чая. Сел на стул секретарши и стал пить обжигающую жидкость, заедая диетическим печеньем и не сводя глаз с фото Джонаса Агьемена. От боли в ноге парацетамол помогал мало. Доживав печенье, Страйк проверил мобильный. Множество пропущенных звонков от Робин и два от Джона Бристоу. Из трех человек, которые могли сегодня вечером нагрянуть к нему в офис, первым по расчетам Страйка должен был примчаться Джон Бристоу. Если Скотланд-Ярд хотел получить конкретные доказательства убийства, предоставить их, сам того не зная, мог только Бристоу. Если же его опередит Тони Лэндри или Элисон Крэсвелл, придется... Тут Страйк позволил себе немного вздремнуть в пустом офисе, и последним выражением, которое всплыло у него в голове, было «В ногах правды нет». Ни в 6 часов, ни в 6:30 с улицы никто не позвонил. Страйк смазал низ культи мазью и надел протез, скривившись от острой боли. Затем, кряхтя, похромал к себе в кабинет, рухнул в кресло у стола и сдался. Отстегнул крепление протеза и положил голову на руки, чтобы дать отдых глазам.

0: 2. Шаги на железной лестнице. Страйк распрямился, как пружина, не зная, сколько проспал, 5 минут или 50. Кто-то стучался в стеклянную дверь.
1: «Входите, открыто!»
0: — крикнул он и проверил, закрывает ли штанина брюк отстегнутый протез. К немалому облегчению Страйка в офис вошел Джон Бристоу. Тот был взволнован и моргал за толстыми линзами очков.
1: «Приветствую, Джон. Заходите, располагайтесь».
0: Но Бристоу направился прямиком к нему, багровый от злости, как в первый день их знакомства, когда Страйк отказался взяться за его дело и вцепился в спинку кресла. «Тебе было сказано!» Его худощавое лицо то бледнело, то вновь наливалось кровью. «Тебе было ясно сказано не соваться к моей матери без меня!» Он тыкал пальцем в сторону Страйка.
1: «Я помню, Джон, но...»
0: «Она подавлена сверх всякой меры. Не знаю, что ты ей наплел, но она позвонила мне и не смогла говорить. Ее душили слезы и рыдания».
1: «Мне очень неприятно это слышать, но она ничуть не возражала, когда я задавал ей...»
0: «Она в ужасающем состоянии!» — прокричал Бристоу, обнажив торчащие вперед зубы. «Как ты посмел сунуться к ней без меня? Что ты себе позволяешь?»
1: «Джон, как я уже сказал после похорон Рошели, мы имеем дело с опасным преступником, который будет убивать и дальше», — ответил Страйк. «Положение стало критическим, и я хочу положить этому конец».
0: «Надо же! Он хочет! А каково мне, по-твоему?» — кричал Бристоу, срываясь на фальцет. «Ты соображаешь, сколько от тебя бед? Мама совершенно убита, а теперь еще и моя девушка исчезла в неизвестном направлении. И Тони считает, что виноват в этом ты один! Что ты сделал с Эллисон? Куда она пропала?»
1: «Понятия не имею. Вы не пробовали до нее дозвониться?»
0: «Она не берет трубку! Что это за чертовщина? Я сбился с ног, возвращаюсь, а тут...»
1: «Сбились с ног?»
0: Страйк незаметно подвинул ногу, чтобы протез стоял вертикально. Бристоу упал в кресло, тяжело дыша и жмурясь от яркого предзакатного солнца, бьющего в окно за спиной у Страйка. «Кто-то...» — в бешенстве процедил он. «Позвонил сегодня утром моему секретарю, выдал себя за очень важного клиента из города Рай и попросил о срочной встрече. Я примчался туда, и что мне говорят? Никакого звонка оттуда мне не поступало». «Нельзя ли?» — добавил он, загораживаясь ладонью от солнца. «Опустить жалюзи, глаза слепит».
1: Страйк дернул за шнур, и жалюзи с грохотом упали, погрузив кабинет в прохладный полосатый полумрак. «Подозрительная история», — заметил Страйк.

0: решил заглянуть в новенькие сумочки, которые Лула перед смертью получила в подарок. У Бристо отнялся язык.
1: «Ты? Ты?»
0: «У этих сумочек отстегивается подкладка. Оригинальная идея, правда?» Под подкладкой белой сумочки было спрятано завещание, написанное рукой Лулы на почтовой бумаге вашей матушки и засвидетельствованное Рошелью Анифат. Я тут же передал его в полицию. У Бристо отвисла челюсть. На несколько секунд он потерял дар речи, но в конце концов выдавил.
1: «И что... что в нем было сказано?»
0: «Что все свое имущество она завещает брату, лейтенанту инженерных войск Джонасу Агьемену».
1: «Кому? Какому еще Джонасу?»
0: «Если интересно, выйдите в приемную и посмотрите на монитор. На экране его фото». Бристо встал и, как лунатик, побрел в соседнее помещение. Страйк увидел, как засветился экран, когда Бристо пошевелил мышкой. Красивое, ироничное лицо Агьемена выплыло из темноты.
1: «Боже правый!» — вырвалось у Бристоу.
0: Он вернулся в кабинет, сел на прежнее место и с раскрытым ртом воззрился на детектива.
1: «Я не могу поверить!»
0: «Это тот самый парень, который заснят камерой видеонаблюдения», — сказал Страйк. «Он бежит прочь от места преступления в ночь смерти Лулы. Во время отпуска он останавливался у своей овдовевшей матери. Потому он и мчался по Теобальдс-Роуд. Он бежал к себе домой». Бристоу охнул.

0: καθήκη.
1: «Мне все говорили, что я заблуждаюсь!» — почти выкрикнул он. «Где же я заблуждаюсь, черт побери!»
2: «Нет, Джон, ты не заблуждаешься», — сказал Страйк. «Ты просто псих». За окнами раздавались звуки Лондона, живого во всякое время суток, грохочущего и рычащего наполовину как человек, наполовину как машина. Но в конторе единственным звуком было прерывистое дыхание Бристоу.
1: «Прошу прощения», — с издевательской учтивостью произнес он. «Как вы изволили обо мне отозваться?»
2: Страйк усмехнулся. «Я сказал, что ты просто псих. Убил свою сестру, вышел сухим из воды, а потом нанял меня расследовать ее смерть».
1: «Ты сам не понимаешь, что говоришь?»
2: «Ну, почему же? Прекрасно понимаю. Мне с самого начала было ясно, что смерть Лулы выгодна в первую очередь тебе, Джон. 10 миллионов фунтов стерлингов, когда твоя мать отдаст Богу душу. Это ведь не баран начихал, а? Тем более для тебя, который живет на одну зарплату, сколько бы ты ни кичился своим доверительным фондом. Акции Альбриса сегодня гроша ломаного не стоят, правильно я понимаю?»
3: Еще несколько мгновений Бристоу не сводил с него глаз, а затем, немного расправив плечи, покосился на задвинутую в угол раскладушку.
1: «От кого я это слышу? От бомжа, который ночует в конторе?»
3: Голос Бристоу звучал спокойно и ядовито, но дыхание участилось до предела.
2: «Я знаю, что ты намного богаче меня, Джон», — сказал Страйк. «Но, как ты справедливо заметил, это ни о чем не говорит. А по поводу своей скромной персоны замечу, что пока еще не унизился до того, чтобы расхищать средства клиентов. Сколько же денег Конвея Оутса ты успел прикарманить, пока Тони тебя не раскусил?»
1: «А вот оно что, я еще и растратчик?» — притворно хохотнул Бристоу.
2: «Да, типа того», — подтвердил Страйк. «Впрочем, мне это по боку. Какая мне разница, по какой причине ты убил Лулу? Потому что надеялся возместить разворованные деньги? Или потому что хотел прибрать к рукам ее миллионы? Или потому что терпеть ее не мог? Пусть это присяжные выясняют, им подавай мотив».
3: У Бристоу, как и прежде, задергал.

0: с колена.
1: «Нет, это ты спятил, а не я».
0: Он еще раз натужно хохотнул.
1: «Откопал завещание, по которому она все оставила не мне, а этому субъекту».
0: Бристо уткнул пальцем в сторону приемной, где только что увидел фото Джонаса.
1: «Талдычишь, что его же зафиксировала камера, когда он удирал с места преступления через 10 минут после убийства. А убийцей выставляешь меня. Меня!»
0: «Джон, до того, как обратиться ко мне, ты уже знал, что на видео изображен Джонас. Тебя просветила Рошель. Она была в Ваште, когда Лула звонила Джонасу и умоляла о ночной встрече. Она же засвидетельствовала завещание, по которому единственным наследником становился Джонас. Рошель вышла на тебя, рассказала обо всем, что знала, и начала тебя шантажировать. Хотела срубить деньжат на квартиру и дорогие шмотки, а взамен обещала помалкивать о том, что наследник Лулы вовсе не ты. Она не доперла, что ты — убийца. Считала, что это Джонас вышвырнул Лулу из окна. Но ее разозлило, что сама она в завещании не упомянута, а также то, что в последний день своей жизни Лула бросила ее одну выбираться из этого бутика. Ей было все равно, что убийца останется безнаказанным, лишь бы огрести денег».
1: «Ха, полная чушь! Ты не в своем уме!»
0: «Ты чинил мне всяческие препятствия, чтобы я не нашел Рошель», — продолжал Страйк, как будто не слышал. «Притворялся, что не знаешь ни ее имени, ни адреса, всячески показывал, что она для расследования совершенно не нужна. А чтобы я не узнал, как она выглядит, ты стер фотографии из ноутбука Лулы. Рошель могла прямо указать мне на парня, которого ты хотел подставить, но в то же время знала, что завещание лишило тебя надежды на наследство, тогда как твоей первейшей задачей было создать видимость, будто никакого завещания нет в природе, а самому тем временем постараться его отыскать и уничтожить. И смех, и грех. Оно всю дорогу лежало у твоей матушки в шкафу. Допустим, Джон, ты бы его уничтожил. А дальше что? По твоим сведениям, Джонас знал, что является наследником Лулы. А кроме того, был еще один человек, знавший о завещании, хотя ты об этом не догадывался. Это Брайани Редфорд, визажистка».
2: Страйк заметил, что Бристоу облизнул пересохшие губы. Он почувствовал, что адвокат напуган.
0: «Брайани не хочет признаваться, что совала нос куда не следует, но она видела это завещание у Лулы дома, та не успела его спрятать. Однако Брайани страдает дислексией. Она увидела Джонаса, прочла «Джон», припомнила, как Сиара упоминала, что Лула собирается все завещать брату, и решила никому не рассказывать о том, что разнюхала, потому как деньги так или иначе отписаны тебе. Порой тебе дьявольски везло, Джон. А потом твой извращенный ум подсказал тебе выставить Джонаса убийцей. Получил он пожизненный срок, наличие завещания, равно как и осведомленность Джонаса и чья бы ты ни была еще, уже не сыграло бы никакой роли, потому как деньги бы в любом случае приплыли к тебе».
1: «Куром насмех», — задыхаясь, выговорил Бристоу. «Бросай свои расследования и садись писать сказки, Страйк. У тебя нет ни крохи доказательств».
0: «Но почему же нет?» — перебил его Страйк. Бристоу мгновенно умолк, и даже в сумраке кабинета было видно, как он побледнел. «Видео? С камеры наблюдения».
1: «На видео Джонас Агьемен удирает с места преступления. Ты сам только что это признал».
0: «Там есть еще один персонаж».
1: «Значит, у него был сообщник, на стреме стоял».
0: «Интересно, Джон, какое именно психическое отклонение будет приписывать тебе защита? Нарциссизм? Комплекс Бога? Ты твердо веришь в свою неуязвимость? Гений среди обезьян, да? Второй человек, бежавший с места преступления, не был знаком с Джонасом, не стоял на стреме и не собирался угонять машину. Он даже не чернокожий. Это был белый, но в черных перчатках. Это был ты, Джон».
1: «Нет!» — вырвалось у Бристоу.
0: В этом единственном слове звучала паника, но потом Бристоу с почти видимым усилием изобразил презрительную ухмылку.
1: «Как же это мог быть я? Я был в Челси у маминой постели. Моя мать сама тебе об этом сказала. Да и Тони меня там видел. Я был в Челси».
0: «Твоя мать — смертельно больной человек с зависимостью от валиума. В тот день она почти все время спала. В Челси ты вернулся только после убийства Лулы. Как мне видится, ты зашел в спальню к матери, когда был далеко за полночь, переставил часы, а потом разбудил ее и сделал вид, что пора ужинать. Думаешь, ты криминальный гений, Джон? Но до тебя такие вещи проделывали миллион раз, правда? Не с такой легкостью. Твоя мать даже не распознает дней недели. Ей дают столько опиатов, что организм ее полностью отравлен».
1: «Я весь день пробыл в Челси», — повторил Бристоу, дергая коленом. «Весь день, только на минуту заскочил в офис за документами».
0: «Хм. Из квартиры второго этажа в доме Лулы ты взял толстовку и перчатки. В них тебя зафиксировала камера». Пропустив мимо ушей его возражение, продолжил Страйк. «И это был твой серьезный промах. Толстовка существовала в единственном экземпляре. Модельер Соме создал ее для Диби Макка. Кроме как из той квартиры, этажом ниже Лулы, ей неоткуда было взяться, так что нам известно, где ты прятался».
1: «У тебя нет абсолютно никаких доказательств», — сказал Бристоу. «Я жду доказательств».
0: «Оно и видно», — попросту сказал Страйк. «Разве ни в чем не повинный человек стал бы сидеть и слушать такие вещи? Он бы давно возмутился и ушел. Но ты не волнуйся. Доказательства у меня есть».
1: «Блефуешь», — хрипло выговорил Бристоу.
0: «Мотив, средство, возможность. Все это у тебя было, Джон. Давай начнем сначала. Ты же не отрицаешь, что с утра первым делом заехал к Луле?»
1: «Конечно, нет».
0: «Потому что тебя там видели. Но не думаю, что контракт с Соме, которым ты воспользовался, чтобы миновать пост охраны, дала тебе сама Лула. Могу предположить, что ты его сапал заранее. Уилсон разрешил тебе подняться, и через считанные минуты вы уже скандалили с Лулой на пороге ее квартиры. Этого ты отрицать не можешь, вас слышала уборщица. На твое счастье, английским Лещинская владеет крайне слабо, а потому подтвердила твою версию, будто бы ты взбесился из-за того, что Лула снова сошлась со своим дружком, пьяницей и наркоманом. На самом же деле, думаю, поругались вы из-за того, что Лул не дала тебе денег. Ее друзья, те, кто поумнее, говорили мне, что ты давно положил глаз на ее капиталы, но в тот день тебя, как видно, припекло всерьез, если ты хитростью проник в дом и устроил ей скандал. Как видно, Тони обнаружил утечку средств со счета Конвея Оутса, и тебе нужно было срочно покрыть недостачу».
1: «Безосновательное измышление», — сказал Бристоу, все еще подергивая коленом вверх-вниз.
0: «В суде разберемся, насколько они безосновательны», — ответил Страйк.
1: «Я никогда не отрицал, что мы с Лулой повздорили».
0: «После того, как она отказалась выписать чек и захлопнула дверь у тебя перед носом, ты стал спускаться и заметил, что дверь в квартиру номер 2 стоит нараспашку. Уилсон с мастером по ремонту сигнализации проверяли пульт. Лещинская находилась где-то в глубине квартиры, наверное, пылесосила. И этот гул позволил тебе незамеченным пробраться за их спинами в прихожую. Впрочем, особого риска не было. Застукай они тебя в квартире, ты бы сделал вид, будто зашел поблагодарить Уилсона, который пропустил тебя в дом. Пока они копались в предохранителях, ты прокрался по коридору и спрятался в этой просторной квартире. Там полно места. В пустых шкафах, под кроватью».
2: Бристоу помотал головой в знак безмолвного отрицания. Страйк продолжал, как ни в чем не бывало.
0: «Должно быть, ты услышал, как Уилсон распорядился, чтобы Лещинская установила сигнализацию на 1966. Наконец, Лещинская, Уилсон и парнишка-техник ушли. Вся квартира осталась в твоем распоряжении. Но тебе не повезло. Лула успела куда-то уехать, и ты не смог подняться наверх, чтобы все-таки вытрясти из нее деньги».
1: «Полный бред!» — фыркнул адвокат. «Никогда в жизни ноги моей не было в квартире номер 2. Мы с Лулой расстались, и я поехал в офис, чтобы взять папки с документами».
0: «Уэллисон, ты сам так сказал, когда мы впервые обсуждали твои передвижения в течение того дня. Припоминаешь?» — спросил Страйк. На жилистой шее Бристоу вновь проступили красные пятна. Слегка замявшись, он прочистил горло и ответил.
1: «Не помню. Знаю только, что я торопился. Хотел поскорее вернуться к матери».
0: «Как думаешь, Джон, что будет, когда в суде Эллисон станет давать показания и откроет присяжным, как ты убедил ее тебя прикрыть? Разыграл перед ней роль скорбящего, убитого горем брата, затем пригласил ее поужинать, и бедная дуреха тут же согласилась, исключительно в пику Тони. А через пару дней ты уговорил ее подтвердить, что утром, в день трагедии, заходил к ней в офис. Якобы ты просто перенервничал и всего боишься, ведь так? Она поверила, что на тот день у тебя и так есть железное алиби, которое может подтвердить ее обожаемый Тони. Так почему бы чуток не приврать ради твоего спокойствия? Но вот ведь какая незадача, Джон. Эллисон в то утро на месте не было, и отдать тебе папки она никак не могла, потому что Киприан отправил ее в Оксфорд на поиски Тони. После похорон Рошели до тебя дошло, что я это просек, и ты слегка задергался, да?»
1: «Эллисон довольно бестолково», — медленно сказал Бристоу. Он подергивал коленом и как будто мыл руки под невидимой струей. «Дни перепутала не иначе, и превратно истолковала мои слова. Я никогда не просил ее говорить, что она видела меня в офисе. Тут ее слово против моего, вот и все. Может, она хочет мне отомстить, потому что мы разбежались».
0: Страйк рассмеялся. «Да, тебе однозначно дали отлуп, Джон. После того, как сегодня утром моя помощница позвонила, чтобы выманить тебя в городок Рай...»
1: «Твоя помощница?»
0: «А кто же еще? Мне совершенно не хотелось, чтобы ты путался под ногами, пока я буду обыскивать квартиру твоей матери. А имя клиента нам подсказала Эллисон. Видишь ли, я позвонил ей и ввел в курс дела. В частности, упомянул, что у меня есть доказательства романа Тони с Урсулой Мэй, а тебя вот-вот упекут за убийство. Она, вероятно, сделала вывод, что нужно срочно искать себе нового возлюбленного и новую работу. Надеюсь, она уехала к матери в Сассекс. Именно это я ей посоветовал». «Ты только потому держал Эллисон при себе, что она, с твоей точки зрения, обеспечивала тебе и надежное алиби, и лазейку в мысли Тони, которого ты боишься. Но в последнее время я забеспокоился, как бы она не утратила для тебя свою полезность и не упала откуда-нибудь с высоты». Бристоу попытался ехидно засмеяться, но вышло неестественно и глухо. «Получается, что никто не видел, как ты в то утро заскочил в офис за документами», — продолжил Страйк. «На самом же деле ты в это время прятался в средней квартире дома 18 по Кентигерн-Гарденс».
1: «Меня там не было. Я был в Чалсе с матерью», — вклинился Бристоу.
0: «Думаю, тогда ты еще не планировал убивать Лулу», — спокойно продолжал Страйк. «Наверное, придумывал, как бы ее подкараулить, когда она вернется. В офисе тебя никто не ждал, поскольку в тот день ты должен был работать дома, чтобы не оставлять мать одну. Холодильник в квартире номер 2 был полон, да к тому же ты знал, как войти и выйти, не потревожив сигнализацию. Из окна хорошо просматривалась улица. Появись у подъезда Диби Мак со свитой, у тебя оставалось уйма времени, чтобы выбраться из квартиры, спуститься и наплести, будто ты ждал сестру. Риск был один. В любой момент мог прибыть курьер с какой-нибудь доставкой. И верно, туда привезли здоровенную вазу и охапку роз, но никому и в голову не пришло, что в квартире прячется посторонний. Однако же, просидев не один час в одиночестве среди такой роскоши, ты начал задумываться об убийстве. Как, например, было бы удачно отделаться от Лулы, пока она не составила завещание, ведь о нем прежде даже речь не заходила, правда? Ты не сомневался, что больная мать тебе ни в чем не откажет, когда ты останешься единственным отпрыском. Да и вообще, эта идея сама по себе грела душу. Итак, Джон,
1: Как славно быть единственным ребенком, которого не затмевают более красивые, более любимые братья и сестры, а?
2: Даже в сгущающихся сумерках он разглядел кроличьи зубы Бристоу и напряженный взгляд его подслеповатых глаз.
1: «Сколько бы ты ни лебезил перед матерью, сколько ни изображал преданного сына, ты никогда не был первым, ведь правда? Она всегда больше любила Чарли. И остальные точно так же, в том числе и дядя Тони. А когда Чарли погиб, и ничто больше не мешало тебе стать центром внимания, случилось непредвиденное. В семье появилась Лула, и все начали ходить на цыпочках вокруг Лулы, заботиться о Луле, обожать Лулу. Возле смертного одра вашей матери даже нет твоей фотографии. Там только портреты Чарли и Лулы, ее любимчиков».
3: «Да пошел ты!» — взорвался Бристоу. «Пошел ты, Страйк! Что ты понимаешь? У самого мать последняя шлюха, а он еще пасть разевает. Загнулась, небось, от сифилиса, скажешь нет?»
2: «Неплохо», — покивал Страйк. «Как раз собирался спросить, изучал ли ты мою личную жизнь, когда искал себе марионетку. Зуб даю, ты думал, раз моя собственная мать умерла молодой при сомнительных обстоятельствах, я посочувствую бедному скорбящему Джону Бристоу. Скажешь, не так? Ты думал, что уж со мной-то разыграешь свой гнусный план как по нотам. Но ничего, Джон, если твои адвокаты не докажут, что ты психопат, бьюсь об заклад, они свалят все на твое воспитание. Нелюбимый, отверженный, в тени брата и сестры. Всегда чувствовал себя обделенным, ведь так? Я заметил это еще при нашей первой встрече, когда ты так трогательно разрыдался, вспоминая, как маленькую Лулу по дорожке внесли в твой дом, в твою жизнь. Родители даже не взяли тебя с собой, когда поехали за ней, верно? Тебя, как щенка, оставили дома. Сына, которого после смерти Чарли им стало мало. Сына, который вот-вот должен был снова отойти в тень».
3: «Я не собираюсь это слушать», — прошипел Бристоу.
2: «Тебя никто не держит», — ответил Страйк. В сгущающихся сумерках он больше не мог разглядеть глаза Бристоу за толстыми линзами очков. «Что ж ты не уходишь?»
1: Но адвокат так и сидел в ожидании доказательств, подергивая одной ногой и как под краном потирая руки.
2: «Второй раз было легче?» — тихо спросил детектив. «Убить Лулу оказалось проще, чем убить Чарли».
1: Бристоу открыл было рот, обнажив кроличьи зубы, но не проронил ни звука.
2: «А Тони ведь знает, что это ты, правда? Вранье, что после смерти Чарли он говорил гадкие, жестокие вещи. Тони был поблизости. Он видел, как ты на велосипеде уматывал с того места, откуда столкнул Чарли. Это ведь не кто-нибудь, а ты подначил брата проехать по самой кромке. Ты позволил ему подъехать близко к краю. Я знал Чарли. Он легко велся на любые подначки. Тони увидел на дне карьеры тело Чарли и сказал вашим родителям, что, по его мнению, это сделал ты, правильно? Вот почему отец дал ему пощечину. Вот почему мать упала в обморок. Вот почему Тони отказали от дома. Не потому, что он сказал, будто бы твоя мать вырастила преступника. Он этого не говорил. Он сказал своей сестре, что она растит психопата».
3: «Это... нет!» — прохрипел Бристоу. «Нет!»
1: Но Тони не стал полоскать грязное белье. Он держал рот на замке. Правда, слегка запаниковал, когда услышал о намерении твоих родителей взять на воспитание девочку. Итак, он звонил им, пытался отговорить. У него были все основания для беспокойства. Согласен? Думаю, ты всегда побаивался Тони. Какая злая ирония судьбы. Он сам себя загнал в угол, когда вынужден был подтвердить твое алиби при расследовании смерти Лулы».
2: Бристоу промолчал. Его дыхание участилось.
1: «Ему понадобилось обставиться. И якобы в тот день он был в другом месте. Любом другом месте. Только не в отеле, где развлекался с женой Киприана Мэя.
0: Вот он и выдумал, что ездил обратно в Лондон проведать больную сестру. А потом до него дошло, что как раз в это время в квартире его сестры находились вы с Лулой. Но племянница уже погибла и не могла вывести его на чистую воду. Ему не оставалось ничего другого, кроме как притвориться, что он видел тебя через дверь кабинета, но не заглянул поздороваться. А ты его поддержал. Вы оба нагло врали, пытаясь разгадать, что задумал другой, но боялись задавать вопросы. Думаю, Тони твердил себе, что разберется с тобой после смерти сестры. Вероятно, успокаивал свою совесть. Но все же ему было неспокойно. Вот он и попросил Эллисон за тобой приглядывать. А ты тем временем впаривал мне, как вы с Лулой трогательно обнялись и примирились перед ее возвращением домой.
4: «Я был там», — хрипло прошептал Бристоу. «Я находился в квартире матери. Если Тони там не было, это его проблемы. Тебе не доказать, что меня не было».
0: «Я доказываю утверждение, а не отрицание, Джон. Речь лишь о том, что все твои алиби развеялись в прах, если не считать показаний твоей оглушенной таблетками матери. Но чисто теоретически, давай все же предположим, что в то время, когда Лула сидела у вашей полуживой матери, а Тони трахал Урсулу в каком-то отеле, ты по-прежнему прятался в квартире номер 2 и обдумывал более радикальный способ решения своих финансовых проблем. Ты выжидал. Потом нашел в шкафу черные кожаные перчатки, присланные кем-то в подарок Диби, и надел, чтобы нигде не оставить своих пальчиков. А вот это уже выглядит подозрительно. Не равен час, кто-нибудь подумает, будто ты замышлял действия насильственного характера. Наконец, вскоре после полудня, Лула возвращается домой. Но, к сожалению для тебя, а ты наверняка смотрел в глазок. Не одна, а с подругами. В итоге, голос Страйка стал жестче, твое положение становится совсем незавидным. Защита, конечно, могла бы настаивать на версии непредумышленного убийства. Несчастный случай, легкая стычка, и Лула падает с балкона. И все было бы хорошо. Но есть одна загвоздка. Ты слишком долго просидел в засаде, зная, что у сестры гости. Человек, помышляющий лишь о том, чтобы вытрясти из сестры кругленькую сумму, мог бы, конечно, дождаться, когда она останется одна. Но ты уже это пробовал, и ничего не вышло. Так почему было не подняться к ней домой? Она, скорее всего, повеселела, да к тому же не стала бы скандалить в присутствии посторонних. Уж сколько-нибудь выписала бы, чтобы только отделаться.
2: Страйк почти физически ощущал волны страха и ненависти, исходящие от скрываемой мраком фигуры по другую сторону стола.
0: «Но вместо этого», — сказал он, — «ты ждал. Ждал весь вечер. Видел, как она вышла из дому. К тому времени ты, должно быть, уже был на взводе. Но зато успел наметить предварительный план. Ты наблюдал за улицей, точно знал, кто есть в здании, а кого нет. Прикинул, можно ли будет смыться по-тихому, без свидетелей. Ну и напомним для справки. Ты уже убивал, а это меняет дело».
2: Бристоу резко дернулся, даже нагнулся вперед. Страйк напрягся, но Бристоу остался сидеть на месте. А Страйк ощутил незакрепленный протез, прислоненный к ноге.
0: «Глядя из окна, ты увидел, как Лула одна вернулась домой. Но у входа все равно толпились папарацци. Вот тут ты приуныл, да? И вдруг, о чудо, будто сама судьба решила помочь Джону Бристоу. Они разошлись. Почти уверен, им что-то шепнул постоянный водитель Лулы. Его хлебом не корми, дай пообщаться с прессой. Улица опустела, момент настал. Ты натянул толстовку Диби. Большая ошибка. Но, признай, тебе столько раз везло, что хоть где-то должен был случиться прокол. И тогда... Здесь я отдаю тебе должное, потому что долго ломал над этим голову. Ты вытащил из вазы несколько белых роз, правильно? Вытер стебли, не так тщательно, как следовало, но все же. Вышел с цветами из квартиры номер 2, снова оставив дверь приоткрытой, и по лестнице поднялся на этаж выше. Кстати, ты не заметил, что со стеблей немного накапало. Уилсон потом даже поскользнулся. Ты постучался в дверь. Лула смотрит в глазок, и что она видит? Белые розы? До этого она стояла на балконе и смотрела на улицу, поджидала своего новообретенного брата. А он тут как тут, умудрился зайти так, что она и не заметила. В волнении она открывает дверь, и ты уже в квартире.
2: Бристоу застыл. Даже колено перестало дергаться.
0: И ты ее убил. Точно так же, как убил Чарли. Так же, как потом убил Рошель. Сначала толкнул, сильно и неожиданно. Возможно, даже слегка оторвал от пола. Но она была застигнута врасплох, как и те двое. Ты стал орать, что из-за нее лишен денег, подобно тому, как всегда был лишен родительской любви. В ответ она закричала, что ты, даже убив ее, не получишь ни пенни. В разгар борьбы, пока ты толкал ее через гостиную в сторону балкона, она выкрикнула, что у нее есть другой брат, родной, что он уже едет к ней, и что она составила завещание в его пользу. «Слишком поздно! Я уже это сделала!» — кричала она. А ты назвал ее лживой тварью и выбросил с балкона навстречу смерти.
2: Бристоу боялся дышать.
0: «Думаю, розы ты сразу бросил на пол у входной двери. На обратном пути ты их поднял, сбежал по лестнице в квартиру номер 2 и сунул их обратно в вазу. Ну и везунчик ты, черт подери. Вазу случайно своротил полицейский, а розы были единственной уликой, подтверждающей, что в квартире кто-то был. Счет времени шел на секунды, ты просто не мог поставить каждый цветок в точности на то же место, которое отвел им флорист. Тебе нужно было уносить ноги. А дальше от тебя потребовалась изрядная выдержка. Ты ведь не мог предвидеть, что кто-то мгновенно забьет тревогу. Но, как оказалось, на балконе второго этажа в это время сидела Тензи Бестиги. Услышав ее вопли, ты сообразил, что времени у тебя еще меньше, чем ты рассчитывал. Уилсон выбежал на улицу посмотреть, что с Лулой, а затем... Ты ждал у двери и смотрел в глазок. Побежал на последний этаж. Тогда ты включил сигнализацию, вышел из квартиры и перегнулся через перила. Муж и жена Бестиги орали друг на друга у себя в квартире. Ты побежал вниз, тебя услышал Фредди Бестиги, хотя в тот момент у него были совершенно другие мысли. В холле никого не было. Ты выскочил на улицу, где валил снег. И припустил, что есть мочи. Натянул капюшон, скрыл лицо, лихо работал руками в перчатках. А добежав до угла, ты увидел еще одного человека, который тоже бежал во всю прыть от того места, где у него на глазах только что разбилась его сестра.

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Вы друг друга не знали. Не думаю, что ты хотя бы отдаленно подозревал, кто он такой. Ты бежал во весь дух, в толстовке, похищенной из квартиры Диби Макка, мимо камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала вас обоих. А дальше, на Холливелл-стрит, камер больше не было. Говорю же, ты везунчик. Толстовку и перчатки ты, очевидно, выбросил в мусорный бак и схватил такси, правильно? Полицейским даже в голову не пришло разыскивать белого мужчину в костюме, разгуливавшего по улице в такое время. Ты приехал в Челси, приготовил еду, перевел часы и разбудил мать. Она до сих пор верит, что вы вдвоем всю ночь проговорили о Чарли. Как трогательно, Джон. Аккурат, когда Лула разбилась насмерть. А ведь тебе это могло сойти с рук. Ты мог бы позволить себе всю жизнь откупаться от Рошли. Такой везунчик, как ты, мог бы даже рассчитывать, что Джонас Агьемен погибнет в Афганистане. Согласись, каждое газетное фото чернокожего солдата вселяло в тебя надежду, так? Но ты не захотел пускать дело на самотек. Ты, чокнутый, самонадеянный засранец, решил подстраховаться. Повисло долгое молчание. Доказательств нет, выдавил наконец Бристоу. В офисе было так темно, что Страйку едва был виден его силуэт. «Доказательств ноль». «Вот тут ты, боюсь, ошибаешься», — сказал Страйк. «Полицейские, надо думать, уже получили ордер».
2: «На что?» —
1: спросил Бристоу. Он, наконец, обрел уверенность и захохотал.
2: «На обыск мусорных баков Лондона с целью обнаружения толстовки, которую, по твоим словам, выкинули 3 месяца назад?»
1: «Ну зачем же?» «На осмотр сейфа твоей матери, разумеется». Страйк задумался, сможет ли он достаточно быстро поднять жалюзи. До выключателя ему было не дотянуться, а в кабинете стало совсем темно. Он не хотел отрывать взгляд от едва видимой фигуры Бристоу. Ему не верилось, что тройной убийца мог прийти безоружным.
2: «Я дал им на пробу несколько комбинаций», — продолжил Страйк. «Если не сработает, думаю, им придется вызвать специалиста. Но на спор я бы выбрал 03-0-4-8-3.
1: Шуршание, взмах бледной руки, и Бристоу бросился вперед. Острие ножа царапнуло Страйка по груди, когда тот отбрасывал Бристоу в сторону. Адвокат сполз со стола, откатился в бок и снова атаковал. На этот раз Страйк упал вместе с креслом назад и оказался зажат между стеной и столом, а Бристоу навалился сверху. Страйк стиснул запястье Бристоу, не видя, где нож, и в темноте с такой силой двинул ему кулаком в челюсть, что у того запрокинулась голова и слетели очки. Страйк ударил снова, и Бристоу врезался в стену. Страйк попытался сесть, но Бристоу нижней частью тела вдавил в пол его пульсирующую культю и пырнул Страйка ножом в предплечье. Лезвие раскроило плоть, из раны хлынула теплая кровь, и руку каленым железом пронзила резкая боль. В блеклом свете, падавшем из окна, он успел заметить, как адвокат занес руку. Еле поднявшись под весом Бристоу, Страйк увернулся от второго удара ножом, сбросил с себя противника и попытался прижать его к полу. Но тут из брючины вывалился протез, и горячая кровь залила все вокруг. Страйк так и не понял, где сейчас нож. Под тяжестью Страйка стол опрокинулся. Детектив надавил здоровым коленом на тщедушную грудь Бристоу, неповрежденной рукой пытаясь на ощупь найти нож. И тут в глаза ему ударил резкий свет, и кабинет огласился истошным женским криком. Ослепленный, Страйк все же заметил нож, взлетающий к его животу. Схватив валявшийся рядом протез, он принялся как дубиной колотить им Бристоу по лицу. Раз, другой.
3: «Нет! Корморан, перестань! Ты его убьешь!»
1: Страйк откатился от Бристоу, застывшего без движения, выронил протез и растянулся на спине возле перевернутого стола, зажимая кровоточащую рану.
2: «Я же сказал», — хрипло выдавил он, не видя Робин, — «чтобы ты шла домой».
1: Но она уже набирала номер службы спасения.
3: «Срочно! Полицию и скорую!»
2: «И такси вызови», — проскрипел он с пола. От долгих разговоров у него пересохло в горле. Я с этим куском дерьма в одну скорую не сяду.
1: Он дотянулся до мобильного, который валялся в стороне. Дисплей был разбит, но запись продолжалась.

Эпилог. Ведь не может счастье быть совершенным. Гораций, Оды, книга вторая.

0: 10 дней спустя. Британская армия требует от военнослужащих такого отречения от личных нужд и привязанностей, какое трудно понять гражданским умом. Она считает, что нет ничего выше ее требований. Непредсказуемые переломные моменты человеческой жизни, рождения и смерти, свадьбы, разводы, болезни обычно влияют на планы военных не больше, чем камешки, стучащие в днище танка. И все же бывают исключительные случаи. Благодаря одному из таких исключительных случаев, вторая афганская командировка лейтенанта Джонаса Агьемена завершилась досрочно. Главное управление полиции потребовало его срочного возвращения в Великобританию. Хотя армия обычно не ставит интересы полиции выше своих собственных, на этот раз она пошла навстречу органам правопорядка. Обстоятельства смерти сестры Агьемена получили освещение в международном масштабе, и суета прессы вокруг безвестного доселе сапера не шла на пользу ни вооруженным силам, ни ему самому. По этой причине Джонаса посадили в самолет и отправили на Британские острова, где армия расстаралась, чтобы поставить заслон жадным до сенсаций хроникерам. Читатели газет в большинстве своем полагали, что лейтенант Агьемен будет рад радешенек, во-первых, оказаться дома, вдали от боевых действий, а во-вторых, подготовиться к получению такого богатства, какое ему и не снилось. Однако же молодой офицер, с которым Страйк встретился после полудня в пабе Тоттенхэм, через 10 дней после ареста убийцы, держался почти агрессивно и, казалось, еще не оправился от первоначального шока. Эти двое в разные периоды жили одинаковой жизнью и ходили под одинаковой смертью. Человеку гражданскому этого не понять. Первые полчаса они говорили только об армии.
1: «Значит, ты пиджаком был?» «Надо же такому случиться, чтобы пиджак испоганил мою жизнь!»
0: Страйк улыбнулся. Он не счел это неблагодарностью, хотя швы на руке болезненно тянуло, когда он поднимал свою пинту.
1: «Моя мать хочет, чтобы я сделал заявление», — сказал офицер. «Твердит, что только так и можно выпутаться из этой заварухи».
0: Это стало первым, пусть косвенным, упоминанием причины, которая сейчас свела их вместе, а до этого оторвала Джонаса от армейской жизни, выбранной им самим. А потом его вдруг прорвало, как будто он не один месяц дожидался Страйка. Она понятия не имела, что у моего отца был другой ребенок. Он ей так и не признался. У него даже не было уверенности, что эта бабенка, Марлин, и вправду забеременела. Перед самой смертью, когда жить ему оставалось считанные дни, он мне сказал: «Давай не будем расстраивать маму. Я, — говорит, — рассказываю тебе об этом только потому, что мой час пробил, а я даже не знаю, есть ли у тебя где-нибудь единокровный брат или сестра». Сказал, что та женщина белая исчезла с концами. Вполне возможно, сделала аборт. Тут я просто обалдел. «Знал бы ты моего отца. Каждое воскресенье ходил в церковь, на смертном одре причастился. Я мог чего угодно ожидать, только не этого. У меня и в мыслях не было посвящать маму в эту историю. И вдруг, как гром среди ясного неба, телефонный звонок. Слава богу, я был здесь, в отпуске. Правда, Лула...» Он произнес ее имя с осторожностью, как будто не знал, есть ли у него такое право. «Сказала, что повесила бы трубку, подойди к телефону моя мама. Сказала, что не хочет никому делать больно. Мне показалась неплохая девушка».
1: «По-моему, она такой и была», — заметил Страйк.
0: «Не спорю, но хоть убей, странно как-то. Вот ты бы, к примеру, поверил, если бы тебе позвонила какая-нибудь топ-модель и сказала: я твоя сестра». Страйк подумал о своей причудливой семейной истории.
1: «А чего же не поверить», — сказал он.
0: «Ну, в принципе, всякое бывает. А с чего ей выдумывать? Это я как бы сам себе сказал. Короче, дал я ей свой номер мобильного, и когда у нее была возможность встретиться с этой подружкой, с Рошелью, мы с ней не раз трепались. Она все продумала, чтобы только газетчики не докопались. А меня это устраивало. Я не хотел маму огорчать». Агьемен вытащил сигареты Lambert & Butler и стал нервно вертеть в руках пачку. Наверняка куплены по дешевке, понял Страйк в приливе воспоминаний. В полковом чипке, как пить дать.
1: Так вот, звонит она мне накануне, перед тем, как это случилось, продолжал Джонас, и просит приехать. Я ей уже сказал, что в этот приезд встретиться не выйдет. Черт, у меня просто крышу сносило. Моя сестра — топ-модель. А мама очень волновалась, как-то я полечу в Гельминт. Но не мог я ее огорошить, мол, у отца был другой ребенок. Думаю, успеется как-нибудь. Потому и сказал Луле, что в этот приезд встречи не будет. Тут она прямо умалять стала. Похоже, неприятности у нее были. Ладно, говорю, только попозже, когда мама спать ляжет. Если что, скажу ей, мол, с приятелем по-быстрому выпить собираюсь или что-нибудь в этом роде. А Лула просила приехать как можно позже, за полночь уже. Джон смущенно почесал в затылке. Ну, собрался я к ней, дошел до угла и вижу, как она... Он утер губы рукой. Вот тут-то я и припустил. Так припустил. Не знал, что и думать. Просто не хотел, чтобы меня там увидели, а то бы пришлось объяснения какие-то давать. Я ведь помнил, что у нее психические проблемы, что голос по телефону был расстроенный. Вот я и подумал. Это она меня специально заманила, чтобы видел, как она с балкона бросится. В ту ночь я глаз не сомкнул. Честно скажу, только порадовался, когда пришла пора в часть возвращаться. Укрыться от этой чертовой шумихи. В обеденное время в пабе стало быстро прибывать народу.
2: «Думаю, она так настойчиво просила тебя о встрече в связи с тем, что утром рассказала ей мать», — сказал Страйк. Леди Бристоу принимала большие дозы валиума. Видимо, ей хотелось любой ценой удержать Лулу при себе, поэтому она открыла ей все то, о чем годами твердил Тони. Что это Джон столкнул младшего брата в каменоломню, задумав его убить. Вот почему Лула так нервничала, выйдя от матери. Она стала названивать Тони, чтобы выяснить, есть ли в словах матери хоть крупица правды. А тебя она позвала для того, чтобы рядом был хоть кто-то любимый и надежный. Ее мать лежала при смерти, да и вообще была тяжелым человеком. Своего дядю Лула ненавидела, а вдобавок ко всему узнала, что ее брат, тоже усыновленный, убийца. Она впала в отчаяние и, думаю, испугалась. Ведь накануне Бристоу вымогал у нее деньги. Она даже думать боялась, каким мог стать его следующий шаг. В пабе звякали столовые приборы, шумели голоса, звенели бокалы, но голос Джонаса прозвучал громко и отчетливо.
1: «Хорошо, что ты сломал этому ублюдку челюсть».
2: «И нос», — радостно сообщил Страйк. «Удачно, что он задел меня ножом, иначе мне впаяли бы превышение необходимой обороны».
1: «Он пришел с оружием», — задумчиво проговорил Джонас.
2: «Ничего удивительного», — сказал Страйк. «Перед похоронами Рошели я поручил своей секретарше как бы случайно обронить при нем, что меня засыпает письмами один псих, который грозится вспороть мне брюхо». Это засело у Бристоу в голове. Он решил в случае чего свалить мою смерть на беднягу Брайана Мэттерса. После чего, наверное, отправился бы домой, перевел часы у матери в спальне и попытался разыграть тот же трюк. У него не все в порядке с мозгами, но все равно изобретательный гад.
0: Похоже, все уже было сказано. Выходя из паба, где Агьемен с нервозной настойчивостью оплатил все их заказы, он осторожно предложил Страйку деньги. В прессе постоянно указывал, что у детектива нет ни гроша. Страйк наотрез отказался, но не счел себя оскорбленным. Он понимал, что молодой военный инженер еще не проникся идеей нежданного большого богатства, что оно свалилось на него вместе с огромной ответственностью, предъявляло совершенно новые требования, подталкивало к каким-то решениям, вызывало к нему повышенное внимание, провоцировало издевки. До поры до времени парень был скорее ошеломлен, чем доволен. Естественно, его не оставляла жуткая мысль о причине получения им этих миллионов. Страйк догадывался, что Джонас Агьемен разрывается между воспоминаниями о своих боевых товарищах, оставшихся в Афганистане, мечтами о спортивных машинах и видениями трупа своей сестры, лежащего на снегу. Кто, как не солдат переменчивой удачи, понимает, насколько прихотлив бывает жребий?
2: «Но он точно не сможет выкрутиться?» — внезапно спросил Агьемен, когда они уже были готовы распрощаться.
1: «Абсолютно точно», — ответил Страйк. «Газетчики еще этого не разнюхали, но полиция нашла мобильный телефон Рошеля в сейфе его матери. Бристоу не решился от него избавиться. Он сменил код на другой, известный ему одному. 03-04-83. Пасхальное воскресенье 83-го года. День, когда он убил моего друга Чарли».

0: Наступил последний день работы Робин. Страйк звал ее с собой на встречу с Джонасом Агьеменом, которого удалось разыскать ее усилиями. Но Робин отказалась. Страйк подумал, что она сознательно отстраняется от этого дела, от работы и от него. Сегодня днем Страйк был записан на прием к врачу в центре ампутации при госпитале имени Королевы Марии, и Робин могла уже уйти к моменту его возвращения из Роухэмптона. На выходные Мэтью собирался отвезти ее в Йоркшир. Прихрамывая, Страйк пробирался через бесконечный хаос дорожных работ и раздумывал, увидит ли еще свою временную секретаршу, но сам в этом сомневался. Не так давно временный характер их совместной работы был единственной причиной, примирявшей его с присутствием Робин. Но теперь Страйк был уверен, что будет скучать. Как-никак именно Робин отвезла его на такси в больницу, замотав ему кровоточащую руку своим пальто. Повышенный интерес общественности к аресту Бристу совсем не повредил бизнесу Страйка. Ему и в самом деле вскоре мог понадобиться секретарь-референт. Превозмогая боль в ноге, Страйк взбирался по лестнице и слышал голос Робин, которая разговаривала по телефону.
1: «К сожалению, только во вторник, потому что в понедельник мистер Страйк весь день будет занят». «Да, совершенно верно». «Тогда я записываю вас на 11». «Да, спасибо. До свидания».
0: Когда Страйк вошел, Робин развернулась на вращающемся стуле.
1: «Как держался Джонас?» — спросила она.
2: «Вполне прилично», — ответил Страйк, опускаясь на хлипкий диван. «Эта ситуация его выматывает. Но пусть терпит, иначе Бристоу прикарманил бы 10 миллионов».
1: «Звонили трое потенциальных клиентов», — доложила Робин. «Но насчет последнего есть некоторые сомнения. Вполне возможно, это очередной журналист. Он явно стремился поговорить о тебе, а не о своих делах».
0: Подобных звонков уже было немало. Пресса с жадностью ухватилась за эту историю, в которой имелось много разных аспектов, лакомых для журналистов. Из Страйка сделали главного героя. С газетных полос смотрели его портреты десятилетней давности, еще армейских времен, и это его грело. Однако журналисты также вытащили на свет фотографии рок-идола, его жены и супергруппы. Во многих материалах полицию критиковали за халатность. Карвера сфотографировали в тот момент, когда он бежал по улице в распахнутой куртке с пятнами пота на рубашке. Зато Куордлу, красавчику Уордлу, который помог Страйку вывести Бристоу на чистую воду, проявляли снисхождение, особенно девушки-журналистки. Однако больше всего средства массовой информации смаковали убийство Лулы Лэндри. Каждая версия этой истории пестрела фотографиями безупречного лица и стройного, грациозного тела погибшей топ-модели. Робин продолжала говорить, но Страйк не слушал. Его внимание переключилось на пульсацию в руке и ноге.
1: «Запись всех файлов и твой ежедневник. Тебе понадобится секретарь. Невозможно самому заниматься всем сразу».
0: «Угу», — согласился он, с трудом поднимаясь с дивана. Он хотел сделать это позже, дождавшись ее ухода, но сейчас у него был повод встать.
2: «Послушай, Робин, я толком не поблагодарил тебя».
1: «Нет, почему же?» — торопливо ответила она. «Ты сделал это в такси, по дороге, в больницу, да и вообще в этом нет необходимости. Мне самой было интересно. Честное слово, мне понравилось».
0: Страйк, прихрамывая, прошел в свой кабинет и не услышал, как дрогнул ее голос. Подарок, упакованный кое-как, был спрятан на дне рюкзака.
2: «Вот», — сказал он, — «это тебе. В одиночку я бы не справился».
1: «Ох»,
0: — сдавленно произнесла Робин. Страйк был тронут и немного встревожен при виде ее слез.
1: «Ну зачем?»
2: «Дома посмотришь», — сказал Страйк, но было поздно. Упаковка буквально рассыпалась у нее в руках.
0: На стол выскользнуло что-то ярко-зеленое. Робин выдохнула.
1: «Ты? О боже, Корморан!»
0: В руках у Робин было то самое платье, которое она примеряла в Ваште и потом не могла забыть. Раскрасневшись, она сияющими глазами смотрела на Страйка поверх платья.
1: «Ты не можешь позволить себе такую покупку!»
2: «Могу», —
0: — сказал Страйк, прислонившись к перегородке. По крайней мере, так было удобнее, чем сидеть на диване.
2: «Бизнес идет в гору. Ты проявил себя потрясающим. Новому работодателю повезло заполучить такой кадр».
0: Робин яростно терла глаза рукавами блузы. У нее вырывались всхлипы и невнятные слова. Она вслепую дотянулась до бумажных салфеток, купленных ею на деньги из офисной жестянки. Больше в расчете на таких клиентов, как миссис Хук. Высморкалась, промокнула глаза и сказала, забыв о платье, свисавшем с ее колен.
1: «Не хочу уходить».
0: «Я не смогу платить тебе, Робин», — спокойно проговорил Страйк. Он уже думал об этом. Минувшей ночью, ворочаясь на раскладушке, Страйк мысленно производил расчеты, чтобы найти такое решение, которое не было бы оскорбительным по сравнению с зарплатой, предлагаемой медиаконсалтингом. Такой возможности не нашлось. Оттягивать платежи по самому крупному займу он больше не мог. Арендная плата со дня на день грозила взлететь. А самое главное, нужно было срочно подыскать жилье. Ближайшие планы, конечно, обнадеживали, но долгосрочные перспективы оставались туманными.
1: «Никто не ждет, что ты будешь платить мне те же деньги, что предлагают на новом месте», —
0: хрипло проговорила Робин.
2: «Я даже не приближусь к этой сумме», — ответил Страйк.
0: Робин хорошо знал состояние его финансов и уже понимал, что золотых гор ждать не приходится. Накануне вечером, когда Мэтью застал ее в слезах по поводу предстоящего ухода, Робин озвучила ему размер зарплаты, на которую могла рассчитывать у Страйка.
2: «Но пока он тебе вообще ничего не предложил», — сказал Мэтью. «Так ведь?»
1: «Да, но если Страйк...»
2: «Как хочешь», — сухо сказал Мэтью. «Это твое личное дело. Решай сама».
0: Робин знала его мнение. Пока Страйк лежал на операционном столе, Мэтью не один час просидел в приемном покое, чтобы отвезти Робин домой. Он довольно сдержанно признал, что она поступила правильно. Однако после этого замкнулся в себе и больше не высказывал ничего похожего на похвалу, особенно когда их друзья настойчиво требовали мельчайших подробностей всего, что появлялось в газетах. Но Страйк совершенно определенно должен понравиться Мэтью, если их познакомить. И потом Мэтью сам сказал, что это ее личное дело. Робин расправила плечи, снова высморкалась и деловитым тоном, хотя и слегка всхлипывая, объяснила Страйку, за какие деньги готова остаться. Страйк немного подумал. Он смог бы потянуть такую сумму. 500 туда, 500 сюда — это приемлемо. Как ни крути, Робин — просто клад. Никто ее не заменит. Есть только одна небольшая загвоздка.
2: «Пожалуй», — сказал он. «Угу, я могу соответствовать».
0: Зазвонил телефон. Просияв, Робин сняла трубку, и по ее радостному тону можно было подумать, что этого звонка она с нетерпением ждала много дней.
1: «О, здравствуйте, мистер Гиллеспи. Как поживаете? Мистер Страйк уже выписал чек, сегодня утром я сама отправила его по почте. Все задолженности, еще немного сверху. А нет-нет, мистер Страйк категорически настаивает, чтобы выплатить всю сумму полностью. Это очень любезно со стороны мистера Рогби, но мистер Страйк предпочитает расплатиться. В течение нескольких месяцев он надеется погасить долг».
0: Час спустя, сидя с вытянутой ногой на жестком пластиковом стуле в центре ампутации, Страйк думал: знать бы, что Робин останется, ни за что не купил бы это зеленое платье. Он был уверен, что Мэтью не одобрит такого подарка, особенно когда увидит Робин в этом наряде и узнает, что не так давно она крутилась в нем перед боссом. Тяжело вздохнув, Страйк взял со столика номер журнала Private Eye. Когда консультант в первый раз выкликнул его имя,

0: Причем у него из глубин подсознания всплыла фраза, которую он впервые прочел задолго до того, как увидел первый фронтовой труп, до того, как замер пораженный перед африканским водопадом, до того, как заглянул в лицо убийцы, который грохнулся в обморок, осознав, что его поймали. «Стал именем я славным».
1: «На стол, пожалуйста, снимите протез».
0: Откуда она взялась, эта фраза? Страйк вытянулся на столе, уставился в потолок и не замечал, что над ним склоняется консультант, бережно ощупывая то, что осталось от ноги, и бормоча что-то себе под нос. Так прошло несколько минут, и Страйк все же извлек из памяти строки, что выучил давным-давно. «Мне отдых от скитаний? Нет, не отдых. Я жизнь мою хочу испить до дна. Я наслаждался, я страдал, безмерно, всегда, и с теми, кем я был любим, и сам с собой, один, на берегу ли, или когда дождливые гиады сквозь дымный ток ветров терзали море, стал именем я славным».
2: Альфред Теннисон. «Улисс». Перевод Бальмонта.
3: Радио фантастики.

Филипп Дик. Унылый незнакомец. Ровно в пять Эд Лойс привел себя в порядок, набросил пальто, надел шляпу, вывел из гаража машину и поехал в свой магазин. Эд торговал телевизорами. Он чувствовал себя порядочно уставшим. Шутка сказать, сколько земли в подвале перекопано. А сколько он вывез на тачке за задний двор. Спина и руки болели. Но для такого возраста, Эду уже перевалило за 40, нагрузка приличная, что и говорить. Дженнет на сэкономленные деньги купит новую вазу. Плюс ему нравилось заниматься ремонтом фундамента. Темнело. В длинных лучах заходящего солнца мельтешили прохожие. Все как один, усталые и мрачные. Нагруженные пакетами и сумками женщины, перетекающие из университета домой толпы студентов, служащие, бизнесмены и легкомысленно одетые секретарши. Эд остановился на красной, потом повел свой Паккард дальше. Магазин прекрасно работал и без него. Стоило приехать лишь для того, чтобы подменить кого-нибудь на время ужина, просмотреть отчетность. Возможно, он сам закроет пару сделок. Машина катилась мимо маленького островка зелени посреди улицы,

0: Центральный парк. Напротив телевизор Лойса, продажа и сервис-центр, не нашлось ни одного свободного места. Эд выругался и развернулся. И снова проехал мимо крохотного безлюдного скверика, оставляя за спиной питьевой фонтанчик, пустую скамейку и торчащий надо всем фонарь. С фонаря, кстати, что-то свисало. Что-то такое темное, бесформенное. Какой-то тюк, что ли? Штука легонько покачивалась на ветру. Манекен? Лойс опустил окно и высунулся, чтобы рассмотреть загадочный предмет. Да что это, черт побери? Реклама какая-то? Торговая палата время от времени что-нибудь вывешивала в сквере. Он снова развернулся и снова проехал мимо. Сейчас он непременно разглядит эту непонятную штуку. Нет, не манекен, да и на рекламу не очень-то похоже. Эд почувствовал, как волосы на загривке встают дыбом, и с трудом сглотнул. По рукам и по шее потек пот. С фонаря свисало тело. Человеческое тело.
1: «Ты только посмотри на это!» — гаркнул Лойс. «А ну-ка, давай, выходи!»
0: Дон Фергюсон медленно и с достоинством выплыл из магазина, на ходу застегивая пиджак в полосочку.
1: «Эд, что-то важное? Действительно важное. Я не могу оставить магазин на помощника. Ты это видел?»
0: И Эд ткнул пальцем в сгущающуюся темноту. Фонарь отчетливо вырисовывался на фоне закатного неба. Столб, перекладина и болтающийся на ней тюк. «Вон там, вон!»
1: «Какого? Вы что, с ума все посходили? Сколько оно там уже висит? И все преспокойно мимо идут, как будто так и надо».
0: Дон Фергюсон медленно раскурил сигарету.
1: «Слушай, ну, чего ты всполошился? Оно ж не без причины висит. Я уверен в этом, 100%.
2: «Не без причины? Да какая тут может быть причина, Дон?»
0: Фергюсон пожал плечами. «Ну, помнишь, как Комитет по безопасности движения битый Бьюик выставил? Типа как предупреждение гражданам. Может, это в том же духе штука? Мне откуда знать?» К ним подошел Джек Поттер из обувного магазина.
3: «Что случилось?»
1: «Да вон там тело на фонаре висит», — сказал Лойс. «Пойду полицию вызову».
3: «Да они наверняка уже в курсе», — заметил Поттер. «Иначе бы уже давно сняли».
0: «Так, мне пора за прилавок», — строго сказал Фергюсон и направился обратно в магазин. «Сначала дело, потом удовольствие».
1: Лойса затрясло.
2: «Нет, ты это видел? Смотри, там висит тело. Человек там мертвый висит на столбе».
1: «Конечно видел, Эд. Я его еще после обеда первый раз увидел, как раз когда выходил кофейку попить».
2: «Так он что, с самого обеда там болтается?»
1: «Ну да. А что такого?»
0: Поттер коротко взглянул на часы.
3: «Ладно, Эд, извини, мне пора. До скорого».
0: И Поттер быстро зашагал прочь, мгновенно замешавшись в толпу людей, вяло текущую по тротуару. Мужчины, женщины, все они шли мимо сквера. Некоторые с любопытством взглядывали на раскачивающийся тюк и уходили дальше. Никто не остановился. Никто ничего не говорил, не обращал никакого внимания.
1: «Я, наверное, рехнусь сейчас», — пробормотал Лойс.
0: Быстро соскочил с бордюра и пошел прямо через проезжую часть, лавируя между сердито гудящих машин. Добрался до противоположного тротуара и ступил на зеленую травку сквера. Тело принадлежало мужчине среднего возраста. Серый строгий костюм разодран в нескольких местах, на ткани пятна засохшей грязи. Лицо незнакомое. Лойс никогда его не видел, не местный. Труп висел спиной к Лойсу, но вечерний ветерок качнул тело, и оно тихонько развернулось. Кожу словно когтями полосовали. В глубоких царапинах запеклась кровь. С уха жалостно болтались изломанные очки в стальной оправе.

0: Глаза вылезли из орбит, язык, посиневший и распухший, вывалился изо рта. «Сила небесная», — пробормотал Лойс, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Он сглотнул, потом сглотнул снова и пошел обратно к тротуару. Его трясло от отвращения и страха. «Почему? Как так вышло? Кто этот человек? Почему он висит здесь? Что все это значит? И почему никому до этого нет ровно никакого дела?» Эд нечаянно налетел на бежавшего по тротуару человечка.
1: «Смотрите, куда идете!» – проскрипел тот
0: и тут же охнул.
1: «Батюшки! Эд! А я тебя так сразу и не узнал!»
0: Эд кивнул. В голове стоял туман, мысли путались. «Привет, Дженкинс!»
1: «Что-то случилось?»
0: Дженкинс служил в соседнем пищебумажном магазине. Он заботливо подхватил Эда под руку.
1: «Ты неважно выглядишь?»
0: «Там тело. В парке».
1: «Конечно, конечно, Эд».
0: Дженкинс бережно отвел его под вывеску «Телевизоры Лойса».
1: «Ты, главное, не волнуйся».
0: Из ювелирного вышла Маргарет Хендерсон и присоединилась к ним. «Помощь нужна?»
1: «Да вот, Эду стало плохо».
0: Лойс вырвался из их рук.
2: «Да как вы... как вы можете вот так стоять и смотреть?» «Вы что, ничего не видите?» «Боже, правый!»
3: «О чем это он?» – опасливо поинтересовалась Маргарет.
2: «Да о теле!» – заорал Эд. «Там тело висит! На фонаре!»
0: Вокруг них уже собралась небольшая толпа.
3: «Ему что, плохо?» «Да это же Эд Лойс!» «Эд, ты как?»
2: «Тело!» – заорал Эд на пределе легких и стал проталкиваться сквозь толпу.
0: Его хватали за локти, он вырывался.
2: «Да пустите же вы меня! Полиция! Вызовите полицию!»
3: «Эд!»
2: «Доктору! Доктору звонить! Ему срочно нужен доктор!»
3: «Заболел?»
4: «Какое? Напился, небось?»
0: Лойс выдрался из круга гомонящих людей. Споткнулся и едва удержался на ногах. Перед глазами все плыло, каруселью вертелись лица. Любопытные, озабоченные, встревоженные. Мужчины и женщины останавливались посмотреть, что случилось. Он принялся проталкиваться ко входу в свой магазин. За стеклом Фергюсон спокойно разговаривал с каким-то джентльменом, демонстрируя возможности телевизора марки Эмерсон. Пит Фолли за стойкой сервис-центра подключал новый Филка. Лойс заорал из последних сил, но его голос потонул в реве машин и гомоне толпы вокруг.
2: «Да сделайте же что-нибудь!» вопил он. «Не стойте просто так! Сделайте что-нибудь, говорю вам! Тут несчастье! Беда! Беда надвигается! Вы что, не видите?»
0: Люди мгновенно расступились. К Лойсу четко и быстро продвигались двое высоких широкоплечих полицейских.
5: «Имя, фамилия?»
0: буркнул полицейский с блокнотом. «Лойс», устало ответил он, промакивая лоб платком. «Эдвард С. Лойс». «Послушайте, вон там
5: адрес постоянного проживания», – строго спросил полицейский.
0: Полицейский автомобиль быстро продвигался в потоке машин, то и дело кого-то обгоняя. Лойс бессильно откинулся на сиденье. Ему было как-то не по себе. Он сделал глубокий вдох и почувствовал, что все еще дрожит. «Хёрст Роуд, 1368».
5: «Это где-то здесь, в Пайквилле?»
0: «Да, сэр». И Лойс с отчаянным усилием заставил себя выпрямиться. «Выслушайте меня. Там, в парке, на фонаре, висит...»
5: «Могу я знать, где вы сегодня были?» — спросил полицейский, который вел машину.
0: «Где я был?» — эхом отозвался Лойс.
5: «Вас же не было в магазине, правда?»
0: «Нет», — он покачал головой. «Я был дома. В подвале».
5: «В подвале?»
0: «Ну, я копал яму для нового фундамента, землю копал и вывозил наружу, чтобы потом залить контур цементом».
5: «А что, и какое это имеет отношение к...» «Кто-нибудь находился в доме вместе с вами?»
0: «Нет, жена поехала в город, дети в школе».
5: Лойс посмотрел сначала на одного...

0: одного здоровяка в полицейской форме, потом на другого. И тут в его взгляде зажглась надежда, почти безумная. «Так вот оно что. Вы хотите сказать, что поскольку я сидел дома, то пропустил... объяснение? Что его все уже узнали, а я все пропустил?» Помолчав, полицейский с блокнотом наконец проговорил.
1: «Именно так. Вы пропустили объяснение».
0: «В таком случае это... официально? В смысле, тело должно висеть там, где висит?»
1: «Да, сэр. Оно должно висеть там, где висит. Оно выставлено на всеобщее обозрение».
0: Эд Лойс вымученно улыбнулся. «Ну, слава тебе, Господи. А я-то, наверное, наворотил дел. Поддался, как говорится, влиянию момента, не имея полной информации. Просто я подумал, ну, мало ли, что случилось. Знаете, может, это Куклукс-клан сделал, или там кто-то кого-то убил. Коммунисты там или фашисты, ну, вы меня понимаете». И он еще раз промокнул лицо платочком из нагрудного кармана. Руки все еще заметно дрожали. «Я рад, что здесь нет никакого подвоха».
1: «Нет, сэр, никакого подвоха здесь нет».
0: Полицейская машина подъезжала к зданию суда. Солнце уже село. Улицы затапливали темнота и мрак. Фонари еще не зажглись. «Мне уже получше», — сказал Лойс. «Я там немного разволновался, переполошил всех, одним словом. Ну, а теперь-то все разъяснилось, правда? Может, не будем ехать в участок?» Полицейские молчали. «Мне вообще-то нужно обратно в магазин, да и дети еще не ужинали. Я все понял. Кричать, шуметь больше не буду. Так зачем, спрашивается, нам...»
1: «Это ненадолго», —
0: перебил его полицейский, который вел машину.
1: «Быстро управимся. Раз-два и готово».
0: «Ну, быстро так быстро», — пробормотал Лойс. Машина притормозила перед светофором. «Я, наверное, много шума поднял и все такое. Глупо, конечно, и чего это на меня нашло?» Лойс резко распахнул дверь, рыбкой бросился на мостовую и перекатился на ноги. Машины трогались с места, зажегся зеленый. Лойс сиганул на тротуар и помчался прочь, уворачиваясь от встречных прохожих. За спиной слышались вопли и топот ног. Это не полицейские. Он это сразу понял. Местных пайквильских полицейских он знал наперечет. 25 лет держал в городе магазинчик, часто приходилось пересекаться. Поэтому полицейских он знал в лицо. Всех до единого. А эти не полицейские. И никакого объяснения случившемуся в сквере нет. Поттер, Фергюсон, Дженкинс — они не знали, почему оно там. Не знали и знать не хотели. А вот это странно. Очень странно. Лойс нырнул в скобяной магазин, пронесся мимо ошалевших продавцов и покупателей, влетел в складское помещение и вылетел с черного хода. Чуть не перекинувшись через мусорный контейнер, он взбежал вверх по бетонной лестнице, перелез через забор, спрыгнул с другой стороны и прислушался, задыхаясь и держась за грудь. За спиной не кричали и не бежали. Отлично. Ему удалось оторваться. Он стоял в устье переулка, темного, замусоренного. Под ногами валялись доски, обрывки картона, брошенные шины. Переулок вел к улице. Там как раз замигали и включились фонари. По тротуару шли люди. Мужчины и женщины. Горели неоном вывески магазинов. Проезжали бибикая машины. Пойдешь направо, выйдешь к полицейскому участку. Участок совсем рядом. Да жути близко. Прямо за грузовым подъездом бакалейной лавки белела цементная стена здания суда. Окна забраны решетками. Над крышей антенна. В густеющей тьме громада стены казалась еще выше. Опасное. Опасное место. Нельзя здесь стоять. Надо уходить, бежать. Надо убраться от них подальше. От них? А кто такие они? Лойс, крадучись, пошел по переулку. За внушительным зданием участка уместилась мэрия, старинная, деревянная, поблескивающая позолоченной бронзой дверных оковок. Лестница широкая, цементная. Окна кабинетов темные, света нигде нет. По обеим сторонам от ступенек клумбы и невысокие туи. Все как обычно. Нет, что-то не так. Что-то не так. Над мэрией росло пятно тьмы. Черный конус мрака, темнее, чем окружающая ночь. Чернота над крышей устремлялась в непроглядное небо и расползалась в ночи. Он прислушался. О боже. Боже правый. Звук. Ему не чудится. В уши вползал звук, и Лойсу нестерпимо захотелось зажать уши. Ничего не слышать и не помнить, не знать. Над мэрией гудело. Тихонько, приглушенно, как большой растревоженный улей. Оцепенев от ужаса, Лойс поднял взгляд. Над зданием нависла клякса густой тьмы. Такой густой, что тьма казалась плотной. В черной воронке что-то двигалось, что-то мелькало. С неба пикировали твари. На мгновение зависали над зданием мэрии и беззвучно шлепались на крышу. Твари. Мелькающие, мельтешащие, спускающиеся с небес, прямо из черной расщелины над его головой. Они. Он их все-таки увидел. Лойс пригнулся, прячась за покосившийся заборчик. Не обращая внимания на грязную лужу под ногами, он неотрывно глядел в небо. Они высаживались. Спускались группами, приземлялись на крышу мэрии и исчезали внутри. У них были крылья, прозрачные, как у гигантских насекомых. Они подлетали, зависали, а потом садились на крышу. И по крабье бочком переползали к карнизу и скрывались в здании. Отвратительное и одновременно завораживающее зрелище. Задул холодный ночной ветер. Лойс поежился. Он устал и едва держался на ногах после всего пережитого. На лестнице мэрии стояли люди. Небольшими группками, а кто-то и по отдельности. А вот выходили они сразу по нескольку человек. Останавливались, словно пережидая, а потом спускались по ступеням. И шли себе дальше. Сколько же их всего? Это невозможно. Невозможно! Такого не может быть! Из открывшейся в небе черной расселины спускались вовсе не люди. Оттуда появлялись пришельцы, жители иного мира, обитатели другого измерения. В оболочке мира открылась щель, она треснула и оттуда поползло. В открывшуюся дыру полезли крылатые насекомые, совершенно чуждая форма жизни. Группка людей на ступенях пришла в движение. Несколько человек пошли вниз к ждущей у подножия лестницы машине. Один развернулся и зашагал обратно к дверям, а потом передумал и спустился вслед за остальными. Нет, не спустился. Лойс в ужасе прикрыл глаза. Перед глазами все завертелось, и он покрепче ухватился за хлипкую ограду. То, что только что выглядело как человек, в одно мгновение отрастило крылья, забило ими как бабочка и невесомо слетело с лестницы вслед за остальными, опустилось на тротуар и смешалось с толпой. Подделка. Подделка под людей. Хитрая имитация. Это насекомые, способные принимать образ человека, прямо как их земные сородичи, те тоже отличаются способностью к мимикрии. Ну да, защитный окрас. Вот что это такое.
1: Лойс с трудом отцепился от забора. Заставил себя подняться на ноги. Вокруг окончательно стемнело. В переулке стояла чернильная ночь. Возможно, у них есть ночное зрение. Возможно, время суток им безразлично. Они равно хорошо видят и при свете, и в темноте. Он осторожно выбрался из переулка и пошел по улице. Мимо все так же текла толпа, шагали мужчины и женщины. Правда, прохожих стало не так много. На остановках ждали автобуса люди, а вот и он. Огромный, взблескивающий во мраке огнями фар, неуклюже ползет к ним. Лойс ускорил шаг. Решительно растолкав остальных, он влез внутрь и уселся на заднее сиденье, поближе к двери. Через мгновение автобус рыкнул двигателем и покатился вниз по улице. Лойс позволил себе немного расслабиться и принялся рассматривать людей вокруг себя. Уставшие, отупевшие после длинного трудового дня лица. Люди возвращаются домой после работы. Ничего необычного. Самые обыкновенные люди. На него тоже никто не обращал внимания. Все сидели молча, сгорбившись, легонько покачиваясь в такт движению автобуса. Человек рядом с ним достал и развернул газету и принялся изучать спортивный раздел. Губы его шевелились. Обычный человек, синий костюм, галстук, наверное, бизнесмен или продавец чего-нибудь, едет домой, к жене и детям. Через проход сидела женщина лет 20. Темные глаза, темные волосы, на коленях сверток. В тонких чулках, на каблуках, плащ красный, под ним белый ангорский свитер. Она сидела и смотрела вперед с отсутствующим видом. Старшеклассник в джинсах и черной куртке. Огромная женщина с тройным подбородком, нагруженная чудовищных размеров, хозяйственной сумкой. Сумка набита пакетами и свертками. На толстом лице выражение тупой усталости. Обычные люди. Такие каждый вечер ездят вот в таких автобусах. Возвращаются домой, к семье. Едут ужинать в тепле и уюте. Они едут домой, а мозги у них умерли. Их держат под контролем насекомоподобные пришельцы, которые натянули на себя их облик и захватили их разум. Какой разум? Захватили их город, их жизни. И его бы захватили тоже, но он ковырялся в подвале и не поехал в магазин. Его каким-то образом пропустили и не обработали. Значит, у них не все предусмотрено. В их плане есть бреши, недостатки. Возможно, найдутся и другие, такие как он, Лойс. Это вселяло надежду. Значит, они не всесильные. Они совершили ошибку, не залезли ему в голову. Их сеть, их поле контроля каким-то образом его не затронули. Он вылез из подвала и сразу поехал в город. Значит, зона излучения не такая уж и обширная. Через проход в паре сиденьев от него сидел человек и смотрел на Лойса. Тот резко встрепенулся. Худоватый мужчина с темными волосами и усиками, хорошо одетый, добротный, коричневый костюм, начищенные ботинки. В тонких пальцах книга. И он смотрел, пристально смотрел на Лойса, а потом быстро отвел взгляд. Лойс замер. «Кто это? Один из них? Или такой же, как он? Человек, которого пропустили при обработке?» Человек с книгой снова уставился на него. Глазки живые и умные, и хитрые такие. Либо этот хитрец перехитрил пришельцев, либо это сам пришелец. Насекомое из другого измерения в чужом обличье.
0: Автобус остановился. Вошел пожилой мужчина, неторопливо опустил жетон в ящик. Медленно прошел по проходу и сел напротив Лойса. Пожилой мужчина встретился взглядом с тем, хитрым и усатеньким. Они смотрели друг на друга менее секунды, но какой это был многозначительный обмен взглядами. Лойс вскочил. Автобус уже трогался с места. Он бросился к двери. Прыгнул на ступеньку, дернул аварийный тормоз. Дверь послушно сложилась в гармошку и отъехала в сторону.
1: «Эй!»
0: – заорал водитель. Ему пришлось со всей силы дать по тормозам.
1: «Какого черта?»
0: Лойс протиснулся наружу. Автобус замедлял ход. Кругом стояли дома. Обычный пригород. Лужайки, высокие многоквартирные здания. За спиной вскочил сиденье усатый мужчина со слишком умным взглядом. Пожилой тоже поднялся на ноги. Они не собирались его упускать. Лойс прыгнул. Удар о мостовую сотряс тело, он откатился к бордюру, задыхаясь в волне боли. В сознание хлынула чернота беспамятства. Нет. Нет, он не может сейчас потерять сознание. Лойс с трудом встал на колени и снова обвалился на землю. Автобус остановился, из него выскакивали люди. Лойс вслепую шарил вокруг себя. Пальцы что-то нащупали. Камень. В водосточной канаве лежал камень. Он, постановая от боли, все-таки вскарабкался на ноги. Перед ним что-то темнело. Чья-то фигура. Ну да, тот самый мужчина с умными глазами и книгой. Лойс с размаху поддал ногой. Мужчина с усиками охнул и осел наземь. Тогда Лойс со всей силы ударил его камнем. Тот заорал благим матом, пытаясь откатиться.
2: «Нет! Бога ради, не надо!»
0: Лойс ударил снова. Раздался отвратительный хруст. Крик мужчины оборвался, потонул в нарастающем подвывании. Лойс, пошатываясь, шагнул сначала вперед, потом назад. Вокруг стояли люди, окружали его плотным кольцом. Эд, неуклюже переваливаясь, потрусил по тротуару. «Прочь! Прочь!» Никто за ним не гнался. Они стояли над безвольно распростертым телом мужчины с книжкой. Мужчины со слишком умными глазами, который за ним погнался. А вдруг он ошибся? Уже слишком поздно думать о таких вещах. Надо убираться отсюда. Убираться прочь из Пайквилля, прочь от истекающей тьмой щели, которая пропустила их мир в наш.

0: «Эд!» Дженнет Лойс опасливо попятилась. «Что такое? Что сло...» Эд Лойс захлопнул за собой дверь и прошагал в гостиную. «Опусти жалюзи! Быстро!» Дженнет осторожно двинулась к окну.
1: «Но...»
0: «Быстро, я сказал! Кто еще дома?»
1: «Да никого тут нет, только дети. Они у себя в комнате, наверху. А что случилось? Ты так странно выглядишь. Почему ты вернулся?»
0: Эд запер входную дверь и, крадучись, обошел дом. Кухня, ящик под мойкой. Он выдвинул его и вытащил большой разделочный нож. Провел пальцем по лезвию. Острый. Это хорошо. И вернулся в гостиную. «Значит так», — сказал он, — «у нас мало времени. Они знают, что я сбежал, и станут меня искать».
1: «Сбежал?»
0: Дженнет не знала, пугаться ей до смерти или умирать от изумления.
1: «От кого?»
0: «Город захвачен, они контролируют все». Я это сразу понял. Захватили грамотно. Начали с администрации, мэрию взяли, полицейский участок. Интересно, что они сделали с настоящими людьми, которых...
1: «Эд, ты о чем?»
0: «Дженнет, я о вторжении. На нас напали существа из другой вселенной. Возможно, из другого измерения. Они насекомые, они умеют мимикрировать под среду. И много чего еще умеют. Разум захватывать, например. Вот твой разум могут захватить. Моментально».
1: «Мой разум?»
0: «Они начали вторжение отсюда, из Пайквилля. И захватили всех вас. Весь город. Всех, кроме меня. Против нас невероятно сильный враг, но даже они не всесильны. В этом наша надежда. Они могут ошибаться. Они не всеведущие». Дженнет потрясла головой.
1: «Я все равно ничего не понимаю, Эд. Да ты с ума сошел? Ты только послушай себя».
0: «Сошел с ума? Нет. Мне повезло. Вот в чем дело. Если б я не рыл яму в подвале, я бы стал таким же, как все вы». И Лойс настороженно поглядел в окно. «Так, хватит стоять и болтать. Одевайся».
1: «Одеваться?»
0: «Да, мы уезжаем. Уезжаем из Пайквилля. Нам нужно вызвать подкрепление. Сразиться с этими тварями. Их можно победить. Они не непогрешимы. Они идут за мной по пятам, но мы оторвемся. Надо спешить. Давай, давай». И он схватил и дернул ее за руку. «Надевай пальто, зови детей, мы уезжаем. Собираться некогда, некогда собираться, слышишь?» Побелев, жена подошла к шкафу и сняла с вешалки пальто.
1: «Куда мы поедем?»
0: Эд выдрал из письменного стола выдвижной ящик и вывалил содержимое на пол. Схватил карту, разложил на ковре.
1: «Так, шоссе наверняка у них под контролем. Но есть и объездная дорога через Оук Гроув. Я по ней как-то проезжал. Туда мало кто сворачивает. Возможно, они про нее забудут.
0: Старая дорога через ранчо? Ее давно перекрыли. По ней никто не ездит».
1: «Я знаю».
0: И Эд мрачно запихал карту в карман пальто. «Это наш шанс. Возможно, последний. Давай, зови детей и поехали. Твоя машина заправлена?»
1: Дженнет ошарашенно помотала головой.
0: «Шевроле?»
1: «Ну да, я вчера вечером полный бак залила и направилась к лестнице на второй этаж».
0: «Эд, я...» «Я тебе сказал, зови детей!» Эд отпер входную дверь и высунулся наружу. Тишина. Никого. Похоже, погоня отстала.
1: «Спускайтесь вниз», — дрожащим голосом позвала Дженнет. «Мы поедем на прогулку. Ненадолго поедем».
2: «На ночь глядя», —
0: послышался недоуменный голос Томми. «А ну быстро вниз!» — рявкнул Эд. «Оба, двое вниз, я сказал!» Томми тут же нарисовался наверху лестницы.
2: «Да я домашку делаю. Мы дроби проходим. Мисс Паркер сказала, что если мы с этими...»
0: «Забудь про дроби!» — отрезал Эд, схватил сына за локоть и подтолкнул к двери. «Где Джим?»
1: «Да идет он, идет».
0: Джим показался наверху и принялся медленно спускаться по ступеням.
1: «Папа, а что случилось-то?»
0: «Поедем, прокатимся».
1: «Прокатимся? Куда?»
0: Эд развернулся к Дженнет. «Свет пусть горит, телевизор пусть тоже работает.
2: «Иди, включи его». И он подтолкнул ее к тумбе с аппаратурой. «Надо, чтобы они думали, что мы все еще...»
0: И тут он услышал жужжание. В одно мгновение Лойс оказался на полу с ножом на изготовку. Сглатывая тошноту, он смотрел, как оно слетает на него по лестнице. Крылья били быстро-быстро, стрекоча и сливаясь в сплошную хитиновую дымку. Тварь примеривалась к жертве. Обликом оно все еще немного походило на Джимми. Маленькая, видимо, еще не достигшая взрослых размеров особь. Перед глазами мелькнули холодные, вытаращенные тысячами фасеток мушиные зенки. Крылышки стрекотали, на тельце все еще болталась желтая футболка и джинсы. Личико кривилось в подобии человеческой мимики. Оно налетало, странно изогнув тело. Что это оно намеренно... Оно хочет ужалить. Лойс ударил ножом еще и еще. Оно отлетело в сторону, недовольно жужжа. Лойс перекатился на бок и пополз к двери. Томми с Дженнет стояли, как изваяние, с ничего не выражающими лицами. Бесстрастными, пустыми лицами. Лойс снова пырнул тварь ножом. На этот раз попал. Нож вошел во что-то твердое, тварь заверещала, замедлилась, влетела в стену и стрекоча и, взмахивая крылышками, спланировала на пол. Что-то плеснулось и лизнуло, как волна его разум. Поток силы, энергии. Чуждое сознание искало брешь, чтобы втиснуться, пробиться внутрь. Лойс стоял не в силах двинуться с места. Чужой разум проник в сознание, оставив после себя краткое, но мерзостное ощущение прикосновения. Беспримерно чуждое присутствие накрыло, а потом упорхнуло, как мотылек. Тварь обрушилась на пол и застыла бесформенной кучей. Оно умерло. Лойс пошевелил и перевернул тварь ногой. Насекомое. Точнее, какая-то муха. Желтая футболка, джинсы, одежда его сына, Джимми. Он наглухо захлопнул эту дверь в своем разуме. Все, поздно об этом думать. Мрачно подхватив с пола нож, пошел к двери. Дженнет и Томми стояли неподвижно, словно окаменев. А машина-то снаружи... Нет, бесполезно. Ничего не выйдет. Они наверняка уже поджидают. А до цели 10 миль. Пешком. 10 долгих миль по пересеченной местности через овраги и открытые поля и заросшие девственным лесом холмы. Нужно идти одному. Лойс открыл дверь. Обернулся на мгновение, посмотрел на жену и сына, а потом захлопнул за собой дверь и быстро сбежал по ступеням крыльца. И помчался вперед, во тьму, прочь из города.

0: Утро выдалось ослепительно солнечным. Лойс остановился, загнанно дыша. Его пошатывало, пот заливал глаза. Одежда висела лохмотьями и задрал о ветки и колючки, пока полз через подлесок. 10 миль на четвереньках. Полз, продирался через кусты всю ночь. Ботинки облепила присохшая грязь. Царапины соднили. Эд хромал, сил не осталось ни на что. Зато впереди лежал Оук Гроув. Он сделал глубокий вдох и пошел вниз по склону. Дважды спотыкался и падал, но вздергивал себя на ноги и упорно плелся дальше. В ушах звенело. Мир вокруг кружился и менял очертания. Но он дошел и вырвался из Пайквилля. Ковырявшийся в поле фермер вытаращился на него. Из дома изумленно наблюдала молодая женщина. Лойс выбрался на дорогу и пошел к маячащим впереди заправки и кафешки. Пара грузовиков, в пыли копаются курицы, у ограды привязана собака. Он доплелся наконец до заправки. Наткнулся на подозрительный взгляд одетого в белое служащего. «Слава тебе, Господи!» – пробормотал Лойс и устало привалился к стене.
1: «Я уже не чаял добраться до вас. Они за мной гнались всю дорогу. Жужжали. Я слышал, как они жужжат и летают вокруг».
0: «А что случилось?» – спросил заправщик. «Попали в аварию? Вас ограбили?» Лойс устало покачал головой.
1: «Город захвачен. Мэрия, полицейский участок, все у них в руках. Они повесили человека на фонаре. Я его сразу увидел. А дороги перекрыты. Все. Я видел, как они кружат над машинами, которые заезжают в город. Оторвался от погони только ближе к 4:00. Утра. Сразу почувствовал. Улетают. А потом взошло солнце».
0: Заправщик нервно облизал губу. «Да вы, сэр, не в своем уме. Вам к доктору надо?»
1: «Отвези меня в Оук Гроув», — выдохнул Лойс и обессиленно опустился на гравий. «Нужно как можно скорее начать зачистку. Нельзя терять ни минуты».
0: Он говорил, а они все записывали на диктофон. Все-все. А когда он закончил рассказывать, комиссар щелкнул кнопкой и выключил запись. И поднялся на ноги. Постоял так некоторое время, подумал, а потом медленно вытащил сигарету и прикурил. На красном мясистом лице застыло мрачное, суровое выражение.
1: «Вы мне не верите», — пробормотал Лойс. Комиссар протянул ему сигарету. Лойс нетерпеливо оттолкнул ее. «Курите сами, если хотите».
0: Комиссар отошел к окну и некоторое время созерцал домики Оук Гроува. «Я вам верю», — вдруг сказал он. Лойс со вздохом облегчения обмяк на стуле.
1: «Слава богу».
2: «Значит, вам удалось сбежать». Комиссар медленно покачал головой. «Вы были в подвале, не на работе. Удивительная случайность». «Один шанс из миллиона».
0: Лойс прихлебнул черного кофе из чашки.
1: «У меня есть на этот счет кое-какие соображения», — пробормотал он.
2: «Какие же?»
1: «Насчет них. Кто они такие?» «Они захватывают города постепенно. По одному. Начинают с верхов, с администрации, а потом постепенно расширяют зону влияния. А когда получают полный контроль над населением, переходят к следующему городку. И так медленно, постепенно расширяют территорию. Думаю, они уже давно этим занимаются».
2: «Насколько давно?»
1: 1000 лет уже. Я не думаю, что мы тут с чем-то новым столкнулись».
2: «Почему вы так решили?»
1: «Я маленьким был. Ну, ходил в воскресную школу. Нам там картинку показывали, в Библии. Такую, знаете, религиозную картинку, старую. На ней были нарисованы злые боги, которых победил Иегова. Молох, Вельзевул, Муав, Ваал, Астарот.
2: И?
1: У всех у них свой символ. И Лойс поднял глаза на комиссара. Вельзевула представляли в образе гигантской мухи.
2: «Давнее выходит у нас с ними противостояние», — пробормотал комиссар.
1: «Их побеждали. Много раз. В Библии все про это написано. Они нападают, захватывают, а потом их отбрасывают назад».
2: «И как же их победить?»
1: «Они не могут завладеть всеми. Вот со мной у них не получилось, правда? И они так и не сумели одолеть евреев. Евреи пошли и возвестили это всему миру. А еще важно понимать, что опасность существует. Вот те два человека в автобусе. Они понимали, я так думаю. Не попались, прям как я». Лойс сжал кулаки. «Я одного из них убил. Ошибся. Побоялся рисковать. Вдруг это враг?» Комиссар покивал.
2: «Безусловно, они не попались. Как и вы. По странной случайности. А вот остальных полностью контролировали».
1: Комиссар отвернулся от окна.
2: «Ну что ж, мистер Лойс, похоже, вы сами все поняли».
1: «Нет, не все. Тот человек на фонаре, мертвец, который висел в парке. Насчет него я не понял. Почему? Зачем они его там повесили?»
2: «Все очень просто», — слабо улыбнулся комиссар. «Это приманка».
1: Лойс замер. Даже сердце, казалось, остановилось и перестало биться. «Приманка? Что вы хотите этим сказать?»
2: «Чтобы выманить вас. Вы ведь себя обнаружили, правда? Им нужно было знать, кто у них под контролем, а кто нет».
1: Лойс в ужасе отшатнулся. «Так что же, выходит, они знали, что подчинить всех не получится? Они ждали этого?» Тут он осекся. «И приготовили ловушку».
2: «А вы себя обнаружили. Отреагировали бурно. Выдали себя».
1: И комиссар вдруг повернулся и направился к двери.
2: «Так, Лойс, нам пора. Дел по горло. Нужно действовать, не теряя времени».
1: Лойс медленно, словно оглушенный, поднялся на ноги. «И тот человек? Кто он? Откуда? Я его раньше не видел. Он не из местных, он из другого города. Весь в грязи, перепачканный, на лице порезы, весь в царапинах». На лице комиссара проступило странное выражение. Он тихо ответил.
2: «Возможно, вы и это поймете. Совсем скоро. Идите за мной, мистер Лойс».
1: Глаза его странно блеснули, он распахнул дверь. Лойс выглянул на улицу. Перед полицейским управлением толпились люди в форме, платформа какая-то и телефонный столб. А с него свисала веревка.
2: «Прошу за мной»,
1: — сказал комиссар и холодно улыбнулся. Солнце садилось, и вице-президент Мерчантсбанка Оук Гроув поднялся из сейфового отделения, запер его на тяжелые замки с часовым механизмом, надел шляпу, накинул пальто и вышел из здания. На улице было уже пустынно, лишь несколько прохожих спешили домой ужинать. «До свидания». Вежливо попрощался охранник, запирая за ним дверь. «До свидания», — пробормотал в ответ Клэренс Мейсон. И пошел к машине. Как же он устал. Весь день просидел внизу, у сейфов. Все пытался понять, можно ли впихнуть еще один ряд ящиков для хранения ценностей. Фух, хорошо, что работа закончена, и можно отправиться домой. Он вышел на угол и остановился. Фонари еще не зажгли, улица тонула в полумраке, очертания зданий расплывались в дымке. Он огляделся и замер. С телефонного столба прямо напротив полицейского участка что-то свисало,
0: что-то длинное, непонятное что-то, и покачивалось на ветру. «Какого черта? Что это такое?» Мейсон осторожно подошел к предмету. Ему хотелось скорее оказаться дома. Он устал. Он хотел есть, наконец. Он думал о жене, детях, о горячем вкусном ужине на столе в гостиной. Но вот что-то в этом темном, качающемся на ветру свертке было такое неправильное, что-то нехорошее, неприятное. В темноте он никак не мог разглядеть, что же это такое. Но висящее на столбе нечто словно притягивало его. И он подвигался все ближе и ближе. Он хотел понять, что это. Ему было как-то не по себе. Штука какая-то висит. Ему стало страшно. Страшно и интересно. Странно только, что больше никто странную штуку не замечал.

Часть третья. Террорист. Глава девятая. Сопровождающий негромко сказал «Ждите здесь» и ушел. Скрылся между кустами и за деревьями. Максим сел на пенек посередине полянки, засунул руки глубоко в карманы брезентовых штанов и стал ждать. Лес был старый, запущенный. Подлесок душил его. От древних морщинистых стволов несло трухлявой гнилью. Было сыро. Максим ежился. Он чувствовал дурноту. Хотелось посидеть на солнышке, погреть плечо. В кустах неподалеку кто-то был, но Максим не обращал внимания. За ним следили от самого поселка, и он ничего не имел против. Странно было бы, если бы они поверили сразу же. Сбоку на полянку вышла маленькая девочка в огромной залатанной кофте и с корзинкой на руке. Она уставилась на Максима и так, не отрывая от него любопытных глаз, прошла мимо, спотыкаясь и путаясь в траве. Какой-то зверек, вроде белки, мелькнул между кустами, взлетел на дерево, глянул вниз, испугался и исчез. Было тихо. Только где-то далеко стучала неровным стуком машина. Резала тростник на озере. Человек в кустах не уходил, буравил спину недобрым взглядом. Это было неприятно, но надо привыкать. Теперь всегда будет так. Обитаемый остров ополчился на него, стрелял в него, следил за ним, не верил ему. Максим задремал.

совсем близко. Потом сопровождающий решил, что он достаточно запутал Максима и полез напрямик через бурелом. Причем, как человек городской, производил много шума и треска, так что Максим даже перестал слышать шаги того человека, который крался следом. Когда бурелом кончился, Максим увидел за деревьями лужайку и покосившийся бревенчатый дом с заколоченными окнами. Лужайка заросла высокой травой, но Максим видел, что здесь ходили, и совсем недавно, и давно. Ходили осторожно, стараясь каждый раз подойти к дому другим путем. Сопровождающий открыл скрипучую дверь, и они вошли в темные, затхлые сени. Человек, который шел следом, остался снаружи. Сопровождающий отвалил крышку погреба и сказал: «Идите сюда, осторожнее». Он плохо видел в темноте. Максим спустился по деревянной лестнице. В погребе было тепло, сухо. Здесь были люди. Они сидели вокруг деревянного стола и смешно таращились, пытаясь разглядеть Максима. Пахло свежепогашенной свечой. По-видимому, они не хотели, чтобы Максим видел их лица. Максим узнал только двоих: Орди, дочь старой Илли Тадер, и толстого Мема Грамену, сидевшего у самой лестницы с пулеметом на коленях. Вверху тяжело грохнула крышка люка, и кто-то сказал: «Кто вы такой? Расскажите о себе». «Можно сесть?» — спросил Максим. «Да, конечно. Идите сюда, на мой голос. Наткнетесь на скамью». Максим сел за стол и обвел глазами соседей. За столом, кроме него, было четверо. В темноте они казались серыми и плоскими, как на старинной фотографии. Справа сидела Орди, а говорил плотный, широкоплечий человек, сидевший напротив. Он был неприятно похож на ротмистра Чачу. «Рассказывайте», — повторил он. Максим вздохнул. Ему очень не хотелось начинать знакомство прямо с вранья, но делать было нечего. «Своего прошлого я не знаю», — сказал он. «Говорят, я горец. Может быть, не помню. Меня зовут Максим, фамилия Каммерер. В гвардии меня звали Максим. Помню себя с того момента, когда меня задержали в лесу у голубой змеи. С враньем было покончено, и дальше дело пошло легче». Он рассказывал, стараясь быть кратким и в то же время не упустить то, что казалось ему важным. «Я отвел их как можно дальше вглубь карьеры, велел им бежать, а сам, не торопясь, вернулся. Тогда ротмистр расстрелял меня. Ночью я пришел в себя, выбрался из карьеры и вскоре набрел на пастбище. Днем я прятался в кустах и спал, а ночью подбирался к коровам и пил молоко. Через несколько дней мне стало лучше. Я взял у пастухов какое-то тряпье, добрался до поселка Утки и нашел там Илли Тадер. Остальное вам известно». Некоторое время все молчали. Потом человек деревенского вида с длинными волосами до плеч сказал: «Не понимаю, как это он не помнит прошлой жизни? По-моему, так не бывает. Пусть вот доктор скажет». «Бывает», — коротко сказал доктор. Он был худой, заморенный и вертел в руках трубку. Видимо, ему очень хотелось курить. «Почему вы не бежали вместе с приговоренными?» — спросил широкоплечий. «Там оставался Гай», — сказал Максим. «Я надеялся, что Гай пойдет со мной». Он замолчал, вспоминая бледное, потерянное лицо Гая и страшные глаза ротмистра, и горячие толчки в грудь и в живот, и ощущение бессилия и обиды. «Это, конечно, была глупость», — сказал он, — «но тогда я этого не понимал». «Вы принимали участие в операциях?» — спросил позади грузный Мемо. «Я уже рассказывал». «Повторите». «Я принимал участие в одной операции, когда были захвачены Кетшев, Орди, вы и еще двое не назвавших себя. Один из них был с искусственной рукой, профессиональный революционер». «Как же вы объясняете такую поспешность вашего ротмистра? Ведь для того, чтобы кандидат получил право на испытание кровью, ему нужно сначала принять участие по меньшей мере в трех операциях». «Не знаю. Я знаю только, что он мне не доверял. Я сам не понимаю, почему он послал меня расстреливать». «А почему он, собственно, стрелял в вас?»

0: По-моему, он испугался. Я хотел отобрать у него пистолет. «Не понимаю я», — сказал человек с длинными волосами. «Ну, не доверял он вам. Ну, для проверки послал казнить». «Подождите, лесник», — сказал Мемо. «Это все разговоры, пустые слова. Доктор, на вашем месте я бы его осмотрел. Что-то я не очень верю в эту историю с ротмистром». «Я не могу осматривать в темноте», — раздраженно сказал доктор. «А вы зажгите свет», — посоветовал Максим. «Все равно я вас вижу». Наступило молчание. «Как так видите?» — спросил широкоплечий. Максим пожал плечами. «Вижу», — сказал он. «Что за вздор?» — сказал Мемо. «Ну, что я сейчас делаю, если вы видите?» Максим обернулся. «Вы наставили на меня, то есть это вам кажется, что на меня, а на самом деле на доктора ручной пулемет. Вы Мемо Громену, я вас знаю. На правой щеке у вас царапина. Раньше ее не было». «Ноктолопия», — проворчал доктор. «Давайте зажигать свет. Глупо. Он нас видит, а мы его не видим». Он нащупал перед собой спички и стал чиркать одну за другой. Они ломались. «Да», — сказал Мемо, — «конечно, глупо. Отсюда он выйдет либо нашим, либо не выйдет совсем. Позвольте-ка», — Максим протянул руку, отобрал у доктора спички и зажег свечу. Все зажмурились, прикрывая ладонью глаза. Доктор немедленно закурил. «Раздевайтесь», — сказал он, треща трубкой. Максим стянул через голову брезентовую рубаху. Все уставились на его грудь. Доктор выбрался из-за стола, подошел к Максиму и принялся вертеть его в разные стороны, ощупывая крепкими, холодными пальцами. Было тихо. Потом длинноволосый сказал с каким-то сожалением: «Красивый мальчик. Сын у меня был тоже». Ему никто не ответил, он тяжело поднялся, пошарил в углу, с трудом поднял и водрузил на стол большую оплетенную бутыль. Потом выставил три кружки. «Можно будет по очереди», — объяснил он. «Ежели кто хочет покушать, то сыр найдется и лук». «Погодите, лесник», — раздраженно сказал широкоплечий. «Отодвиньте бутылку, мне ничего не видно». «Ну что, доктор?» Доктор еще раз прошелся по Максиму холодными пальцами, окутался дымом и сел на свое место. «Налей-ка мне, лесник», — сказал он. «Такие обстоятельства надобно запить». «Одевайтесь», — сказал он Максиму. «И не улыбайтесь, как майская роза. У меня будет к вам несколько вопросов». Максим оделся. Доктор отхлебнул из кружки, сморщился и спросил: «Когда, говорите, вас стреляли?» «47 дней назад». «Из чего, говорите, стреляли?» «Из пистолета. Из армейского пистолета». Доктор снова отхлебнул, снова сморщился и проговорил, обращаясь к широкоплечему: «Я бы голову дал на отсечение, что в этого молодчика действительно стреляли из армейского пистолета, причем с очень короткой дистанции, но не 47 дней назад, а по меньшей мере 147. «Где пули?» — спросил он вдруг Максима. «Они вышли, и я их выбросил». «Слушайте, как вас? Мак, вы врете! Признайтесь, как вам это сделали?» Максим покусал губу. «Я говорю правду. Вы просто не знаете, как у нас быстро заживают раны. Я не вру», — он помолчал. «Впрочем, меня легко проверить. Разрежьте мне руку. Если надрез будет неглубокий, я затяну его за 10-15 минут». «Это правда», — сказала Орди. Она заговорила впервые за все время. «Это видела я сама. Он чистил картошку и обрезал палец. Через полчаса остался только белый шрам, а на другой день вообще уже ничего не было. Я думаю, он действительно горец. Гэл рассказывал про древнюю горскую медицину, они умеют заговаривать раны». «Ах, горская медицина», — сказал доктор, снова окутываясь дымом. «Ну что же, предположим. Правда, порезанный палец — это одно, а 7 пуль в упор — это другое. Но предположим. То, что раны заросли так поспешно, не самое удивительное. Я хотел бы, чтобы мне объяснили другое. В молодом человеке 7 дыр. Если эти дыры были действительно проделаны настоящими пистолетными пулями, то, по крайней мере, четыре из них, каждая в отдельности, заметьте, были смертельными. Лесник охнул и молитвенно сложил руки. «Какого черта?» — сказал широкоплечий. «Нет уж, вы мне поверьте», — сказал доктор. «Пуля в сердце, пуля в позвоночнике и две пули в печени. Плюс к этому общая потеря крови. Плюс к этому неизбежный сепсис. Плюс к этому отсутствие каких бы то ни было следов квалифицированного врачебного вмешательства. Масаракш! Хватило бы одной пули в сердце!» «Что вы на это скажете?» — сказал широкоплечий Максиму. «Он ошибается», — сказал Максим. «Он все верно определил, но он ошибается. Для нас эти раны не смертельны. Вот если бы ротмистр попал мне в голову, но он не попал. Понимаете, доктор, вы даже представить себе не можете, какие это жизнеспособные органы, сердце, печень. В них же полно крови». «Да», — сказал доктор. «Одно мне ясно», — проговорил широкоплечий. «Вряд ли они бы направили к нам такую грубую работу. Они же знают, что среди нас есть врачи». Наступило длительное молчание. Максим терпеливо ждал. «А я бы поверил?» — думал он. «Я бы, наверное, поверил. Но я вообще, кажется, слишком легковерен для этого мира. Хотя уже не так легковерен, как раньше. Например, мне не нравится Мемо. Он все время чего-то боится. Сидит с пулеметом среди своих и чего-то боится. Странно. Впрочем, он, наверное, боится меня. Наверное, он боится, что я отберу у него пулемет и опять вывихну ему пальцы. Что ж, может быть, он прав. Я больше не позволю в себя стрелять. Это слишком гадко, когда в тебя стреляют». Он вспомнил ледяную ночь в карьере, мертвое фосфорисцирующее небо, холодную липкую лужу, в которой он лежал. «Нет, хватит. С меня хватит. Теперь лучше я буду стрелять сам». «Я ему верю», — сказала вдруг Орди. «У него концы с концами не сходятся, но это просто потому, что он странный человек. Такую историю нельзя придумать, это было бы слишком нелепо. Если бы я ему не верила, я бы, услышав такую историю, сразу бы его застрелила. Он же громоздит нелепость на нелепость. Не бывает таких провокаторов, товарищи. Может быть, он сумасшедший? Это может быть. Но не провокатор. Я за него», — добавила она, помолчав. «Хорошо, птица», — сказал широкоплечий. «Помолчи пока. Вы проходили комиссию в Департаменте общественного здоровья?» — спросил он Максима. «Да». «Вас признали годным?» «Конечно». «Без ограничений?» В карточке было написано просто «годен». «Что вы думаете о боевой гвардии?» «Теперь я думаю, что это безмозглое оружие в чьих-то руках. Скорее всего, в руках этих пресловутых неизвестных отцов. Но я еще многого не понимаю». «А что вы думаете о неизвестных отцах?» «Я думаю, что это верхушка военной диктатуры. То, что я о них знаю, очень противоречиво. Может быть, их цели даже благородны, но средства...» Максим покачал головой. «Что вы думаете о выродках?» «Думаю, что термин неудачен. Думаю, что вы заговорщики. Цели ваши представляю довольно смутно. Но мне понравились люди, которых я видел сам. Все они показались мне честными и, как бы это сказать, не оболваненными, действующими сознательно». «Так», — сказал широкоплечий, — «у вас бывают боли?» «В голове? Нет, не бывают». «Зачем об этом спрашивать?» — сказал лесник. «Если бы были, он бы здесь не сидел». «Вот я и хочу понять, зачем он здесь сидит», — сказал широкоплечий. «Зачем вы пришли к нам? Вы хотите участвовать в нашей борьбе?» Максим покачал головой. «Я бы так не сказал. Это была бы неправда. Я хочу разобраться. Сейчас я скорее с вами, чем с ними. Но ведь и о вас я знаю слишком мало». Все переглянулись. «У нас так не делается, милый», — сказал лесник. «У нас так, либо ты наш, и тогда на тебе оружие и иди воевать. Либо ты, значит, не наш, и тогда извини, тогда мы тебя, сам понимаешь. Куда тебя, в голову надо, да?» Опять наступило молчание. Доктор тяжело вздохнул и выколотил трубку о скамью. «Редкий и тяжелый случай», — объявил он. «У меня есть предложение. Пусть он нас поспрашивает. У вас же есть вопросы, не так ли, Мак?» «Да, я пришел спрашивать», — отозвался Максим. «У него много вопросов», — подтвердила Орди, усмехаясь. «Он матери жить не давал вопросами, да и ко мне приставал». «Задавайте», — сказал широкоплечий. «А вы, доктор, будете отвечать. А мы послушаем». «Кто такие неизвестные отцы и чего они хотят?» — начал Максим. Все зашевелились. Очевидно, этого вопроса они не ждали. «Неизвестные отцы», — сказал доктор, — «это анонимная группа наиболее опытных интриганов, остатки партии путчистов, сохранившиеся после 20-летней борьбы за власть между военными, финансистами и политиками. У них две цели. Одна главная, другая основная. Главное — удержаться у власти. Основная — получить от этой власти максимум удовлетворения. Среди них есть и незлые люди, они получают удовлетворение от сознания того, что они благодетели народа. Но в большинстве своем это хапуги, сибариты, садисты, и все они властолюбцы. Вы удовлетворены?» «Нет», — сказал Максим. «Вы мне просто сказали, что они тираны, это я и так подозревал. Их экономическая программа, их идеология, их база, на которую они опираются». Все опять переглянулись. Лесник, раскрыв рот, смотрел на Максима. «Экономическая программа», — сказал доктор, — «вы слишком многого от нас хотите. Мы не теоретики, мы практики. Вот на кого они опираются, это я могу вам сказать. На штыки, на невежество, на усталость нации. Справедливого общества они не построят, они и думать об этом не желают. Да нет у них никакой экономической программы. Ничего у них нет, кроме штыков. И ничего они не хотят, кроме власти. Для нас важнее всего то, что они хотят нас уничтожить. Собственно говоря, мы боремся за свою жизнь». Он стал раздраженно набивать трубку. «Я не хотел никого обидеть», — сказал Максим. «Я просто хочу разобраться. Тирания, властолюбие. Само по себе это еще мало что значит». Он бы с удовольствием изложил доктору основы теории исторических последовательностей, но у него не хватало слов. И без того ему временами приходилось переходить на русский. «Ладно, но вот вы сказали, справедливое общество. Это что такое? И чего хотите вы? К чему вы стремитесь, кроме сохранения жизни? И кто вы?» Трубка доктора шуршала и трещала, тяжелый смрад распространялся от нее по подвалу. «Дайте мне», — сказал вдруг лесник. «Дайте я ему скажу. Мне дайте. Ты, мил человек, того. Не знаю, как там у вас в горах, а у нас тут люди любят жить. Как это так, кроме, говорит, сохранения жизни? А мне, может быть, кроме этого ничего и не надо. Ты что полагаешь, этого мало? Ишь ты, какой храбрый нашелся! Ты поживи-ка в подвале, когда у тебя дом есть, жена, семья, и все от тебя отреклись. Ты это брось!»
1: «Подождите, лесник», — сказал широкоплечий.
0: «Нет, это пусть он подождет. Ишь ты, какой нашелся! Общество ему подавай, базу всякую!»
1: «Подожди, дядя», — сказал доктор, — «не сердись. Видишь, человек ничего не понимает. Видите ли, — сказал он Максиму, — наше движение очень разнородно. Какой-то единой политической программы у нас нет, да и быть не может. Все мы убиваем, потому что убивают нас. Это надо понять. Вы это поймите. Все мы смертники. Шансов выжить у нас немного. И всю политику у нас заслоняет по существу биология. Выжить — вот главное. Тут уж не до базы. Так что если вы явились с какой-нибудь социальной программой, ничего у вас не выйдет».
0: «В чем же дело?» — спросил Максим.
1: «Нас считают выродками. Откуда это пошло, теперь не вспомнишь. Но сейчас неизвестным отцам выгодно нас травить. Это отвлекает народ от внутренних проблем, от коррупции финансистов, загребающих деньги на военных заказах и на строительстве башен. Если бы нас не было, Отцы бы нас изобрели».
0: «Это уже нечто», — сказал Максим.
1: «Значит, в основе всего опять же деньги.
0: Значит, отцы служат деньгам. Кого они еще прикрывают?»
1: «Они никому не служат. Они сами деньги. Они все. И они, между прочим, ничто, потому что они анонимны и все время жрут друг друга».
0: «Ему бы с вепрем поговорить», — сказал он широкоплечему. «Они бы нашли общий язык».
1: «Хорошо, об отцах я поговорю с вепрем, а сейчас...»
0: «С вепрем вы уже не поговорите», — сказал Мема злобно. «Вепря расстреляли».
1: «Это тот однорукий, помните?» — пояснила Орди. «Вы же должны его помнить».
0: «Я помню», — сказал Максим, — «но его не расстреляли. Его приговорили к каторге».
1: «Не может быть», — сказал широкоплечий. «Вепря? Каторге?»
0: «Да», — сказал Максим.
1: «Гэла Кетшефа к смертной казни, вепря к каторге, а еще одного, который не назвал своего имени, забрал к себе штатский. По-видимому, в контрразведку».
0: И снова все замолчали. Доктор хлебнул из кружки. Широкоплечий сидел, опершись головой на руки. Лесник, горестно покряхтывая, жалостно глядел на Орди. Орди, сжав губы, смотрела в стол. Это было горе, и Максим жалел, что заговорил на эту тему. Это было настоящее горе, и только Мема в углу не столько горевал, сколько боялся. «Таким нельзя поручать пулемет», — мельком подумал Максим. «Он нас тут всех перестреляет».
1: «Ну хорошо», — сказал широкоплечий. «У вас есть еще вопросы?»
0: «У меня много вопросов», — медленно сказал Максим, «но я боюсь, что все они в той или иной степени бестактны».
1: «Что ж, давайте бестактные».
0: «Хорошо. Последний вопрос. Причем здесь башни ПБЗ? Почему они вам мешают?»
1: Все неприятно засмеялись.
0: «Вот дурак», — сказал лесник.
1: «А туда же, базу ему подавай».
0: «Это не ПБЗ», — сказал доктор, — «это наше проклятие. Они изобрели излучение, при помощи которого создали понятие о выродке. Большинство людей, вот и вы, например, не замечают этого излучения, словно бы его и нет. А несчастное меньшинство из-за каких-то особенностей своего организма испытывают при облучении адские боли. Некоторые из нас, таких единицы, могут терпеть эту боль. Другие не выдерживают, кричат, третьи теряют сознание, а четвертые сходят с ума и умирают. А башни — это не противобаллистическая защита, такой защиты вообще не существует. Она не нужна, потому что ни Хонти, ни Пандея не имеют баллистических снарядов и авиации. Им вообще не до этого. Там уже четвертый год идет гражданская война. Так вот, эти башни — это излучатели. Они включаются два раза в сутки по всей стране, и нас отлавливают, пока мы валяемся беспомощные от боли. Плюс еще установки локального действия на патрульных автомобилях, плюс самоходные излучатели, плюс нерегулярные лучевые удары по ночам. Нам негде укрыться. Экранов не существует, мы сходим с ума, стреляемся, делаем глупости от отчаяния, вымираем.
1: Доктор замолчал, схватил кружку и залпом осушил ее. Потом он принялся яростно раскуривать свою трубку, лицо у него подергивалось.
0: «Да, жили, не тужили», — с тоской сказал лесник.
1: «Гады», — добавил он, помолчав.
0: «Ему это бессмысленно рассказывать», — сказал вдруг Мема. «Он же не знает, что это такое. Он понятия не имеет, что это значит — ждать каждый день очередного сеанса».
1: «Хорошо», — сказал широкоплечий. «Не имеет понятия, значит, и говорить не о чем».
0: Птица высказалась за него. «Кто еще? За и против?»
1: Лесник открыл было рот, но Орди опередила его.
0: «Я хочу объяснить, почему я за. Во-первых, я ему верю. Это я уже говорила, и это может быть не так важно, это касается только меня. Но этот человек обладает способностями, которые могут быть полезны всем. Он умеет заживлять не только свои, но и чужие раны. Гораздо лучше вас, доктор, не в обиду вам будет сказано».
1: «Какой я доктор?» — сказал доктор. «Я так, судебная медицина».
0: «Но это еще не все», — продолжала Орди. «Он умеет снимать боль».
1: «Как это?» — спросил лесник.
0: «Я не знаю, как он это делает. Он массирует виски, шепчет что-то, и боль проходит. Меня дважды схватывало у матери, и оба раза он мне помог. В первый раз не очень, но все-таки я не потеряла сознание, как обычно. А во второй раз боли не было совсем».
1: И сразу все переменилось. Только что они были судьями.
0: Только что они решали, как им казалось, вопрос его жизни и смерти, а теперь судьи исчезли, и остались измученные, обреченные люди, которые вдруг ощутили надежду. Они смотрели на него, будто ждали, что он вот сейчас, немедленно, снимет с них кошмар, терзавший их ежеминутно, каждый день и каждую ночь, много лет подряд. «Ну что же», — подумал Максим, — «здесь я, по крайней мере, буду нужен не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы лечить». Но почему-то эта мысль не доставила ему никакого удовлетворения. «Башня», — думал он, — «какая гадость! Это же надо было придумать. Надо быть сумасшедшим, надо быть садистом, чтобы это придумать».
1: «Вы действительно это умеете?» — спросил доктор.
0: «Что?»
1: «Снимать боль».
0: «Снимать боль? Да».
1: «Как?»
0: «Я не могу вам объяснить. У меня не хватит слов, а у вас не хватит знаний. Я не понимаю, разве у вас нет лекарств, каких-нибудь болезащитных препаратов?»
1: «От этого не помогают никакие лекарства, разве что в смертельной дозе».
0: «Слушайте», — сказал Максим, — «я, конечно, готов снимать боль, я постараюсь, но это же не выход. Надо искать какое-нибудь массовое средство. У вас есть химики?»
1: «У нас все есть», — сказал Широкоплечий, — «но эта задача не решается, Мак. Если бы она решалась, государственный прокурор не мучился бы от боли, как и мы. Уж он-то раздобыл бы лекарства. А сейчас он перед каждым регулярным сеансом напивается и парится в горячей ванне».
0: «Государственный прокурор выродок?» — спросил Максим озадаченно.
1: «По слухам», — сказал Широкоплечий сухо. «Но мы отвлеклись. Птица, ты закончила? Кто хочет еще?»
2: «Погоди, генерал», — сказал лесник. «Это что же получается? Это же получается, что он наш благодетель? Ты у меня можешь боль снимать? Да ведь этому человеку цены нет. Я его из подвала не выпущу. У меня же, извиняюсь, такие боли, что терпеть невозможно. А может быть, он и порошки выдумает? Ведь выдумаешь, а? Нет, господа мои товарищи, такого человека надо беречь».
1: «То есть ты за», — сказал генерал.
2: «То есть я так за, что если кто его тронет...»
1: «Понятно. Вы доктор». «Я был бы за и без этого», — проворчал доктор, попыхивая трубкой. «У меня такое же впечатление, как у птицы. Пока он еще не наш, но он станет нашим, иначе быть не может. Им он, во всяком случае, никак не подходит. Слишком умен». «Хорошо», — сказал генерал. «Вы, копыта?»
3: «Я за», — сказал Мема. «Полезный человек».
1: «Ну что же», — сказал генерал, — «я тоже за. Очень рад за вас, Мак. Вы симпатичный парень, и мне было бы жалко убивать вас». Он посмотрел на часы. «Давайте поедим», — сказал он. «Скоро сеанс, и Мак покажет нам свое искусство. Налейте ему пиво, лесник, и давайте на стол ваш хваленый сыр. Копыта, ступайте и подмените зеленого. Он не ел с утра».

0: Глава 10. Последнее совещание перед операцией генерал собрал в замке двуглавой лошади. Это были заросшие плющом и травой развалины загородного музея, разрушенного в годы войны. Место уединенное, дикое. Горожане не посещали его из-за близости малярийного болота, а у местного населения оно пользовалось дурной славой как пристанище воров и бандитов. Максим пришел пешком вместе с Орди. Зеленый приехал на мотоцикле и привез лесника. Генерал и Мема Копыта уже ждали их в старой канализационной трубе, выходящей прямо на болото. Генерал курил, а мрачный Мема остервенело отмахивался от комаров ароматической палочкой. «Привез?» — спросил он лесника. «Обязательно», — сказал лесник и вытащил из кармана тюбик репеллента. Все намазались, и генерал открыл совещание. Мема расстелил схему и снова повторил ход операции. Все это было уже известно наизусть. В час ночи группа подползает с четырех сторон к проволочному заграждению и закладывает удлиненные заряды. Лесник и Мема действуют в одиночку, соответственно, с севера и с запада. Генерал в паре с Орди с востока, Максим в паре с Зеленым с юга. Взрывы производятся одновременно ровно в час ночи, и сейчас же генерал, Зеленый, Мемо и Лесник врываются в проходы, имея задачей добежать до Капонира и забросать его гранатами. Как только огонь из Капонира прекратится или ослабнет, Максим и Орди с магнитными минами подбегают к башне и подготавливают взрыв, предварительно бросив в Капонир еще по две гранаты для страховки. Затем они включают запалы, забирают раненых, только раненых, и уходят на восток через лес к проселку, где возле межевого знака будет ждать малыш с мотоциклом. Тяжело раненые грузятся в мотоцикл, легко раненые и здоровые уходят пешком. Место сбора – домик лесника. Ждать на месте сбора не более 2 часов, после чего уходить обычным порядком. Вопросы есть? Нет? У меня все. Генерал бросил окурок, полез за пазуху и извлек пузырек с желтыми таблетками. «Внимание!» — сказал он. «По решению штаба план операции несколько меняется. Начало операции переносится на 22.00».
1: «Масаракш!» — сказал Мема. «Что еще за новости?»
0: «Не перебивайте!» — сказал генерал. «Ровно в 10.00 начинается вечерний сеанс. За несколько секунд до этого каждый из нас примет по 2 таких таблетки». Далее все по старому плану с одним исключением. Птица наступает как гранатометчик вместе со мной. Все мины будут у Мака, башню подрывает он один.
1: «Это как же?» – задумчиво сказал лесник, разглядывая схему. «Это мне никак не понятно. 22 часа – это же вечерний сеанс. Я же, извиняюсь, как лягу, так и не встану. Пластом лежать буду. Меня, извиняюсь, колом не поднимешь. 1 минуту», – сказал генерал. «Еще раз повторяю, без 10 секунд 10 все примут этот болеутолитель. Понимаете, лесник? Болеутолитель примите. Таким образом, к 10 часам...»
0: «Я эти пилюли знаю», — сказал лесник. 2 минутки облегчения, а потом совсем в узел завяжешься. Небо в овчинку, знаем, пробовали».
1: «Это новые пилюли», — терпеливо сказал генерал. «Они действуют до 5 минут». «Добежать до Капонира и бросить гранаты мы успеем, а остальное сделает Мак».
0: Наступило молчание. Они думали. Туго соображающий лесник со скрипом копался в волосах, отвесив нижнюю губу. Видно было, как идея медленно доходит до него. Он часто заморгал, оставил в покое шевелюру, оглядел всех просветлевшим взглядом и, оживившись, хлопнул себя по коленям. «Чудесный дядька, добряк, с ног до головы исполосованный жизнью и ничего о жизни так и не узнавший. Ничего ему не надо было, и ничего он не хотел, кроме как чтобы оставили его в покое, дали бы вернуться к семье и сажать свеклу. Хорошие деньги до войны зарабатывал он на свекле. Крепкий был хозяин, хоть и молодой, а войну всю провел в окопах и пуще атомных снарядов боялся своего капрала, такого же мужика, но хитрого и большого подлеца. Максима он очень полюбил, век благодарен был, что залечил ему Максим старый свищ на голени, и с тех пор уверовал, что пока Максим тут, ничего плохого с ними случиться не может.
1: Максим весь этот месяц ночевал у него в подвале. И каждый раз, когда укладывались спать, лесник рассказывал Максиму сказку. Одну и ту же, но с разными концами. «А вот жила на болоте жаба, большая была дура, прямо даже никто не верил, и вот повадилась она, дура...» Никак не мог Максим вообразить его в кровавом деле, хотя говорили ему, что лесник – боец умелый и беспощадный. «Новый план дает следующее преимущество», – говорил генерал. «Во-первых, нас в это время не ждут. Преимущество внезапности. Во-вторых, прежний план разработан уже давно, и достаточно велика опасность, что противнику он известен. Теперь мы его опережаем. Вероятность успеха увеличивается». Зеленый все время одобрительно кивал. Хищное лицо его светилось злорадным удовольствием, ловкие длинные пальцы сжимались и разжимались. Он любил всякие неожиданности. Очень рискованный был человек. Прошлое его было темно. Он был вор и, кажется, убийца. Порождение черного послевоенного времени. Сирота, шпана, ворами воспитанный, ворами вскормленный, ворами выбитый. Сидел в тюрьме, бежал, нагло, неожиданно, как делал все. Попытался вернуться к своему ворью, но времена переменились. Дружки не потерпели выродка, хотели его выдать. Но он отбился и снова бежал. Скрывался по деревням, пока не нашел его покойный Гэл Кетшев. Он был умница, фантазер. Землю полагал плоской, небо твердым. И именно в силу своего невежества, взбадриваемого бурной фантазией, был единственным человеком на обитаемом острове, который, кажется, подозревал в Максиме не горца какого-то, видал я этих горцев во всех видах видал, не странную игру природы, мы от природы все везде одинаковы, что в тюрьме, что на воле, а прямо-таки пришельца из невозможных мест, скажем, из-за небесной тверди. Открыто об этом он Максиму никогда не говорил, но намеки делал, и относился к нему с почтением, переходящим в подхалимаш. «Ты у нас батей станешь», — говорил он. «Вот тогда я под тобой развернусь». Как и куда он собирался разворачиваться, было совершенно непонятно, но одно было ясно. Очень любил зеленые рисковые дела и терпеть не мог никакой работы. И еще не нравилась в нем Максиму дикая его и первобытная жестокость. Это была та же пятнистая обезьяна, только прирученная, натасканная на панцирных волков. «Мне это не нравится», — сказал Мема угрюмо. «Это авантюра. Без подготовки, без проверки. Нет, мне это не нравится». Ему никогда ничего не нравилось, этому Мемо Громену, по прозвищу «Копыта смерти». Его никогда ничего не удовлетворяло, и он всегда чего-то боялся. Прошлое его скрывалось, потому что в подполье он сначала занимал весьма высокий пост. Потом он однажды попался в лапы контрразведки и выжил только чудом. Изуродованный пытками, был вытащен соседями по камере, устроившими побег. После этого, по законам подполья, его вывели из штаба, хотя он и не внушал никаких подозрений. Он был назначен помощником Гэлу Кетшефу, дважды участвовал в нападениях на башни, лично уничтожил несколько патрульных машин, выследил и собственноручно застрелил командира одной из гвардейских бригад, был известен как человек фанатической смелости и отличный пулеметчик. Его уже собирались сделать руководителем группы в каком-то городке на юго-западе, но тут группа Гэла попалась. Подозрений Копыта по-прежнему не вызывал. Его даже назначили руководителем новой группы. Но он, видимо, все время чувствовал на себе косые взгляды, которых не было, но которые вполне могли бы быть. В подполье не жаловали людей, которым слишком везет. Он был молчалив, придирчив, хорошо знал науку конспирации и требовал безусловного выполнения всех ее правил, даже самых незначительных. На общие темы никогда ни с кем не говорил. Занимался только делами группы. И добился того, что у группы было все – и оружие, и продукты, и деньги, и хорошая сеть явок, и даже мотоцикл. Максима он недолюбливал. Это чувствовалось, и Максим не знал, почему, а спрашивать ему не хотелось. Мема был не из тех людей, с кем приятно откровенничать. Может быть, все дело было в том, что Максим единственный чувствовал его вечный страх. Остальным и в голову не могло прийти, что угрюмый копыта смерти, запросто разговаривающий с любым представителем штаба, один из зачинателей подполья, террорист до мозга костей, может чего-либо бояться. «Мне непонятны резоны штаба», — продолжал Мема, с отвращением размазывая по шее новую порцию репеллента. «Я знаю этот план 100 лет. 100 раз его хотели испытать и 100 раз отказывались, потому что это почти верная гибель. Пока нет излучения, мы еще имеем шанс в случае неудачи хотя бы улизнуть и попробовать ударить снова в другом месте. Здесь первая же неудача, и все мы погибли». «Ты не совсем прав, копыта», — возразила Орди. «Теперь у нас есть маг. Если что-нибудь и не получится, он сумеет нас вытащить и, может быть, даже сумеет взорвать башню». Она лениво курила, глядя вдаль на болото, сухая, спокойная, ничему не удивляющаяся и ко всему готовая. Она вызывала у людей робость, потому что видела в них только более или менее подходящие механизмы истребления. Она вся была как на ладони. Ни в прошлом ее, ни в настоящем, ни в будущем не было темных и туманных пятен. Происходила она из интеллигентной семьи. Отец погиб на войне, мать и сейчас работала учительницей в поселке Утки. И сама Орди работала учительницей до тех пор, пока ее не выгнали из школы как выродка. Она скрывалась, пыталась бежать в Хонте. Встретила на границе Гэла, переправлявшего оружие, и он сделал ее террористкой. Сначала она работала из чисто идейных соображений. Боролась за справедливое общество, где каждый волен думать и делать, что хочет и может. Но 7 лет назад контрразведка напала на ее след и забрала ее ребенка заложником, чтобы заставить ее выдать себя и мужа. Штаб не разрешил ей явиться, она слишком много знала. О ребенке она больше ничего не слышала, считала его мертвым, хотя втайне не верила этому. И вот уже 7 лет ею двигала прежде всего ненависть. Сначала ненависть, а потом уже изрядно потускневшая мечта о справедливом обществе. Потерю мужа она пережила удивительно спокойно, со слишком крепко. Теперь она была как Гэл на суде, живым мертвецом, только очень опасным мертвецом. «Маг-новичок», — мрачно сказал Мемо. «Кто поручится, что он не растеряется, оставшись один? Смешно на это рассчитывать». Смешно отвергать старый, хорошо рассчитанный план из-за того, что у нас есть новичок-маг. Я сказал и повторяю, это авантюра. «Да брось ты, начальник», — сказал Зеленый. «Такая у нас работа. По мне, что старый план, что новый план, все авантюра. А как же по-другому? Без риска нельзя. А с этими пилюлями риск меньше. Они же там под башней обалдеют, когда мы в 10 часов на них наскочим. Они там, небось, в 10 часов водку пьют и песни орут. А тут мы наскочим. А у них, может, автоматы не заряжены. И сами они пьяные лежат. Нет, мне нравится. Верно, Мак?»
2: «Я это самое тоже», — сказал лесник. «Я рассуждаю как. Если такой план даже мне удивителен, то уж гвардейцам этим и подавно. Правильно Зеленый говорит. Обалдеют они. Опять же, лишних 5 минуток не помучаемся. А там, глядишь, маг башню повалит, и совсем будет хорошо».
1: «Да ведь как хорошо-то», — сказал он вдруг, словно озаренный новой идеей. «Ведь никто же до нас башен не валил, только хвастались, а мы первыми будем. И опять же, пока они эту башню снова наладят, это сколько времени пройдет? Хоть месяц-то по-человечески поживем, без приступов этих гадских».
2: «Боюсь, что вы меня не поняли, копыта», — сказал генерал. «В плане ничего не меняется, мы только нападаем неожиданно, усиливаем атаку за счет птицы и несколько меняем порядок отступления».
1: «А если ты беспокоишься, что маку всех нас будет не вытащить?» — по-прежнему лениво проговорила Орди, глядя на болото. «Так ты не забываешь, что тащить ему придется одного от силы 2, а мальчик он сильный».
2: «Да», — сказал генерал, глядя на нее, — «это правда».
1: Генерал был влюблен в Орди. Никто, кроме Максима, этого не видел, но Максим знал, что эта любовь старая, безнадежная. Началась она еще при Геле, а теперь стала еще безнадежнее, если это возможно. Генерал был не генерал. До войны он был рабочим на конвейере. Потом попал в школу младших командиров, воевал капралом, кончил войну ротмистром. Он хорошо знал ротмистра Чачу, имел с ним счеты. Были какие-то беспорядки в каком-то полку сразу после войны. И давно и безуспешно охотился за ним. Он был работником штаба подполья, но часто принимал участие в практическом.

0: тактических операциях, был хорошим воякой, знающим командиром. Работать в подполье ему нравилось, но что будет после победы, он представлял себе плохо. Впрочем, в победу он и не верил. Прирожденный солдат, он легко приспосабливался к любым условиям и никогда не загадывал дальше, чем на 10-12 дней вперед. Своих идей у него не было, кое-чего он нахватался от Однорукого, кое-что перенял у Кетшефа, еще кое-что ему внушили в штабе. Но главным в его сознании оставалось то, что вдолбили ему в школе младших командиров. Поэтому, теоретизируя, он высказывал странную смесь взглядов. «Власть богатых надобно свергнуть. Это от Вепря, который, видимо, был чем-то вроде социалиста или коммуниста. Во главе государства поставить надлежит инженеров и техников. Это от Кетшефа. Города срыть, а самим жить в единении с природой. Какой-то штабной мыслитель-букалист. И всего этого можно добиться только беспрекословным подчинением приказу вышестоящих командиров и поменьше болтовни на отвлеченные темы». Два раза Максим с ним сцепился. Было совершенно непонятно, зачем разрушать башни, терять на этом смелых товарищей. Время, средства, оружие. Через 10-20 дней башню все равно восстановят. И все пойдет по-прежнему, с той только разницей, что население окрестных деревень своими глазами убедится, какие гнусные дьяволы эти выродки. Генерал так и не сумел толком объяснить Максиму, в чем смысл диверсионной деятельности. То ли он что-то скрывал, то ли сам не понимал, зачем это нужно, но каждый раз он твердил одно и то же. Приказы не обсуждаются, каждое нападение на башню – удар по врагу, нельзя удерживать людей от активной деятельности, иначе ненависть скиснет в них и жить станет совсем уже не для чего. «Надо искать центр», — настаивал Максим. «Надо бить сразу по центру, всеми силами, сразу. Что у вас в штабе за головы, если не понимают такой простой вещи?» «Штаб знает, что делает», — веско отвечал генерал, вздергивая подбородок и высоко задирая брови. «Дисциплина в нашем положении прежде всего. И давай-ка без крестьянской вольницы, маг. Всему свое время. Будет тебе и центр, если доживешь». Впрочем, он относился к Максиму с уважением и охотно прибегал к его услугам, когда лучевые удары застигали его в подвале лесника. «Все равно я против», — упрямо сказал Мемо. «А если нас положат огнем? А если мы не успеем за 5 минут, а понадобится нам 6? Безумный план». И всегда он был безумным. «Удлиненные заряды мы применяем впервые», — сказал генерал, с трудом отрывая взгляд от Орди. «Но если брать прежние способы прорыва через проволоку, то судьба операции определяется в среднем через 3-4 минуты. Если мы застанем их врасплох, у нас еще останется 1 или даже 2 минуты в запасе». 2 минуты — время большое», — сказал лесник. «За 2 минуты я их там всех голыми руками передавлю. Добежать бы только». «Добежать бы, да», — с какой-то зловещей мечтательностью протянул Зеленый. «Верно, маг?» «Ты ничего не хочешь сказать, маг?» — спросил генерал. «Я уже говорил», — сказал Максим. «Новый план лучше старого, но все равно плох. Дайте я все сделаю один, рискните». «Не будем об этом», — сказал генерал раздраженно. «Об этом все. Дельные замечания у тебя есть?» «Нет», — сказал Максим. Он уже жалел, что снова затеял этот разговор. «Откуда взялись эти таблетки?» — спросил вдруг Мемо. «Это старые таблетки», — сказал генерал. «Маку удалось немного улучшить их». «Ах, Маку! Значит, это его идея?» Копыто произнес это таким тоном, что всем стало неловко. Его слова можно было понять так: новичок, да еще не совсем наш, да еще пришедший с той стороны. А не пахнет ли это засадой? Такие случаи бывали. «Нет», — резко ответил генерал, — «это идея штаба. И изволь подчиняться, Копыто». «Я подчиняюсь», — сказал Мемо, пожав плечами. «Я против этого, но я подчиняюсь. Куда же деваться?» Максим грустно смотрел на них. Они сидели перед ним, очень разные, в обычных условиях, наверное, им и в голову бы не пришло, что они могут собраться вместе. Бывший фермер, бывший уголовник, бывшая учительница. У них было только одно общее. Они были объявлены врагами общества. По какой-то идиотской причине они были ненавистны всем, и весь огромный государственный аппарат подавления был нацелен против них. То, что они собирались сделать, было бессмысленно. Пройдет несколько часов, и большинство из них будут мертвы. А в мире ничего не изменится. И для тех, кто останется в живых, тоже ничего не изменится. В лучшем случае они получат передышку на десяток дней от адских болей. Но они будут изранены, измучены бегством. Их будут травить собаками. Им придется отсиживаться в вонючих норах. А потом все начнется сначала. Действовать с ними заодно было глупо, но покинуть их было бы подло, и приходилось выбирать глупость. А может быть, в этом мире вообще нельзя иначе? И если хочешь что-нибудь сделать, приходится пройти через глупость, через бессмысленную кровь, а может быть, и через подлость придется пройти. Жалкий человек, глупый человек, подлый человек. А что еще можно ожидать от человека в этом жалком, глупом и подлом мире? Надо помнить только, что глупость есть следствие бессилия, а бессилие проистекает из невежества, из незнания верной дороги. Но ведь не может же быть так, чтобы среди тысячи дорог не нашлось верной. «По одной дороге я уже прошел», — думал Максим. «Это была неверная дорога. Теперь надо пройти по этой, хотя уже сейчас видно, что это тоже неверная дорога. И, может быть, мне еще не раз придется ходить по неверным дорогам и забираться в тупики». «А перед кем я оправдываюсь?» — подумал он. «И зачем? Они мне нравятся. Я могу им помочь. Вот и все, что мне нужно знать сегодня».
1: «Сейчас мы разойдемся», — сказал генерал. «Копыта идет с лесником, Мак с зеленым, я с птицей. Встреча в 9:00 у межевой отметки. Идти только лесом, без дорог. Парам не разлучаться, каждый отвечает за каждого. Идите. Первыми уходят Мема и лесник». Он собрал окурки на лист бумаги, свернул и положил в карман. Лесник потер колени. «Кости болят», — сообщил он. «К дождичку. Хорошая нынче будет ночь, темная».

Глава 11. От лесной опушки до проволоки надо было ползти. Впереди полз зеленый. Он волочил шест с удлиненным зарядом и едва слышно ругал колючки, впивавшиеся в руки. Максим, придерживая мешок с магнитными минами, полз следом. Небо было затянуто тучами, моросил дождь. Трава была мокрая, и в первые же минуты они оба промокли до нитки. За дождем ничего не было видно. Зеленый полз по компасу и ни разу не отклонился. Опытный был человек этот зеленый. Потом резко запахло сырой ржавчиной, и Максим увидел проволоку в три ряда, а за проволокой смутную решетчатую громаду башни. А приподняв голову, разглядел у основания башни приземистое сооружение с прямоугольными очертаниями. Это был капонир. Там сидели трое гвардейцев с пулеметом. Сквозь шорох дождя слышались неразличимые голоса. Потом там зажгли спичку, и слабым желтым светом озарилась длинная амбразура. Зеленый, шепотом чертыхаясь, просовывал шест под проволоку. «Готово!» — шепнул он. «Отползай!» Они отползли на десяток шагов и стали ждать. Зеленый, зажав в кулаке шнур детонатора, глядел на светящиеся стрелки часов. Его трясло. Максим слышал, как он постукивает зубами и сдавленно дышит. Максима тоже трясло. Он сунул руку в мешок и потрогал мины. Они были шероховатые, холодные. Дождь усилился. Шуршание заглушало теперь все звуки. Зеленый приподнялся и встал на четвереньки. Он все время что-то шептал, то ли молился, то ли ругался. «Ну, гады!» — сказал он вдруг громко и сделал резкое движение правой рукой. Раздался пистонный щелчок, шипение, и впереди ахнуло из-под земли полотнище красного пламени, и взметнулось широкое полотнище далеко слева, ударило по ушам, посыпалась горячая мокрая земля, клочья тлеющей травы, какие-то раскаленные кусочки. Зеленый рванулся вперед, крича чужим голосом, и вдруг стало светло, как днем, светлее, чем днем, ослепительно светло. Максим зажмурился и ощутил холод внутри, и в голове мелькнула мысль, все пропало, но выстрелов не было, тишина продолжалась, ничего не было слышно, кроме шуршания и шипения. Когда Максим открыл глаза, он сквозь слепящий свет увидел серый капонир, широкий проход в проволоке и каких-то людей, очень маленьких и одиноких, на огромном пустом пространстве вокруг башни. Они со всех ног бежали к капониру, молча, беззвучно, спотыкались, падали, снова вскакивали и бежали. Потом послышался жалобный стон, и Максим увидел зеленого, который никуда не бежал, а сидел, раскачиваясь на земле сразу за проволокой, обхватив голову руками. Максим бросился к нему, оторвал его руки от лица, увидел закачанные глаза и пузыри слюны на губах, а выстрела все не было. Прошла уже целая вечность, а капонир молчал, и вдруг там грянули знакомый боевой марш. Максим повалил этого разгильдяя навзничь, шаря одной рукой в кармане и радуясь, что генерал такой недоверчивый, что он и Максиму дал на всякий случай болезащитные пилюли. Он разжал зеленому сведенный судорогой рот и засунул пилюли глубоко в хрипящую черную глотку. Потом он схватил автомат зеленого и повернулся, ища, откуда свет. Почему столько света? Не должно быть столько света. Выстрела все не было. Одинокие люди продолжали бежать. Один был уже совсем недалеко от капонира, другой немного отстал. А третий, который бежал справа, вдруг с размаху упал и покатился через голову. «Когда в бою гвардейские колонны ревели в капонире, а свет бил сверху с высоты десятка метров, наверное, с башни, которую нельзя было теперь разглядеть, 5 или 6 ослепительных бело-синих дисков, и Максим вскинул автомат и нажал на спусковой крючок, и самодельный автомат, маленький, неудобный, непривычный, забился у него в руках, и словно в ответ засверкали красные вспышки в амбразуре капонира, и вдруг автомат вырвали у него из рук, он еще не попал ни в один из ослепительных дисков, а зеленый уже вырвал у него автомат и кинулся вперед, и сразу же упал, споткнувшись на ровном месте». Тогда Максим лег и пополз обратно к своему мешку.
Позади торопливо трещали автоматы. Гулко и страшно ревел пулемет. И вот, наконец-то, хлопнула граната, потом другая, потом две сразу, и пулемет замолчал, трещали только автоматы, и снова захлопали взрывы, кто-то завизжал нечеловеческим визгом, и стало тихо. Максим подхватил мешок и побежал. Над капониром столбом поднимался дым, несло гарью и порохом, а вокруг было светло и пусто. Только черный сутулый человек брел возле самого капонира, придерживаясь за стенку, добрался до амбразуры, бросил туда что-то и повалился. Амбразура озарилась красным, донесся хлопок, и снова все стихло. Максим споткнулся и чуть не упал. Через несколько шагов он снова споткнулся, и тогда заметил, что из земли торчат колышки, толстые короткие колышки, спрятанные в траве. Вот оно как здесь. Если бы генерал пустил меня в одиночку, я бы сразу размозжил себе обе ноги и сейчас валялся бы замертво на этих гнусных, ехидных колышках. Хвостун, невежда. Башня была уже совсем близко. Он бежал и смотрел под ноги. Он был один, и ему не хотелось думать.

и понес от башни. В шагах в 20 лежала в траве Орде с гранатой в руке. Она лежала ничком, но Максим сразу понял, что она мертва. Он стал искать дальше и нашел лесника, тоже мертвого. И Зеленый тоже был убит. И не с кем было положить живого генерала. Он шел по полю, отбрасывая множественную черную тень, оглушенный всеми этими смертями, хотя минуту назад думал, что готов к ним, и ему не терпелось вернуться и взорвать башню, чтобы закончить то, что они начали. Но сначала надо было посмотреть, что с копытом, и он нашел Мема совсем рядом с проволокой. Мема был ранен и, наверное, пытался уползти и полз к проволоке, пока не свалился без сознания. Максим положил генерала рядом и снова побежал к башне. Странно было думать, что теперь эти несчастные 200 метров можно спокойно пройти, ничего не опасаясь. Он принялся прилаживать мины к опорам. По две штуки на каждую опору, для верности. Он торопился. Время было, но генерал истекал кровью, и Мема истекал кровью. А где-то уже неслись по шоссе грузовики с гвардейцами, и Гая подняли по тревоге, и теперь он трясся по булыжнику рядом с Панди, и в окрестных деревнях уже проснулись люди, мужчины хватали ружья и топоры, дети плакали, а женщины проклинали кровавых шпионов, из-за которых ни сна, ни покоя. Он чувствовал, как моросящая тьма вокруг оживает, шевелится, становится грозной и опасной. Запалы были рассчитаны на 5 минут. Он поочередно включил их все и побежал назад, к генералу и Мемо. Что-то мешало ему. Он остановился, поискал глазами и понял — Орде. Бегом, глядя под ноги, чтобы не споткнуться, он вернулся к ней, поднял на плечо легкое тело и снова бегом, глядя под ноги, чтобы не споткнуться, к проволоке, к северному проходу, где мучились генерал и Мемо, но им недолго уже оставалось мучиться. Он остановился возле них и обернулся к башне. И вот исполнилась эта бессмысленная мечта подпольщиков. Быстро, одна за другой треснули мины, основание башни заволокло дымом, а затем слепящие огни погасли, стало непроглядно темно, в темноте заскрежетало, загрохотало, тряхнуло землю, с лязгом подпрыгнуло и снова тряхнуло землю. Максим поглядел на часы. Было 11:17. Глаза привыкли к темноте. Снова стала видна развороченная проволока и стала видна башня. Она лежала в стороне от Капонира, где все еще горело, растопырив изуродованные взрывами опоры. «Кто здесь?» – прохрипел генерал, завозившись. «Я», – сказал Максим. Он нагнулся. «Пора уходить. Куда вам попало? Вы можете идти?» «Погоди», – сказал генерал. «Что с башней?» «Башня готова», — проговорил Максим. Орде лежала на его плече, и он не знал, как сказать о ней. «Не может быть», — сказал генерал, приподнимаясь. «Масаракш! Неужели?» Он засмеялся и опять лег. «Слушай, Мак, я ничего не соображаю. Сколько времени?» 11:20. «Значит, все верно. Мы ее прикончили. Молодец, Мак. Подожди, а это кто рядом?» «Копыта», — сказал Максим. «Дышит», — сказал генерал. «Подожди, а кто еще жив?» «Это у тебя кто?» «Это Орди», — с трудом сказал Максим. Несколько секунд генерал молчал. «Орди», — повторил он нерешительно и встал, пошатываясь. «Орди», — снова повторил он и приложил ладонь к ее щеке. Некоторое время они молчали. Потом Мема хрипло спросил. «Который час?» 22 минуты», — сказал Максим. «Где мы?» — спросил Мема. «Нужно уходить», — сказал Максим. Генерал повернулся и пошел через проход в проволоке. Его сильно шатало. Тогда Максим нагнулся, взвалил на другое плечо грузного Мема и двинулся следом. Он догнал генерала, и тот остановился. «Только раненых», — сказал он. «Я донесу», — сказал Максим. «Выполняй приказ», — сказал генерал. «Только раненых». Он протянул руки и, постановая от боли, снял тело Орди с плеча Максима. Он не мог удержать ее и сразу положил на землю.

«Только раненых», — сказал он странным голосом. «Бегом, марш!» «Где мы?» — спросил Мема. «Кто тут? Где мы?» «Держитесь за мой пояс», — сказал Максим генералу и побежал. Мема вскрикнул и обмяк. Голова его болталась, руки болтались, ноги поддавали Максиму в спину. Генерал, громко и сипло дыша, бежал по пятам, держась за пояс. Они вбежали в лес, по лицу захлестали мокрые ветви. Максим увертывался от деревьев, бросавшихся навстречу, перепрыгивал через выскакивавшие пни. Это оказалось труднее, чем он думал. Он был уже не тот. И воздух здесь был не тот. И вообще все было не так. Все было неправильно. Все было ненужно и бессмысленно. Позади оставались поломанные кусты и кровавый след, и запах. А дороги уже давно оцеплены, рвутся с поводков собаки, и ротмистр Чачу с пистолетом в руке, каркая команды, косолапо бежит по асфальту, перемахивает кювет и первым ныряет в лес. Позади оставалась дурацкая поваленная башня и обгоревшие гвардейцы, и трое мертвых, уже закоченевших товарищей, а здесь было двое из раненых полумертвых, не имеющих почти никаких шансов. И все ради одной башни, одной дурацкой, бессмысленной, грязной, ржавой башни, одной из десятков тысяч таких же. Больше я никому не позволю совершать такие глупости. Нет, скажу я это видел. Сколько крови, и все за груду бесполезного ржавого железа. Одна молодая глупая жизнь за ржавое железо, и одна старая глупая жизнь за жалкую надежду хоть несколько дней побыть как люди, и одна расстрелянная любовь, даже не за железо, и даже не за надежду. Если вы хотите просто выжить, скажу я, то зачем же вы так просто умираете? Так дешево умираете, Масаракш! Я не позволю им умирать. Они у меня будут жить, научатся жить. Какой болван! Как я пошел на это? Как я им позволил пойти на это?» Он стремглав выскочил на проселок, держа Мема на плече и волоча генерала под мышки, огляделся. Малыш уже бежал к нему от межевого знака, мокрый, пахнущий потом и страхом. «Это все?» — спросил он с ужасом. И Максим был ему благодарен за этот ужас. Они дотащили раненых до мотоцикла, впихнули Мема в коляску, а генерала посадили на заднее седло, и малыш привязал его к себе ремнем. В лесу было еще тихо, но Максим знал, что это ничего не означает. «Вперед!» — сказал он. «Не останавливайся, прорывайся». «Знаю», — сказал малыш. «А ты?» «Я постараюсь отвлечь их на себя. Не беспокойся, я уйду». «Безнадюга», — сказал малыш с тоской, дернул стартер, и мотоцикл затрещал. «Ну хоть башню-то взорвали!» — крикнул он. «Да», — сказал Максим, и малыш умчался. Оставшись один, Максим несколько секунд стоял неподвижно, потом кинулся обратно в лес. На первой же попавшейся полянке он сорвал с себя куртку и швырнул в кусты. Потом бегом вернулся на дорогу и некоторое время бежал изо всех сил по направлению к городу. Остановился, отцепил от пояса гранаты, разбросал их на дороге, продрался сквозь кусты на другой стороне, стараясь сломать как можно больше веток, бросил за кустами носовой платок и только тогда побежал прочь через лес, перестраиваясь на ровный охотничий бег, которым ему предстояло пробежать 10 или 15 километров. Он бежал, ни о чем не думая, следя только за тем, чтобы не отклоняться сильно от направления на юго-запад и выбирая место, куда ставить ногу. Дважды он пересекал дорогу, один раз проселочную, на которой было пусто, и другой раз курортное шоссе, где тоже никого не было, но здесь он впервые услышал собак. Он не мог определить, какие это собаки, но на всякий случай дал большой крюк и через полтора часа оказался среди пакгаузов городской сортировочной станции. Здесь светились огни, жалобно посвистывали паровозы, сновали люди. Здесь, вероятно, ничего не знали, но бежать было уже нельзя, могли принять за вора. Он перешел на шаг, а когда мимо грузно покатился в город тяжелый товарный состав,
вскочил на первую же попавшуюся платформу с песком, залег и так доехал до самого бетонного завода. Тут он соскочил, отряхнул песок, слегка запачкал руки мазутом и стал думать, что делать дальше.

0: cacique.
1: Пробираться в дом лесника не имело никакого смысла, а это была единственная явка поблизости. Можно было попытаться переночевать в поселке Утки, но это было опасно. Это был адрес, известный ротмистру Чачу. И кроме того, Максиму было страшно подумать, явиться сейчас к старой Илле и рассказать ей о смерти дочери. Идти было некуда. Он зашел в захудалый ночной трактирчик для рабочих, поел сосисок, выпил пиво, подремал, привалившись к стене. Все здесь были такие же грязные и усталые, как он, рабочие после смены, опоздавшие на последний трамвай. Ему приснилась Рада, и он подумал во сне, что Гай сейчас, вероятно, в облаве, и это хорошо. А Рада его любит и примет, даст переодеться и умыться. Там еще должен остаться его гражданский костюм, тот самый, который дал ему Фанк. А утром можно будет уехать на восток, где находится вторая известная ему явка. Он проснулся, расплатился и вышел. Идти было недалеко и не опасно. Народу на улицах не было. Только у самого дома он заметил человека. Это был дворник. Дворник сидел в подъезде на своем табурете и спал. Максим осторожно прошел мимо, поднялся по лестнице и позвонил так, как звонил всегда. За дверью было тихо, потом что-то скрипнуло, послышались шаги, и дверь приоткрылась. Он увидел Раду. Она не закричала только потому, что задохнулась и зажала себе рот ладонью. Максим обнял ее, прижал к себе, поцеловал в лоб. У него было такое чувство, как будто он вернулся домой, где его давно уже перестали ждать. Он закрыл за собой дверь, и они тихо прошли в комнату. И Рада сразу заплакала. В комнате было все по-прежнему. Только не было его раскладушки, а на диване сидел Гай в ночной рубашке и ошалело таращился на Максима испуганными, дикими от удивления глазами. Так прошло несколько секунд. Максим и Гай смотрели друг на друга, а Рада плакала. «Масаракш», — сказал наконец Гай беспомощно. «Ты живой? Ты не мертвый?» «Здравствуй, дружище», — сказал Максим. «Жалко, что ты дома. Я не хотел тебя подводить. Если скажешь, я сразу уйду». И сейчас же Рада крепко вцепилась в его руку. «Никуда», — сказала она сдавленно, — «ни за что. Никуда не уйдешь. Пусть попробует, тогда я тоже. Я не посмотрю». Гай отшвырнул одеяло, спустил с дивана ноги и подошел к Максиму. Он потрогал его за плечи, за руки, испачкался мазутом, вытер себе лоб, испачкал лоб. «Ничего не понимаю», — сказал он жалобно. «Ты живой. Откуда ты взялся? Рада, перестань реветь. Ты не ранен? У тебя ужасный вид. И вот кровь...» «Это не моя», — сказал Максим. «Ничего не понимаю», — повторил Гай. «Слушай, ты жив. Рада, грей воду. Разбуди этого старого хрена, пусть даст водки!» «Тихо», — сказал Максим. «Не шумите, за мной гонится». «Кто? Зачем?» «Чепуха какая! Рада, дай ему переодеться!» «Макс, садись, садись!» «Или, может быть, ты хочешь лечь?» «Как это получилось? Почему ты жив?» Максим осторожно сел на краешек стула, положил руки на колени, чтобы ничего не испачкать, и, глядя на этих двоих, в последний раз, глядя на них, как на своих друзей, ощущает даже какое-то любопытство к тому, что произойдет дальше, сказал: «Я ведь теперь государственный преступник, ребята. Я только что взорвал башню». Он не удивился, что они поняли его сразу. Мгновенно поняли, о какой башне идет речь, и не переспросили. Рада только стиснула руки, не отрывая от него взгляда, а Гай крякнул, фамильным жестом почесал шевелюру обеими руками и, отведя глаза, сказал с досадой: «Болван! Отомстить, значит, решил? Кому мстишь? Эх ты! Как был псих, так и остался. Ребенок маленький. Ладно. Ты ничего не говорил, мы ничего не слышали. Ладно. Ничего не желаю знать. Рада, иди грей воду. Да не шуми там, не буди людей. Раздевайся, сказал он Максиму строго. И извозился как черт, где тебя носят. Максим поднялся и стал раздеваться. Сбросил грязную мокрую рубаху. Гай увидел шрамы от пуль и гулко проглотил слюну. С отвращением стянул безобразно грязные сапоги и штаны. Вся одежда была в черных пятнах, и, освободившись от нее, Максим почувствовал облегчение. «Ну вот и славно», — сказал он и снова сел. «Спасибо, Гай. Я ненадолго, только до утра, а потом уйду». «Дворник тебя видел?» — мрачно спросил Гай. «Он спал». «Спал», — сказал Гай с сомнением. «Он, знаешь, ну, может быть, конечно, и спал. Спит же он когда-нибудь». «Почему ты дома?» — спросил Максим. «В увольнении». «Какое может быть увольнение?» — спросил Максим. «Вся гвардия, наверное, сейчас за городом». «А я больше не гвардеец», — сказал Гай, криво усмехаясь. «Выгнали меня из гвардии, Мак. Я теперь всего-навсего армейский капрал. Учу деревенщину, какая нога правая, какая левая. Обучу и айда на хантийскую границу, в окопы. Такие вот у меня дела, Мак». «Это из-за меня?» — тихо спросил Максим. «Да как тебе сказать?» «В общем, да». Они посмотрели друг на друга, и Гай отвел глаза. Максим вдруг подумал, что если бы Гай сейчас выдал его, то, наверное, вернулся бы в гвардию и в свою заочную офицерскую школу. И еще он подумал, что каких-нибудь 2 месяца назад такая мысль не могла бы прийти ему в голову. Ему стало неприятно. Захотелось уйти сейчас же, немедленно. Но тут вернулась Рада и позвала его в ванную. Пока он мылся, она приготовила поесть, согрела чай, а Гай сидел на прежнем месте, подперев щеки кулаками, и на лице его была тоска. Он ни о чем не спрашивал. Должно быть, боялся услышать что-нибудь страшное, что-нибудь такое, что прорвет последнюю линию его обороны, перережет последние ниточки, еще соединяющие его с Максимом. И Рада ни о чем не спрашивала. Должно быть, ей было не до того. Она не спускала с него глаз, не отпускала его руки и время от времени всхлипывала, боялась, что он вдруг исчезнет, любимый человек. Исчезнет и никогда больше не появится. И тогда Максим, времени оставалось мало, отодвинул недопитую чашку и принялся рассказывать сам. О том, как помогла ему мать государственной преступницы, как он встретился с выродками, кто они такие, выродки, на самом деле, почему они выродки, и что такое башни, какая дьявольская, отвратительная выдумка эти башни, о том, что произошло сегодня ночью, как люди бежали на пулемет и умирали один за другим, как рухнула эта гнусная груда мокрого железа, и как он нес мертвую женщину, у которой отняли ребенка и убили мужа. Рада слушала жадно, и Гай тоже, в конце концов, заинтересовался. Он даже стал задавать вопросы, ехидные, злые вопросы, глупые и жестокие. И Максим понял, что он ничему не верит, что сама мысль о коварстве неизвестных отцов отталкивается от его сознания, как вода от жира, что ему неприятно это слушать, и он с трудом сдерживается, чтобы не оборвать Максима. И когда Максим закончил рассказ, он сказал, нехорошо усмехаясь: «Здорово, они обвели тебя вокруг пальца». Максим посмотрел на Раду, но Рада отвела глаза и, покусывая губу, проговорила нерешительно: «Не знаю. Может быть, конечно, была одна такая башня. Попадаются ведь негодяи даже в муниципалитете, а отцы просто не знают, им не докладывают, и они не знают. Понимаешь, Мак, это просто не может быть то, что ты рассказываешь. Это ведь башня баллистической защиты». Она говорила замирающим тихим голосом, явно стараясь не обидеть его, просительно заглядывала ему в глаза, поглаживала по плечу, а Гай вдруг рассвирепел и стал говорить, что это же глупо, что Максим просто не представляет себе, сколько таких башен стоит по стране, сколько их строится ежегодно, ежедневно. Так неужели же эти огромные миллиарды тратятся в нашем бедном государстве только для того, чтобы дважды в день доставлять неприятности жалкой кучке уродов, которые сами по себе нуль в океане народа? На одну охрану сколько денег уходит? Добавил он после паузы. «Об этом я думал», — сказал Максим. «Наверное, все действительно не так просто. Но хантийские деньги здесь ни при чем. И потом я сам видел, как только башня свалилась, им всем стало лучше. А что касается ПБЗ...» «Пойми, Гай, для защиты с воздуха башен слишком много. Чтобы перекрыть воздушное пространство, их нужно гораздо меньше. И потом, зачем ПБЗ на южной границе? Разве у диких выродков есть баллистические средства?» «Там много что есть», — сказал Гай зло. «Ты ничего не знаешь, а всему веришь». «Извини, Мак, но если бы ты был не ты, все мы слишком доверчивы», — горько добавил он. Максиму больше не хотелось спорить и вообще говорить на эту тему. Он стал расспрашивать, как идет жизнь, где работает Рада, почему не пошла учиться, как дядюшка, как соседи. Рада оживилась, принялась рассказывать, потом спохватилась, собрала грязную посуду и ушла на кухню. Гай шибко почесался двумя руками, похмурился на темное окно, а потом решился и начал серьезный мужской разговор. «Мы тебя любим», — сказал он. «Я тебя люблю. Рада тебя любит. Хотя и беспокойный ты человек, и все у нас из-за тебя пошло как-то не так. Но ведь вот в чем дело». Рада тебя не просто любит. Не так, понимаешь, а как бы тебе сказать? В общем, ты понимаешь, в общем, нравишься ты ей. И все это время она проплакала, а первую неделю даже проболела. Она девушка хорошая, хозяйственная. Многие на нее заглядываются, и это неудивительно. Не знаю, как ты к ней, но что бы я тебе посоветовал? Брось ты все эти глупости. Не для тебя они. Не твоего ума дело, запутают тебя, сам погибнешь, многим невинным людям жизнь испортишь. Ни к чему все это. А поезжай ты обратно, к себе в горы, найди своих. Головой не вспомнишь, сердце подскажет, где твоя родина. Искать тебя там никто не будет. Устроишься, наладишь жизнь, тогда приезжай, забирай Раду, и будет вам там хорошо. А может, мы к тому времени уже и с хантийцами покончим, наступит, наконец, мир, и заживем, как люди. Максим слушал его и думал, что если бы он был действительно горцем, он бы, наверное, так и поступил. Вернулся бы на родину и зажил бы потихоньку с молодой женой, забыл бы обо всех этих ужасах, о сложностях. Нет, не забыл бы, а организовал бы оборону, так что чиновники отцов и носу бы туда не сунули, а явились бы туда гвардейцы, бился бы у родного порога до последнего. Только я не горец. В горах мне делать нечего, а дело мое здесь. Я всего этого терпеть не намерен. Рада? Что же, Рада, если действительно любит, тогда поймет, должна будет понять. Не хочу сейчас об этом думать. Не хочу любить. «Не время мне сейчас любить». Он задумался и не сразу осознал, что в доме что-то переменилось. Кто-то ходил по коридору, кто-то шептался за стеной, и вдруг в коридоре завозились. Рада отчаянно крикнула «Мак!» и сразу же замолчала, словно ей зажали рот. Он вскочил и бросился к окну, но дверь распахнулась, и на пороге появилась Рада без кровинки в лице. Пахнуло знакомым запахом гвардейской казармы, застучали, больше не таясь, подкованные сапоги, Раду впихнули в комнату и следом повалили люди в черных комбинезонах. И Панди со зверелым лицом навел на него автомат, а ротмистр Чачу, хитрый, как всегда, и умный, как всегда, стоял рядом с Радой, уперев ствол пистолета ей в бок. «Не с места!» — крикнул он. «Пошевелишься — стреляю!» Максим замер. Он ничего не мог. Ему нужно было по меньшей мере 0,2 секунды, может быть, 1,5. Но этому убийце хватило бы и одной. «Руки вперед!» — каркнул ротмистр. «Капрал, наручники! Двойные наручники!
0: «Шевелись, Масаракш!»
1: Панди, которого Максим неоднократно на занятиях бросал через голову, с большой осторожностью приблизился, отстегивая от пояса тяжелую цепь. Озверелость на его лице сменилась озабоченным выражением. «Ты смотри», — сказал он Максиму. «Ежели что, господин ротмистр ее сразу, того, любовь твою». Он защелкнул стальные браслеты на запястьях Максима, присел на корточки и сковал ему ноги. Максим мысленно усмехнулся. Он знал, что будет делать дальше. Но он недооценил ротмистра. Ротмистр не отпустил Раду. Все вместе они спустились по лестнице, все вместе сели в грузовик, и ротмистр ни на секунду не опустил пистолета. Затем в грузовик втолкнули скованного Гая. До рассвета было еще далеко. По-прежнему моросил дождь, размытые огни едва освещали мокрую улицу. На скамьях в кузове с грохотом рассаживались гвардейцы, огромные мокрые псы молча рвались с поводков и осаженные нервно с прискуливанием зевали. А в подъезде, прислонившись к косяку, стоял, сложив руки на животе, дворник. Он дремал.

0: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
1: Глава 12. Государственный прокурор откинулся на спинку кресла, бросил в рот несколько сушеных ягод, пожевал и запил глотком целебной воды. Зажмурившись и придавив пальцами утомленные глаза, он прислушался. Вокруг на многие сотни метров было хорошо. Здание дворца юстиции было пусто. В окна монотонно барабанил ночной дождь. Не слышно было сирен и скрипа тормозов. Не стучали и не жужжали лифты. И никого не было, только в приемной, за высокой дверью, тихий, как мышь, томился в ожидании приказаний ночной референт. Прокурор медленно разжмурился и сквозь плывущие цветные пятна взглянул на кресло для посетителей, сделанное по особому заказу. Кресло надо будет взять с собой. И стол надо взять тоже, я к нему привык. А ведь жалко будет, пожалуй, уходить отсюда. Нагрел местечко за 10 лет. И зачем мне уходить? Странно устроен человек. Если перед ним лестница, ему обязательно надо вскарабкаться на самый верх. На самом верху холодно, дуют очень вредные для здоровья сквозняки, падать оттуда смертельно. Ступеньки скользкие, опасные, и ты отлично знаешь это, и все равно лезешь, карабкаешься, язык на плечо. Вопреки обстоятельствам лезешь, вопреки любым советам лезешь, вопреки сопротивлению врагов лезешь, вопреки собственным инстинктам, здравому смыслу, предчувствиям лезешь, лезешь, лезешь. Тот, кто не лезет вверх, тот падает вниз. Это верно. Но и тот, кто лезет вверх, тоже падает вниз. Писк внутреннего телефона прервал его мысли. Он взял наушник и, досадливо морщась, сказал: «В чем дело? Я занят». «Ваше превосходительство», — прошелестел референт. «Некто, назвавший себя странником, звонит по серой линии и настоятельно просит разговора с вами». «Странник?» — прокурор оживился. «Соедините». В наушнике щелкнуло, референт прошелестел. «Его превосходительство вас слушает». Снова щелкнуло, и знакомый голос произнес твердо, по-пандейски выговаривая слова. «Умник, здравствуй. Ты сильно занят?» «Для тебя нет. Мне нужно поговорить с тобой».
2: «Когда?»
1: «Сейчас, если можно». «Я в твоем распоряжении», — сказал прокурор. «Приезжай. Я буду через 10-15 минут. Жди». Прокурор положил наушник и некоторое время сидел, неподвижно пощипывая нижнюю губу. «Явился, голубчик», — подумал он. «И опять как снег на голову. Масаракш, сколько денег я убил на этого человека. Больше, наверное, чем на всех прочих вместе взятых. А знаю только то же самое, что все прочие, взятые по отдельности». «Опасная фигура. Непредсказуемая. Испортил настроение». Прокурор сердито посмотрел на бумаги, разложенные по столу, небрежно сгреб их в кучу и сунул в стол. «Сколько же времени его не было?» «Да, 2 месяца, как всегда. Исчез неизвестно куда, 2 месяца никаких сведений, и вот, пожалуйста, как чертик из коробки». «Нет, с этим чертиком надо что-то делать, так работать нельзя». «Ну хорошо, а что ему от меня нужно?» «Что, собственно, случилось за эти 2 месяца?» «Съели ловкача. Вряд ли это его интересует». «Ловкача он презирал. Впрочем, он всех презирает. По его конторе ничего не было. Да и не придет он ко мне из-за такой чепухи. Пойдет прямо к папе или к свекру. Может быть, нащупал что-нибудь любопытное и хочет в альянс войти? Дай бог, дай бог. А только я бы на его месте ни с кем в альянс не вступал. Может быть, процесс? Да нет, при чем здесь процесс? А, чего гадать? Примем-ка лучше необходимые меры. Он выдвинул потайной ящик и включил все фонографы и скрытые камеры. Эту сцену мы сохраним для потомства. «Ну где же ты, странник?» От возбуждения он вспотел, его ударило в дрожь. Чтобы успокоиться, он бросил в рот несколько ягод, пожевал, закрыл глаза и стал считать. Когда он досчитал до 700, дверь отворилась, и, отстранив референта, в кабинет вошел этот верзила, этот холодный шутник, эта надежда отцов, ненавидимый и обожаемый, ежесекундно повисающий на волоске и никогда не падающий, тощий, сутулый, с круглыми зелеными глазами, с большими оттопыренными ушами, в своей вечной нелепой куртке до колен, лысый, как попка, чародей, вершитель, пожиратель миллиардов. Прокурор поднялся ему навстречу. С этим человеком не надо было притворяться и говорить вымученные слова. «Привет, странник», — сказал прокурор. «Пришел похвастаться?» «Чем?» — спросил странник, проваливаясь в известное всем кресло и нелепо задирая колени. «Масаракш! Каждый раз я забываю про это чертово устройство. Когда ты прекратишь издеваться над посетителями?» «Посетителю должно быть неудобно», — сказал прокурор поучающе. «Посетитель должен быть смешон, иначе какое мне от него удовольствие? Вот я сейчас смотрю на тебя, и мне весело». «Да, я знаю, ты веселый человек», — сказал странник. «Только очень уж непритязательный у тебя юмор. Между прочим, ты можешь сесть». Прокурор обнаружил, что все еще стоит. Как всегда, странник быстро сравнял счет. Прокурор сел поудобнее и хлебнул целебной дряни. «Итак», — сказал он. Странник приступил прямо к делу. «У тебя в когтях, — деловито сказал он, — человек, который мне нужен. Некто Мак Сим. Ты упек его на перевоспитание, помнишь?» «Нет», — сказал прокурор искренне. Он ощутил некоторое разочарование. «А когда я его упек? По какому делу?» «Недавно. По делу о взрыве башни». «А, помню. Ну и что?» «Все?» — сказал странник. «Он мне нужен». «Погоди», — сказал прокурор с досадой. «Процесс вел не я, не могу же я помнить каждого осужденного». «А я думал, это все твои люди», — сказал странник. «Там был только один мой, остальные настоящие». «Как ты сказал его зовут?» «Максим». «Максим», — повторил прокурор. «А, этот горский шпион, помню. Там с ним случилась какая-то странная история. Его расстреляли и неудачно». «Да, кажется». «Силач какой-то необыкновенный. Да, мне что-то докладывали». «А зачем он тебе нужен?» «Это мутант», — сказал странник. «У него любопытные ментограммы, и он мне нужен для работы». «Вскрывать его будешь?» «Возможно». «Мои люди засекли его давно, когда его еще использовали в специальной студии, но потом он удрал». Прокурор, испытывая сильнейшее разочарование, набил рот ягодами. «Ладно», — сказал он вяло жуя, — «ну, а как у тебя дела?» «Как всегда прекрасно», — ответил странник. «У тебя, я слышал, тоже?» «Подкопался-таки под Дергунчика? Поздравляю!» «Так когда я получу своего мака?» «Да завтра отправлю депешу, дней через 5-7 его доставят». «Неужели даром?» — сказал странник. «Любезность», — сказал прокурор. «А что ты можешь мне предложить?» «Первый же защитный шлем». Прокурор усмехнулся. «И мировой свет в придачу», — сказал он. «Между прочим, имей в виду, первый шлем мне не нужен, мне нужен единственный. Кстати, правда, что твоей банде поручили разработку направленного излучателя?» «Возможно», — сказал странник. «Слушай, а на кой черт нам это надо? Мало у нас неприятностей. Прижал бы ты эту работу, а?» Странник оскалил зубы. «Боишься, умник?» — сказал он. «Боюсь», — сказал прокурор. А ты не боишься? Или ты, может быть, вообразил, что у тебя любовь с тестем на века? Он ведь тебя же, твоим же излучателем. Это же дважды два». Странник снова оскалился. «Убедил», — сказал он. «Договорились». Он встал. «Я сейчас к папе. Передать что-нибудь?» «Папа на меня сердится», — сказал прокурор. «Мне это чертовски неприятно». «Хорошо», — сказал странник, — «я ему это передам». «Шутки шутками», — сказал прокурор. «А если бы ты замолвил словечко?»
2: «Ты у нас умник», — сказал странник папиным голосом. «Попробую».
1: «Процессом он, по крайней мере, доволен?» «Откуда я знаю? Я только приехал». «Ну вот, узнай. А насчет твоего, как ты его назвал, дай-ка я запишу».
2: «Максим».
1: «Так, насчет него я завтра же».
2: «Будь здоров», — сказал странник и вышел.
1: Прокурор хмуро посмотрел ему вслед.
2: «Да, можно только позавидовать. Вот положение у человека. Единственный, от кого зависит защита. Поздно сожалеть, но, может быть, следовало с ним сблизиться?»
1: «Ну как с ним сблизишься? Ему ничего не надо. Он и так самый важный, все мы от него зависим, все мы на него молимся. Ах, взять бы такого человека за горло! Как бы это было здорово! Если бы он хоть что-нибудь хотел! А то вот, пожалуйста, воспитуемый ему нужен. Драгоценность какая! Ментограммы, видите ли, у него интересные. Вообще-то, воспитуемый этот горец, а папа в последнее время что-то часто говорит о горах. Может, стоит заняться? Как там еще с войной получится? А папа есть папа. Масаракш. Работать все равно сегодня больше невозможно». Он сказал в микрофон: «Кох, что у вас есть по осужденному Симу?» Он вдруг вспомнил. «Вы, кажется, составляли по нему какую-то компиляцию».
3: «Так точно, ваше превосходительство», — прошелестел референт. «Я имел честь обратить внимание вашего... Давайте сюда и принесите еще воды». Он положил наушник, и тотчас в двери появился неосязаемый, как тень, референт. Перед прокурором легла на стол толстая папка, тихонько звякнуло стекло, булькнула вода, и рядом с папкой возник полный стакан. Прокурор отхлебнул, разглядывая папку. «Извлечение из дела Мака Сима, Максима Камерера. Подготовил референт Кох». «Толстая-то какая! Ничего себе извлечение!» Он раскрыл папку и взял первую пачку сброшюрованных листков. «Показания ротмистра Тота, показания подсудимого Гаала, кроки какого-то пограничного района на юге. Другой одежды на нем не было, речь показалась мне членораздельной, но совершенно непонятной. Попытка заговорить с ним по-хантийски не привела ни к чему. Ох уж эти мне пограничные ротмистры! Хантийский шпион на южной границе! Рисунки, выполненные задержанным, показались мне искусными и удивительными. Ну, на юге много удивительного, к сожалению. И обстоятельства появления этого Сима не слишком выделяются на фоне прочих южных обстоятельств. Хотя, конечно, но посмотрим». Прокурор отложил пачку, выбрал две ягодки покрупнее, сунул в рот и взял следующий лист. «Заключение экспертной комиссии в составе сотрудников Института ткани и одежды. Мы, ниже подписавшиеся, обследовали всеми доступными нам лабораторными методами ткань предмета одежды, присланного нам из Департамента юстиции». Чепуха какая-то. «И пришли к следующему заключению. Первое. Указанный предмет представляет собой короткие штаны 4-го размера 2-го роста, каковые могут быть использованы для ношения как мужчинами, так и женщинами. Второе. Покров штанов не может быть отнесен к какому-либо известному стандарту и не может, собственно, называться покроем, ибо штаны не сшиты, а изготовлены неким способом, нам неизвестным. Третье. Штаны изготовлены из мягкой пористой ткани серебристого цвета, каковая, собственно, не может быть названа тканью, ибо даже микроскопическое исследование не обнаружило в ней структуры. Материал этот не горюч, не смачиваем и обладает чрезвычайной прочностью на разрыв. Химический анализ... Странные штаны. Надо понимать, что это его штаны.
2: Прокурор взял тонко отточенный карандаш и написал на полях референту: «Почему не даете сопроводительного объяснения? Чьи штаны? Откуда штаны?» «Так, а выводы?» «Формулы. Опять формула. Массаракш. Снова формула. Ага. Технология неизвестна ни в нашей стране, ни в других цивилизованных государствах по довоенным данным». Прокурор отложил заключение. «Ну, штаны. Пусть. Штаны есть штаны. Что там дальше?» «Акт медицинского освидетельствования. Любопытно. Что, это у него такое кровяное давление? Ого, вот это легкие. Что такое? Следы 4 смертельных ранений. Это уже мистика. Ага. Смотри показания свидетеля Чачу и обвиняемого Гаала. 7 пуль. Однако. Некоторые расхождения имеют место. Чачу показывает, что применил оружие в видах самообороны и под угрозой смерти, а этот Гаал утверждает, будто Сим только хотел отобрать у Чачу пистолет. Ну, это не мое дело. 2 пули в печень — это слишком много для нормального человека. Так, скручивает монетки в трубочку. Бежит с человеком на плечах. Ага, это я уже читал. Помнится, на этом месте я подумал, что парень на редкость здоровенный и что обычно такие глупы, и дальше читать не стал. А это что? А, старый приятель. Извлечение из донесения агента номер 711. Видит совершенно отчетливо, дождливой ночью, может даже читать и в полной темноте, различает предметы, видит выражение лица на расстоянии до 10 метров. Обладает очень чувствительным нюхом и вкусом, различал членов группы по запаху на расстоянии до 50 метров, наспор различал напитки в плотно закупоренных сосудах, ориентируется по странам света без компаса, с большой точностью определяет время без часов. Имел место следующий случай. Была куплена и сварена рыба, которую он запретил нам есть, утверждая, что она радиоактивная. Будучи проверена радиометром, рыба действительно оказалась радиоактивной. Обращаю внимание на тот факт, что сам он эту рыбу съел, сказавши, что ему она не опасна, и действительно остался здоров, хотя излучение превышало тройную санитарную норму, почти 77 единиц. Прокурор откинулся в кресле. Нет, это уже слишком. Может быть, он еще и бессмертен заодно? Да, страннику все это должно быть интересно. Посмотрим, что там дальше. Вот серьезный документ. Заключение особой комиссии Департамента общественного здоровья. Материал МАК, СИМ. Реакция на белое излучение отсутствует. Противопоказаний к несению службы в специальных войсках не имеется. Ага, это когда он вербовался в гвардию. Белое излучение, массаракш, палачи, черт бы их побрал. А это значит их экспертиза для целей следствия. Будучи испытан на белое излучение различных интенсивностей, вплоть до максимальной, никакой реакции не обнаружил. Реакция на А-излучение нулевая в обоих смыслах. Реакция на Б-излучение нулевая. Примечание. Считаем своим долгом присовокупить, что данный материал... МАК-СИМ около 20 лет представляет опасность ввиду возможных генетических последствий. Рекомендуется полная стерилизация или уничтожение. Ого! Эти не шутят. Кто там у них сейчас? А, любитель. Да, не шутник, не шутник, что и говорить. Помнится, весельчак Жеребчик рассказывал по этому поводу отличный анекдот. Масаракш, не помню. А, хорошо... Никого вокруг нет. Вот мы сейчас ягодку съедим, водичкой запьем, экая гадость, но, говорят, помогает. Ладно, что дальше? О, он уже и там успел побывать. Ну-ка, ну-ка. Опять, наверное, реакция нулевая. Подвергнутый форсированным методом подследственный СИМ показаний не дал. В соответствии с параграфом 12 относительно непричинения видимых физических повреждений подследственным, коим предстоит выступить в открытом судебном заседании, применялись только а. иглохирургия до самой глубокой с проникновением в нервные узлы, Реакция парадоксальная, форсируемый засыпает. Б. Хемообработка нервных узлов алкалоидами и щелочами. Реакция аналогичная. В. Световая камера. Реакции нет, форсируемый удивлен. Г. Паратермическая камера. Потеря веса без неприятных ощущений. На этом последнем применение форсированных методов пришлось прекратить. Бррр, ну и бумага. Да, странник прав, это какой-нибудь мутант. Нормальные люди так не могут. Да, я слыхал, что случаются удачные мутации, правда, редко. Это все объясняет, кроме штанов, впрочем. Штаны, насколько я понимаю, не мутируют. Он взял следующий лист. Бумага оказалась неинтересной. Показания директора специальной студии при управлении телевидения и радиовещания. Дурацкое заведение. Записывают бред разных психов на потеху почтеннейшей публики. Помнится, эту студию придумал Калу-мошенник, который сам был немного того. Надо же, сохранилась студия. Мошенника давно уже нет, а идея его бредовая процветает. Из показаний директора следует, что Сим был образцовым объектом и что крайне желательно было бы получить его назад. Стоп, стоп, стоп. Передан в распоряжение Департамента специальных исследований на основании ордера номер такой-то от такого-то числа. И вот он ордер, и подписан он Фанком. Прокурор ощутил некое слабое озарение. Фанк, что-то ты здесь странник. Нет, не будем спешить с выводами. Он досчитал до 30, чтобы успокоиться, и взял следующую бумагу, вернее, довольно толстую пачку бумаг. Извлечение из акта специальной этнолингвистической комиссии по проверке предположения о горском происхождении М. Сима. Он начал рассеянно читать, все еще думая о Фанке и о страннике, но неожиданно для себя заинтересовался. Это было любопытное исследование, в котором сводились воедино и обсуждались все доносы, показания и свидетельства очевидцев, так или иначе затрагивающие вопрос о происхождении Мака Сима. Антропологические, этнографические, лингвистические данные и их анализ, результаты изучения фонограмм, ментограмм и собственноручных рисунков подследственного. Все это читалось как роман, хотя выводы были весьма скудны и осторожны. Комиссия не причисляла М. Сима ни к одной из известных этнических групп, обитающих на материке. Особняком было приведено мнение известного палеантрополога Шапшу, который усмотрел в черепе подследственного большое сходство, но не идентичность, с ископаемым черепом так называемого «человека древнего», жившего на архипелаге более 150 тысяч лет назад. Комиссия утверждала полную психическую нормальность подследственного в настоящий момент, но допускала, что в недавнем прошлом он мог страдать одной из форм амнезии в совокупности с интенсивным вытеснением истинной памяти памятью ложной. Комиссия произвела лингвистический анализ фонограмм, оставшихся в архиве специальной студии, и пришла к выводу, что язык, на котором в то время говорил подследственный, не может быть причислен ни к одной группе известных современных или мертвых языков. По этому поводу комиссия допускала, что этот язык мог быть плодом воображения подследственного, так называемый «рыбий язык», тем более, что в настоящее время он, по собственному утверждению, этого языка больше не помнит. Комиссия воздерживается от определенных выводов, но склонна полагать, что в лице М. Сима приходится иметь дело с неким мутантом неизвестного ранее типа. «Хорошие идеи приходят в умные головы одновременно», — с завистью подумал прокурор и быстро пробежал особое мнение члена комиссии профессора Паруммаваруи. Профессор, сам горец по происхождению, напоминал о существовании в глубине гор полулегендарной страны Зартак, населенной племенем птицеловов, которая до сих пор не попала в поле зрения этнографии и которому цивилизованные горцы приписывают владение магическими науками и способность летать по воздуху без аппаратов. Птицеловы, по рассказам, чрезвычайно рослы, обладают огромной физической силой и выносливостью, а также имеют кожу коричнево-золотистого оттенка.
3: все это удивительно совпадает с физическими особенностями подследственного. Прокурор поиграл карандашиком над профессором Порру и так далее, потом отложил карандаш и громко сказал: «Под это мнение, пожалуй, штаны подойдут. Несгораемые штаны». Он съел ягодку и проглядел следующий лист. «Извлечение из стенограммы судебного процесса». Хм, это еще зачем? «Обвинитель. Вы не будете отрицать, что вы образованный человек?» «Обвиняемый. Я имею образование, но в истории, социологии и экономике разбираюсь очень плохо». «Обвинитель. Не скромничайте. Вам знакома эта книга?» «Обвиняемый. Да». «Обвинитель. Вы читали ее?» «Обвиняемый. Естественно». «Обвинитель. С какой целью вы, находясь под следствием в тюрьме, занялись чтением монографии «Тензорные исчисления и современная физика»?» «Обвиняемый. Не понимаю. Для удовольствия, с целью развлечения, если угодно. Там есть очень забавные страницы». «Обвинитель. Я думаю, суду ясно, что только очень образованный человек станет читать столь специальные исследования для развлечения и для удовольствия». «Что за чушь? Зачем мне это подсовывают?» А дальше Масаракш, опять процесс. «Защитник, вам известно, какие средства выделяют неизвестные отцы на преодоление детской преступности?» «Обвиняемый, не совсем вас понимаю. Что такое детская преступность? Преступление против детей?» «Защитник, нет, преступления, совершаемые детьми». «Обвиняемый, я не понимаю. Дети не могут совершать преступлений?» «Хм, забавно. А что там в конце?» «Защитник. Я надеюсь, мне удалось показать суду наивность моего подзащитного, доходящую до житейского идиотизма. Подзащитный выступал против государства, не имея о нем ни малейшего представления. Ему неведомы понятия детской преступности, благотворительности, социального вспомоществования». Прокурор улыбнулся и отложил листок. «Понятно. Действительно странное сочетание: математика и физика для удовольствия, а элементарных вещей не знает. Прямо-таки чудак-профессор из дрянного романа». Прокурор просмотрел еще несколько листков. «Непонятно, Мак, что это ты так держишься за эту самочку, как ее, Рада Гал? Любовной связи у тебя с нею нет, ничем ты ей не обязан, и общего у вас нет с нею ничего. Дурак-обвинитель совершенно напрасно пытается припутать ее к подполью, а создается впечатление, что, держа ее под прицелом, можно заставить тебя делать все, что угодно. Очень полезное качество для нас, а для тебя очень неудобное.

человек не гибкий. Политический деятель из тебя бы не получился. И не надо. Фотографии. Вот ты какой. Приятное лицо. Очень. Очень. Глаза странноватые. Где это тебя снимали? На скамье подсудимых. Гляди-ка. Свеж, бодр. Глаза ясные, поза непринужденная. Где это тебя научили так изящно сидеть и вообще держаться? Ведь скамья подсудимых, вроде моего кресла, непринужденно на ней не посидишь. Любопытный, любопытный человечек. Впрочем, все это вздор, не в этом дело. Прокурор вылез из-за стола и прошелся по кабинету. Что-то сладко щекотало в мозгу, что-то возбуждало и подталкивало. Что-то я нашел в этой папке, что-то важное, что-то важнейшее. Фанк? Да, это важно, потому что странник употребляет своего фанка только по очень важным, самым важным делам. Но фанк — это только подтверждение. А что же главное? Штаны, чепуха. А, да, да, да, этого в папке нет. Он взял наушник. Кох! Что там было с нападением на конвой? 14 суток назад, сейчас же зашелестел референт, словно читая заранее подготовленный текст, в 18:33 на полицейские машины, переправлявшие подсудимых по делу номер 698184 из здания суда в городскую тюрьму, было совершено вооруженное нападение. Нападение было отбито. В перестрелке один из нападавших был тяжело ранен и умер, не приходя в сознание. Труп не опознан. Дело о нападении прекращено. Чья работа? Выяснить не удалось. То есть... Официальное подполье не имеет к этому никакого отношения. Соображение. Возможно, действовали представители левого крыла подполья, пытавшиеся освободить подсудимого Дека Потту по кличке Генерал. Дек Потту, ответственный и опытный работник штаба, известен тесными связями с левым крылом. Прокурор бросил наушник. Что ж, все это может быть. И все это может быть не так. Ну-ка перелистаем еще раз. Южная граница, дурак ротмистр, штаны, бежит с человеком на плечах, радиоактивная рыба, 77 единиц, реакция на А-излучение, хемообработка нервных узлов, стоп, реакция на А-излучение, реакция на А-излучение нулевая в обоих смыслах, нулевая, в обоих смыслах. Прокурор прижал ладонью забившееся сердце. «Идиот! Нулевая! В обоих смыслах!» Он снова схватил наушник. «Кох! Немедленно подготовить специального курьера с охраной! Отдельный вагон на юг! Нет! Мою электроматрису! Масаракш!» Он торопливо сунул руку в ящик и выключил все регистрирующие аппараты. «Действуйте!» Все еще прижимая левую руку к сердцу, он извлек из бювара личный бланк и стал быстро, но разборчиво писать. «Государственная важность. Совершенно секретно. Генерал-коменданту особого Южного округа. Под личную сугубую ответственность. К срочному неукоснительному исполнению. Немедленно передать в опеку подателя сего воспитуемого Мака Сима. Дело номер 6983». С момента передачи считать воспитуемого Мака Сима пропавшим без вести, о чем иметь в архивах соответствующие документы. Государственный прокурор. Он схватил второй бланк. Предписание. Настоящим приказываю всем чинам военной, гражданской и железнодорожной администрации оказывать предъявителю сего, специальному курьеру государственной прокуратуры, сопровождающей его охраной, содействие по категории «экстра» – государственный прокурор. Потом он допил стакан, налил еще и уже медленно, обдумывая каждое слово, начал на третьем бланке. «Дорогой странник». Получилась глупая история. Как только что выяснилось, интересующий тебя материал пропал без вести, как это частенько бывает в южных джунглях.